0: Модель для сборки продолжается в эфире Радио Энергия FM. Сегодня мы знакомимся с творчеством Харлана Эллисона. Василиск. Продолжение. Он сидел, погрузившись в беспросветный мрак. Сидел в украденной машине перед домом Терезы. Не перед тем домом, в котором она жила, когда Вернон Лестик ушел на войну 3 года назад, а перед домом человека, за которого Тереза вышла замуж 6 месяцев назад, когда имя Лестига впервые появилось на первых полосах газет. Он подъехал к дому ее родителей, но там было темно. Он не мог, да и не стал бы врываться туда. Но ему удалось заметить записку на почтовом ящике для почтальона, чтобы тот переправлял письма, адресованные Терезе, по новому адресу. Лестик сидел и барабанил пальцами по рулю. Правое бедро болело после падения. Рукав рубашки был оторван, на левом плече осталась длинная и неглубокая царапина, которую он получил, продираясь через кусты. К счастью, она уже перестала кровоточить. Наконец он выполз из машины, засунул под мышку костыль и, качаясь, точно набравшийся матрос, заковылял к двери. Над белой пластиковой кнопкой звонка была прикреплена блестящая табличка, на которой вычурными буквами красовалось выгравированное имя – Ховард. Лестик нажал на кнопку, и где-то далеко в доме послышался мелодичный звон. Тереза была в голубых хлопчатобумажных шортах и старой мужской рубашке, когда-то явно принадлежавшей ее мужу.
1: Верн!
0: Ее голос пресекся, прежде чем она успела сказать «Ох!» или «Что ты?» или «Мне сказали?» или «Нет!» «Можно войти?»
1: «Уходи, Верн! Мой муж!»
0: Изнутри дома донесся голос. «Кто там, Терри?»
1: «Пожалуйста, уходи!» – прошептала она.
0: «Я хочу знать, куда уехали мама, папа и Неола». «Терри!»
1: «Я не могу с тобой разговаривать! Уходи!»
0: «Что, черт возьми, здесь происходит? Я должен знать!» «Терри, кто там?»
1: «До свидания, Верн! Мне...»
0: Она захлопнула дверь, так и не сказав слов «Мне очень жаль». Он повернулся, собираясь уйти. Где-то вдали напряглись могучие узловатые мышцы. Горло громадного присмыкающегося сжалось, а когти блеснули в свете звезд. Перед глазами Лестига поплыл туман. Потом на одно короткое мгновение все вокруг озарил пронзительный свет. В его душе вскипела ярость. Он снова повернулся к двери, прислонился к стене и начал барабанить по ограде костылем. В доме послышалось какое-то движение. Донесся умоляющий голос Терезы. Она пыталась уговорить кого-то не выходить из дома, но уже через секунду дверь распахнулась. На пороге стоял Гарри Ховард, постаревший и раздобревший, и такой злой, каким Лестик никогда его не видел. А ведь они учились вместе в колледже. Тогда-то и виделись в последний раз. Гарри был раздражен. Он ожидал увидеть очередного продавца Библии, бродягу, девушку, собирающую пожертвования, или просто хулигана. Но когда он узнал Лестига, его лицо перекосило злобная гримаса. Ховард прислонился к косяку и сложил руки на груди так, что стали особенно заметны мощные бицепсы под рукавами зеленой футболки. «Добрый вечер, Верн! Когда вернулся?» Лестик выпрямился, костыль больно упирался ему под мышку. «Я хочу поговорить с Терри». «Мы не знали, когда именно ты прикатишь, Верн. Впрочем, не сомневались, что ты обязательно объявишься. Как война, дружище? Ты дашь мне с ней поговорить?» «А никто ей не мешает, приятель. Моя жена имеет полную свободу, когда дело доходит до разговоров с ее бывшими поклонниками. Моя жена, вот так-то. Ты понял, дружище?» «Терри!» Лестик наклонился вперед и закричал через плечо Ховарда. Гарри Ховард положил ему руку на грудь и одарил особой ослепительной улыбкой. «Не делай из себя дурака, Верн. Я поговорю с ней, Ховард. Прямо сейчас. Даже если мне придется пройти сквозь тебя. Ховард выпрямился, продолжая держать руку на груди Лестига. «Ах ты жалкий, трусливый сукин сын!» – проговорил он очень тихо, а потом толкнул Лестига. Тот отлетел назад. Костыль выпал из руки и покатился по ступенькам. Ховард посмотрел вниз, и улыбка любимца женщин исчезла с его лица. «Не возвращайся, Верн. В следующий раз я вырву твое вонючее сердце». Дверь захлопнулась. Лестик услышал громкие голоса, звук пощечин. Тогда он подполз к костылю и, опираясь на стену, выпрямился. Хотел вломиться в дверь, но вовремя вспомнил, что был Лестигом-бегуном когда-то, а Ховард играл в футбол. И сейчас играет, и будет играть по воскресеньям с детьми, которых сделает прохладными субботними ночами в постели с Терезой. Он вернулся к машине и долго сидел там, погрузившись в беспросветный мрак. Лестик не знал, сколько прошло времени, когда перед окошком мелькнула тень. Он быстро поднял голову.
2: «Верн?»
0: «Лучше вернись. Я не хочу больше причинять тебе неприятности».
2: «Он наверху. Пишет какие-то отчеты. Когда Ховард демобилизовался из военно-воздушных сил, он получил очень хорошую работу в Шуп Моторс. Мы нормально живем, Верн. Он так замечательно со мной обращается. О, Верн, почему? Почему ты это сделал?»
0: «Тебе лучше вернуться».
2: «Я ждала, Господи, ты же знаешь, я ждала, Верн. Но появились те ужасные статьи в газетах. Верн, почему ты это сделал?»
0: «Да перестань, Терри. Я устал. Оставь меня в покое».
2: «Весь город, Верн. Было так стыдно. Понаехали разные репортеры, люди с телевидения. Они заполонили весь город. Разговаривали буквально с каждым. Твоя мать и отец, и Неола, они больше не могли здесь оставаться».
0: «Где они теперь, Терри?»
2: «Уехали, Верн. В Канзас-Сити, я думаю».
0: «О, Господи».
2: «Неола живет поближе».
0: «Где?»
2: «Она не хочет, чтобы ты знал, Верн. Кажется, она вышла замуж. Мне известно наверняка, что она сменила фамилию. Лестигов здесь теперь не любят».
0: «Мне нужно с ней поговорить, Терри. Пожалуйста, ты должна сказать, где она живет».
2: «Не могу, Верн. Я обещала».
0: «Тогда позвони ей. У тебя есть номер ее телефона? Ты можешь с ней связаться?»
2: «Да, кажется, есть. О, Верн.
0: Позвони ей. Скажи, что я буду ждать ее в городе до тех пор, пока она не приедет повидаться со мной. Сегодня. Пожалуйста, Терри». Она помолчала, а потом негромко сказала:
2: «Ладно, Верн. Ты хочешь, чтобы она встретилась с тобой в вашем доме?»
0: Лестик подумал о темных тенях в сиянии фар и о том человеке, что с воплем умчался прочь, когда он сам лежал возле шелковицы. «Нет. Скажи, что я буду ждать в церкви».
2: «Святого Мэтью?»
0: «Нет, в Баптистской».
2: «Она же давно закрыта».
0: «Я знаю. И была закрыта еще до того, как я уехал. Мне известно, как туда забраться. Неола должна вспомнить. Скажи, что я буду ее ждать». Входная дверь дома распахнулась. Тереза Ховард подняла лицо и бросила короткий взгляд через крышу украденной машины. Она даже не сказала прощальных слов, только ее прохладная рука быстро скользнула по лицу Лестига, а потом Тереза побежала к дому. Понимая, что снова пришло время отправляться в путь, Драконоподобное, несущее смерть существо опустилось на ноги и начало медленно продвигаться вперед сквозь клубящиеся туманы беспредельной вечности. Тихое, нетерпеливое урчание клокотало у него в горле, в безжалостных глазах пламенела радость.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Лестик лежал на церковной скамье, когда незакрепленные доски резницы заскрипели. Неола пришла. Он сел, протер сонные глаза и надел темные очки. Ему почему-то стало легче. Неола подошла к кафедре перед алтарем и остановилась.
1: «Вернон?»
0: «Я здесь, сестричка». Она направилась в сторону его скамейки, но, не доходя трех рядов, остановилась.
1: «Зачем ты вернулся?»
0: Во рту у него сразу пересохло. Ему вдруг страшно захотелось пива. «А куда мне было идти?»
1: «Неужели тебе недостаточно тех несчастий, которые ты уже и так навлек на папу, маму и меня?»
0: Ему хотелось рассказать ей о своей правой ноге и зрении, которых он лишился где-то в Юго-Восточной Азии. Но, глядя на маленькое бледное лицо сестры, повзрослевшее и какое-то безмерно измученное, он понял, что не сможет произнести ни слова.
1: «Это было ужасно, Вернон. Ужасно. Они приходили и говорили с нами, никак не хотели оставить нас в покое. Установили телевизионные камеры и постоянно вели съемку дома. Мы даже на улицу не могли выйти. А когда они убрались, пришли люди из города, стало еще хуже. О, Господи, Верн, ты не поверишь, что они вытворяли. Однажды ночью пришли и начали все ломать. Спилили дерево. А когда папа попытался их остановить, ужасно его избили.
0: А он думал о своей ноге.
1: Мы уехали, Верн, потому что не могли иначе. Мы надеялись...»
0: Она замолчала. Он думал о хижине и о запахе. «Да, сестричка, я понимаю.
1: Мне очень жаль, Верн. Мне правда жаль, милый. Почему ты так с нами поступил? Почему?»
0: Лестик долго ничего не отвечал, и тогда она подошла к нему, обняла и поцеловала в шею, а потом скользнула в темноту. Скрипнули доски, он снова остался один. Он просто сидел на скамейке и ни о чем не думал. Смотрел в темноту до тех пор, пока глаза не начали вытворять с ним странные штуки. Ему показалось, будто он видит, как в тусклом свете, льющемся из окна, танцуют крошечные пылинки. Потом отблески изменили оттенки, слились, стали алыми, и Лестигу почудилось, что он смотрит в зеркало, в глаза какого-то отвратительного существа. Голова разболелась, глаза стало жечь. И сама церковь изменилась каким-то странным, необъяснимым образом. Стала таять, закружилась. Лестик мучительно попытался сделать вдох, и тогда церковь вдруг превратилась в хижину. Его снова подвергли допросу. Он полз. Полз по грязному полу, цепляясь пальцами, оставляя на земле борозды, пытаясь убежать от них. «Ползи! Ползи! Тогда, может быть, мы оставим тебе жизнь!» Он полз. Их ноги находились на уровне его глаз. Он пытался добраться до одной из них, коснуться. А они его били. Снова и снова, но боль еще не самая страшная. Клетка, в которой его держали бесконечные дни и ночи, была слишком маленькая, чтобы выпрямиться во весь рост, слишком узкая, чтобы лечь, открытая дождям и насекомым, которые устраивали гнезда и откладывали личинки в воспаленном обрубке его правой ноги, чесалась так, что он уже не мог терпеть. И свет, падающий от висящей над клеткой лампы, свет, который не выключался ни на секунду, ни днем, ни ночью, и никакого сна. И вопросы, бесконечные вопросы. И он полз. Господи, как он полз, если бы ему не мешали. Он прополз бы вокруг земли, опираясь на окровавленные руки и единственную ногу, разрывая в клочья форменные брюки. Он полз и полз, только чтобы ему дали поспать, чтобы безжалостные стрелы боли перестали терзать измученное тело. Он дополз бы до центра земли, выпил бы менструальную кровь планеты, только ради того, чтобы его оставили в покое, хотя бы на время, чтобы позволили выпрямить ноги и немного поспать. Почему ты так с нами поступил? Почему? Потому что я человеческое существо, и я слаб. Никто не вынес бы такое. Потому что я человек, а не сборник правил, в которых говорится, что я обязан все это вынести. Потому что мне не давали спать, и я не хотел там находиться, но никто не пришел, чтобы меня спасти. Потому что я хотел жить. Он услышал, как скрипнули доски. Лестик заморгал и застыл на месте, прислушиваясь. Кто-то забрался в церковь. Он протянул руку к темным очкам, но не достал их. Ему пришлось наклониться вперед. И в этот момент костыль с громким стуком соскользнул на пол. Тут они на него и набросились. Он так и не узнал, была ли это та же самая компания или нет. Они перевернули скамейку и схватили Лестига, прежде чем он успел сделать с ними то, что заставило типа пришедшего в его дом убежать с диким криком прочь. Этот парень, окутанный запахом тления, лежал сейчас в городском морге, накрытый простыней, на которой проступили зеленые пятна. На Лестига набросились. Начали бить. Он отлетал от одного к другому. И тогда он взглянул в безумные глаза на лице мандрилы, который посмотрел в его сторону. Посмотрел. В тот самый момент существо, несущее смерть, нанесло свой удар. Человек закричал, принялся раздирать ногтями лицо, с которого кусками начала сходить плоть. Упал на спину, увлекая за собой еще двоих. А Лестик вдруг вспомнил, что случилось тогда в хижине. Вспомнил свой вздох и взгляд. Здесь, в храме Господнем, он тоже глубоко вздохнул, а затем выдохнул им в лица. Посмотрел на них через жестокую ночную пустоту иной вселенной, и они возопили и начали умирать один за другим. Так что очень скоро он снова остался один. А те, что пришли со стороны Ризницы, куда они попали, проследив за Неолой, их предупредил по телефону Гарри Ховард, который выбил эту информацию из своей жены. Те другие остановились, повернулись и бросились бежать. Только теперь Вернон Лестик, брат Василиска, служившего безымянному, находящемуся далеко от них, Богу, только Лестик остался среди изуродованных тел тех, кто еще совсем недавно были живыми людьми. Одиноко стоял он посреди церкви и чувствовал, как в нем пульсируют, набирая силу, могущество и ярость. Как сияют глаза. Ощущал смерть, примостившуюся на кончике языка, гибельный ветер в легких. Он знал. Наконец спустилась ночь. Они перекрыли единственные две дороги, по которым можно было покинуть город. Потом собрали все переносные лампы и прожектора, которые сумели отыскать, а так как многие работали на цинковом руднике, у них нашлись старые каски с фонарями. Еще они обмотали тряпки вокруг длинных палок, облили их керосином и подожгли. А затем отправились на поиски мерзкого предателя, который убил их мужей, сыновей и братьев. Никто не смеялся, когда в безумной пляске огней толпа шла по городу, как в каком-нибудь старом фильме. В фильме о преследовании чудовищ. Никому из них это не пришло в голову, а если бы и пришло, они все равно не стали бы смеяться. Они искали всю ночь, но не нашли его. А когда наступил рассвет, они потушили лампы и факелы, вместо парковочных огней включили фары, караваны машин принялись рыскать по городу, но им вновь не удалось отыскать Лестика. Тогда они собрались на центральной аллее, чтобы решить, что делать дальше. И он был там. Он стоял высоко над ними, на монументе, воздвигнутом в честь павших солдат и матросов, где он провел всю ночь в ногах у фигуры солдата-пехотинца Первой мировой войны, чья правая рука с зажатой в ней винтовкой была поднята высоко вверх. Он возвышался над ними, и они поняли символичность его жеста. «Стащите его оттуда!» — крикнул кто-то. Толпа бросилась к бронзовому монументу. Вернон Лестик стоял и смотрел на них. Казалось, его совершенно не беспокоят ружья, дубинки и другое оружие в их руках. Первым человеком, забравшимся на постамент, был Гарри Ховард, на лице которого застыла улыбка любимца, скандирующей на футбольном матче толпы. Глаза Лестика округлились под темными очками. Он снял их коротким небрежным жестом и посмотрел на большого, сверкающего белозубой улыбкой продавца автомобилей. Толпа закричала, словно превратившись в единое целое. Застыла, когда все еще дымящееся тело мужа Терезы упало им на руки. Сведенный судорогой торс, широко раскинутые руки. Стоявшие в задних рядах бросились бежать. Лестик отсек им путь к отступлению. Толпа остановилась. Какой-то мужчина поднял пистолет, собрался выстрелить, но тут же уронил оружие. В единый короткий миг его лицо обуглилось, а на месте глаз появились гнойники. Они остановились. Застыли в мире трепещущих мускулов, энергии, не находящей выхода. «Я покажу вам!» — выкрикнул Лестик. «Я покажу вам, на что это похоже! Вы хотели знать, и я вам покажу!» Он выдохнул, и люди начали умирать. Потом он посмотрел, и упали другие. И тогда он сказал безмятежно, так, чтобы услышали все. «Очень легко говорить, пока это не происходит с вами. Вы же ничего не знаете, патриоты. Живете, разговариваете друг с другом, обсуждаете идиотские законы о том, что нужно быть храбрым, но вы не знаете до тех пор, пока не приходит ваш черед. Я знаю, и это совсем нелегко. Теперь ваша очередь». Он показал на землю. «Встаньте на колени и ползите, патриоты! Ползите ко мне, и, может быть, я оставлю вам жизнь! На колени и, как животные, ползите ко мне!» Кто-то в толпе закричал, и человека тотчас же настигла смерть. «Ползите, я сказал! Ползите ко мне!» Тут и там люди начали опускаться на землю. Какая-то женщина в дальней части толпы бросилась бежать. Лестик сжег ее, и тело рухнуло на землю. Сразу же те, кто стоял рядом, попадали на колени. Потом целые группы людей не выдержали напряжения и присоединились к ним. Вскоре большая часть толпы покорилась ему. Прошло еще несколько мгновений, и все опустились на колени. «Ползите! Ползите, мои храбрые! Ползи, как следует, мой народ! Ползите, чтобы познать простую истину! Лучше жить как угодно! Выжить, потому что вы люди! Ползите, и вы поймете, что ваши лозунги – дерьмо, а законы написаны для других! Ползите ради спасения своей проклятой жизни! Ползите!» И они ползли. Продвигались вперед на руках и ногах, по траве, цементу и грязи, продираясь сквозь кусты. Они ползли к нему. К Где-то очень далеко, в туманной мгле, на троне, возвышаясь над всеми, сидел он в боевом шлеме. А у его ног примостился улыбающийся Василиск. «Ползите, и пусть Бог проклянет вас!» Однако Лестик не знал, какому Богу служит. «Ползите!» И тогда женщина, повесившая золотую звезду на своем окне, находившаяся в самом центре толпы, подползла к полицейскому револьверу 32-го калибра, коснулась его. Пальцы сжали рукоять, она подняла пистолет и крикнула: «За Кенни!» И выстрелила. Пуля сломала ключицу Лестига. Его развернуло в сторону, он попытался ухватиться за бронзовые обмотки солдата Янки, сохранить равновесие, чтобы не отвести взгляда, но костыль уже давно упал вниз, а люди уже стояли на ногах и стреляли. Стреляли. Тело похоронили в безымянной могиле, и никто больше не вспоминал о Лестиге. Где-то далеко, на высоком троне, поглаживая лоснящуюся шкуру Василиска, лежавшего у его ног, как верный пес, закованный в доспехи тоже не говорил об этом. Не было никакой необходимости. Лестик исчез, но ничего иного и не ожидалось. Оружие деактивировано, но Марс, бессмертный Марс, бог, который никогда не умирает, повелитель будущего, хранитель мрака, всемогущий поборник войны, господин всех людей, Марс был доволен. Вербовка прошла успешно. Власть народу.

Счастлив сообщить, что модель для сборки продолжает чтение победителей, рассказов победителей конкурса «Взломанное будущее». И наш литературный редактор... Сергей, он сказал мне, что автор рассказа «Бросающие кости», который вы только что прослушали сейчас в зале, Дмитрий Богуцкий, прошу на сцену.

0: Вот.
1: Ну, а, собственно, отношение к происходящему здесь имеете? Я имею в виду компьютеры и все, что с ними связано.
0: Ну, я дизайнер и 3D-печатник, скажем так. То есть какое-то там касательство, наверное, имею края. Опытный пользователь, так, по крайней мере.
1: Я думаю, что это самое непосредственное отношение, потому что, ну, 3D-печать — это как раз то, что, в общем, все сервоприводы вот у человека, наверное, были отпечатаны уже тоже каким-то подобным способом. Что ж, спасибо большое, и я прошу всех отдать дань уважения. Спасибо огромное, мы продолжаем.

Сергей Жигарев. Отцы и овцы. Где, укажите нам, отечество отцы? Александр Чацкий. Часть первая. Жарким летом 1860 года в один из августовских дней экипаж без фамильных гербов и знаков почтовой службы остановился у придорожного кабака, манящего пешеходов и проезжих размашисто намалеванным на вывеске обещанием утолить голод быстро, вкусно, недорого. Это традиционное заклинание неизбежно встречалось каждому, кому довелось узнать ухабы и ямы российских дорог. Сидящий в карете путешественник таких достопримечательностей знал в избытке, но сейчас он велел кучеру сделать остановку, ведомый то ли чутьем на вкусные обеды, то ли внезапно пробудившимся аппетитом. После того, как осела пыль, поднятая копытами и колесами, из экипажа вышел молодой человек щеголеватого вида, и доведись здесь оказаться случайным зеваком, он обязательно переменил бы тему их разговора с ходовых качеств кареты и пункта ее назначения на собственную персону. Внушительного роста и, как говорят в народе, косой сажень в плечах, молодой человек был облачен в костюм заграничного фасона и шляпу, должно быть, модную в чужих краях, иначе объяснить ее наличие в гардеробе было никак невозможно. Вопреки ожиданиям, в кабаке стоял полумрак того распространенного вида, что сопутствует тайным сборищам и подозрительным лицам чаще, чем здоровой и вкусной пищи. Сидевшие за столом мужики были увлечены не столько питьем, сколько спором, что путешественнику, пусть и вернувшемуся совсем недавно из-за границы, показалось сначала странным, а затем загадочным. Незнакомец не стал ждать, когда глаза привыкнут к слабому освещению, и, подойдя к стойке, окликнул громко и властно хозяина. Мужики изучающе смотрели на него и ждали, кто с любопытством, а кто уже и с нетерпением того, что произойдет дальше. Трактирщик не спешил выйти к незваному гостю, и тот перевел взгляд на уже смолкнувших спорщиков. Верховодил ватагой старик, выделяющийся среди прочих седой курчавой бородой неухоженного вида, которая закрывала пол лица. Из-под сросшихся густых бровей с вызовом глядели небольшие карие глаза, утомленные не то пережитым, не то содеянным. Косой шрам от сабельного удара шел от левого уха, скрываясь под бородой. Подле старика на лавке лежал

0: Мальчик. Спокойная поза выдавала в нем спящего, ничуть не потревоженного шумным застольным спором, разве что босые ступни время от времени заметно вздрагивали, будто мальчуган спотыкался во сне. Мужики сидели за столами, уважительно освободив вокруг предводителя место. Одеты они были бедно. Впрочем, изношенные местами до лохмотьев, местами до дыр одежда их не тяготила, в отличие от пристального взгляда незнакомца. Словно для острастки, небольшой мужичок дикого вида и татарской наружности тайком от старика и прочих сотрапезников показал гостю из-под скатерти нож. Дело шло к забавам, касающимся не пищеварения, а кровообращения. Иной мог бы удивиться столь дерзкому поведению черни и поставить их на место или поскорее уйти, чтобы избежать неприятностей, но молодой человек придерживался широких либеральных взглядов. «Уснул он, что ли, подери его, черт!» — громко выразил он свое недовольство.
1: «Дык ведь он и ента!»
0: — сидевший рядом с вожаком подельник решил завести разговор.
1: «Отошел по хозяйству!»
0: Нарочито угодливый, даже любезный тон его речи контрастировал со злой ухмылкой, показавшейся на щербатом лице. Ходить вокруг да около мужик не стал и тем же тоном прямо заявил.
1: «А вашей милости, если угодно чего поесть, дальше ехать надо. Там по дороге будет где».
2: «А что же вы сидите?»
0: Путешественник благоразумно принял условия игры и предложенный ему выход. Дело, отправившее его в дорогу, было несоизмеримо важнее поучения мужланов и даже со всей очевидностью сорванного уже обеда, но уйти из кабака он хотел сам, уважительно и без спешки.
1: «Так сказывали к вечеру вернуться? Вот сидим, ждем. Нам спешить без надобности».
0: «Передавайте хозяину, что никакой он не хозяин, если гостей не встречает, а изрядный болван». Молодой человек еще раз оглядел собеседников, встретился взглядом со стариком и улыбнулся, обнажив белые зубы.
2: «А выдастся случай, я и сам его просвещу на сей счет».
0: Путешественник развернулся и вышел из кабацкого полумрака на свет. Выяснилось, что он успел обзавестись последователями.
1: «А вы, барин, куда едете-то?»
0: Татарин прислонился к дверному косяку и крутил в руках нож.
1: «Может, вам и подмога нужна попутная? А то ведь места-то у нас дикие, разбойников много».
0: «Замучаются пыль глотать», — жестко ответил молодой человек, раздосадованный несостоявшейся трапезой, и, положив себе при оказии разобраться с этой странной ватагой, велел кучеру трогать. Имение, куда направлялся экипаж, находилось недалеко, и путешественник, которого подгоняли мысли о возможных результатах поездки, решил следовать далее без остановок. Карета ехала по Энской губернии, славной пасторальными видами, патриархальными нравами местного крестьянства и твердой губернаторской рукой, насаждающей порядок и одаряющей щедротами. День был солнечным, безветренным и утомляюще душным. Разлитая в воздухе теплынь, более подобающая жаркому июлю, нежели последней декаде августа, теперь оседала в пожухнувшей траве и клонила в сон. Солнце близилось уже к горизонту, начинался закатный час, равноудаленный от дневных хлопот и ночных тревог. Дорога ложилась под колеса, верстовые столбы скоро сменяли друг друга, и около полуночи экипаж прибыл в имение. Несмотря на поздний час, здание господского дома в усадьбе светилось яркими огнями. Путешественнику приятно было бы думать, что огни и слышимые звуки хозяйственной суматохи имеют непосредственное отношение к его персоне, но он знал, что сейчас в дворянском гнезде были гости и поважнее. Впрочем, его ждали. Когда карета подъехала к парадному крыльцу, навстречу ей вышли две фигуры. Та, что была пониже и поплотнее, бросилась к молодому человеку, едва он вышел из экипажа, и заключила в крепкие объятия. Облобызавшись с дороги, они отступили на шаг, чтобы окинуть друг друга цепкими взглядами.
2: «Ну, здравствуй, Аркадий!» — проговорил путешественник. «Не думал, что свидимся». «Да, удивил ты нас своим сообщением. И обрадовал, конечно». Встречавший улыбнулся. Рад видеть тебя в добром здравии. Пойдем же в дом.
0: Он распорядился относительно багажа, и державшийся до сих пор поодаль слуга расторопно подхватил дорожную сумку и медицинский саквояж новоприбывшего.
2: «Все ведь в сборе?» — уже уточнил молодой человек.
3: «Все-все, да нас немного. Главное, сам Федор Кузьмич пожаловал».
0: Аркадий особо выделил самого голосом, выразив крайнюю степень почтения.
2: «Отдохнешь с дороги?»
0: «Отдыхать потом будем. А пока дело надо делать. Да и не гоже такую почтенную компанию заставлять ждать». Он усмехнулся. «А то ведь заскучают, господа!» Аркадий велел лакею снести вещи в гостевую комнату и предложил следовать за собой. Скучающих господ в зале было трое. Николай Петрович, хозяин имения, выглядевший чуть увеличенной и изношенной копией Аркадия, встал, чтобы поприветствовать гостя.
1: «Что ж, рады, стало быть, дорогому другу!»
0: Голос его был искренне радушен.
1: «Евгений...»
0: Он замялся, не зная, как продолжить представление.
2: «Пусть буду Васильев. Фамилию мою трепать не стоит», — ответил молодой человек. «Слухами, знаете ли, земля полнится. А у меня есть резоны в здешних краях сохранить инкогнито. Тем более, что я здесь не единственный, кто скрывает свою персону».
0: Васильев посмотрел на сидевшего в углу старца благообразного вида. Тот опирался на посох, положив на него руки, и старательно изображал перехожего калику. Выходило плохо. Старец кивнул, приветствуя Васильева, но промолчал.
1: «Федор Кузьмич оказал нам честь, посетив наши края и наше имение», — объявил Николай Петрович. «А с братом моим вы уже, стал быть, знакомы».
2: «Знаком», — подтвердил Евгений. «Хотя события, последовавшие за нашим с Павлом Петровичем знакомством, нельзя признать располагающими к дальнейшему общению».
3: «Что бы там ни было между нами в прошлом», —
0: Павел Петрович отложил сигару и встал из-за стола, так как счел нужным прояснить свою позицию относительно упомянутых событий, —
3: «лондонские коллеги рекомендовали вас наилучшим образом и просили отнестись к вашим словам со всевозможным вниманием. А потому, господа...» —
0: он со свойственным ему изяществом поклонился в сторону старца —
3: «можете быть уверенными, что на мое мнение это не повлияет».
0: Николай Петрович вздохнул с облегчением и, завидев слугу, с любопытством замершего у открытых дверей, поспешил организовать для гостей чаепитие.
1: «Приготовь нам, Петр, чаю!»
0: Николай Петрович ненадолго задумался.
1: «Что-нибудь из улунов. Тигуанинь, стал быть».
0: Васильев осмотрелся в поисках стула и, выбрав один из числа стоявших у стены, выдвинул его на середину комнаты и уселся так, чтобы видеть и старца, и братьев.
1: «Что ж, господа, если с представлениями покончено, полагаю, мне следует перейти к сути дела. Я собрал вас здесь, чтобы обсудить некоторые вопросы, касающиеся будущности России и нашего сообщества».
0: Васильев выдержал театральную паузу, но ожидаемого эффекта от своих слов не дождался.
1: «Как вы знаете, английские друзья уполномочили меня представлять их интересы на территории Российской империи, и я надеюсь, что мы сможем принять здесь окончательное решение по тому предложению, которое...»
0: Старец откашлялся, и чуткий Николай Петрович попросил перейти к сути дела.
1: «А дело, господа, заключается в том, что нам нужно решить, какого будущего мы хотим для нас и для России. Из Англии грядут большие перемены. Там был недавно опубликован научный труд, содержание которого произвело большое впечатление на английское общество и даже породило некоторые идеи, которые коренным образом изменят наше положение. И идеи эти я всецело разделяю».
3: «Об этих идеях мы с братом уже вдоволь наслушались».
0: Павел Петрович стряхнул пепел с сигары в стоявшую перед ним серебряную пепельницу в форме мужицкого лаптя.
3: «Нигилист вы известный».
2: «Нигилизм предполагает отрицание».
0: Васильев помрачнел лицом.
2: «А все, что я отрицал, умерло вместе со мной. Я дарвинист, причем убежденный».
0: На до сих пор безучастном лице старца отразилось непонимание, и Николай Петрович на правах хозяина попросил разъяснений.
3: «Суть дарвинизма, господа, заключается в том, что все живые существа на Земле, включая и человечество, и нас с вами, прошли тщательный природный отбор, который удостоверил наш статус лучших и наиболее приспособленных, сильнейших. И сейчас мы находимся на верхней ступени скала натура, являя собой совершеннейшее создание. мы венчаем ту пирамиду, в основании которой Мизгирь ловит мух в свои тенета и сам становится обедом для расторопного воробья».
1: «А на воробья, стало быть, охотится кошка», —
3: продолжил мысль, довольный собой Николай Петрович.
1: «Складно у вас выходит».
3: Васильев кивнул ему и продолжил. «Загвоздка заключается в том, что природные процессы продолжаются, и появлению все более совершенных, удивительных форм живых существ не будет конца. Уже в следующем веке или тысячелетии может появиться новый вид, который бросит вызов нашему господству».
1: «И на этот вызов мы непременно ответим».
3: В серебряный лапоть упала еще горстка пепла.
1: «Если таков закон природы».
3: «Закон этот нам не выгоден и даже для нас опасен, а потому должен быть отменен». Васильев увлекся и едва уже мог усидеть на стуле.
1: «Зашоренное у вас мышление, так новых перспектив вам не увидеть». «Вот вы нам эти перспективы, Евгений, и растолкуете».
3: Николай Петрович, памятуя о прошлом, поспешил сгладить острые углы. Васильев оглядел собравшихся, позволяя им проникнуться торжественностью момента.
1: «Если мы являемся в некоторой степени результатом природных воздействий, то, может быть, есть возможности для воздействия обратной направленности».
3: Васильев и сам, впечатленный величием замысла, возвысил голос.
1: «Природа не храм, а мастерская. И что, если нам перестроить ее под себя? Создать условия, оптимальные для нашего существования, увеличить численность нашего вида».
3: «Перспективы, как я вижу, заманчивые, не поспоришь». Павел Петрович кивнул, выражая крайнюю степень согласия, и отпил поданного лакеем чаю.
1: «Вы, должно быть, Василий, ждете вопросов о том, как нам этого добиться. И я вам, пожалуй, подыграю. Что же нам надлежит предпринять?»
3: Васильев отставил чашку на край стола, за которым сидел Павел Петрович.
1: «А нам почти ничего делать и не придется. Сила, что под нами, сама все сделает, если мы лишь немного ослабим ее узы».
3: «Это вы о крестьянском вопросе? Мужиков нам предлагаете освободить?» Павел Петрович, придерживающийся не столь либеральных взглядов, как его брат, изменился в лице.
1: «Не мужиков. Народ. Все вы, не хуже меня, знаете, как нас кормит уставший, закабаленный, безропотный крестьянин. А дайте ему свободу. Позвольте накормить себя досыта, незамедлительно улучшится и наш рацион. Снимите с него напрасные тяготы и покажите лучшее будущее для его детей, и он настрогает их целую кучу. Прирост же кормовой базы позволит в разы увеличить нашу численность. Разве не этого мы хотим?»
4: «Дать мужику волю?»
3: Федор Кузьмич окатил громким басом всю залу.
4: «Еще бунтов не хватает нашей многострадальной России и царствующей династии».
1: «Идеи эти сулят нам не бунты, а лишь усиление, могущество и власти», — ответил Васильев. «Да и нет нужды иметь в собственности людей, если мы владеем и управляем их желаниями и помыслами. А это дело нам вполне по силам. Помяните мое слово, еще в героях у них окажемся. На то мы и отцы Отечества, чтобы пасти народы и невидимой рукой управлять людскими массами».
4: «Отец нашелся! Больно молод для отцовства!» — горячился старец. «Да вы не знаете русского мужика! А на уме у него лишь пить да воровать! Хотя дай мужику волю, и он воровать перестанет, начнет грабить да жечь все вокруг! И ни своей, ни чужой крови он не боится! Вам такие потрясения нужны!»
1: «Да что ему остается, кроме чарок да стопок?» — всколыхнулся был Васильев.
3: «Ваши идеи русскому человеку чужды.
1: Всю жизнь крестьянин только и делает, что ищет, кому подчиниться. И чем строже барин взыщет, тем милее мужику».
3: Павел Петрович заговорил хорошими эластическими словами.
1: «В жизни он бессмысленно трепыхается, словно мошкара в солнечном луче. А раз своего смысла в его жизни нет, пусть нам послужит».
3: «Смысл ведь через свободу обретается! Хотя что они вам? Пустяк, мертвые души! А кто на самом деле мертв-то?» — сказал Васильев. «Помещики богатство свое не земельными угодьями, а в душах меряют. А позаботиться об основе своего благосостояния им ни милосердия, ни ума не достает. Что же вы их до последней капли крови защищать будете? Полюбопытствовал Павел Петрович. Овцы они по природе своей. Смотреть не надо, что они упираются и чего они хотят. Мы для них лишь кровопийцы ночные. И в качестве высших созданий имеем право действовать в своих интересах без сострадания.
5: Овцы сделали Англию великой европейской державой, заметил Васильев. И ради пользы дела пренебрегать ничем не следует.
3: Тем временем Федор Кузьмич взял себя в руки и примиряюще заявил.
4: Вы меня поймите, я не сторонник крепостного рабства. В долгосрочной перспективе. Но сейчас это невозможно, недопустимо, преждевременно. Немедленное освобождение крестьян грозит России величайшими социальными катаклизмами и кровавой смутой. Мы должны воспитать в нашем крестьянстве моральные чувства и долг перед нами. И лишь тогда стоит нам задуматься об их освобождении. А до той поры предпочитаю видеть их в качестве овец, нежели убийц. Радоваться должны, что мы с них шерсть стрижем. Могли бы и на шубы пустить. «Из романовских овец шубы хорошо делать!» — блеснул практической сметкой Николай Петрович.
5: «Вы, вероятно, знаете, что и в высших кругах власти есть персоны нам симпатизирующие. Отмена крепостного права неминуема, так что перемены будут. Да, они будут постепенными, продуманными, поэтапными, но неуклонными и последовательными», — твердо заявил Васильев. «Мы будем действовать прагматично и терпеливо и создадим новую Россию. Мы все преодолеем, и будущее будет принадлежать нам. А если кто, да хоть никем не правящие правители, нашей работе будет пытаться мешать,
4: знаете что?»
3: Федор Кузьмич перебил Васильева, и его рука нарисовала в воздухе загогулину неопределенные формы и устрашающего вида.
4: «А давайте на время прекратим наш спор. Опасным вольнодумцем вы себя уже отменно зарекомендовали. Спишем это на дорожную усталость. Мне сдается, что разговор у нас сегодня уже не получится. Я думаю, что разговор этот нам сейчас и не нужен. Вы ступайте. Николай Петрович распорядится, чтобы нашего гостя покормили ужином. Вы ведь, Евгений, так и не ели с дороги. А вы, Павел Петрович, будьте любезны остаться. Есть у меня к вам дело весьма деликатного свойства».
3: Участники встречи стали расходиться. Васильев еще раз окинул взглядом комнату и остановил взор на благородного происхождения старца. Его красивая голова на белом фоне стены выглядела как голова мертвеца. Да он и был мертвецом.

0: Лакей Петр, как и обещал заботливый хозяин, ждал подле дверей в гостевую комнату. Завидев приближающегося Васильева, он принял подобострастный вид и зачем-то дернул себя за ухо, в котором поблескивала изумрудная сережка.
1: «Ждем-с», — доложил он. «Рад буду вашей милости услужить. Вы же относительно ужина. Так не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде».
0: Лакей потер привычную тонкую шею.
1: «Извольтесь в апартаменты пройти, там-с и отужинайте».
0: Наскоро перекусив, Васильев обрел благостное расположение духа и вспомнил события минувшего дня. Он понебратски шлепнул Петра, побледневшего от проявления барской любви, по плечу. «Скажи-ка мне, Петр», — вальяжно вымолвил молодой человек, — «что тут за шайка бродит? Шапки ни перед кем не ломают». Он как мог описал встреченных им мужиков, и слуга от возможности угодить барину расплылся в довольной улыбке.
1: «Да как не знать-с? Их в наших краях все знают!»
0: Петр рад был выслужиться.
1: «Трифон у них верховодит! Он у нас за героя!»
0: Васильев кивнул, поощряя лакея продолжить рассказ.
1: «Везде был! И в Сити, и в Решите! Партизанил, когда француз пришел, а потом к регулярной армии прибился. Вроде сына полка у них был. Родителей у него не было, сиротой рос. Так он с ними до самого Парижа дошел. Посмотрел, значит, на их красивую жизнь».
0: Петр с завистью вздохнул.
1: «Через это и пострадал. Заболел Трифон там, верфь, воль, не помню, барин. Он название сказывал, да я забыл. И мужиков заразил. Теперь вот себе подобными по округе, как вы изволили метко подметить, шляется. И внучка своего немого таскает с собой. У того мамка здесь в усадьбе померла по малокровию, а отца и не видел никто. Теперь вот вместе гуляют, а я с ними по барским поручениям сношаюсь. Люди они дикие, но если подсобить, в чем требуется, да за хорошую плату. Хорошо их знаю».
0: Васильев жестом остановил монолог, а потом придал ему другое направление. «И как тебе, Петр, новая служба?»
1: «Интереснее стало, барин. От обязанностей прежних меня освободили, я же теперь доверенное лицо».
0: Петр схватил непокорный вихор, сплюнул в ладони, старательно пригладил и без того зализанную прическу.
1: «Большие я у этой службы для себя вижу перспективы!»
0: «И не в тягость?» — поинтересовался Васильев.
1: «Тяжело, не жрамшись, землю пахать, а такая служба!»
0: Лакей снова подергал себя за ухо.
1: «Сам бы себе завидовал, если б знал, что бывает такое!»
0: «Вот и ступай пока. А завтра меня разбудишь к трапезе». Васильев прилег, не раздеваясь, на кровать. Но сон не шел ему. Он побыл немного в одиночестве, а затем резко поднялся и отправился искать Аркадия. Народ в усадьбе еще не спал, видимо, привыкший к барским ночным бдениям. Дворовые бегали по каким-то хозяйственным надобностям. Аркадий с крыльца наблюдал за ними, опершись на деревянные перила. Васильев встал рядом.
2: «Не думал я, Аркадий, что свидимся с тобой», — повторил он.
0: «А видишь, как оно вышло?»
2: «Да я и вовсе думал, что ты уж на том свете. А ты, значит, выкарабкался?»
0: Аркадий обратил к нему свое бледное лицо. Они постояли немного в тишине, затем Васильев легко откашлялся.
3: «Я, Аркадий, пожалуй, пройдусь».
0: Он сошел с крыльца и скрылся в темных аллеях. Размышляя о переговорной тактике, он незаметно для себя забрался в самые глубины сада. Послышалось тихое шевеление трав, и на тропу прямо перед Васильевым выпрыгнула крупная лягушка. Прежняя жажда опытов давно уступила место жажде иного рода. Знать не хотелось, требовалось действовать. Он ловко шагнул вперед и придавил лягушку сапогом. Почувствовал ногой дрожание твари и надавил сильнее. Давил, пока оно не прекратилось. Затем Васильев вернулся в дом и крепко заснул.

0: Он проснулся вечером, бодрый и посвежевший. Пообедав с помощью Петра, Васильев прошел в залу, где уже хозяйничал Николай Петрович. Прежде он не уделил месту встречи внимания и теперь решил осмотреться. Заметно было, что просторное помещение совсем недавно приводили в порядок. Полы свежевыкрашены, высокие потолки ладно побелены. Должно быть, Николай Петрович занялся приготовлениями сразу после того, как английское и российское общество согласовали дату и место встречи и кандидатуру посланника. Васильев подошел к книжному шкафу, надеясь узнать что-то новое о хозяевах дома. В ожидании собеседников он наугад пролистал несколько книг. За спиной деликатно кашлянули. Николай Петрович просил обождать еще несколько минут. У Федора Кузьмича возникла насущная потребность наскоро переговорить с Павлом Петровичем, причем обязательно в уединении. «Вот вы умные книги читаете!» Васильев потряс в руках дряхлое издание Вольного экономического общества. «Господина Нартова статья о посеве леса вся в карандашных пометках. А результат где? Где посадки? Ни деревьев, ни леса не вижу». Он для убедительности махнул рукой в сторону окна, где место леса занимали широко раскинувшиеся луга. «Очень красноречиво! Давно известно, что в России знанием, намерением и действием трудно свести знакомство друг с другом».
1: «Помилуйте, Евгений!»
0: — горячо запротестовал хозяин имения.
1: «Вы же понимаете, что для нас это соображение имеет стратегический характер. Нам же обзор и простор нужен!»
0: Васильев смутился, осознав, что попал в собственные силки, и попросил чаю.
1: «Сегодня без чая»,
0: — столь же смущенно ответил Николай Петрович.
1: «Федор Кузьмич так распорядился».
0: В залу вошел старец. За ним следовал Павел Петрович, сменивший прежний костюм джентльмена на славянофильскую венгерку.
2: «Господа», — начал Васильев, — «подозреваю, что вчера я невольно ввел вас в заблуждение. В таком случае прошу меня извинить. Сбился с толку. А вопрос, который мне поручено обсудить, касается русского христианства лишь в той степени, в которой оно является силой для предстоящих преобразований. Именно грядущие изменения являются предметом нашей встречи и, я надеюсь, наших договоренностей».
0: Он продолжал, оглядев собеседников и убедившись, что к его словам прислушиваются.
2: «Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно. Стоит нам дать толчок развитию наук и механизмов, и весь мир придет в движение. Он будет перестраиваться наново, что избавит нас от назойливой опеки окружающей среды. Сначала мы захватим ее всю, не оставив на картах ни одного белого пятна, а затем обустроим по собственному вкусу. Для этого нам потребуется много рабочих рук и умов. Пусть все совершат люди. Они будут действовать, не зная тех сил, которые приводят их в движение, и не различая той цели, к которой они влекутся. А мы пожнем плоды их трудов и насладимся их вкусом».
0: Васильев посмотрел на Федора Кузьмича.
2: «Действия европейских обществ уже привели к взлету науки и промышленности. А мы по-прежнему ютимся в своих лачугах из бревен и соломы. Пора воспрянуть и действовать! Английское общество ожидает, что российские коллеги присоединятся к их плану, всячески содействуя прогрессу и модернизации».
3: «Судьбы мира вы заранее предрешили», —
0: не стал спорить Федор Кузьмич.
3: «А что же Отечество? А как же благо России, в отцы которой вы набиваетесь?»
2: «А что Россия? Я полагаю, в новом мире эта любовь к своим гробам неминуемо станет бесполезным пережитком», — ответил Васильев. «Нам надлежит встать над национальными границами ради общего блага».
4: «Позвольте, цель вы предлагаете славную», — присоединился к разговору Павел Петрович. «Однако пути к ней неисповедимы. А нам необходимо понимать, где мы есть, куда ведет нас исторический путь, что будет за несколькими ближайшими поворотами. Чтобы не оказаться нам с этими идеями в глухом закоулке на сырой грунтовой дороге».
2: «А вы взгляните на это с другой стороны», — предложил Васильев Павлу Петровичу с опасной улыбкой. «Если мы не последуем примеру наших дальновидных коллег, сменится несколько людских поколений, и отсталая Россия превратится в страну дикой охоты».
3: «И все же спешить не стоит», — заключил Федор Кузьмич. «Когда впереди еще столетие, можно спокойно ждать и не торопиться. Спешка и необдуманность в деле реформаторства не раз в нашей истории приводили к трагическим последствиям. Нам нужны стабильность и развитие без застоев и революций, а иначе овчинка выделки не стоит».
2: «Право слово!» — снова начал горячиться Васильев. «Складывается впечатление, что в русской крови есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс! Ничего такого не чувствовали?» — поинтересовался он.
3: «Это для англичан все игра. А Россия — сила мирового масштаба!»
4: Федор Кузьмич заметно рассердился.
3: «И не считаться с нами нельзя! Все-таки растянулись от Одера до Берингова пролива!»
2: «А тогда я вас спрошу, где наши мудрецы? Где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал? Кто за нас думает теперь? Это вам не бьералаш играть. Реализация озвученных мною планов — дело решенное. И цель нашей встречи — договориться о совместных и согласованных действиях. А вы по извечной российской традиции все сводите к силе и хотите посмотреть, кто кого одолеет», — с горечью высказал Васильев. «Договариваться надо, а не силой мериться. Ошибка и беда России не в том, что она считает себя силой, а в том, что она считает себя главенствующей силой».
4: «Таковы, значит, предложения, и таков в самом общем виде план действий», — резюмировал Павел Петрович. «И кто же его, помимо ваших английских друзей и наставников, разделяет?»
2: «Тут значение имеет не кто разделяет, а кто и когда будет реализовывать. Впрочем, назову Александра Ивановича. Он сейчас в Лондоне и готов бить в колокол. Будет поддерживать публично, насколько это в его силах. И граф вам небезызвестный».
4: Васильев двинул головой в сторону старца. Федор Кузьмич оживился более чем за все время разговора.
3: «Вам следовало упомянуть об этом сразу и без промедлений. Ответьте, где вы встречались с его представителями?»
2: «Видел графа собственной персоной», — несколько резко ответил Васильев. «Заезжал в гости по его личному приглашению. Так что мы теперь с ним, можно сказать, приятельствуем. Граф просил вам засвидетельствовать его почтение. Благодарит за последовательную позицию по балканскому вопросу и русско-турецкую кампанию».
3: «Он известен как игрок опытный, стратегически мыслящий и дальновидный».
4: Федор Кузьмич стал размышлять вслух.
3: «И что же он намерен предпринять?»
4: Старец был искренне заинтересован.
2: «Граф наши идеи всецело разделяет».
4: Видно было, что Васильеву доставляет удовольствие вытаскивать из рукава козырного туза. «И полностью поддерживает». В иной момент разговора Васильевское «наше» не прошло бы мимо его собеседников незамеченным. Но сейчас Федор Кузьмич был увлечен вновь открывшимися обстоятельствами, а Павел Петрович то посматривал на большие настенные часы, то вытаскивал из кармана золотой бригет. Что касается Николая Петровича, то он, как и прежде, почти не принимал в беседе участия, избрав для себя роль радушного хозяина.
2: «Он даже планирует в ближайшее время перебраться из своей трансильванской глуши в Лондон, чтобы быть в центре разворачивающихся событий».
3: «Что ж, я дам распоряжение русскому консулу о всемерном содействии».
4: Федор Кузьмич заходил по комнате.
3: «Если он решит отправиться морским путем, мы поможем ему быстрым кораблем и надежным капитаном».
4: Старец остановился напротив Павла Петровича.
3: «Стоит ли в таком случае нам торопиться с превентивными мерами? Мы могли бы вступить с графом в переписку для выяснения всех обстоятельств и его мотивов, и уже после принимать решение о способе действий».
4: Павел Петрович стоял, демонстрируя превосходную военную выучку. Он начал было отвечать, когда в дверь постучали. Следом за громкими тревожными звуками в залу ворвался запыхавшийся лакей подшалевшего вида.
2: «Покорнейше прошу прощения!»
4: От волнения усовершенствованный слуга забыл свой новомодный говор.
2: «В докторе срочная надобность!»
0: Он посмотрел на удобно расположившегося в кресле Васильева и старца, который обменялся быстрыми взглядами с Павлом Петровичем.
5: «Жару, мальчонки! Вы его видели? Да я вам рассказывал! Мечется в горячке, кожа горит, хрипит да молчит. Как бы ни случилось чего! Ничего ведь не помогает! Хотели уже за священником посылать, да я про вас вспомнил! Доктор же у нас есть! Уж не обессудьте, не дайте пропасть мальцу!»
0: Петр закончил скороговорку и перевел дух. Васильев кивнул ему и поднялся. «Господа, обстоятельства вынуждают меня временно вас покинуть». Он едва ли не выхватил шляпу из рук подавшего ее Николая Петровича. «Вижу, дела наши пошли на лад. Надеюсь, мы обо всем договоримся по моему возвращению». Федор Кузьмич невразумительно кивнул, то ли отпуская Васильева, то ли соглашаясь с ним, и проводил взглядом широкую спину доктора.
3: «Договоримся по возвращении», — повторил старец и посмотрел на Павла Петровича. «Дело решенное».
0: Между тем, Васильев, выслушав сбивчивые извинения Петра за то, что прислали за доктором не экипаж, а телегу, и объяснение, какой он доктор, их великодушный добродетель, уже отправлялся в путь. Полная луна, повисшая в звездном небе, освещала им дорогу. Прохлада ночи забралась под модный костюм Васильева, и он уже пожалел, что не захватил с собой ничего потеплее, ничего покрепче. Тишину нарушал только скрип плохо смазанного колеса. Даже болтливый обычно Петр молчал и сидел недвижимо, лишь изредка подергивая вожжи. Васильев погрузился в размышления, и думал он тяжело и упорно, будто корчуя мертвые старые пни. Прибыли вскоре. Старик жил бирюком. Изба его, крытая соломой, стояла у оврага поодаль от деревни. Васильев подхватил свой медицинский саквояж, пока лакей возился с каким-то длинным ящиком, должно быть, порядочного веса. Доктор вошел в темные сени, куда пробивался робкий свет лучины, и громогласно вопросил: «Где мальчик? Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого...» От открывшейся его глазам картины он замолчал на полуслове, но вряд ли успел осознать это до того, как ему нанесли первый, еще не смертельный удар.

0: Барин, он личной аудиенции просит.
1: Передай, что сейчас выйду.
2: Павел Петрович смочил лоб одеколоном и подхватил массивную трость с серебряным набалдашником. Разговаривать с чернью он не умел и не любил. Да и не понимал он ее никогда. Но дело было исключительное. Павел Петрович вышел на крыльцо для слуг. Было еще темно, мертвенно-бледный лунный свет истончался, растратив силу. Стоял тот предрассветный час, когда природа засыпает, давая недолгий покой дневным и ночным тварям. Российский джентльмен вдохнул воздушной свежести и снизошел до Трифона. Тот стоял с непокрытой головой, собрав в кулак бороду и, озираясь по сторонам, переминался с ноги на ногу.
3: «Дело сделано, барин. Пора расплачиваться».
2: «Как положено, 30». С легкой улыбкой спросил Павел Петрович, отсчитывая монеты и не отводя пристального взгляда от неожиданно побагровевшего мужицкого лица.
3: «Осинушек окрест нет», —
2: не впопад ответил Трифон, пока монеты ссыпались с барской белоснежной ладони в холщовый мешочек.
3: «Далече ходили».
2: «Ладно, ступай». Разговор уже надоел Павлу Петровичу, и он взмахом указал мужику идти прочь.
3: «Согрешил я. Да и у вас, баре, руки и уста все в крови. Нам доктор сказывал перед тем...»
2: Трифон запнулся.
3: «О ваших порядках».
2: И тут руки мужика удивили Павла Петровича. Одна из них, но не та, которой следовало бы, с маленьким тугим денежным мешком, а другая скользнула за пазуху и выскочила наружу, потянув за собой деревянный кол. «Острый», — успел заметить Павел Петрович за мгновение до того, как что-то юркое зло укусило его. Мимо внутрь скользнули быстрые серые тени.

Дом горел, подожженный с подветренного угла по всем правилам партизанской науки. Вид огня обычно тревожил старика. И сейчас Трифон сидел к пламени спиной и старался унять ломоту в костях. Его стая, не нуждавшаяся в наставлениях вожака, довершала дело. Мальчик, потрясенный и пережитым и увиденным, тихо присел рядом. Старик положил руку, вновь почти безволосую, на плечо внуку и притянул его к себе, обнимая. Хотелось выть от неизбывного и, казалось, беспричинного горя, но Трифон сдержался. Он поднял глаза и посмотрел на кем-то расстеленное над ними бескрайнее небо, уже порванное вдали красными рубцами зари.

0: Леонид Каганов, Сирусянка. Звонок раздался в 5 утра, и я не сразу понял, что это звонок, а потом не сразу нашел коммуникатор. Звонок умолк, и я опять провалился в глубокий сон, но через минуту коммуникатор ожил снова. «Слушаю!» – прохрипел я, чувствуя, как голосовые связки встали поперек горла и перехлестнулись.
1: «Алекс!»
0: – раздался знакомый голос, и сразу появилась картинка.
1: «Я прилетела, Алекс! Представляешь, я прилетела!»
0: «Женя?» – удивился я, натягивая простыню, чтобы не сверкать перед коммуникатором волосатой грудью.
2: «Женечка, ты где?»
1: «Как где? Под Москвой, в Галактическом порту. Ты получил мою мыслеграмму?»
0: «Нет».
2: «Я так и знала».
3: «Женечка, тебя встретить?»
0: Остатки сна улетели. Мозг начал соображать, и даже голосовые связки расправились.
2: «Погоди, дай прикинуть. Если я сейчас подниму флайер и закажу траекторию до порта, будут там только через час».
1: «Ни в коем случае», — перебила Женечка. «Никаких флайеров. Я сама прекрасно доберусь. У вас тут что-нибудь ездит?»
2: «Конечно», — удивился я. «Ездит и летает. Всегда летало».
1: «У вас не опасно в такое время садиться в такси?»
2: «Насчет такси не знаю, они денег много хотят, но в рейсовом аэробусе почему же опасно?»
1: «У вас же на земле живут террористы», — вздохнула Женечка.
0: «В такое время они всегда спят», — пошутил я.
1: «А во сколько просыпаются террористы?» — спросила Женечка абсолютно серьезно и, не дождавшись ответа, деловито продолжила. «Ладно, попробуй добраться. Ты живешь все там же, в своей глуши?»
2: «Почему глуши? Третий округ застройки, 20 минут от центра».
1: «Все в той же крохотной квартирке? Ладно, встречай».
0: Она ослепительно улыбнулась, и коммуникатор погас. Я вскочил, торопливо умылся и понесся в маркет за продуктами.

0: Когда домофон пискнул и появилось лицо Женечки, на столе уже стояли салаты, а в термопрессе аппетитно шкварчала мясная заморозка с овощами. В вазочке торчал букет тюльпанов. Я уже не помнил, какие цветы она любит. Купил на всякий случай.
1: «Может быть, ты меня все-таки впустишь?» — произнесла Женечка так сухо, что я вздрогнул.
0: «Конечно, проходи». Послышался гул, и в дверном проеме сперва показалась классическая сумка-сирусянка на гусеничном ходу, а за ней вошла Женечка. За эти 6 лет она почти не изменилась. Такая же тоненькая, курносая и веснушчатая. Вот только лицо оказалось бледным.
1: «Алекс, ну это полный кошмар!» — заявила она с порога, и голос ее дрогнул. «Не знаю, как вы с этим живете».
0: «Что случилось?» — испугался я.
1: «Ничего особенного», — произнесла Женечка, сдернула накидку и, не глядя, бросила за спину.
0: Накидка упала на коврик прихожей, звякнув пряжками. Женечка испуганно обернулась.
1: «Ах да»,
0: — с отвращением произнесла она.
1: «У вас же и вешалки не подхватывают. Как я могла забыть?»
0: «Что случилось, Женечка?» Я шагнул к ней.
1: «Ничего. Ровным счетом ничего».
0: Она поджала губы и вдруг выпалила.
1: «Сперва лайнер заходит на орбитальную платформу под прицелом этих ужасных противометеоритных пушек. Я думала, Земля на военном положении. Думала, у вас война. Думала, вот-вот и...»
0: «Постой, но как же иначе? Это же для твоей безопасности, ведь метеориты...»
1: «Для безопасности? Для безопасности вести сурусянский крейсер под конвоем метеоритных пушек? А длиннющая очередь к таможенному терминалу тоже для безопасности? Мимо полицейских роботов, вооруженных бластерами?»
0: «Женечка, но ведь на любой транспортной станции должна быть охрана. Они же именно тебя защищают».
1: «А толкотня в посадочном блоке тоже должна быть? А хамство в маркете?»
0: «Хамство? Ты побывала в маркете?»
1: «Да, я зашла в маркет в порту, чтобы купить воды. И меня моментально обхамили».
0: «Кто?»
1: «Уборочный робот».
0: «Как это?» — растерялся я.
1: «Он сказал, если вы закончили свой выбор, пожалуйста, пройдите к кассовому столу. Представляешь?»
0: «И что?»
1: «Как что? Я гражданка Сириуса. Я высший примат. У меня галактический паспорт. Как смеет этот бак со щеткой мне указывать, чем мне заниматься?»
0: «Ты ему так и ответила?»
1: «Разумеется. Какое его вообще дело, закончила я выбор или нет? Это мое приватное дело».
0: «Тише, тише, Женечка».
1: «Это мое право торчать в маркете хоть всю жизнь. И вообще, что за командный тон? Что за указание?»
0: «Ну... может, ты стояла в проходе, а ему надо было проехать?»
1: «Это его проблемы. Он робот, я примат. Во что превратится цивилизация, если каждая щетка начнет указывать, куда пройти? Где здесь ванна, черт возьми, в твоем доме?»
0: «Где обычно?» Я вздохнул, отступил на шаг и махнул рукой. Женечка скрылась за дверью ванной, долго возилась за щелкой, долго плескалась в воде. Лишь один раз сквозь плеск глухо донеслось:
1: «Это теперь называется ванной?»
0: Я ждал на кухне, меланхолично выдирая из ближайшей миски с салатом длинные ростки сои. Вышла она уже более спокойная и румяная. Прошла на кухню и села.
1: «Я прилетела на Землю всего на 5 дней», —
0: доверительно сообщила Женечка.
1: «Меня никто не встретил. Ни ты, ни Лизавета, ни Ганс. Никто из нашего колледжа».
0: «Ганс вообще-то в Гренландии 2-й месяц», — пробормотал я. «У них съемка, а Лизавета сейчас много работает, она же...»
1: «Я знаю», — отмахнулась Женечка. «Ганс мне писал. Но впечатление складывается».
0: «Ты голодная?» На всякий случай я пододвинул к ней вазочку с салатом.
1: «Этим вы питаетесь?»
0: Женечка брезгливо уставилась на пеструю салатную стружку. «Это настоящие овощи», — объяснил я. «А сейчас будет мясо».
1: «Мясо? Мясо земных животных?»
0: Она брезгливо поджала губы.
1: «Нет, спасибо».
0: Я потупился. Женечка помолчала, а затем ободряюще хлопнула меня по руке.
1: «Ну ладно, тебе ладно», —
0: произнесла она своим прежним голосом.
1: «Зато я привезла тебе в подарок настоящий йосо для коктейля. У вас же нет йосо».
0: «Почему нет?» Я обернулся к холодильнику. «Йосо — это ведь кислородное желе?»
1: «Нет», — покачала головой Женечка. «Йосо — это сирусянское кислородное желе. Ты попробуешь и поймешь разницу».
0: «Спасибо», — поблагодарил я. «Ну, да бог с ней, с едой. Расскажи лучше, как ты? Какими судьбами здесь?»
1: «Все расскажу», — улыбнулась Женечка. «Что за земная история?»

0: «Как это здорово!» — воскликнул я. «Так по тебе соскучился. Расскажи, как живешь, где работаешь? Как Пашка? У вас детей пока нет?»
1: «Ну...»
0: Женечка задумчиво опустила вилку в салатницу и поковырялась в овощной стружке.
1: «Мы пока не работаем, а учимся. Жилище и продуктовую корзину нам оплачивает благотворительный фонд иммиграционной общины. Права на детей нам пока не дают, разумеется. Это надо заработать».
0: «Но вы не работаете».
1: «Говорю же тебе, мы учимся».
0: «Все 6 лет?» – удивился я.
1: «А как ты думал?»
0: Женечка вскинула брови.
1: «Там и по 20 лет учатся. Это здесь все примитивно. А там все по-другому, на самом высшем уровне. Понимаешь? Там очень высокая технология. Один лишь сирусянский язык – это такая мощная штука».
0: «Ты уже свободно говоришь?» – поинтересовался я.
1: «Ну, что значит свободно? Свободный сирусянский язык может знать только сирусянка. Ты же знаешь, человек не владеет магнитной и световой модальностью. У нас органов таких нет. Поэтому только звуковая модальность. По крайней мере, сирусянки меня понимают, когда я что-то начинаю говорить».
0: «А ты их?»
1: «Я их только письменным».
0: «Ясно. То есть ты пока не работаешь?»
1: «Нет, но у нас есть суточная трудовая обязанность. Нам за нее начисляют баллы. Но это не работа по специальности. Это... как бы тебе объяснить? Это вроде учебного труда. Называется курс социальной занятости. Ты приходишь на рабочее место и занимаешься занятостью».
0: «Чем, прости?»
1: «Занятостью. В смысле, какой-нибудь работой. Это не так просто объяснить. Технологии Сириуса слишком высоки и многоплановы. Представь, что у тебя в руке влажная тряпка, и тебе надо протереть пыль с витражей».
0: «Это ваш труд?» – изумился я.
1: «Нет же!»
0: – раздраженно топнула ногой Женечка.
1: «Не перебивай. Просто представь». «Представил? А теперь представь, что это надо делать не с пылью, а с информацией».
0: «Как это?»
1: «Я же говорила, ты не поймешь. Там нет грязной работы, как вы здесь привыкли. Там нигде не пылинки. Это все убирают роботы. Зато много самой разной работы с информацией за терминалами. Тряпка и витражи – самая подходящая аналогия. Так нас учат на курсах первой адаптации. После курсов первой адаптации начинается учеба. Ну, а устроиться на настоящую работу там очень сложно. Надо знать язык и всю систему ТАЙ».
0: 8000 правил ТАЙ? Я читал об этом».
1: «А 8302. И сочетание».
0: «И Пашка тоже не работает? Он ведь все-таки магистр кибербиологии».
1: «На Сириусе эти ваши земные магистры ничего не значат. Там абсолютно другая кибербиология. А Павел, он же мужчина. По сирусянским законам самец не должен работать и покидать семейный очаг».
0: «Как вообще никогда не покидать?» Я опешил.
1: «Разумеется, в переносном смысле. Разумеется, там цивилизованное общество, мы выходим из дома часто, в клуб земной диаспоры ходим, на концерты ходим, друзей навещаем, ездили на экскурсии несколько раз, но по улицам ходить мужчине, тем более одному без самки, там это не принято».
0: «А что такое?» – насторожился я.
2: «Изнасилуют? Или в тюрьму посадят?»
0: Женечка поморщилась.
1: «Алекс, ты дикарь. Я же не сказала «запрещено», верно? Я же не сказала «опасно». Я сказала «не принято».
0: «А в чем разница?»
1: «Во всем! Вот ты сможешь обмотаться бинтами с ног до головы, как мумия, и пройтись по центральным улицам Москвы?» «Сможешь, никто тебя в тюрьму за это не посадит, но смотреть будут, как на больного, и шарахаться».
0: «Ясно», — кивнул я. Мяса уже не хотелось.
1: «Ой, чуть не забыла», — всплеснула руками Женечка. «Сначала покажу самое главное».
0: Она пошла к своей сумке, долго в ней копалась и вернулась с большим старомодным планшетом.
1: «Я же привезла показать фотографии», — сообщила она, включая планшет.
0: Планшет прогревался долго. Изображение оставалось плоским, и трехмерный объем выпячиваться не спешил. Но все-таки глубина прорезалась, картинка обрела смысл, и тогда я увидел что-то напоминающее египетскую пирамиду, уходящую острой верхушкой под облака. Затем выяснилось, что пирамида состоит из квадратиков и опоясана колоссальной сетью лестниц.
1: «Дом, где мы сейчас живем», —
0: торжественно сообщила Женечка и вопросительно заглянула мне в лицо. «Красиво», — аккуратно похвалил я.
1: «А ты думал», —
0: усмехнулась Женечка и ткнула пальцем в дальний бок пирамиды.
1: «Вот эти 2 сота наши».
0: «Сота?»
1: «А как по-вашему, балконы? Нет, окна. Окна-балконы. Ладно, это только начало. Смотри».
0: Женечка нажала кнопку, и изображение сменилось. Комнатка из пористого цемента с покатым полом в виде чаши, на дне которой чернела дырка. Из стены рядком торчали 4 блестящие трубки, каждая из которых оканчивалась коробочкой, напоминавшей электронный будильник. Над каждой трубкой висело по полотенцу.
1: «Наш санузел в доме», — объяснил.

0: пояснила Женечка.
1: «Вода горячая, холодная, теплая и техническая».
0: «Туалет или ванна?» — уточнил я.
1: «Это санузел», —
0: с ударением повторила Женечка.
1: «Во всей обитаемой вселенной одни лишь земляне строят ванну и туалет раздельно».
0: «А это что?» Я заинтересованно ткнул пальцем в будильник.
1: «Счетчики, разумеется. Ведь цена воды разная в зависимости от биржевого курса, времени суток, сезона года, фазы лун».
0: «Ух ты, как интересно! Можешь увеличить?»
1: «На этом планшете фото не увеличивается», — отмахнулась Женечка. «Какая разница? Дальше еще интереснее будет. Вот смотри, вот это наш самоход. Мы на нем ездим в мегаполис. Видишь, какие гусеницы широкие? Мы специально выбирали с самыми широкими гусеницами. Он чуть дороже, зато считается, что они меньше стирают настил гаража, поэтому ниже аренда. В итоге получается выгодно».
0: Когда фотографии закончились, первые лучи солнца уже пробивались сквозь жалюзи. Женечка бережно спрятала планшет в прозрачный пакетик и убрала в сумку.
1: «Как странно», — сказала она, подходя к окну и сладко потягиваясь. «Всего одно солнце. Вам его хватает?»
0: Леонид Каганов. Сирусянка. Окончание. Она обязательно решила пройтись по центру Москвы. Честно говоря, я не очень понимаю, какой интерес бродить по центральным проспектам, если ты в этом городе родился и вырос. Но, наверное, после 6 лет на Сириусе хочется именно этого. Вдобавок Женечке нужен был музыкальный магазин и аптека. Ей надавали всяких поручений. Я хотел поднять свой флаер, но Женечка в ужасе помотала головой и наотрез отказалась лететь. И мы поехали на подземке до универмага, а дальше пошли гулять пешком. Женечка удивленно осматривалась.
1: «Ну вы отгрохали тут за эти 6 лет», —
0: наконец признала она. «Где?» — рассеянно оглянулся я.
1: «Ну вот, например, что это за золотой шар висит над проспектом? Голограмма?»
0: «Это? Да нет, кафешка просто такая автоматическая на один столик. Зеленый глазок, значит, свободно. Хочешь кофейку?»
1: «Целая кафешка ради одного столика?»
0: Женечка с подозрением прищурилась.
1: «Нас туда не пустят. Или у тебя ценный статус в земном обществе?»
0: «Пустят, пустят, куда денутся?» — улыбнулся я, поднимая руку и призывно щелкая пальцами.
1: «Это, наверное, дико дорого», — засомневалась Женечка.
0: «Да вполне нормально, обычная кафешка. Я угощаю, разумеется».
1: «Нет, это я угощаю», — с вызовом ответила Женечка.
0: Золотой шар плавно опустился к тротуару и выбросил пандус. Мы поднялись внутрь, сели за столик и выбрали сорт кофе. Шар взмыл в воздух, плавно поворачиваясь в обзорном режиме. Женечка, как зачарованная, уставилась в тонированное выпуклое стекло на город, плывущий внизу.
1: «Ну а что нового выпустил Майк Задди?» —
0: наконец поинтересовалась она, переводя удивленный взгляд на сахарницу.
2: «Кто, прости?»
1: «Майк Задди!»
0: «Что-то знакомое». Я почесал нос. «Это из реалити-шоу ведущий?»
1: «Ты с ума сошел?»
0: Женечка оторвала взгляд от кнопки сахарницы и уставилась на меня.
1: «Это певец знаменитый. Помнишь, мы в колледже слушали, танцевали, помнишь? Я дельфин, я плыву!»
0: «А, ну конечно, Майк Задди, я плыву, и что-то у него про солнце было».
1: «У меня есть все его записи. Так что, он ничего нового не записал?»
0: «Честно говоря, с тех пор про него не слышал, ни по радио, ни по каналам. Надо в сети поискать о нем, наверное же он чем-то занимается. Осторожно, просыпешь, это сахарница».
1: «Странно. А у нас он каждый месяц бывает с концертами в центре адаптации», —
0: рассеянно пробормотала Женечка, с подозрением откладывая сахарницу.
1: «А вы сейчас что слушаете?»
0: «Это тебе лучше у Ганса спросить», — честно ответил я. «Он у нас меломан, а я, ты же знаешь, без слуха».
1: «Ганс в Гренландии», — с ударением напомнила Женечка. «А мне интересен твой эсп».
0: «Кто?»
1: «Эсп. Как это по-вашему? Нрав, мода, хобби? А вкус? Мне интересен твой вкус».
0: «Ну, не знаю даже. Ну что, ром-джаз мне нравится в последнее время».
1: «Кто это?»
0: «Их много коллективов. Это стиль такой. Там стереогармоники на компьютере рассчитаны так, что дают резонанс в ушной раковине. Я тебя включу послушать. Получается, будто звук прямо в ухе рождается. Щекочет и покалывает. Забавно, в общем. Расслабляет».
1: «Это что-то типа Бон Ли?»
0: «Кого?»
1: «Ну, китаец такой, Бон Ли. У Пашки брат эмигрировал 4 года назад. Он только и слушает Бон Ли. Мяу-ду, мяу-ду, ой ли, мяу-ду».
0: «Кажется, что-то такое было. Мяу-ду». Я кивнул. «Да, был такой хит 4 года назад. Песня года вроде. Бон Ли его зовут, говоришь? Не знал, что у него кроме этой песни еще что-то есть. Но это совсем не ром-джаз».
1: Бонжи, у нас вообще не тоже постоянно выступает с гастролями, с гордостью сообщила Женечка. Могу тебе прислать его диски.
0: Щелкнул аппарат, на столик опустились две чашки кофе и вазочка с чипсами. Слушай, ну а сирусянская музыка тебе как? Осторожно поинтересовался я.
1: Бесподобно, ответила Женечка. Это самая богатая музыка во вселенной. Там же все три модальности.
0: Постой, ну как ты ее слушаешь?
1: Только звуковую модальность, понятное дело.
0: А я вот не врубился, если честно, признался я. Скачал как-то в сети послушать, там же просто щелчки.
1: Тебе и не понять, хмыкнула Женечка. Там не просто щелчки, там очень своевременные щелчки. Каждый щелчок на своем месте. Только чтобы это понять, надо жить там, а не здесь. Ты еще не додумал?
0: Куда? На Сириус? Не, ну что ты. У меня же здесь Ленка и работа, и...
1: Очень зря,
0: покачала головой Женечка.
1: Здесь нет ни перспектив, ни здоровья. У вас терроризм и экология подорванная.
0: Не преувеличивай, обиделся я. На Сириусе, скажешь, терроризма нет? Клан Шауров или как их там?
1: Шаверов. Но такого беспорядочного терроризма, как здесь, там нет,
0: твердо сказала Женечка.
1: Там все продумано. А эти ваши ужасные столкновения флайеров. Никогда в жизни не сяду во флайер на земле.
0: Какие столкновения, изумился я и махнул рукой на прозрачную стену, за которой носились тысячи шаров. Вот же летают. Да и мы, я хотел сказать, что и мы сейчас сидим во флайере и не падаем, но вовремя осекся. Похоже, Женечка думает, что автоматическое кафе — это не флайер. Пусть так и думает. Я продолжил. Во флайерах автоматическая навигация, компьютерные трассы, столкновений быть не может.
1: А сбои?
0: Исключено. Ты же знаешь, это моя профессиональная область. При сегодняшнем стандарте навигации вероятность аварии 1 на миллиард, причем лишь при условии, что пассажир грубо нарушил правила безопасности. Например, отключил блокиратор двери, чтобы...
1: Вот как, перебила Женечка. Почему же тогда 6 лет подряд, каждую неделю, как новости не включишь, на земле снова упал флайер? Почти раз в неделю, стабильно.
0: Так это же на всей земле, улыбнулся я. На всей, их же здесь миллиард.
1: И что это меняет?
0: Строго одернула Женечка. Отношения меняет, рассмеялся я. Отношения. Меня окружает миллиард исправных флайеров, а тебя голая подборка аварийной хроники.
1: Ты или дурак, сказала Женечка, или притворяешься, или вас здесь зомбируют.
0: Мы сидели в парке. Женечка глядела на экран моего коммуникатора. Он оставался темным. Я поглядел украдкой на часы. Мне сегодня позарез надо было появиться на работе.
1: Все-таки это Оуш,
0: наконец произнесла Женечка, вернув мне коммуникатор. Что?
1: Оуш.
0: Она пощелкала пальцами.
1: Как это перевести? А, свинство. Это свинство не отвечать на мой звонок.
0: Ну, может, у него как раз съемка. К тому же он ведь не знает, что это твой звонок. Коммуникатор-то мой.
1: Оуш, Оуш,
0: гневно повторила Женечка.
1: Полная Оуш. Я пролетела полгалактики. 8 световых лет, 3 парсека. А он не может прилететь на денек в Москву из какой-то там Гренландии.
0: Я промолчал. Заикнуться о поездке на работу сегодня уже казалось невозможным. Ладно, выкручусь как-нибудь.
1: А Лизавета?
0: Женечка всплеснула руками.
1: Она-то в Москве? Я уже почти день тут, а она не нашла времени со мной повидаться.
0: Она ведь работает с 10 до 10, напомнил я. Она с этого месяца директор линии.
1: Хорошо, а Славик? А Карина? Тоже директор линии? А Моня? А это, как ее... Помнишь, белобрысая такая, со Славиком вместе ходила на лекции?
0: Моня сегодня к нам заедет, напомнил я. А в пятницу мы едем к Лизавете.
1: Огромнейшее ему спасибо!
0: Взмахнула руками Женечка и с возмущением пошевелила пальцами, как шевелят щупальцами рассерженные сирусянки.
1: Моня выделил для меня полчаса. Подумать только! Да если бы кто-нибудь из вас приехал на пару дней на Сириус, разве бы я пошла в эти дни на работу? Я бы взяла кредитное анвасу от всей учебы. Я бы носилась с вами по всему мегаполису. Я бы показала вам все достопримечательности от васа центра до Великого дворца Матки, да славится вовеки ее золотые благоуханные крылья. Да разве только я? Когда к нам приезжает кто-то с земли, вся человеческая диаспора с ним носится целые дни, и знакомые, и незнакомые.
0: Женечка, я попытался взять ее за руку, но она выдернула ладонь.
1: И не Женечка. Вам абсолютно наплевать на меня. Вы черствые, эгоистичные земляне. Вы раса хамов. Я задыхаюсь на этой планете от атмосферы злобы и агрессии. Я чувствую себя здесь униженной и бесправной.
0: Женечка.
1: Да, вы привыкли к этому. Вы не понимаете, что можно жить иначе. Вы сидите в своей вонючей дыре, в нищете и дешевизне, среди токсичной атмосферы и низкой гравитации. Занимаетесь своими дурацкими делишками. У вас даже вешалки не подхватывают. У вас любой робот может тебя обхамить походя. У вас пограничный контроль, как уголовная зона с бластерами. Я летела на родину. Я так скучала все эти годы. Я так мучилась. Правильно ли мы тогда сделали с Пашкой, что решились на перелет? Правильно ли мы сделали, что все бросили ради будущего наших детей и убежали с планеты, которая мчится в кризис, в гибель, в гражданскую войну и голод? И вот я снова здесь. И что? Что я вижу? Пыль, бескультурье, бесчеловечность.
0: Тише, тише, Женечка. Я вкрадчиво взял ее под локоть. Здесь неподалеку хороший интерактивный трехмер, если ты еще не смотрела новую серию про...
1: У меня нет прав участвовать в интерактивных трехмерах, отрезала Женечка. Я еще не сдала на права.
0: Какие права? О чем ты? Это же просто управляемое кино.
1: Спасибо, я в курсе.
0: Ну ладно, хочешь, закажем экскурсию в Бобруйский зоопарк. Самый большой в галактике.
1: Самый большой в галактике на Сириусе. 40 тысяч существ.
0: В Бобруйском 200 тысяч.
1: Это ложь, тебя обманули.
0: Хорошо, поехали в Йосо-бар. Ты же любишь Йосо.
1: Слишком дорогое удовольствие, покачала головой Женечка.
0: Да нет же, ну ладно. Хочешь, слетаем в Гренландию, к Гансу. В конце концов, сейчас закажу трассу. У меня, конечно, не самый быстрый флайер, но часа за 4, я думаю.
1: Отвези меня в порт,
0: тихо произнесла Женечка. Что?
1: Отвези меня в порт, Алекс,
0: прошептала она еще тише.
1: За сумкой и в порт. Я устала. Я не могу больше, Алекс. Не могу.
0: Она забарабанила по моей груди кулачками.
1: Не могу, хватит. Я хочу поменять билет на сегодня.
0: А как же... Я растерялся. Как же Лиза? Как же на кладбище съездить?
1: У вас все равно не дают сотовую поверенность.
0: Что это значит?
1: Это отчетная поверенность, что ты действительно провел 5 горьких дней в склепе предков, а не развлекался. Без нее социальные ульи Сириуса больше никогда тебе не выдаст васо на посещение погребия.
0: Погоди, я растерялся. Делов-то, давай попробуем взять какую-нибудь справку у сторожей, дадим им денег.
1: Фух, как вы здесь погрязли в коррупции и бюрократии,
0: с отвращением произнесла Женечка.
1: На Сириусе ни одна земная справка не действительна, если ты не в курсе.
0: Женечка стояла у черты, а вокруг стояли такие же женщины с гусеничными сумками-сирусянками. Чуть поодаль суетилась пара, муж и жена с большими иммиграционными тюками. Жаль, конечно, что так получилось. Я виновато развел руками.
1: Ты тут ни при чем, ответила Женечка. Тебе у меня никаких претензий.
0: Честно? Ну, слава богу.
1: Слава матке ее благоуханным крыльям, поправила Женечка. У нас говорят так.
0: Ясно. Ну, огромный привет Пашке.
1: Алекс.
0: Она вдруг взяла меня за рукав. На ее глазах навернулись блестящие слезинки.
1: Алекс, послушай меня. Это проклятая планета. У нее нет будущего, поверь мне. Бери Ленку и переезжайте на Сириус.
0: Мы к вам прилетим в гости, пообещал я. Обязательно прилетим. Чуть подкопим денег и слетаем в отпуск. И вы тоже прилетаете. Женечка молча помотала головой, прижалась ко мне и всхлипнула. Сбоку к нам тихо подъехал робот в черно-желтой таможенной раскраске, постоял нерешительно, а затем все-таки козырнул. «Провожающих просим покинуть зал отлета», — без интонации сообщил он. «Начинается посадка».
1: «Нет!»
0: — твердо качнула головой Женечка, и скулы ее возмущенно дрогнули.
1: «Я сюда больше ни ногой!»

0: Ольга Громыко. Узелок на удачу. Часть первая.
1: Ты, говорят, на паучиху собрался?
2: Данька поперхнулся, оплевав пивом стол и рубаху. Даже на штаны немножко попало. Разрешение присесть на свободный стол колдун не спрашивал. Сам черным сухоногим тараканом обшуршал стол и скрючился напротив, сложив руки на конце узловатой клюки и буравя парня глубоко ввалившимися глазами-бусинками. Колдунов Данька, как и положено неглупому селянскому парню 20 лет от роду, уважал и побаивался. А дряхлого, но все никак не укладывающегося в гроб чернокнижника Неклюда, способного одной левой поднять из этого самого гроба какую угодно пакость, так и вовсе боялся. Даже с тенью его дело иметь не желал, посему ограничился расплывчатым, ни к чему не обязывающим «угу». Лысый сморчок, хотя нет, забирай выше, мухомор, а то и бледный поганец, ни проваливать, ни заказывать пару кружек за знакомство не собирался. Скупость старого колдуна вошла в поговорку даже у ростовщиков. По слухам, за последние 5 лет он не потратил ни единой заработанной чародейством монетки. Во всех лавках ему отпускали бесплатно, ибо при намеке о расчете окаянный покупатель хоть и лез в кошель, но при этом начинал так злобно бубнить под нос какую-то невнятицу, что торгаши предпочитали потерпеть небольшой убыток, чем, скажем, пожар или нашествие крыс.
1: Подготовился, небось, как положено.
2: Ага. Маг поерзал на стуле, будто неосмотрительно пристроил тощий зад на россыпи сухарных крошек. Хотя, разумеется, за такой промах корчмарь давно бы квакал под стойкой.
1: Меч заговорил?
3: Угу.
2: Меч, конечно, не важнецкий. Дерьмо, прям сказать, меч. С ним только перед девками грудь выпячивать, а врагам больше спину показывать следует. Точил его Данька до полуночи, пробуя то на обгрызенном от усердия ногти, то настоящему порога чурбане. А заговор, наложенный ведьмой из приречной хатки, обещал всего один удар без промаха, зато такой, которому и былинный кладенец позавидует. Большего Даньке и не требовалось. Хотелось бы, само собой, вообще не махать, но ежели придется, ударить, бросить и драпать со всех сапог. Тоже, кстати, заговоренных, на четверть версты без устального галопа.
1: Паучиха-то у тракта с прошлого года сидит. Каждые 2 недели на промысел выбирается.
2: Вкрадчивый шепот змейками полз в уши. Данька едва удержался, чтобы не помотать головой, сбрасывая назойливых гадов.
1: Небось, прикопилось там уже порядочно. Одно приданное купцовой доченьке чего стоит. На 3 телегах везли. И тебе хоть одну прихватить надо бы. Чего сразу не заберешь, охотники за дармовой поживой мигом разметут.
3: Ну, дык.
2: Парень гордо расправил плечи. Немалый, кстати, ширины, любое чудище должно оценить. Особенно, когда глодать станет. Не учи, старик, ученого. Есть у меня телега и кобылка, мышастой масти по кличке Капустка тоже есть. Маленькая, плешивая, зато повыносливее иного битюга будет. Свезет и купцовы шелковые отрезы, и гномьи щиты серебром по краям обшитые, и волменских куниц, ежели еще не погнили. В одном ты прав, Неклюд. Давно паучиха на тракте сидит, а тракт наезженный. Правда, отдал Данька за найм животины с телегой единственную свою рубаху, новехонькую, только сторжище, а в случае неудачи обещался год у их владельца за кукиш без масла проботрачить. Ну да ничего. Паучиха не девка, к ней и с голой грудью в гости можно. Куртку поплотнее запахнуть и сойдет. На сей раз колдун задумался надолго.
1: Зелье?
2: Ага. Ну ты и сказанул. Какой ж дурак без него в паутину сунется? Зелье, сиречь, эликсир животельный, обошелся Даньке в 5 золотых. И то по дешевке, потому как у знакомого ведуна. Сам ведун употреблять сей продукт по назначению отказался. Дескать, кости у него к холодам ломит, и идти до паучьего логова далеко, а кобыла, как назло, клевера обожралась, пучит ее нещадно, хоть бы вообще не сдохла. Струсил, короче. Опять золотых Данька под залог обручального кольца у ростовщика взял. Высосет его паучиха. И кольца тремя годами батрачества оплаченного не надо. Отгорюет златокосая шарася положенный срок. Да и выберет себе нового жениха, поудачливее. А вернется Данька, будет на что и кольцо выкупить, и свадьбу справить, и домишко свой отгрохать. Двухэтажный, с резным коньком, как Даньке с детства мечталось. Парень поболтал кружку и разом выхлебнул плескавшиеся в ней остатки, уже выдохшиеся и горькие. Мол, шел бы ты, старый хрыч, ночным погостом или чем там еще чернокнижники вроде тебя шляются. Как же. Держи торбу шире. Колдун наклонился вперед и так вперился в Даньку крысиными гляделками, что пиво всерьез задумалось, вниз ему течь или вверх.
1: Об удаче позаботился.
4: Чего?
2: Крикнуть на такое заявление оказалось выше Данькиных сил.
4: Так она же того не наколдовывается?
2: Неуверенно припомнил парень.
4: Даже присловие такое есть. Без удачи и маг заплачет.
1: Это у самопальных ведьм не наколдовывается. А у толковых чародеев запросто.
2: Мертвой осенней листвой шелестел колдун, заметая ею, как зеленую травку, все доводы разума.
1: Ну что, сторгуемся?
2: У парня, несмотря на только что выпитое пиво, три кружки, между прочим, на последние медики для храбрости, пересохло в горле.
4: Удача она того, штука нужная. Даже понужнее меча с зельем будет.
2: Много их там, мечей, склянок под паутиной валяется.
4: Три рыцаря на паучиху ходили. Два ведуна, то бишь мага боевых.
2: Дружок Данькин по пьяни перед девками хотел выхвалиться. Тот, правда, на завтра обратно прибежал, зубами щелкая. До сих пор дома отсиживается.
4: Ну, по огороду до нужника еще пройдется, а в лес не ногой, хотя до паучихи без малого день пути.
2: Издалека увидал, как она харчит кого-то, хватило. А сколько там еще случайных проезжих, дураков да героев в паутинных люльках куколками сухими висит, так они перед смертью и считали. К кому себя относит Данька, парень еще не определился, но твердо знал. Так дальше жить нельзя.
4: Горбатишься на хозяина от рассвета до заката. Всех радостей поесть, да с девкой в стогу поваляться, если чуток сил осталось. А жизнь-то, она такая, оглянуться не успеешь, как ни девкам, ни друзьям не нужен, а своего ничего не нажил.
2: Нет уж, лучше паучихи в лапы. Показывай свою удачу, коль не шутишь, нарочито грубо потребовал Данька.
5: Рыбка клюнула. Оставалось только аккуратненько подсечь.
2: Колдун бережно, как величайшую ценность, достал из кармана обрывок тонкой волосяной веревки и, не спеша, тщательно выплетая пальцами, затянул на ней три обманных узелка.
4: Данька такими младшую сестренку забавлял. С виду узел как узел, а потянешь за концы веревочки, он и разойдется, только щелкнет негромко.
2: «И чего?» — не утерпел он.
1: «И того!»
2: Колдун бросил веревочку на стол ровнехонько между собеседниками.
1: «Если понадобится тебе удача, пожелаешь ее и распустишь узелок».
4: «А сколько ты за нее просишь?»
2: Данька и на обычном-то рынке торговаться не умел. Мигом блеском глаз себя выдавал. Прожженный старикашка и вовсе хомутом на шею влез, ножки свесил.
1: «Используешь один узел, мне треть от добычи отдашь. Два — две. Три — со всей расстанешься».
4: «Ого, хитренький!» —
5: позабыв, с кем разговаривает, возмущенно завопил Данька.
6: А ежели не сработает?
1: Хоть один не сработает, не плати.
5: Сухо отрезал колдун.
1: Но учти, если сработает, а ты мне солжешь или трофей утаишь, я мигом узнаю. И тогда уж пеняй на себя. Всю оставшуюся жизнь без удачи проходишь.
5: Данька мялся еще добрых полчаса. Чесал маковку, кочевряжился, делал вид, что уходит, и снова возвращался, надеясь выторговать у паскудного неклюда хотя бы четвертушку существующих пока что только в воображении сокровищ, а сам изначально знал. Согласиться. На что угодно согласиться, лишь бы к дурной, вызванной отчаянием отваги, добавилось хоть малое толика удачи. И согласился.

0: Страшно стало уже в распадке, густо высланном осиновой листвой. До рассеченного трактом леса, где угнездилась паучиха, оставалось больше 5 верст. Но сюда, говорят, она уже захаживала. Данька специально подгадал, чтобы выехать в обед, заночевать на полдороге и с рассветом снова тронуться в путь, добравшись до паучьего логова к следующему полудню. Днем оно, во-первых, не так жутко, а во-вторых, на тракт гадина выползала только по ночам. А вот свет ей не понутру. Хотя особо Данька на этот счет не обольщался. Отступать, однако ж, не собирался. Некуда. Родители померли. Сестренка вышла замуж в город. Изба сгорела, и заново отстраивать ее парень не стал. Тощий узел с пожитками запихан под лавку в каморе для батраков. Если через неделю Данька не вернется, дружки поделят и добрым словом помянут. Вот и все, что от него останется. Колбасные шкурки рядом с распитой за упокой бутылью. Но чем дальше топала послушная капустка, тем меньше парню хотелось упокаиваться. Стоило подуть ветру, как дорогу мышиной стайкой перебегали скрюченные кленовые листья, сухие и бурые, словно вытаившие из-под снега, а не только что облетевшие с веток. Нехороший был распадок, неправильный. И лез Данька по нему, будто крыс какой по водосточному желобу, где ни свернуть, ни развернуться, а у выхода жирный котяра затаился. А может, тоже в город податься? У сеструхи месячишка другой пожить, в подмастерье к гончару или к кузнецу наняться. Ведь ни ловкостью, ни силушкой, хвала богам, не обделен. А там, глядишь, купчих какая вдовая подвернется, в годах да при денежках. Грымза тощая, аль бочка сальная взбалмошная, что каждым куском пирога рябчика попрекать будет. Парень годливо сплюнул за обрешетку телеги и натянул вожжи. Нет, не в город к своему счастью разворачивать, а по-мужски достойно полить куст боярышника. Боярышник к Данькиному самоутверждению отнесся неодобрительно. Зашумел густой ягодной зеленью, вылупил буркалы и изумленно рыкнул. «Ты че, мужик, во всем лесу другого места найти не мог? Ну, держись теперь!» Блаженное расслабление длилось недолго. Ровно до тех пор, покуда до парня не дошло, что, несмотря на кажущуюся густоту куста, на сидящего за ним медведя все-таки немножко попало. Первый вопль у Даньки получился высокий, какой-то бабий, но дело быстро наладилось. Держась за спадающие штаны, недотепа самоходным набатом драпанул в телеге. Медведь, как животина умная, напролом через колючее ветвье не попер, покосолапил в обход, дав парню сажень форы. Капустка, разумеется, дожидаться их не стала. Правда, скотиной она была тягловой, а не скаковой, и на исходе полуверсты телегу Данька все-таки догнал. Запрыгнул, чуть из штанов не вылетев, хлестнул бедную лошаденку вдоль хребтины, не столько подогнав, сколько утвердив в решении галопировать до последнего издыхания. Медведь старательно пыхтел следом, грозясь жестоко отомстить Даньке за поношение. «Эх, не повезло-то как! Едва полдороги проехали, а удача уже отвернулась!» «Удача! Удача! Где?» «В левом кармане смятый платок, хлебное крошево, в правом пусто! Неужто сронил в куст? А может, и когда только сунуть успел?»
1: На выезде из распадка дорога раздваивалась. Одна, пошире, напрямую вела к паучьему лесу. Вторая узкой тропкой стекала под горку в лопухи. Данька повис на правой вожже, пытаясь направить взмыленную кобылу по ровной дороге, хотя по уму она бы и сама туда свернула. Кабы не дохлая овца с распотрошенным волками брюхом, задравшая копыта прямо промеж колей. Капустка захрапела, шарахнулась в сторону и помчалась с горы, подгоняемая грохочущей вот-вот развалится телегой. Данька лицом вниз повалился на сено, закрыл руками голову.
0: Над ней хлопали мохнатые листья, сыпалась какая-то дрянь, с дурным ором трепыхали крыльями вспугнутые перепелки или другая овражная птица, очумевшая от внезапного нашествия. Телега подскочила на камни, беря разбег прямиком в небеса, и остановилась. Данька, тяжело дыша, прислушался. Тишина. Ни топота, ни рева, ни хруста сминаемых зверюгой будыльев. Неужто повезло? Ну, не клют, старый пень, подманил-таки удачу. А ну ж, подавись своей третью, за такое не жалко.
1: Парень бережно спрятал в карман чародейную веревочку с двумя узлами, наконец-то толком подпоясался и вылез из телеги. Земля крепко шаталась, не веря Данькиным уговорам, что он ни капельки не испугался, только растерялся чуток. Почесав белобрысую башку и покрутив ею по сторонам, парень, храбрясь, смачно обругал облепленную репьями кобылу и под усы повел ее дальше по тропке. Телега затейливо вихляла задними колесами, подскакивая и скрежеща на каждой колдобине. Как любой селянин, Данька без труда мог определить направление по солнцу, звездам, обомшелым стволам и сотне иных природных примет. Вот и сейчас он быстро разобрался, что идет в нужную сторону, хоть и забирает немного влево. Лишь бы тропка не оборвалась, и телега в конец не развалилась. Возвращаться да по косогору, к медведю! Бррр!

0: Лопухи кончились. Потянулся скрюченный, жмущийся к земле сосняк с частыми выворотнями. Одно слово — волчья слободка, как с незапамятных времен прозывался этот лес. Маслят в нем водилось прорва, крепеньких, нечервивых. Но в одиночку грибники сюда и раньше старались не соваться, а теперь и подавно. Данька машинально пошарил по земле взглядом, тут же выхватившим из иглицы несколько склизких коричневых шляпок, и с сожалением прошел мимо. «На обратном пути», — неубедительно утешил себя. Вскоре стало ясно, что к полудню Данька до паучьего логова не доберется. В лучшем случае, до опушки. Снова вытащив веревочку, парень задумчиво уставился на оставшиеся узелки.
1: Надо же, такая мелочь, а какую силу над удачей имеет. Может загадать, чтобы и вовсе не пришлось с паучихой биться. Приду, а она уже дохлая валяется. Сыскались и без меня умельцы, или срок ее настал.
0: Да нет, одернул себя парень. Это уже не удача, а ребячья мечта получается.
1: Удача? Это ежели могло повезти, а не повезти, и повезло. А от паучихи гхыр такого счастья дождешься. Только узел зря извед...
0: Падал Данька долго, аж две сажени. Так хряпнулся спиной, что даже заорать не смог сразу. А потом заметил вокруг себя поросль вбитых в дно ямины кольев, на одном из которых догнивал волчий труп. И прорвало. Лежал же Данька на куче листвы, так удачно раскинув руки-ноги, что нарочно, захоти, не сумел бы без лишних дыр между кольями вписаться.
1: А тут даже одежда целехонькой осталась. Единственный синяк от врезавшегося в бок меча.
0: Наоравшись и належавшись, парень помаленьку сообразил, что пора бы и честь знать. То есть выбираться отсюда, покуда все здешние волки не сбежались посмеяться над недотепой. Покряхтывая, сел, потянулся схватиться за ближайший кол, почувствовал, что в кулаке что-то зажато, поднес к глазам, и перед ними снова все поплыло. На веревочке остался один узелок.
1: Данька и не почувствовал, как, проваливаясь в волчью яму, дернул за волосяные концы. А если б не успел? Ох ты, лишенька!
0: Капустка смирно стояла на краю ямы, ожидая, пока внезапно сгинувший хозяин снова выберется на белый свет. Данька взял ее под узцы, но вести не спешил. Думал. Еще и одного медика не заработал, а два уже спустил. Может вернуться, пока не поздно. Не убьет же его Неклюд, если соврет, что струсил. Не так уж и соврет, кстати. Хотя треть от 100, 200, 300 золотых. Ого! Есть еще ради чего рисковать.

И вовсе там не было ни мрачного урочища, ни сухостойной чащобы с мертвой черной землей или мухоморным мхом по колено. Обычная поляна, светлая, травяная, с широко раскинувшими ветви дубами и натянутой между ними паутиной. Такой громадный, что опутанные ею вековые деревья казались кустиками вереска. Данька замер, не в силах отвести взгляда от нитей, густо усаженных паутинными свертками. Пес его знает, на кой паучиха утягивала и заплетала в паутину вещи сожранных ею путников. То ли посорочье украшала свое жилище, то ли делала это с хитрым расчетом, как хозяйка, заряжающая мышеловку обжаренным сальцем, чтобы дурни вроде Даньки сами лезли на убой. Но были там и коконы покрупнее, подлиннее. А когда налетал ветер, легкий душок превращался в переворачивающую кишки трупную вонь. Кобылу Данька оставил на опушке леса. Заявиться в паучье логово прямиком на скрипучей телеге было бы верхом идиотизма. Так что до места парень добрался своим ходом и сидел сейчас на корточках за поваленным стволом, высматривая паучиху. Жаль, что нынче не лето, и не слыхать в лесу ни птичьего щебета, ни стрекота кузнечиков, по которым, вернее, их резкому обрыву, можно было бы судить о приближении твари. Затем Данька разглядел позади паутины черное жерло норы и немного успокоился. Вот, значит, где она сидит. На другом конце поляны. Эх, удачно-то, как он с горки скатился. Наезженная дорога его бы аккурат к норе привела. А с той стороны ее заметить сложно. Как пить дать, ухнул бы прямо к паучихе в лапы. В траве что-то сверкнуло. Данька, не сводя глаз с паучьего логова, потянулся и вместе с палой листвой сгреб в кулак золотую цепочку с подвеской с лёской. А вон еще одна, со случайно нанизавшимся перстеньком. Видать, здесь прорвался кошель утаскиваемого гадиной человека, и драгоценная начинка дорожкой растянулась до самой паутины. Данька так на четвереньках по ней пополз, воспевая духом с каждой находкой. Собственно, на кой ему вообще связываться с паучихой? На новый дом, даже с учетом доли некрюда, он уже насобирал. Вон ту еще кучку тряпья перебрать, вроде бы что-то в ней поблескивает, и хватит с него. Выпряжет кобылу и, наклестывая до темноты, как раз успеет проскакать волчью слободку и распадок. А паучиха, пущай, настоящим героем остается. Будь у нее в норе хоть 100 пудов таких побрякушек. Данька и не заметил, как подобрался к самой паутине, правда, к дальнему краю, откуда до норы оставалось не меньше 30 сажений. И уже примерился поворошить приглянувшуюся кучку и отползти назад, когда сообразил, чего касается плечо. Позабыв о сокровищах, парень медленно выпрямился, словно застуканный хозяевами вор. Лицо было еще вполне живое, не обезображенное тлением. Человек как будто спал после тяжкой работы, заострившей скулы и проложившей темные тени под веками. Молодой еще мужик, лет 30, располагающего неразбойного и не жуликоватого виду. Часть длинных волос была прижата доходящей до подбородка паутиной, часть свободно свисала вдоль висков. Серые волосы, не седые и не русые, а словно пеплом присыпанные. Данька с облегчением понял, что он его не знает. И только набрался сил отвернуться, как мужчина открыл глаза. Голубые, словно подернутые литком приближающейся смерти, они двигались неестественно, рывками, только вправо-влево, но парня увидели. Пленник мучительно попытался сосредоточить на нем взгляд, двинул нижней челюстью,
но из приоткрытого рта не вырвалось ни звука. Даньку будто к земле приморозило.

0: Она не убивает человека на месте, как порядочный упырь или оборотень.
1: Пьяно таращась на единственный светильник корчмы, вещал уже изрядно захмелевший ведун.
0: Не разрывает на части, не придушивает, не выдирает сердце, не выпускает кишки. Нет, она обращается с добычей очень бережно, как мать с брыкающимся, не понимающим своей пользы младенцем. Сначала аккуратно обдирает лишнюю шелуху одежду, потом тщательно пеленает тело, мгновенно твердеющие нити, оставляя открытой только голову, и приматывает на свободное местечко в паутине. Первые пару дней жертва еще дергается, зовет на помощь, воет от боли, когда ей в живот втыкается полое сосущее жало. Яд у паучихи слабый. Он медленным параличом расползается по телу до груди, рук, шеи. На третий день паутина затихает. Человек еще дышит, слышит, как оголодавшая гадина ползет к нему по паутине. Чувствует, как острый кончик жала почти ласково выискивает удобное местечко. Ощущает боль и холод. Но он уже мертв. И висеть ему так недвижным, безмолвным коконом, пока паскуда паучиха не высосет его до последней капли. И снова выйдет на охоту.
1: На этом месте ведун окончательно отрубился и брякнулся лицом в тарелку с вылущенными рачьими останками. А Данька потом три ночи кряду не мог толком уснуть. Все чудился за стеной избушки скрежет паучьих суставов. Мерещились во тьме горящие желтым глаза. Бедного кота, привыкшего мышковать в коморе, Данька перед сном решительно брал за шкирняк и вышвыривал за порог. Самым же страшным было ощущение полнейшей беспомощности, когда с просонья не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, а над ухом. Чудится, вот-вот защелкают паучьи жвалы. В конце концов, другие работники выкинули Даньку ночевать в сени на пару с котом. Надоело просыпаться от воплей. А кому-то такое на самом деле. Парень нервно нащупал в кармане склянку с зельем. Если не приведи боги, тяпнет его паучиха. Одно спасение — выпить эликсир не позднее, чем через двое суток, покуда яд еще до сердца не дополз и руками двигать можешь. А этот вон уже еле башкой шевелит. Данька попятился. «Извини, мужик. Слишком поздно тебя отсюда вытаскивать. Без оттягивающей гибель паутины не проживешь ты и дня. Только одно мне остается для тебя сделать. Вот только духу немножко наберусь. Не доводилось мне еще человека». Чего греха таить? Была в Данькиных мечтах и прекрасная дева, спасенная из липких тенет. Нет, не подумайте чего, Шарася у него любимая и единственная, но помечтать-то можно? Еще утром до того приятно было героем-избавителем себя представлять, а теперь, глядя на умирающего, стыдно. Из-за мечты свои идиотские, и что ничем помочь ему не можешь, и что побрякушки золотые, может, ему принадлежавшие, у него на виду по карманам жадно рассовываешь. Мужчина из последних сил мотнул головой. Паутина слабо вздрогнула.
2: «Да не бойся! Прикончу я тебя, не оставлю на муку!»
1: Попытался успокоить его парень, снова присаживаясь и разворачивая тряпье. Глаз его не подвел. Среди обрывков шелковой ткани обнаружилась прекрасно сохранившаяся шкатулка с махоньким серебряным замочком. И сама в каменьях, и погромыхивает чем-то. Берем.
2: Сейчас. Погоди чуток.
1: Годить умирающий не пожелал. Снова попытался дернуться, захрипел, словно что важное сказать хотел.
2: Ну, ладно, ладно.
1: Парень вытащил меч, нерешительно перемялся с ноги на ногу. Виноватый и заискивающий глянул человеку в лицо, словно прося поддержки. Воздух тоненько зазвенел, принимая в себя нечто невидимое и неощутимое.
0: «Обернись!»
1: Данька, как завороженный, смотрел в голубые стекленеющие глаза, где двойным отражением шевелилось что-то черное, жуткое, приближающееся.
0: «Обернись!»
1: Он медленно, словно не своей волей, повернул голову. Она больше смахивала на громадного клеща, восьмилапого, приплюснутого сверху с маленькой, наполовину утопленной в теле головой. Поворачивать ее паучихе не было нужды. Несколько пар глаз позволяли ей одновременно наблюдать за происходящим слева, справа, впереди и сверху. Не в норе сидела гадина. Выползла откуда-то из леса беззвучно, а вовсе не с жучиным потрескиванием, как в Данькиных кошмарах, переставляя суставчатые ноги. Размышлять было некогда, бежать некуда. Умный рыцарь никогда бы не подпустил паучиху так близко. Умный ведун нипочем не стал бы рубить ее поперек клацающих жвал, крепостью, остротой и толщиной не уступающих самой лучшей стали. Умный наемник вообще бы не сунулся на ту поляну и правильно бы сделал. Но удача любит дураков, даже без веревочек. Меч ведьмы заговорила на славу, да и сил у Даньки хватало, как и у десятеряющего их страха. Клинок лунным лучом скользнул в щель между смыкающимися жвалами,

0: Когда Данька осторожно приоткрыл левый глаз, на поляне уже все стихло. Паучиха, поджав лапы к брюху, черным горбом валялась у входа в нору. Правый глаз парня тоже не разочаровал. Подле опрокинутой и распахнутой шкатулки весело искрилась в последних лучах солнца золотая лужица монет.
1: «Так я что, победил?»
0: Невесть у кого тупо поинтересовался Данька.
1: «Победил, выходит?»
0: Захотелось прыгать до верхушек дубов, орать от счастья, петлями бегать вокруг деревьев и даже расцеловать морду давешнего медведя, если подвернется.
2: «Эй, люди! Да я же теперь герой! Великий воин, гроза чудовищ!»
0: Парень осекся. Мужчина, поникнув головой, безжизненно висел в паутине. Выходит, ничего он от Даньки не хотел, лишь предостеречь. А он-то, дурак, еще добренького из себя корчил.
1: «Сейчас, погодь, покуда я золотишко нахапаю!»
0: Одни деньги на уме были. А что есть вещи куда ценнее, только сейчас дошло. Парень торопливо сунул пальцы в облепившие шею волосы и с нарастающим испугом, помяв холодное костенеющее горло, уловил таки слабое трепыхание.
1: «А может, все-таки еще не поздно? Ну, хоть один шанс из сотни, а?»
0: Не без труда разжав мужчине зубы, Данька вылил ему в рот всю склянку. Клокотнуло, но глотнул он или нет, парень не понял. Тем не менее вытащил нож, перепилил нити, связывающие паутину с коконом, и оттащил его на ровное место. От головы тела паутина отдиралась с трудом, липко чавкая и норовя переклеиться на Данькины руки. На синюшные пятна вокруг паучьих укусов парень старался не глядеть. Сколько она из него крови высосала? Хватит ли на жизнь, если зелье все-таки переборет яд? Вернувшись к паутине, парень прямо на ней вспорол один из малых коконов. На землю хлопнулось тележное колесо. Данька еле успел отскочить, в 7 корок отматюгав его за все свои сегодняшние мытарства. Снова всадил нож в паутину. Вторая попытка оказалась более успешной. Нашелся отрез так и недовезенного купцом до лавки сукна, дорогого, шелковистого, а главное, теплого и мягкого. Хватило укутать мужчину с ног до головы. Оставив его лежать под дубом, Данька сбегал за лошадью. На краю поляны капустка, вдохнув трупного духа, захрапела и заортачилась, но парень безжалостно... «А мне, думаешь, легко?» Стегнул ее поводьями, заставив подкатить телегу к самой паутине. Вечер очертил паучью тушу черной тенью, сделав вдвое больше. Стараясь на нее не глядеть, Данька бережно переложил мужчину на сено, зарыл у него в ногах ссыпанные в мешок побрякушки. Без разбору до кучи нарубил и набросал в телегу паутинных свертков. Заставить себя здесь переночевать, а поутру спокойненько прошерстить паучью кладовку Данька не смог. Не столько страшно, сколько противно. Словно незаконные трофеи собираешь, а чужие могилы в погоне за поживой раскапываешь. Капустка охотно бегом потащила телегу прочь с поляны.

Ночевать пришлось в Волчьей Слободке. Одна надежда, что по осени волки смирные, отъевшиеся за лето. Кобылу Данька на всякий случай оставил стоять в оглоблях. Только отстегнул удила и бросил ей охапку сена. Насобирал ворох горючего соснового сушняка, развел костер и растянулся на телеге, заложив руки за голову и глядя в ясные звездные.

0: небо. Попытался представить свежий сруб из золотистых брусьев, удойную коровку и стадо овечек, шарасю с блюдом пирогов. Но ничего не получилось. Мешало надсадное, все редеющее и слабеющее дыхание под боком. Каждый вдох давался мужчине с огромным трудом. По углам рта вязко пузырилась слюна.
1: «Да я и так уже все, что мог для него, сделал!»
0: Ворочаясь сбоку на бок, пытался убедить себя Данька.
1: «Ойли!»
0: — издевательски уточнял внутренний голос, не желая замолкать. И добился-таки своего.
1: «Слышь, мужик, ты это... На-ка вот!»
0: Данька поспешно, пока не успел передумать, вложил в безвольные ладони концы заветной веревочки. Сжал поверх свои кулаки и, не весь зачем зажмурившись, выпустил на волю заключенную в последнем узелке удачу. Провел по веревочке пальцами, прощаясь с присевшим был на плечо и тут же упорхнувшим счастьем, и, шмыгнув носом, зашвырнул ее подальше в темноту. Но кто сказал, что счастье заключается только в деньгах? Чистая совесть тоже чего-нибудь достоит.

0: Вороний Грай разбудил Даньку как раз вовремя, чтобы насладиться расчудесным зрелищем. Сероволосый, перегнувшись через бортик телеги, надрывно блевал желчью. Когда это занятие ему надоело, и он, тяжело дыша, грудью обвис на перекладине, Данька приподнялся и за плечи втянул его обратно на сено.
1: «Ну и везучий же ты, мужик! Соображаешь хоть чего?»
0: Мужчина жадно отпил несколько глотков из поднесенной к губам фляги, поперхнулся, снова сблевал и, немного отдышавшись, знаком показал «Еще!». Глаза у него были по-прежнему совершенно дурные, разъезжающиеся, но все с ним произошедшее он, похоже, помнил, потому что не удивился ни Даньке, ни телеге с трофейным добром, а, вытерев губы дрожащей рукой, хрипло спросил, куда они едут. Село Три Кренички он знал, кивнул и закрыл глаза.
1: «Эй, а зовут-то тебя как?»
0: Данька, спохватившись, осторожно потеребил его за плечо.
1: «Дар!»
0: — сонно отозвался сероволосый, сворачиваясь клубочком.
1: «Тоже мне дар! Убыток один!»
0: — по-доброму усмехнулся Данька, берясь за вожжи. На душе у парня было невероятно легко и светло. И он жив. Его спаситель спасенный сладко дрыхнет, больше не измучивая себя каждым вдохом.
1: И вокруг такая красотища осенняя, что сколько ни глазей не наскучит.
0: В селе героем примут, на руках по всем улицам пронесут, в каждой корчме нальют бесплатно. Любая девка сама на шее повиснет. Пацанят новорожденных еще год будут даньками нарекать.
1: А колдун, небось, первым за околицу выскочит.
0: Но об этом Данька старался пока не думать. Ближе к обеду, остановившись возле уже освоенного кем-то кострища, сварили похлебку из перловки и собранных в волчьей слободке маслят. Вернее, Данька варил, а сероволосый, приподнявшись на локте, с удовольствием втягивал ноздрями аппетитный дымок. Котелок, как и ложка, был один, в первый черед подсунутый дару. Убедившись, что тот, как и уверял, вполне способен поесть самостоятельно, Данька хозяйственно затоптал угли, проверил упряжь, и для порядка, покрутившись по полянке, присел на обрешетку дожидаться своей очереди.
1: «Спасибо».
0: Мужчина подул на неловко зажатую в кулаке ложку и поправился.
1: «За все спасибо.
2: В Трех Креничках у меня есть знакомый купец. Думаю, он без проблем судит мне полсотни золотых, так что...»
3: «Ты что такое говоришь?»
0: Неподдельно обиделся Данька, чуть не сверзившись с борта телеги.
3: «Да кабы не ты, висеть мне сейчас с тобой рядышком, паучихи, на радость! Даже медика не возьму и не смей предлагать!»
0: «Извини», — не стал спорить Дар. «Но за рубашку-то хоть заплатить позволишь? Я давно такую искал, честно». За утро Данька от дорожной скуки разобрал свои бывшие трофеи. Часть покидал в придорожную канаву, но нашлось там и кое-что стоящее. Например, серебряная ваза или сверток с навехонькой, только что от портного одежды, из которой Дар выбрал себе густо расшитую черной нитью рубаху. Красивая, хотя Данька на такую ни почем бы не польстился. Пес его знает, что эти жучки руны означают, да еще черные. Парень только махнул рукой. «А, она все равно не моя, носи на здоровье. А вот с ней убудет, с неклюда». Дар удивленно опустил ложку.
2: «И сколько, если не секрет, этот неклюд пообещал тебе за героизм и его материальные последствия?»
1: «Ну, вообще-то», — смутился парень, — «это я ему пообещал».
0: По мере Данькиного рассказа мужчина все выше поднимал брови, забыв про еду.
2: «Погоди, но ведь удача не поддается магическому воздействию, это во всех трактатах написано. Ни рассчитать, ни предсказать, ни тем более наколдовать ее невозможно. Обвел тебя неклюд вокруг носа. Он-то ничем не рисковал. Сучил простую веревочку, а там уж пусть удача сама разбирается, кому вершки, а кому катышки».
1: «Ты, гляжу, ученый», — уважительно протянул парень. «Да только я это и безумных книжек знал. А чуть припекло, купился, как простачок юродивый. Хошь, не хошь, Придется теперь все добро отдать, а то Неклюд мне жизни не даст. Непременно проклянет или сглазит.
3: Сглаз-то взаправдышний бывает?
1: Бывает, честно сказал Дар. Вот тот и оно, вздохнул Данька, понуро тряхнув вожжами.
3: Ладно уж, как-нибудь справлюсь. Без меча проживу, на рубаху заработаю, а кольцо... На кой дураков плодить?
0: С версту ехали молча. Под копытами и колесами шуршала разноцветная листва, будто вкрадчивым голосом старого Неклюда напоминая:
4: «Должок!»
0: Данька усердно горюнился, сероволосый думал, в помощь голове перебирая по обрешетке пальцами. «Писец, небось, в таких щепках ухоженных только перо и держать». Впереди уже показалось общинное пастбище, по которому в ленивом перезвоне бубенцов бродили пестрые коровы, когда Дар решительно тронул Даньку за плечо.
3: «Нет, этого так оставлять нельзя. Да будь он хоть трижды колдун, жизнью-то ты рисковал, а ему только руки потирать осталось».
0: Парень представил, как Неклюд с горящими глазами перебирает и укладывает в клеть Данькино кровное, и ему стало совсем тошно.
3: «Так ничего ж не попишешь. Обещал. Ведь колдун даже из-под земли достанет»,
0: — уныло хлюпнул носом доверчивый герой. Дар крепче стиснул руку на его плече.
3: «А ты пойди сейчас к нему и скажи. Мол, извини, добрый человек, да только не верится мне, что это твоими стараниями мне такая удача привалила. В яму ветер листвы нанес, медведь на дохлую овцу отвлекся. А у того мужика своей удачи с избытком хватало». «Ты что, он с меня по стенке размажет?» — скинулся Данька.
0: Мужчина усмехнулся, поднял ладонь, призывая помолчать, пока он не доскажет. И добавь:
3: «Но я, как человек честный, готов хоть сейчас тебе всю добычу отдать. Он же и телегу под окно пригнал. Да только хочу напоследок убедиться, то ли купил, что выторговал. Узелки такие вязать умеешь?»
0: «Умею», — растерянно поддакнул Данька.
3: «А толку? Удачи-то они не приносят». «То-то и оно. Тебе и надо доказать, что они ничем не хуже Неклюдских. Затянешь у него на глазах три узелка и предложишь их испытать. По мелочи. Ну, монетку там бросить и загадать, чем выпадет яблоко под одной из двух мисок спрятать».
5: «А ежели не угадаю? Шутка ли, три раза подряд?»
3: «Отдашь телегу», — пожал плечами сероволосый. «Теперь уже ты ничем не рискуешь».
0: Данька призадумался. Крепко призадумался. Идти на Неклюда оказалось, пожалуй, пострашнее, чем на паучиху. Кое-как отвязавшись от восторженно вопящей толпы, белый как мел, Данька остановил кобылу возле неогороженного домишки на отшибе, за которым смертеутверждающей картинкой виднелся погост. Судорожно сглотнув, Данька умоляюще оглянулся на спутника, но тот непреклонно сдвинул брови и кивнул на дверь. «Иди, мол, герой!» Как только парень скрылся в сенях, пепельноволосый полуслез, полусполз с телеги и, придерживаясь рукой сначала за обрешетку, а потом за стену дома, кое-как доковылял до окна и встал сбоку, чтобы посматривать в него одним глазом и не выявиться самому. А поглядеть было на что. Данька мямлил и заикался, комкая в дрожащих руках шапку, но идею спутника более-менее до колдуна донес, не расплескал. Правда, Дар чуть был не усомнился, а не вылетит ли парень из Неклюдской избы, глянув на перекосившееся от злобы лицо старика. Но Даньке терять уже было нечего. Выдержал. Колдун, видимо, считал Даньку круглым идиотом, ибо даже не трудился этого скрывать.
4: «Монетку, говоришь? Хорошо!» —
0: зловеще прошипел он. Цопнул горстью воздух, как назойливую муху, и, разжав ладонь, показал парню толстую монету неведомой чеканки. Завораживающе перекатил между пальцами и снова стиснул кулак.
4: «Ну, венок или руна?»
0: «Плохо дело. Деньга-то наверняка зачарованная, а то и вовсе колдовская. Когда крутишь, видно две стороны, а на самом деле только одна и есть.
1: Чтобы понять это, Даньке даже не нужно было быть колдуном. Загодя, признавая свое поражение, он распустил узелок, кинул на глумливо щерящегося неклюда жалобный телячий взгляд и совершенно неожиданно для себя брякнул: «Ребро!» И полетела Данькина удача, трепеща крутящимися боками, как диковинная бабочка-однодневка. Зазвенела по столу, определяясь, какой стороной выпасть, нет ли на ней кукиши для наглядности, подкатилась к самому краю, брякнула об пол, описала кружок по комнате, скрылась под столом и... Данька с колдуном одновременно задрали скатерть. Даже скупому неклюду не стоит экономить на полах. Вся его магия против щели в трухлявых досках, тьфу, и растереть. Колдун так заскрежетал зубами, словно те росли у него в три ряда. К следующему испытанию он подошел куда осмотрительнее. Мисок выставил целых пять, а яблоко выбрал самое маленькое и сморщенное, еще и в последний момент попытался спрятать его в карман. Не вышло. Яблочко, как живое, вывернулось из пальцев и само скользнуло под миску, а тут уж и парень обернулся. Угадал. Хоть и взапрел весь, выбирая. С выбором третьего испытания промучились долго. Приободрившийся Данька наотрез отказался выбирать и выпивать из двух бокалов тот, что без яда, разве что на пару с колдуном, но тогда отказывался колдун. Стоять под заклинанием, надеясь, что оно не сработает. Может, и шо в пропасть сигануть, авось полечу? И угадывать, сколько неклюду лет. Эй, откуда мне знать, что ты правду скажешь? Может, все 222? Колдун позеленел, и Данька пожалел, что не согласился. Наконец сошлись на гостях. Постучится первым в дверь мужик, Данькина взяла. Баба, следующий узел на своей шее, наглец, затянешь. Неклюд снова повеселел. Гости к нему заглядывали редко, а сегодня утром он успел сговориться с мельничихой, что после обеда та зайдет к нему, дабы пакостными колдовскими методами сжить сосвету паршивку невестку. И надо же такому случиться, что какой-то босоногий пацаненок, в вихре пыли пролетев мимо степенно шествующей по дороге тетки, рывком распахнул дверь колдуньи избушки и счастливо выпалив: «Дяденьки, не клюют, там вашего черного петуха бродячий кобель задрал, уже второе крыло отъедает!» С чувством выполненного долга бросился обратно. Смотреть, околеет бедная псинка после такой трапезы или нет.
4: «Ах ты, щенок паршивый!» —
1: рявкнул колдун весенней жабой, выпучив глаза. Но дверь успела захлопнуться, и мальчишка побежал дальше на своих двоих и без хвоста. Усмехнувшись уголками губ, сероволосый отступил от окна, успев присесть на край телеги, прежде чем на порог вылетит безмерно счастливый, невероятно удачливый, а теперь еще и неописуемо по сельским меркам богатый Данька. В отличие от него, Дарлай Рудничный, боевой маг с десятилетним стажем, мастер телекинеза и эмпатии, колдунов не боялся. Просто не любил конкурентов, особенно жадных, бесчестных и взорвавшихся.

0: Дарья Зарубина «Пора меж волка и собаки». Родила царица в ночь. Иван Алексеевич мерил шагами половицы перед спальней жены, откуда доносились тяжкие стоны роженицы и ворчливые увещевания повитух. Отец вздрогнул, когда из-за двери послышался сдавленный писк и радостные возгласы. Потом одна из повитух торжественно, как монаршую шапку, вынесла поскуливающий кулек. Иван Алексеевич заглянул. Среди батистовых пеленок обнаружилось крошечное красное личико с припухшими щелочками глаз и приплюснутым носиком.
1: «Доченька у вас, господин Курносов!» —
0: самодовольно произнесла повитуха, словно собственными руками изготовила пищавшее в пеленках чудо из чистого золота, инкрустировав бриллиантами.
2: «А что страшная такая?» — не удержался тот. «И на меня не похожа, и на мать! Разве на Глафиру не будь к ночи помянута, Петровну старую ведь?»
0: Он придвинул к лицу кулек, стараясь разглядеть дочку, но не успело имя тещи сорваться с его языка, как с кульком произошло что-то странное. На него уставились, не мигая, маленькие ярко-синие глазки. Малышка сердито нахмурилась, пискнула и исчезла. Вместо нее в пеленках оказался дымчатый, пушистый, как губернаторские усы, котенок, который тотчас тяпнул Курносова за палец. Отец вскрикнул и к ужасу повитухи выронил сверток. Перевязанный лентами батист упал на пол растрепанным белым качаном. Котенок от холки до кончика хвоста не больше ладони Ивана Алексеевича приземлился на все четыре лапки и ловко забрался под тахту. Через мгновение оттуда раздался отчаянный младенческий плач.
1: «Ой, божечки, дитю уронили!» —
0: запричитала повитуха, решив, как видно, не верить собственным глазам, и рухнула на корточки. Заглянуть под диван она не успела. Юбки ее еще летели в воздухе, а хозяйки уж не было нигде. Курносов потрогал ногой ворох одежды на полу. Под ним обнаружилась большая тыква. Такая старая и гнилая, что от касания курносовского сапога кожа на ней треснула, на пол брызнул желтый сок, а по комнатам тотчас распространился тяжелый квасной дух. Иван Алексеевич подпрыгнул, каким-то чудом оказавшись на тахте, и плачущим голосом позвал:
2: «Семен!»
0: Камердинер явился тотчас, непонимающе глянул, но быстро сориентировался и полез под тахту.
3: «Барышня, барышня, барышня!» — ласково позвал он. «Где моя маленькая хозяюшка?»
0: Сунул громадные ручища в пыльную темноту и поволок оттуда кого-то истошно вопящего. Едва из-под тахты показались тоненькие вороньи ножки, Иван Алексеевич лишился чувств.

0: Сказать ли вам мое несчастье?
1: «Как нынче барышни кушать станут?»
0: – осторожно спросила горничная, опасливо косясь на колыбель в несколько слоев, проложенную по бокам пуховым одеялом. От одеяла, приколотый английскими булавками до потолка, возвышался купол из мелкой рыболовной сети.
1: «Молоко налить в рожок или в блюдце?»
2: «Неважно, Катя»,
0: – отмахнулась госпожа Курносова, страдальчески морщась.
2: «Боюсь, все равно придется переливать. Принесите в рожке». И проса, если можно. Мне кажется...
0: В кроватке что-то защелкало, маленькая черная тень метнулась к потолку, но тотчас запуталась в сетке и заверещала. Горничная опрометью бросилась к двери, но добежать не успела. Что-то глухо стукнуло о пол там, где она была еще мгновение назад. Госпожа Курносова приблизилась, подняла с пола то, что осталось от горничной, большое матовое яйцо, завернула в передник и крикнула в двери:
2: «Семен!»
0: Камердинер осторожно принял яйцо и скрылся. А госпожа подошла к кроватке и выпутала верещащую дочь из сети.
2: «Что же ты это, Муся?» – проговорила она печально. «Ведь последняя девка была, что не убежала. Страусиное яйцо подумать только, ведь ты и страуса разу в жизни не видала».
0: Вороненок на руках матери затих. Черные перышки начали светлеть, пока не стали совсем прозрачными, превратившись в коротенькую пепельную шерстку. Котенок прильнул к корсажу госпожи Курносовой и замурчал. Несчастная женщина прижала невесомое пушистое тельце к щеке и заплакала.
3: «Что-то, Наташ, я никак Ульянку не дозовусь. И Семен как сквозь землю провалился», — проговорил из двери Иван Алексеевич. «Хотел послать его за отцом Еремией. Думаю, попросить старика Мусю нашу окрестить».
0: Он опасливо посмотрел на котенка, задремавшего на ладони Натальи, и лишь после того, как она кивком подтвердила «спит», вошел в комнату.
2: «Ульянку не ищи», —
0: устало проговорила жена, опустив на подушку спящую кошечку, которая медленно прибавляла в весе и очертаниями все больше походила на младенца.
2: «Муся ее в яйцо страусовое обратила. Я Степану отдала, к остальным отнести. Может, вырастет Марья Ивановна и обратно всех воротит».
3: «Дай-то Бог!»
0: Иван Алексеевич перекрестился на образа.
4: «Как думаешь, уж всем известно, что Машенька у нас особенная? Может, успеем еще уговорить кого в крестные, пока не все в обществе еще знают?»
0: Он не успел договорить. Наталья, закусив страдальчески губу, бросилась к мужу на грудь, всхлипывая:
2: «Прости меня, свет мой Иван Алексеевич! Виновата я перед тобой! Надо было другую жену тебя брать, ту, которая родила бы здорового наследника, а я вот как за предоборту тебя отблагодарила!»
3: «Полно, Наташа! Ведь не больная у нас Муся. Колдунья она. Только и беды, что силами своими пользоваться пока не умеет».
2: «И Вервольф!» —
0: всхлипнула Наталья.
3: «Не мучай себя, родная, не Вервольф она. Вервольфы, они волками оборачиваются. А наш все вороном да котенком. А не маг она, и от луны не зависит. Ты не рви сердце, Наташа. Каждому Господь дает дитя по силам, значит, поднимем. Кого люблю, того и наказую. Нет тут ни твоей, ни моей вины. Упокойся, не плачь».
0: Иван Алексеевич гладил жену по голове, косясь на кроватку. Не разбудить бы разговором и слезами уснувшую Мусю.
2: «Ведь ты, верно, голоден?» —
0: сполошилась Наталья. Курносов коротко кивнул, надеясь отвлечь жену от горьких мыслей, повел вниз в столовую.
4: «Объявление бы надо дать»,
0: – тихо проговорил он, поддерживая супругу под локоть.
4: «Хоть в те же ведомости, что в дом Курносова требуется няня. Тяжело тебе одной».
2: «Яйцо!»
0: – всхлипнула Наталья, снова начиная куситься.
2: «На этот раз, верно, крокодилье будет или черепашь. Не убийца я такое объявление давать».
4: «А мы напишем, что нам не простая няня нужна, а магическая», –
0: постарался улыбнуться Иван Алексеевич. От звука дверного колокольчика супруги вздрогнули и перекрестились. «Кто там, Семен?» — крикнул с лестницы Курносов.
1: «Я по объявлению»,
0: — ответил ему звонкий женский голос.
1: «В этот дом, насколько понимаю, нужна няня».
2: «Нужна, нужна»,
0: — заторопилась навстречу незнакомке Наталья и осеклась. Та, что стояла в прихожей, вызывала в памяти множество имен и прозвищ, но среди всего этого сонма слов определенно не значилось имени «няня».
2: Няня всегда представлялась Наталье Курносовой иначе. Пожилая дама в кружевном чепце и коричневом креповом платье, от одного взгляда в глубину ее выцветших голубых глаз душу сходит покой и умиление, а от звуков мягкого тихого голоса начинает клонить ко сну.
0: Такой была няня самой Натальи, няня Ивана Алексеевича, такой были все няни, которых она знала. Как видно, настал день, когда этой уверенности суждено было рассыпаться в прах. Посреди прихожей, уперев руки в бока, стояла высоченная, крепкого сложения девица в длинном платье из черного шелка, и это в половине девятого утра, и высокой остроконечной синей шляпе с крошечными полями, украшенной большим черным бантом. На бедре у няни удивленная хозяйка увидела кожаный цилиндр со стрелами. То, что в полумраке она поначалу приняла за дорожную трость, оказалось при более внимательном рассмотрении длинным луком без тетивы.
3: «А мы еще не давали объявления», — проговорил столь же пораженный видом гости хозяин дома.
1: «Это ничего страшного. Успеется».
0: Ослепительно улыбаясь, девица махнула рукой в черной кружевной митинке и поставила лук в стойку для зонтов.
1: «Иван Алексеевич, распорядитесь, чтобы Семен отнес саквояж, что стоит у двери, в детскую. Своя комната мне, конечно, понадобится, но пока барышня не окрепнет, думаю, останусь с ней. Наталья Савишна, будьте добры, покажите, пожалуйста, где хранится пострадавшая обслуга».
0: Госпожа Курносова, опешив, открыла рот на манер трагических масок, что она видала как-то в столице на барельефах, когда Иван Алексеевич для увеселения повез ее в театр магических иллюзий, и неопределенно махнула рукой куда-то в сторону кухни.
1: «В кладовой, стало быть», — понимающе заметила девица. «Ничего, сейчас сушеные жабы обстучим и на волю».
3: «А звать-то вас как, милая?»
0: Опешив от напора, только и сумел выдавить из себя хозяин.
1: «Чернавская, Арина Ярославна. Но ежели не затруднит, зовите просто няня Арина».
3: «А меня Татьяна Вольфовна».
0: Послышался от двери другой голос, такой сочный и низкий, что от него бедной Наталье Савишне сделалось скверно на желудке, а с Иваном Алексеевичем случилось что-то вроде нервического припадка. Он чуть присел, словно собирался вот-вот пуститься в пляс, и тонким плачущим голосом спросил:
2: «А вы-то позвольте, кто такая?»
3: «Стрепуха ваша, новая»,
0: — мрачно заявила вошедшая.
3: «Крупная, смуглая, словно собранная из глыб песчаника старуха с изрытым оспинами лицом, облаченная в толстый нагрудник из коричневой кожи поверх длинного черного платья. Седые космы, остриженные на новомодный парижский манер и взлохмаченные на старинный ведьмовской, торчали во все стороны из-под малинового берета.
1: «А у нас есть повариха-то?»
0: Прижимая бледные руки к животу, пробормотала Наталья Савишна.
1: «Барышни вот обещались жабы обстучать и...»
3: «И баста! Разбегутся. И хорошо еще, если расчет возьмут, а то ведь и с городовым вернуться могут», —
0: заметила та, которая назвалась Татьяной, и потерла кулаком крупный и круглый, как картофелина, нос.
1: «Татьяна Вольфовна, не пугай хозяев. Я хорошей жабой обстучу, зачарованный. Все счастливые разойдутся и даже про расчет не вспомнят. На жалование сэкономите.
0: подмигнула Арина сначала страшной поварихе, а потом и совершенно растерявшейся чете Курносовых. Татьяна Вольфовна поворотилась к хозяевам необъятным задом и принялась стаскивать с ног громадные стоптанные сапожищи, так что стали видны перекрещенные на спине и заткнутые за ремни нагрудника два коротких боевых топорика. Стрепуха вытащила из карманов, засунув туда узловатые руки едва не по локоть, пару домашних туфель с острыми лихо загнутыми носами и скомандовала:
5: «Ну что, на кухню пошли, хозяйка? Поглядим, что к чему».

0: сквозь волнистые туманы мартовская ночь, душистая и сырая, лилась в открытое окно второго этажа. Курносовский дом, приземистый, украшенный резными наличниками и геранями на подоконниках, слепо вглядывался в темноту, словно пытаясь различить вдалеке шум хозяйской коляски и перестук лошадиных копыт. Но все давно смолкло. Стихли всхлипывания Натальи Савишны, одышливые наказы Ивана Алексеевича. Курносовы погрузились в коляску, а верный Семен на козлы. Провожая родителей, Муся, удивительно кроткая и молчаливая, сохраняла младенческий облик. Матушка называла ее ангельчиком и никак не желала расстаться. Впервые за 4 месяца с рождения Муси Курносовы отважились выехать в свет, навестить сестру Ивана Алексеевича. Едва экипаж родителей скрылся из виду, Муся тотчас обернулась вороненком, села на забор и орала, пока не охрипла, на соседского волкодава по кличке Монсеньор. Пес был из благородных, смолчал. Наоравшись, Мария Ивановна дрыхла без задних ног до полудня и теперь сидела, обернувшись котенком на плече няни, подставив острую пепельную мордочку ночному ветерку, доносившему с поля запах оживающей земли, талого снега и тысячи иных, неведомых обычным людям запахов. Арина сидела на подоконнике, обняв руками одно колено и свесив ногу валом сапожки наружу. Круглая, желтая, как сыр, луна, двигаясь над домом, норовила коснуться окованного металлом каблучка, но Арина спрятала сапожок в тени карниза. Няня прикрыла глаза и вздернула подбородок, подставив ветру бледное лицо. За ее спиной, в глухой, как скорбная вуаль тени, замерла Вольфовна. Лицо ее было сурово, седина отливала луной, а все черты словно заострились. Видно было, как слабо светятся на щеках и кончиках ушей светлые короткие волоски.
1: «Тянет?»
0: — спросила Арина, не открывая глаз.
2: «Тянет», — отозвалась Татьяна.
1: «Полетаем, отпустит?»
0: Повариха покачала головой.
2: «Только перетерпеть. Тянет только в самое полнолуние. Часов 5-6 до приголой ночной луне. Сколько месяцев везло, то созреет луна днем, то тучи набегут. Пора и честь знать, помянуть корни волколачьи».
0: Татьяна поскребла ощетинившийся подбородок с серыми отросшими в одночасье когтями.
1: «Ты ж только на осьмушку, волколак!»
0: усмехнулась Арина.
1: «Давай еще гномьи твои корни вспомним. Прокопаем из винного погреба лаз на пустырь. Когда придет наше Мариванное время предсказанное, будет лишний путь отхода».
2: «Засранка ты, Арина. Даром, что человек»,
0: обиделась Татьяна. Няня, продолжая улыбаться и поглаживать по тощей спинке глухо урчащую воспитанницу, другой извлекла из складок юбки небольшой пузырек.
2: «Лауданум»,
0: медленно по складам прочитала Татьяна.
1: «Гномью твою натуру вряд ли свалит».
0: Арина свесила ей вторую ногу, Муся на ее плече покачнулась, вцепилась коготками, на светлой коже, едва прикрытой черным кружевом, выступила кровь.
1: «Но тянуть станет меньше».
0: Луна выкатилась из-за дома, пролилась на Курносовский сад. Где-то вдали раздался протяжный вой, такой отчаянный и тоскливый, что даже соседский монсеньор не выдержал и, задрав голову, завыл в ответ. В этот момент грохнул дверной молоток, а потом кто-то и вовсе забарабанил в дверь кулаками. Глухо зарычав, Татьяна ринулась вниз. Арина торопливо спрыгнула в комнату, беря на руки Мусю. Когда она степенно и неторопливо спустилась вниз, Татьяна уже вовсю бронилась с пришедшим.
2: «Хозяев нет,
1: — гудела стрепуха хрипло.
2: «Прочь поди! Спать надо в такую ночь!»
1: «Да мне не хозяев ваших надоти!» — переминался с ноги на ногу мужичок, комкая в руках шапку.
2: «Какого ж лешего ты молотишь?»
1: Наступала на него Татьяна, сверкая всклокоченными кудрями в лунном свете. Спина ее, вопреки обыкновению, сильно скруглилась, длинные руки свисали до колен, широкие ноздри и губы вздрагивали при каждом слове.
3: «Мне бы госпожу Чернавскую! Говорят, в няньках она у вас служит!»
1: Рабея отступал, но не сдавался мужичок.
3: «Я поговорю.
1: Татьяна Вольфовна, впусти!» Повелительно произнесла Арина. Смутившись, повариха отступила вглубь дома, на ходу щедро лакнув из бутылочки.
3: «Арина Ярославна, барышня наша, говорят, вы все можете, ежели магическое дитё захворает!»
1: Няня подошла ближе, не сводя с гостя пристального тяжелого взгляда, передала стрепухе, успевшую обратиться младенцем в воспитанницу, и спросила:
3: «Господин твой кто?»
4: «Бадыгин Ефрем Васильевич».
1: «Фабрикант?» Мужичок кивнул, и Арина, улучив мгновение, схватила его ладонями за щеки и прожгла взглядом. Он замер. Арина же, напротив, взволнованно отпрянула, обхватила себя руками.
3: «Сколько в тебе весу?» «Впрочем...»
1: Она обернулась к стрепухе.
3: «Возьму твою метлу. Моя не вытянет».
1: Вытолкав мужика за дверь с наказом ждать, пока позовут, Арина легкими шагами поднялась в детскую, взяла лук, прицепила к поясу свой необычного вида колчан, рассовала в потайные карманы пузырьки и свертки. «Вот как туману напускать надо, чтоб не сги!» — бросила она вошедшей Татьяне.
3: «Знала ты, что у Бадыгина особенный ребенок растет, нет?» «И я нет. И государева служба, возможно, не в курсе. Иди все и дальше без осложнений, так всю жизнь не прятал бы папаша».
1: Арина вынула из рук стрепухи мирно гулившую барышню и, крепко спеленав, положила в корзинку. Муся тотчас заорала, задергалась, пытаясь освободиться.
3: «Наверху подмерзнет и успокоится»,
1: бросила Арина, укрывая корзинку пуховой шалью. Сама няня набросила на плечи алый шерстяной плащ, накинула на голову капюшон.
2: «Может, Марью дома оставишь?»
1: — с сомнением проговорила Татьяна.
3: «Я только что видела, как одна пожилая дама на 1/8 волколак высосала полпузырька опиумной настойки».
1: Татьяна пожала плечами и вновь приложилась к пузырьку.
3: «Не переживай. Там работы на полчаса, судя по всему, что я у нашего гостя в мыслях вычитала. А пока болтаемся из конца в конец, Марья Ивановна укачает, глядишь. А то она с отъездом родителей совсем режим сбила. А если вы обе будете ночами хороводиться, я с вами не отдохну».
1: Арина вышла на крыльцо, плеснув алым крылом плаща. Мужичок двинулся за ней, как зачарованный, покорно влез на неказистую, но крепкую метлу, и только когда Арина шепнула «Держись!», обхватил ведьму за талию и прижался, зажмурившись щекой к алому плащу. Корзинку с малышкой Арина поставила между колен, придерживая воспитанницу одной рукой. Другой она уверенно направила метлу в темное небо к скалящейся луне, которая, наконец, улучила возможность всласть облизать сверкающие металлом каблучки.

0: Горе, малый я не сильный. Фабрикант Бадыгин в винного цвета халате поверх полосатого жилета и белоснежной сорочки бродил у крыльца, поглядывая на дорогу. На шелест опускающихся у дома гостей он обернулся, лицо его страдальчески исказилось.
1: «Арина Ярославна, как? Что ж, как я вас? Чем могу?»
0: Он захлебнулся словами, промокнул платочком увлажнившиеся глаза.
1: «Ася, что она еще ребенок?»
0: Слабо пробормотал он. Из дома донесся рев, грохот падающей мебели. Арина достала из корзинки Мусю. Та, увидев чужого, начала тотчас покрываться шерстью. Бадыгин умилился и засюсюкал.
1: «Ой, а Марусенька Курдасова тоже выходит вервольфица?»
2: «А не маг», — оборвала няня. «Поговорим о вашей беде. Волчий ген наследуется. Сами вы, насколько понимаю, к Луне равнодушны. Так от кого ваша дочь унаследовала свои особенности? Мать?»
3: «Бабка по материнской линии. Добрейшая была женщина, но раз в месяц начнутся...»
0: Бадыгин зло покосился на лунный диск.
3: «Эти дни становилась такая сука! Мир ее праху!»
2: «Давайте осмотрим барышню»,
0: — прекратила его воспоминание Арина. Вперед хозяина прошла в дом. По углам жалась прислуга. Видимо, знавшие о специфической наследственности Анастасии Ефремовны, люди не торопились разбегаться, но и входить к разбушевавшейся вервольфице побаивались.
2: «Беспокоит ты что?» – спросила Арина на ходу.
1: «Шумит!»
0: – с горечью сказал фабрикант. Арина жестом велела отпереть дверь, рывком распахнула ее и выставила перед собой обмякшую в ее руках котенка Мусю. Раздался глухой стук, что-то темное и округлое покатилось к ногам ведьмы, и все стихло. Слуги, тотчас оттаяв, побежали дать свету.
1: «Это что же?»
0: – заохал Бадыгин, осознав, откуда у двери взялась небольшая оранжевая тыковка.
1: «Как же это?»
2: «Не шумит», – криво усмехнулась Арина. «Не беспокойтесь. Верну в целости, но так как ваша дочь не покалечит ни себя, ни других, и легче перенесет Луну. А мы с вами пока обсудим, с чем может быть связана проблема метаморфозы. Как понимаю, барышня раньше оборачивалась без лишней экзальтации».
0: Все еще ошарашенный видом тыквы, Бадыгин сел на тахту и уставился на дочку, приоткрыв рот. Арина легко похлопала его по щеке.
2: «Оборачивалась раньше, Ася, легко?»
1: «Да. Бывало, побегает по дому, выскочит в сад, повоет, куреешь угонет курятники и спать завалится. Так во сне и вернется. Ведь она дитя еще совсем».
2: «А недавно ничего странного не было? Может, происшествия какие?»
1: «Да ничего», — промямлил Бадыгин.
4: «Как это ничего?»
0: — выступила вперед сухая желчная старуха в сиреневом креповом платье. По тонкой нитке бус на увядшей шее и горделивой осанке Арина опознала в ней экономку.
4: «А мусье этот, барышню, как напугались!»
2: «Как?»
0: Ефрем Васильевич махнул рукой, сутулившись.
5: «Давеча к нам приезжал в гости мой деловой партнер, господин Франсуа Люпен. Я просил Асю посидеть в своих комнатах, а она возьми и выскочи к гостю. Озорница!»
4: «Да уж, какой озорничать!»
0: — вклинилась экономка, и Арина подумала, что порядка в доме фабриканта маловато. Может, вся строгость Бадыгина касается только мануфактур? А экономка подступила ближе, положила руку гостье на кружевной рукав. Видимо, так она привыкла успокаивать барышню.
4: «Как увидела его!» Замерла, побледнела вся. Он к ручке, мол, демуазель, а она, бедняжка, стоит, едва дышит. Пришлось потом ей нюхательные соли дать».
1: «Соли?»
0: Арина каменным взглядом пригвоздила экономку к полу, заставив убрать руку с рукава.
1: «Вервольфу? Соли?»
4: «Нам Андрей Андреевич составил специальные.
3: для тещи еще покойницы.
0: Встал на защиту экономки фабрикант. Арина напряглась.
6: Андрей Алексеевич, когда барышню смотрел в последний раз?
3: Так никогда.
0: Пожал плечами Ефрем Васильевич.
3: Он хоть и магический доктор, а обязан докладывать куда следует, если не родится Вервольф.
7: Ведь родная кровиночка, Арина Ярославна, защитить хотел. Ребенок она еще, совсем ребенок.
0: Слышно было, как далеко, где-то за лесом, раздался протяжный волчий вой. Слуги переглянулись, вздрогнув. Арина наклонилась, тихо постучала костяшками пальцев по лоснящемуся боку тыквы.
6: «Сколько лет вашей дочери?»
0: — спросила она строго.
3: «Намедни 12 исполнилось».
6: «Случались ли у нее женские недомогания?»
0: На этот раз Арина уже знала, кому адресовать вопрос. Экономка поджала губы, указывая глазами на хозяина, мол, нельзя такие вещи при отце рассказывать. Ну и этой пантомимы было достаточно. «Неделя? Две?» Экономка сдержанно кивнула, подтверждая второе предположение. На мгновение всем в комнате показалось, что гостья побледнела. Но она быстро взяла себя в руки. Ведьма очень медленно положила воспитанницу в корзинку, сняла с плеча лук, освободила от кожаной сбруи, вытянула из колчана стрелу и, быстро чиркнув острым ногтем по запястью, смазала древко кровью. Когда она вышла на крыльцо, плащ вспыхнул в свете луны. Все взоры были прикованы к алому полотнищу, так что никто толком и вспомнить не мог, в какую сторону ведьма выстрелила. Но сделала она это лишь однажды, а после поставила лук у двери и, подхватив на руки свою барышню, скомандовала.
2: «Окна заложить, двери запереть и заколотить изнутри! Во всех каминах и печах разжечь огонь!»
0: Словно вторя ее приказом, вновь раздался волчий вой. А за ним почти сразу еще один.
2: «Пошевеливайтесь!»
0: Бадыгин кивнул, и все забегали.
8: «Арина Ярославна, мне говорили, что вы опытная ведьма, лучшая в своем деле, но я должен знать, что происходит в моем
2: «Волки!»
0: Тихо бросила Арина. Со стороны черной лестницы послышался глухой удар. Рычание, крик. Вой обрушился, словно со всех сторон. Где-то зазвенело стекло.
2: «Все наверх!» —
0: крикнула ведьма, и слуги поспешили по лестнице в верхние покои.
2: «Ефрем Васильевич, берите с собой всех, кого сможете, и забаррикадируйтесь!»
0: Он все еще не понимал. Стоял, не зная, что предпринять. Слышно было, как под стеной дома грызутся и рычат звери.
2: «Вы думали, она просто так бесится? Жаль, она сама не знала, что к чему. Поздно теперь. Сейчас ваша Ася — единственная зрелая волчица в округе, на которую еще никто не заявил свои права. За нее будет драка. Поэтому вы пойдете наверх и постараетесь удержать оборону.
8: А вы?
2: Я верну Анастасии Ефремовне ее лунный облик и буду надеяться, что мой призыв о помощи был услышан».
0: Муся на руках Арины выгнулась и завопила, размахивая сжатыми кулачками.
8: «Какая воинственная девица!»
0: — заметил фабрикант отрешенно.
8: «А вы ужасная няня. Я бы на месте Курносовых гнал бы вас за шей.
2: А я бы на вашем месте уже заколачивала дверь на второй этаж».
0: Не осталось в накладе Арина.
2: «С той стороны. Но у меня волки на пороге. И вервольфы. И пес знает кто еще.
8: Из-за того, что вы прятали дочь-волчицу, могут погибнуть невинные люди».

0: Несколько слуг, вооружившихся кто чем мог, прильнули к двери на кухню. Где-то уже громила утварь. Наверху, видимо, глянув вниз из окна, завопила девка. Бадыгин поднял и прижал к себе тыкву.
1: «Не дам! Я должен ее защитить, она у меня одна!»
2: «Положите и отойдите, Ефрем Васильевич», — предупредила Арина.
0: Дверь за спиной фабриканта содрогнулась от удара.
3: «Ефрем!»
0: С глухим рокотом раздалось из-за створки входной двери.
3: «Увы!»
2: «Это ваш друг, Ефрем Васильевич. Франсуа Люпен. Открывай, — говорит!» —
0: съязвила Арина, укачивая Мусю.
2: «Тыкву на пол и наверх!»
0: Все произошло почти одновременно. Арина легко ударила тыкву, вынутой из складок юбки сушеной жабой, и разошедшаяся в младенческом гневе Марья Ивановна уставилась синими глазенками на фабриканта. Через мгновение крупный и желтый огурец-переросток отлетел под лестницу от удара в мощные волчьи лапы. Ася, ощерившись, совертелась, ища врага. Слуги бросились в рассыпную. Лишившаяся дополнительной поддержки дверь слетела с петель. Арина прикрыла воспитанницу плащом, прижимая ее к себе одной рукой. Пальцы другой сплетались, насыщая воздух незримыми письменами. Волки замедлились. Двое или трое под взглядом испуганно орущей Муси свернулись в оранжевые шары тыкв. Еще двоих зацепила Арина, они выли и корчились от боли. Ася добила их быстро и чисто перегрызла горло. Входная дверь вылетела под ударом то ли волчьего бока, то ли мужского плеча. Франсуа Люпен появился в проеме двери, окруженный лунным сиянием.

0: Арина чувствовала, как устала Муся. От малышки исходила почти такая же сильная аура сонной апатии, как от Люпена острой жажды, от взъерошенной Аси животного страха. Волки, почуяв оборотней, попятились с куля, признали сильнейшего. Арина спрятала Мусю под плащ, прицеливаясь взглядом туда, где у зверя должны были быть глаза. «Я государева ведьма, ты зверь!» — повторяла она про себя, выдерживая жжение в глазах. Люпен не мог не включиться в игру. Темный силуэт двинулся к Асе. «От имени государя-императора приказываю покинуть этот дом!»
1: «Хороший взгляд, сорсьер, но я плюю обычай!»
0: Лающим шепотом проговорил Люпен.
1: «Плюю, кто глядит долго! Я верю только в пасть!»
0: Он обернулся, когда услышал за спиной возню. Крупная темная тень метнулась в лунном свете и исчезла. А один из оборотней повалился, хрипя. Из его горла хлестала кровь. Второй закрутился, пытаясь понять, откуда ждать нападения. Арина подскочила и со всей силы свободной рукой ударила полукровку по уху. «Мы видим, на государевой службе тяжелая рука». Люпен затряс головой, приглушенно рыча. И тогда Ася с отчаянным визгом вцепилась ему в ногу. Вторым ударом Арина свалила взвывшего француза на пол. Он ударом ноги отшвырнул к стене заскулившую Асю. В отблеске лунного света сверкнули клыки. Арина обняла Мусю, зажмурилась и приготовилась к боли. Но боли не было. Только противный хруст, чавканье, глухие удары да тихое поскуливание раненой Аси.

0: Нина!» — раздался совсем рядом знакомый голос. «Перенесите девочку на диван!» Муся захныкала, толкаясь ладошками под плащом. Арина открыла глаза. Было жутко тихо. В углах валялись тыквы, мертвые волки. Какой-то отважный слуга нянчил погрызенную руку. Наверху лестницы стояла со свечой экономка. За ней толпились слуги.
1: «Барышню на диван принесите!» — приказала Арина.
0: Трое слуг с величайшей осторожностью подняли юную волчицу и отнесли в гостиную. Вся челядь последовала за ними, оглядываясь в поисках хозяина. Арина увидела его, закатившегося в пылу драки под ламберный столик, но решила, что это подождет. Оборотень сидел на полу, сгорбившись. Голый, крупный, кое-где еще покрытый шерстью, он озирался в поисках хоть какой-нибудь одежды. Длинные волосы были спутаны, падали на желтые сверкающие во тьме глаза. Человеческий облик возвращался с трудом. Ночь полной луны была в разгаре, и для того, чтобы побороть зов и стать человеком, понадобилось бы нечеловеческое усилие воли.
1: «Андрей, ты не ранен?»
0: Арина присела на корточки, продолжая одной рукой прижимать к себе засыпающую Мусю. Другой стерла кровь и грязь с лица доктора, поцеловала в окровавленные губы.
2: «Получил твой зов».
1: «Ты вовремя».
2: «Тут я смотрю, все в овощах».
1: «Не туда смотришь».
2: «Если найдешь мне штаны, буду признателен. Девочке нужна помощь, но без штанов и не восстановившись, я туда не сунусь».
1: «Тянет?» —
0: спросила Арина, зная ответ.
2: «Против природы не попрешь», —
0: невесело усмехнулся доктор. Бесцеремонно оторвал от корсажа Арины черную ленту и стянул ею волосы.
2: «Ты отвратительная няня», —

0: Арина кивнула, с нежной улыбкой гладя оборотня по высоким волчьим скулам.
1: «Это та самая девочка из пророчества?»
0: Снова молчаливый наклон головы.
1: «И ты потащил ее к волкам. В твоем духе. А теперь положи ее в корзинку», — приказал доктор глухо.
2: «Кто дал тебе право командовать?»
0: Осторожно устраивая Мусю на шале, усмехнулась Арина.
2: Марья Ивановна зачмокала во сне и притихла.
1: «Ты все равно не подчиняешься. Это я несусь к тебе со всех лап».
0: Доктор попытался подняться, опираясь на труп врага. Не получилось. Арина обняла его, чувствуя, как вибрируют от усталости и отступающего напряжения мышцы.
1: «Останови время, Арина.
2: Ты же знаешь, что запрещено. Я на службе».
1: «К чертям останови!»
2: «Это приказ?»
1: «Это потребность. А теперь или сними этот алый плащ, или спроси, наконец, почему у меня такие большие зубы?»

0: Томление грусти безнадежной. Они лежали в глухой темноте неподвижного времени, завернувшись в один плащ, слушая, как пытаются совпасть в ритме сердца.
1: «Присмотри за ней, Андрюш!»
0: Арина зарылась лицом в волосы доктора, вдыхая звериный запах.
1: «Завтра я напишу рапорт государю. Анастасию Ефремовну поставят на учет. Если ты вступишься на правах вожака губернского сообщества Вервольфов, Бадыгин отделается штрафом. Французы за своих не вступятся. Может, еще и приплатят, чтобы перед державами не осрамиться».
0: «Арина, я ее не возьму.
2: Она еще ребенок».
1: «Это временно. Из нее получится сильная волчица. Как раз по тебе. А если ты не возьмешь, через год грызня повторится».
0: Доктор молчал, крепко притиснув к себе ведьму. Муся пошевелилась во сне, но время обволокло ее, придавило, и она не проснулась.
1: «О чем ты думаешь?»
0: Не удержалась ведьма от глупейшего из женских вопросов.
3: «О том, что моя любимая женщина сватает мне волчицу, у которой отец – огурец».
0: От их смеха время лопнуло и покатилось дальше. Зашумели в гостиной, доктору подали штаны. Фабриканта вышрудили из-под столика, и Арина от души приложила его сушеной жабой. Тыквы понесли на кухню. Арина кружила над полями, огородами, спящими домиками, облитыми как патокой, теряющей силу луной, пока не продрогла совсем. Муся дрыхла в корзинке, укрытой шалью, и улыбалась во сне. Они приземлились на лужайку у дома так тихо, что монсеньор только глухо зарычал, прислушиваясь, но так и не залаял. Окна в доме были темны. Только одно на втором этаже хлопало, словно крылом послушной ветру шторой. Из глубины комнаты доносился сиплый разбойничий голос Татьяны, которая выводила, чуть подвывая:
4: «Ой, то не ветер, ветер».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Сегодняшний эфир для вас подготовили и проведут диджакей Андрей Эдисон и ваш покорный слуга, литературный ведущий Влад Коп.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире действительно «Модель для сборки», и мы сегодня с вами вновь собрались, чтобы сделать очередную сказку. Надеюсь, она будет сегодня замечательная. Вчера был немало поражен. Получаю звонок от Влада, говорит, спишь? Нет. Завтра будем читать ужасы. Я, в свою очередь, для затравочки могу сообщить о том, что весна идет, весне дорогу, а программа наша тоже на «Пионере» набирает и набирает ход. И в сегодняшнем эфире, как мы с вами обсуждали, как я вам обещал не так давно, мы сделаем очень интересную ретроспективу. И сегодняшний эфир в музыкальном плане будет посвящен всем тем замечательным золотым трекам, которые звучали и на танцполах, и в рамках программы «Модель для сборки» в течение всех последних 15-17 лет. Выборка будет сделана мною в определенном стиле, конкретнее по трекам, по авторам, и все детали я вам расскажу в конце эфира, поэтому у вас есть огромный стимул не засыпать до конца программы. А сейчас лишь скажу, что играет замечательный трек от музыканта Питера Лазенби. Вот им мы начали наш сегодняшний эфир, а продолжать будем очень-очень замечательными старыми и давними работами. Так что сегодня у нас действительно программа, в общем, можно сказать, что по заявкам. Вот такой вот эксперимент. Надеюсь, что он вам понравится, и надеюсь, что я для вас еще очень-очень много подобных интереснейших олдовых треков подготовлю в будущем. Они у меня уже, в принципе, есть. Ну, а теперь давайте послушаем Влада относительно ужастиков, потому что меня лично это интересует. Я надеюсь, что и вас тоже.
0: Да, действительно, весна наступает, все просыпается, из-под земли лезут подснежники, всяческая живность вылезает из-под снега тоже. Все, кто спал под снегом и в норках, просыпаются, вылезают. Что касается всякой нежити, как то бурдалаков, упырей, вампиров, оборотней и так далее, они, конечно, поскольку не живут, то и не впадают в спячку. Но когда вылезает на поверхность живность, которой питаются эти самые страшные создания, то, разумеется, они тоже активизируются. Вот сегодня мы послушаем рассказ Михаила Кликина под названием «Наш упырь». В общем, достаточно интригующе. Упырь, но наш. Как это?
1: Это в смысле не американский.
0: Да, это вы поймете, прослушав рассказ. Сразу хочу сказать, что я думаю, что те, кто ждет какой-нибудь расчлененки крови и мозгов наружу, может быть, будут разочарованы, поскольку тут действие идет не совсем впрямую. Но, тем не менее, надеюсь, что холодок какой-нибудь в душе у вас шевельнется. Особенно, если вы слушаете нашу программу сегодня при выключенном свете и в одиночестве.
1: Ну вот практически и все. Мы оставляем вас на несколько минут для того, чтобы вы настроились и подготовились. Влад Коп и Андрей Эдисон в студии. Это «Модель для сборки» на Пионер-ФМ. Незаметно присоединяйтесь.

0: Вовка стоял на склизких мостках, держа удочку двумя руками и, прикусив язык, внимательно следил за пластмассовым поплавком. Поплавок качался, не решаясь ни уйти под воду, ни лечь на бок. Клев был никакой, караси брали плохо и неуверенно, подолгу обсасывали мотыля и засекаться не хотели. За все утро Вовка поймал лишь двух. Они сейчас плавали в алюминиевом бидоне, заляпанном сухой ряской. Позади что-то треснуло, словно стрельнуло. Кто-то ругнулся глухо, и Вовка обернулся. Из заповедных зарослей болиголова, в которых прятались развалины старого колхозного птичника, выходили какие-то мужики. Сколько их было и кто они такие, Вовка не разобрал. Он сразу отвернулся, крепче упер в живот удилище и уставился на поплавок, пьяно шатающийся среди серебряных бликов.
1: «Мальчик, это что за деревня?» — спросили у него.
0: Голос был неприятный, сиплый, пахнущий табаком и перегаром.
2: «Минчакова», — ответил Вовка.
0: Поплавок чуть притоп и застыл. Вовка затаил дыхание.
1: «У вас тут милиционер где-нибудь живет?»
2: «Нет».
0: Вовка понимал, что разговаривать со взрослыми людьми, повернувшись к ним спиной, невежливо, но и отвлечься сейчас не мог. Поплавок накренился и медленно двинулся в сторону, а значит, карась был крупный, сильный.
1: «А мужики крепкие есть? Нам бы помочь, мы там застряли!»
2: «Нет мужиков», — тихо сказал Вовка. «Только бабушки и дедушки».
0: За его спиной зашептались. Потом снова что-то стрельнуло. Должно быть, сухая ветка под тяжелой ногой. И облупленный поплавок резко ушел под воду. Вовка дернул удочку, и сердце его захолонуло. Легкое березовое удилище изогнулось. Натянувшаяся леска взрезала воду. Ладони почувствовали живой трепет попавшейся на крючок рыбины. Вовку бросило в жар. Не сорвалась бы, не ушла. Забыв обо всем, он потянул добычу к себе, не рискуя поднимать ее из воды. У карася губа тонкая, лопнет, только его и видели. Упал на колени. Схватился за леску руками, откинул назад удочку, наклонился к воде. Вот он, толстый бок, золотая чешуя! Он не сразу, но подцепил пальцами карася за жабры, выволок его из воды, подхватил левой рукой под брюхо, сжал так, что карась крякнул, и понес на берег, дивясь улову, не веря удаче, задыхаясь от счастья. Что ему теперь было до каких-то мужиков?

Менчакова спряталась в самой глуши Алефтеевского района среди болот и лесов. Единственная дорога связывала деревню с райцентром и со всем миром. В межсезонье она раскисала так, что пройти по ней мог лишь гусеничный трактор. Но тракторов у селян не было, и потому провизии приходилось запасаться загодя, на месяц-два вперед. В этой-то дороге, кроме местных жителей, никому не нужной, и видели селяне причину всех своих главных бед. Будь тут асфальт, доходи автобус до райцентра, разве разъехалась бы молодежь? Была б нормальная дорога, и работа бы нашлась. Вокруг торф, есть карьер гравийный старый, пилорама когда-то была, птичник, телятник. А теперь что? Но с другой стороны, поглядеть, в Брушково дорога есть, обеды там те же. 2,5 дома жилых остались, в 2 старики живут, в 1 на лето дачники приезжают. В Менчаково дачники тоже, бывает, наезжают, и людей побольше. 10 дворов, 7 бабок, 4 деда, да еще Дима слабоумный. Ему давно за 40, а он все как ребенок. То кузнечиков ловит, то сухую траву на полянах палит, то над лягушками измывается. Не со зла, а от любопытства. Так может, и не в дорогах дело-то?

0: Вернулся Вовка к обеду. Бабушка Варвара Степановна сидела за столом, раскладывала карты. Увидев внука, дернула головой. «Не мешай, мол, не до тебя сейчас». Что-то нехорошее видела она в картах. Вовка это сразу понял. Спрашивать ничего не стал. Скользнул в темный угол, где висела одежда. По широким ступенькам лестницы забрался на печку. Кирпичи еще хранили тепло. Утром бабушка пекла на углях блины. Кинула в печь перехваченную проволокой вязанку хвороста, положила рядом два березовых полена, позвала внука, чтобы он огонь разжег, знала, что любит Вовка спичками чиркать и смотреть, как с треском завиваются локоны бересты, как обгорают тонкие прутики, рассыпаются золой. Блины пекли час, а тепло полдня держится. Печка Вовке нравилась. Была она как крепость посреди дома. Заберешься на нее, тяжелую лестницу за собой втянешь, попробуй теперь достань. И видно все из-под потолка-то, и на кухонку можно глянуть, и в комнату, и в закуток, где одежда висит, на шкаф и на пыльную полку с иконами, что где творится. От кого Вовка прятался на печке, он и сам не знал. Просто спокойнее ему там было. Иной раз уйдет бабушка куда-то, оставит его одного, и сразу жутко становится. Изба тихая делается, словно мертвая, и потревожить ее страшно, как настоящего покойника. Лежишь, слушаешься напряженно и начинаешь слышать разное. То половицы сами собой скрипнут, то в печке что-то зашуршит, то по потолку словно пробежит кто-то, то под полом звякнет. Включить бы телевизор на полную громкость, но нет у бабушки телевизора. Радио висит хриплое, но с печки до него не дотянешься, а слезать боязно. Не выдержит порой Вовка. Соскочит с печи, метнется через комнату, взлетит на табурет, повернет круглую ручку и сразу назад. Сердце словно оторвалось и колотится о ребра, душа в пятках, крик зубами зажат, голос диктора следом летит. Застучали по крыльцу ноги, скрипнула входная дверь. Кто-то шел в дом, и бабушка, оставив карты, поднялась навстречу гостям. Вовка, стесняясь чужих людей, задернул занавеску, взял книжку, повернулся на бок.
1: «Можно ли, хозяйка?» —
0: крикнули с порога.
1: «Чего спрашиваешь?» — сердито отозвалась бабушка. «Заходите».
0: Гостей было много. Вовка, не глядя, чувствовал их присутствие, но с бабушкой разговаривал лишь один человек.
2: У Анны они остановились.
1: Сколько их?
2: Пятеро.
0: Велели сейчас же собраться всем и приходить к избе.
1: Зачем? Сказали?
2: Нет. У них там, кажется, один главный, он и командует. Остальные на улице сидят, смотрят.
1: Что скажешь, Варвара Степановна? А ничего не скажу.
0: А карты твои что говорят?
1: Давно ли ты стал к моим картам прислушиваться?
2: Да как нужда появилась, так и стал.
1: В картах хорошего нет,
0: сухо сказала бабушка.
1: Ну да это еще ничего не говорит.
0: Вовка догадался, что речь идет о тех людях, что вышли из зарослей Болиголова, и тут же потерял к разговору интерес. Подумаешь, пришли незнакомые мужики за помощью в деревню. Застряла у них машина. Может, охотники, может, лесники какие или геологи. Читать Вовка любил, особенно в непогоду, когда ветер в трубе задувал и дождь шуршал по крыше. Беда лишь, что книг у бабушки было немного. Все с синими штампами давно разоренные школьные библиотеки.
1: «Раз велят идти, пойдем», —
0: громко сказала бабушка. И добавила:
1: «Но Вовку я не пущу».
0: «Это правильно», — согласился с ней мужской голос. И Вовка только сейчас понял, кто это говорит. Дед Семен, которого бабушка за глаза всегда почему-то называла колуном.
2: «Я и Димку дурачка брать не велел. Мало ли что».

0: Когда гости ушли, бабушка кликнула внука. Вовка отдернул занавеску, выглянул.
1: «Да, ба. И герой наловил ли чего сегодня?»
0: «Ага». Вовка сел, свесив ноги с печки, уперевшись затылком в потолочную балку.
1: «Вот такого!»
0: Он рубанул себя ладонью по предплечью, как это делали настоящие рыбаки, что в городе на набережной ловили плотву и уклейку.
1: «И где он? В бачке, что ли? А поместился ли такой?»
0: Бачком бабушка называла 40-литровую флягу, стоящую под водостоком. В хороший дождь фляга наполнялась за считанные минуты, а потом бабушка брала из нее воду для куриных поилок, похожих на перевернутые солдатские каски из чугуна. Вовка же приспособился запускать в бачок свой улов. Каждый раз, вернувшись с рыбалки, он переливал карасей в алюминиевую флягу, сыпал им хлебные крошки и долго глядел в ее темное нутро, надеясь разглядеть там загадочную рыбью жизнь. Бабушка первое время ругалась, говорила, что карасей в бачке держать не дело, если уж выловил, то сразу под нож и на сковородку. Но однажды Вовка, смущаясь, признался, что ему рыбешек жалко, потому и дожидается, пока они снулые начнут всплывать кверху брюхом. Бабушка поворчала, но внука поняла. И с тех пор вместе с ним ждала, когда рыба ослабеет. На сковородку брала лишь тех, что едва живые плавали поверху. Тех, что не успели еще выловить вороны и соседские коты.
1: «Я его возьму, карася-то твоего», — сказала Варвара Степановна. «Надо мне, Вова».
0: Вовка спорить не стал. Чувствовал, что бабушка встревожена не на шутку, и что желание ее не пустая прихоть.
1: «А гулять ты больше не ходи. Посиди пока дома».
2: «Ладно».
0: Бабушка покивала, пристально глядя на внука, словно пытаясь увериться, что он действительно никуда не пропадет. А потом пошла на улицу. Вернулась она с карасем в руке, и Вовка вновь изумился невиданному улову. Бросив карася на кухонный стол, бабушка зачем-то сняла с тумбочки ведра с водой и принялась сдвигать ее в сторону. Тумбочка была тяжелая, из дубовых досок обитых фанерой. Она упиралась в пол крепкими ножками, не желая покидать насиженное место, и все же двигалась по чуть-чуть, собирая гармошкой тряпочный половик. «Давай помогу», — предложил Вовка из-за печной трубы, наблюдая за мучениями бабушки.
1: «Сиди!» — махнула она рукой. «Я уж все почти!»
0: Отодвинув и развернув тумбочку, бабушка опустилась на колени и загремела железом. Вовка с печки не видел, чем она там занята, но знал, что под тумбочкой лежит какая-то цепь. Видно, с этой цепью и возилась сейчас бабушка.
1: «Что там, ба?» —
0: не утерпев, крикнул он.
1: «Сиди на печи!»
0: Она выглянула из-за тумбочки, как солдат выглядывает из-за укрытия. В руке ее был отпертый замок.
1: «И не подсматривай!»
0: Она вынула из ящика стола нож с источенным черным лезвием, взяла карася, глянула строго на внука, сказала сердито «Прысь!» И Вовка спрятался за трубой, думая, что бабушка не хочет, чтобы он видел, как она станет выпускать кишки живой, шлепающей хвостом рыбине. Поправив матрац и подушку, Вовка лег на спину, из кучки книг вытащил старый учебник биологии, открыл на странице, где было изображено внутреннее устройство рыбы, с интересом стал разглядывать картинку, на которой неведомый школьник оставил чернильную кляксу. На кухне что-то скрипнуло, стукнуло. Вовка не обратил на шум внимания. Сказано «не подсматривай», значит, надо слушаться. Бабушка Варвара Степановна строгая, ее все слушают. Даже деды приходят к ней, чтобы посоветоваться. Наглядевшись на рыбу, помечтав о будущих уловах, Вовка отложил учебник и взял книжку со стихами. Стихи были странные, слегка непонятные. Они завораживали и чуть-чуть пугали. Картинки пугали еще больше. Темные, туманные. Люди на них походили на чудовищ. Сильный ветер трепал грязные одежды, голые деревья, словно обрубленные куриные лапы, скребли когтями по черным тучам. Отвесные скалы вздымались в небо и бушевало, ворочалось грозное море. Моря в этой книге было очень много. Вовка зачитался, потерял ощущение времени, а потом словно очнулся. В избе было тихо, только ходики на стене щелкали маятником, и в щелчках этих чудился странный музыкальный ритм.
3: «Ба!»
0: — позвал Вовка. Тишина.
3: «Ба!»
0: Ему сделалось жутко, как бывало не раз, когда он оставался один на один с этим домом.
3: «Ба!»
0: Он посмотрел на кухню. Тумбочка теперь казалась неповоротливым зверем, специально вставшим поперек кухни. В свезенном половике чудилось нечто угрожающее.
3: «Ба!»
0: Жалобно протянул Вовка и посмотрел на радио. Он стыдился своего страха и не понимал его. Ему хотелось выбежать на улицу, но еще больший страх таился в темном коридоре.
3: «Ба!»
0: Он спустил ногу на лестницу, и доска-ступенька знакомо скрипнула, чуть приободрив его. Он сполз ниже, чувствуя, как разгоняется, обгоняя щелканье маятника сердце.
3: «Ба!»
0: Бабушка пропала. Сгинула. Он не слышал хлопанья дверей. Она была на кухне, а теперь ее нет. Лишь ведра стоят. И тумбочка. И половик.
3: «Ба!»
0: Он слез на пол, уговаривая себя не бояться. На цыпочках, сцепив зубы, затаив дыхание, шагнул по направлению к кухне, вытянул шею. С соска умывальника сорвалась набрякшая капля, ударилась о железную раковину. Вовка вздрогнул, едва не закричал. «Ба!» Дрожали ноги. Он заставил себя выйти из-за печки. Невольно поднял голову, встретился взглядом с черным лицом на иконе, замер в нерешительности. Потом медленно потянулся к тумбочке, осторожно коснулся ее рукой и шагнул ближе, втянул себя на кухню.
3: «Ба!»
0: Он увидел темную дыру в полу и деревянную крышку, обитую железными полосами, и цепь, и замок. Он понял, куда подевалась бабушка, и напряжение отпустило его. Но сердце не унималось, и все так же дрожали ноги.
3: «Ба!»
0: Он наклонился к лазу в подполье. Внизу было темно, оттуда веяло холодом и земляной гнилью. На пыльных ступеньках висели плотные тенета с коконами неродившихся пауков и с сухими скелетами пауков умерших.
3: «Ба!»
0: Вовка не знал, что делать. Спуститься в подпол он не мог. Боялся и глубокой темноты, и тяжелого запаха, и мерзких пауков. Представлялось ему, что стоит сойти с лестницы, и массивная крышка на петлях упадет сама собой, и загремит звеньями цепь, заползая в скобы, и спрыгнет со стола замок, клацая дужкой, словно челюстью. Вовка боялся даже просто опустить голову. И он стоял на коленях, тихо конюча.
3: «Ба! Ну, ба!»
0: А когда ему послышался странный звук, словно гигантскому карасю сильно нажали на брюхо, и когда в топкой тьме почудилось движение, он сорвался с места, взлетел на печку, подхватил, втянул за собой лестницу и с головой нырнул под одеяло.

0: Выбравшись из подполья, бабушка первым делом заглянула к внуку. Спросила:
1: «Чего бледный какой? Напугался? Ты вроде звал меня или мне послышалось?»
2: «А что у тебя там, ба?»
1: «Где?»
2: «В подполье».
1: «А, старье всякое, вот проверить лазала. Но ты туда не суйся!»
0: Она погрозила Вовке пальцем и заторопилась.
1: «Наши уж собираются, надо и мне».
0: Она закрыла лаз в подпол, задвинула две щеколды, протянула через скобы громыхающую цепь, заперла ее на замок. Тумбочку сдвинула на новое место к самому умывальнику. Крышку лаза застелила половиком, сверху поставила табурет, на него ведро с водой. Огляделась, отряхивая руки и передник, пошла к дверям.
2: «Ба!»
0: — окликнул ее Вовка.
1: «Что?»
2: «Включи радио».
1: «Ох, шарманщик!» — с неодобрением сказала бабушка, но радио включила.
0: Когда она ушла, Вовка слез с печки, добавил громкости и бегом вернулся в свою крепость. К книжкам, тетрадкам и карандашам, к шахматным фигуркам и погрызенным пластмассовым солдатикам. По радио передавали концерт по заявкам. Сперва веселую песню про волшебника Неумеху исполнила Алла Пугачева, потом благожелательная ведущая долго и скучно поздравляла именинников, а после этого была какая-то музыка. Вовка все ждал, когда вступит певец, но так и не дождался. Похоже, слов для такой музыки никто не сумел написать. Наверное, она была слишком сложная. Он попытался что-нибудь сочинить сам. Исчеркал три страницы, но и у него ничего не вышло. Потом были новости, но Вовка их не слушал. Голос диктора говорил о вещах неинтересных. О выборах, о засушливом лете и лесных пожарах, о региональной олимпиаде и о сбежавших заключенных. Вовка читал взрослую книгу. Называлась она «Всадник без головы». А когда прогнозом погоды закончились новости и началась юмористическая передача, в дом вернулась бабушка. Бормоча что-то сердитое, она выключила грохочущее хохотом радио, села у окна и стала раскладывать карты.

Родных детей у Варвары Степановны не было. Бог не дал, хоть и случилось у нее в жизни два мужа. Первый — Гриша, второй — Иван Сергеевич. За Гришу, гармониста и шофера, она вышла девкой. С Иваном Сергеевичем, агрономом-пенсионером из райцентра, сошлась почти уже старухой. Оба раза семейная жизнь не сложилась. Через год после свадьбы Гришу зарезали на городском рынке, куда он возил совхозную картошку. А Иван Сергеевич не прожил после регистрации 2 лет. Поехал на велосипеде в райцентр к родне и попал под машину. Падчерицу свою Варвара Степановна увидела только на похоронах. Дочь Ивана Сергеевича была в черном и нарядном. Заплаканные глаза ее были густо подведены тушью. Окрашенные рыжие волосы выбивались из-под черной косынки, словно языки пламени. На поминках они сели рядом, познакомились и разговорились. Падчерицу звали Надей. Был у нее муж Леонид и сын Вова. Жили они в городе за 300 километров от Менчакова. Была у них 3-комнатная квартира, импортная машина, денежная работа и тяжелая болезнь ребенка. У Нади с собой оказалось несколько фотографий, и она показала их Варваре Степановне. Одну из карточек Варвара Степановна разглядывала особенно долго. Очень уж ей понравился белобрысый улыбчивый внучок. Было в нем что-то от Ивана Сергеевича. И, как ни странно, а Гриша гармониста тоже.

Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах Pioneer FM. Михаил Кликин. Наш упырь. Продолжение.

0: Вскоре пришли чужаки. Бабушка, видно, ждала их. Не зря посматривала в окно, да прислушивалась к чему-то. А как увидела на тропе двух широко шагающих мужчин, сразу поднялась, смешала карты и крикнула внуку:
1: «Полезай на палате, спрячься под одеждой и носу не показывай, пока не скажу! Плохие люди, бабушка, к нам!»
0: Деревянный настил меж печью и стеной был заставлен пустыми корзинами, завален старыми валенками и тряпьем. Вовка уже не раз хоронился там, пугая бабушку своим исчезновением. А вот поди-ка ты, оказывается, она знает его тайные укрытия. Застонало под тяжелыми ногами крыльцо.
1: «Забрался?»
2: «Да».
1: «И молчок, Вовушка! Что бы тут ни делалось, нет тебя дома!»
0: Хлопнула дверь. Протопали через комнату ноги.
3: «Одна живешь?» —
0: спросил голос, пахнущий табаком и перегаром.
4: «Одна»,
0: — согласилась бабушка.
3: «А вроде бы это твой внук рыбу ловил».
4: «Мой».
3: «Чё ж заливаешь, что одна?»
4: «Так он не живет, он гостит».
3: «Не вернулся еще?»
4: «Нет».
3: «Смотри, бабка, у меня вся жопа в шрамах, я свист за километр чую».
4: «Говорю, нет его пока».
3: «Ну, на нет и сюда нет. Слышь, кукольник, раздолбай-ка ей ящик с кипишем».
0: Раздался звук удара, звякнули стекла, что-то хрустнуло, упало, рассыпалось. Вовка съежился.
3: «Телевизор где?» —
0: спросил сиплый голос.
4: «Нет у меня телевизора».
3: «Велосипед есть?»
4: «Нет».
3: «Кукольник, пробеги-ка кругом».
0: Некоторое время никто ничего не говорил, только постановали половицы, гремели подошвами сапоги, скрипели дверцы шкафов, что-то опрокидывалось, падало. Потом на пару секунд установилась такая тишина, что у Вовки заложило уши.
3: «Ладно»,
0: — сказал сиплый голос.
3: «Живи пока».
0: Хлопнули ладоши о колени, скрипнул стул. Вовка, закусив губу, слушал, как уходят из дома чужаки, и боялся дышать. Всхлипнула и осеклась бабушка. Пробормотала что-то, то ли молитву, то ли проклятие. И снова сделалось тихо. Даже ходики не щелкали.
4: «Вылезай, Вова. Ушли они».
0: Вовка выполз из-под одежды, отодвинул валенки, выбрался из-за корзин, спустился с печки, подошел к бабушке, прижался к ней. Она обняла его одной рукой, другой обвела вокруг.
4: «Так-то зачем, изверги?»
0: Из проломленной решетки радиоточки вывалился искореженный динамик, словно раздавленный язык из разбитых зубов. Перевернутые ящики шкафа рассыпали по полу баночки, пуговицы, фотографии, письма, открытки, дорогие Вовкины лекарства. Часы прострелили пружиной тюлевую занавеску.

Под вешалкой грудой лежала одежда. С кровати была сброшена постель. Перекосилось мутное от старости зеркало. Три обшарпанных чемодана кашалота вытошнили свое содержимое. Вовка и не подозревал, что у бабушки есть столько вещей.

Ночью сон к Вовке не шел. Он закрывал глаза и видел качающийся среди бликов поплавок. Было жарко. На кухне горел свет, там бабушка пила с соседями чай. Они монотонно шептались, тихо гремели чашками и блюдцами, шелестели обертками лежалых конфет. Звуки порой накрывали Вовку, глушили сознание, и он забывался на время. Ему начинало казаться, что он сидит рядом с гостями, прихлебывает обжигающий чай и тоже говорит что-то важное и непонятное. Потом вдруг он оказывался на берегу пруда и тянул из воды еще одного карася. Но леска лопалась, и Вовка с маху садился на мокрые скользкие мостки и замечал раздувшуюся пиявку на щиколотке, тонкую струйку крови и шлепок буро-зеленой тины. А поплавок скакал по блещущим волнам, уходя все дальше. Острое разочарование приводило Вовку в чувство. Он открывал глаза, ворочался, видел на потолке свет, слышал голоса и не мог понять, сколько сейчас времени. Однажды он очнулся и не услышал голосов. Свет на кухне все горел, но теперь он был едва заметен. Тишина давила на виски, от нее хотелось спрятаться, но она ждала и под одеялом, и под подушкой. Был там и поплавок на светящейся серебряной рябе. Долго ворочался на сбитой простыне Вовка, напряженно вслушивался, не выдадут ли свое присутствие затаившиеся старики. Потом не выдержал, приподнялся, заглянул в кухню. Там действительно никого не было. А из открытого подполья, похожего сейчас на могилу, широким столбом лился свет. Как на картинке в детской Библии.

Рано утром яркое солнце заглянуло в избу и разбудило Вовку, пощекотав ему веки и ноздри. Бабушка спала на кровати, отвернувшись лицом к стене, с головой укрывшись лоскутным одеялом. В комнате был порядок, только часы пропали, и радио добелел свежий шрам на тюлевой занавеске. Стараясь не потревожить бабушку, Вовка слез с печи, быстро оделся, достал из хлебницы кусок подсохшей булки и сунул за пазуху. На цыпочках прошел он через комнату, тихо снял с петли крючок запора, скользнул в темный коридор, пронесся через него, отворил еще одну дверь и выскочил на залитый светом просторный мост, откуда было два выхода на улицу, один прямо, другой через двор. Взяв из угла удочку, заляпанный ряской бидон и жестянку под наживку, Вовка покинул избу. Вчерашнее почти забылось, как забываются днем ночные кошмары. Горячее солнце весело семафорило. «Все в порядке!» Легкий теплый ветер, одобряющий, ласково ерошил волосы. Беззаботно звенели и цинькали печуги. А где-то в пруду, в тине, ворочался, словно поросенок, здоровенный карась. Такого на мотыля не поймать. Что ему мотыль? Такого надо брать на жирного бойкого червя, обязательно ярко-розового и с коричневым ободком. И на большой крючок, и на обычный заглотыш.

0: На задворках раньше была навозная куча. Она давно уже перепрела и заросла травой, но червяки там водились знатные. Вовка открыл это случайно, когда, начитавшись про археологов и ученого Шампульона, решил заняться раскопками вокруг бабушкиного дома и выяснил, что самая богатая с точки зрения археологии область находится позади двора. Его добычей тогда стали лоснящиеся глиняные черепки, чьи-то большие кости, подкова в ржавой шелухе и зеленый стеклянный камушек, очень похожий на изумруд. Вовка бросил удочку на росистую траву, поставил рядом бидон и взял прислоненную к венцу сруба лопату. И тут из-за угла двора шагнул на свет кто-то высокий, худой, в мятой клетчатой рубахе, выцветших солдатских брюках и сапогах. Длинные руки его болтались, словно веревки, а на тонких пальцах была бурая кровь. Вовка едва не закричал, вскинул голову.
1: «Ты тетки Варвары, внук?» —
0: спросил человек, и Вовка узнал его.
2: «Да»,
0: — сказал он неуверенно, не зная, как нужно разговаривать со взрослым дурачком.
1: «Она ведьма!»
0: — сообщил слабоумный Дима и сел на корточки, разглядывая Вовку странными глазами.
1: «Это все знают!»
0: Он улыбнулся, показав гнилые пеньки зубов. Закивал часто и мелко, надул щеки. Потом выдохнул резко и быстро, словно боялся захлебнуться словами, заговорил.
1: «Да, ведьма, я знаю. Тетка Варвара ведьма, все знают. Даже в Тормосове знают и в Лазарцеве знают. Раньше все ходили к ней, лечились, а теперь не ходят, боятся. А как не бояться? У нее два мужа были и умерли оба, а детей не было, а внук есть. Ведьма, точно говорю, все знают, а в подполье ведьмак у нее. Она ему мужей скормила, и тебя скормит, и всех скормит, как кур скормит, кровью напоит, мясом накормит».
0: Вовка попятился, не решаясь повернуться к Диме-дурачку спиной, не в силах оторвать взгляд от его чумных глаз. Легкая тучка прикрыла солнце и вмиг сделалась зябко.
1: «Не веришь?»
0: — медленно поднялся Дима.
1: «Не веришь про бабку? Она ночью кур рубила, я видел. Луна светила, она топором их по шее. Раз! Они крыльями машут, убежать от нее хотят. А головы-то уже нет, и кровь брызжет. Пена из шеи идет, шипит. А они уже мертвые, но еще живые. Она ими трясет. Вот, вот, вот».
0: Он из кармана брюк вытащил куриные головы, на грязных ладонях протянул их Вовке. И тот выронил лопату, шарахнулся в сторону, поскользнулся на мокрой траве, упал руками в куриный помет, перевернулся, вскочил, запнулся больно о чугунную поилку и, не чуя ног, забыв о будочке, о червяках, о карасе поросенке, помчался назад, в дом, на печку, под одеяло. В половине восьмого на шкафу задребезжал старый будильник, и бабушка встала. Первым делом она подошла к окну, открыла его, выглянула на улицу, пробормотала:
1: «Дождик к обеду соберется».
0: Вовка сидел тихо, но бабушка словно почуяла неладное.
1: «Спишь, запечный житель?»
2: «Нет».
1: «Ты не заболел?»
2: «Нет».
1: «На улицу не ходил?»
2: «Я совсем немножко».
0: Бабушка вздохнула.
1: «Ах, бедовая голова! Говорила же, не ходи пока гулять. Видел тебя кто?»
2: «Дима».
1: «Дурачок? Он-то что делал?»
2: «Не знаю».
1: «Напугал тебя?»
2: «Да, чуть-чуть».
1: «Наговорил чай всякого? Ведьмой называл меня?»
2: «Называл».
1: «Ты, Вова, его не слушай», — строго сказала бабушка. «Дурачок он, чего с него взять?»
0: Она вновь подошла к окну, захлопнула его, опустила медный шпингалет.
1: «Надо мне идти. 8 часов велели нам еще раз собраться. Теперь по 2 раза на дню будут нас как скотину сгонять да считать по головам, не пропал ли кто. Ты, Вова, сядь у окна. Я им опять скажу, что ты с самого утра, не спросившись, в лес ушел. Дом прикрою, но если увидишь, что чужой идет, спрячься, как вчера спрятался, хорошо?»
2: «Хорошо, ба».
0: Оставшись один, Вовка сел к завешенному желтым тюлем окну. Он видел, как мимо колодца прохромал, опираясь на клюку, дед Семен, которого бабушка почему-то называла колуном, Как из-за кустов сирени вышла на тропку соседка баба Люба, единственная, у кого хватало сил держать корову, как она встала под корявое ветло и дождалась бабушку Варвару Степановну, а потом они вместе направились к избе бабушки Анны Сергеевны, что находилась на другом посаде возле школы развалюхи с головой заросшей крапивой. Там уже стояли люди, но кто они, пришлые мужики или местные старики, Вовка разглядеть не сумел. Забыв о своем страхе перед пустым домом, он следил за собирающимися людьми и чувствовал, как в груди рождается страх новый, рациональный и конкретный. Страх за бабушку, за местных стариков, за себя и за родителей. Очень уж все было похоже на один фильм про войну, где мордатые фашисты с голосами, пахнущими табаком и перегаром, сгоняли послушных людей в кучу, а потом запирали их в сараи и, обложив соломой, сжигали. Вернулась бабушка не одна, а с тремя чужими мужиками, небритыми, хмурыми, страшными. Один из них держал бабушку под локоть, два других шагали далеко впереди. У первого тонкий ломик на плече, у второго топор, заткнутый за солдатский ремень. Они сбили замок и ввалились в избу. Вовка слышал, как словно копыта загремели на мосту крепкие подошвы и залез под рваную фуфайку, навалил сверху пыльных мешков, отгородился корзинами и валенками, прижался спиной к бревенчатой стене. Через несколько секунд в доме уже хозяйничали чужаки. Сдвигали и опрокидывали мебель, срывали висящую на гвоздях одежду, рылись в шкафу. Потом один забрался на печь, и с палатей полетели вниз корзины и тряпье. Вовка крепко вцепился в накрывший его ватник, тихонько поджал ноги. Чужой человек дышал рядом, надрывно и страшно дышал, словно зверь. Ему было тесно и неудобно под потолком. Он стоял на четвереньках, на хлипкие палати влезть боялся и потому тянулся далеко вперед, в стороны, выгребая барахло, копившееся здесь многие десятилетия. А потом дыхание оборвалось, и злой голос торжественно объявил: «Здесь он, сученыш!» Холодная шершавая ладонь крепко схватила Вовку за щиколотку, и неодолимая сила потянула его из укрытия. Вовка заверещал. Его выволокли, словно нашкодившего щенка, бросили на середину комнаты, перевернули ногой, прижали к полу. А потом два мужика били бабушку. Деловито и лениво, словно тесто месили. Бабушка закрывала руками лицо, молчала и долго почему-то не падала. В полдень сделалось темно, будто поздним вечером. И сине-черная туча приползла с севера, гоня перед собой ветер с пыльными бурунами, издалека возвещая о своем приближении густым рокотом. Первые капли упали тяжело, словно желуди, прибили ветер и пыль, испятнали крыши. Блеснула молния, ушла в землю где-то у старого брода, гром проверил крепость оконных рам. И вдруг ливануло так, что в печах загудело. Первым явился дед Осип, закутавшийся в военную плащ-накидку. Разделся он на мосту, прошел в дом, оглядел беспорядок, присел возле бабушки, лежащей на кровати, взял ее за руку, покачал головой.
1: «Я в порядке, Осип Петрович, не переживай», — сказала она, чуть ему улыбнувшись.
0: Вовка был здесь же, возле бабушки. Он забился в угол и бездумно крутил никелированные шарики на решетчатой спинке кровати.
1: «Сейчас остальные соберутся», — сообщил Осип Петрович и отправился на кухню за табуретками.
0: Через 5 минут появились дед Семен и баба Люба. Чуть позже пришла бабушка Елизавета Андреевна, а вскоре и бородатый Михаил Ефимович постучался в окно.
1: «Кажется, все», —
0: сказал Осип Петрович, когда старики расселись возле кровати.
1: «Других бабок я звать не стал. Алешка и так все знает».
0: «Может, внуку на печку пока лучше?» — негромко спросил дед Семен.
1: «Пускай сидит», — сказала бабушка.
0: И, помолчав, добавила:
1: «Но вы тут поосторожней».
3: «Это понятно»,
0: — тряхнул мокрой бородой Михаил Ефимович.
1: «Начинай, Осип Петрович», — велела бабушка. «Нечего резину тянуть». Что ты там узнал?
0: Дед Осип кивнул, утер рот, откашлялся, словно перед большой речью, и сказал:
1: «С Анной я поговорить успел. Машину они ждут. Охотничье ружье у них и автомат».
0: «Завтра четверг», — заметил дед Семен. «Автолавка должна приехать».
1: «Вот и я о том же. Лавка приедет, а эти тут как тут. С водителем связываться не станут, его сразу в расход. А кого-нибудь из нас с собой прихватит. А может, и всех. Фургон большой».
0: «В заложники возьмут», — кивнул Михаил Ефимович. «А может, и не приедет завтра», — заметил дед Семен. «Вдруг Колька запил».
4: «Да какая разница?» — махнула на деда рукой баба Люба. «Не завтра, так послезавтра. Не автолавка, так за Вовкой мать с отцом из города вернуться. Или твой внук на выходные объявится».
5: «А продавщица Маша девка видная, молодая», — вздохнула Елизавета Андреевна. «Ох, быть беде».
4: «Ты не клич беду-то», — цыкнула на нее Варвара Степановна. «Бог даст, выдюжим». «У тебя все ли готово, Варвара?»
1: «Готово, Михаил Ефимович. Подняла».
4: «Справимся ли?»
1: «Да уж как-нибудь. Он еще не во всей силе. А что остается делать-то?»
4: «Делать нечего», — вздохнув, согласился дед.
1: «Они ставни не открывают», —
0: продолжил Осип Петрович.
1: «Кроме дверей до ворот выбраться им неоткуда. Анна сказала, что один у них всегда ночью не спит, остальных сторожит. Ее одну никуда не пускают. Видно, боятся, что мы пожар запалим, если она убежит. Но у нее на печи стоит ящик железный. Еще Андрей Иванович был жив, заволок. В том ящике она и спрячется. А дверцу проволока изнутри замотает. Там скобы есть подходящие. Петли она уже подмазала и проволоку принесла. Говорит, переждет, пока он там. Ставни крепкие. Андрей Иванович, пусть земля ему пухом будет, хозяйственный мужик был. Но мы их все же подопрем на всякий случай слегами. Дверь откроем ножом. У нее там крючок через щель легко поднимается, если знать как. И как запустим, сразу же снаружи запрем».
5: «Ох, страшное дело мы затеяли», —
0: вздохнула Елизавета Андреевна.
5: «Может, все же иначе как-то надо».
1: «Страшное»,
0: — признал Осип Петрович.
1: «Да только не люди это, Лиза. Хуже зверей они».
0: Осип Петрович кинул взгляд на притихшего Вовку, отвел глаза, понизил голос до едва слышного шепота.
1: «Анна говорила, у них с собой мясо полмешка. Сказали, телок, велели ей приготовить. Она как глянула, не телятина там, нет, совсем не телятина. И не смогла она. Они потом уж сами жарили и ели. Понимаешь, Лизавета? Резали, жарили и ели».
0: Убаюканный голосами стариков и шумом ливня, Вовка сам не заметил, как задремал. А очнулся от пугающего ощущения одиночества. И действительно, рядом никого не оказалось, только пустые стулья и табуретки окружали мятую постель. На улице чуть просветлело, и дождь уже не так сильно колотил в окна. Пол почти высох, но беспорядок никуда не делся, и оттого думалось, что старики не сами ушли из дома, а были неведомо куда унесены пронесшиеся по избе бури. Лаз в подпол оказался открытым, и Вовка, обнаружив это, нисколько не удивился. Он не стал к нему приближаться, не кстати вспомнив слова Димы-дурачка о ведьмаке, сидящем в бабушкином подполье, кому она скормила своих мужей и кому еще скормит всю деревню. Вовка обошел черный квадрат лаза, прижимаясь к печке, и не утерпел. Вытянул шею, заглянул в него. Но ничего особенного не увидел. Лишь почудились ему звуки, утробное ворчание, словно гром под землей ворочался, да металлический лязг. Серый день тянулся медленно. Вылезла из подполья бабушка, закрыла его, замаскировала половиком и табуретом, Полежала немного на кровати, уставившись в потолок. Отдохнув, позвала внука, и они вдвоем стали потихоньку наводить порядок. Дождь унялся, моросил уныло. Выглянувшая на улицу бабушка назвала его «морготным». Попеняла, что дорога может раскиснуть, и автолавка тогда приедет лишь на следующей неделе. А хлеба уже нет, одни сухари остались, и сахар последний, и заварка вот-вот кончится. Она говорила отстраненно, думая совсем о другом, но словно желая ворчанием своим успокоить и себя, и внука. После запоздалого обеда они играли в карты. Бабушка пыталась шутить, а Вовка пытался улыбаться. Несколько раз хотел он спросить, кто же заперт в темном подполье, но не решался. И когда загремел над головой будильник, Вовка вздрогнул так, что выронил карты из рук. Они рассыпались по одеялу вверх картинками. Бабушка внимательно на них посмотрела, покачала головой и велела внуку собираться. Вовка одевался и думал, что, наверное, так же послушно и тихо одевались те люди из кино, которых потом фашисты сожгли в сарае.

0: Собрание завершилось быстро, но совсем не так, как думали старики. Из слепого дома Анны Сергеевны вышли те самые люди, что били Вовкину бабушку. Один, пошире, с ружьем, висящим поперек груди, спустился к построившимся старикам. Другой, повыше, с коротким автоматом под мышкой, остался на крыльце. У них обоих были колючие глаза, тяжелые подбородки и косые тонкие рты. Но Вовка не смотрел на их лица. Он смотрел на оружие. Сыпал дождь, и было довольно зябко. Старики стояли понурые, глядели в землю, не шевелились. Даже Дима-дурачок, опухший от побоев, окривевший, стоял смирно, на вытяжку, лишь щеки надул. Человек с ружьем прошелся вдоль строя, выплюнул изжеванный чинарик, обернулся к товарищу, кивнул.
1: «Все! Грызуна уцепи!» —
0: сказал тот, что стоял на крыльце. И человек с ружьем взял Вовку за плечо, выдернул из строя, перехватил за шиворот. Бабушка Варвара всплеснула руками. Дед Семен подался вперед.
1: «Стой!»
0: — вздернулся автоматный ствол.
1: «Тихо! Ничего с ним не будет! Перекантуется с нами, только ума наберется!»
0: Вовку затолкали на крыльцо, впихнули в дверной проем, поволокли по темному коридору.
1: «А теперь по хатам!» —
0: надрывался на улице сиплый голос.
1: «Все, я сказал! Короче!»

0: В эфире Pioneer FM «Модель для сборки». Михаил Кликин. «Наш упырь». Окончание. Его не тронули. Толкнули в угол, где, сложив руки на коленях, сидела бабушка Анна, и оставили в покое, даже не сказали ничего. В комнате было сильно накурено. Тусклая лампочка словно в тумане тонула. Иконы в красном углу лежали вниз ликами, будто кланялись. На круглом, застеленном скатертью столе громоздилась грязная посуда. На подоконнике чадила керосинка и булькала в закопченной кастрюле вязкое темное варево.
1: «Все хорошо, Вова»,
0: — негромко сказала бабушка Анна.
1: «Ты ничего не бойся, только не ходи никуда. Если чего-то надо, разрешение спроси».
0: Чужаки занимались своими делами. Один спал на лавке у печи, два других, сидя на кровати, играли в карты, точно так, как совсем недавно играл с бабушкой Вовка. Человек с ружьем, сев на пол, принялся точить бруском нож финку. И от сухого, зловещего шарканья у Вовки закружилась голова, и мурашки побежали по спине.
1: «Я боюсь», — прошептал он. «Ничего, ничего», — бабушка Анна пригладила его волосы. «Все будет хорошо, Вова. Все будет хорошо».

0: Поздним вечером все чужаки собрались вокруг стола. Бабушка Анна принесла им котелок с вареной картошкой, блюдо малосольных огурцов и пяток яиц.
1: «Не густо»,
0: — буркнул один из незваных гостей.
2: «Так подъели уже все», — спокойно сказала она.
0: Вовка к этому времени уже залез на печку. Его мутило, сильно болела голова, но он крепился и боялся лишь, что болезнь, о которой он стал забывать в деревне, теперь вернется и убьет его. Печь у Анны Сергеевны была куда шире, чем бабушкина. Значительную часть, правда, занимал бестолковый железный ящик, но и оставшегося места с лихвой хватило бы на трех взрослых мужиков. А вот потолок располагался слишком низко. Вовка даже сесть толком не мог. Случись ночью шум, вскочишь, дернешься, обязательно лоб расшибешь. Или затылок. Вовка перевернулся на бок, подтянул колени к животу, заскулил тихо. Внизу чавкали чужаки, прихлебывали что-то, о чем-то переговаривались, шептали, шипели, будто змеи. Вовка сейчас и представлял их змеями. Большими, толстыми, свившимися в кольца. Точно такого змея протыкал копьем всадник на одной бабушкиной иконе.
2: «Не спишь еще, Вова?»
0: — спросила Анна Сергеевна, привстав на ступеньку лесенки.
2: «Нет». «Иди сюда. Слушай внимательно».
0: Она говорила едва слышно на самое ухо. Осекалась, оборачивалась, осматривалась. И продолжала.
2: «Мы с тобой сегодня ночью заберемся вот в тот ящик. Тихонько, чтобы нас никто не услышал. Сможешь? Хорошо. Тут будет шумно, но ты не пугайся. Нас в ящике никто не тронет, не достанет. А потом все кончится. Все хорошо кончится. И быстро. Главное — забраться в ящик. Но пока его не касайся. Кивни, если понял. Ну вот и ладно».
0: Бабушка Анна спустилась на пол, пропала из виду. Возникла в комнате, собрала кое-какую посуду, унесла, погремела, постучала на кухне. Вернувшись, сказала громко:
2: «Я ложусь».
0: Ей кивнули.
2: «Ну тогда спокойной ночи», —
0: сказала она, поворачиваясь. И Вовка заметил, что она холодно улыбается.

Этой ночью Вовка не спал совсем. Бабушка Анна ворочалась рядом, притворялась спящей. В комнате на разные лады громко храпели чужаки. Тусклый огонек ночника едва освещал циферблат часов. Если долго присматриваться, то можно было заметить, как движется минутная стрелка, черная на темно-сером. Вовка следил за ней и думал о рыбалке, о бабушке Варваре Степановне и о родителях. Еще он думал о том, как будет забираться в железный ящик. На скрипучем стуле посреди комнаты лицом к двери сидел один из бандитов. На коленях его лежал автомат. Бандит не спал. Он ерзал на сиденье и время от времени чиркал спичкой, прикуривая. В 2 часа ночи он разбудил одного из товарищей, отдал ему автомат и, постановая от удовольствия, растянулся на полу. Через минуту он уже храпел, а Вовка пытался разобрать, что бормочет его сменщик. Время было темное и вязкое, как то варево на керосинке.

0: В начале четвертого бабушка Анна открыла глаза.
1: «Сиди, жди!»
0: — шепнула она Вовке и, кряхтя, червяком полезла с печи. В комнате она что-то сказала человеку с автоматом, и тот поднялся. Вместе они вышли за дверь и пропали почти на 10 минут. Вовка уже начал тревожиться и гадал, а не пора ли ему залезть в ящик. Но дверь открылась снова. В комнату на стену прыгнуло пятно света, похожее на глаз. Погасло. Две темные фигуры одна за другой перешагнули порог, стали о чем-то тихо переговариваясь. Кажется, бабушка Анна хотела оставить дверь открытой, чтобы хоть немного проверить комнату. Уговорила. Распахнула широко, приставила круглую кадушку. И, хлебнув на кухне воды, снова полезла на печь.
1: «Отдушину в туалете открыла»,
0: — тихо сообщила она Вовке, укладываясь рядом и подпирая голову кулаком.
1: «Как с Осипом и договаривались, знак ему. Теперь подождем полчаса и полезем. Ты не спи».
0: Чем меньше времени оставалось до назначенного срока, тем сильнее колотилось Вовкино сердце. Лежать и просто ждать было совсем не вмоготу. Вовка не знал, что вот-вот произойдет в этом доме. Догадывался, но наверняка не знал. И незнание это душило его.
1: «Пора!»
0: — шепнула бабушка Анна. Перевернулась на другой бок, подвинула, стесняв Вовку, и осторожно потянула на себя железную дверцу с сеточкой мелких отверстий. Забиралась Анна Сергеевна неуклюже, медленно. Лаз был маленький, чуть больше выреза в пододеяльнике, и она заползала в него по частям. Сперва сунула голову, потом одно плечо, другое, туловище, зад, ноги. Не так уж много места осталось для Вовки. Где-то, вроде бы на улице, отчетливо стукнуло, лязгнуло. Человек с автоматом поднял голову, шумно потянул ноздрями воздух.
1: «Быстрее, Вова!»
0: — поторопила бабушка Анна. Звук повторился. Громче, ближе. Загремело железо, заскрипело дерево, пахнуло сквозняком. И Вовка, понимая, что выходят последние секунды, ногами вперед полез в крепкий тесный ящик.
1: «Дверку не забудь закрыть!»
0: В темноте коридора словно упало что-то, покатилось грохоча. Бандит вскочил, наставил на дверь автомат. Храп оборвался, заскрежетала кровать. Заспанный голос спросил недовольно.
2: «Что за шухер? Там есть кто-то? Свет зажги! Клоп у самой двери, боюсь!» «Ты меня бойся, вахлак! Шпалер тебе на что?»
0: Что-то тупо ткнулось в окна, и словно босые ноги прошлепали по половицам. Остановились.
1: «Вижу!» —
0: свистящий шепот.
2: «Шпали, дура!»
0: Вспышка, выстрел и удар, сочный, словно арбуз уронили.
2: Схрип, клёкот, утробное рычание.
0: Тут же длинная автоматная очередь, ругань и крик, отблески дульного пламени, стремительные тени на потолке.
1: «Проволока, Вова, проволока, заматывай быстрей!»
0: Влажный шлепок, хруст, треск, дикий вопль. Мощные удары, грохот, мат, рык, вопли. Стон, скрежет, хрип. И чавканье, сопение, хлюпанье, словно огромный карась сосет тину.
1: «Тихо, Вова!»
0: — самое ухо.
1: «Тихо! Только бы не услышал! Тихо!

0: Бесконечно долго лежали они в железном гробу и слушали страшные звуки. Отнялись ноги и руки. Железные ребра больно врезались в ребра живые. От тяжелого запаха кругом шла голова, и комом сжимался желудок. Потом заскрипели выдираемые гвозди, застучали топоры, и в избу хлынул серый утренний свет.
1: «Здесь он, вижу! Быстрее, пока его светом оглушило!»
2: «Не волнуйся, Семен, теперь он никуда не денется! Обожрался, как пиявка!»
0: Голоса заглохли, но через несколько секунд толпой ввалились в дом.
1: «Лёшка, сетку сюда давай, Варвара, куда ты прёшь? Редком вровень держись, ухватом на шею, так, Лизавета, мать твою, ногу ему держи! Сколько я вам объяснять должен? И зеркалом, зеркалом! На свет его! Бабы, зеркалом светите! А вы щитом двигайте, вот так!»
2: «Не уйдёт, голубчик, отяжелел!»
1: «Говорю, светом его оглушило!»
2: «Да он днем всегда такой снулый!» «Хватит вам! Петли лучше давайте!»
3: «Господи! Как же он их ухайдакал!»
2: «Вовка! Анна! Вы там живы?»
0: Грохот по железу.
3: «Живы! Ну, слава богу! Выбирайтесь из своего танка!»
0: Через комнату Вовку вели, закрыв ему глаза ладонями. Он чувствовал под ногами скользкое и чавкое и знал, что это такое. Бабушка Варвара Степановна встретила внука на улице, бросилась к нему, присела, обняла крепко.
3: «Как ты, Вовушка?»
0: Он отстранился и долго смотрел ей в лицо, видя, как темнеют, наливаясь страхом ее глаза. Ответил, когда страху сделалось так много, что смотреть на него стало невыносимо.
3: «Они меня не трогали. А я так испугалась. Не знала, что и делать. Мы уж думали... Ну, вот так вот все и вышло».
0: Она заплакала. Это страх слезами уходил из ее глаз.
3: «Прости меня, бабушка. Извини уж. Так вот вышло».
0: «Ба!» — серьезно сказал Вовка.
2: «А кто это был?»
3: «Бандиты, Вова. Очень плохие люди». «Нет, я про этого».
0: Он вытянул руку.
3: «Ну, который у тебя в подполье живет».
2: «Упырь это, Вова», — обернувшись, сказала бабушка.
3: «Упырь наш».
0: Упыря вели всемером, привязав его к длинным крепким шестам. Он был с ног до головы перемазан кровью, кожа висела на нем жирными складками, короткие ноги с большими ступнями вырывали из земли клочья дерна, лысая шишковатая голова подрагивала, и даже со спины было видно, как безостановочно шевелятся огромные челюсти. Упыря мотало из стороны в сторону. Он качался, как поплавок на воде, и семеро людей мотались вместе с ним.
3: «Не смотри на него, Вовушка, а то снится будет». «Он не страшный, ба. Мне там было страшно, а теперь нет». «Да вот и хорошо, вот и ладно».
0: Они отошли в сторону и сели на пень давно спиленные ветлы, повернув лица к затянутому дымкой солнцу и полной грудью вдыхая свежий воздух.
3: «А может, и не упырь, — сказала бабушка. — Это мы его так прозвали, а? Пес его знает, кто он такой. Только ты, Вова, никому про него не рассказывай, ладно?»
0: «Ладно, — легко пообещал Вовка. —
3: А откуда он у тебя, ба?»
2: «Так он всегда у нас жил, сколько себя помню. Вернее, не жил. Его ж убить нельзя, значит, он и не живет».
0: Бабушка вздохнула.
3: «Он полезный, только надо знать, как подступиться, и привычка нужна.
2: Мы в войну пахали даже на нем. А как фашисты здесь объявились, так троих однажды, вот как сегодня. Еще крыс и мышей от него не бывает. И тараканы переводятся, и болезни все проходят, кто с ним рядом.
3: Я ведь потому твою мать и уговаривала так долго, чтобы она тебя ко мне. Мы ж потому знахарками да колдунами и слывем. И живем долго, не болеем. Упыриная сила лечит. Только вот от беды она не бережет.
0: Бабушка посмотрела на серьезного внука, взъерошила ему волосы, вспомнила обоих своих мужей, шофера Гришу да агронома Ивана Сергеевича, и слезы сами навернулись на глаза.
3: «Не бережет, бабушка, и счастья не приносит».
0: Голос ее дрогнул, и она закашлялась, а потом долго сморкалась в рукав и вытирала слезы, и все смотрела высоко в небо, и надеялась, что на нее сейчас тоже кто-то смотрит оттуда, внимательный, все понимающий и всепрощающий. А почему бы и нет? Раз есть на земле упыри, значит, и ангелы где-то должны быть. Почему бы и нет?
4: Peace.

Дорогие друзья, в сегодняшней модели для сборки вы слушали рассказ Михаила Кликина «Наш упырь». И действительно, если вы встретите упыря, стоит задуматься. Если есть упыри, может, и ангелы где-то есть. И еще, действительно, не бойтесь упырей. Иногда люди бывают страшнее. Мы вернемся к вам через несколько минут, а сейчас еще немного музыки.

That is all I am, and I am it.

0: В эфире Pioneer FM, по-прежнему модель для сборки. Как я уже говорил ранее, вы сегодня слышали рассказ Михаила Кликина «Наш упырь». На этом литературная часть, естественно, уже давно завершена, а вот что сегодня звучало по музыкальной части, это слово диджакею Андрею Эдисону.
1: А вот скажи мне честно, тебе понравилось? Чего узнал?
0: Нет, конечно, понравилось. Узнал практически все. Не могу вспомнить, конечно, название и проектов, и треков. Не всех, во всяком случае. Но вот то, что звучит сейчас, сразу угадал. Конечно, с этим связана масса воспоминаний. И если нас слушает кто-то, кто помнит середину 90-х, я думаю, сейчас ему хорошо.
1: Да, мы искренне надеемся, что это так. И настало время в конце эфира, по нашей старой доброй традиции, рассказать о музыке, которая была сегодня в эфире. И я еще раз напомню о том, что сегодняшний эфир был очень специальный в музыкальном плане. Мы сегодня сделали такую модель для сборки по вашим заявкам, по вашим просьбам. Мы сегодня собрали огромное количество замечательных бриллиантов, которые звучали в том числе и в программе. И много-много-много где еще, огромное количество лет назад. Сегодня была ретроспектива из начала и середины 90-х годов. Огромное количество замечательных проектов. Я их сейчас назову, а прежде чем я их назову, я хочу выразить огромную признательность и благодарность тому человеку, который помог мне все это дело собрать. Я несколько дней обрабатывал вот эту вот коллекцию, чтобы сделать из нее сегодняшний микс. Надеюсь, получилось. И надеюсь, сегодня мы, по-моему, очень неплохо попали в рассказ. И, в общем, надеюсь, что сегодняшний уровень и планка модели для сборки, как всегда, находится на высоте. Еще раз большое вам спасибо. И надеюсь, что мы в ближайшем будущем еще обязательно познакомимся с целым рядом замечательных проектов. Не только супер новых и супер свежих, а еще и вот таких вот старых, олдовых, совсем-совсем раритетных. Итак, а сегодня мы с вами слушали замечательные группы, проекты и т.д. Такие как Cosmic Baby с замечательным треком, который называется Troyme. Проект Imperion. Замечательный Idiot Bliss, Omega Speaks трек. Этот трек знаменит тем, что он у нас

0: собственно, состоит в джингле программы, и многим он поэтому известен. Питер Лазенби, я уже говорил, открывал наш сегодняшний эфир. Также мы сегодня слушали Дарина Прайса, проект Репро, Сома, замечательная Сома сегодня тоже была у нас, Спиди Джи, легендарный проект Симбиозис. Ну и вот, собственно говоря, многие другие. Нектар, конечно же, Humidity. Им мы заканчивали литературную часть, как вы все, безусловно, узнали. По крайней мере, те слушатели, которые давно в курсе, что такое модель для сборки. Это, в общем, гимн программы, безусловно. Релиз 1995 года на легендарном немецком лейбле Boy Records. Нектар, Humidity. Ну и заканчиваем мы сегодняшний эфир замечательным, развеселым, мощнейшим и легендарным треком от проекта Union Jack, который называется Two Full Moons and the Drought. Как Влад правильно сказал, две луны и форель. Вот такая вот у нас сегодня была замечательная музыкальная программа. Еще раз огромное вам всем спасибо за участие, спасибо за внимание. Сегодняшний эфир, равно как и предыдущий и последующий, вы сможете обсудить на форуме программы по адресу www.mds.ru. А также есть огромная группа ВКонтакте «Модели для сборки» и на других, наверное, ресурсах. Поэтому мы всегда с вами остаемся на связи. Наверное, имеет смысл немножко закончить болтовню, дать насладиться несколько последних минут на сегодня замечательным треком. И мне остается добавить, что сегодняшний эфир для вас подготовили и провели автор и литературный ведущий программы Владислав Коп. И аудиомикс сегодня для вас приготовил, отыграл диджей Андрей Эдисон. До встречи в «Модели для сборки» в следующий четверг, полночь. Пока.
1: Всего доброго.
2: Пока.

0: Эрби возвращался домой по заросшей вереском пустоши и думал, что природа показывает себя сейчас во всей красе. Солнце медленно погружалось в пурпурную пену облаков, и на низины уже пал серебристый серый туман. Порой ему казалось, что сама вечность прикипла, затаила дыхание. День выдался хороший, и было приятно возвращаться домой, где все уже ждут его, стол накрыт, камин пылает, бутылки откупорены. Как жаль, что никто не составил его компании в прогулке, хотя именно сейчас он рад был этому. Иногда хочется побыть одному. Почти 100 лет провел он на борту космического корабля и почти всегда на людях. Но теперь это было позади, и они все 6 могли поселиться здесь и вести жизнь, о которой мечтали. Прошло всего несколько недель, а планета уже кажется домом. Пройдут годы, и она на самом деле станет их домом, даже более родным, чем Земля. И вот уже в который раз он радовался и удивлялся, как им вообще все удалось. Вероятно, как эта Земля могла выпустить 6 бессмертных из своих цепких рук. Земля действительно очень нуждалась в своих бессмертных, и то, что не один, а 6 могли ускользнуть, чтобы начать жить так, как им хочется, было совершенно непостижимым. И все-таки это произошло. «Есть тут что-то странное», — говорил себе Уинстон Керби. Во время своего векового полета от Земли они часто говорили об этом и удивлялись, как все случилось. Помнится, Крэнфорд Адамс был убежден, что это хитрая ловушка, но прошло 100 лет, и никакой ловушки и в помине нет. Крэнфорд Адамс, пожалуй, ошибался. Уинстон Керби поднялся на вершину небольшого холма и в сгущавшихся сумерках увидел дом. Именно о таком доме он мечтал все эти годы, только какой дом и надо было строить в этом прекрасном крае. Разве что роботы перестарались и сделали его слишком большим. Но он утешал себя: таковы уж эти роботы, работящие, добросовестные, услужливые, но порой невыносимо глупые. Он стоял на вершине холма и разглядывал дом. Сколько раз, собравшись за обеденным столом, он и его товарищи обсуждали план будущего дома. Как часто сомневались они в том, насколько точны сведения об этой планете, которую они долго выбирали по картотеке исследований, как боялись, что в действительности она окажется совсем не такой, какой ее описывали. И, наконец, вот оно. Что-то от Харди, что-то из Баскервильской собаки, давняя мечта, ставшая явью. Вот усадьба. Во всех окнах горит свет. Темная громада приступ для скота, которую они привезли с собой в корабле в виде замороженных эмбрионов и сейчас поместили в инкубатор. Там равнина, на которой сейчас стоит корабль, проделавший огромный путь. И вдруг на глазах Уинстона Керби прямо над носом корабля загорелась первая яркая звездочка. Корабль и звезда были в точности похожи на традиционную рождественскую свечу. Ликующий от переполнявшего его счастья, Уинстон Керби стал спускаться с холма. В лицо повеяло ночной прохладой. В воздухе стоял знакомый издревле запах вереска. «Грешно так радоваться», — думал он, — «но на это есть причина». Летели удачно, сели на планету успешно, и вот он здесь, полновластный хозяин целой планеты, на которой когда-нибудь станет основателем рода и династии. И у него масса времени впереди. Нет нужды торопиться впереди, если понадобится целая вечность. И что лучше всего, у него хорошие товарищи. Они будут ждать момента, когда он появится на пороге. Они посмеются и сразу выпьют, потом не спеша пообедают, а позже будут пить бренди перед пылающим камином и разговаривать неторопливо, задушевно, дружелюбно. Именно разговоры, вернее, чем что бы то ни было, помогли им не потерять рассудка за время векового космического полета. Именно это, их приязнь, согласие по поводу наиболее утонченных сторон человеческой культуры, понимание искусства, любовь к литературе, интерес к философии. И часто 6 людей могут прожить вместе 100 лет без единой ссоры, без размолвок. В усадьбе они уже ждут его. Свечи зажжены, коктейли готовы, идет беседа, и в комнате тепло от дружелюбия и полного взаимопонимания. Крэнфорд Адамс сидит в большом кресле перед камином, глядит на пламя и думает. Ведь в группе он самый глубокий мыслитель. А Эллен Бербидж стоит, облокотившись на каминную доску и сжимая в руке стакан с блестящими от хорошего настроения глазами. Казетта Миддлтон разговаривает с ним и смеется, потому что она хохотушка. У нее легкий, как у эльфа, нрав и золотистые волосы. Анна Куинс, вероятнее всего, читает, свернувшись в кресле, а Мэри Фойл просто ждет его, радуясь жизни и друзьям. Это товарищи по долгому путешествию. Такие отзывчивые, терпимые и добрые, что и целый век не потускнела красота их дружбы. Подумав о пятерых, которые ждут его, Уинстон Карби против своего обыкновения побежал. Ему страстно захотелось быть с ними, рассказать им о прогулке по пустоши и обсудить некоторые детали совместных планов. Он перешел на шаг. Как обычно, ветер с наступлением темноты стал холодным, и Уинстон Карби поднял воротник куртки, чтобы как-то защититься от него. Он подошел к двери и немного постоял на холоде, в который раз любуясь массивной деревянной конструкцией и приземистой солидностью здания. Усадьба построена на века, дабы внушить будущему поколению чувство прочности существования. Он нажал на защелку, надавил дверь плечом, и она медленно отворилась. Изнутри пахнуло теплым воздухом. Уинстон Карби вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. Сняв шапку и куртку, он стал искать, куда бы их повесить, нарочно топая и шаркая ногами, чтобы дать знать другим о своем возвращении. Но его никто не приветствовал. Не слышно было счастливого смеха. Там, в комнате, царила тишина. Уинстон Карби повернулся так резко, что рукой задел куртку и сорвал ее с крючка. Она, шурша, упала на пол. Он было побежал, но ноги стали как ватные. Он зашаркал ими, обмирая от страха. Дошел до двери в комнату и остановился, не решаясь от ужаса двинуться дальше. Расставив руки, он вцепился в дверные косяки. В комнате никого не было. Мало того, комната совершенно переменилась. И не просто потому, что исчезли товарищи, исчезла также богатая обстановка комнаты, исчезли ее уют и благородный вид. Не было ни ковров на полу, ни занавесей на окнах, ни картин на стенах. Ничем не украшенный камин сложен из необработанного камня. Мебель, то немногое, что было, примитивное, грубо сколоченное. Перед камином небольшой стол на козлах, а у того места, где стоял прибор на одну персону, трехногий табурет. Уинстон Карби пытался кого-нибудь позвать, но слова застряли в горле. Он сделал еще одну попытку, и она удалась. «Джоб! Джоб, где ты?» Откуда-то из глубины дома прибежал робот. «Что случилось, сэр?» «Где остальные?» «Куда они ушли? Они должны были ждать меня!» Джоб слегка покачал головой. «Мистер Карби, их тут не было!» «Не было?» «Но утром, когда я уходил, они же были, они знали, что я вернусь!» «Вы не поняли меня, сэр. Здесь никогда никого не было. Только вы, я и другие роботы, и эмбрионы, конечно!» Уинстон Карби опустил руки и сделал несколько шагов вперед. «Джоб», — сказал он, — «ты шутишь?» Но он знал, что ошибается. Роботы никогда не шутят. «Мы старались оставить их вам как можно дольше», — сказал Джоб. «Нам очень не хотелось отнимать их у вас, сэр, но оборудование нам понадобилось для инкубаторов».
1: «А это комната, ковры, мебель?»
0: «И это тоже, сэр. Все это димензино». Уинстон Карби медленно подошел к столу, придвинул трехногий табурет и сел.
1: «Димензино?» — переспросил он.
0: «Вы, конечно, помните, что это?»
1: Он поморщился, показывая, что не знает, но кое-что он начал вспоминать, медленно, нехотя пробираясь сквозь туман многих лет забытья.
0: Уинстон Карби не хотел ни вспоминать, ни знать. Он попытался задвинуть все это в темный угол сознания, а это уже было кощунство и предательство. Это было безумие. «Человеческие эмбрионы, — сказал Джоб, — перенесли путешествие хорошо. Из тысячи только три нежизнеспособны».
1: Уинстон Карби потряс головой, словно разгоняя туман, которым заволокло его мозг.
0: «Все инкубаторы установлены в пристройках, сэр, — продолжал Джоб. Мы ждали сколько могли, а потом забрали оборудование Димензино. Мы дали вам попользоваться им до последней минуты. Было бы легче, сэр, если бы мы могли это сделать постепенно, но не получилось. Или Димензино есть, или его нет».
1: «Разумеется», — с трудом выдавил из себя Уинстон Карби. «Вы очень любезны. Большое спасибо». Он Он встал, пошатнулся и провел рукой по глазам. «Это невозможно», — сказал он. «Этого просто не может быть. Я жил вместе с ними 100 лет. Они такие же настоящие, как и я, говорю тебе. Они были из плоти и крови, они...» Комната по-прежнему была голая и пустая. Насмешливая пустота. Злая насмешка. «Это возможно», — мягко сказал Джоб. «Так оно и было. Все идет по плану. Вы здесь и по-прежнему в здравом уме благодаря Димензино. Эмбрионы переносили путешествие лучше, чем ожидалось. Оборудование не повреждено. Месяцев через 8 из инкубаторов начнут поступать дети. К тому времени мы разобьем сады и засеем поля. Эмбрионы домашнего скота тоже помещены в инкубаторы, и колония будет обеспечена всем необходимым». Уинстон Керби шагнул к столу и поднял единственную тарелку, стоявшую на нем. Она была из легкого пластика. «Скажи мне, у нас есть фарфор? Есть у нас хрусталь или серебро?» У Джоба был почти удивленный вид, если только робот вообще мог удивляться. «Конечно нет, сэр. На корабле у нас было место только для самых необходимых вещей. Фарфор, серебро и все прочее подождут». «Значит, у меня был скудный корабельный рацион». «Естественно», — сказал Джоб. «Места было мало, а взять надо было так много». Уинстон Керби стоял с тарелкой в руке, постукивая ею по столу и вспоминая прошлые обеды. И на борту корабля, и после посадки. Горячий суп в приятной на ощупь супнице. Розовые сочные ребрышки. Громадный рассыпчатый картофель. Хрустящий зеленый салат. Сверкание начищенного серебра. Мягкий блеск хорошего фарфора. «Джоб», — сказал он.
2: «Да, сэр».
1: «Значит, это все была иллюзия?»
2: «К сожалению, да, сэр. Простите, сэр».
1: «А вы, роботы?»
2: «Все мы в прекрасном состоянии, сэр. С нами другое дело. Мы можем смотреть действительности в глаза».
1: «А люди не могут?»
2: «Иногда их лучше защитить от нее. Но не теперь».
1: «Больше нельзя», — сказал Джоб. «Теперь вы должны посмотреть действительности в глаза, сэр». Уинстон Керби положил тарелку на стол и повернулся к роботу лицом.
3: «Я пойду в свою комнату и сменю костюм. Надеюсь, обед будет готов скоро. И, несомненно, корабельный рацион».
2: «Сегодня особый обед», — сказал Джоб. «И языки нашел лишайники, и я сделал кастрюлю супа».
1: «Превосходно», — сказал Уинстон Керби, пряча усмешку. Он поднялся по лестнице к двери своей комнаты, но тут внизу протопал еще один робот.
2: «Добрый вечер, сэр», — сказал он.
1: «А ты кто?»
2: «Я Соломон», — ответил робот. «Я строю ясли».
1: «Надеюсь, звуконепроницаемые?»
2: «О, нет, у нас не хватает ни материала, ни времени».
1: «Ладно, продолжайте», — сказал Уинстон Керби и вошел в комнату. Это была вообще не его комната. Вместо большой кровати на 4 ножках, в которой он спал, висела койка. Не было ни ковров, ни большого зеркала, ни кресел.
3: «Иллюзия», — сказал он, но сам не поверил. Это была уже не иллюзия. От комнаты веяло холодом мрачной действительности. Действительности, которую надолго не отсрочишь. Оказавшись в крохотной комнатенке один, он остался лицом к лицу с действительностью и еще больше ощутил потерю. Это был расчет на очень далекое будущее. Так надо было сделать не из жалости, не из осторожности, а в силу холодной упрямой необходимости. Это была уступка человеческой уязвимости.
1: Потому что ни один человек, даже самый приспособленный, даже бессмертный, не мог бы перенести такое долгое путешествие и сохранить здоровыми тело и дух. Чтобы прожить век в космических условиях, нужна иллюзия, нужны спутники. Они обеспечивают безопасность и полноту жизни изо дня в день. Спутники должны быть не просто людьми. Спутники, люди, даже идеальные, будут давать поводы для бесчисленных раздражений, которые приведут к смертельной космической лихорадке. Тут может помочь только Димензино. Спутники, порожденные им. Спутники приспосабливаются к любому настроению человека. Кроме того, создается обстановка для такого товарищества, жизнь, в которой исполняются все желания. Эта жизнь обеспечивает безопасность, какой человек не знал даже в нормальных условиях. Уинстон Керби сел на койку и стал развязывать шнурки тяжелых ботинок. Он подумал, что человеческий род практичен. Практичен до такой степени, что надувает себя ради достижения цели. Практичен до такой степени, что создает оборудование гемензина из деталей, которые затем по прибытии могут быть использованы при сооружении инкубатора. Человек охотно ставит все на карту только тогда, когда в этом есть необходимость. Человек готов держать пари, что выживет в космосе, проживет целое столетие, если его изолируют от действительности, изолируют при помощи кажущейся плоти, которая в сущности живет только милостью человеческого мозга, подталкиваемого электроникой. До сих пор ни один корабль не забирался так далеко с колонизаторской миссией. Ни один человек не просуществовал половины такого срока под влиянием гемензина. Но было всего несколько планет, где человек мог основать колонию в естественных условиях, без громадных дорогих сооружений, без мер предосторожности. Ближайшие планеты были уже колонизированы, а разведка показала, что эта планета, которую он наконец достиг, особенно привлекательна. Поэтому Земля и человек держали пари. «Особенно один человек», — сказал себе с гордостью Уинстон Керби. Но в его устах слова эти прозвучали не гордо, а горько. Когда голосовали, вспомнил он, за его предложение высказалось только 3 из 8. И все же, несмотря на горечь, он понимал значение того, что совершил. Это был еще один прорыв. Еще одна победа маленького неуемного мозга, стучавшегося в двери вечности. Это значило, что путь в галактику открыт, что Земля может оставаться центром расширяющейся империи, что гемензины и бессмертные могут путешествовать на самый край космоса, что семя человека будет заброшено далеко. Замороженные эмбрионы пронесутся сквозь холодные черные бездны, о которых даже подумать страшно. Уинстон Керби подошел к небольшому комоду, нашел чистую одежду и, положив ее на койку, стал снимать свой прогулочный костюм. «Все идет согласно плану», — как сказал Джоб. Дом и впрямь больше, чем он того хотел. Но роботы правы. Для 1000 младенцев понадобится большое здание. Инкубатор действует, если готовится. Подрастает еще одна далекая колония Земли. А колонии важны, подумал он, припоминая тот день 100 лет назад, когда он и многие другие изложили свои планы. Там был и его план. Как под влиянием иллюзий сохранить разум. В результате мутации появляется все больше и больше бессмертных, и недалек тот день, когда человечеству понадобится все пространство, до которого оно только сможет дотянуться. И именно появившиеся в результате мутации бессмертные становятся руководителями колоний. Они отправляются в космос в качестве отцов-основателей и в начальной стадии руководят каждой своей колонией, пока она не встанет на ноги. Уинстон Керби знал, что дел хватит на десятки лет, если он будет и отцом, и судьей, и мудрецом, и администратором, своего рода старейшиной совершенно нового племени. Он натянул брюки, сунул ноги в туфли и встал, чтобы заправить рубашку в брюки. И по привычке повернулся к большому зеркалу. И зеркало оказалось на месте. Изумленный, глупо раскрыв рот, он смотрел на собственное отражение, и в зеркале же он увидел, что позади стоят кровать на 4 ножках и кресло. Он круто повернулся, кровать и кресло исчезли, в противной комнатенке остались только койка да комод. Он медленно присел на край койки и до дрожи стиснул руки. Это неправда. Этого не может быть. Димензина больше нет. Все же... Оно с ним, оно притаилось в мозгу совсем рядом. Надо только поискать. Найти его оказалось легко. Комната сразу изменилась и стала такой, какой он помнил ее. Большое зеркало, массивная кровать, вот он сидит на ней. Пушистые ковры, сверкающие бары, со вкусом подобранные занавеси. Он пытался прогнать видение, просто отыскав в каком-то далеком темном чулане своего сознания воспоминания о том, что он должен прогнать его. Но видение не исчезло. Он делал все новые и новые попытки, но оно не исчезало, и он чувствовал, как желание прогнать видение ускользает из его сознания. «Нет!» – закричал он в ужасе, и ужас сделал свое дело. Уинстон Керби сидел в маленькой голой комнате. Чувствовал, что тяжело дышит, словно карабкался на высокую крутую гору. Руки сжаты в кулаки, зубы стиснуты, по ребрам течет холодный пот. Так легко, подумал он. Так легко и приятно скользнуть обратно туда, где покойно, где царит настоящая теплая дружба, где нет настоятельной необходимости что-то делать. Но он не должен так поступать, потому что впереди работа. Пусть это кажется неприятным, скучным, отвратительным, делать все равно надо. Потому что это не просто еще одна колония. Это прорыв, это прямая дорога к знанию. Это уверенность в том, что человек больше не скован временем и расстоянием. Все же надо признать, что опасность велика. Сам человек оградить разум от нее не может. Надо сообщить все клинические симптомы этой болезни, чтобы на Земле ее изучили и нашли какое-нибудь противоядие. Но что это? Побочный эффект демензина или прямое следствие его? Демензина всего лишь помогает человеческому мозгу, причем весьма любопытным образом. Создает контролируемые галлюцинации, отражающие исполнение желаний. Вероятно, за сотню лет человеческий мозг так хорошо овладел техникой создания галлюцинаций, что отпала необходимость в демензине. Так, надо во всем разобраться. Он совершил длительную прогулку, и за много часов одиночества иллюзия не потускнела. Нужен был внезапный шок тишины и пустоты, встретивших его вместо ожидаемых теплых приветствий и смеха, чтобы развеять туман иллюзии, который окутывал его многие годы. Даже теперь иллюзия затаилась, действовала на психику, стерегла за каждым углом. Когда она начнет тускнеть? Что надо сделать, чтобы полностью избавиться от нее? Как ликвидировать то, к чему он привыкал целый век? Какова опасность? Может ли сознание преодолеть ее, или придется снова невольно уйти от мрачной действительности? Он должен предупредить роботов. Надо поговорить с ними. Предусмотреть какие-нибудь чрезвычайные меры на тот случай, если к нему вернется иллюзия. Предусмотреть решительные действия, если понадобится защитить его против его же воли. Впрочем, хорошо бы выйти из комнаты, спуститься вниз по лестнице и обнаружить, что остальные ждут его. Вино откупорено, разговор уже начался. «Прекратить!» – закричал Уинстон Керби. «Выбросить иллюзию из головы – вот что он должен сделать. Не надо даже думать о ней. Необходимо очень много работать, чтобы не оставалось времени думать. Надо сильно уставать, чтобы ввалиться в постель и сразу крепко засыпать». Уинстон Керби припомнил, что надо делать. Наблюдать за работой инкубаторов, готовить почву под сады и поля, обслуживать атомные генераторы, заготавливать лес для строительства, исследовать и наносить на карту прилегающую территорию, капитально отремонтировать корабль и послать его с роботами на Землю. Он думал только об этом. Он намечал все новые дела. Он планировал их на многие дни, месяцы и годы вперед и, наконец, почувствовал, что доволен. Он владел собой. Снизу донеслись голоса, и нить размышлений оборвалась. Страх захлестнул его, потом исчез. Вспыхнула радость, и он быстро направился к двери. На лестнице он остановился и взялся рукой за перила. Мозг бил в набат, и радость исчезла. Осталась только печаль, невыносимая, жуткая тоска. Он видел часть нижней комнаты. Он видел, что на полу лежит ковер. Он видел занавеси, картины и одно инкрустированное золотом кресло. Уинстон Керби со стоном повернулся и убежал в свою комнату. Он захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Комната была такой, какой ей и полагалось быть. Голой, бедной, холодной. «Слава Богу!» – подумал он. «Слава Богу!» Снизу донесся крик. «Уинстон! Что с вами? Уинстон! Уинстон! Идите сюда скорей!» И другой голос. «Уинстон, у нас праздник. На столе молочный поросенок». И еще один голос с яблоком во рту. Он не ответил. «Они исчезнут», — думал он. «Им придется исчезнуть». Но даже когда он подумал это, ему страстно захотелось отворить дверь и броситься вниз по лестнице, туда, где его снова ждал покой и старые друзья. Уинстон Керби почувствовал, что руки его за спиной сжимают дверную ручку так, будто примерзли к ней. Он услышал шаги на лестнице и голоса, счастливые голоса друзей —

0: Роман Афанасьев. Замкнутый круг. Черный джип, напоминавший ожившую коробку из-под обуви, мягко стелился по асфальту, едва касаясь его грубой сущности идеальными покрышками из мира рекламы. Недоделанный «Пацифик» поблескивал в лучах заходящего солнца, радостно приветствуя наступающий вечер щербатой улыбкой. Джип чуть подрагивал. Внутри бился неукротимый пульс музыки, толкаясь в обшивку мягкими волнами. Казалось, что машина покачивается в такт ударным и едва заметно пританцовывает на ходу. Водитель такого аппарата, что сложно назвать просто автомобилем, должен быть абсолютно счастлив просто от самого факта обладания подобным чудом. Он и был. Женя брился на лысо и носил черный костюм-тройку. На лысо, потому что не по годам ранее лысина выглядела не солидно, а вот бритая голова — то, что надо. Костюм, потому что он недавно остепенился и стал начальником кредитного отдела одного небольшого, но очень перспективного банка. У него была солидная должность, приличный счет, пара надежных друзей и чудесный образец германского автопрома. Женя считал, что в 30 лет это все, что нужно. Он ехал с работы домой, радовался, что на кольцевой дороге сегодня мало машин, и был абсолютно счастлив. Странного человека он приметил издали, когда пришлось перестроиться в крайний правый ряд и сбросить скорость. По левым рядам мчался целый кортеж машин, то ли спасателей, то ли депутатов. Пришлось прижаться вправо, и поэтому Женя сразу увидел сгорбленную фигуру, голосующую у дорожных щитов. Человек, голосующий на московской кольцевой автодороге, сам по себе примечателен. Ему просто неоткуда взяться. Слева разделительный борт и поток машин, справа глухая стена из огромных щитов. Сюда нельзя забраться просто так из баловства. Да и вряд ли найдутся желающие. Мало кто будет торчать на скоростной дороге, рискуя оказаться под колесами в любую минуту. Что-то случилось, ясно как божий день. Женя быстро окинул взглядом дорогу, но не заметил никаких следов аварии. Кому-то стало плохо? Или ограбили и выпихнули из машины, или... Он еще пытался понять, что могло случиться, а нога уже сама нажала на педаль. Джип едва слышно вздохнул и сбросил скорость. Вопреки всем правилам, Женя остановился на кольцевой. Этого не следовало делать, но все же он притормозил так, что правая дверь очутилась ровно напротив голосующего человека. Это было недвусмысленное приглашение, и человек воспользовался им. Правая дверь распахнулась, и на пассажирское сиденье забрался сухонький старичок с белой профессорской бородкой. Его драповое пальто выглядело очень старым, но опрятным, словно только что из химчистки. В руках он сжимал кожаный портфель. Объемистое чудовище, родом из прошлого века, способное вместить и несколько пачек документов, и пару бутылок с хорошей закуской. Нежданный попутчик напомнил коммерсанту его старого учителя географии, давно покинувшего сей беспокойный мир, и Женя как-то сразу проникся к гостю расположением. «Евгений», — представился он, протянув гостю руку.
1: «Петр! Петр Сергеевич!» — представился старичок, машинально ухватив сухой ладошкой Женину клешню.
0: «Что случилось, Петр Сергеевич?» — спросил Женя, плавно трогаясь с места. «Стоять на кольцевой не рекомендовалось. Сам не едешь, приедут к тебе».
1: «Да ничего такого, знаете ли», — отозвался старичок и оглянулся. «Вы не могли бы подбросить меня до юго-запада?»
0: «Конечно». Коммерсант кивнул, хотя ему было нужно совершенно в другую сторону. «Куда именно?»
1: «Куда?»
0: Старичок снова обернулся.
1: «К метро, пожалуй. К университету».
0: «МГУ?»
1: «Что?» —
0: переспросил Петр Сергеевич.
1: «Нет, то есть да. Но к метро, если вас не затруднит».
0: Женя усилием воли сдержал «не извольте беспокоиться», готовая сорваться с языка, и нажал на газ. С довольным урчанием джип снова влился в ряды машин, мчавшихся по кольцевой. Старичок, которого Женя окрестил про себя профессором, снова оглянулся. Женя взглянул в зеркальце заднего вида и недовольно поморщился. Их догнала волна машин, и от прежнего раздолья не осталось и следа. Теперь придется тащиться в среднем ряду, уступая дорогу лихачам на подлатанных европейцах, стремящихся доказать всему миру, что их аппарат не так плох, как кажется на первый взгляд. Еще придется сторониться безумных водителей на рассыпающихся вазах, страдающих от комплекса неполноценности и оттого жутко агрессивных. Петр Сергеевич оглянулся еще раз, а потом сел ровно, обхватив портфель обеими руками. «А как вы оказались на дороге?» – спросил Женя. Профессор вздрогнул и повернулся к нему всем телом, прижимая портфель к груди, словно боялся, что его отберут.
2: «Я?»
0: «Ага. Как вы туда попали?»
2: «Обыкновенно, знаете ли, ногами».
0: «А», – сказал Женя. Он резко взял вправо, обогнал притормозившую «Волгу» и замолчал. Старичок, похоже, немного не в себе. Трясется, оглядывается. Пожалуй, не стоит больше расспрашивать, а то еще от волнения случится у него сердечный приступ. Женя молчал ровно минуту, а потом понял, что умрет от любопытства, если не сейчас, то завтра к вечеру точно, если не узнает, что все-таки случилось. «Знаете», — сказал он, — «а вы похожи на моего учителя географии».
2: «Да», — переспросил профессор и снова оглянулся. «А нельзя ли побыстрее?»
0: «Увы, Петр Сергеевич», — отозвался Женя в тон пассажиру. «Слишком много машин. Опасно».
2: «Понятно, понятно»,
0: — забормотал старичок, щурясь на стройные ряды машин за окном.
2: «И все же, может, хоть чуточку быстрее?»
0: «Чуточку можно», — согласился Женя, нажимая на газ. Джип басовито рыкнул и неуловимым движением вклинился между новой «десяткой» и старой «Волгой». Оттуда он рывком перебрался в левый ряд, увернулся от догонявшей скорой и снова вернулся в середину потока. «Петр Сергеевич», — позвал Женя. «Так что случилось?» «Вы не бойтесь, у меня отец в МГУ учился. Давно, правда. Может, я вам смогу помочь?»
2: «Это вряд ли, Евгений», — отозвался профессор.
0: «Ладно. Вы историк?»
2: «Археология», — отозвался Петр Сергеевич, судорожно прижимая к груди заветный портфель.
0: Он с подозрением глянул на водителя, словно ожидая следующего каверзного вопроса, но Женя не отрывал взгляд от дороги. Он выбирал удобный момент для рывка в левый ряд, но при этом краем глаза следил за странным пассажиром. Его история интриговала. Сейчас Евгений боялся одного, что профессор выйдет, и он уже никогда не узнает, что произошло и чем все кончилось. Он даже пропустил пару машин вперед, нарочно придержав джип. Покосился на Петра Сергеевича, не заметил ли? Но тот был полностью поглощен портфелем. Побелевшими руками прижимал его к груди и чуть ли не поглаживал, как кота. Евгений подумал, что можно попробовать его разговорить, и начал прикидывать, какой вопрос задать. Но в этот момент профессор снова обернулся, взглянув в заднее стекло. Он разом переменился в лице. Глаза широко раскрылись, брови белыми бабочками вспорхнули к редеющему пробору, а бородка затряслась, словно у владельца застучали зубы. На морщинистые щеки легла мертвенная бледность.
2: «Нет!»
0: — взвизгнул профессор бабьим голоском.
2: «Нет!»
0: Евгений быстро сбросил скорость, и старичок сам повернулся к нему.
2: «Быстрее!» —
0: взмолился он, вцепившись костлявой ладонью в локоть Жени.
2: «Быстрее, Бога ради!»
0: Послушная машина, повинуясь толчку, вильнула в сторону и чуть не снесла с дороги возмущенно загудевшую «Тойоту».
2: «Мля!» — бросил Женя, рывком возвращая джип в свой ряд.
1: «Да что ж такое?»
2: «Быстрее, быстрее!» —
0: подвывал профессор, сжимая его локоть.
2: «Умоляю!»
1: «Да что случилось, твою?» —
0: возмущенно бросил Женя и тут же осекся. Старичок выглядел так, словно увидел привидение. Бледный, как простыня, с посиневшими губами и выпученными глазами, он напоминал глубоководную рыбу, вытащенную на борт корабля. Женя подумал, что до сердечного приступа профессору осталось пара минут, не больше.
2: «Догоняют!»
0: — пожаловался Петр Сергеевич. Женя взглянул в зеркало заднего вида, но не заметил ничего подозрительного. Поток машины только. Кто-то идет на обгон, кто-то отстает, уступает место. Все как всегда.
1: «Кто догоняет?» — спросил он, аккуратно отцепляя руку профессора от локтя.
2: «Они!»
0: — прошептал старичок.
2: «Они!»
0: Женя снова взглянул в зеркало и на этот раз заметил, кто. Эту машину сложно было не заметить. Битый «Жигуленок» первой модели, прозванный в народе «Копейкой», рвался вперед, отчаянно дымя выхлопной трубой. Когда-то он был белым, но теперь его покрывала серая корка грязи. По капоту и крыльям расползлись пятна ржавчины. Лобовое стекло затянуло паутиной мелких трещин, да так плотно, что нельзя рассмотреть, кто сидит внутри. Это был тот самый уникум, что можно встретить в любом старом дворе. Обычно на них ездят пенсионеры на дачу. «Да чтобы на кольцевой!» Женя бросил взгляд на спидометр и присвистнул. Неплохо идет. Неужели движок не родной? Поменяли?
1: «Евгений!» — прошептал профессор. «Прошу вас, быстрее!»
0: «Да запросто!» — отозвался коммерсант, нажимая на газ. «Держитесь!» Джип заурчал и рванулся вперед, проскользнув в щель между скорой и девяткой. Женя взял резко влево, потом вправо, потом снова влево. «Шашечки!» «Вот как это называется!» Если быстро перестраиваться из ряда в ряд, то можно продвинуться вперед и довольно быстро. Но это чертовски рискованная игра. Особенно здесь, на левой полосе кольцевой, где никто и не думает снижать скорость. Но Евгением овладел азарт погони. В самом деле, как может копейка догнать его машину? И главное, зачем? Женя взглянул в зеркальце и тихо выругался. Битый «Жигуленок» не отставал. Напротив, он догонял джип, сокращая разрыв. И он не шел на обгон, он именно догонял. «Совсем обалдели», — подумал Евгений, вспоминая, куда он сунул старый газовый пистолет. «Башню дедам в натуре сорвало!» Он вспомнил, что пистолет остался в старой «Ладе». «Ладно», — решил он, — «монтировкой обойдусь, если догонят». И тут же ухмыльнулся. «Догонят! Вот это будет номер!»
1: «Евгений!» — взвизгнул профессор. «Женя!»
0: Коммерсант очнулся, бросил взгляд в зеркало и выругался. «Жигуленок» таки догнал их и пристроился сзади, едва не упираясь носом в задний бампер джипа.
1: «Портфель!» — простонал профессор. «Не отдавайте им портфель!»
0: «А вот хрен!» — с чувством произнес Женя, нажимая на газ. Джип рванулся вперед, завывая гудком, как океанский лайнер, заблудившийся в тумане. Евгений жал на газ, нарушал все правила, и писанные, и неписанные, и гнал машину вперед. Те, кто успел, расступались перед обезумевшим джипом. Кто не успел, получали царапины на крылья, дверцы. «Как в старые времена», — подумал Женя, объезжая на полной скорости престарелый БМВ. «Только Сереги сбитой не хватает». Машины перед ним сошлись. Женя вдавил педаль газа в пол. Машины разошлись, и джип проскочил в щель между ними, ободрав борта. Вслед возмущенно завопили гудки, и Евгений, торжествуя, бросил взгляд в зеркальце. «Жигуленок должен остаться там, позади машин, либо притормозивший, либо осевший беспомощной грудой металла». Копейка прошла. Она подрезала синюю девятку, и та должна была врубиться в борт наглеца, но не врубилась. Она прошла сквозь копейку, словно та была сделана из тумана. Водитель «девятки» ударил по тормозам, машину занесло, в нее воткнулась идущая следом «Газель», обе машины перевернулись, осколки стекол брызнули сверкающим фонтаном. Обитый «Жигуленок», как ни в чем не бывало, промчался вперед, догоняя джип.
1: «Это что?» — прошептал Женя. «Это что, мля?»
0: Он обернулся к старику и одной рукой ухватил его за лацкан старенького пальто.
1: «Чё за нахрен?» —
0: крикнул он, чувствуя, как вспотела бритая голова.
1: «Что это?» «Это кольцо!»
0: — прошептал профессор, жадно втягивая воздух.
1: «Замкнутый круг! Всё из-за круга!»
0: «Твою поперёк!» — выдавил Женя.
1: «Они тут!» — завизжал очнувшийся старик. «Не отдавай им портфель!»
0: Женя отпустил старика, бросил взгляд назад и закричал. Копейка, шедшая следом, прыгнула вперед, и грязно-белый капот вошел в черную плоть джипа. Удара не было. Битый «Жигуленок» просто вошел в машину Жени и заполнил ее изнутри, как вода заполняет пустой стакан. Коммерсант заорал от ужаса, но не услышал сам себя. Все звуки отрезало, как ножом. Дорогой кожаный салон наполнился серым туманом. Откуда-то повеяло сыростью, и соленые капли осели на губах Евгения. Издалека пришел громовой раскат, заглушивший все звуки, а следом — шум прибоя. Женя не видел дороги, не видел руля, да что там, он собственных рук не видел. Продолжая беззвучно вопить, он на ощупь ударил по тормозам и крутанул баранку. Ничего не произошло. Туман внутри салона загустел. В нем замелькали серые тени, закружились в хороводе, как звено истребителей. Женя замахал руками, отгоняя видение.
2: Из тумана вынырнуло оскаленное лицо профессора, перекошенное от ужаса. Тотчас тени налетели на него и утянули в густую серую пелену. Евгения обдало волной ледяного холода, и он увидел, как одна из теней обретает плоть. Ребра с клочьями гниющей плоти, железный браслет на запястье, клок жидких волос на черепе. Коммерсант рванулся в бок, всем телом ударился о закрытую дверь машины и судорожно зашарил по ней руками в поисках ручки. Ее не было. Только голый холодный металл, шершавый и мокрый, как якорная цепь. Из тумана раздался раскат грома, и Женя обернулся. Там, в метре от него, на пассажирском сиденье раскручивалась черная воронка вихря. Из нее веяло холодом и страхом. На бурлящую поверхность всплыло бледное лицо профессора, но на этот раз оно не было испуганным. Губы плотно сжаты в синюю нитку, глаза горят огнем, волосы развиваются, как от штормового ветра.
3: «Это кольцо!» — крикнул Петр Сергеевич. «Замкнутый круг! Осторожнее!»
2: И черная воронка снова засосала его. Но перед тем, как исчезнуть, профессор вскинул руки, взмахнул ими, и синий огонек вспыхнул на его пальцах. И даже когда темнота скрыла старика, синий огонь продолжал светиться в ее глубинах. А потом он взорвался ослепительной вспышкой. Салон содрогнулся от хора голосов. Десятки, сотни, тысячи глоток застонали в едином порыве, заставив Евгения зажать уши. Но он слышал. Он продолжал все слышать и, что хуже всего, видеть. Туман распался на грязные клочья. Черная воронка разлетелась на куски, исторгнув из себя человеческий череп с ошметками подгнившей плоти. На глазах коммерсанта череп пошел серыми пузырями и распался в прах. Следом за ним из тумана показалось обезглавленное тело, отрубленная рука, сапог с торчащей костью. Все это пеплом рассыпалось по салону. Туман издал последний стон и вдруг исчез, обнажив нетронутый салон джипа. Женя сидел за рулем, зажимая уши руками. Его рот был раскрыт, а нижняя челюсть дрожала. Из уголка рта сочилась слюна. Еще миг он сидел неподвижно, потом моргнул и шумно сглотнул. Руки опустились на руль, и Евгений, чувствуя под собой противную сырость, обернулся. Джип стоял у самого ограждения, в притирку, словно Женя успел припарковаться. Он мешал другим, и машины, проезжавшие мимо, возмущенно сигналили. Но коммерсант не слышал гудков. Он смотрел на пассажирское сиденье. Петр Сергеевич лежал, откинувшись на подголовник. Он был цел, вот только от него остался лишь истлевший скелет. На Евгения пялился пустыми глазницами серый череп. Из рукавов пальто торчали костлявые руки, лишенные плоти. Они прижимали к груди заветный портфель. Евгений шумно сглотнул, не веря глазам. Потом протянул руку и осторожно коснулся плеча старика. Внутри пальто что-то зашуршало. Женя вскрикнул, и скелет в один миг рассыпался в серый прах. Оставшаяся одежда осела на кресло, как пустая оболочка. Сверху ее прижал портфель.
3: «Что за...»
2: прошептал Евгений и потянулся к блестящим застежкам. Он должен узнать, что случилось. Должен был увидеть, что там, внутри этого портфеля. Должен узнать, что тут происходит. Понять. Черный джип стоял неподвижно минут пять. Потом тихонько вздрогнул и заурчал. Стоял на месте, разогреваясь. Его била мелкая дрожь. Потом он медленно двинулся вперед. В салоне зазвучала музыка, и джип робко подпрыгнул на выбоине, примериваясь, танцевать ли? Не стал. Не сложилось. Взревел мотор, и черная машина, блеснув недоделанным пацификом, рванулась вперед.
0: Ее подрезала девятка, въехала в левый бок и спокойно прошла дальше, словно никакого препятствия не было. А потом, набирая ход, джип пролетел сквозь поток машин, выбрался в левый ряд и полетел навстречу заходящему солнцу.

0: Следующий рассказ, который нам предстоит услышать, называется «Левиафан». Его автор – Лариса Бортникова. В кафетерии было людно. В очереди на раздачу стоял человек 15. Все по привычке прикинуло, кто тут кто, и в очередной раз удивилась, как же причудливо не перепутались в людях их тотемы. Нет, на самом деле смешались кучу кони, люди. Почти все здесь были настолько грязными, что невозможно было определить ведущий тотем. Ксю все же распознала в толстой кудрявой хохотушке помесь утки с дикой свиньей. Сразу же перед уткой свиньей переминался с ноги на ногу замешанный на медведи бык. С ним флиртовали две не то лани, не то газели, обе с приличными добавками птичьих крови. У десертной стойки накладывал в тарелку пирожки пожилой кайман, редкий зверь для Москвы. Было в нем еще много всякого от всяких других экзотов, но основной тотем звучал так мощно, что Ксю залюбовалась необычным стариком. Кайман почувствовал на себе чужой взгляд, поднял голову от подноса, пристально уставился на Ксю. Но любопытство его было недолгим, и через полсекунды старик снова вернулся к своим пирожкам. И то верно. Разве благородному кайману интересна какая-то белка-мышь? Невнятная офисная челядь, безликая, скучная, серая. В животе забурчало от голода, свело желудок. Ксю глубоко задышала. Вцепилась пальцами в металлическую ручку раздаточной тележки. Чувство голода всегда тянуло за собой неконтролируемую ярость.
1: Тихо. Если вдруг на людях накроет тотемом, старайся сразу же успокоиться. Не дай бог произойдет метаморфоз. Держи себя в руках. Работай с дыханием, думай о хорошем. Крась мысленную стену в зеленый. Это утешает.
0: Учила мама. Ксю подняла чертов мысленный валик, обмакнула его в несуществующее ведро с несуществующей краской, но тут стоящая рядом полухомячиха весело захрюкала, обнаружив какой-то особенно сочный харч, и Ксю почувствовала, как ее тело заливает нестерпимый жар, лицо бледнеет, а рот наполняется горячей слюной. Успокойся.

0: глаза, широкий нос. Ступай за дальний стол, я принесу еды. Кайман растянул тонкие губы в неприятной улыбке. Ксю послушно кивнула, вышла из очереди и направилась туда, куда только что приказал ей старший по тотему. Он принес мясо и хлеба, и плитку черного шоколада. Плитку разломил пополам. Свою половину проглотил сразу же, почти не жуя и не смакуя. Сомнений в том, что этот кайман никакой не кайман, все не было, но она не смела начать разговор первой. Мама предупреждала, что так случится, что ее однажды найдут, что она будет молча ждать приказов, не смея выполнить ни слова. Но одно дело теоретически знать свою судьбу, а другое — сидеть к ней лицом к лицу и тупо жевать лишнец.
1: Конечно, сейчас времена другие. Ты даже можешь отказаться от выполнения своей миссии. Но ведь она — главный смысл твоего существования.
0: О, про смысл своего существования все помнила отлично, особенно последние 3 года, с тех пор, как мама умерла. Тогда 18-летняя Ксю думала, что тоже умрет от горя и одиночества. Но ничего, оправилась и принялась жить сама по себе, тщательно следуя маминым наставлениям не выделяться. Нашла работу в бухгалтерии, взяла в кредит Матис, завела кота и даже пару лет назад съехалась с парнем. Кстати, с парнем все как-то получилось само по себе и очень легко. По понятным причинам Ксю не требовала от этих отношений многого. Замуж она за него не собиралась, детей заводить тем более не хотела, так что ее вполне устраивали его приличные чувства юмора, приятная внешность и умение не разбрасывать по комнате трусы. Если честно, то до какого-то момента, да, все эти хорошие качества ее всего лишь устраивали, а дальше все сама толком не поняла, как взяла, да и влюбилась. Главное, мама ведь предупреждала, что этого делать нельзя, ни в коем случае нельзя влюбляться, привыкать, прикипать сердцем, любить. Но Ксю влюбилась. Ах да, его звали Серегой, и он был волком. Не 100%, но все же волком. Хорошим таким, надежным, спокойным, как и все волки. Немного росомашки и веселой дури Серегу ничуть не портили. А по материнской линии там поколений 5 назад отметились бесстыжие лисы, которые, как известно, прекрасные любовники. В общем, Серега был отличным парнем и замечательно Ксю подходил. Но! Но он был всего лишь какой-то волк с примесью росомахи. Она была чистокровный дракон. А если быть точным, то даже не дракон, а левиафан, о чем мама не уставала ей ежедневно повторять. Кстати, с этим самым левиафаном у Ксю никак не складывалось четкого понимания, поскольку на дотошные расспросы мама ответить толком так и не смогла, а все доступные источники были слишком многословными. Одно Ксю узнала точно. Страшнее и величественнее левиафанов нет и не было на Земле существ. Считается, что левиафаны — миф, что самим левиафанам только на руку, ведь они уже много веков прячутся ото всех прочих, сохраняя чистоту и безупречность древнего тотема. Почему так необходимо сохранять чистоту? Что там за проблемы с воспроизводством потомства? Зачем все это обставлено такими сложностями и ритуалами? Это все было неизвестно. Но благодаря маме миссию свою она зазубрила чуть ли не с пеленок. И это была очень понятная миссия – дождаться появления мужчины твоего тотема, а дальше родить и воспитать маленького 100% левиафанчика, или даже 2 или 3, в зависимости от того, как распорядится совет.
2: Мама, а почему у меня нет братьев или сестер?
0: Волновалась маленькая Ксю, с завистью поглядывая на более везучих в этом отношении подруг. Мама предпочитала замять эту тему, отшучивалась. Но однажды все же проболталась, что совет не рекомендовал ей рожать 2-го ребенка, поскольку заподозрил в Ксю небольшую, но все же примесь чужого тотема.
2: Нет, нет, неправда! Я дракон! Настоящий!
0: Топала ногами Ксю, а мама успокаивала ее и причитала.

0: Тихо, тихо, конечно же, настоящий.
1: Старейшины потом, кстати, так постановили, но все же осадочек остался.
0: Я дракон! Я сейчас им докажу! Я как войду сейчас в метаморфоту, в тотем войду, вот!
1: Все, едва исполнилось 7, поэтому ей было трудно запомнить слово «метаморфоз».
0: Не вздумай.
1: Искренне пугалась мать.
0: Ты что? А если кто увидит? Пусть видит, я дракон, я никого не боюсь. Не смей, дыши, считай про себя, читай стихи. Крась мысленную стену в зеленый цвет. Ты не понимаешь, Левиафан — это страшно. Не только для тебя, но и для других людей. Ты что? Хочешь однажды обнаружить гору человеческого мяса рядом? Не смей. Ладно, не буду. Но все равно я дракон. Левиафан. Да ведь, мам? Да.
1: Как бы то ни было, за 21 год Ксю так ни разу и не вошла в этот злополучный метаморфоз. Оказии не случилось. И, кстати, ни разу не видела, чтобы мама в него входила. Но возможность в любой момент превратиться в жуткое мифическое существо, способное уничтожить все вокруг, волновала всю, щекотала ее нервы и грела ее самолюбие. А то, что в жизни она выглядела как белка-мышь, вела себя как белка-мышь, ходила, бегала, одевалась, смеялась и даже ела как белка-мышь, это все не имело значения. Как еще выжить в этом мире истинному Левиафану? Только прячась за невзрачным тотемом и обычной внешности. Ксю ела бифштекс. Лжекайман молчал. И только тогда, когда она отодвинула пустую тарелку в сторону и положила на нее скомканную тарелку, поинтересовался безразлично. Готово. Ксю кивнула. Она, кстати, понятия не имела, что будет дальше. Мама, конечно, рассказывала, как к ней в кинотеатре на следующий день после 20-го дня рождения подсел импозантный конь. Как она по-девичьи глупо напугалась, поняв, что пришло ее время. Как конь отвез ее в Переделкино на небольшую, пропахшую нафталином дачу. Как там пахло прошлогодними яблоками, было холодно, и как тот конь, мама, кстати, так и не сказала всю его имени, может, и сама не знала, привез ей из города теплые рейтузы, шерстяные носки и медицинскую энциклопедию. Мама часто рассказывала Ксю про ее отца, и это была история о долге и взаимоуважении. Очень короткая, очень скучная история о долге и взаимоуважении. Ксю же хотелось, чтобы там было хоть чуть-чуть про любовь. Но, видимо, Левиафаны выше этого. Долг для них главное, а любовь... А что любовь? Любовь оставим глупым белкам. Ксю вздохнула и принялась из-под тишка разглядывать того, кто совсем скоро станет отцом ее будущего ребенка. К сожалению, лицо его было слишком крокодильем. Пластический хирург постарался на славу. И Ксю еще раз поблагодарила судьбу за то, что мама выбрала и для себя, и для дочери легенду попроще и посимпатичнее. Ксю улыбнулась, вспомнив, как они с мамой репетировали перед зеркалом девичью мелкую походку и открытую, но не без хитринки, улыбку. Как учились наводить беличий макияж, как добавляли мышиных аксессуаров и немного мышиной же моторики. Хорошие были времена. Веселые. Кайман аккуратно уложил телефон в карман и равнодушным голосом, словно он беседовал с банковским автоответчиком, скомандовал: «Приведи дела в порядок, возьми отпуск. На месяц-два, может быть, на три будешь нам нужна. Переделкина есть дача. Камин, бассейн, кухня в доме. Возьми купальник, тапочки, халат. Лыжи, если катаешься. Теплую одежду, лекарства, гигиенические средства. Книг себе возьми». Ксю послушно кивала. Купальник, тапочки, халат, бассейн. Ну да, все верно. Никто к ней сразу не полезет. Сперва дадут привыкнуть, позволят как следует отдохнуть. И хотя звучало это довольно безобидно и даже вдохновляюще, что-то Ксю страшно коробило.
2: словно ее собрались как какую-нибудь породистую утку сперва откормить орехами, а потом пустить на фуагра.
1: Если мужчина есть, то нужно с ним расстаться. И без того печальные размышления Ксю были прерваны совсем уж невеселым, хотя и ожидаемым приказом.
0: Да, я готова, я понимаю. Нам ведь нельзя жить с чужими. Чужой может вычислить, кто мы такие. Или вдруг у маленького случайно будет неконтролируемый метаморфоз.
1: Умничка, соображаешь. Тогда 7 утра, в воскресенье, на Тверское метро. Кайман встал и двинулся прочь с шершавой походкой рептилии.
2: О, Ксюха! Харчо будешь? Прикинь, я внезапно сварил харчо!
1: В 7 вечера Серега был уже дома. Ходил совершенно голый по кухне. Ну, не совершенно, в наушниках.
3: Ты его в этом виде варил? Тогда не буду.
2: Ну и зря. Слушай, а куда я дел тот чайник? Ну то, что нам широкую подарили. Ты скачал 5-ю серию и думал, черт, забыл. Мне срочно в WhatsApp по работе. Жди, не ешь мой харчо без меня.
1: Пока Серега бегал в спальню за телефоном, Ксю метнулась в туалет, закрыла за собой дверь на защелку, села на унитаз и разрыдалась.
2: Тихо,
1: чтобы Серега не услышал. Рыдающий на унитазе чистокровный левиафан – зрелище очень редкое, даже невозможное. Так что здорово, что Серега ничего этого не видел. Еще лучше, что он так и не понял, отчего его любимая в этот вечер так печальна, а ночью так отчаянно нежна. Ни в тот вечер, ни в ту ночь всю так не хватило сил сказать Сереге, что им надо расстаться. И в следующий вечер, и в вечер пятницы тоже. Тем более, что на вечер пятницы давно уже был запланирован концерт, «Абортить благородный джаз» с вульгарным разрывом. Глупо!
2: Разве нет?
1: А в субботу тянуть было уже некуда. Поэтому Ксю вспомнила, что она величественный, жестокий левиафан, а не слабовольная, хнычущая белка. И пока Серега ездил на мойку отмывать свою Мазду от февральской многослойной грязи, Ксю покидала в сумку кое-какие вещи, включая купальник, и вышла, даже не оставив записки. Исчезла, и все. Уже сидя в кафе «Булочка» на противоположном конце города и пытаясь не плакать, потому что левиафаны не плачут и не рефлексируют, Ксю сочинила очень сухое письмо Сереге.
0: «Ухожу. Так надо. Прости. За вещами и котом пришли курьера.
3: Девушка, хотите горячего шоколада? Шоколад нужен всем, а вам особенно».
1: Полная официантка, кажется, белка с примесью козы, из-за слез Ксю не смогла разобрать точнее, осторожно протянула бумажную салфетку.
3: «Нести?»
0: «Нет»,
1: — мотнула головой Ксю.
3: «У вас что-то плохое случилось. Это из-за мужчины. Но это же можно исправить. Ведь можно же!»
1: Наверное, официантке не следовало ничего спрашивать. Какое ей дело до слез еще одной посетительницы, невзрачной белка-мыши? Наверное, ей следовало сделать вид, что она не замечает происходящего. Но сработала не то тотемная связь, белка белку видит издалека, не то обычная женская солидарность. Поэтому она спросила. И спросила так участливо, так искренне, что Ксю не выдержала.
0: «Нельзя! Нельзя! Нельзя исправить! Все ужасно. Я его люблю, и он меня любит. А ничего у нас с ним не будет. Никогда не будет. Никогда!»
3: «Почему? Если вы его любите, он вас любит!»
1: Официантка удивленно всплеснула руками. Руки у нее были пухлые, белые. Наверное, все-таки там замешался не крот, а горностай.
0: «Да потому что...»
1: Ксю втянула в себя столько воздуха, что если бы это был гелий, она взлетела бы под потолок, как огромный печальный шар. Втянула и выдохнула все разом вместе со своим горем.
0: «Потому что я левиафан. Я дурацкий, идиотский, тупой, и никому уже 100 000 лет не нужный левиафан, у которого долг перед другими левиафанами и все такое. Я всех этих левиафанов в гробу веду. удала. Но я не могу их предать, потому что я Левиафан. А Левиафаны не предают других Левиафанов.
3: Кто?
0: Кого? Ну, драконья. Если вам так понятнее. Хотя так не совсем правильно. Но пусть будет дракон. Хотя выгляжу как белка. Но я никакая не белка, я истинный дракон, понимаете? А нам надо хранить чистоту рода. И еще прятаться ото всех и притворяться кем-то другим, чтобы нас не нашли и не вычислили. Хотя кому мы сдались вообще? Кому? Вот вам важно, что я дракон? Нет.
1: Честно помотала головой офицерка.
0: Мне без разницы. Так нести вам шоколад?
1: Махнула всю рукой, мол, гори оно все огнем.
0: Несите. И чизкейк клубничный тоже несите. И гьянти бокал. Нет, два бокала. А лучше сразу бутылку.
1: Серега появился в дверях ровно через час. С порога увидел Ксю и решительно направился к ней с явным намерением разобраться в происходящем раз и навсегда.
2: Ксюха, ты с ума сошла? Заболела? Твой мозг сожрали зомби? Ты можешь объяснить, зачем это все?
1: Экран мобильника с текстом злополучного прощального письма замаячил перед зареванными глазами Ксю.
0: Не могу. Точнее, могу, но категорически не могу.
2: Почему?
1: Серега почти заорал, но вовремя сообразил, что криками тут ничего не починить, и сбавил обороты.
2: Ты вообще что паришь?
0: Я мысленно крашу мысленную стену в мысленный зеленый цвет.
1: Печально сообщила Ксю и вскрикнула.
0: Потому что я дракон. Я тебя люблю, но ты даже не полноценный волк. И значит, мы не можем быть вместе. То есть можем, но тогда получится, что я предам своих, а они мне никто. А я тебя люблю. В общем, поэтому я сильно психую. А когда я психую, может случиться бесконтрольный метаморфоз, и я превращусь реально в дракона. И что бы ни случилось метаморфоза, я мысленно крашу стену в зеленый цвет. Уже давно, кстати, крашу. А как ты меня здесь нашел?
2: По Локатову, блин! Ты же мне сама доступ еще год назад дала. Забыла?
0: А...
1: Ксю бодро откликнула из винного бокала.
0: Сереж, ну, все очень фигово. Но ты тут ни при чем. Ты иди давай. Я дальше сама. Я же дракон. Левиафан, если точнее. Мы своих не бросаем.
1: Серега обернулся в поисках поддержки. Официантка в ответ на его взгляд пожала плечами, понимающей, с сочувствием.
2: Мол, ничего тут не поделаешь, надо вызывать специалистов.
1: Ксюха, я пока что ничего не понимаю, но хочу и имею право понять. Серега сел напротив и взял ее руки в свои.
2: Ты, главное, не психуй. Просто поясни, что случилось, и мы вместе все решим. Не ты сама, а мы вместе. Ты же меня знаешь? Ты мне веришь?
0: Да.
1: Всхлипнула Ксю и вцепилась в рукав Серегиной куртки изо всех сил.
0: Я тебе верю. Только ты не смейся сразу, ладно?
1: В машине было уютно. Они просидели там уже часа три, глядя через лобовое стекло на медленный, безмятежный, падающий с неба, белый, удивительный, нечеловеческой красоты снег. Да. Звучит это так, будто нужно тебя срочно тащить к психиатру. И это в лучшем случае. И в худшем, и твоя мама, и ты попали в какую-то отвратительную секту, и тебя пора спасать.
2: Бредши! Какие-то тотемы, левиафаны, волки, белки, фениксы, чистый бред. Не верю.
0: Понимаю.
1: Все вздохнуло.
0: Ну как мне тебе доказать, что это правда? Как?
2: Блин.
1: Серега задумался. Потом хлопнул себя ладонью по лбу.
2: А давай, превратись в дракона, ну то есть в левиафана. Слабо?
0: Дурак. Ну слабо берешь, да? А если я тебя убью, когда превращусь? А если...
1: В быстром шепоте Ксю было все. И страх, что у нее ничего не получится, и куда больше, и страх, что получится, и окажется еще ужаснее, чем можно предположить. И страх, что родственнички по тотему не оставят ее в покое. И страх, что как раз ее все оставят, и тогда что она будет делать одна? И просто ужас от того, что сейчас ее тело станет другим, нечеловеческим, огромным, жутким.
0: Прямо здесь превращаться? Я в машину, наверное, не помещусь.
2: Да, прямо здесь. Ничего, дверь откроем.
1: Мама говорила, что это просто. Гораздо проще, чем контролировать свою ярость или свою боль. Что достаточно перестать держать себя в руках, позволить себе стать собой и просто уставиться взглядом в одну точку, прижать язык к мёгу и задержать дыхание на полторы минуты. Тогда, если ты Левиафан, то неизбежно превратишься в Левиафана. А если нет? Если есть в тебе хотя бы капли чужой крови, то, увы.
4: Через полчаса Серега не выдержал. Все, все, поехали, а? Утром еще попробуем.
0: Еще, Райзик, еще. Я должна. Я все-таки Левиафан.
4: Идем домой, Левиафан. И завтра утром к этому психу я сам поеду. Разберусь я с ним и с его масонами. В ту ночь все не спала. Слушала, как дышит Серега, и думала о разном. Ей было досадно. Досадно то, что она не смогла доказать Сереге, что она Левиафан. Досадно то, что Серега оказался прав, и нет никаких тотемов, а все это выдумка гнилого извращенного разума, на которую они с мамой попались. Еще все было досадно, что Серега вот так за несколько часов отобрал у нее всю ее прошлую жизнь, и что теперь она уж точно как все. Вот это как все было, пожалуй, обиднее всего. Но зато у нее осталась любовь. Разве этого мало? Разве это не чудо?

Если увижу кого-нибудь из вас на расстоянии километра от нее, убью. Ясно вам? Убью. Вопросы, возражения? Она не ваша марионетка. И, кстати, вы ошиблись. Она не Левиафан. Серега в упор смотрел на смуглого холеного старика, сидящего на скамейке в метро. С трудом сдерживал клокочущую внутри ярость. Успокойтесь, прошу вас. Контролируйте себя. Мы все же в людном месте. Ну, не Левиафан, так не Левиафан. Мы это, кстати, давно подозревали. В конце концов, она не последняя женщина тотема. К чему такие страсти? Ладно. Надеюсь, мы друг друга поняли. Серега вытер ладонью со лба пот, отвернулся, обмакнул мысленный валик в мысленную краску, принялся красить стену в оранжевый, успокаивая своего спешенного Василиса.

0: Итак,
1: как уже говорилось выше, сегодня у нас детектив. Кресло забвения.

0: Все двое не знали, что Дженсен стоит за дверью. Приди им хоть на минуту в голову, что там в темноте кто-то подслушивает их, пытаясь не упустить ни единого слова, они немедленно приняли бы эффективные меры, но они ни о чем не подозревали. Дженсен подкрался к двери неслышным шагом, скользя как тень, и лишь легкое дуновение выдыхаемого им воздуха выдавало его присутствие. Вот почему они вели разговор, вернее спор, во весь голос в минуту несогласия, переходя на крик. В глубоком мраке коридора Дженсен прижался ухом к тонкой не более дюйма толщиной щели, сквозь которую пробивалась полоска света, и хотя он весь обратился вслух, пронзительный взгляд его налитых кровью глаз был устремлен туда, откуда он пришел. В доме царила полнейшая тишина, но он был начеку. А вдруг, кто знает, в коридоре появится человек, слуга, например, с такой же кошачьей походкой, как у него самого. Нельзя, чтобы его схватили. Ни в коем случае нельзя позволить опять загробастать себя. Этот псих Хаммел убил стражника, когда они бежали. И хотя сам он, Дженсен, не стрелял, все равно его сочтут соучастником. Впрочем, это не играло большой роли. Он и так получил вышку за убийство, а казнить человека можно только раз. Но он не вернется в камеру смертников никогда. Котелок у него варит, а парни, у которых варит котелок, на виселицу не попадают. Жестокая холодная решимость светилась в его глазах с угрозой, сверливших темноту, в то время как он прислушивался к тому, что происходило в комнате. Сейчас говорил тучный мужчина средних лет. Он пытался что-то втолковать похожему на дистрофика типу с седыми волосами, который никак хотел понять самые простые вещи. Предметом спора была машина. Толстяка звали Бленкинсон. Обращаясь ко второму, он именовал его то Уэйном, то доктором. Машина, которую Дженсен с трудом разглядел сквозь дверную щель, представляла собой странного вида отполированный предмет, слегка напоминающий панель компьютера, увенчанную феном для просушки волос. Она была укреплена на высокой спинке кресла, и толстый кабель, отходивший от него, был включен в электрическую сеть. «Хорошо, Уэйн», — лениво протянул Бленкинсон. «Допустим, я согласен с вашим утверждением, что жизненная сила — это всепроникающая радиация, которую можно направлять и усиливать. Я готов даже принять на веру ваше заявление, что это приспособление способно излучать жизненные лучи с такой же легкостью, с какой кварцевая лампа излучает полезное человеку тепло». Он похлопал себя по огромному животу и затянулся дымом так, что на месте его жирных щек образовались две впадины. «Ну а дальше что?» «Я который раз объясняю вам, — пожаловался Уэйн, — что огромное увеличение духовной энергии способствует высвобождению человеческой души!» «Знаю, знаю!» Одной затяжкой Бленкинсон сжег полдюйма своей зикары и сбросил пепел на машину. «Довольно я наслышался басен. Их любят рассказывать мистики, всякие там раджи, хамы, ламы, свамы и бог знает кто еще. С одним таким я был даже знаком. Называл себя Рай Свами Алжар. Утверждал, что может освободить свое астральное тело и взмыть в небо, подобно реактивному самолету. Сквернословил отчаянно. Настоящее его имя было Джо О'Хенлон». Бленкинсон осклабился, отчего у него сразу выросло 4 подбородка. «Впрочем, полагаю, что с прибором, изобретенным таким великим ученым, как вы, можно выкинуть фокусы похлеще». «Я гарантирую успех!» — воскликнул Уэйн. «Не горячитесь», — посоветовал Бленкинсон. «Я готов принять ваш прибор без всяких испытаний». Он небрежно взмахнул жирной рукой. Огромный бриллиант на среднем пальце брызнул снопом искр, вызвавшим ответный блеск в глазах стоящего за дверью человека. «Я вам верю. Я простой, честный труженик. Я лишь эксплуатирую чужой мозг. Моя компания делает ставку на вашу способность создавать вещи, достойные ее финансовой поддержки. Но вы должны понимать, что могут существовать другие точки зрения на этот вопрос». «Меня они мало интересуют», — сказал Уэйн. «Мне не раз приходилось иметь дело с вашей фирмой к обоюдной выгоде», — заметил Бленкинсон. «Что касается меня, я готов считать эту штуку очередным детищем вашего таланта. Я принимаю ваше заверение в том, что она способна выполнить обещанное, но я учитываю тот факт, что она мне уже стоила кучу денег, и будет стоить тот факт... будет стоить еще больше, если я запущу ее в производство. Я задаю себе вопрос, способна ли она принести мне прибыль, хотя бы самую скромную?» Он перевел оценивающий взгляд с Уэйна на прибор и снова на Уэйна. «Да или нет?» «Деньги, деньги, деньги!» — воскликнул Уэйн с гримасой отвращения. «Неужели научный прогресс оценивается лишь с точки зрения дохода, который он способен принести?» «Да!» «Но моя машина поможет человеку высвободить свою душу, свое «я». Какие необыкновенные возможности откроются перед людьми?» «А кому нужно освобождать свое «я»? Кто захочет платить за это и сколько?» «Черт побери, в наши дни, когда всякий дурак может купить билет на самолет, кому понадобится автоматический транспортер душ?» Когда мне хочется навестить Мэйзи на юге Франции, я отправляюсь туда лично, во плоти и крови. Какой мне смысл посылать туда мое астральное тело? Вряд ли она получит удовольствие, обнимая дух.
1: Вы забываете, что при облучении происходит такой громадный рост жизненной энергии, с горячностью запротестовал Уэйн, что душа человека способна покинуть свою телесную оболочку и переселиться в другое тело по своему выбору, навсегда вытеснив прежнего владельца. Ну, при условии, конечно, что тот не прошел соответствующей обработки, которая придала бы ему равную или даже большую силу.
0: В своде законов, как мне помнится... «Это называется похищением трупов», — уточнил Бленкинсон, улыбнувшись одной из своих грязных улыбок. «В свое время вы изобрели несколько превосходных вещиц, мой милый, но на этот раз вы явно перемудрили. Мне не получите 2,5% за механического похитителя трупов, так что лично меня эта штука не интересует».
1: «У вас какой-то иррациональный подход к делу», — запротестовал Уэйн. «Я ведь имею в виду лишь легальный обмен телами».
0: «Легальный?» Развеселившийся Бленкинсон чуть не подавился сигарным дымом. «Чьи это тела могут подлежать легальной конфискации и ради чьей выгоды?» Он ткнул жирным пальцем в грудь Уэйна.
1: «Кто будет платить за переселение и кто будет получать эти деньги? Причем тут буду я?»
0: Глядя на него с нескрываемым презрением, Уэйн сдержанно пояснил.
1: «В прошлый четверг умер Коллистер. Это был крупнейший в мире специалист по раковым заболеваниям. В тот же день был казнен Бет Мелани, преступник.
0: Мозг Коллистера оставался активным до конца, в то время как тело было изношено долгими годами служения человечеству.
1: Душа Мелани представляла собой неизлечимо извращенное, антисоциальное «я», заключенное в грубое, но сильное и здоровое тело».
0: «Понимаю», — согласился Бленкинсон. Он протянул руку за своей шляпой. «Будь ваша воля, вы бы засунули Коллистера в каркас Мелани». Не стану обсуждать научную сторону этого эксперимента, так как верю, что вам бы он удался. Но я неплохо разбираюсь в законах. Моя жизнь протекала не в лаборатории, в окружении приборов и машин, а в нашем грешном и жестоком мире. Примите совет жалкого реалиста. Вам не найти такого закона, который дал бы вам право на подобные фокусы, даже если бы вы агитировали за их гуманность до самого страшного суда. Но пора вам и повзрослеть, наконец, нетерпеливо перебил его Бленкинсон. С вашим идеализмом вам место разве только в детской. Я не могу выпустить на рынок воздушный замок. Мне не дадут за него и стоимости пачки сигарет. Пухлая рука потянулась к ручке двери, и человек, стоящий по ту сторону ее, отпрянул в темноту. «Советую вам лучше поломать голову над вашим стереоскопическим телевизором. На нем можно крупно заработать. Публика хочет этого. А кто мы такие, чтобы отказывать массе в ее желаниях? Что касается вашей бредовой машины, то если вы предложите мне еще что-нибудь в этом роде, я просто умру со смеху». И, смеясь, он вышел из комнаты и умер.

0: Дженсен заметил Уэйну. «Селенок, у тебя кот наплакал, но сразу видно, ты старик башковитый, котелок у тебя варит». Он внимательно оглядел ученого и увидел, что утомленные глаза старика светились внутренним огнем и одержимостью. «Этот седовласый фраер – крепкий орешек», – решил Дженсен. «В нем чувствуется душевная твердость, которую нельзя не уважать. Старик поймет, конечно, что сопротивление бессмысленно. Он не сделает попытки применить силу. Но он будет думать, думать, думать. Нужно быть начеку, а то еще доброго тебя могут и перехитрить». «Для вашего и моего блага», – предупредил он Уэйна, – «вам следует кое-что знать. Во-первых, я вчера смылся из камеры смертников и возвращаться туда не намерен». Он ткнул Уэйна в плечо. «Никогда». «Я так и подумал, что вы преступник», — сказал Уэйн. Он перевел взгляд с веревок, опутывавших его тело, на блестящую поверхность аппарата, а затем на стоявшего перед ним человека с жесткими чертами лица. «Ваша фотография была помещена в утренних газетах рядом с фото ваших сообщников». «А-а, это были я, Хаммел, Жули и Краст. Мы скрылись в разных направлениях. Я не буду скучать о них, даже если никогда их больше не увижу. В газетах было написано, что вас зовут Генри Мейнелл Дженсен, что вы опасный преступник, убивший 2 человек. Сейчас уже 3. Я пришил и того толстяка».
1: «А Бленкинсона? Вы убили его?»
0: «Да, заткнул ему глотку навечно. Это было совсем нетрудно». Уэйн молча обдумывал что-то. Наконец он сказал:
1: «Вы понесете за это наказание».
0: «Ха!» — скричал Дженсен, наклоняясь вперед. «Послушайте, вы про доктор или профессор, как вас там? Я все слышал о вашем гениальном изобретении. Толстяк был не дурак. Он готов был поверить, что оно и в самом деле работает так, как вы говорите. Я-то с самого начала знал, что вы не врете.
1: Это просто блеск! Вы же можете стать моей крестной матерью».
0: «Каким образом?» «Поможете приобрести новое облачение для моей души?»
1: «Прежде я увижу вас у чертов преисподней».
0: «Но, папаш, не стоит кипятиться. Положение у тебя не блестящее, так что не советую лезть в бутылку по пустякам».
1: Он проверил веревки, которыми ноги его жертвы были привязаны к стулу.
0: «Легавым нужно мое тело. Только тело и ничего больше. Им хотелось бы увидеть, как оно будет болтаться на перекладине. Ну что ж, они его получат. Лицо, отпечатки пальцев и прочие предметы.
1: Вы единственный человек на свете, у которого хватит мозгов осчастливить всех. Дать им то, о чем они мечтают, и помочь мне заполучить то, в чем нуждаюсь я. Мне ведь ничего не нужно, кроме приличного, не сильно поношенного тела, к которому полиция не проявляет никакого интереса. Как приятно делать людей счастливыми».
0: «Оставайтесь в том теле, которое при вас», — сказал Уэйн. «Я стар, не боюсь умереть. Можете добавить еще одно преступление к тому грузу, который лежит на вашей совести, если только оно у вас осталось. Но вы все равно ничего не добьетесь».
1: «Послушай, папаша», — процедил Дженсен. Глаза у него стали ледяными. «Можешь упрямиться сколько души угодно, меня этим не разжалобишь. В те времена, когда я был идиотом и верил в честный труд, я закончил курсы электриков. Если я рано или поздно не разберусь в твоей машине, тогда меня действительно стоит повесить». «Что вы этим хотите сказать?»
0: «А то, что я украду какого-нибудь ребенка у любящих родителей, попробую на нем. Сработает прибор? Отлично! Нет, ну что ж, мало ли подопытных кроликов играет в песочек по дворам. Мне могут понадобиться 2, 3, 10 ребятишек, но рано или поздно я добьюсь своего, так что выбирай, твоя жизнь или их».
1: «Вы не посмеете экспериментировать на детях».
0: «Не посмею. Папаша, милый, я все посмею. Мне ведь терять нечего. Они не смогут повесить меня 10 раз, как им, наверное, хотелось бы. Им не удастся сделать этого ни разу. Уж об этом не позабочусь я. Да и в бегах прожить всю жизнь я не собираюсь. У меня найдется занятие поинтереснее, чем прятаться от легавых. Можешь мне поверить. Я на все пойду, чтобы избавиться от шпиков раз и навсегда».
1: Вперев взгляд стоящего перед ним человека, Уэйн обдумывал услышанное. Он еще ни разу не пробовал свою машину на человеке, но знал, что она будет работать так, как он предсказал. Он был уверен в том, что определенные условия должны дать заранее предсказанный эффект. Однако при мысли, что ему придется испытать ее, подчинившись воле этого самонадеянного негодяя, мурашки буквально поползли у него по телу. Нужно вступить с ним в спор и попытаться выиграть время. Прямой отказ явно не принесет никакой пользы и может стоить жизни десятку невинных людей.
0: «Я помогу вам в пределах моих возможностей и насколько позволяет мне моя совесть», — произнес он наконец. «Вот теперь ты дело говоришь», — одобрил его Дженсен. Он выпрямился и с высоты своего роста взирал на связанного человека. «Веди со мной честную игру, и я буду играть честно. Мы оба от этого не останемся в накладе. Да ради бога, не пытайся перехитрить меня».
1: Он бросил на Уэйна холодный взгляд злодея из дешевой мелодрамы.
0: «Твой автомобиль в гараже. Я его приметил, когда осматривал эту халупу. Мы прихватим машину с собой и отвезем в один укромный уголок. Когда она сделает свое дело, я стану не тем, кем был раньше. Я разобью ее, а тебя отпущу».
1: Так как его слушатель не промолвил ни слова, Дженсен продолжал. «Мне необходим костюм приличнее. Эту хламиду я прихватил на какой-то ферме». Он мерзко хихикнул. «Да чего это я беспокоюсь? Я ведь получу не только каркас, но и то, что его прикрывает».
0: Уэйн по-прежнему не издал ни звука. Сидя на стуле со связанными и прикрученными к коленям кистями рук и спутанными веревкой ногами, он неотступно наблюдал за Дженсеном. Седые волосы старика серебрились в холодном свете ламп. Между тем Дженсен приблизился к креслу, на спинке которого был укреплен сверкавший полировкой аппарат. «Напоминает мне кресло, на которое сажают смертников. Янки называют это креслом забвения. Смешно, правда? Что касается меня, то чтобы не сесть туда самому, я посажу на него сильных мира сего». Эта шутка показалась ему столь остроумной, что он со смаком повторил ее еще и еще. Затем повернулся к Уэйну. «Где ты хранишь свои записи?»
1: «В верхнем ящике». Уэйн кивком головы указал на высокое стальное бюро.
0: Дженсен подошел к нему и извлек хранившиеся там бумаги. Он тщательно просмотрел все черновики и объяснения. Его краткие замечания подсказали Уэйну, что он недооценил техническую подготовку преступника и его удивительную способность мгновенно схватывать сущность научной теории. Наконец Дженсен засунул бумаги в карман.
2: «Ну что ж, пошли!»

0: Укромный уголок оказался внушительным размером строением, прочно сложенным, но пришедшим в упадок за долгие годы полнейшего запустения. Оно очень выгодно располагалось на перекрестке двух дорог в самом центре когда-то густонаселенного местечка, в котором сейчас почти никто не жил. Люди торопливо проходили мимо мрачного, похожего на мавзолей здания, не удостоив его даже взглядом, и лишь иногда после захода солнца запоздалый путник стучался в дверь. Домоправительницей в этом запустелом особняке была неряшливая женщина с огромной грудью и смышленными глазами хрюшки, которую обучили правилам арифметики. Уэйн припомнил, когда они 2 дня назад впервые появились здесь, женщина ничуть не удивилась и с угрюмой покорностью выполняла распоряжение Дженсена. По-видимому, укромное местечко было хорошо известно рыцарям удачи, у которых пользовалось особой популярностью за то, что было совершенно неизвестно полиции. Хрюшка умела держать язык за зубами, она неплохо зарабатывала, хотя и не любила своей профессии и боялась связанного с ней риска. Стоя в тени у открытого окна с записями Уэйна в руках и внимательно наблюдая за дорогой, Дженсен объявил: «Каждый я усек, в чем тут дело. Я не должен вступать в контакт с другими особями, то есть с животными и прочими тварями. Да какой дурак захочет стать животным?» Он еще раз пробежал записи глазами, затем снова перевел взгляд на дорогу. Что-то там его заинтересовало. «Если я хочу совершить обмен, — продолжал он, — я не должен мешкать, так как энергия начнет рассеиваться сразу же, как только я покину тело». «Да», — вынужден был подтвердить Уэйн. «Значит, я не могу перепрыгивать из одного каркаса в другой. Для этого нужно каждый раз перезаряжаться заново. Ну что ж, не будем торопиться и подберем модель по вкусу. Уж если выбирать, то высший сорт, не брать же первое попавшееся тело». «Прошу вас, Дженсен, подумайте хорошенько. Это опасная игра. Не лучше ли отказаться от нее, пока не поздно?» «Да заткнись ты, ради бога. Я не откажусь от нее хотя бы только потому, что не собираюсь отказываться от самого себя. Им понадобилось мое тело, милости просим. Берите, раз уж оно мне самому больше ни к чему». Дженсен снова обратился к запискам. «Стало быть, от меня требуется одно. Сосредоточить всю силу моего взгляда на том красавце, которому посчастливится меня приютить. Как только я вылезаю из своего каркаса, я прыгаю в новый, а его владельца выставляю вон». Вдруг его поразила какая-то мысль, и он повернулся к Уэйну. «А почему бы ему не воспользоваться моим каркасом?» «Невозможно. Переселиться можно только в живое тело. Мертвое для этой цели не годится». Уэйн не стал объяснять, почему это так, а Дженсен не проявил интереса. Внимание преступника сосредоточилось на одном из участков дороги. Приставив бинокль к глазам, он внимательно изучал какую-то точку вдали. Поза его выдавала едва сдерживаемое возбуждение. Вдруг он выронил бинокль и бросился к стулу, на котором за несколько минут до этого они укрепили проектор Уэйна. «Это та самая будка, которая мне нужна!» Он откинулся в кресле, обнажив в ухмылке все свои зубы. «Включай ток, и чтобы меня без фокусов!» С трудом подавляя отвращение, Уэйн вставил вилку в розетку и повернул выключатель. Выбора у него не было. Дженсен будет оставаться в полном сознании и сохранить способность действия до того момента, когда его душа покинет тело, после чего сделать что-то будет слишком поздно. Ничего другого не оставалось, как подчиниться обстоятельствам и молить судьбу, чтобы аппарат не сработал. Побледнев, с робкой надеждой на неудачу, он следил за поведением своего проектора. Никаких видимых лучей, никакого излучения, которое свидетельствовало бы, что аппарат находится в действии, лишь стрелки индикатора упорно ползли вверх. Уэйн знал, что огромная жизненная сила вливается сейчас в напряженное тело зверя, развалившегося в кресле. Дженсен сидел неподвижно, уставясь на что-то за окном. Взгляд его приобрел почти гипнотическую силу. Пальцы рук конвульсивно задвигались. Внезапно лицо его застыло, словно маска. В глазах погас свет, руки бессильно свесились. Уэйн мрачно разглядывал бездыханное тело. В душе его надежда боролась со страхом. Он не мог поверить в то, что произошло. Какой-то человек свернул на дорожку, ведущую к дому, поднялся по ступенькам и заколотил в дверь. Хрюшка, прошаркав по коридору, открыла входную дверь и бросила враждебное: «Что надо?» Послышался гул голосов, затем шаги, кто-то приближался к комнате. Уэйн трясущейся рукой провел по пушистым белым волосам. Его отчаянная мольба не была услышана, аппарат сработал. Он выключил его и повернулся к незнакомцу. Это был человек несколькими годами моложе Дженсена. Шире его в плечах, с упрямым подбородком, с быстрыми и легкими движениями. На нем был хорошего покроя костюм, широкополая шляпа и ботинки, сшитые на заказ, излучавшие матовый блеск. Он выглядел человеком, достигшим цели, благодушным, но умеющим постоять за себя в случае нужды. «Как я вам нравлюсь, папаша?» — сказал незнакомец. Он встал в позу и начал медленно поворачиваться вокруг себя, подобно манекенщице, демонстрирующей вечерний туалет.
1: «Вы Дженсен?»
0: «Точно, это я. Дженсен, вернее, сэр Генри». Блаженно улыбаясь, он подошел к креслу, в котором ссутулилась человеческая фигура. Но тут же блаженная улыбка сменилась гримасой ужаса и отвращения.
2: «Ух, какой ужас видеть себя мертвым! Чуть холодный пот не прошиб!»
0: «Вам уже никогда не удастся вернуть себе прежний облик».
1: «Не имею ни малейшего желания. Когда посмотришь на себя со стороны, понимаешь, чего тебе не хватает. Тут явно требовались кое-какие изменения». «Вот я и изменился. Нравится?»
0: «Как прошло переселение?» — спросил Уэйн, с трудом выдавливая из себя слова. «Хуже не придумаешь. Все равно, что заниматься чем-то, что никому, даже мне, не по плечу. Я как бы рос, становился все больше и больше, сильнее и сильнее. Вдруг что-то лязгнуло, и я очутился в его теле, по-настоящему внутри него. Я почувствовал, что стою на его ногах, смотрю его глазами, слышу его ушами и пытаюсь захватить его мозг. Он дрался как одержимый, но в конце концов я его выставил». Собственный рассказ как бы отрезвил Дженсена, его даже передернуло. Он вылетел из своего каркаса с жутким воплем, орал, как мартовский кот. «Вы убили человечью душу. И рано или поздно вы ответите за это, пусть это даже будет суд Всевышнего». Он посмотрел на щеголя, который, как мне трудно было в это поверить, оставался Дженсеном. «И я разделяю вашу вину. Я ваш сообщник.
1: Не морочьте мне голову своими проповедями. Я уже давно вырос. Меня тошнило от них еще тогда, когда я ходил в коротких штанишках».
0: Он с опаской покосился на тело, которым владел так недавно.
1: «Вы уверены, что я никогда в него не вернусь?»
0: «Конечно.
1: Оно мертво, труп оживить нельзя. Смена оболочки возможна лишь тогда, когда вы вселяетесь в тело, еще не покинутое своим прежним владельцем.
0: Похоже на подмену водителя в автомобиле, который мчится с большой скоростью. Затея опасная, но выполнимая, при условии, что руль всегда находится в чьих-то руках. Либо один, либо другой. Паузы быть не должно».
1: «Да, так оно и было. Он шатался, как пьяный, пока его не выставил окончательно. Автомобиль немного заносило то вправо, то влево, а?»
0: Только на чем-то задумался.
1: «А сам-то он куда девался?»
0: «Не вы один. Весь мир хотел бы знать, куда. Ответ на этот вопрос раскрыл бы загадку жизни».
1: «Ну ладно. Я думаю, одному человеку не под силу знать все на свете, даже такому ученому, как вы».
0: Дженсен вытащил из заднего кармана брюк плоские золотые часы и с удовольствием поглядел на них.
1: «Ценная вещица. Не меньше, чем в полсотни обошлись, наверное. И бумажник у него, у меня, солидный, полным-полно башли. Ловко я все обтяпал, правда?»
0: Уэйн промолчал.
1: «А теперь за дело», — спохватился Дженсен. «Тело свое я припрячу так, чтобы оно само попалось на глаза легавым. Кто-то звону будет, обрадуется. Нашли убийцу толстяка. И подумать только, начну новую жизнь с того, что окажу услугу полиции».
0: Его внимание переключилось на Уэйна. «Игрушка останется у меня, и записи тоже. Вас я выпущу, как только доберусь туда, куда я собираюсь добраться».
1: «Вы намерены освободить меня?»
0: «А почему бы нет? Я ведь исправился, стал совсем другим человеком, не так ли?»
1: «Можете болтать, сколько влезет. Кто вам поверит?»
0: Он удовлетворенно хохотнул.
1: «Впрочем, даже если и поверят, то что из того? Что они смогут со мной сделать? Можете подробно описать меня, сфотографировать, передать им отпечатки моих пальцев. Им все равно меня не взять. Они не будут знать, кем я стану завтра или через неделю».
3: «Но вы ведь обещали уничтожить проектор».
1: «Кто я?
3: Кто я, по-твоему? Зарезать курицу, несущую золотые яйца? Поищи другого дурака».
0: Застегнув пиджак, он в раскачку прошелся по комнате, стараясь не смотреть на обмякшее тело в кресле.
1: «Я ведь сейчас могу идти, куда мне вздумается. Делать, что захочется. Пусть соберут хоть всех свидетелей на свете. Мне наплевать. Кто меня может опознать? Да, пока эти легаши раскачаются, я буду уже другой». Он весело хлопнул себя поляшком, как если бы в голову ему пришла блестящая идея. «Черт возьми, да я мог бы занять место шефа полиции, руководить погоней за самим собой. Стоит мне захотеть, я стану королем Сиама или президентом Соединенных Штатов». Уэйн буквально похолодел от ужаса, когда осознал, сколько правды таилось в этих хвастливых заявлениях. Перед ним была сила. Сила, перед которой оставались беспомощными закон и порядок. Это он, Уэйн, выпустил ее на свободу, на радость и ликование всему преступному миру. Ну, конечно, Дженсен будет хранить свой секрет про себя, ревниво оберегая его от других нарушителей закона. Но он сам представлял собой угрозу, как индивид. Вернее, один из бесконечной вереницы неуловимых индивидов. 10 часов спустя мысль эта по-прежнему не оставляла Уэйна. Он стоял на травянистой обочине давно неезженной дороги, следя за тем, как исчезает вдали щеглеватая самоуверенная фигура преступника, мчавшегося навстречу абсолютной, ничем не стесненной свободе. Дженсен мог легко прикончить его, это нисколько бы не обременило его совести, но по каким-то неизвестным Уэйну причинам он этого не сделал. Может, негодяй испытывал злорадное удовольствие при мысли, что власти будут предупреждены о возникновении проблем, разрешить которую не в силах. А может, он боялся каких-то случайных неисправностей в проекторе и оставил его автору жизнь, чтобы тот смог исправить возможные поломки. Машина умчалась, подняв облако пыли. Уэйн следил за ней, пока она не скрылась из виду. В ушах его назойливо звучали слова: «Да я мог бы занять место шефа полиции!» Сутулясь, он зашагал к ближайшей деревне. «Он может занять чье угодно место», — бормотал Уэйн. «Чье угодно». Он повторял эти слова до тех пор, пока ему самому они не надоели. Тогда он слегка изменился и пробормотал: «Какое захочет». Он уставился на небо, на далекую линию горизонта. Он не замечал ни того, ни другого, ибо весь был захвачен новой идеей. «Какое захочет! Господи, это же мысль! Какое захочет!»

За 20 лет своей бурной жизни вне закона Дженсен с успехом ухитрялся участвовать даже в самых рискованных предприятиях. Единственный промах, который он допустил, было второе убийство, чуть не стоившее ему жизни. Он многое научился, многому научился от своих собратьев по ремеслу, в совершенстве владел тактическими приемами и методами своей профессии и в преступном мире пользовался репутацией человека опытного и ловкого. И эти-то опыт и ловкость были сейчас заключены в молодом теле, которое почти автоматически реагировало на любую криминальную ситуацию. Шагая по направлению к маленькому провинциальному банку, Дженсен отдавал полный отчет о своих способностях. Эти простаки хранят деньги так, как будто только и ждут, чтобы прикарманил какой-нибудь грабитель-одиночка. Парочка угрожающих жестов, выстрел, другой случай необходимости, и дело в шляпе. Проще не придумать. Особую прелесть предстоящей операции придавали несколько деталей, завершавших представление. На этот раз зрители обойдутся без эффектного зрелища поспешного бегства, головокружительных гонок, в конце которых полицейская машина буквально висит на хвосте у преступника. Не унизится он и до такого дешевого мелодраматического приема, как «Черная маска». Он просто войдет, возьмет, выйдет и спрячет. И все. Что он и сделал. Он появился в холле за 20 секунд до закрытия, когда там не оставалось ни единого посетителя, и показал кассиру предмет, который небрежно вынул из кармана. Кассир выглянул в окошко и побледнел. «Будешь молчать, я тебя не трону». Чтобы слова его скорее дошли до сознания кассира, Дженсен чуть выдвинул вперед дуло револьвера и подумал, удалось ли ему состроить такое свирепое лицо, какое он умел делать раньше. «Бумажки заверни в пакет, я возьму его с собой. Пошевеливайся и не вздумай подать голос. Если мне понравится ваше обслуживание, я загляну к вам еще разок». Двигаясь как во сне, кассир поспешно запихивал пачки банкнот в мешок. Общая сумма была невелика. Дженсен и не рассчитывал, что в этой крохотной конторе с двумя служащими его ждет большая добыча. Но ведь деньги как бы сами лезут в руки и помогут ему продержаться, пока он не подготовится к более крупным и дерзким набегам. Пятясь, он подошел к двери, ведущей в кабинет директора, и ударом ноги распахнул ее. Достойный глава банка полез в бутылку, но, увидев направленные на него дуло пистолета, проявил сообразительность, закрыл рот и поднял руки. 2 минуты спустя Дженсен покинул здание банка, тщательно притворив за собой входную дверь. 2 мужчин были заперты в директорском кабинете, но он даже не потрудился их связать. Воспользоваться телефоном им не удастся, об этом он позаботился. Чтобы выбраться наружу, ему потребуется не менее 5 минут, а этого времени ему с лихвой хватит. Не спеша он сел в машину, включил среднюю скорость и через 2 минуты спокойно запер награбленные в багажнике другого автомобиля, который доставил его домой в однокомнатную квартиру. Там он уселся перед окном и стал ждать. Шлем проектора покоился у него на голове, до ручки переключателя дотянуться было нетрудно. Все его внимание, однако, сосредоточилось на окне, выходившем на улицу. Когда он протянул руку к переключателю, полицейская погоня только началась.

0: Он тщательно спрятал проектор. В конце концов, это было важнее всего. Драгоценный прибор требовал особого ухода, его нужно было сохранить, чего бы это ни стоило. Он не мог потерять его, лишиться возможности им пользоваться ни за что, ни за какие деньги. Если бы ему когда-нибудь пришлось выбирать между аппаратом и добычей, он, не раздумывая, послал бы добычу к черту. Рассуждая подобным образом, он небрежной походкой планировал по улице, укрывшись за новым, несколько более скромным фасадом. Руки засунуты в карманы грубых домашнего изготовления брюк, топорные башмаки цокают по тротуару стальными подковками, губы выпечены вот-вот засвистят. Смешное ощущение счастья и ужаса одновременно. Вот он здесь, в недосягаемости, но в ушах еще стоит предсмертный кошачий вопль. Кучка возбужденных прохожих столпилась на перекрестке, извергая словесные стаккато.
1: «Да, конечно, я помню. Ничего подобного раньше не было. Всегда говорил. Когда-нибудь они... Наглость какая-то. Просто вошел и взял, словно было... А кассир, давно пора принять меры. Был бы я там, я бы в него чернильницу запустил».
0: «В чем дело, друзья?» – спросил Дженсен, проявляя деревенское простодушие.
2: «Банк очистили», – сообщила расхлябанная личность. «Ты малость опоздал. Грабитель был один, успел смыться. Сколько он взял, еще неизвестно. Думаю, кругленькую сумму».
0: Дженсен уставился на парня с выражением, которое, он надеялся, являло собой смесь деревенской хитрости и простоты. Он почесал затылок, надвинул на лоб кепку и слегка нагнулся к уху парня.
2: «В двух кварталах отсюда, у часовни, стоит зеленый фургон».
0: «Ну и что?»
2: «Он все утро простоял у банка, я видел. За рулем сидел тип, знаешь, из тех, кому палец в рот не клади. Может, он и заметил что-нибудь, что пригодится полиции? Неплохо бы разыскать его и расспросить. Он, возможно, еще ничего не слышал в налете».
0: «Вот это было бы классно!» – воскликнул парень, в душе которого пробудилось желание поиграть в частного детектива. Он глянул на стоящих вокруг зевак, те одобрительно закивали головами.
2: «Ты пойдешь?» – спросил он Дженсена.
0: «Нет, тороплюсь на автобус».
2: «Да ты его не хпугнешь! Зеленый фургон стоит позади часовни!»
0: Он лениво зашагал прочь. Пройдя сотню ярдов, он оглянулся. Никого из толпы не было видно, все отправились на розыске фургона. Представить себе, как развернутся дальнейшие события, было нетрудно. Они найдут фургон и сообщат об этом полицейским. Те наведут справки, узнают адрес его хозяйки и спросят у нее, где ее постоялец. Она проведет их наверх, в однокомнатную квартиру, и там-то они обнаружат труп грабителя. Директор банка и кассир без труда опознают его. Полиция обыщет квартиру, перевернет вверх дом весь дом, вытрясет душу из хозяйки, но деньги все равно не найдет. Ухмыляясь, он вернулся к второму автомобилю и сел за руль. На заднем сиденье машины уютно уместился тщательно запакованный проектор. Никому в голову не придет связать ограбление с этой машиной, так что ему не о чем беспокоиться.
2: Да, это было идеальное ограбление.
0: Загадка, не поддающаяся расшифровке. И ничто не помешает ему повторить его снова и снова и снова. Закон и порядок могут гоняться за ним до скончания века. Им все равно не найти разгадку. Досадно только, что он не знает, в чьем каркасе он очутился на этот раз. Ведь какова бы ни была его новая телесная оболочка, он по-прежнему оставался Дженсеном, с его Дженсеносознанием и с его памятью. Изгнанная личность оставляла новому младенцу.

взирала флегматичная лошадиная физиономия. Челюсти ее владельца ритмично двигались, пережевывая жевательную резинку. Физиономия с тупым любопытством ждала ответа. Итак, он был Сэм, имя Рек. Мысль Дженсона работала стремительно. Если он отзовется, он непременно рано или поздно запутается. Отрицать все. Вот самый безопасный выход из положения. Его новое лицо не отличалось подвижностью, но Дженсен сделал все возможное, чтобы растянуть его в приличествующие случаи гримасе, прежде чем повернуться анфас в сторону своего собеседника. «Лимузин мой, да я не Сэм». «Что?» Лошадиная челюсть отвалилась, обнажив розовые десны. «Ты не Сэм?» «Именно это я и хотел сказать. Ты ошибся, приятель. Я был бы рад познакомиться с этим Сэмом. По-видимому, мы с ним двойники. Ты, кажется, десятый, принявший меня за него». «Да уж, режьте меня на куски, но вы точно его копия». «Ничья я не копия, а уж что касается точности». И не докончив фразы, Дженсен включил мотор и укатил, оставив лошадиную физиономию в состоянии полнейшего отупения. В этой игре с телами, с телами была одна неприятная сторона. Ты мог нарваться на популярную личность, а это всегда чревато неприятностями. В дальнейшем следует выбирать свои жертвы с такой же осторожностью, как и поле своей деятельности, решил Дженсен. «Чужаки! Вот кто ему нужен. Люди, появившиеся в этих местах недавно. Никому неизвестные приезжие, иностранцы. Ведь ему следует быть более осмотрительным». Чтение газет всегда доставляло Дженсену удовольствие. Ему нравился налет таинственности, которым газетные писаки украшали описание нашумевших преступлений. Вот и сейчас уж, как они расписали его шестое по счету похождение. Если верить газетчикам, тип, совершивший последнее ограбление банка, пользовался репутацией чуть ли не святого, с ангельски чистым прошлым. И вот он был обнаружен мертвым, награбленное же добро бесследно исчезло. Оставалось загадкой, как человек с безупречной репутацией решился на такое дерзкое преступление, почему он оказался мертвым и куда девалась его добыча. «Ха!» — хмыкнул Дженсен, пробегая глазами печатные столбцы. «Кое-каким из этих писак нельзя было отказать в смекалке. Автор одной заметки, скрывшейся за инициалами АКД, связал-таки это преступление с предыдущим. Он сопоставил некоторые общие черты. Ограбление банка с применением одной и той же техники, грабитель — лицо безупречного поведения, которое вскоре оказывается мертвым, а похищенные суммы при этом бесследно исчезают. В заключение, однако, репортер обратил внимание читателей на тревожный факт. Официально санкционировано уничтожение крупного урожая индийской конопли, из которой добывают гашиш, туманно намекнув при этом на тайное распространение наркотика в уважаемых кругах общества». «Смех, да и только», — пробормотал Дженсен одобрительно. И вдруг он увидел объявление, несколько слов, помещенных в отделе частных объявлений и для большой убедительности обведенных рамкой. «ХМДЖ. Свяжитесь со мной. Готов откупить прибор за наличные. Выгодные условия. Уэйн». Дженсен задумался. Похоже на западню, в которой Уэйн играет роль приманки. С другой стороны, здесь говорилось о деньгах наличными. А что, если на самом деле приготовили кругленькую сумму? Ох, он сумеет извернуться. Захватит деньги и обойдет ловушку. На что данный человеку мозги, если он не в состоянии пошевелить ими хорошенько? Он поехал в город и позвонил из автомата. «Это я. Не хочу, чтобы меня засекли, поэтому выкладывай побыстрее». «Послушайте», — раздался торопливый старческий голос Уэйна. «Я нашел иностранца, который полагает, что мой аппарат может быть полезен его стране. Он готов купить его». «А почему бы тебе не построить еще один такой же?» «На это уйдет не меньше 2 лет. А он не даст денег, пока не увидит машину. Времени на размышления у меня немного. Дженсен, мой клиент молод и чрезвычайно богат». «Я подумаю», — буркнул Дженсен и повесил трубку, не дав Уэйну закончить фразу. Сутки спустя он решился пойти на сделку. Ему она сулила только выгоду. Тело, в котором он пребывал в настоящее время, для закона не представляло никакого интереса. Благодаря предыдущим операциям он собрал немалую толику денег, но был не прочь сорвать куш из Уэйна, не расставаясь с проектором, конечно. У него на этот счет сложился недурной план, идейка первый сорт. Он позвонил из другого города. «Я готов принять предложение. Все зависит от условий», — заявил он. Уэйн спросил: «Сколько вы хотите? А на сколько раскошелится ваш набоб?» «Не знаю. Он готов заплатить круглую сумму, но не пойдет на вымогательство. Если вы согласны продать прибор, назовите цифру. С чего-то ведь придется начинать». Уверенность Уэйна в высокой покупательной способности иностранца подогрела любопытство Дженсена. «А что он за тип, хотел бы я знать?»

0: Хотя Уэйн и пытался казаться спокойным, в его голосе послышались нотки возбуждения.
1: «Он из Европы! Ему около 30, и он очень-очень-очень богат! Он обручен с самой красивой девушкой сезона, которая, насколько мне известно, сама далеко не нищая. Вы понимаете, что на этой стадии переговоров я не смогу открыть вам его имя, но смею заверить, что у него больше денег, чем у кого-либо из тех, с кем мне приходилось иметь дело прежде».
0: «Хорошо, я сам с ним переговорю».
1: «Но
0: и никаких фокусов», — предупредил он жестко. «Я вешаю трубку. Мы и так слишком долго разговаривали, я позвоню тебе еще раз. Позаботься о встрече и передай ему, что цифра будет умопомрачительной».
2: Когда он повесил трубку, рот его растянула широкая ухмылка. Иностранец, купающийся в деньгах и собирающийся жениться на светской львице. Вот это будет здорово!
0: Все складывалось как нельзя лучше. Узкая улочка не шире 50 ярдов отделяла его комнату на третьем этаже от апартаментов иностранца, находившегося на том же уровне. Глядя в окно, Дженсен мог следить за тем, что происходило напротив. Конечно, ему могли подстроить какую-нибудь хитроумную западню, но он любую хитрость превратит в жесткий фарс. Рассказ Уэйна о богатом иностранце мог оказаться блефом, но, с другой стороны, он мог быть и правдой. Так или иначе, он, Дженсен, ничего не терял, зато в случае удачи. Что касается его, риск был невелик. Либо он переселится в мускулистый каркас ловкого детектива, приготовившегося убить его, как только он войдет в комнату, либо приобретет благородный облик иностранца, у которого денег куры не клюют. Да уж, этот Дженсен явно не дурак. Те, у кого варит котелок, не попадают в лапы правосудия. У него хватило соображения догадаться, что Уэйн способен подстроить его ловушку. Старик ведь может попытаться выманить Дженсена из тела, а потом подсунуть ему куклу или даже труп, зная, что бестелесная оболочка силы Дженсена улетучивается как пар. Мудрец знает, как опасно недооценивать своего противника. Он же Дженсен, сама мудрость. В мощный бинокль он изучал окна напротив. Тип, находившийся в глубине комнаты, был жив, живее некуда, тут уж сомневаться не приходилось. Ему не сиделось на месте, и время от времени он выглядывал из своего окна, бросая осторожные взгляды вниз, на улицу. Дженсен мог без труда разглядеть его лицо и фигуру. Будущая жертва довольно точно отвечала описанию Уэйна. Около 30, плотный, одет чуть-чуть вызывающий, и во всем его облике было нечто вызывающее, а бриллиант на среднем пальце левой руки просто слепил глаза. Его гладко зализанные волосы и грубоватое лицо показались Дженсену знакомыми. Наверное, он видел того типа на фотографии, скорее всего, на глянцевитой странице популярного журнала, об руку с потрепанной дамочкой, а на переднем плане только что подстреленный тигр. Как бы то ни было, наружность этого человека пришлась Дженсену по вкусу. В выборе очередного тела, как и в выборе своего нового пальто, чем ты придирчивее, тем лучше. Предлагаемая модель отличалась прочностью и модной линией покроя. К тому же ничего не стоило, а Дженсен был не из тех, кто смотрит в зубы дареному коню. Интересно, есть ли у его жертвы какой-нибудь высокомерный дворецкий, который умеет произносить «Да, милорд?» «Нет, милорд?» «Конечно, милорд?» Он, Дженсен, предпочел бы, чтобы такой дворецкий существовал. Ах да, придется отучиваться от некоторых неблаговидных привычек, научиться произносить «нет» вместо «не». Но игра стоит свеч. На автомобиль, стоявший у тротуара. Затем он повернулся и сказал несколько слов кому-то, кто скрывался в глубине комнаты. Дженсен бросил не менее подозрительный взгляд вниз и вдруг обнаружил легкую фигуру седовласого Уэйна. Достойный джентльмен торопливо направился к дому, сохраняя свой обычный сосредоточенный вид. Не оглянувшись и не проявив ни малейших признаков беспокойства или неуверенности, Уэйн вошел в дверь, ведущую в апартаменты иностранца, который по-прежнему не спускал глаз с автомобиля внизу. «Пора». Бросившись в кресло, Дженсен тяжело плюхнулся в него и включил проектор. Многократные повторения придали его движениям уверенности и автоматизм, что, однако, не лишило его ощущения важности происходящего. В аппарате с его таинственным шлемом по-прежнему было что-то зловещее, напоминавшее о том, что всем радостям на свете рано или поздно приходит конец. Живительная сила начала вливаться в преступника. Он пожирал глазами человека, находившегося за окном противоположной комнаты. Дженсену удалось внести несколько усовершенствований в детище Уэйна. Садясь в кресло, он слегка откидывался назад, так, чтобы покинутое им тело, проникнув, надавило на кнопку и выключило проектор. Отлично придумано, вполне в стиле Дженсена, он очень гордился собой. 30 секунд, и он был свободен, и мгновенно очутился на другой стороне улицы, в другой комнате, в другом теле. Чудовищная трансформация свершилась с обычной стремительностью.
2: Ощущение небывалого триумфа, сознание сокрушительности своей силы пронизало его «я», когда оно вступило в смертельную схватку с душой противника, упорно цеплявшегося за свою телесную оболочку. Жертва оказалась крепким орешком. Она сопротивлялась с такой яростью, злобой и беспощадностью, как ни одна другая душа, с которой Дженсену приходилось иметь дело. Чтобы сохранить свой каркас при себе, этот красавчик сражался с жестокостью и упорством доисторических ящеров. На протяжении почти целой минуты сопротивляющееся тело пьяно вихлялось из стороны в сторону, дергалось и даже раз упало на пол, извиваясь в конвульсиях и как бы пытаясь изрыгнуть что-то, затем поднялось и в изнеможении опустилось на стул. Физические силы почти оставили Дженсена, хотя душевная мощь его оставалась неизменной. Он понимал, что без помощи проектора ему бы ни за что не удалось сломить тигриную волю противника. Но вот он снова вышел победителем из схватки и снова услышал шипение, с которым гасла искра жизни, обращаясь в ничто. Капли пота выступили у него на лбу. Он прислонился к спинке стула. Из горла его вырвались какие-то странные, похожие на всхлипывание звуки. Ноги казались ватными. Это было тяжелое, мучительное сражение. Он его выиграл, Айда Дженсен. Когда дверь в комнату отворилась, и на пороге появился Уэйн, его встретила широкая ухмылка Дженсена. «Жаль, жаль», — невозмутимо произнес Уэйн. «Чего это вы разжалобились?» «Вы оставили свой револьвер в комнате напротив».
3: «О каком это револьвере вы говорите?»
2: «О том, который принадлежал Дженсену».
1: «Значит, вы догадались?»
2: Дженсен уселся на кончике стола. Он был счастлив. Он чувствовал себя прекрасно. «В отличной форме. Вот как это называется. Полон энергии и уверенности в себе. У вас, конечно, котелок варит, ничего не скажешь. Вы многое могли предвидеть». Но вот всех возможностей своей машины даже вы учесть не смогли. И вы поверили, что я продам ее, а?» Он загоготал и мгновение озадаченно прислушивался к хриплым вульгарным звукам своего нового голоса. Но тут же рассмеялся снова. «Дурак бы я был, если бы добровольно отдал вам привычку, отвычку к дверям бессмертия». Стоя в дверном проеме, Уэйн сказал. «Да, да, бессмертие. Нет такой суммы, за которую бы его можно было купить». Он провел рукой по своим редеющим волосам. «Мой прибор великолепен. У меня нет причин его стыдиться. Единственный недостаток этого прибора в том, что он опередил свое время. Человечество еще не готово к тому, чтобы принять его». Усталые глаза ученого встретились с наглым взглядом Дженсена. «Я решил его уничтожить».
3: «Черт с два ты это сделаешь!» Дженсен повелительно взмахнул рукой. «Да не торчи ты тут, как кукла! Входи! Я сгораю от нетерпения узнать, какая же я теперь важная шишка».
2: «Ах, да, конечно», — мягко согласился Уэйн. Он вошел в комнату. Четыре высоких, широкоплечих, спортивных вида человека последовали за ним. «Вы очень важная шишка. И вас зовут Энрико Рапалли». В мозгу Дженсена вспыхнул дьявольский фотомонтаж. Кровавая галерея жертв неслыханных по жестокости преступлений. Большинство из них были совершены в то время, когда он, Дженсен, находился в тюрьме, и ему только раз привелось увидеть лицо короля гангстеров. Ничего удивительного, что это лицо показалось ему знакомым, и совсем уже не удивительно, что душа этого человека с таким звериным упорством сражалась за свое тело. «Я отправился в полицию и все рассказал», — продолжал Уэйн. «Выяснилось, что они засекли Рапалли и готовились его схватить. Им понравился мой план, они согласились повременить с арестом убийцы, использовав его в качестве приманки. В течение долгих 10 дней мое объявление появлялось во всех газетах, пока вы на него не клюнули. Я назначил вам свидание в логове Рапалли. Мы устроили так, что квартира напротив оказалась свободной. Как только вы сняли ее и перенесли сюда проектор, я понял, что на этот раз вам не уйти». Он снова откинул волосы со лба. У него было очень усталое лицо. «А теперь я уничтожу свой прибор».
3: «Пошли, Рапалли!» — резко бросил один из пришедших с Уэйном мужчин. Он положил свою огромную лапу на плечо Дженсена.
2: «Я не Рапалли!» — завизжал Дженсен. «Я? А кто же ты тогда?» Кривая усмешка как бы приклеилась к губам вошедшего. «У тебя лицо Рапалли, его тело, отпечатки его пальцев, а ведь закону ничего больше не требуется». «Будьте вы прокляты!» — завопил Дженсен, когда наручники защелкнулись на его запястье.
3: бешенстве, с налитыми кровью глазами, он следил за направившимся к двери Уэйном. С губ его слетала грубая брань. Уэйн обернулся, посмотрел на него с чисто академическим интересом и промолвил мягко.
1: «Пропали. Мне вас искренне жаль. Без сомнения, вы получите то, что заслужили. Это очень печально, конечно, если считать, что смерть – полнейшее уничтожение».
3: Он сделал небольшую паузу, затем продолжал. «Но если это не так, если вашей душе предстоит встретиться с теми, кто ее давно поджидает, мне страшно подумать, что с вами будет».

Тед Чан. Вавилонская башня. Лежала бы башня поперек долины Сеннаарской. 2 дня ходу понадобилось бы, чтобы пройти от одного ее конца до другого. Но башня стоит, и требуется полный месяц и еще половина, чтобы взобраться от ее основания до вершины, даже если человек не обременен грузом. Однако редкие мужи поднимаются с пустыми руками. Большинство волочит за собой тачку с кирпичами. 4 месяца минит с того дня, когда кирпич, уложенный в тачку, окажется у стены, дабы успокоиться в ней. Хилала всю жизнь прожил в Аламе. А в Вавилоне он знал лишь то, что там скупают эламскую медь. Медные слитки грузили на корабли, а те держали путь по Каруну в Нижнее море и оттуда уже поднимались вверх по Евфрату. Хилала и остальные рудокопы двигались по суху с торговым караваном, везущим ядра для катапульт. Они шли пыльной дорогой, которая, петляя по предгорьям вниз через долинки, вывела их, наконец, на зеленые поля, расчерченные каналами и насыпями. Никто из них прежде не видел башни. Она показалась им за много лиг. Тоненькая, как ниточка из льняной кудели, линия колыхалась в знойном мареве, вздымалась из корки грязи, какой предстал сам Вавилон. Когда они подошли ближе, корка выросла в могучие городские стены, но башня заслонила все. Когда они опустили взгляд на речную пойму, то увидели шрамы, которые она оставила вокруг города. Сам Евфрат протекал теперь по широкому низкому ложу, вычерпанному ради глины для кирпичей. К югу от города рядами выстроились печи для обжига, ныне остывшие. Когда они подошли к городским воротам, башня нависла над Хилалой. Он и вообразить не мог подобной громады. Единый столб, в обхват, наверное, больше храма, а все-таки возносится так высоко, что исчезает из виду. Рудокопы шли, запрокинув головы и щурясь на солнце. Нанни, друг Хилалы, ткнул его в бок локтем, преисполнясь страха. «И мы на это полезем? На самый верх?» «Поднимемся, чтобы рыть. Это против естества». Рудокопы достигли главных ворот в западной стене, откуда как раз выходил другой караван. Все притиснулись друг к другу в узкой полоске тени от стен, а Бели, старший над ними, крикнул привратникам, стоявшим на башнях. «Мы, рудокопы, призванные из земли Эламской!» Привратники обрадовались. «Это вы прокопаетесь через свод небес?» – вопросил он. «Мы». Веселился город. Праздник начался 8 дней назад, когда на высоту отправили последние кирпичи, и продолжится еще 2. Каждый день и ночь город танцевал, пел и пировал. Бок о бок с кирпичниками пировали тягловые, чьи мышцы были как связки канатов от бесконечных штурмов башни. Всякое утро какая-нибудь артель начинала восхождение с тачками. Они взбирались 4 дня, передавали свой груз следующей артели и на 5-й возвращались порожними в город. Одна другую сменяли артели до самой вершины, но только самые нижние пировали с городом. Тем, кто жил наверху, послали достаточно мяса и вина, чтобы праздник растянулся на весь столб. Вечером Хилала и другие эламские рудокопы сидели на глиняных скамьях за полным яств столом, одним из многих, какие поставили на городской площади. Рудокопы завели разговор с тягловыми, расспрашивая о башне.

0: Нанни сказал: «Один человек говорил, будто каменщики, работающие на вершине, вопят, рвут на себе волосы, если уронят кирпич. Ведь 4 месяца уйдет, чтобы его заменить. А когда упадет человек, то не замечают вовсе. Это правда?» Словоохотливый тягловый Лугато покачал головой. «Нет, это пустые байки. Наверх поднимается непрерывный караван кирпичей. Каждый день вершины достигают 1000 штук. Утеря кирпичика для каменщиков ничего не значит». Тут он наклонился поближе. «Но есть одно, что они и впрямь ценят больше человеческой жизни. Мастерок». «Но почему мастерок?» «Если каменщик уронит свой мастерок, то будет сидеть праздно, пока не доставят новый. 4 месяца он не сможет отрабатывать пищу, поэтому вынужден будет брать в долг. Утратив мастерок, каменщик безутешно стенает. Но если падает человек, а его мастерок остается, работники втайне радуются. Следующий, кто уронит свой, может взять лишний и продолжить работу». Хилала ужаснулся и уже было попытался подсчитать количество инструмента, взятого с собой рудокопами. А потом догадался. «Это не может быть правдой. Почему бы не доставить наверх побольше мастерков? В сравнении с кирпичами они весят не больше пера, да и утрата каменщика обернется немалой задержкой, разве что наверху есть лишние люди, знающие толк в кладке. Не будь таких сменных, работа бы остановилась, пока снизу не вскарабкается новый работник». Все тягловые расхохотались. «Да ведь его не проведешь», — веселясь сказал Лугато и повернулся к Хилале. «Значит, вы начнете подъем сразу после праздника». Хилала отпил пиво. «Верно. Я слышал, к нам присоединятся рудокопы с западной земли, но пока их не видел. Ты знаешь о них?» «Да, их родина – земля, которая зовется Египтом. Но они не копают руду, как вы. Они добывают камень». «И мы в Эламе тоже добываем камень», – возразил Нанни, пережевывая кусок свинины. «Не такой, как вы. Они рубят гранит».
1: «Гранит?»
0: «В Эламе добывали алебастр и известняк, но не гранит».
1: «Ты уверен?»
0: «Купцы, побывавшие в Египте, рассказывают, что там стоят каменные зиккураты и храмы, построенные из известняка и гранита. Из огромных гранитных глыб. А еще из гранита вырубают гигантские статуи».
1: «Но с гранитом работать тяжко».
0: Лугато пожал плечами.
1: «Только не им. Царские зодчие сочли, что такие камнеделы будут полезны, когда вы доберетесь до свода небес».
0: Хилала кивнул. «Верно, пожалуй. Кто знает наперед, что им понадобится?»
1: «Ты их видел?»
0: «Нет, они еще не подошли. Их ожидают только через несколько дней. Однако, если они не появятся до конца празднеств, то вы, ламцы, отправитесь наверх одни».
1: «Но ты будешь сопровождать нас?»
0: «Да, первые 4 дня. Потом придется повернуть вспять, а вы, счастливцы, двинетесь дальше».
1: «Почему ты называешь нас счастливцами?»
0: «Я мечтаю подняться на самый верх. Однажды я работал с артелью, которая ходит дальше моей, и взобрался на высоту 12-го дня, но выше бывать мне не доводилось. Вы же пойдете много дальше».
1: Лугато уныло улыбнулся.
0: «Завидую вам. Вы коснетесь свода небес».
1: Коснуться свода небес. Взломать его. От этой мысли Хилали стало не по себе.
0: «Завидовать здесь нечему», — начал он.
1: «Ага», — кивнул Нанни. «Когда мы закончим, свода небес коснутся все люди».
0: Следующим утром Хилала пошел посмотреть на башню. Он оглядел обширный двор, который ее окружал. Сбоку стоял храм, который сам был немалых размеров, но казался карликом в тени гиганта. Хилала нутром чувствовал, какая это громадина. Послушать стариков, так башню возводили с таким запасом прочности, какого не имел ни один зиккурат. На ее строительство шел только обожженный кирпич, тогда как для обычных привозили простой, из высушенной на солнце глины, а обожженный пускали лишь на облицовку. Кирпичи промазывали земляной смолой, которая пропитывала закаленную в огне глину и, отвердевая, скрепляла их крепче камня. Основание башни походило на нижние 2 ступени обычного зиккурата.
1: Посреди двора стояла гигантская квадратная платформа длиной в 200 локтей и высотой в 40. По стороне, обращенной к югу, поднимались три лестницы. На этой первой платформе сложили второй уровень, поменьше. Подняться на него можно было только по срединной лестнице. Лишь наверху второй платформы начиналась сама башня. Она была 60 локтей в основании и вздымалась квадратным столпом, который держал на себе груз небес. Снизу ее обвивала, будто кожаный ремень, рукоять, вырубленная в стене дорога. Но присмотревшись, Хилала увидел, что дорог две и что они перевиты. По внешней кромке каждой тянулась череда колонн, не толстых, скорее широких, для тени. Поднимая взгляд, он видел чередующиеся ленты. Дорога, кирпичная кладка, дорога, кирпичная кладка, дорога, кладка, пока глаз еще различал их. А башня все росла, скрываясь из виду, уходила ввысь. Хилала моргнул и прищурился. У него закружилась голова. Спотыкаясь и пятясь, он сделал несколько шагов и с дрожью отвернулся. Ему вспомнилась история, которую он слышал в детстве. Ее рассказывали сразу за преданием о потопе. В ней говорилось о том, как люди снова распространились до последних пределов мира, заселив земель больше, чем прежде. А после они поплыли к краю мира и увидели, как падает с этого края океан и исчезает в тумане, где сливается с черными водами бездны. Итак, люди поняли размеры своего мира и почувствовали, сколь он мал, и пожелали узнать, что лежит за его пределами, узреть все творение Яхве. Тогда они подняли глаза к небесам и спросили себя, не там ли, над кладезями, хранящими небесные воды, стоит чертог Яхве. Так много столетий назад началось строительство башни. Столпа в небеса, лестницы, по которой люди способны подняться, чтобы увидеть дело рук Яхве, а Яхве может спуститься, чтобы увидеть дело рук сынов человеческих. История будоражила Хилалу. Это была легенда о тысячах людей, трудящихся беспрестанно, но радостно, ибо они работали ради познания Яхве. Он обрадовался, когда в Элам пришли за рудокопами вавилоняне. А теперь, когда он стоял у подножия башни, его чувства бунтовали, настаивая, что никому не положено возноситься в Поднебесье. Он следил глазами за убегающими ввысь лентами и чудилось, что они утягивают его за собой. Но стоит ли карабкаться? На утро подъема вторая терраса была от края до края запружена рядами крепких тачек о двух колесах. Многие доверху были нагружены всевозможной едой. Мешками с ячменем и пшеницей, чечевицей, луковицами, финиками, огурцами, хлебами и вяленой рыбой. Не было числа громадным глиняным кувшинам с водой, пальмовым вином и маслом, пивом и козьим молоком. Другие тачки щетинились товарами, какие продают на базаре. Бронзовыми сосудами, тростниковыми корзинами, штуками льна, деревянными табуретами и столами. Были тут откормленные бык и козел, которым жрецы прилаживали на головы колпаки, чтобы животные не могли смотреть по сторонам и не боялись подъема. Их принесут в жертву, когда они достигнут вершины. Еще здесь были тачки, куда сложили кайлы и молоты рудокопов, а также все необходимое для небольшой кузни. Старшина рудокопов приказал нагрузить несколько тачек деревом и снопами тростника. Лугата стоял рядом с тачкой и затягивал веревки, скрепляющие вязанки дров. Хилала подошел к нему. «Откуда взялось это дерево? С тех пор, как мы ушли из Элама, я лесов не встречал. К северу есть целый лес, который посадили в год закладки башни. Стволы сплавляют к нам по Евфрату. Вы посадили столько деревьев?» Начиная строительство, зодчие знали, что древесины на растопку печей для обжига потребуется много больше, чем можно найти на равнине. Поэтому приказали насадить лес. Есть артели, чья работа – поливать его и взамен каждого срубленного дерева сажать новое. Хилала был изумлен. И это полностью покрывает потребность в древесине? Большую часть. На севере вырубили много лесов и сплавили по реке. Он осмотрел колеса тачки, откупорил висевшую у него на поясе кожаную флягу и плеснул немного масла на ступицу. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Поглядывая искоса на раскинувшиеся перед ними улицы Вавилона, подошел Нанни. «Никогда прежде я не бывал так высоко, чтобы увидеть внизу город. «И я тоже», — сказал Хилала, но Лугата только рассмеялся.
2: «Пойдем, наши тачки готовы».
1: Вскоре всех работников расставили попарно и подвели к тачкам. Мужчины стали между двух тягловых жердей, к которым крепились кожаные петли. Рудокопам назначили идти вместе с опытными тягловыми, чтобы новички держали шаг и не замедляли ход всего каравана. Лугата и еще один тягловый оказались позади Хилала и Нанни.
2: «Помните, — сказал Лугата, — держаться нужно в 10 локтях от тачки впереди вас. Когда поворачиваем, всегда тянет тот, кто справа. Меняться будете каждый час».
1: Тягловые начали заводить свои тачки на подъем. Хилала и Нанни пригнулись, и каждый забросил на плечо по петле. Потом они разом выпрямились, оторвав от земли передок тачки.
2: «Тяните!» — скомандовал Лугата.
1: Они налегли на ремни, и тачка покатилась. Стоило сдвинуться с места, как тянуть стало совсем легко, и они зашагали, едва не насвистывая. Вот процессия достигла поворота, и снова пришлось приналечь.
2: «И это здесь называют легкой тачкой?» — пробормотал Хилала.
1: Дорогу вверх сделали такой ширины, чтобы идущий вниз мог протиснуться рядом с тачкой. За столетие колеса проделали две борозды в кирпичном основании. Потолок над головой выгибался уступчатым сводом. Массивные квадратные плиты наползали друг на друга, пока не сходились в середине. Из-за широких колонн справа проход напоминал туннель. Если не смотреть по сторонам, то и не скажешь, что находишься в башне.
2: «Вы поете, когда рубите проход?» — спросил Лугата.
3: «Если камень мягкий», — ответил Нани.
2: «Тогда спойте что-нибудь».
1: Просьбу передали остальным рудокопам, и вскоре пела вся артель. Тени укорачивались, а люди взбирались все выше и выше. В укрытом от солнца проходе на свежем воздухе было много прохладнее, чем на узких городских улочках внизу, где полуденный зной мог убить ящерицу, решись она перебежать из тени в тень. Повернув голову вправо, рудокопы могли видеть Евфрат и тянущиеся на многие лиги поля, пересеченные поблескивающими в лучах солнца каналами. Вавилон представал узором из извилистых улиц и скученных построек, ослепительных от побелки. По мере подъема их оставалось все меньше и меньше в поле зрения. Город словно прижимался к подножию башни. Снова был черед Хилалы тянуть правую петлю, и он шел почти у колонн, когда услышал крик, раздавшийся уровнем ниже. Он уже собирался остановиться и поглядеть через край, но ему не хотелось сбиваться с шага, к тому же нижнего яруса было не разглядеть.
2: «Что там происходит?» — крикнул он через плечо Лугате. «Один из ваших рудокопов боится высоты. Такое иногда случается с новичками. Иной раз человек бросается на пол, отказываясь идти дальше. Однако мало кто пугается так рано».
1: Хилала его понял. «И мы знаем сходный страх. Есть люди, которым невыносимо войти в шахту. Их гнетет мысль о том, что они будут похоронены заживо».
2: «Правда?» — спросил Лугата. «Я о таком не слышал. А что ты думаешь о высоте?»
1: «Ничего». Но он поглядел на Нанни. Они оба знали правду.
4: «Ты чувствуешь покалывание в ладонях, верно?» — прошептал Нанни.
1: Хилала потер руки о грубые волокна веревки и кивнул.
5: «Я тоже это почувствовал. Раньше, когда был ближе к краю».
2: «Может, и на нас следует надеть колпаки, как на козла и быка?» — пошутил Хилала.
1: «Думаешь, мы тоже задрожим, когда взберемся выше?»
2: Хилала задумался.
1: То, что один из их числа поддался страху так рано, дурной знак. Он отмел эту мысль. Тысячи взбирались без опаски, и глуп тот, кто позволит ужасу одного рудокопа заразить всех.
2: «Просто нам высота в диковинку. У нас впереди месяцы, чтобы к ней привыкнуть. Когда достигнем вершины, пожалеем, что башня столь невысока».
1: «Нет», — сказал Нанни. «Сомневаюсь, что мне захочется снова вот так тянуть лямку». Они оба рассмеялись. Вечером они поужинали ячменной похлебкой, чечевицей и луком, а затем легли спать в узких коридорах, уходящих вглубь башни. Наутро рудокопы едва смогли встать, так болели ноги. Тягловые посмеялись и дали новобранцам мазь, чтобы те втерли ее в натруженные мускулы.
3: Еще они распределили их по клажу по другим тачкам, дабы облегчить ношу новичкам. На второй день от одного взгляда вниз у Хилала тряслись колени. На этой высоте дули сильные ветры, и он решил, что выше они станут воистину яростными. Он спрашивал себя, сдували ли они когда-нибудь неосторожных людишек, случайно приблизившихся к краю. Падение будет долгим, хватит времени прочесть молитву, прежде чем ударишься оземь. Хилала поежился. Второй день для рудокопов походил на первый, только стоптанные ноги болели сильнее. Теперь путники могли видеть много дальше, и открывающийся взору простор поражал. Стали видны лежащие за полями пустыни, караваны выглядели вереницами насекомых. Но ни один рудокоп не испытывал больше панических приступов, и их восхождение ничто не нарушало. На третий день ноги у рудокопов болели по-прежнему, и Хилала чувствовал себя немощным старцем. Однако на четвертый день осталась лишь ломота, и тачки рудокопов нагрузили как прежде. Подъем продолжался до вечера, когда они встретились со второй артелью тягловых, быстро спускавшихся налегке по соседней полосе. Обе дороги переплетались, не касаясь друг друга, но соединялись коридорами внутри самой башни. Поравнявшись, тягловые перешли с одной стези на другую. Рудокопов познакомили с тягловыми второй артели. Они беседовали друг с другом и ужинали вместе в тот вечер. На следующее утро первая артель подготовила порожняк к возвращению в Вавилон, и Лугата простился с Хилалой и Нани. «Берегите свою тачку!» Она поднималась до верха башни чаще, чем кто-либо из людей. «Ты и тачке завидуешь?» — усмехнулся Нани. «Нет, ведь всякий раз, когда она достигает вершины, ей приходится спускаться вниз. Я бы такого не вынес». Когда в конце того дня вторая артель остановилась, тягловый, ставший позади Хилала и Нани, подошел кое-что показать им. Звали его Кудда. «Вы никогда не видели с такой высоты, как садится солнце. Пойдем». Тягловый придвинулся к краю и сел, свесив ноги в пустоту. Но Хилала и Нани мешкали. «Не бойтесь. Если хотите, можете лечь и заглянуть за кромку». Хилала не хотел выглядеть пугливым дитяти, однако не мог заставить себя сесть на краю обрыва, который словно скала уходил вниз на тысячи локтей. Он лег на живот, только его голова выступала за край. Нанни лег рядом. «Когда солнце начнет садиться, смотрите на стену башни». Хилала опустил было взгляд и тут же поспешил перевести его к горизонту. «И чем же отличается здешний закат?» «Сам подумай. Когда солнце заходит за вершины западных гор, в долине Синнаарской становится темно. Но здесь мы выше горных хребтов, поэтому еще можем наблюдать солнце. Оно должно опуститься много ниже, чтобы и для нас настала ночь». Рот у Хилалы открылся, когда он понял. «Тени от гор возвещают начало ночи. Ночь приходит на землю раньше, чем сюда». Кудда кивнул. «Ты можешь видеть, как ночь карабкается вверх по башне, от земли к небу. Взбирается она быстро, но глаз способен за ней следить». С минуту он наблюдал за красным шаром солнца, потом глянул вниз и показал пальцем «Глядите!». У подножия колоссального столпа крохотный Вавилон скрылся во мраке. Потом тьма поползла по башне, точно полог разворачивался вверх. Двигалась она вроде бы медленно, и Хилала решил, что сможет рассчитать ее поступь, но, приближаясь, она набирала скорость, пока не пронеслась мимо них за долю мгновения, и вот все кругом окутали сумерки. Перекатившись на спину, Хилала поглядел вверх и еще успел увидеть, как тьма стремительно поднимается к вершине башни. Когда солнце ушло за край мира, небеса потускнели. «Чудесное зрелище, правда?» – спросил Кудда. Хилала не сказал ничего. Впервые он познал суть ночи. Она – тень земли, отброшенная на небо. Через два дня Хилала немного свыкся с высотой. Хотя они поднялись на добрую лигу, он уже мог спокойно стоять у края и смотреть на стену вниз. Держась за колонну, он осторожно наклонился, чтобы глянуть наверх. Там башня уже не походила на гладкий столб. «Она как будто расширяется кверху», — сказал он Кудде. «Разве такое возможно?»
6: Присмотрись внимательней. От стен башни отходят деревянные террасы. Они построены из кипарисовых стволов и подвешены на пеньковых канатах.
7: Хилала прищурился.
8: Террасы? Для чего они?
7: На них насыпана земля, чтобы люди могли выращивать овощи. На такой высоте воды мало, поэтому обычно сеют лук. Вот поднимемся выше, где иногда перепадают дожди, и тогда увидишь бобы.
8: Куда же исчезает дождь?
7: Куда удивился вопросу?
8: Высыхает в воздухе, конечно.
7: О, разумеется, пожал плечами Нанни. К концу следующего дня они достигли висячих огородов. Это были плоские, густо засаженные луком платформы, подвешенные на толстых канатах, которые крепились к стене сразу под следующим ярусом террасы. На каждом ярусе в теле башни имелось по несколько узких комнат, где жили семьи Тягловых. Проходя, рудокопы видели женщин, которые, сидя на пороге, шили туники или трудились в огородах, выкапывая клубни. Дети играли в салочки среди тачек и без страха пробегали по самому краю. Обитатели башни приветливо улыбались рудокопам и махали им руками. Когда пришло время вечерней трапезы, тачки поставили на землю и сняли с них съестное и другие товары, чтобы раздать здешним людям. Тягловые приветствовали свои семьи и пригласили рудокопов разделить с ними ужин. Хилала и Нанни ели с семьей Кудды, которая приготовила вкусную трапезу – вяленую рыбу, хлеб, фрукты и пальмовое вино. Хилала понял, что в этой части башни вырос своеобразный городок, разбитый между двух улиц – дороги вниз и дороги вверх. Здесь был храм, где по праздникам совершали жертвоприношения. Здесь жили городские старшины, улаживающие споры. Здесь стояли лавки, товары для них привез их караван. Разумеется, город был неотделим от каравана, один не мог прожить без другого. И все же суть каравана в преодолении пути, который начинается в одном месте и завершается в другом. И городок тоже построили как временное пристанище. Он был лишь частью многовекового пути. После трапезы Хилала спросил у Кудды его семьи. «Кто-нибудь из вас бывал в Вавилоне?» Ответила жена Кудды Алита.
9: «Нет. К чему это нам? Путь не близкий, а у нас есть все, что нужно».
7: «Вы не хотите ступить на землю?»
8: Кудда пожал плечами.
10: «Мы живем на дороге в небеса и трудимся для того, чтобы проложить ее дальше. Когда мы покинем башню, то пойдем вверх, а не вниз».
8: Рудокопы все поднимались, и однажды настал день, когда, заглянув за край, они увидели, что башня вверх и вниз выглядит одинаково. Ее стена терялась из виду задолго до того, как достигала долины внизу. Но и вершины отсюда не было видно. Куда ни глянь, одна только стена. И смотреть в обе стороны было страшно, ибо душа не утешалась последовательностью. Они перестали быть частью земли, но и частью неба не стали тоже. Башня казалась подвешенной в воздухе нитью, не привязанной ни к земле, ни к своду. Продолжение повести Теда Чана «Вавилонская башня» в следующей части нашего эфира на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тед Чан. «Вавилонская башня». Продолжение. В тяжкие дневные переходы Хилало иногда отчаивался, чувствуя, что потерял свое место в мире. Как будто земля отвергла его за неверие, а небо не удостоило впустить к себе. Он возжелал, чтобы Яхве подал сынам человеческим знак, что их затея во благо. Как иначе они могут оставаться в месте, где столь неприютно душе? Но обитатели башни и здесь были довольны своим положением. Рудокопов они всегда приветствовали тепло и желали им удачи в трудах у свода. Эти люди жили в сыром тумане густых облаков. Грозы видели и снизу, и сверху. Из воздуха собирали свой урожай и никогда не страшились, что здесь им не место. Никто не ждал ни утешения, ни поощрения свыше. Шли недели. Солнце и луна, ежедневно стремясь к зениту, всходили все ниже и ниже. Луна заливала южную часть башни серебряным сиянием, светилась точно вперившийся в них глаз Яхве. Еще через несколько дней караван поравнялся с луной, достиг уровня первого из небесных тел. Прищурив глаза на выщербленный лик, они любовались его величественным движением. Потом они приблизились к солнцу. Был летний сезон, когда огненный шар над Вавилоном стоял почти прямо над головой, а значит, на этой высоте проходил близко к башне. Ни одна семья не жила в этой части. Не было тут и террас, ибо жар обжигал так, что высыхали и рассыпались в пыль ячменные зерна. Здесь кирпичи скрепляли не земляной смолой, которая размягчилась бы и потекла, а запекавшейся от жара глиной. Защищая от дневного зноя, колонны здесь стали совсем широкими, превратились почти в единую стену, и дорога проходила в туннеле с узкими щелями, впускающими свистящий ветер и лезвие золотого света. Прежде артели Тягловых сменялись через равные промежутки времени, но теперь пришла иная пора. Каждое утро караван выступал в путь все раньше и раньше, чтобы как можно дальше успеть пройти в темноте. Когда они поднялись вровень с солнцем, то шли только ночью. Днем они пытались поспать, голые и потеющие под раскаленным ветром. Рудокопы беспокоились, можно ли им заснуть, не зажарятся ли они насмерть до пробуждения. Но тягловые много раз проделывали этот путь и пока не потеряли ни одного человека. Со временем караван миновал уровень солнца, и тогда все стало так, как было под ним. Только теперь солнечные лучи били снизу вверх, что казалось совсем уж противным естеству. В террасах зияли щели, чтобы дневной свет омывал растения, которые росли вбок и вниз, изгибались и тянулись к животворным лучам. Затем караван подошел к уровню звезд, маленьких огненных сфер, разбросанных, насколько хватало глаз. Хилало думал, они должны висеть теснее друг к другу. Но хотя здесь светили крохотные, невидимые из земли звездочки, сферы все же были рассыпаны слишком уж скудно. И располагались они не на одной высоте, а занимали просторы на следующие несколько лиг вверх. Трудно сказать, насколько высоко они находились, так как ничто не указывало на размер звезд. Но иногда какая-нибудь приближалась, и тогда можно было убедиться в стремительности их движения. Хилало догадался, что все тела в небе мчатся с одной скоростью, чтобы за день успеть совершить путешествие от одного края мира к другому. Днем небо было гораздо светлее, чем казалось с земли, знак того, что путники приближаются к своду. Рассматривая небеса, Хилало с удивлением заметил, здесь звезды видны и днем. С земли они терялись за яростным сиянием солнца, но на такой высоте просматривались совсем ясно. Однажды к нему прибежал Нанни. В башню ударила звезда!
1: Что?
0: Объятый страхом, Хилало оглянулся по сторонам, чувствуя себя так, словно под дых двинули его самого.
1: Нет, не сейчас. Это было давно, больше 100 лет назад. Один из местных стариков как раз об этом рассказывает. Отец его отца видел все своими глазами.
0: Они вошли в комнатку за коридором. Несколько рудокопов сидели вокруг сморщенного старика.
2: «Засела вкладку в полулиги кверху отсюда. Выбоину до сих пор видно. Она словно исполинская оспина».
1: «А что стало со звездой?»
2: «Она горела и шипела. И была такая яркая, что болели глаза. Люди подумали, не извлечь ли ее, чтобы она могла продолжить свой ход. Но из-за жара к ней нельзя было подступиться, и они не посмели ее погасить. Прошли недели, и она сама остыла, превратилась в шишковатый слиток черного небесного металла. Так велик был ком, что его едва можно было охватить руками.
0: «Так велик?» – изумленно переспросил Нани. Когда звезды по собственной воле падали на землю, люди находили иногда небольшие слитки небесного металла, который казался крепче самой лучшей бронзы. Этот металл нельзя было расплавить для отливки, поэтому его обрабатывали кувалдой, раскалив прежде до красна. Из него изготавливали амулеты.
2: «И верно! Неслыханно, чтобы такой слиток нашли на земле. Представляешь себе, какие можно было бы отковать из него инструменты?»
1: «Вы ведь не попытались пустить его на инструменты, правда?» – в ужасе спросил Хилала.
2: «О, нет! Люди боялись к нему прикоснуться. Все спустились с башни и ждали возмездия Яхве за то, что нарушили ход его творения. Они ждали многие месяцы, но не дождались знака. Наконец они вернулись и извлекли из кладки звезду. Сейчас она в каком-то городском храме внизу».
0: Повисла тишина. Потом один рудокоп сказал: «Ни в одном из рассказов о башне я такого не слышал».
2: «Это проступок. О подобном не говорят».
0: Они поднимались и поднимались, и небеса становились все более блеклыми. И, проснувшись однажды утром и став у края, Хилала вскрикнул от неожиданности. То, что доселе казалось бледным небом, сейчас предстало бескрайним белым потолком. Они подошли так близко, что узрели небесный свод. Увидели его, как плотный массивный панцирь, сковавший простор. Все рудокопы, когда говорили, понижали голос и, как полоумные, пялились вверх, а обитатели башни над ними смеялись. Снова двинувшись в путь, они были поражены, насколько же близко подобрались к своей цели. Гладкий невыразительный свод обманул их, представляясь прежде невидимым, пока не оказался вдруг прямо у них над головами. Теперь люди ползли не в небо, а к бесцветной равнине, протянувшейся во все стороны, насколько хватало глаз. При виде ее все чувства Хилалы пришли в смятение. Временами, поднимая глаза на свод, он ощущал, что мир каким-то образом перевернулся. Если оступишься, упадешь вверх, навстречу небу. А покоящийся над головой рудокопа свод словно бы лег на него, придавил своим грузом. Небо было той же твердью, что и земля, но не имело опоры, и Хилала познал страх, какого никогда не испытывал в шахтах. Страх перед тем, что на него упадет потолок. Еще бывало, свод казался вертикальным обрывом невообразимо высокой скалы, которая вставала перед ним, а оставшаяся позади полузабытая земля представлялась вторым таким же. Башня виделась канатом, туго натянутым между ними. Посещали мысли еще более страшные. Нет ни верха, ни низа, и само тело Хилалы готово потеряться, утратив ориентиры. Это было сродни боязни высоты, только гораздо хуже. Часто он просыпался от беспокойного сна, весь в поту и с онемевшими пальцами, которыми цеплялся за кирпичный пол. Нанни и другие рудокопы тоже смотрели перед собой затуманенным взором, хотя никто и не заговаривал о том, что тревожит их сны. Подъем не ускорился, а напротив замедлился. Как заметил старшина Бели, вид свода внушает страх, а не жажду приблизиться. Тягловые стали негодовать и сердиться на рудокопов. Хилала задумывался, что за люди вырастают из тех, кто всю жизнь провел на башне. Как они сопротивляются безумию? Привыкают к таким условиям? И не зайдутся ли плачем рожденные под твердым небом дети, почувствовав под ногами землю? Возможно, сыны человеческие не созданы для того, чтобы жить в вышине. Если их собственное естество мешает им подойти к небесам слишком близко, значит, людям следует оставаться на земле. Когда караван достиг вершины, рудокопы перестали чувствовать себя потерянными или, может быть, просто утратили остроту восприятия. С квадратной площадки на вершине они увидели самую поразительную картину, какая только открывалась человеческому взору. За пеленой колышущегося тумана далеко внизу раскинулся, насколько хватало глаз, ковер суши и морей. Прямо над ними крыша самого мира. Последняя твердь. Ручательство того, что выше этой смотровой площадки ничего уже нет. Перед ними лежит все творение, какое только возможно узреть. Жрецы вознесли молитвы Яхве. Они благодарили его за возможность увидеть столь многое и молили простить, что жаждут увидеть еще больше. И на вершине клали кирпичи. Густая едкая вонь вара поднималась от нагреваемых котлов, в которых плавились куски земляной смолы. Это был самый земной запах, какой ощутили рудокопы за 4 месяца. Их ноздри жадно ловили его, пока не переменился ветер. Здесь, на вершине, жижа, некогда сочившаяся из щелей в земле, теперь затвердевала, чтобы скрепить камни. Земля отращивала руку в небо. На последней площадке трудились каменщики, перемазанные смолой мужчины, которые смешивали раствор и ловко клали тяжелые кирпичи. Эти мужи не могли позволить себе испытать головокружение, когда глядели на свод, ведь башня и на 5 не должна отступать от вертикали. Каменщики, наконец, приблизились к завершению своих трудов, и после 4 месяцев пути рудокопы были готовы начать свои. Вскоре вслед за ними пришли египтяне. Имели они кожу темную, тела худощавые и бороды редкие. Они притащили тачки, заполненные долеритовыми молотками, бронзовыми инструментами и деревянными клиньями. Их глава звался Сен-Мут, и он стал совещаться с Бели, старшим над эламитами, как им проникнуть в свод. Из привезенного с собой скарба египтяне, как эламиты, воздвигли кузню, чтобы заново отливать бронзовые орудия из тех, которые затупятся в забое. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Став на цыпочки, любой мог бы коснуться свода кончиками пальцев вытянутой руки. Если подпрыгнуть и приложить к нему ладонь, на ощупь свод окажется гладким и прохладным. Он был как будто из мелкозернистого белого гранита, не имевшего ни единой отметины. И в этом заключалась трудность. Некогда Яхве обрушил потоп, выпустив на волю воды верха и низа. Воды бездны вырвались из источников земных, а воды небесные излились через шлюзовые ворота кладезей. А теперь, увидев свод вблизи, люди не могли отыскать в нем ворот. Они всматривались в белую поверхность, но ни одного отверстия, ни единого окна, ни единого шва не нарушало гранитной глади. Казалось, их башня поднялась к своду в том месте, откуда было далеко до небесных хранилищ, что являлось истинным благом. Окажись поблизости шлюзовые ворота, была бы опасность вскрыть их и опустошить хранилище. И тогда на Сен-Наар падет дождь. Не ко времени года и сильнее, чем зимние ливни, и из-за него вздуется Евфрат. Когда опустошится хранилище, остановится и дождь. Но, возможно, Яхве захочет наказать людей. Дождь будет лить, пока не упадет башня, и Вавилон не растворится в глине и иле. Хотя ворота скрывались от взоров людских, опасность все равно оставалась. Что, если у ворот нет стыков, видимых человеческому глазу, и хранилище располагается прямо над их головами? А вдруг оно настолько огромно, что даже если ворота находятся в нескольких лигах, хранилище все равно нависает прямо над ними? Шли бесконечные споры о том, что предпринять теперь. «Яхве не смоет башню», — уверенно заявил кирпичник по имени Квурдуза. «Окажись башня святотатственной, Яхве давно бы ее разрушил. А ведь за все столетия, что люди ее строят, мы не видели ни малейшего признака его недовольства».
3: «Если бы Яхве благоволил нашей затее, нас уже ждала бы лестница внутри свода», — возразил

суровая кара. Пусть наши намерения чисты, но это еще не значит, что мы воплощали их мудро. Верную ли дорогу избрали сыны человеческие, решив провести свою жизнь вдали от глины, из которой были созданы? Ни разу Яхве не подал знак, что люди сделали правильный выбор. Сейчас мы готовимся взломать небеса, хотя и знаем, что над нами вода. Если мы заблуждаемся, то на чем основана уверенность, будто Яхве защитит нас от наших собственных ошибок? «Хилала призывает к осторожности, я на его стороне», — заявил Бели. «Мы должны убедиться, что не навлечем на мир второго потопа или хотя бы опасных дождей на долину Синаарскую. Я говорил с Сенмутом-египтянином, и он показал мне, как они запечатывали гробницы своих царей. Думаю, когда мы начнем копать, их опыт поможет нам». Жрецы принесли в жертву быка и козла на церемонии, где были произнесены многие священные слова и много воскурено благовоний, после чего рудокопы взялись за работу. Задолго до того, как рудокопы достигли свода, стало очевидно. Простой забой кайлами и молотами пользы не принесет. Даже если бы они прорубали горизонтальный туннель, то твердый гранит не позволил бы им продвигаться больше, чем на 2 пальца. Работа же в вертикальном туннеле будет идти намного, намного медленнее. Поэтому они прибегли к огню. Они разложили большой костер под сводом и полный день без устали подкладывали в него поленья. От жара камень пошел трещинами и начал крошиться. Дав костру догореть, рудокопы полили свод водой, чтобы он растрескался еще сильнее. Расширив трещины кайлами, они смогли теперь откалывать крупные куски, которые тяжело падали на вершину башни. Так они могли продвигаться на добрый локоть в каждый из дней, когда горел костер. И все же туннель не поднимался прямо, а шел как лестница, под углом, чтобы потом можно было соединить его с башней ступенями. Выжигание выглаживало полы стены. Рудокопы вбили клинья, и на них основали доски ступеньки, не позволяющие соскальзывать вниз. Еще они сложили помост из обожженных кирпичей, чтобы на нем разводить костер в конце туннеля. Когда туннель углубился на 10 локтей, они выровняли его и расширили. Получилась комната. Потом рудокопы вынули весь ослабленный огнем камень, и тогда их место заняли египтяне. Камнеделы не прибегали к огню. Работая только долеритовыми ядрами и молотками, они начали строить скользящую дверь из гранита. Сперва они продолбили канавки, чтобы вырубить в одной из стен огромный гранитный блок. Хилала и другие рудокопы пытались помочь, но увидели, что это очень трудно. Здесь камень не истирали дроблением, а скалывали мерными ударами молотка одной и той же силы. Ударь сильнее или слабее, и все труды пройдут впустую. Прошло несколько недель, и блок был готов. В высоту он превосходил мужчину. Чтобы отделить его от пола, у основания камня выдолбили бороздки, а затем забили в них высушенные на ветру деревянные клинья. В эти клинья вбили другие потоньше, чтобы первые расщепились, потом в трещины налили воды, давая набухнуть древесине. Через несколько часов камень понизу треснул, и блок высвободился. В задней части комнаты, по правую руку, рудокопы выжгли узкий, поднимающийся вверх под углом коридор, а в полу перед входом продолбили паз, на локоть утопленный вниз. Получился единый гладкий скат, проходивший через пол прямо напротив входа и заканчивавшийся чуть левее его. На этот скат египтяне затащили гранитный блок. Они затянули и затолкали его в боковой проход, куда он едва-едва поместился, и укрепили на месте стенкой из плоских иловых кирпичей, которые оперли они с левой стены, словно на скат легла колонна. Скользящий камень должен задержать воду, и потому рудокопы смогли спокойно продолжать рыть. Если люди проломят стену хранилища и небесные воды хлынут в туннель, то работники сломают кирпичи, и камень поползет вниз, пока не остановится в углублении в полу, намертво заблокировав вход. Если воды польются с такой силой, что вымоют из туннеля людей, иловые кирпичи понемногу растворятся, и камень все равно соскользнет вниз. Он удержит поток, и рудокопы смогут начать новый туннель в другом направлении, чтобы обогнуть хранилище. Рудокопы опять развели костер, на сей раз в дальнем углу комнаты. Для циркуляции воздуха на высоких деревянных рамах натянули бычьи шкуры, а рамы поставили наискосок по обе стороны от входа в туннель. Так ветер, непрестанно дующий под сводом небес, загоняли в туннель.
Он не давал погаснуть костру,

0: и очищал воздух после того, как огонь гасили, чтобы эламиты могли работать, не задыхаясь от дыма. Египтяне, поставив на место скользящий камень, тоже не сидели праздно. Пока рудокопы махали кайлами в конце туннеля, они вырубали в камне лестницу на смену деревянной времянки. И это они тоже делали с помощью деревянных клиньев, а на месте вынимаемых из покатого пола блоков оставались ступени. Так работали рудокопы, прокладывая туннель все дальше и дальше. А он все поднимался, и хотя через равные промежутки точно нить в шве менял направление, но его общий ход оставался неизменным. Были построены и другие комнаты со скользящими дверями, чтобы, если вдруг проломится стена хранилища, затопило только самый верхний участок туннеля. Египтяне долбили бороздки в поверхности свода, а в них подвешивали навесные дорожки и площадки. От этих платформ на расстоянии многих локтей от башни вырыли боковые туннели, сходившиеся в недрах свода к главному. В эти отводные туннели тоже гнали ветер, чтобы он выводил дым. Работы шли годами. Артели тягловых доставляли уже не кирпичи, а воду и дерево для костров. В туннелях у поверхности свода поселились люди и на висячих платформах насадили изгибающиеся к низу овощи. Рудокопы жили у предела небес. Кто-то нашел себе жену и вырастил детей. Немногие с тех пор ступили на землю. Обернув влажной тряпкой лицо, Хиллала спустился по деревянным ступеням на камень. Он только что подложил поленья в костер в конце туннеля. Огонь будет гореть еще много часов, а он пока станет ждать на нижнем ярусе, где воздух несколько свежее. Тут раздался отдаленный грохот обвала, звук, с которым раскалывается каменная гора, а за ним мерный и все нарастающий рев. И тут из туннеля хлынул поток воды. На мгновение Хиллала застыл от ужаса. Вода. Страшно холодная вода ударила его по ногам, повалила на пол. Он поднялся. Он ловил воздух ртом. Он силился удержаться против течения, цепляясь за ступени. Рудокопы наткнулись на хранилище. Ему надо спуститься под самую верхнюю скользящую дверь до того, как она закроется. Его ноги хотели прыгать по ступеням, но он понимал, что поддайся порыву, не удержится на ногах, и его унесет вниз гневный поток. Двигаясь так быстро, как только смел, Хиллала стал переползать со ступени на ступень. Несколько раз он оступался, соскальзывал на десяток ступеней. Камень царапал ему спину, но он не чувствовал боли. И все это время он с ужасом ждал, что туннель вот-вот обвалится и раздавит его, или же расколется все хранилище, и у Хиллала под ногами развернется небо, и с небесным дождем он полетит на землю. Настал час кары Яхве. Время второго потопа. Когда же он достигнет скользящего камня? Туннель все тянулся и тянулся, и вода лилась даже как будто быстрее. Хиллала почти бежал по ступеням. Вдруг он оступился и с плеском упал в неглубокую заводь. Он добрался до конца лестницы и упал в нескольких шагах перед скользящим камнем, и вода здесь была ему выше колен. Встав, он увидел Дамквию и Ахуни. Заметили его и рудокопы. Они стояли перед камнем, который уже закрыл выход. «Нет!» – вырвалось у него. «Они его закрыли!» – закричал Дамквия. «Они не стали ждать!» «Еще кто-нибудь придет!» – без особой надежды крикнул Ахуни. «Тогда мы сумеем сдвинуть блок!»
1: «Других нет!» – ответил Хиллала. «Они могут оттолкнуть его со своей стороны?»
0: «Они нас не слышат!»
1: Ахуни несколько раз ударил в гранитную стену кайлой, но звук потерялся за грохотом воды. Хиллала оглядел крохотную комнату и только тогда заметил плававшее лицом вниз тело египтянина.
0: «Он умер, упав с лестницы!» – проорал Дамквия.
1: Ахуни закатил глаза.
0: «Пощади нас, Яхве!»
1: Трое стояли в пребывающей воде и жарко молились, но Хиллала знал, что это напрасно. Его час настал. Яхве не просил сынов человеческих строить башню или проникать в свод. Решение воздвигнуть ее принадлежало им одним. И они умрут в этих стараниях, как погибал каждый в своем земном труде. Благочестие не спасет людей от последствий их деяний. Вода поднялась им до середины груди.
0: «Давай подниматься!» – крикнул Хиллала.
1: Они ползли по туннелю мучительно, наперекор течению, а вода поднималась за ними по пятам.
0: Немногие факелы, освещавшие путь, погасли, поэтому люди карабкались в темноте, бормоча молитвы, которых сами не слышали. Деревянные планки ступени наверху туннеля сорвались с места и перегородили туннель. Несчастные с трудом перебрались через них и ползли, пока не достигли гладкого каменного склона. Остановились и стали ждать, когда вода понесет их выше. Рудокопы ждали молча. Их молитвы иссякли. Хилала воображал, что стоит в черной глотке Яхве. Всесильный большими глотками пьет небесную воду и готов проглотить грешников. Вода поднялась и понесла их за собой, и вскоре Хилала уже мог, вытянув руку, коснуться потолка. Колоссальная расщелина, из которой хлестала вода, пролегла совсем рядом. Остался лишь крохотный пузырь воздуха. Хилала закричал: «Когда эта комнатка наполнится, мы сможем выплыть на небо!» Он не знал, услышали ли его. Наконец вода достигла потолка. Он в последний раз набрал в легкие воздух и поплыл в расщелину. Он умрет намного ближе к небу, чем кто-либо до него. Расщелина тянулась на много локтей. Как только Хилала миновал ее, край разлома ускользнул из-под его пальцев, и теперь, даже дергая конечностями, он касался лишь пустоты. Ему было показалось, что его уносит течением, но потом он усомнился и в этом. Его окружала одна только тьма, и он снова испытал ужасающее головокружение, какое познал, когда впервые приблизился к своду. Он не мог различить сторон света, не знал даже, где верх, а где низ. Он барахтался в воде, но не понимал, сдвигается ли с места. Теперь он бессилен. Возможно, он дрейфует в стоячей воде, возможно, его несет бурный поток. Он ощущал лишь холод, от которого цепенело все тело. Он ни разу не увидел и луча света. Неужто в этом хранилище вообще нет поверхности, к которой он мог бы всплыть? Тут его снова ударило о камень. Пальцами он коснулся другой расщелины. Неужели он вернулся туда, откуда начал? Течение потянуло его внутрь, и у него не было сил противиться. Его засосало в туннель, где то и дело било о стены. Туннель был невероятно глубок, как самая длинная шахта. Хилали казалось, его легкие вот-вот разорвутся, но проход все не кончался. Наконец он больше не смог задерживать дыхание, и воздух вырвался меж его губ. Он тонул. Чернота вошла в его легкие. Но внезапно стены раздвинулись. Его нес стремительный поток. Он почувствовал воздух над водой, а потом уже ничего больше не чувствовал.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тед Чан. Вавилонская башня. Окончание. Хилала очнулся. Лицом он прижимался к влажному камню. Он не видел ничего, но ощущал под ладонями воду. Хилала перекатился и застонал. Члены его болели, он был наг, и почти вся его кожа представляла собой единую ссадину, а местами сморщилась от влаги, но он вдыхал воздух. Прошло немного времени, и, наконец, он смог встать. Вокруг его коленей бурлила вода. Он сделал шаг в сторону, вода стала глубже. По другую руку был сухой камень, на ощупь глинистый сланец. Кругом было черно, как в забое, без факела. Расцарапанными руками он нащупывал себе дорогу по дну, пока оно не поднялось и не стало стеной. Медленно, будто слепая тварь, он ползал взад-вперед. Он нашел источник воды, это было большое отверстие в полу. Он вспомнил. Его извергло из хранилища через дыру. Он ползал и ползал. Казалось, прошли часы. Если он находился в пещере, то в огромной. Он нашел место, где пол поднимался покато вверх. Может быть, там проход? Может быть, новый туннель все-таки приведет его на небеса? Хилала полз, не зная хода времени, безразличный к тому, что не сможет повернуть вспять, поскольку не мог вернуться туда, откуда пришел. Он следовал туннелями вверх, когда натыкался на них, туннелями вниз, когда не оставалось иного выхода. Хотя прежде он наглотался воды больше, чем считал возможным, его начала мучить жажда. И со временем он увидел свет и поспешил к нему. Свет заставил его зажмурить глаза, и человек пал на колени, зажав кулаками глазницы. Это сияние Яхве? Вынесут ли его глаза вид Бога? Прошло несколько минут, и заставив себя открыть их, он увидел перед собой пустыню. Он выбрался из пещеры у подножия каких-то гор. Песок и камни простирались до самого горизонта. Неужели небеса в точности походят на землю? Неужто Яхве живет в подобном месте? Или это просто иное царство в творении Яхве, иная земля, расположенная поверх его собственной, а сам Яхве обитает еще выше? Солнце стояло у горных вершин за спиной Хилалы. Оно встает или садится? Есть ли здесь ночи и дни? Прищурившись, Хилала всмотрелся в песчаную даль. У горизонта двигалась неровная ниточка. Караван? Хилала помчался к нему, крича, напрягая пересохшее горло, пока не задохнулся и вынужден был остановиться. Некто в хвосте каравана увидел бегущего и заставил встать всю вереницу. Хилала побежал опять. Заметивший его, походил на человека, а не на духа, и одет был как для пути через пустыню. Он держал наготове бурдюк. Еще задыхаясь от бега, Хилала выпил сколько смог. Наконец он вернул бурдюк владельцу и через силу спросил: «Что это за место?» «На тебя напали разбойники?» «Мы направляемся в Эрех». Хилала уставился на него в изумлении. «Не обманывай меня!» – закричал он. Мужчина отпрянул и посмотрел на Хилалу так, будто тот потерял разум, перегревшись на солнце. Хилала увидел другого мужчину, который шел от головы каравана узнать, в чем дело.
1: «Эрех ведь в долине Сенарской!»
0: «Да, верно. Разве ты не туда направлялся?» Второй мужчина держал наготове посох.
1: «Я пришел из... Я был в...»
0: Хилала остановился. «Вы знаете про Вавилон?»
2: «А, вот куда ты держал путь. Это к северу от Эреха. Дорога туда нетрудная».
1: «Башня. Вы о ней слышали?»
2: «Конечно. Это столб в небеса. Говорят, люди на вершине роют туннель через небесный свод».
0: Хилала упал на песок. «Ты нездоров?» Погонщики пробормотали что-то друг другу и отошли посовещаться с остальными. Хилала на них не смотрел. Он в долине Сенарской. Он вернулся на землю. Он прополз через хранилище небесных вод и снова оказался на земле. Яхве привел его в это место, чтобы помешать подняться выше? Но Хилала пока не видел никаких знаков, никаких указаний на то, что Яхве его заметил. Он не испытал, не ощутил чудо, которое совершил Бог, чтобы перенести смертного сюда. Насколько Хилала мог понять, он просто проплыл вверх от свода и вынырнул в пещере под землей. Каким-то образом свод небес оказался под землей. Словно земля и небо лежали бок о бок, опирались друг на друга, хотя и были разделены многими лигами. Как такое возможно? Как могут соприкасаться столь отдаленные места? Голова у Хилалы шла кругом. А потом его осенило. Цилиндр для печатей. Если прокатить его по табличке из мягкой глины, резной цилиндр оставлял складывающийся в рисунок отпечаток. Две фигуры могут оказаться по разные концы таблички, хотя на поверхности цилиндра они стоят бок о бок. Весь мир такой цилиндр. Люди воображают себе землю и небеса как углы таблички, а между ними растянувшиеся небо и звезды. На самом же деле мир загадочным образом свернут так, что земля и небеса соприкасаются. Теперь стало ясно, почему Яхве не поразил башню, не покарал сынов человеческих, посмевших вторгнуться за назначенные им пределы. Ведь самый долгий путь только вернет их туда, откуда они вышли. Столетия труда не откроют им отворения большего, чем они уже знают. И все же, через свои старания люди узрят дивную механику творения Яхве, увидят, как изобретательно устроен мир. Это мироустройство свидетельствует о деле рук Яхве, и оно же дело рук Яхве скрывает. Так сыны человеческие будут знать отведенное им место. Колени Хилалы дрожали от благоговения, но он поднялся на ноги и пошел искать погонщиков каравана. Он вернется в Вавилон. Возможно, снова увидит Лугату. Он пошлет весточку тем, кто трудится на башне. Он расскажет им, как устроено мироздание. Это была повесть Теда Чана, которая называлась «Вавилонская башня», в переводе с английского «Анны Комаринец».

0: Последнее, что я запомнил, это рев моторов вертолета, ослепительная вспышка и ощущение сырости и холода. А и Б Стругацкие извне. Отец разворачивал комок фольги медленно и хмуро, словно специально затягивал паузу. Наконец в воздухе разлился характерный запах сушеного мяса, и на покрытие палубы вывалилась конечность, а за ней еще парочка. Сомнений больше не оставалось. Это были руки. Небольшие, белесые, высушенные, с обгрызенными сизыми ноготками. В том месте, где руки обрывались, торчали на короткие сухие жилки. «Господи, что это?» — вырвалось у мамы на высокой телепатической волне. «А ты считать не умеешь?» — мрачно ответил отец, шевельнув своими листьями. «Раз, два, три, четыре, пять. Пятипалечник. Сушеный, измельченный».
1: «Что это?»
0: — испуганно повторила мама.
1: «Это...»
0: «Да!» — жестко сказал отец. Мама долго молчала, низко склонив макушку. Отец с болью заметил, что на ней прибавилось сухих тычинок. Небольшая прозрачная смолинка стекла по маминому стволу и впиталась в грунт горшка.
1: «Господи!» — наконец воскликнула она. «За что нам такое? За что?»
0: «А ты думала, это бывает только где-то в других семьях?»
1: «Вот так растишь всю жизнь, растишь, растишь, удобряешь!»
0: «Хватит стонать!» — перебил отец. «Это все ты виновата, и бабка! Не смей так о моей маме!» «Да, бабка его избаловала, а ты ей помогла!»
1: «Я? А ты? Ты занимался ребенком? Ты неделями пропадаешь в своей рубке!»
0: «Я работаю!» — отрезал отец. «По-твоему, у штурмана корабля нет обязанностей?»
1: «А я? Я бездельничаю!» — взвилась мама. «Ты хоть раз убирался в нашем парнике? Ты только бросаешь свои листья, где попало! Прикатываешься из рубки, из порога требуешь удобрений! Убери, ороси, покорми! Это все я делаю в нашей семье!»
0: «Но...»
1: «А я, между прочим, старший лаборант. Но на мне все анализы и синтез. Я прикатываюсь со смены, у меня отваливаются корни. Но ты-то отец. Ты мужчина. Ты мог бы на него повлиять. Хотя какой ты мужчина?»
0: «Что?» — взревел отец на самых низких телепатических волнах.
1: «Кто?»
0: — крикнула мама.
1: «То самое. Я уже не помню, когда мы последний раз занимались опылением».
0: «Хватит орать!» Рявкнул отец, что было сил. «Соседи кругом спят!» Мама горестно всхлипнула и умолкла. Капельки смолы вовсю катились по ее стволу. «Зови сына!» — сурово приказал отец. Мама замерла в нерешительности. «Зови!» — повторил отец.
1: «Что ты собираешься с ним делать?»
0: — заволновалась мама. Отец не ответил. Он подкатился к чулану и вернулся, щелкая ржавым секатором.
1: «Что ты собираешься делать?»
0: — воскликнула мама.
1: «Отвечай!»
0: «Выпалю как следует!» — буркнул отец. Мамин горшок взревел, буксанул всеми колесиками и так стремительно рванулся вперед, что на пол упала горсть песка и керамзита.
1: «Не позволю!»
0: — взвизгнула мама на самой верхней телепатической волне. «Отойди!» — угрожающе произнес отец.
1: «Не смей полоть сына!»
0: «Я ему сейчас листьев-то пообдеру!»
1: «Изверг! Не позволю!»
0: Мама расставила хрупкие ветви, загораживая пространство.
1: «Ты его искалечишь!»
0: «Он должен запомнить на всю жизнь!»
1: «Нет!»
0: «Уйди прочь! Я буду говорить со своим сыном, как считаю нужным!» «Вы чё шумите?» Раздался вдруг заспанный голосок. Мать и отец как по команде развернулись. На пороге теплицы стоял сын. Макушкой он был уже вровень с отцом, хотя ствол его еще был зеленым и гибким. Только сейчас отец заметил, что в центре надписи и рисунков, покрывающих горшок сына, виднелось изображение растопыренного пятипалечника, обведенного в кружок. «Молодежная мода, пусть рисует, что хочет!» — вспомнил он слова жены. «А ну-ка, подойди сюда!» — зловеще приказал отец. Сын осторожно подкатился поближе. От него слегка попахивало пеплом, а верхние венчики были заметно расширены. На каждом из них все 5 листиков торчали кто куда, напоминая растопыренную ладонь пресловутого пятипалечника. Отец долго смотрел на сына, и тот смутился. «Кто тебе дал это?» Отец указал на развернутую фольгу. Сын обернулся, посмотрел на пол и только сейчас увидел распотрошенный тайник. По всем его листьям прошла дрожь.
1: «Вырылись в моих вещах!» — закричал он. «Вырылись в моих вещах!»
0: Мама снова выехала вперед и повернулась к отцу.
1: «Я прошу тебя!»
0: Она встала между ними.
1: «Не надо полоть!»
0: «Выйди вон, я хочу поговорить с сыном наедине!» — рявкнул отец сразу во всех телепатических диапазонах. Мама горестно развернулась и выкатилась из парника, обливаясь смолой. Выждав, пока закроется дверь, отец повернулся к сыну.
1: «Видишь, до чего мать довел?»
0: — произнес он с чувством, выдержал паузу и рявкнул.
2: «Я жду ответа!»
1: «Это не мое!»
0: — быстро сказал сын.
1: «Это меня просили подержать у себя!»
2: «Кто просил?»
1: «Это не мое!» — повторился. «Не мое!»
0: «На нашем экспедиционном корабле», — прочеканил отец, «45 канопов, 30 семей. Назови имя того, кто дал тебе эту отраву». Сын молчал. Отец поднял ветвь с секатором и убедительно пощелкал в воздухе. Сын молчал.
2: «Хорошо», —
0: протянул отец и вновь кивнул на сушеные ручки.
2: «Но ты сам понимаешь, что это смерть!»
3: «Чего сразу смерть?» — буркнул сын. «Ты сам дымишь животными, весь парник воняет паленой шерстью!»
2: «Не строй из себя дурака!» — заорал отец. «Пятипалечник, не животное! Это абсолютно разные вещи! Абсолютно!»
3: «На Альдебаране это разрешено!»
2: «Ты не на Альдебаране!» — рявкнул отец.
0: Уже понимая, что разговор зашел в тупик, а полоть теперь, пожалуй, поздно. Он взревел всеми колесиками, развернулся, прокатился по парнику до самой стенки и снова развернулся.
2: «Я растил сына опору, сына-помощника», — сказал он с горечью. «Поэтому я взял тебя с нами в эту долгую экспедицию. Я мечтал, что мой сын вырастет настоящим канопом, что я смогу им гордиться, что со временем он займет мое место».
0: Отец сбился и развернулся к пленке парника, надеясь, что сын не заметит, как сквозь кору сами собой пробиваются капельки скупой мужской смолы.
2: «Мне не нужен сын-наркоман!»
3: «Я больше не буду», — неохотно пробурчал сын.
0: Но отец уже взял себя в листья. «Я тебе не верю», — произнес он жестко.
2: «А что ты мне сделаешь? Выпалишь?»
0: Сын скинул макушку с вызовом.
2: «Нет», — сказал отец, опуская секатор. «Полоть я тебя не стану. Раз мы тебя не допололи в детстве, теперь уже поздно. Сейчас мы пойдем к капитану, разбудим его. Я все ему расскажу. На этом твои экспедиции закончились. Тебя высадят на ближайшей обитаемой планете, отправят домой к бабке и поставят на учет в диспансер».
1: «Папа, нет, нет!» —
0: закричал сын и рванулся вперед так резко, что горшок его накренился, задние колесики мелькнули в воздухе, и он со всего размаху рухнул на пористый настил. Отец даже не пошевелился, глядя, как сын поднимается и неловко запихивает в горшок высыпавшийся грунт.
2: «Отвечай», — приказал он. «Кто дал тебе отраву?»
1: «Я сам их набрал»,
0: — всхлипнул сын.
2: «Врешь! Кто тебя научил?»
1: «Я читал, как они выглядят, как их разводить. Я их увидел и...»
2: «Где ты мог их увидеть? Когда?»
1: «Еще 2 эпохи назад, когда мы садились за водой на 3-й планете звезды класса G».
2: «Какой еще же...»
0: Начал было отец, но осекся.
2: «Там же их быть не могло. Это дикая планета. Там, где мы садились, была только замерзшая вода и неразумные бездвижные иглолистные».
1: «Они сами вышли к кораблю. 5. Они двигались по застывшей воде на полозьях, отталкиваясь палками. Я их собрал. Думал, не приживутся, но они так быстро размножаются. «Размножаются?» — дернулся отец. «На корабле? Две эпохи назад?»
0: Сын молчал, склонив цветущую макушку.
3: «Веди!»
0: — приказал отец, указав секатором на дверь. И они отправились в путь. Мимо мамы, подслушивающей за дверью, мимо чужих парников, где спали остальные канопы племени. Не сговариваясь, приглушили приводы горшков и объехали капитанский парник на холостом ходу по самому дальнему пандусу, мимо лаборатории воды, где работала мама, мимо пожарного лифта к лифту транспортного отсека. Спустились на нем вниз и покатились вдоль всего транспортного этажа. Мимо опечатанных боксов с пробами грунта разных планет, мимо азотных холодильников с образцами фауны, мимо светящихся оранжерей инопланетного дендрария, мимо вонючего зверинца с живым зооматериалом. Отец сначала думал, что сын ведет его именно в зверинец, но тот все катил и катил вперед. Наконец они выехали к лифту аккумуляторного отсека, которым уже много эпох никто не пользовался. Да и кому придет в макушку лезть в аккумуляторный отсек во время затяжных экспедиций? Они спустились вниз. Двери разъехались, и автоматически загорелся свет. Даже после вони зверинца, даже сквозь едкую и щелочную атмосферу и неизбежный для аккумуляторов запах озона, здесь остро тянуло аммиаком. А еще тем неуловимым запахом горелого пятипалечника, который отец запомнил на всю жизнь с того единственного раза, когда попробовал его в армейском корпусе. Сын нерешительно остановился, но отец уверенно взмахнул секатором и двинулся вперед в лабиринты огромных пыльных кожухов на запах. Высоко над проходом между кожухами тянулись проволочка. Над ней сушились заботливо развешанные гроздья тушек. Внизу на расстеленной фольге лежали измельченные конечности и отдельно бошки. Тут же стоял самодельный крематор, чашка с остатками пепла. А рядом валялась и лопатка для вкапывания. Отец замер, брезгливо огляделся и сорвал с ближайшего кожуха здоровенный лоскут защитной пленки, завернул в нее все хозяйство и двинулся дальше с этим узлом с секатором наперевес. И сразу же, обогнув кожух, увидел само гнездилище. Широкая щель между аккумулятором и бортовой обшивкой была со всех сторон надежно огорожена поблескивающими щитками силового поля. Внутри стояла здоровенная лабораторная лунка с желтоватой водой. Отец вспомнил, как давным-давно мама жаловалась на ее пропажу. Рядом с лункой возвышалась автоматическая кормушка-дозатор белково-углеродного типа, видимо, позаимствованный из зверинца. Повсюду на полу валялись хлопья мятого строительного синтепона, а у самой дальней стенки, откуда пронзительно несло аммиаком, испуганно жались крохотные пятипалечники, живые, голые. Их было здесь с полсотни. Отец долго смотрел на них с высоты своего роста. Так долго, что один зрелый пятипалечник осмелел, выскочил вперед и быстро стал выкладывать из кусков синтепона импровизированный круг на полу. Затем встал в центре, замахал конечностями и завибрировал воздухом. Постучал конечностью по полу, постучал по своей голове, воздел обе конечности к отцу и оглянулся на остальных.
3: «Правда прикольно?»
0: послышалось на самой умильной телепатической волне. Отец обернулся, с трудом сдерживая гнев, и сын осекся. Пятипалечник снова заверещал, а затем опустился на колени и замер, одну конечность прижав к груди, а другой указывая вверх.
1: «Какая мерзость!»
0: — с чувством произнес отец, взмахнул секатором и двинулся сквозь силовое поле. Пятипалечники пронзительно завибрировали. Сын развернулся и покатился прочь к лифту. Позади раздавался ритмичный хруст, вибрации пятипалечников стихали одна за другой, пока не остался последний источник дребезга. Он звучал еще долго, то усиливаясь, то захлебываясь. Наконец оборвался и он. Вскоре появился отец с туго завязанным узлом.
1: куда?»
0: — печально спросил сын, когда они поднимались в лифте. «Естественно, за борт!» — отрезал отец, взмахнув узелком.
1: «Это я уж понял», — вздохнул сын. «Мы-то куда? К капитану?»
0: «Нет», — произнес отец, чуть помедлив. «Если, конечно, ты даешь мне слово, что больше никогда, никогда с чувством подхватил сын. И чтоб никто в племени об этом не узнал», — предупредил отец. «Само собой», — подтвердил сын. «А капитану я доложу сам».
1: «Папа!»
0: — испуганно вскрикнул сын. «Не бойся. Я доложу только про поганую третью планетенку, где эта дрянь водится. Пусть ею займутся компетентные органы».
4: Некоторое время они катились по коридору в полном телепатическом молчании. Дробно вибрировали колесики их горшков.
1: «Всю планету сожгут?»
0: — наконец спросил сын. «Можешь не сомневаться», — сурово кивнул отец.
1: «А куда пепел?» — произнес сын. И произнес он это с таким игривым предвкушением,
0: что отец не выдержал, обернулся и со всего размаху вломил паршивцу хороший крепкий подстебельник.

0: Пуаро вошел в кабинет министра и молча поклонился.
1: «У нас проблема, мистер Пуаро», — сказал министр. «Лицо, пострадавшее от воров, категорически против того, чтобы обращаться в полицию. Это единственный сын правителя нашего крупнейшего протектората в Вест-Индии. Он прибыл в Лондон...» Министр замолчал.
0: «Я знаю, господин министр. Я каждое утро читаю газеты».
1: «Значит, вы все понимаете?»
0: Газеты сообщили Эркюлю Пуаро. Наследник правителя собрался жениться на родственнице. Этот брак был необходим его стране, а за месяц до свадьбы он решил основательно развлечься в Европе. Он обзавелся приятелями для хождения по ресторанам, встречался с красивыми женщинами, делал им щедрые подарки, и все знали. Он не снимает с шеи кулона с драгоценным камнем фантастической величины и невероятной стоимости. Такой рубин мог бы украсить корону любого короля или императора.
1: «Молодой человек злоупотребил... Проще сказать, этот дурак был пьян!» — воскликнул министр. «И он сам надел свой рубин на шею одной ловкой девицы, чтобы она весь вечер красовалась в этом украшении. Девица незаметно исчезла, а утром этот господин схватился за голову. Рубин — сокровище его государства, исторический артефакт. И если правитель узнает о пропаже, будет большой скандал. Помолвку и свадьбу отменят».
0: «Разве к молодому человеку не приставили опытных агентов?» — удивился Пуаро.
1: «Он наотрез отказался. С ним были слуги, которые не говорят по-английски. Как они не уследили за рубином, непонятно. Впрочем, спорить с пьяным хозяином опасно. Так вот, мистер Пуаро, если мои люди не ошибаются, проклятый рубин спрятан в одном почтенном английском поместье».
0: «Как он туда попал?»
1: «Девицу, что его унесла дальняя родственница владельцев поместья. Там собираются праздновать Рождество. Старое доброе английское Рождество. Она сейчас там. И, возможно, один из гостей — заказчик этой кражи и увезет оттуда рубин».
0: «Это предположение?»
1: «Да, очень весомое. Мистер Пуаро, если вы беретесь за это дело... Выехать следует завтра в 9:30 с Паддингтонского вокзала. На станции Нью-Картленд вас встретит автомобиль, за рулем ваш добрый приятель, старший инспектор Джеб. Он поселится в гостинице по соседству. При необходимости он придет вам на помощь. А если возникнут проблемы, увезет вас. Это на расходы, отчета не потребуется».
0: «А кто я?» — спросил Пуаро.
1: «Вы старый боевой товарищ хозяина поместья, лорда Десмонда, который пригласил вас в гости. Лорд получил все инструкции».
0: Пуаро вздохнул. Он хотел отпраздновать Рождество у себя дома с коробкой дорогого бельгийского шоколада.

0: Джеб встретил его в Нью-Картленде и сперва отвез в гостиницу. «Вот тут при необходимости ищите меня», — сказал он. «Я вас представлю владельцу и его персоналу. Потом поедем в Десмонд-Холл. Это совсем близко. В гостинице есть телефон. И если идти через рощу, вы попадете на станцию через четверть часа. На всякий случай, вот вам расписание поездов». Он привез Пуаро к заднему двору, к флигелю, который занимали старый и живущий на покое Хиггинс, дворецкий лорда, и старший конюх с семейством.
1: «Его сиятельство предупредил меня и велел во всем содействовать», — сказал Хиггинс. «Сейчас я отведу вас в предназначенные вам комнаты, и я буду при вас неотлучно, мистер Пойрот».
0: Пуаро только вздохнул. Сперва он подумал, что такая забота о госте совершенно лишняя, но, оказавшись в Десмонд-Холле, понял — без проводника тут не обойтись. Здание возводилось несколько веков подряд, сперва включив в себя старинную сторожевую башню и уцелевшую стену замка времен короля Ричарда, потом отрастив два двухэтажных крыла, западное и восточное, потом к югу от него при королеве Виктории был построен отдельно стоящий дом, полвека назад между обоими зданиями построили двухсветный бальный зал, вдобавок их соединили переходами на трех уровнях. В общем, нужно было прожить в Десмонд-Холле по меньшей мере полгода, чтобы научиться ходить по нему без проводников. Умывшись и переодевшись с дороги, подкрутив должным образом усы, Пуаро позволил дворецкому отвести себя к лорду, жизнерадостному деревенскому эсквайру, очень довольному шумной оравой гостей, но очень недовольному тем, что среди них покупатель краденого. Вместе они прошлись по бальному залу, где собралось не менее 200 гостей, и Пуаро обратил внимание на некоторых из них. Странно выглядел в почтенном английском поместье смуглый бородатый человек во фраке и в огромном тюрбане.
1: «Его привезли лорд и леди Стерлинг. И когда лорд служил в Вест-Индии, этот человек оказал ему огромную услугу», — сказал лорд Десмонд. «Сказали, он всю жизнь мечтал увидеть настоящее английское Рождество».
0: «А месье в черном костюме, похожий на египетскую мумию?»
1: «Он действительно египтянин и выступает с сеансами гипноза. Только гипнозом я могу объяснить его присутствие. Жена меня об этом госте не предупредила, а сам он всем рассказывает, что мечтает попробовать знаменитый английский рождественский пудинг».
0: «А тот месье с подозрительной бородой?»
1: «Тише! Это леди! Она часто так развлекается. Она напросилась в гости, делая вид, будто у нее финансовые затруднения. Жена не могла ей отказать, но ехать в Десмонд-Холл из Стрэтфорда ради кусочка рождественского пудинга
0: действительно странно. Остальные вне подозрений?» Лорд тяжко вздохнул. «Возможно, кто-то из этих загадочных людей прибыл в поместье, чтобы получить украденный рубин», — сказал Пуаро. «Плата, скорее всего, будет в виде банковского чека, а чек можно спрятать где угодно. Представлены ли наблюдатели к той мадмуазель, что предположительно привезла рубин?»
1: «Ее сопровождают 4 человека, но скрыться от них несложно, если знать все двери и лестницы этого ужасного здания. Вон она, это миссис Чилхем у колонны. В этом сезоне она блондинка».
0: «Но ведь не станет она передавать рубин при посторонних?»
1: «Она может передать его, сунув в вазочку с мороженым».
0: «Может», — согласился Пуаро и поглядел в окно. «Какой прекрасный солнечный день, сэр. Удивительно красивый закат».
1: «Да, большая редкость в наших краях».
0: Лорд отошел, чтобы приветствовать знакомых. Пуаро внимательно следил за хорошенькой мисс, но все равно не заметил, как и куда она пропала. Он стал высматривать Хиггинса, тот был совсем рядом, поймал его взгляд и подошел.
1: «Она не впервые здесь. Кто-то ей наверняка показал потайную дверь за колонной. Туда очень трудно протиснуться». «О, сэр, случилось недоразумение. Джим Смит попытался преследовать мисс, но застрял в двери. Не беспокойтесь, сейчас его вызволят».
0: «И куда ведет эта дверь?»
1: «К лестнице. А дальше можно выйти на обе террасы над этим залом, южную и северную. Простите, я все понял, я сейчас отправлю людей на эти террасы, но другим путем».
0: Дворецкий ушел, но ненадолго, а Пуаро смотрел, все ли три подозрительные особы в зале. Восточный мужчина в тюрбане вел светскую беседу с тремя пожилыми дамами. Бородатая леди сидела в мужском обществе, а вот египтянин пропал. Именно он вызывал главные подозрения Пуаро.
1: «Сэр»,
0: — тихо сказал, подкравшись дворецкий,
1: — «на южной террасе нечто ужасное. Прошу вас следовать за мной».
0: «Труп?» — с надеждой спросил Пуаро.
1: «Боюсь, что это труп».
0: Хиггинс по запутанным переходам привел на террасу недоумевающего Пуаро, и тот, много чего в жизни повидавший, вздрогнул и попятился. То, что лежало у перил, больше всего было похоже на два корявых обуглившихся бревна, одно чуть длиннее, другое чуть короче. Так бы выглядела черная гипсовая колонна, рухнувшая на перила и переломившаяся посередине. Но какие-то очертания человеческого тела можно было угадать. Сгорело все — плоть, одежда и обувь. На перилах висела золотая цепочка длиной почти в 2 фута причудливого плетения.
1: «Индеец?» — прошептал Пуаро.
2: «Индеец выше ростом», — ответил Хиггинс.
1: «Скорее всего, египтянин, сэр».
0: «Но где мисс Чилхим? Она должна быть где-то поблизости. Она могла видеть, что тут произошло».
1: «В этом доме много лет назад вот так сгорела теща хозяина прямо на глазах у 2 горничных и экономки, сэр. Это не дело рук человеческих, сэр».
0: «И даже клочка волос не осталось». «Надо вызвать полицию», — сказал Пуаро. «В гостинице, которую я вижу отсюда, сейчас живет старший инспектор Джеб, и там есть телефон. Из усадьбы звонить не надо. Незачем раньше времени поднимать шум, чтобы гости с перепугу не разбежались. Пошлите туда надежного человека. А пока не прибыли полицейские, нужно собрать всех и посмотреть, кого из гостей не достает».
1: «Но что его сиятельство им скажет?»
0: — растерянно спросил Хиггинс. «Придумайте. Скажите, что из кабинета его сиятельства пропало что-то ценное, какой-то фамильный перстень времен Ричарда Львиное Сердце, и начните всех опрашивать, кто перед закатом видел нечто подозрительное». «Закат, закат. Я кое-что, кажется, припоминаю. Закат. Кто из гостей мог знать, как выйти на террасу?»
1: «Многие. Ну что им там делать зимним вечером на террасе?»
0: «Однако пришли по меньшей мере 2. Убитый и убийца. Прикажите слугам проверить, все ли двери, ведущие сюда, заперты».
1: «Есть, сэр. И двери, по которым можно попасть в старую башню?»
0: «Да, конечно». Хиггинс поклонился и степенно ушел выполнять приказания. А Пуаро спрятал цепочку в карман.

0: Полчаса спустя старый дворецкий стал искать Пуаро, чтобы доложить ему. Бесследно пропала мисс Чилхин. А еще полчаса спустя он в полной растерянности доложил лорду Десмонду и старшему инспектору Джеппу: пропал сам Пуаро. Его чемодан на месте, но сыщик исчез.
1: «Когда-нибудь я засажу его за решетку!» — зарычал Джеб. «По усадьбе расхаживает демонический убийца, а этот чертов бельгиец, никого не предупредив, исчезает. Может, и он тоже уже обуглился?»
0: Джеб вызвал помощников из Лондона. Они обшарили все окрестности и предположили, что Пуаро уехал последним вечерним поездом.
1: «Не уехал, а сбежал!»
0: — возмутился Джеб и ушел в гостиницу поспать хотя бы 2 часа. Весь следующий день прошел в поисках Пуаро и в допросах людей, знавших мисс Чилхэм. Огонь, уничтоживший ее тело, пощадил золотые сережки. По ним девушку и опознали. Рано утром его позвали к телефону. Звонил лорд Десмонд.
2: «Вашего друга видели у меня в парке», — сказал он. «Похоже, он как-то прокрался в свою комнату и там переночевал. Его вещи на месте, но исчез прикроватный коврик. К вам может прокрасться стадо слонов, и их никто не заметит. Я бы на вашем месте половину дверей заложил кирпичами», — невежливо буркнул Джеб. «Будем искать коврик, разрази его гром небесный».
0: Коврик нашелся за оградой парка, а вот Пуаро вообще не нашелся. Его верная секретарша, мисс Лемон, праздновала Рождество у родственников неподалеку от Лондона. Джеб отправил за ней своих людей, а сам пошел ждать ее в квартиру Пуаро, для чего взял ключ у домовладельца. Там и нашлась пропажа. Пуаро преспокойно брился в ванной комнате.
2: «А, это вы, дорогой старший инспектор!» — воскликнул он. «За эти 2 беспокойных дня мои усы совершенно потеряли форму».
1: «Пуаро! Мои люди не просто обшарили весь Лондон, они, кажется, дошли до Шотландии!» — воскликнул Джеб. «Вас ищет вся полиция страны! Министр утверждает, что вас купили, что вы позволили кому-то унести этот проклятый камень!»
2: «Дорогой мой старший инспектор, почему же никто, кроме вас, не догадался поискать меня в моем собственном жилище?» — спросил Пуаро.
0: Джеб развел руками.
2: «Это уже мой 2-й побег из поместья. Первый был, когда я кое-что вспомнил, и мне потребовалась картотека мисс Лемон. Да, я сбежал и прибыл в Лондон последним поездом. А вы же видели эту картотеку. Там все преступления человечества, начиная с Каина и Авеля. Узнав необходимое, я вернулся и уже действовал очень осторожно. Видите ли, мой дорогой старший инспектор, я задумался, для чего красть этот рубин? Надеть его в общество для леди опасно, его могут опознать. Просто хранить и в одиночестве им любоваться? Есть такие чудаки, сумасшедшие коллекционеры. Если мсье министр сразу не направил своих людей к этим чудакам, значит, понимал, что рубин не у них».
3: «Направил», — уныло ответил Джеб. «Это был ложный след. В полицию Нью-Йорка была послана секретная телеграмма. Если бы проклятый рубин вынырнул за океаном, его бы сразу изловили».
2: «Следующий мой мысленный шаг. Как связано с рубином обугленное тело?» Я задумался. Если это дело рук человеческих, то почему и зачем странное убийство совершилось на террасе? Ведь тому, кто пришел за рубином, вовсе незачем привлекать к себе и ко всему дому внимание, убивая несчастную мадмуазель, да еще таким невероятным способом. К тому же убийца повесил золотую цепочку на перила. Что он хотел этим сказать?» «До меня не сразу дошло. Дело в том, что терраса южная, погода отличная, закат яркий. И тут мои верные серые клеточки наконец проснулись. Я кое-что вспомнил. Эта мысль требовала проверки, и я спешно вернулся в Лондон. И я нашел в картотеке мисс Лемон сведения о подобных случаях. Их было 2. Один за другим. Тогда я поспешил в библиотеку и потребовал подшивки газет за нужный мне год. Я надышался пылью, но нашел необходимые сведения. В 1871 году полицейские проникли в кабинет лорда Блокхеда через открытую балконную дверь и нашли там обугленное тело. Никто ничего не понял. Дело превратили в государственную тайну и сразу закрыли. никто не догадался связать его с визитом в Англию родного дяди нашего индийского принца. А тогда речь шла о концессии на строительство железных дорог в Вест-Индии. Лорд и его друг-архиепископ были решительно против, но обугленный труп архиепископа нашли неделю спустя в лесу. К счастью, журналисты точно указали время, когда в последний раз видели лорда, и время, когда полицейские нашли тело. Я подошел к особняку и увидел балкон с западной стороны дома. Итак, убийца пришел к лорду на закате, и убийство несчастной мисс совершилось на закате, а убили их обоих закатные тучи.
1: «А где доказательства?»
2: «Сейчас будут доказательства». Вооружившись сведениями из картотеки мисс Лемон, я приехал к Десмонд-Холлу поздно вечером последним поездом, слуги впустили меня, а перед рассветом я вышел на прогулку, при себе у меня были трость, толстые кожаные перчатки, прикроватный коврик и железная фляга с широким горлышком. Я знал, что должен найти в кустах под террасой, и я это нашел.
1: «Это был кулон принца!» —
2: воскликнул Джеб. «Да, мой дорогой старший инспектор». Я сразу накрыл его ковриком, потом осторожно закатил во флягу. Но цепочки при нем не было, цепочка осталась на перилах террасы. И я все понял окончательно об этом артефакте. К ней крепился маленький черный штырек-распорка. Странное украшение, не правда ли? Прежде всего, нас с вами обманули. Дело не просто в судьбе индийской династии. Это бред для простаков, хотя для политиков сойдет. Прежде всего, рубин, который следует носить на шее, не снимая, не рубин. Это оружие. Как оно попало к родителям нашего принца, одному богу ведомо. Кто создал этот кристалл, неизвестно. А вот как кристалл действует, к сожалению, известно.
1: «Страшное зрелище. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю», — признался Джеб.
2: «Малоприятное. А вы еще не поняли, старший инспектор? Кристалл имеет свойство особым образом фокусировать лучи благодаря полости в нем. Им можно поджечь благодаря

0: террасе, она решила, что может оставить себе цепочку, и вынула из отверстия штырек. Она не знала, с чем имеет дело. Она повернула кулон отверстием к себе. Закатный луч проник в кристалл, и он сработал. Точно так же действует рассветный луч. По дороге к вокзалу я поджег кучу хвороста, но я был очень осторожен. «Вы хотите сказать, что она стояла возле самых перил, поэтому кулон полетел вниз?» «Я сам видел обугленное тело, оно переломилось пополам от перила. Цепочка без кулона повисла на перилах. Значит, кулон следовало искать внизу. Видите, как все просто».
1: «Но кто покупатель? Кого я должен арестовать?» — воскликнул Джеб.
0: «Наверное, принца, который привез в Англию это страшное оружие. Принц только притворялся молодым шалопаем. Он имел особое задание. Он собирался совершить убийство, которое довело бы всех сыщиков до бедлама. Но его организм не выдержал схватки с этим вашим шотландским виски. Мадмуазель имела опыт в спаивании джентльменов».
1: «Но кого он собирался уничтожить?»
0: «Не знаю, старший инспектор. У него, как у всякого приличного принца, было множество знакомых среди министров и военных не ниже генерала. Скорее всего, одного из них. Человека, связанного с индийскими концессиями. Но, к счастью для Англии, в это дело вмешался Пуаро. Постарайтесь узнать, кто поручил мадмуазель украсть кулон с рубином. Тот человек, несомненно, знал его тайну. И тому человеку тоже нужно было необъяснимое с точки зрения науки убийство. Вернее сказать, переполох, после которого невозможно установить, кто куда шел или бежал, кто где пил виски или валялся в обмороке. Не думаю, что он был среди гостей лорда Десмонда. Скорее уж, прислал за кулоном человека, и я бы на вашем месте узнал, жива ли та бородатая леди, к причудам которой все привыкли. Женщина при желании может изобразить мужчину, приобрести накладную бороду несложно. А бородатый мужчина вполне может изобразить женщину, которую привыкли видеть в сюртуке и брюках, с лицом наполовину скрытым бородой».
1: «Значит, принц получит кулон и случится убийство?» — возмутился инспектор Джеб.
2: «Нет».
1: «Так где же сейчас этот проклятый кристалл?»
0: «Вот, старший инспектор». И Пуаро достал из жилетного кармашка фальшивый рубин в золотой оправе. «Не бойтесь, сейчас он безопасен. На вокзале я отыскал каморку с вениками и ведрами. Если закрыться изнутри, туда не попадает даже крошечный лучик света. Там я на ощупь соединил кулон с цепочкой, и он стал безопасен. Конечно, я рисковал, откапывая его в заснеженных кустах, но, повторяю, я знал, какое дьявольское изобретение попало мне в руки. И я немедленно отправился в Лондон. Знаете ювелира Смита Вессона на Бейкер-стрит? Однажды я оказал ему услугу. Вы же знаете, у этих ювелиров особая способность попадать в неприятности, связанные с бриллиантами. Когда вы искали меня по всей Англии, я побывал у него, и он изменил огранку. Я сидел в его мастерской и следил, чтобы даже свет от лампы не попал на этот дьявольский кристалл. Смит Вессон работал на рассвете, когда солнце еще не показалось, но все, что нужно, уже можно разглядеть. Хотя большую часть работы он выполнил почти на ощупь».
1: «Ювелир знал, с чем имеет дело?» — с тревогой спросил Джеб. Пуаро пожал плечами. «Что же я скажу министру?»
0: «Ему ничего не надо говорить. Мой дорогой старший инспектор, нам велели найти камень, и мы его нашли. О свойствах этого камня не было и речи. И поверьте мне, министр ни слова о них не скажет. Он сам ничего не знает. Это украшение вернут принцу, и принц тоже ни слова не скажет».
1: «Хотелось бы знать, кто изготовил это дьявольское оружие», — пробормотал Джим.
0: «Боюсь, что этого мы никогда не узнаем. Смит Вессон сказал, на земле нет гранильщика, который бы так точно рассчитал все углы и плоскости, который сумел бы огранить полость внутри кристалла, ведь ее еще нужно было отшлифовать. Смит Вессон полагает, что кристалл выращен искусственно. Он привел в пример медный купорос, который используют садовники и для развлечения выращивают из него удивительные синие кристаллы. Если бы я верил в марсиан, сказал бы, что это дело их рук или не рук, щупальцев, наверное. Возможно, эту тайну случайно открыл сэр Артур Конан Дойл в романе «Маракотова бездна», если допустить существование Атлантиды с ее высокоразвитой и ушедшей на дно океана цивилизацией. но правды мы не узнаем.

0: узнаем никогда. И нужна ли нам эта правда?
1: «Лично мне нет, не нужна», — ответил инспектор Джеб. «У меня других забот хватает. Как насчет пинты доброго английского эля, Пуаро?»
0: «Я бы предпочел рюмку Херриса», — ответил бельгиец.

Они встречаются раз в 100 лет. Он выходит из моря, отряхивая белую пену и соленую воду. Сначала появляются его ужасная голова и мощные челюсти, отягощенные огромными белыми клыками. Затем над водой вздымаются лоснящиеся полосатые бока и светящиеся радужные когти. Она спускается с неба, закутанная в грозовые облака и нити дождя, рассеивая туман своим витым рогом. Ее голова похожа на голову дракона и лошади одновременно. Серебристая опаловая шкура, не шелковистый мех и не переливчатая чешуя, но непостижимым образом и то, и другое одновременно. Изящные лощеные копыта выбивают в скалах звенящую мелодию, и вот она спускается перед ним, тем, с чьей шкуры льют потоки воды, способные напитать реки. Они стоят друг перед другом. Морское

0: создание и небесное создание, и словно по команде кланяются друг другу в знак взаимного уважения. Витой рог Кирин оставляет на песке след в виде полумесяца. Вьющиеся усы сине-белого тигра перечеркивают полумесяц десятками глубоких борозд, скорее завершая узор, нежели стирая его. «Идем со мной бегать по полянам на дне морском», — говорит сине-белый тигр. «Идем со мной играть на облачных холмах, залитых луной», — отвечает Кирин.
1: «Подождите!»
0: Третий голос пронзителен. Он срывается и дрожит от страха.
1: «Подождите, благородные Ками! Я молю вас о благе!»
0: Они устремляют на говорящего свои яркие, немигающие глаза. Единственное, что есть у него похожего. Хотя глаза тигра голубые, а глаза Кирин – жемчужные. Женщина, которая посмела помешать им, простерлась ниц перед взглядом их глаз. Она молода, почти дитя. Ее блестящие черные волосы распущены, как у девушки, но она уже женщина и мать, и ее дитя протестующе размахивает крошечными кулачками в переносной колыбельке у нее за спиной. Его слабое хныканье придает ей мужество, и она поднимается, моляще складывая руки перед собой, хотя глаза ее все еще опущены. Кирин и сине-белый тигр терпеливо ждут, поскольку, хотя для встреч у них есть только этот день раз в 100 лет, но каждого из них ждет впереди вечность, и в этом разница. Голос женщины все еще дрожит, когда она обращается к теням, которые восходящее солнце отбрасывает перед Кирин и сине-белым тигром. «Мой ребенок болен изнурительной болезнью, которая превращает в воду его кишки, а мое молоко в сыворотку в его животе. А все, что он не выплевывает, делает его лишь еще более слабым».
2: Ее слова остаются без ответа, но однорогая тень Кирин поворачивается, и большая голова сине-белого тигра встречает ее взгляд.
0: Ободренная женщина продолжает.
1: «Моя прабабушка, мудрейший человек во всей долине, говорит, что силы Кирин и сине-белого тигра, когда они встречаются в святилище, в сердце этого острова, могут победить любой недуг. Она говорит, что ее мать принесла ее сюда столетия назад, и вы излечили ее так, что она и по сей день, по прошествии стольких лет, остается здоровой и крепкой».
0: «Дитя!» – произносит похожий на шум ливня голос Кирины, шум этот полон сострадания. «Твоя прабабушка запомнила все, но не вполне верно».
2: «Нет, дочка!» – подхватывает голос сине-белого тигра, напоминающий рев прибоя. «Либо сила Кирин, либо сила сине-белого тигра может победить недуг. Сила другого же может оказаться отравой, а не благословением».
1: «О!» – рыдает женщина, и маленький ливень ее слез оставляет следы капель на песке. «О, мое дитя! О, моя душа! О, сенсей, великий Ками, молю вас, научите меня, что я должна делать».
0: «Ты должна выбрать», — одновременно произносят голос дождь и голос прибой. «Ты должна выбрать, и тот, кого ты выберешь, станет твоим спасителем. Другой будет ему противостоять».
1: «Но как смогу я сделать правильный выбор?» — кричит женщина.
0: В своем всеобъемлющем страхе за ребенка она забывает, что должна опустить глаза долу, и поднимает взгляд на существ, стоящих перед ней.
2: «Этого мы не можем сказать», — говорит сине-белый тигр.
0: «Не можешь ты поспешить домой, чтобы спросить совета у прабабушки», — говорит Кирин. «Ибо мы бываем вместе только один день, 100 лет».
2: Женщина спускает колыбельку со спины и с отчаянной любовью смотрит на своего мальчика. Как может она принять решение, и как может она не принять решение? Принять неправильное решение означает вызвать агонию. Отказаться от выбора и потом сознавать, что страх перед неправильным выбором погубил ее мальчика, нестерпимо. Но кого выбрать? Один станет ее защитником и другом, другой – врагом и противником. Мех тигра кажется толстым. мягким. В его синих глазах таится океанская глубина. Может, он целитель? Она смотрит на изогнутые белые клыки, торчащие из тяжелых челюстей, на отливающие радугой когти, высовывающиеся из мягких лап, и чувствует сомнение. Восходящее солнце касается ее пламенными крылами, но жемчужные глаза Кирин не подсказывают ответа. Витой рог на ее лбу ужасает, но раздвоенные копыта не украшены когтями, нет в нее и челюстей с клыками. Она будет более приятным компаньоном, но является ли она целителем? Сможет ли она противостоять мощи сине-белого тигра? Пока женщина, изучающе, смотрит на зверей, ребенок открывает страдальческие глазки и высовывает из пеленок ручонки, которые должны быть пухленькими, но на самом деле морщинистые и желтые. Женщина импульсивно вытаскивает его из колыбельки и подносит его к ждущим камень. «Выбери своего защитника, дитя мое!» – кричит она, моля о спасении и справедливости. Ребенок отчаянно машет ручками. Затем с удивленным смехом тянется к солнечному зайчику, заплутавшему в витом роге Кирин. На мгновение он заливается румянцем, выздоровление или лихорадка, этого мать не знает. Кирин осторожно отводит острый кончик рога от младенческих ручек. «Защитник я», — говорит голос Ливий. «Враг я», — говорит голос Прибой. «Даю вам час. Игра окончится на закате». Мягко ступая огромными лапами и помахивая хвостом, тигр уходит, растворяя свои сине-белые полосы в зелени леса. Кирин поднимает голову и следит за его уходом. Ее бока вздымаются от горестного вздоха. Женщина не может разобрать выражение ее жемчужных глаз, когда она склоняет к ней голову. «Поскольку нам выпало быть компаньонами, — говорит Кирин, — как мне называть тебя, женщина?» «Юки, — отвечает та, и Кирин кивает. Юки чувствует, что ее жемчужные глаза улыбаются. «Что ж, идем, Юки? Возьми своего ребенка и взбирайся мне на спину. Лес дремуч, святилище далеко, а я могу бежать быстрее тебя». Юки осторожно закрепляет ребенка в колыбельке и взбирается на спину Кирин. Она выбирает самые густые пряди в гриве Кирин, хватается за них, оборачивает вокруг ладони. Когда Юки кажется, что она устроилась надежно, Кирин начинает свой бег. Ее бег столь легок, что Юки сначала не понимает, движутся они или нет. Но вот от скорости у Юки на щеках расцветают розы. Впервые с тех пор, как ребенок заболел, она по-настоящему смеется. Под плодоносящими вишнями и сливами, среди торжественных стволов бамбука, такого высокого, что солнце не проникает в заросли, несет Кирин Юки и ее сына. Юки родилась на этом острове и думала, что знает все его потаенные места. Но эти леса оказались ей незнакомы, и она вдруг поняла, что они в царстве, куда нет доступа людям, где обитают Ками, Каппа и они. Ее пробирает дрожь, и Кирин, почувствовав, говорит, не замедляя бега: «Слушай внимательно, Юки. Права ты или нет, я твой защитник. Если ты и твой ребенок хотите вернуться в свой мир, вы должны доверять и подчиняться мне».
3: «Я слушаю тебя, Кирин».
2: Синий-белый тигр постарается не допустить нас в святилище. Он кажется целиком состоящим из клыков и когтей, олицетворяя собой грубую силу, но на самом деле он создание древней магии и наделен беспредельной хитростью. Юки задумывается, возможно, несправедливо, правильно ли она выбрала защитника, поскольку Кирин, похоже, боится сине-белого тигра, но держит язык за зубами. «Ты должна подчиняться мне во всем», — продолжает Кирин. «И если ты будешь послушной, мне удастся доставить тебя и твоего ребенка в святилище до конца дня».
3: «Я слушаю тебя», — говорит Юки, — «и я буду подчиняться тебе».
2: Однако она продолжает думать о своем, поскольку Кирин лишь пообещала отнести их к святыне, но не вылечить ребенка. Они продолжают свой бег, и бег этот подобен полету. Копытца Кирин не касаются земли. Через некоторое время Юки слышит новый звук, тяжелый топот шагов. Это топот двух ног, не четырех. Да и не может такой грохот исходить из-под бархатных лап сине-белого тигра, и тем не менее Юки боится. Кирин ускоряет свой бег, но преследователь не отягощен весом матери и ребенка. Спустя несколько секунд Юки видит преследователя. «Они!» – кричит она. Кирин кивает, расчищая рогом путь. «Опиши мне его!» – говорит она, и Юки слышит ее тяжелое дыхание. «Они так высок, что, кажется, цепляется за облака. Его кожа матово-голубая!» – говорит Юки. Его тело покрыто клочками грубых волос, но голова голая, как яйцо, хотя и не такая ровная. Ужасно, но у него три глаза, а из нижней челюсти торчат клыки. Он почти голый, только тряпка повязана вокруг бедер, а молот в его руке утыкан железными шипами. «Да!» – хрипит Кирин. «Я знаю его! Он силен, но глуп! Держись!» Юки подчиняется, испуганно оглядываясь через плечо и видя, как Они вырастает все ближе и ближе. Он начинает сдавленно выкрикивать непристойные угрозы. Уши Юки пылают от стыда, но Кирин не останавливается. Но вот беда кажется неотвратимой, ибо, посмотрев вперед, Юки видит глубокое озеро с синей водой, на которой видны только островки лилии, и каждый из них украшен либо желтыми, либо розовыми, либо белыми цветами. Кирин замедляет бег и поворачивается к Оне. Ее бока тяжело вздымаются, переливающийся мех покрыт потом. «Уходи, Они!» – требует она. «Уходи, или я забодаю тебя!»
4: «Ха!» – гогочет Они. «Забодаешь меня? Тебе не справиться с моим молотом!»
2: «Ты не можешь подобраться ко мне, чтобы воспользоваться им!» – дразнит Кирин в ответ. Он злобно рычит. Размахивая молотом, Они ускоряет бег. Обретя дыхание, Кирин поворачивается и несется через озеро, едва отталкиваясь копытцами от островков лилий. Юки в ужасе оглядывается и видит, как Они делает гигантский скачок к зарослям лилий. Раздается чудовищный всплеск, и вздыбившаяся вода пополам с илом поглощает его. Смех сотрясает бока Кирин. Пусть все союзники сине-белого тигра будут столь же глупы. Однако, думаю, они будут умнее, а путь еще так долог. Она мчится дальше, через поля, покрытые золотистыми маргаритками и пурпурными астрами, над грядой холмов. День ясный, но не жаркий. Юки преисполнена благодарности. Ребенок спит, но сон его беспокоен. Он то и дело прерывается плачем. Его пеленки грязные и мокрые. На вершине холма под разрушенной аркой призраки кричат и зовут их, обещая чудеса. Юки хочется посмотреть, но Кирин бежит дальше. Из болотистого пруда под плакучей ивой Каппа морщит свое зеленое обезьянье личико и просит их остановиться, чтобы сыграть с ними в пальчики. Юки радуется, ибо Каппа дают волшебные подарки тем, кому удается их обыграть. Но Кирин бежит дальше.

0: долине, окруженной бамбуковыми зарослями, Кирин наконец останавливается. «Я хочу отдохнуть», — говорит она. «Проследи, когда солнце коснется верхушки той одинокой сосны на холме. Разбуди меня тогда или раньше, если тебя что-то обеспокоит». Юки кивает и спешивается. Кирин опускается на колени и подгибает под себя ноги. Уткнув роб в землю, она быстро засыпает. Юки погружается в заботы. Обмывает ребенка водой из источника, прополаскивает его пеленки. То и дело она поглядывает на солнце, которое движется к сосне. Она умывается и расчесывает спутанные ветром волосы черепаховым гребнем своей бабушки. Окончив заплетать косу, проверяет положение солнца. Вне всяких сомнений, оно должно было продвинуться дальше. Может, это фокус духа местности заставит солнце двигаться медленнее? Она смотрит на Кирин, затем вновь на солнце. На этот раз она кое-что замечает. Дрожание бамбука и слабый промельк синего и белого. Она проверяет себя. Сосна передвинулась. В тревоге она трясет Кирин. «О, Кирин!» — кричит она. «Меня одурачили!» Она быстро объясняет, что случилось. Кирин фыркает, сердито и восторженно одновременно. «Он умен, синий-белый тигр!» «Он, должно быть, подслушал мои указания. Взбирайся мне на спину, мы побежим дальше. На этот раз твои острые глаза спасли нас». Если Юки казалось, что до этого они не бежали, а летели, то теперь она поняла, что значит настоящий полет. Кирин прыгает вместе с ветром. Воздух обжигает, и крошечные язычки пламени лижут ее шкуру. Юки выпутывает одну руку из гривы Кирин и сбивает пламя, которое подбирается к ней и ее младенцу. Позади них гремит гром и сверкают молнии. «Этого я и боялась!» — кричит Кирин. «Синий-белый тигр наслал на нас духов грозы! Они не могли отыскать нас на земле, но здесь я слишком заметна! Мы должны спуститься и замедлить бег, иначе они убьют тебя и ребенка!» Юки ласкает шелковистую шею, давая понять, что поняла. Ей жалко терять скорость, но духи грозы все ближе. Она уже может разглядеть их разинутые рты и хлопающие ладоши, из которых вырываются молнии. «Сколько нам еще бежать, Кирин?» – спрашивает она, когда они вновь опускаются на землю. «Далеко», – отвечает Кирин. «Святилище находится на заснеженном пике горы. Если бы мы летели, то добрались бы быстро, а вот земля там скалистая и коварная». Пока Кирин бежит, Юки рассматривает заснеженную вершину. Что там на склоне? Не промельк ли синего и белого? Она держит при себе свои страхи. Внезапно начинается дождь. Это ледяной дождь. Дождь, который отдает солью и морем. Не обязательно быть Кирин, чтобы понять, это волшебство сине-белого тигра. Взяв ребенка из-за спины, она баюкает его у груди, принимая ярость ливня на свою согнутую спину и склоненную голову. Слезы смешиваются с силой соленого ливня. Несмотря на дождь, они продолжают свой путь, когда вдруг, совершенно невероятно, Кирин спотыкается, пытаясь подняться, но тут же падает вновь, зарывшись рогом в грязь. Колени ее врезаются в мокрую землю, и она издает тихий крик боли. Юки летит вперед, словно стрела из лука, и только руки, запутавшиеся в гриве Кирин, спасают ее от падения на землю. Ребенок вопит из своей колыбельки больше от злости, чем от страха. Юки соскальзывает на грязную землю и гладит Кирин по голове.
1: «О, сенсей, ты больно ушиблась?»

0: Кирин часто моргает. Ее жемчужные глаза покраснели. Она плачет слезами, больше похожими на кровь. Мои ноги разбиты, Юки. Мои передние ноги болят, словно огонь поселился в костях.
1: Ты умрешь?
0: Я не могу умереть. Я бессмертна. Кирин пытается подняться на свои копытца. Но я не могу бежать. Уж тем более я не смогу бежать с ноши. Тогда мы пойдем пешком, храбро говорит Юки. Нам ничего больше не остается, соглашается Кирин. Может, нам удастся опередить грозу? Они пробираются вперед.

Словно маячок за стеной дождя перед ними возникает домик. Маленький, с черепичной крышей и глинобитными стенами. Тонкая, но густая струйка дыма вьется из каменной трубы. Далеко впереди пелена облаков рассеивается, и появляется солнце, уже прошедший зенит. «Давай отдохнем здесь», — молит Юки, видя, что Кирин собирается идти дальше. «Ребенок окоченел и устал, и я тоже». «И я», — признается Кирин, — «но ребенок остался.

0: Кирин стряхивает дождевые капли с гривы. Я не могу сказать тебе, Юки. Я знаю лишь то, что у ребенка нет шансов исцелиться, если мы не доберемся до святилища. Ребенок чихает.
1: Пожалуйста, сенсей, давай отдохнем. Совсем недолго.
0: Как хочешь, Юки, вздыхает Кирин. Юки спешит к домику и стучит в дверь. Она открывается почти сразу же. На пороге стоит монах, одетый в белую рясу, подпоясанную синим поясом. Он делает шаг назад и низко кланяется. «Прошу к моему очагу, путники. У меня есть чай, лепешки с морскими водорослями и рис». Юки склоняется, насколько позволяет тяжелый ребенок в руках. Кирин тоже кланяется, хотя и медленнее, оставляя на полу след от рога в виде полумесяца. Затем, хромая, входит в домик. «Чаю, дамы?»
1: «Благодарим», — говорит Юки. «И еще немного горячей воды для ребенка».
0: «Конечно». Монах хлопочет, подавая чай, наполняя глубокую миску для Кирин и выкладывая лепешки с водорослями на плоский поднос, который он ставит поближе к ней. «Ты, кажется, ранена», — тихо говорит он. «Кирин». «Да», — она смотрит на свои избитые ноги. «У меня есть бальзам. Позволь мне смазать твои раны». Она смотрит в глаза монаху. Они синие. «Очень хорошо. Я буду признательна». Монах достает кувшинчик из аргелита, наполненный сладко пахнущей мазью. Погрузив два пальца в бальзам, он втирает его в ссадины Кирин. Красные прожилки в ее глазах исчезают, а потом веки ее становятся тяжелыми, и она погружается в сон. Юки наблюдает за этим со смешанным чувством страха и облегчения. Ребенок дремлет. Мокрые пеленки сушатся у огня. «Гроза проходит», — говорит монах, стоя у окна. «Как долго проспит Кирин?» «Ты можешь разбудить ее сейчас», — отвечает монах. «Но дай ей поспать. Ей больно».
1: «Но мне нужно, чтобы она отвезла меня к святилищу на вершине горы до того, как садит солнце», — говорит Юки. «А оно уже клонится к горизонту».
0: «Зачем тебе туда?»
1: «Ребенок болен, и Кирин помогает мне доставить его в святилище. Она мой избавитель от его недуга».
0: «А правильно ли ты выбрала избавителя?»
1: «Надеюсь», — тихо говорит Юки. «Теперь уже поздно что-то менять».
0: «Разве?» — спрашивает монах. «Как видишь, я владею даром исцеления. Зачем и дальше рисковать сыном? Можешь ли ты доверять Кирин? Разве ее поведение временами не кажется тебе странным?»
1: «Странным?»
0: «Кирин может летать. Почему бы ей просто не полететь к святилищу? Вы оказались бы там через считанные минуты».
1: Юки хмурится. «Кажется, Кирин опасается духов грозы».
0: «Она сама дух грозы, помимо прочего. Чего бы ей бояться духов грозы?»
1: Голос монаха мягко настойчив.
2: Юки тянется за пеленками и начинает укутывать младенца.
1: «Кирин мой избавитель. Я останусь с ней до конца путешествия, если она еще в силах идти».
2: Она трогает Кирин за плечо.
1: «Проснись, Кирин! Проснись!»
2: Жемчужные глаза открываются, и Кирин встает на дрожащие ноги. Встряхнув серебристо-стальной гривой, она кланяется монаху.
1: «Благодарю за чай!»
2: Выйдя из домика, Кирин направляется вверх по склону к святилищу. Дождь прекратился, но тропа еще покрыта скользкой соленой грязью. Солнце приближается к побагровевшему горизонту.
1: «Как твои твои ноги, Кирин?» — робко спрашивает Юки. «Исцелил ли их бальзам монаха?»
2: «Он не исцелил их, но притупил боль».
1: Юки с трудом делает несколько шагов.
2: «Тот монах — это сине-белый тигр, да?»
1: «Да», — шепотом отвечает Кирин.
2: «Он помог нам?» — говорит Юки. «Он дал отдых и лекарства и остановил дождь. Почему он помогает, если ты его враг?»
1: «Возможно, он хотел задержать нас», — говорит Кирин. «Даже отдохнув и подлечившись, я могу пробежать лишь короткое расстояние. Я сомневаюсь, что нам удастся достичь святилища. Возможно, его благотворительность была последним ударом в битве».
2: Юки задумывается, припоминая, что говорил монах, как он ее искушал.
1: «Нет», — произносит она наконец,
2: — «он беспокоился о тебе. Что между вами? Почему вы встречаетесь раз в 100 лет? Возможно, в этой игре он твой противник, но он не враг тебе».
1: Тут Кирин останавливается, и ее жемчужные глаза встречаются с вишневыми глазами молодой женщины. Она осторожно касается спутницы кончиком витого рога. Юки чувствует ласковое прикосновение полумесяца, прежде чем Кирин вздыхает и продолжает подъем. Потом она на ходу начинает нехотя говорить, подбирая слова так же тщательно, как место на земле, куда поставить больные ноги.

0: До того, как Аматерасу вернулась в свою пещеру или Сусана убила восьмиголового дракона Исумо, давным-давно, когда остров населяли Изанаги и Изанами, родились мы оба. Я и синий-белый тигр. Мы полюбили друг друга в те давние дни, когда все для нас было вновь. Мы вместе бегали по морскому дну и среди облаков. Мы любили друг друга до того самого дня, когда узнали, что все, кто любит, должны состариться и умереть. «Разве это так ужасно?» – спрашивает Юки. «Никто не хочет умирать, но смерть – это часть жизни, достойный конец хорошей жизни. Смерть ужасна только тогда, когда она приходит за тем, кто еще не жил». И она прижимает ребенка к груди. «Возможно, – говорит Кирин, – но мне невыносима была мысль о том, что из-за моей любви мир когда-нибудь лишится красоты сине-белого тигра, что однажды волны не наполнятся его ревом и не будут ласкать его сине-белый мех, а он...» Голос Кирин становится подобен легчайшему дуновению зефира. «А он не мог вынести мысли о том, что когда-нибудь грозовые облака не станут вспыхивать от моего бега и гряды облаков не взовьются от моего полета. И тогда мы решили расстаться и видеться только один день в 100 лет. В этот день мы можем попытаться узнать, любили мы друг друга, и что это значит быть врагами. Тогда каждый из нас будет жить вечно». «Значит, даровать мне свою милость и вылечить болезнь ребенка – это для вас не что иное, как игра?» Голос Юки срывается от злости. «О нет, маленький человечек, – говорит Кирин, – вы нам не безразличны, ибо только борьба жизни и смерти может заставить нас расстаться. Только она напоминает о том, для чего мы отказались от своей любви». Она останавливается, и в свете заходящего солнца Юки видит, что глаза Кирин вновь красны от слез. «Мы сможем попасть в святилище до заката?» – спрашивает Юки. Кирин никнет головой. «Нет, Юки. Мои ноги так болят, что я могу пронести тебя не больше 20 шагов. Мне не добежать до вершины горы». Юки вспоминает слова монаха, который был сине-белым тигром. «Но ты можешь летать, Кирин! Отнеси нас к святилищу!» Кирин выпрямляется, высоко поднимая однорогую голову. Она внимательно смотрит на Юки, и слезы в ее жемчужных глазах высыхают. «Мне придется спрыгнуть с горы, чтобы поймать ветер. Я не могу бежать, обнимая ветер, как делала раньше. Ты сможешь довериться мне?»
1: «Я смогу.
0: Мне придется лететь так быстро, что мой мех загорится, и даже чешуя будет объята жарким пламенем. Сможешь ты превозмочь страх?»
1: «Я смогу!»
0: «Нас будут преследовать они воздуха, гораздо более ужасные, чем земные они. Если они поймают нас, то съедят ребенка как лакомство и выпьют разум из его черепа. Тебя они расчленят на части и станут пировать твоими конечностями, насилуя твое тело. Сможешь ты осмелиться на такое?»
1: «Я смогу!» – кричит Юки, но сама содрогается от своего обещания.
0: «Тогда взбирайся мне на спину и держи ребенка крепче. Мы догоним ветер и полетим к святилищу». И тогда Кирин, спотыкаясь на онемевших ногах, подходит к уступу горы.
1: Она прыгает в пустоту. Вопль Юки раздирает горло в кровь, пока они отвесно падают на ощетинившиеся скалы. Она успевает увидеть блестящие острия скал и ощутить запах земли, прежде чем Кирин нащупывает своими копытцами теплый воздушный поток и взмывает вверх. «Мы летим!» — радостно кричит Юки. «Летим!» — тяжело дышит Кирин. «Но если я должна достичь вершины до заката, мне придется зажечь воздух. Держись крепче, ибо если ты упадешь, я не смогу тебя поймать!» И она летит. Но если прежде воздух вокруг нее просто горел, то теперь он нестерпимо пылает, опаляя волосы Юки и ее брови, обжигая горло и глаза. Она склоняется над ребенком, чтобы спасти его, но понимает, что защита ее слаба. И вот у себя за спиной она слышит угрозы воздушных они. Голоса становятся все громче, а их непристойные речи все отчетливее. И Юки уже сама не знает, горят ли ее щеки от стыда или от жара. Кирин непреклонно летит вперед, но Юки чувствует, как бьется ее сердце под опаловой чешуей и слышит, как с хрипом вырывается ее дыхание из раздутых ноздрей. Внезапно она ощущает сильный толчок. Движение прекращается. Юки с испугом думает, что Они схватил Кирин за хвост и тянут к себе. Она пытается не кричать. И вдруг, словно по волшебству, грубые голоса, испуганно взвыв, тают вдали. Прохлада остужает обожженную кожу, и голос ветра, голос Кирин произносит. «Храбрые Юки, мы добрались! Открой глаза и посмотри вокруг. Святилище перед тобой, а солнце едва коснулось своей колыбели». Юки выпрямляется, а затем сползает на землю. Ребенок сонно моргает у нее на руках. Перед ней святилище. Это просто храм под изогнутой крышей. Перед ним глубокий пруд с темной водой. Сосновые иглы устилают землю, снег лежит на ветвях, иней серебрится на крыше пагоды. «Так ты целитель?» — спрашивает Юки слабым голосом, боясь услышать, что последнее усилие привело к краху. «Для тебя — да», — говорит Кирин. «Но и синий-белый тигр тоже? Ибо без него я бы не добежала сюда, и без него я не оказалась бы на берегу, чтобы услышать твою мольбу». И тогда синий-белый тигр поднимается из пруда и садится рядом с ними. После приветствия он лижет ее ноги своим шершавым синим языком. Ее раны мгновенно исчезают, усталость проходит, и она вновь обретает силу ветра и мощь грозы. «Поднеси своего ребенка», — ракочет синий-белый тигр. Юная мать дрожит от страха, но подчиняется и кладет ребенка перед тяжелыми челюстями. Тигр облизывает его языком, и Юки видит, как болезнь уходит из маленького тельца. Второе движение языка делает младенца упитанным и румяным, а третье дает ему здоровье и хорошее настроение. Ребенок гулит, когда она прижимает его к себе. Кирин и синий-белый тигр смеются смехом грозовой тучи и морского ветра. Теперь Юки твердо знает, что ребенок выживет и будет сильным. Если повезет, он проживет 100 лет и в свою очередь расскажет сказку о Кирин и синий-белом тигре своим потомкам, как ей рассказала прабабушка. «Что вы теперь будете делать?» – спрашивает Юки у Ками. «Солнце уже почти село, и ваш единственный день из целой сотни лет почти закончился». Синий-белый тигр склоняется перед Кирин. «Идем со мной бегать по полянам на дне морском». Кирин смотрит сначала на него, потом на Юки, и склоняется в свою очередь. «Идем со мной играть на облачных холмах, залитых луной». «Я приду», — ракочет синий-белый тигр, «но все, что мы любим, должно умереть, а я не могу стать твоей смертью». «Возможно, в мире есть что-то важнее неумирания», — отвечает Кирилл. «Я не украду у мира твоей красоты, но...» «Так сделайте же это!» — кричит Юки. «Бегайте и играйте! Вы ведь сейчас живые, хуже мертвых! Живете только, чтобы сохранить себя! Я обещаю, что море и небо будут вечно хранить память о вас! Я сама буду хранить ее и передам ее своему сыну, а он передаст своим детям!» Наступает тишина, нарушаемая только шуршанием снега, осыпающегося с сосен. И тогда Кирин кланяется, оставляя на снегу след полумесяца. Синий-белый тигр украшает полумесяц росчерками своих тонких вьющихся усов. «Мы отвезем Юки и ребенка домой до наступления ночи», — говорит Кирин. «Их семья скучает по ним». «Да», — рычит синий-белый тигр, «а потом я приду и буду бегать с тобой по полянам на дне морском. А я приду играть с тобой на облачных холмах, залитых луной. Навсегда».

0: Андрей Егоров. На вершине мира. Так мы с ней договорились. Если после смерти нас ожидает другая жизнь по ту сторону реальности, то мы встретимся на самой вершине загробного мира и обнимем друг друга, как обнимали раньше, в самые счастливые часы нашего земного бытия. Не стоит думать, будто мы придумали это сразу. Я очень долго размышлял, как лучше всего сделать так, чтобы и там, за горизонтом, мы оказались вместе. Я просчитывал все варианты. Читал эзотерическую и оккультную литературу. Ни один фолиант не давал ответа на мои вопросы. Но я продолжал искать ответ. Пребывал в отчаянии перед неизбежностью смерти и думал. Если в этом мире имеются простые трехмерные координаты пространства, если здесь есть неумолимое время, уносящее от нас драгоценные минуты счастья, и наше сознание обманывает нас, демонстрируя нам иллюзорную действительность, то там мы можем лишиться и всего того малого, что когда-либо знали и осязали. Там не будут играть никакой роли наши привычные представления о мире. Кем мы будем там, за горизонтом? Я все больше приходил к выводу. Остается надеяться, что иная потусторонняя реальность будет похожа на нашу. Я всеми фибрами души надеялся, что так и будет. Я найду ее на вершине загробного мира, потому что мы любим друг друга так, как до нас не любил никто. И все, чего я желаю, чтобы и в этом мире, и в любом другом из миров мы были вместе. Навсегда. Я отлично помню, как начались страшные разговоры. Это случилось, когда выяснилось, что внутри тела моей возлюбленной живет черная пустота, поглощая ее день за днем, разрушая хрупкую оболочку, как омерзительная гусеница пожирает зеленый живой лист.
1: «Ты думаешь, после смерти что-то есть?» — спрашивала она.
0: «Уверен, что есть, милая.
1: И мы встретимся?»
0: «Обязательно».
1: «Я не верю».
0: Глаза ее наполнялись слезами, она крепче сжимала мою ладонь.
1: «Там ничего нет. И нас не будет. Ничего не будет.
0: Я обязательно найду тебя там. Верь мне».
1: «Ну как? Как ты сможешь найти меня там? Ты ведь даже не знаешь, есть ли там что-нибудь».
0: Она склоняла голову, как делала всегда, когда сердилась.
1: «Ты сам не знаешь, что говоришь».
0: «Я обязательно что-нибудь придумаю. Ты же знаешь, моя милая, я всегда нахожу выход».
1: «Умоляю тебя, найди его. Найди ради меня».
0: Катюша болела очень долго. Ее страдания вконец меня измотали. Я почти полностью посидел. Начал пить. Иначе бы я просто не выдержал эту пытку. В конце концов, она перестала меня узнавать. Металась по постели. Мокрые от пота волосы липли к подушке.
1: «Катя, Катенька, не волнуйся, милая. Все будет хорошо».
0: И хотя я был готов к тому, что хорошо уже никогда не будет, ее смерть стала для меня ударом. Жить без нее. Какая досадная глупость. Кому-то подобное, возможно, и удалось бы. Он нашел бы в этом мире свое уютное местечко под солнцем, сформировал бы свою маленькую ложь, что у него когда-то все еще может быть хорошо. Возможно, даже жил бы с какой-то женщиной исключительно для того, чтобы забыть свою настоящую жену. Только не я. Я жаждал одного — вернуть те дни, когда мы были счастливы. Прикоснуться к ее волосам, заглянуть в глаза озерной глубины, пить из ее губ, как пил прежде. Я набрал полную ванную теплой воды. Лег. Мне всегда казалось, что я не смогу нанести себе увечья. Помогла моя решительность и желание воссоединиться с моей единственной. Я полоснул бритвой по венам. Вода окрасилась красным. Не желая видеть, как ванная наполняется кровью, я поднял глаза к потолку. Сознание медленно угасало. Большинство самоубийц совершают роковой поступок, чтобы привлечь к себе внимание. Чаще всего их спасают. Я же действительно желал смерти. И она пришла за мной. Вершина загробного мира. Говорят, это особое место, где концентрируется энергия, не только духовная, но и материальная. Я заблудился в этих книжных определениях. Пребывая в небытии, я неуклонно стремился вверх, надеясь только на чудо. «Яви чудо!» — умолял я неизвестно кого. «Яви чудо! Сделай так, чтобы мы оказались снова вместе! Пусть не в этом мире, пусть в любом другом из миров, только вместе! Навсегда!» Я умер и стал маленьким странным существом. Первое, что я почувствовал, меня вытолкнул из огромного, сложенного из толстых сучьев гнезда крепкий клюв. Должно быть, в гнезде я оказался случайно. Я полетел вниз, ослепленный ярким светом, ошарашенный новыми ощущениями. Падение было стремительным. Я испугался, что сейчас разобьюсь, но у самой земли меня подхватил крупный крылатый зверь и понес прочь, тяжело взмахивая крыльями. От шкуры зверя исходило зловоние. Ко всему прочему, он держал меня за одну из тонких ручек, и я начал опасаться, что зверь может ее повредить. Изучив как следует свою левую конечность, я пришел к выводу, что могу его ужалить. Что я и сделал. Повернулся и всадил жало в черную кнопку влажного носа. Меня обдало слюной и горячим дыханием. Хищник завизжал, выпустил меня и унесся в высоту. А я кувыркнулся несколько раз и плюхнулся в неглубокую канаву с вонючей застоявшейся водой. От канавы в рассыпную кинулись мелкие зверьки, похожие на крыс. Дышалось в этом мире легко. Я был отлично приспособлен к жизни в этих местах и обладал массой полезных возможностей. Я обнаружил, к примеру, что мое зрение имеет способность приближать интересующий меня объект. Стоило мне напрячь зрение, и он придвигался ко мне так, что я мог рассмотреть его во всех подробностях. Этой способностью я стал пользоваться, чтобы находить сочные ягоды и желудевые деревья. Их семена стали для меня излюбленной пищей. Край, где я очутился по воле судьбы, кишел разнообразными плотоядными тварями, но большинство из них предпочитало более легкую добычу, а меня обходило стороной. Однажды я решил провести эксперимент. Я заметил неподалеку довольно крупного зверя с пятнистой шкурой в подпалинах, и из пасти у него торчали длинные клыки. Испытывая легкий страх, я двинулся к нему. Зверь зарычал с неудовольствием и отбежал подальше. Когда же я в очередной раз попробовал приблизиться, он поджал хвост и затрусил прочь. Так я сделал вывод, что меня боятся. Исключение составляли крылатые существа, подобные тому, что атаковало меня, когда я только появился в этом мире. Они несколько раз пытались застать меня врасплох, падая с неба, но я неизменно успевал повернуться назад.

0: правый делал какие-то знаки.
1: «Эй, ты!» — закричал он издалека.
0: И я вдруг понял, что понимаю, что он говорит. Это открытие меня поразило.
1: «Чего молчишь и зенки таращишь? Ты случаем не квистер, а то я за себя не ручаюсь!»
0: «Я не квистер!» — крикнул я, чтобы как-то поддержать разговор.
1: «А кто?»
0: «Никто, просто иду себе».
1: «Все квистеры говорят, что просто идут себе».
0: «Но я не квистер».
1: «Чем докажешь?»
0: «Не знаю».
1: «Вот видишь?»
0: Он замолчал.
1: «Ну ладно. Оружие у тебя есть?»
0: «Нет».
1: «Как же так?»
0: Он выглядел озадаченным.
1: «Хочешь сказать, что путешествуешь по диким землям без оружия? Ты, наверное, врешь».
0: «Честное слово, у меня нет оружия!» Я помолчал и добавил. «Я заблудился!»
1: «Что за ерунда?» — откликнулся он. «Никогда не слышал такой ерунды! Сознайся, ты квистер! А вон за теми камнями прячутся другие, так?»
0: «Нет». «Послушай, ты, наверное, мне не поверишь, но я и сам не знаю, как здесь очутился».
1: «Да?»
0: Он задумался.
1: «И ты не врешь мне?»
0: «Да нет же, я в растерянности. Мне нужна помощь».
1: «Ну, если тебе нужна помощь...»
0: Перехватив железку двумя руками, он двинулся ко мне.
1: «Если твои друзья дернутся, я буду стрелять, так и знай».
0: «Я один. Это единственная правда». Он подошел ко мне почти вплотную. Тронул мой панцирь, огляделся кругом.
1: «Что, и правда никого?»
0: «Да», — ответил я. Он вдруг растянул рот в улыбке.
1: «А вот я, приятель, настоящий квистер. Гони монету, придурок!»
0: «У меня ничего нет».
1: «Ты что, совсем больной? Видишь, секатор. Сейчас пальну из него и проделаю тебе дырку в панцире. Сечешь?»
0: Я вздохнул. «К сожалению, у меня действительно ничего нет».
1: «Что, я опоздал? Все забрали другие?»
0: Он заметно расстроился.
1: «Ни монет, ни семянской шкурки, ни пожевать чего-нибудь?»
0: «Ничего».
1: «Вот невезуха!»
0: Он опустил ствол.
1: «Скажи хотя бы, куда ты идешь?»
0: «Я ищу вершину этого мира».
1: «Не понял», — удивился он.
0: «Я должен найти вершину этого мира».
1: «И...»
0: Он вытаращился на меня во все глаза.
1: «Да ты, похоже, совсем того, приятель». «Угораздило же меня», —
0: он оглянулся кругом, — «наткнуться на тебя».
1: «Ладно».
0: Он сунул ладошку за спину, сдернул с плеча мешок, пошарил в нем и секунду спустя швырнул на землю маленький шарик, который с хлопком обратился веселым костерком.
1: «Садись», — пригласил он. «Будем говорить, принимать трапезу».
0: Он встряхнул мешком.
1: «У меня есть немного желудей».
0: Вскоре мы уже весело трепались по душам. Говорил в основном он. Рассказывал, как дошел до такой жизни, почему стал квистером и принялся вылавливать в диких землях путников.
1: «Север из Назрата, другой дороги нет. Вот они и идут один за другим на север, в Одруин, в поисках лучшей жизни. А здесь мы, квистеры. Да ты, наверное, и сам все знаешь. Чего я разболтался?»
0: Я покачал головой. «Нет, я не знал об этом».
1: «Вот ведь», — он усмехнулся, — «откуда ты взялся? С неба, что ли, свалился? Куда ты все-таки идешь? Не хитри, расскажи все как есть».
0: «Мне нужно на вершину этого мира», — упрямо повторил я.
1: «Вот заладил»,
0: — он задумался.
1: «Ну, наверное, это Тесселон, плоскогорье, где живут анты».
0: «Мне обязательно нужно туда попасть».
1: «Анты недружелюбный приятель», — поделился он со мной. «Особенно они ненавидят чуссов».
0: «А кто такие чуссы?»
1: «Кто такие чуссы?» — хмыкнул он. «Да это же мы с тобой! Ты правда чудной!»
0: «Как мне добраться до страны антов?»
1: «Это несложно. Иди все время на север, и к началу сезона дождей будешь на плоскогорье. Только знаешь что, сдается мне, есть более простые способы покончить с собой».
0: «Мне подойдет этот», — сказал я.
1: «Да что тебе там так нужно?»
0: «Я договорился там встретиться с женой».
2: «Что?»
0: Он не смог меня понять.
2: «С кем ты договорился там встретиться?»
0: «С женой. Тебе будет проще, если я скажу, что...»

0: это та самая самка, с которой я предпочитаю совокупляться.
1: А чем тебя не устраивает твой кагал?
0: Он выглядел обескураженным. Тем, что они другие, ответил я. А она единственная. Такая, которой больше нет ни в одном из миров.
1: Ты странный, Чуз, констатировал он. Таких, как ты, я еще не встречал. Сам не знаешь, откуда идешь, знаешь только куда. И твой кагал тебя не устраивает. Ищешь какую-то особенную самку для совокуплений. Наверное, ты все-таки сумасшедший.
0: Наверное, согласился я, запихал в рот жареный желудь и принялся с наслаждением перетирать его между пластинами зубов. Мой соплеменник сказал правду. Я шел не меньше месяца, пока наконец добрался до отрогов гор. Еще 2 недели у меня заняла дорога до плоскогорья. Слоноподобные, уродливые существа, анты жили в соломенных хижинах. И хотя горный климат не отличался мягкостью, они великолепно ощущали себя на широком плоскогорье. Жгли костры, жарили туши домашних животных. Целые стада толстых многоногих зверей паслись меж обломков скал, срывая пучки, пробивающиеся сквозь камень сочной травы. Я прятался в обильных зарослях колючего кустарника, наблюдал за ними. Анты вызвали во мне чувство омерзения. Должно быть, я испытывал глубокий врожденный инстинкт чуссов. Они бродили вокруг хижин с утробным мычанием, помахивая лохматыми хоботами. Вместо подбородка под хоботом висела жирная щетинистая складка. Маленькие близорукие глазки ютились под скошенным лбом. Скрываться от них оказалось несложно. Силище у них было хоть отбавляй, а вот зрение, слух и обоняние явно подкачали. Ползая вокруг лагеря, прячась за кустарником, я неуклонно возвращался к наблюдению за одной точкой. Посередине плоскогорья возвышался скалистый зуб. Его опоясывала горная тропа, ведущая к вершине. Стараясь двигаться как можно осторожнее, я подобрался к зубу почти вплотную. Меня отделяло от них лишь несколько хижин и сидящие возле них уродливые великаны. Я сфокусировал зрение на вершине зуба и увидел то, что заставило мое сердце забиться учащенно. На самом верху, на скалистом уступе, сидела белоснежная птица. От ее оперения, казалось, исходит сияние, так она была прекрасна. Завороженный, я не заметил, как один из антов подкрался ко мне. Он прыгнул, ломая кустарник грузным телом. Я метнулся в сторону, едва избежав соприкосновения с цепкой пятерней, и побежал прочь, а мерзкий ант уже трубил на всю деревню. Позади слышался грузный топот и яростное завывание. Жуткие создания успокоились только через несколько дней, но оставили часовых, которые бродили в окрестностях деревни. Я сидел в отдалении на холмике и наблюдал за птицей. Это наверняка она. Ждет меня. И, судя по всему, уже давно. Мне бы только приблизиться, рассмотреть ее получше. Иногда один из антов титанического размера, поддерживая лапами растекающийся жирный живот, поднимался по тропе на скалу. Птица тогда вспархивала и кружила вокруг, пока он стоял вблизи от уступа, куда не мог добраться. Я испытывал ненависть к этому анту. Отвратительное существо хотело поймать мою любимую, убить ее снова. Я принялся строить планы, как бы мне оказаться рядом, там, с красивейшей из птиц. Перелететь по воздуху я не мог. Оставался один путь. Пройти через деревню антов. Туда, к заветному месту, где она меня ожидает. Должно быть, уже очень давно. Я решил идти ночью, когда большинство грузных существ спит, и можно попытаться незамеченным прокрасться к каменному зубу. Я отдавал себе отчет, что на голом месте мне негде будет спрятаться, и любому анту достаточно топнуть ногой, чтобы превратить мое маленькое тельце в лепешку. Но перед моим мысленным взором стояла она. Белоснежная птица, ожидающая меня на вершине. Если бы я мог увидеть мою возлюбленную вблизи хотя бы на мгновение, прикоснуться к ней, тогда я могу снова умереть. Только бы быть рядом с нею. Ночная вылазка сорвалась. Всю ночь анты жгли костры и отплясывали вокруг, поглощая в огромных количествах какое-то пойло. Только один тучный ант стоял в отдалении, не принимая участия во всеобщем веселье. Я решил, что его поставили часовым или наблюдателем. Отполз подальше, скрипя от досады пластинами зубов. Угомонились они перед самым рассветом. Некоторые развалились на голой земле, другие забрались в хижины, и лишь ант-наблюдатель бродил во мраке. Время пришло. Не раздумывая больше ни секунды, я выбежал на свободное пространство и помчался к каменному зубу. Хотя я старался бежать как можно тише, пластины панциря на моей спине пришли в движение и застучали. Я продолжал мчаться вперед, не сбавляя шага. И уже достигнув каменного зуба, услышал, что за мной началась погоня. Я обернулся в отчаянии. Тучный ант, тот самый, что часто пугал мою белоснежную птичку и дежурил в деревне во время всеобщего веселья, шумно дыша спешил за мной по горной тропе. Его лохматый хобот болтался из стороны в сторону, а жирные телеса тряслись, как фруктовое желе. Я перебирал моими маленькими ножками изо всех сил, но они никак не могли сравниться со стремительной поступью гигантских лап анта. Он приближался. Я знал, что моя смерть будет быстрой. Хрустнет, ломаясь под тяжелой ступней панцирь, и его обломки вопьются в мое тощенькое тельце. Можно, конечно, попытаться ужалить анта в ногу, но я вовсе не был уверен, что тонкое жало пробьет его толстую шкуру. Птица на уступе увидела нас, заволновалась, забила крыльями, готовая подняться в воздух.
2: «Постой, Катя!» — закричал я тоненьким голоском. «Я здесь! Это я нашел тебя!»
0: Но она обернулась напоследок, встревоженная гулкой поступью толстенной громадины, спорхнула с уступа и взвелась в воздух. Под ней оказалась кладка больших крапчатых яиц. Ант приближался.
1: Я оглянулся затравленно, отпрыгнул в сторону, прижался к скале. Пусть все произойдет быстро. Только бы не мучиться.
0: Закрыл глаза, слыша, как его дыхание становится все громче. И вдруг все стихло. Я приоткрыл один глаз и увидел, что ант возвышается в каком-то метре передо мной. Он присел на корточки и разглядывает меня. Доля секунды, и я вдруг узнал ее. В маленьких, близко посаженных глазках светилась та самая немыслимая глубина, в которой я многократно тонул. А еще в них был мой покой, мое счастье, моя любовь. Мир перевернулся. Я стоял как громом пораженный. Она тоже смотрела на меня и не двигалась. Так длилось, казалось, целую вечность. Потом она протянула ладонь, осторожно взялась за панцирь и посадила меня на плечо. Развернулась и двинулась вниз с каменного зуба, вершины иного мира, где состоялась наша встреча. Возле деревни стеной стояли ее здоровенные сородичи, преграждая нам путь к свободе. Моя жена упрямо склонила голову, как делала в той и другой жизни, и, взревев, ринулась вниз. Громадные анты, к моему удивлению, кинулись в рассыпную. Одного она задела плечом, и он отлетел, растянулся на земле. Лавиной, сметающей все на своем пути, промчалась Катя через деревушку антов и устремилась дальше по каменистой равнине прямо к восходящему из-за горизонта ярко-красному солнцу. Я сидел, завороженно глядя на ее шерстистую, лоснящуюся потом щечку, держался за жесткую щетинку и плакал от счастья. Мы направлялись туда, где нас ожидала нега любви, покой и сладкое уединение. Там мы сможем быть вместе в объятиях друг друга до самой смерти. А после смерти снова встретимся на вершине мира. Так мы с ней договорились.

0: В этом выпуске использована музыка московского диджея Боб Хелл.
1: Борис Акунин. Из сборника «Сказки для идиотов». Тефаль, ты думаешь о нас?

0: Точным движением иллюзиониста Ягфи сдернул со стеклянного куба белую драпировку, и взором попечительской комиссии предстало последнее творение главного столичного воятеля. После долгой, по меньшей мере минутной паузы, генерал-губернатор спросил на супе редкие белесые бровки:
1: «Это у тебя чё?»
2: «Она самая», чуть покраснев, ответил Ягфи.
3: «Триумфальная арка в честь 55-летия Великой Победы. Хороша, да?»
0: Его превосходительство сделался сначала багровым, потом сизым и под конец даже лиловым.
4: «Ты чё?» – медленно проговорил он, начиная сильно сердиться. «Ты, блин, чё? Ты на чью мельницу? Ты, геноцвали, меня совсем за сявку держишь? Мало мне твоей тули на Крымской, чтобы я перед выборами за место Василия Блаженного поставил на Красной площади вот эту...»
0: Генерал-губернатор задохнулся, так и не найдя достойного определения для творения президента Императорской академии изящных художеств. Ягфи быстро обвел взглядом сидящих за столом и понял, что дело плохо. Лица у попечителей были потеряны, а заместитель генерал-губернатора по строительству, утонченная душа и поклонник Югенстиля, застроивший всю древнепрестольную чудесными зданиями а-ля Сесион, кажется, был близок к обмороку. Что ж, беднягу можно было понять. Арка и в самом деле смотрелась примерзко. Гигантская белая загогулина и сверху урод-освободитель, тычущий в небо фалообразным автоматом ППШ. В нем-то автомате и заключался весь смысл конструкции, но не объяснять же это членам комиссии. «Значит, опять, как во время утверждения памятника отцу русского флота, придется прибегнуть к умопенетрации», — с тоскливым чувством подумал Ягфи. «А что прикажете делать?» Он посмотрел лиловому генерал-губернатору в маленькие, замутившиеся от ярости глазки, переключил растринг с шестой позиции на 14-ю и звучным, размеренным голосом заговорил:
2: «Снеся безвкусную эклектическую постройку, запирающую главную площадь демократической России в контур между мавзолеем тоталитарного идола и напоминанием о кровавых годах опричнины, мы очищаем легкие нашей столицы для вдыхания свежего воздуха нового тысячелетия и меняем весь энергетический окрас кровеносной системы столицы с венозно-багряного на артериально-алый, светлый, жизнеутверждающий».
0: Через минуту импульс начал действовать, и генерал-губернатор, будто погрузившись в транс, стал одобрительно покачивать головой и слегка пошлепывать мягкими губами в такт велеречивой бессмыслицы.
4: «Да», — сказал он наконец. «Да, в тренду, Василия. Сука такая, вздохнуть площади не дает. Ставь свою хреновину».
0: Старика было жалко, но времени оставалось катастрофически мало, не до сантиментов. Остальные члены комиссии тут же единогласно утвердили проект, а пресс-секретарь его превосходительства подошел и, обласкав триумфатора бархатистыми восточными глазами, шепнул:
5: «Все моими стараниями, с вас душа моя причитается, жалкий мздоимец, знал бы он».
0: Как обычно, кумопенетрация отняла много праны, и по широкой белой лестнице генерал-губернаторовой резиденции Ягфи спускался совершенно обессиленным. Начальник охраны, ожидавший в вестибюле, лаконично по-военному доложил:
2: «Через главный нельзя. Демонстранты уже пронюхали, разорвут. Пожалуйте через черный».
0: Но и у черного хода вышло не слава Тефалю.
2: Едва Якфи шагнул из дубовых дверей под холодный ноябрьский дождик, как из-за колонны выскочил какой-то очкастый бородатый и бросился на зодчего с кухонным ножом. Перехваченный бдительными телохранителями, забился в их крепких руках, истошно завопил, клацая зубами.
6: «За что? За что ты так ненавидишь Москву, зверь? Что она, бедная, тебе сделала?»
2: Якфи распорядился отпустить несчастного безумца, а сам, опечаленный, сел в Паккард и велел ехать домой.
4: «Бедные заблудшие, тефали им судья, не ведают, что творят». Труднее всего было привыкнуть к этой слепой ненависти. Хотя и москвичей, конечно, тоже понять можно.
2: Подгоняемый неумолимым напором времени, он понаставил на Москве немало отвратительнейших чудищ. Сначала бронзовый бестиарий у священной кремлевской стены, потом нарезанного ломтиками, да еще пронзенного рогатиной змееныша на Наполеоновой горе, потом ключевой элемент всей конструкции – кошмарного истукана над съежившейся Москвой-рекой. С его последнего невежественные туземцы пытались подорвать, да уберег всемилостивый Тефаль.
4: Зато теперь... С принятием проекта «Триумфальной арки» задание было почти исполнено. Взорвать злосчастный, ни в чем не повинный храм его за узорчатыми луковками неделя, кое-как соорудить или, как говорит его превосходительство, сляпать белый бетонный каркас с гипсовым автоматчиком две недели, еще 8 дней на сборку замаскированного в автомате гиперлокатора, и тогда все будет готово.
2: Невидимая дуга купроноведения перекинется от автоматного дула к кудлатой башке пучеглазого царя, а два корректирующих луча, кольцеобразный микродиапазоновый с Наполеоновой горы и диффузионный от манежных зверушек, не дадут сигналу ослабнуть. Задание Межзвездного комитета будет выполнено точно и в срок. Президент изящной академии запер за собой дверь спальни, встал перед зеркалом, покривившись, посмотрел на свое отражение. Вислые щеки, мясистые губы, хрящеватый ком носа. Обитатели Земли простодушны, не испорчены, по-своему даже трогательны, только вот внешность у них с непривычки испугаешься. Да и привычка не больно-то помогает, ты так забудешь, как выглядят нормальные лица. Он оглянулся, борясь с искушением. А что? Дома никого. Опять же, дело сделано. Можно себя и побаловать. Решительно расстегнул шов, скрытый в жировых складках шеи. Взялся рукой за подбородочные брыли, осторожно потянул. И маска капюшоном повисла на стене.
4: Хорош! Ох, как хорош собой был Якфи Еукуеудж.
2: Так на самом деле звали существо, известное столичным жителям под совсем иным именем. Той редкостной драгоценной красотой, что встречается лишь на старинных мезогранских селенограммах. Точеная линия зубохвата, мужественные кольцебросы, страмзы, мягкий лучистый свет люминозыров, особенно левого нижнего, прикрытого подрагивающим полупрозрачным стробовеком.
4: «Милая, милая!» – произнес про себя Якфи, воскрешая в памяти дорогие сердцу черты. «Ты только меня дождись, уж недолго осталось».
2: Благодаря системе капроноведения, выстроенной в стратегически важной точке планеты Земля, третья ракетная флотилия с тефалевой помощью благополучно преодолеет бездну эонов межпланетного пространства и прецизионно высадит на Ленинских горах спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям. За время командировки Якфи успел всей душой привязаться к славным игнорамусам, населяющим голубую планету. Им, бедняжкам, невдомек, что из невидимых песочных часов их земного бытия высыпаются последние крупинки. Земляне радуются, как дети, подсчитывая, сколько дней осталось до цифры с 3 нулями. Но в миг, когда часы на Спасской башне, которая специально для этой цели была возведена предшественником Якфи, опытным скаутом по имени Аншвшклште, пробьют роковую полночь, наступит тот самый конец света, о котором людей предупреждал еще
6: Ищ-дым.
2: Мол, упадет на землю звезда, и затворится кладезь бездны, и помрачится солнце, и обезумеют компьютеры. Одним словом, произойдет интропланетарная микрокатастрофа, предсказанная межзвездным вычислительным центром еще 2 световые недели назад. Земляне предостережения не поняли, и теперь ясно, что это к лучшему. Страшно представить, какая бы тут началась паника. Но паники не будет. Магическая формула, спасительная молитва, с некоторых пор звучащая в телеэфире, призвана успокоить туземцев, внедрить их в сознание, оптимизм и веру в будущее. Слава Тефалю! Теперь все и в самом деле устроится. Прилетят утыканные антеннами корабли спасателей. Невежественные переводчики откровения вообразили, что речь идет о саранче. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Корабли разместят в своих 4-мерных недрах всех обитателей Земли, предварительно их усыпив. А проснутся земляне уже на планете Вуфер, как 2 капли воды, похожие на Землю, только трава там не зеленая, а розовая, и вода белая. На Вуфере уж и отделочные работы заканчиваются. Возьмет Якфи свои 3 световых отгула... и вместе с Милой завалится куда-нибудь на Уигтелштргещк, подальше от всех, как изрек поэт: «Ещ идууз, зуксрвсцу ещ вкуфь». Клянусь Тефалем, лучше не скажешь.

рассказ Джеймса Шмитца «Вторая ночь лета». В ночь, следующую за тем днем, когда на земле Вент, на планете Нурхат, официально наступило лето, в большой низине к востоку от фермы отца Гримпа снова видели сияющие огни. Гримп из своей комнаты наверху следил за ними больше часа. Дом был погружен в темноту, но из окна на первом этаже доносились случайные обрывки голосов. Все обитатели фермы смотрели на огни. На соседних фермах и в поселке, занимающем весь холм и две мили долины, все, кто только мог добраться до окна, выходящего на долину, тоже, наверное, на них смотрели. Некоторое время с холма отчетливо доносился возбужденный вой большого пса-стража поселка, но внезапно пес умолк. Или, скорее всего, его заставили умолкнуть, как предположил Гримп. Страж был решительно настроен против каждого поднимающего шум насчет огней. Это относилось и к псу. Однако возбуждение пса было вполне оправдано. Из своего окна Гримп видел, что огней было гораздо больше, чем в предыдущие годы. Большие ярко-синие пузыри, медленные, беззвучно плывущие, опускающиеся и поднимающиеся по всей низине. Иногда один из них поднимался вверх на несколько сотен футов или двигался от края низины на такое же расстояние и неподвижно висел несколько минут, а затем плыл к остальным. На большее расстояние они от низины не удалялись. На самом деле шаровым детектором Халпа не было нужды уходить дальше, чтобы собрать необходимую информацию для тех, кто их послал, кто сейчас слушал равномерный поток кратких сообщений на некоем халповском эквиваленте человеческого мысли-языка. Признаков враждебных действий поблизости от точки прорыва не наблюдается. Оружие и силовые установки в сфере доступа отсутствуют. Существенных изменений с момента последнего обследования не наблюдается. В сознании наблюдающих за нами наличествует острое любопытство, следы тревоги и подозрительности, но откровенной враждебности нет. Сообщения шли без перерывов. В них автоматически повторялись одни и те же биты информации, пока шары беззвучно плыли по низине.

смотрел на них, то и дело сонно моргая, пока растущее сияние над краем низины не возвестило о том, что большая луна Нурхата медленно поднимается, чтобы, подобно стражу планеты, произвести свой собственный осмотр огней. Шары начали тускнеть, как и во все предыдущие годы на восходе Луны, и раньше, чем верхний край желтого диска большой Луны показался над холмами, низина погрузилась во тьму. Гримп услышал, что по лестнице поднимается мать, и быстро забрался в постель. Ночное представление закончилось, а еще нужно было успеть подумать о множестве приятных вещей перед тем, как заснуть. Теперь, когда показались огни, скоро появится и его хорошая подруга, бабушка Эриза Ван Нател со своим грузом патентованных лекарств. Где-нибудь в конце завтрашнего дня на дороге, ведущей из города, покажется большой фургон. Потому что именно после огней приезжала бабушка Ван Нател последние 4 года. С тех пор, как огни впервые стали появляться над низиной на несколько ночей каждый год. А поскольку 4 года составляли ровно половину всей жизни Гримпа, появление бабушки стало для него математической достоверностью. Конечно, другие люди, такие как страж поселка, могли недолюбливать бабушку. Но вертеться вокруг нее, ее фургона и гигантского пони-носорога, экзотического внешнего вида, который тянул фургон, было, по мнению Гримпа, даже гораздо лучше цирка. А еще... послезавтра каникулы! Будущее представлялось вереницей приятных вещей, открывающихся в перспективе летней бесконечности. Гримп заснул счастливым. Примерно в то же время, хотя и на расстоянии большем, чем Гримп мог себе вообразить, 8 больших кораблей один за другим вышли из тьмы между звездами, бывшей их морем, и легли на тщательно рассчитанные орбиты. Они оставались настолько далеко, что никакие приборы дальнего обнаружения не могли бы заподозрить, будто Нурхат может быть центром их интересов. Но это было именно так. И хотя члены команд 8 кораблей ничего не имели против обитателей Нурхата, груз, который был у них на борту, не сулил Нурхату ничего хорошего. 7 из них были вооружены редко используемым газом. Это был очень летучий и смертельный катализатор, который опускался к твердой поверхности планеты и быстро рассеивался настолько, что его присутствие становилось невозможно зарегистрировать никакими химическими средствами. Тем не менее, его способность почти незаметно отнять жизнь у всех кислорододышащих существ существенно не уменьшалась с падением концентрации. 8-й корабль был оснащен группой торпед, которые обычно выпускались через несколько часов после того, как носители газа рассеют свою невидимую смерть. Это были довольно маленькие торпеды, поскольку их единственным заданием было воспламенить поверхность планеты, обработанную катализатором. Все эти вещи вскоре могли произойти с Нурхатом. Но они произойдут только если определенное сообщение будет передано с его поверхности на курсирующую эскадру. Сообщение о том, что Нурхат захвачен смертельным врагом, распространение которого на другие обитаемые миры нельзя допустить. Теперь уже любой ценой.

0: На следующий день, сразу после школы, Гримп, в ожидании прохаживаясь по изгибу дороги у края фермы, наткнулся на деревенского полицейского, сидящего на камне и со слезами на глазах, глядящего на дорогу. «Привет, сопливчик!» — сказал обеспокоенный Гримп. В свете тех разговоров, что он случайно услышал сегодня утром в деревне, присутствие полицейского не сулило бабушке ничего хорошего. И вообще никому не сулило ничего хорошего. Полицейский достал из кармана носовой платок, высморкался, вытер глаза и одарил Гримпа недовольным взглядом.
1: «Не смей называть меня сопливчиком, ты!» — сказал он, убирая носовой платок.
0: Как и Гримп, как и большинство обитателей Нурхата, полицейский был смуглым и темноглазым, обычно довольно привлекательным молодым парнем. Но сейчас его глаза опухли и покраснели, а нос, который и так был чуть больше среднего, тоже был красным, опухшим, и из него, несомненно, текло. У полицейского была сильная сенная лихорадка. Гримп извинился и задумчиво уселся на камень рядом с полицейским, который был одним из его многочисленных кузенов. Он хотел упомянуть, что случайно услышал, о чем говорила Веллит, когда они с полицейским вчера вечером проходили через большой цветник за фермой. Совсем не таким неторопливым шагом, как обычно. Но он передумал. Веллит встречалась с полицейским почти весь год, но каждый год во время цветения травы разрывала помолвку и начинала называть его «кузен», а не «дорогой». «Что ты здесь делаешь?» — напрямик спросил Гримп.
1: «Жду», — ответил полицейский.
2: «Чего?»
0: — с замирающим сердцем спросил Гримп.
1: «Ту же самую женщину, что и ты, я думаю», — сказал полицейский, снова вытаскивая платок.
0: Он высморкался.
1: «В этом году ей придется отправиться туда, откуда приехала. Или ее арестуют».
0: «Кто это сказал?» — нахмурился Гримп.
1: «Страж, вот кто», — ответил полицейский. «Тебе достаточно?»
2: «Он не имеет права», — горячо сказал Гримп. «Это наша ферма, а у бабушки есть все лицензии».
1: «У него был целый год, чтобы обдумать новый список того, что у нее должно быть», — сообщил полицейский.
0: Он пошарил в нагрудном кармане мундира, вытащил сложенный лист бумаги и развернул.
1: «Он внес сюда 34 пункта того, что я должен проверить. Она наверняка хотя бы один из них пропустит».
2: «Это подло», — сказал Гримп, быстро просматривая как можно больше пунктов списка.
1: «Побольше уважения к стражу поселка, Гримп», — сказал полицейский угрожающе.
2: «Угу», — пробурчал Гримп.
0: «Конечно. Если бы только сопливчик убрал с текста свой большой палец.
2: Но что за список?»
0: «Фургон, пони-носорог, животное, тяжеловоз, импортирован, патентованные лекарства, домашняя утварь, предсказания, домашние животные, травы, чудесное исцеление». Полицейский опустил глаза, увидел, чем занимается Гримп, и поднял бумагу, чтобы Гримп не мог читать дальше.
1: «Это официальный документ», — сказал он, одной рукой отстраняя Гримпа, а другой пряча бумагу. «Давай-ка уберем от него свои грязные лапы».
0: Гримп быстро обдумывал ситуацию. Ошиваясь в фургоне бабушки Ваннател, Гримп видел лицензии в рамочках на некоторые предметы, но, конечно же, не все 34.
2: «Помнишь того большого Веррита без кожи, которого я поймал в прошлом сезоне?» — спросил он.
0: Полицейский коротко взглянул на Гримпа, снова отвернулся и задумчиво вытер глаза. Сезон лова веритов откроется на следующей неделе. Сопливчик был самым страстным рыбаком во всей деревне. А прошлым летом гигантский верит Гримпа побил 12-летний рекорд долины.
2: «Некоторые», — сказал Гримп, лениво скользя взглядом по дороге до того места, где она исчезала в лесу, «стали бы много дней следить за человеком, поймавшим большого верита, надеясь, что он будет настолько туп, что снова пойдет к тому омуту».
0: Полицейский вспыхнул и осторожно приложил платок к носу.
2: «Некоторые даже стали бы сидеть в стогу сена с биноклем, даже если от сена начинают чихать, как сумасшедшие», — спокойно продолжал Гримп.
0: Полицейский залился краской еще сильнее и чихнул.
1: «Но тот человек не настолько туп», — сказал Гримп. «Тем более, что он знает еще о двух веретах на 6 дюймов больше, чем тот, которого он поймал».
2: «На 6 дюймов?» — повторил полицейский немного недоверчиво, но заинтересован.
1: «Точно!» — кивнул Гримп. «Я на прошлой неделе снова ходил на них смотреть».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Теперь настала очередь полицейского задуматься. Гримп лениво вытащил рогатку, выудил из специального кармашка камешек и сшиб головку цветка в 20 футах. Потом зевнул со скучающим видом.
3: «Ты неплохо обращаешься с рогаткой», — отметил полицейский. «Не хуже того хулигана, который на той неделе запулил в сторожевую башню на крыше школы и включил пожарную тревогу».
4: «Действительно, отличный выстрел», — признал Гримп.
3: «И который потом», — продолжал полицейский, — «набросал перца на свой след, так что пес чуть не выкашлял все внутренности, когда понюхал».
2: «Страж», — добавил он многозначительно, — «не отказался бы выяснить, кто был этот хулиган, кстати говоря».
1: «Конечно, конечно», — сказал Гримп скучающе. Полицейский, страж и, наверное, даже пес прекрасно знали, кто был этот хулиган. Но они не смогли бы доказать это и за 20 тысяч лет. Сопливчику просто придется осознать, что угрозы ни на дюйм не приблизит его к рекордному вереду. Очевидно, он это осознал. Он снова сел для очередного раунда раздумий.
2: Гримп, заинтересованный в том, что полицейский выдаст на этот раз, решил просто не мешать.
1: И вдруг Гримп вскочил с камня. «Вон они!» — закричал он, размахивая рогаткой.
2: В полумиле от них на дорогу выехал, покачиваясь, большой, крашеный серебряной краской фургон бабушки Ванна Телл, влекомый пони-носорогом, и повернул в сторону фермы. Пони увидел Гримпа, поднял свою длинную голову и проревел громогласное приветствие. Бабушка Ванна Телл привстала с козел и помахала зеленым шелковым платочком. Гримп со всех ног побежал по дороге. Трюк с веретами должен сработать, но лучше предупредить бабушку Ванна Телл, прежде чем она столкнется.

0: Бабушка Ваннател слегка стегнула вожжами, покрытые роговыми пластинами, круг пони, уже почти поравнявшись с полицейским, который ждал на обочине дороги с проверочным списком стража в руке. Пони сорвался на тяжелую рысь. Фургон пронесся мимо сопливчика к изгибу дороги, где и остановился уже на территории фермы. Гримм с бабушкой слезли, и она быстро распрягла пони. Пофыркивая, он в развалочку сошел с дороги на большой заболоченный луг над лощиной и здесь спокойно встал, охлаждая ноги. Гримм почувствовал себя немного лучше. Фургон находился не на территории общины, и это давало бабушке техническое преимущество. Родные Гримпа благоволили ей, и они были крепкими ребятами, которые любили послать стража куда подальше в любой момент, когда у него не было в запасе закона, чтобы прикрыть свои тылы. Но по пути к ферме она призналась Гримпу, что, как он и боялся, у нее нет 34 лицензий. А теперь полицейский шел к ним по изгибу дороги, прочищая нос и хмурясь.
1: «Дай я одна с ним разберусь», — сказала бабушка Гримпу уголком губ.
0: Он кивнул и побрел на луг, чтобы провести время с пони. У нее был большой опыт разбирательств с полицейскими.
1: «Так-так, молодой человек», — услышал Гримп обращение бабушки к своему кузену. «Похоже, у тебя страшная простуда».
0: Полицейский чихнул.
2: «Хотел бы я, чтобы это была простуда», — сказал он покорно. «Это сенная лихорадка. Ничего не могу с этим поделать. Так, у меня тут есть список».
3: «Сенная лихорадка», — сказала бабушка. «Зайди к фургон на минутку, мы это вылечим».
2: «Насчет этого списка», — начал сопливчик и остановился.
1: «А что, у вас есть что-то, что может это вылечить?» — спросил он скептически.
2: «Я счет потерял докторам, к которым ходил, и ни один не смог помочь».
1: «Доктора!» — сказала бабушка.
0: Гримп услышал, как ее каблуки стучат по металлическим ступенькам фургона.
1: «Иди сюда. Это не займет много времени».
0: «Ну», — сказал сопливчик с сомнением, но последовал за ней внутрь.
1: Гримп подмигнул пони. Первый раунд остался за бабушкой. «Привет, пони», — сказал он.
0: Беспокойство не могло уменьшить его восхищение невероятным талантом бабушки управляться с животными. Частично, само собой, он восхищался, потому что пони был такой огромной скотиной. Длинный круглый бочонок его туловища покоился на коротких ногах с широкими плоскими ступнями, которые сейчас были погружены глубоко в жидкую грязь на лугу. С одной стороны находился покрытый колючками хвост, а с другой – большая клиновидная голова, увенчанная тупым неровным рогом, расположенным между носом и глазами. От носа и до хвоста по всему телу пони был покрыт толстыми прямоугольными роговыми пластинами коричнево-зеленого цвета. Гримп любовно похлопал зверя по твердому боку. Больше всего он любил пони за то, что тот был самым уродливым существом на Нурхате. Бабушка рассказывала, что купила его у обанкротившегося цирка, а цирк импортировал его с планеты под названием Трибел. А Трибел вроде как был миром полным горячих болот, неистощимых, постоянно активных вулканов и сернистой вони. Можно было предположить, что пони, всю жизнь прожив возле расплавленной лавы и под дождями из светящегося пепла, считает Нурхат спокойным местечком. И хотя у твердого выроста кости в центре его морды, изображающего рог, было не так много возможностей для самовыражения, Гримп полагал, что он выглядит вполне довольным, что его ноги погружены в прохладную грязь Нурхат.
1: «Ты большая толстая свинья», — сказал он нежно.
0: Пони высунул длинный слюнявый фиолетовый язык и аккуратно облизнул Гримпу волосы.
1: «Прекрати!» — сказал Гримп. «Фу!»
0: Пони довольно фыркнул, обвил язык вокруг кустика травы, вытащил его и забросил в пасть вместе с корнями и грязью. Потом принялся жевать. Грим взглянул на солнце и обеспокоенно обернулся, чтобы посмотреть на фургон. Если она не отделается от сопливчика в ближайшее время, его позовут домой ужинать до того, как они с бабушкой смогут, наконец, поговорить. И его не выпустят из дома вечером, когда будут светящиеся огни.
2: Он шлепнул пони на прощание, тихо вернулся на дорогу и сел так, чтобы его не было видно из задней двери фургона, но было слышно, что там делается.
3: «Так что единственное, что сейчас сможет повесить на вас страж, — говорил полицейский, — будет обвинение в общественной угрозе. Если в этом году будут какие-нибудь неприятности от огней, он это попробует. Видите ли, он неплохой страж, но он убедил себя в том, что вы вроде как виноваты в появлении этих огней каждый год».
2: Бабушка хихикнула.
3: «Ну, я пытаюсь поспеть сюда вовремя каждое лето, чтобы их увидеть», — признала она. «Но понимаю, почему он так думает». «И само собой, — сказал полицейский, — мы стараемся о них не шуметь. Если пойдут слухи, сюда из города ринется народ, просто поглазеть. Никто, кроме стража, не возражает, чтобы вы были здесь. Просто никому не хочется, чтобы вокруг его фермы бродили толпы народа».
2: «Конечно», — согласилась бабушка.
3: «И, само собой, я никому про них не рассказывала».
4: «Все говорят, — добавил полицейский, — что прошлой ночью огней было в два раза больше, чем прошлым летом. Вот из-за чего страж так разволновался».
2: Все больше нервничая с каждой минутой, Гримп затем вынужден был выслушать вежливый спор о том, сколько сопливчик хочет заплатить бабушке за лекарство от сенной лихорадки, тогда как она настаивала, что он вообще ничего ей не должен. В конце концов, бабушка сдалась, и полицейский заплатил слишком много для друга семьи Гримпа. Бабушка сопротивлялась до конца. А потом, наконец-то, этот добродетельный блюститель порядка спустился по ступеням фургона, а бабушка провожала его до двери.
3: «Как я выгляжу, Гримп?»
2: Он радостно улыбался.
0: «Так, как будто тебе стоит иногда умываться», — бестактно ответил Гримп, потому что он быстро терял терпение с сопливчиком. Но затем его глаза изумленно расширились. Похоже, под слоем желтой грязи нос сопливчика принял свою первоначальную форму, а его веки совсем не были распухшими. Более того, эти части лица теперь были не огненно-красными, а только бледно-розовыми. Короче говоря, сопливчик снова стал почти красивым.
3: «Здорово, а?» — сказал он. «С первого раза! И мне всего-то нужно еще раз помазаться этой мазью через час. Правильно я говорю, бабушка?»
0: «Правильно!» — улыбнулась бабушка от дверей, тихонько перекладывая монеты сопливчика из одной руки в другую.
3: «Будешь как новенький. И к тому же здоровенький», — сказал сопливчик.
2: Он благосклонно погладил Гримпа по голове.
3: «А на следующей неделе мы поедем ловить Верита, да, Гримп?» — добавил он жадно.
2: «Я думаю, да», — сказал Гримп немного суховато. Он надеялся, что сопливчик удовлетворится лекарством от сенной лихорадки и забудет о Веритах.
3: «Договорились».
2: Сопливчик счастливо кивнул и, насвистывая, потащил свою грязную личность по дороге. Гримп, нахмурившись, посмотрел ему вслед и почти собрался достать рогатку и, не сходя с места, запульнуть средних размеров камешком в нижнюю заднюю часть мундира. Но, наверное, этого все-таки лучше не делать.
5: «Что ж, вот и все», — спокойно сказала бабушка.
2: В этот момент над долиной разнесся звук пастушьего рога.
6: «Проклятие!» — сказал Гримп. «Я знал, что становится поздно, а он только и делал, что трепал языком. Теперь меня зовут ужинать».
2: На глазах его выступили слезы разочарования.
5: «Не позволяй себе из-за этого расстраиваться», — сказала бабушка утешительно. «Прыгай-ка сюда на минутку и закрой глаза».
2: Гримп запрыгнул в фургон и в ожидании закрыл глаза.
5: «Протяни руки»,
2: — услышал он голос бабушки. Он протянул руки
5: и она сложила их лодочкой. Затем что-то маленькое, легкое и пушистое скользнуло в них, ухватилось за большой палец Гримпа крошечными прохладными пальчиками и чирикнуло. Глаза Гримпа широко распахнулись.
7: «Это Лортел!» –
5: прошептал он ошеломленно.
8: «Это тебе!» – лучезарно улыбнулась бабушка.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джеймс Шмитц. Вторая ночь лета. Продолжение. Грим потерял дар речи. Лортел смотрел на него большими голубыми глазами, расположенными на маленьком черном человеческом личике, дважды обвив своим длинным пушистым хвостом Гримпово запястье, вцепившись своими пальчиками в его большой палец, широко улыбаясь и попискивая.
1: «Он замечательный!» — выдохнул Гримп. «А вы и правда можете научить его говорить?»
2: «Привет!»
0: — сказал Лортел.
3: «Пока он умеет говорить только это», — сказала бабушка. «Но если ты будешь терпелив, он научится».
1: «Я буду терпелив», — пообещал пораженный Гримп. «Я видел одного в цирке этой зимой в Лаганде, ниже по реке. Говорили, что он умеет разговаривать, но он не сказал ни слова, пока я там был».
2: «Привет», —
0: сказал Лортел.
1: «Привет», —
0: сдавленно выдохнул Гримп. Снова прозвучал пастуший рог.
3: «Я думаю, тебе стоит бежать на ужин, а то твои рассердятся», — сказала бабушка.
1: «Я знаю», — ответил Гримп. «А что он ест?»
3: «На воле жуков, цветы, мед, фрукты, яйца. Ну, ты просто давай ему то, что ешь сам».
1: «Ну, до свидания», — сказал Гримп. «И, черт побери, спасибо, бабушка!»
0: Он выпрыгнул из фургона. Лортел выбрался из его ладони, вскарабкался вверх по руке и уселся на плече, обвив свой хвост вокруг шеи Гримпа.
3: «Он тебя уже знает», — сказала бабушка. «Он не убежит».
0: Гримп осторожно протянул руку и погладил Лортела.
1: «Я вернусь рано утром», — сказал он. «В школу не идти. Меня не выпустят после ужина, пока здесь появляются эти огни».
0: Рок пропел в третий раз очень громко. И на этот раз он обещал взбучку.
1: «Ну, до свидания», — поспешно повторил Гримп.
0: Он побежал, а Лортел болтал.

0: грязи, пони покачал своей большой головой, глядя на нее. Его маленькие желтые глаза смотрели вопросительно.
1: «А почему ты думаешь, что потребуется диверсия?» – прозвучал его голос у нее в ухе.
0: Способность к чревовещанию была одним из талантов, которые более чем оправдывали значительные расходы бабушки на содержание пони.
1: «Ты разве не слушал?» – спросила она сварливо. «Полицейский сказал мне, что после ужина страж собирается вывести на холм деревенское подразделение защиты и приказать им обстрелять шаровые детекторы Халпа, как только они покажутся».
0: Пони выругался. Бессмысленно для каждого, кто не вырос на планете Трибел. Он встал, потянулся и с чмокающими звуками принялся вытаскивать из грязи ноги.
1: «У меня не было ни часа покоя с тех пор, как ты 8 лет назад уговорила меня шляться с тобой», — пожаловался он.
2: «Но ты видишь жизнь, как я и обещала», — улыбнулась бабушка.
0: Пони ухватил последний огромный пучок мокрой травы.
1: «Вот все, что я вижу», — сказал он выразительно.
0: Жуя, он вышел на дорогу.
1: «Я буду посматривать по сторонам, пока ты ужинаешь», — сказал он.

0: Когда 12 человек из подразделения защиты, все в мундирах, стройно маршировали по дороге из деревни, чтобы занять стратегическую позицию вокруг низины на ферме отца Гримпа, неподалеку внезапно прозвучал небольшой взрыв. Страж, который маршировал во главе отряда с ружьем на плече, ведя на поводке пса, резко остановился. Отряд сломал ряды и столпился позади него.
1: «Что это было?» – поинтересовался страж.
0: Все вопросительно смотрели на зеленые холмы долины, уже покрытые вечерними тенями. Пес сел перед стражем, повернул морду к темному лесу и зарычал.
2: «Смотрите!»
0: – сказал кто-то, указывая в том же направлении. На дороге у самого входа в лес вспыхнула искра ярко-зеленого света. Она быстро росла в размере, стала размером с человеческую голову, а потом еще больше. Из нее выливались дымящиеся зеленые потоки.
2: «Пожалуй, пойду-ка я домой», — прозвучал в этот момент чей-то благоразумный голос.
0: «Стоять на месте!» — приказал страж, почувствовав, что за его спиной начинается общее движение к отступлению. Старый солдат, он сорвал с плеча ружье и прицелился. Его пес встал на все свои 6 лап и вздыбил шерсть.
1: «Стоять!» —
0: закричал страж зеленому свету. Свет быстро вырос до размеров бочки. Новые полосы выстреливались из него и извивались вокруг, как голодные щупальца. Страж выстрелил.
1: «Бежим!» — закричали все.
0: Пес отпрыгнул назад к ногам стража, опрокинул его и помчался вслед отступающему отряду. Зеленый свет разрастался рывками, стал похож на многорукую, извивающуюся морскую звезду и почти заслонил деревья. Потом этот свет двинулся по направлению к стражу, издавая глубокие гудящие звуки. Страж встал на одно колено и на одном дыхании послал все 13 зарядов в середину морской звезды. Она загудела громче, беспорядочнее задвигалась щупальцами и продолжала приближаться. Тогда страж быстро встал, закинул ружье на плечо и присоединился к отступлению. Когда отряд достиг первых домов деревни, он снова был в первых рядах. А несколько минут спустя он, задыхаясь, построил своих солдат по той же тактике, которая оправдала себя 9 лет назад при налетах лагатских бандитов. Но морская звезда не делала попыток последовать за людьми вдали.

Она все еще находилась на дороге, в том месте, где страж видел ее в последний раз, размахивая конечностями и угрожающе гудя на безмолвные деревья.

0: «Это должно сработать, я полагаю», — сказала бабушка Ванател. «Прежде чем погаснет первая проекция, следующая в цепочке появится там, где ее можно будет увидеть из деревни. Будет уже за полночь, пока кто-нибудь снова вспомнит о шарах. Тем более, что сегодня шаров быть не должно, если мы правильно поняли стратегию атаки Халпа».
1: «Хотел бы я, чтобы все это было уже позади», — обеспокоенно сказал пони-носорог.
2: Он стоял на дороге рядом с фургоном, темным силуэтом выделяясь на фоне красного вечернего неба, как массивная статуя. Его голова была поднята, как будто он прислушивался. Так оно и было. Он по-своему старался уловить все, что происходит в ложбине.
0: «Что толку в таких желаниях?» — заметила бабушка.
2: Она сидела на камне на обочине дороги неподалеку от пони с маленькой черной сумочкой, висящей через плечо.
0: «Мы подождем здесь еще час, пока не стемнеет, а затем спустимся в лощину. Прорыв должен начаться где-то через пару часов после темноты».
1: «И почему опять этим должны заниматься мы?» – проворчал пони.
2: При своих размерах он отнюдь не был флегматиком и воспринимал все довольно нервно. И хотя работать с зональным агентом Ванател значило не вылезать из тревожных ситуаций, пони не мог вспомнить ни одной настолько тревожной, как эти предстоящие ночные часы. На далеком мире Веги под названием Джелтат в кабинетах планирования Департамента галактических зон приняли решение поставить Нурхат на карту в одном раунде ужасной войны человечества против чуждых и таинственных Халпа. Решение столь же горькое, сколь и неизбежное. Но пони не мог подавить в себе чувство, что горечь была бы чуть острее, если бы принявшие решение начальники стояли сейчас здесь, ожидая критического момента.
0: «Я бы тоже ничего не имела против, если бы штаб не выбрал нас для этой операции», — признала бабушка. «Нас и Нурхат».
2: Потому что, как это ни удивительно, если учесть сложившуюся ситуацию, долина была еще и бабушкиной родиной. Когда-то, достаточно давно, бабушка появилась на свет у подножия плотины в 180 милях вверх по великой реке Вент, давшей этой земле имя и почти всю используемую энергию. С тех пор Эриза Ванател много где еще побывала. Поняв, что ее разнообразные способности и тяга к приключениям нуждаются для своего применения в более разнообразных задачах, чем те, которые мог предложить Нурхат, спокойно развивавшийся в мирную и уравновешенную планетную цивилизацию. Но ей все еще нравилось считать долину реки Вент своим домом и возвращаться туда всякий раз, когда позволяла работа. Она хорошо знала образ мыслей и действий местных жителей и понимала, за какие ниточки кого и как дергать. При случае это могло оказаться очень полезным. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В любом другом месте ответом на способ, которым бабушка прогнала из лощины стражи и его отряд, была бы паника или появление вооруженных кораблей и лучевых пушек, готовых расстрелять все живое. Но для жителей долины это была всего лишь очередная тревога. Деревенский бронзовый колокол возвестил осадное положение, а рога передали это сообщение на отдаленные фермы. Через несколько минут фермеры уже неслись по дорогам к деревне с семьями и оружием, и очень скоро все снова успокоилось. Выставили сторожевые посты. Женщины и дети разместились в центральных зданиях, а вооруженные мужчины повели наблюдение за наведенными бабушкой иллюзиями с благоразумного расстояния, отмеченного границей деревни. Если больше ничего не случится, то до утра жители деревни ничего иного предпринимать не будут. А утром начнут осторожные выяснения обстоятельств. Припомнят загадочные голубые огни, безобидно танцевавшие вокруг фермы отца Гримпа последние 4 лета, и решат, что в этих местах почему-то появляются огненные видения. Даже если жители окажутся чересчур предприимчивы, безобидные бабушкины видеонаводки им ничем не грозят. Так что в результате бабушка собрала всех там, где хотела, и лишила возможности действовать. Во всех других отношениях долина представляла собой исключительно мирное зрелище. Ничто не выдавало того, что это была единственная в настоящий момент точка контакта между двумя силами, участвующими в войне межгалактического значения. Войне призрачной, но вдвойне смертельной, из-за того, что за тысячу с лишним лет ни одна из сторон не узнала о другой почти ничего, кроме беспощадной и опустошительной окончательности ее форм нападения. Между человечеством и Халпа никогда не было настоящих сражений, только обоюдные и очень тщательные избиения. И все на территории человечества. Потому что только у Халпа были знания, которые позволяли войти в контакт с противником, и в этом была вся беда. Но, как можно было заключить из опыта, для нападения Халпа требовались крайние напряжения всех сил и условия, выпадающие раз в 3 столетия и держащиеся всего несколько лет. Очень трудно было бы найти у Халпа какие-либо достоинства, кроме настойчивости. Каждые 300 лет они пунктуально использовали этот краткий период, чтобы нанести очередной удар, тщательно подготовленный, спланированный и выполненный с невероятной внезапностью против какого-нибудь форпоста человеческой цивилизации. И в этот раз атака должна была пройти через Нурхад.
1: «Что-то начало двигаться в низине», — внезапно объявил Пони. «Это не шаровой детектор».
3: «Я знаю», — пробормотала бабушка. «Это передовые отряды самих Халпа. Похоже, они точно по расписанию. Но не нервничай. Они безвредны, пока передатчик их не оживит. Теперь нам придется быть предельно осторожными, чтобы не спугнуть их. Они, похоже, гораздо чувствительнее к эмоциональному напряжению среды, чем шары».
2: Пони ничего не ответил. Он знал, что было поставлено на карту и для чего 8 больших кораблей сегодня ночью кружатся на орбите вокруг Нурхата вне досягаемости систем дальнего обнаружения. Еще он знал, что корабли начнут действовать только если выяснится, что миссия бабушки провалилась. Но... Пони беспокойно потряс головой. Обитатели Трибелла не доросли до такой степени цивилизованности, чтобы рассматривать возможность рассчитанного риска в планетарном масштабе. Не говоря уже о том, что жизнь Пони и бабушки в этом расчете тоже учитывалась. 8 лет он был ее спутником в путешествиях, и за это время привык полагаться на ее умение понимать ситуацию и принимать решения. Но все равно мысль о том, чтобы спугнуть Халпа, если это все еще возможно, казалась Пони очень здравой. По сути дела, как бабушка хорошо знала, сейчас это еще можно было сделать, запустив в низину маленькую шутиху. До захвата плацдарма на планете Халпа проявляли крайнюю осторожность. Стоит им засечь присутствие ядерного оружия в сотни миль от точки высадки или признаки агрессии, или даже долгосрочное наблюдение, и попытка вторжения на Нурхад будет отменена решительно и сразу. Но одной из главных причин, почему бабушка здесь оказалась, была необходимость проследить, чтобы эту попытку ничто не остановило. Иначе направление удара будет всего лишь перенесено на какой-нибудь другой мир, и вполне вероятно, на такой, где значение следящих шаров-детекторов не будет понято вовремя. Лучшая информационная система в галактике могла выделить для слежения за такой угрозой лишь малую часть своих сил. Бабушка резко встала, и в тот же момент Пони отвернулся от низины. Оба постояли, поворачивая головы, как сбитые со следа гончие, ловящие запах дичи верхним чутьем.
1: «Это гримп!» — воскликнула бабушка.
2: Пони-носорог тихо фыркнул.
3: «Это его мыслеобразы, точно», — согласился он.
1: Похоже, у него такое чувство, будто тебе нужна защита.
3: Ты можешь определить, где он?
1: Пока нет, озабоченно сказала бабушка.
3: А, вот. Он идет через лес. По той стороне низины слева. Вот чертенок.
2: Она заторопилась обратно к фургону.
3: Вот что. Мне придется сесть на тебя верхом. Фургон тащить с собой нельзя. Уже почти темно.
2: Он присел перед фургоном, а она с верхней ступеньки быстро ухватилась за седло. В роговую спину пони было вварено 6 металлических колец, так что сесть было просто. Бабушка вскарабкалась наверх, цепляясь за эти кольца.
3: «Обходи низину подальше», — предупредила она. «А то можно все испортить. А шуметь можешь посильнее. Халпы не обращают внимания на шум, если в нем нет эмоциональной окраски. А чем быстрее Гримп нас обнаружит, тем легче будет его найти».
2: Пони уже спешил вниз по лугу с удивительной скоростью. Чтобы таскать такое тяжелое тело по глинистым болотам Трибелла, нужны сильные мускулы. Он по дуге обежал низину и то, что там находилось, пересек мелководное болото за лугом, поднимая шум, как торпедный катер в момент атаки, и вышел к лесу. Здесь ему пришлось замедлить ход, чтобы бабушку не смело ветками.
3: «Грим где-то за тем откосом», — сказала бабушка. «Он нас услышал. А они здорово шумят».
2: Мысль Гримпа донеслась неожиданно и чисто. Похоже, он с кем-то разговаривал.
3: «Но мы их не боимся, правда?»
4: «Пиф-паф!» —
2: послышался другой возбужденный мыслеголос.
3: «Это Лортл!» — хором сказали бабушка и пони. «Вот это здорово!» — продолжил Гримп одобрительно. «Мы их всех перестреляем из рогатки, если они не поберегутся. Но лучше нам поскорее отыскать бабушку». «Гримп!» — закричала бабушка. Пони поддержал ее ревом.
4: «Привет!»
2: — пришла мысль Лортла.
3: «Это пони там орет?» — спросил Гримп.
2: «Ну хорошо, пошли в ту сторону».
3: «Мы здесь, Гримп!» —
2: кричала бабушка, пока пони спускался по крутому склону оврага, просто соскальзывая по камню.
3: «Это бабушка!» — подумал Гримп. «Бабушка!» — закричал он. «Берегись! Здесь повсюду монстры!»

0: «А что ты пропустила?» – вскричал Гримм, пританцовывая вокруг пони, пока бабушка Ваннател с трудом сползала с седла.
1: «Вокруг деревни полно монстров, и страж убил одного, а я подстрелил из рогатки другого, и он погас, а я пошел тебя искать».
0: «Твоя мать будет волноваться», – начала бабушка, когда они поспешили в объятия друг другу. «Нет», – широко улыбнулся Гримм. «Все дети спят в школе, и она не узнает до утра. А учитель сказал, что все монстры были...»
2: Он предусмотрительно заговорил медленнее.
0: «Галлюцинациями.
1: А страж ему сказал, что может показать ему такого монстра. А он не пошел смотреть и из кровати не вылез. Но страж молодец. Он убил одного, а я подстрелил из рогатки другого. А Лортл выучил новое слово. Скажи пиф-паф, Лортл», — попросил он.
3: «Привет», —
2: пискнул Лортл.
4: «Ох», — сказал Гримм разочарованно. «А раньше говорил».
1: «А я пришел отвезти вас в деревню, чтобы монстры до вас не добрались».
0: «Привет, пони!»
3: «Пиф-пап»,
2: — сказал Лортл отчетливо.
1: «Вот видите!» — вскричал Гримм. «Он совсем не испугался. Он очень храбрый, Лортл. Если мы увидим монстров, вы тоже не пугайтесь, потому что у меня есть рогатка», — сказал он, кровожадно ею размахивая.
0: «И два полных кармана камешков. Поубиваем их всех, и дело с концом».
5: «Мысль отличная, Гримм», — согласилась бабушка. «Но ты ужасно устал».
4: «И вовсе нет», — сказал Гримм удивленно.
2: Тут у него закрылся правый глаз, потом левый. Он с усилием открыл их и посмотрел на бабушку.
4: «И правда», — признал он, — «я...»
0: «На самом деле», — сказала бабушка, — «ты спишь».
4: «Нет, я не...» — запротестовал Гримм и начал падать.
2: Бабушка его подхватила.
5: «Вообще-то мне не хотелось этого делать», — пропыхтела она, затаскивая мальчика на пони, который лег и распластался как только мог, чтобы облегчить ей работу. «Ему бы, наверное, понравилось. Но мы не можем рисковать. И тяжелый же он, чертенок!» — простонала она, делая последний толчок. «А тут еще эти полные карманы боеприпасов».
2: Она вскарабкалась наверх сама и заметила, что Лортл обернулся у нее вокруг шеи воротником. Пони осторожно встал.
0: «Что дальше?» — спросил он.
5: «Можно пойти прямо в низину», — сказала бабушка, тяжело дыша. «Нам, вероятно, придется прождать там несколько часов. Но если мы будем осторожны, вреда не будет».

После небольшого перерыва в следующей части модели для сборки на радио «Энергия» вы услышите окончание рассказа Джеймса Шмидца «Вторая ночь лета».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джеймс Шмидтс. «Вторая ночь лета». Окончание.
1: «Ты нашел хороший глубокий пруд?» —
0: спросила бабушка у пони чуть погодя, когда он, мягко прохлюпав по лугу, присоединился к ней на краю ложбины.
1: «Да», — ответил пони, — «ярдах 100 отсюда. Это должно быть достаточно близко. Как ты думаешь, сколько нам еще придется прождать?»
0: Бабушка слегка пожала плечами. Она сидела на траве, выбрав место, откуда при дневном свете открывался бы хороший вид на низину. Гримп спал, положив голову ей на колени. А Лортел, поймав в траве несколько жуков и съев их, угомонился на ее плече и тоже задремал.
1: «Не знаю», — сказала она. «Остается 3 часа до восхода большой луны. А это должно произойти чуть раньше. Теперь, когда ты нашел воду, мы просто посидим тут и подождем. Единственное, о чем следует помнить, нельзя из-за них волноваться. Они почуют».
0: Пони стоял рядом с ней, огромный и нескладный, передними ногами на краю низины, и смотрел вниз. По его бугристым бокам стекала грязная вода. Он принес с собой теплые илистые запахи летнего пруда, наполнившие воздух. В низине происходило смутное темное постоянное движение. Едва заметные шевеления в большом омуте, полном темноты.
1: «Если б я был один, — сказал пони, — я бы слинял отсюда. Я знаю, когда надо бояться. Но ты ведь взяла мои реакции под психологический контроль?»
2: «Да», — ответила бабушка. «Хотя мне будет легче, если ты поможешь в меру своих сил. Настоящей опасности не будет, пока их передатчик не окажется здесь».
1: «Если только, — сказал пони, — они за последние пару сотен лет не придумали новых приемов».
2: «Это так», — признала бабушка. «Но они пока еще не меняли приемов, которые используют против нас. Если бы атаковали мы бы все время разнообразили способы. Но, похоже, мы с Халпа ни о чем не думаем одинаково. Они не были бы столь осторожны, если бы не понимали, что в этом их уязвимое место».
1: «Надеюсь, в этом они правы», — кратко сказал пони.
0: Затем он повернул голову, следя за движением чего-то, что выплыло, колыхаясь из глубин низины, проплыло вдоль дальнего ее края и снова опустилось. У обитателей Трибелла ночное зрение лучше, чем у бабушки Ваннател, но она тоже увидела этот силуэт.
1: «Не на что смотреть», — отметил пони. «Больше всего похоже на большой темный кожаный лоскут».
2: «Их физическая структура считается довольно простой», — неторопливо согласилась бабушка.
0: Пони снова начинал нервничать, так что надо было его отвлечь болтовнёй на любые темы. Это всегда помогало, хотя пони, отлично зная бабушку, понимал, что это психологический прием.
2: «Ты же знаешь, что многие вполне эффективные формы жизни имеют несложное физическое строение», — продолжала она, убаюкивая его тревогу спокойным журчанием голоса. «Паразиты, например. Известно также, что у Халпа разум роевой. И потому то, что служит нервной системой у тех, кого нам посылают, может быть всего лишь вторичным передатчиком рефлексов».
0: Тут Гримп пошевелился во сне и что-то пробормотал. Бабушка посмотрела на него.
1: «А ну-ка спи», — строго сказала она,
0: и он так и поступил.
1: «У тебя планы насчет этого мальчишки, не так ли?» — сказал пони, не отводя взгляда от низины.
2: «Я давно к нему присматриваюсь», — призналась бабушка. «И я уже порекомендовала штабу за ним понаблюдать. Но я не собираюсь ничего решать насчет Гримпа до следующего лета, когда у нас будет больше времени, чтобы его изучить.
1: А пока что посмотрим, что он естественным образом воспримет от Лортала с помощью телепатического общения и сверхчувственного восприятия. Кажется, Гримп из тех, кто нам годится.
2: Да, он подойдет, согласился Пони с отсутствующим видом. Чуточку кровожаден, как почти все вы.
1: Он это перерастет, сказала бабушка слегка раздраженно, поскольку они с Пони часто спорили на тему человеческой агрессивности. Такие вещи нельзя торопить. Весь народ Нурхатта должен перерасти эту стадию в ближайшие несколько сотен лет. Сейчас они как раз в поворотной точке.
0: Тут они придвинулись друг к другу. Что-то очень похожее на большой темный лоскут кожи, колыхаясь, выплыло из низины и повисло над ними в темном воздухе. Представители противостоящих сил, столкнувшихся на Нурхате этой ночью, замерли, оценивая противника.

0: Халпа был около 6 футов в длину, 2 в ширину и значительно меньше дюйма в толщину. Он уверенно плыл в воздухе, чуть подрагивая, как летучая мышь размером с человека. Потом внезапно расширился со звуком хлопка и натянулся, как выгнутый ветром парус. Пони невольно всхрапнул. Тень, почти не имеющая очертаний, повернулась к нему и опустилась на несколько дюймов ближе. Поскольку ничего больше не произошло, Халпа снова повернулся и тихо уплыл обратно в низину.
1: «Он мог решить, что я испугался?»
0: — с трудом спросил пони.
2: «Ты реагировал как надо», — успокаивающе сказала бабушка. «Тревоженная подозрительность сначала, потом просто любопытство, а затем опять испуг, когда он сделал тот прыжок. Ожидаемые реакции для существ, которые могут случайно здесь находиться. Мы для них вроде коров. Они судят о предметах не по их виду, как мы».
0: Но ее тон был задумчивым. На самом деле она испугалась сильнее, но не хотела, чтобы пони это заметил. В поведении Халпа было что-то неуловимо зловещее и самонадеянное. Почти наверняка он всего лишь хотел спровоцировать реакцию вражеского интеллекта, вероятнее всего пытаясь выяснить, нет ли у противника оружия, опасного для него и его народа. Но существовал шанс, крошечный, но ужасающий шанс, что эти твари все-таки выработали какую-то радикально новую форму атаки со времени их последнего прорыва. И теперь уже они контролируют ситуацию. Если так, то ни Гримп, ни вообще никто на Нурхате уже никогда ничего не перерастет. Каждая из 1117 планет, отданных Халпа, прокладывала свой огненный страшный путь через космос, вырванный у захватчиков только ценой создания на ней людским же оружием, условий которых ни одна известная форма жизни не может выдержать. И последние 4 года бабушку преследовала мысль о том, что эта чудовищная угроза нависла над Нурхатом. Из почти полусотни миров, где были обнаружены шаровые детекторы Халпа и следующие возможные пункты вторжения, штаб в конце концов выбрал Нурхат как наиболее подходящий по местным условиям для успешной обороны. То есть такой, который позволит уничтожить единственное настоящее средство вторжения противника — пресловутый таинственный передатчик Халпа. Халпа, способные, несомненно, на большее, в прошлом явно показали, что могут или хотят в каждой атаке использовать только один такой прибор. Таким образом, уничтожив передатчик, человечество выиграет еще несколько столетий, чтобы найти способ добраться до Халпа раньше следующей попытки. Так что на всех планетах, кроме Нурхата, шаровым детекторам осторожно подкидывали информацию для докладов об опасном состоянии боевой готовности и хорошо вооруженном населении. На Нурхате же, наоборот, их все время успокаивали. И так же, как ее родной мир был выбран наиболее подходящим местом для столкновения, была выбрана и сама Эриза Ванател как наиболее подходящий представитель сил человечества в местных условиях. Бабушка тихо вздохнула и снова напомнила себе, что вряд ли штаб ошибся как в расчетах общей вероятности успеха, так и в выборе человека, который должен его обеспечить. Существовала лишь исчезающе малая, чисто теоретическая вероятность, что события выйдут из-под контроля, и бабушка закончит свою длинную карьеру, совершив ошибку и убив свой родной мир. Но все же такая вероятность была.
1: «Похоже, с каждой минутой их становится все больше», — сказал пони.
0: Бабушка глубоко вздохнула.
1: «Сейчас их должно быть несколько тысяч», — прикинула она. «Вообще-то уже почти время прорыва.
0: Но это только передовые силы. Затем она добавила:
3: «Ты видишь там, внизу, поближе к середине, что-то вроде свечения?»
0: Пони приглядывался с минуту. «Да», — сказал он.
1: «Но я думал, что для тебя это находится в невидимой части спектра, ниже красного. Ты это видишь?»
3: «Нет», — ответила бабушка. «У меня есть только ощущение вроде тепла. Это передатчик начинает проходить. Кажется, они попались».
0: Пони медленно переступил с ноги на ногу.
3: «Да», — сказал он покорно. «Или это мы попались?» «Не думай об этом», — резко приказала она и наложила еще один ментальный блок на туманный темный страх, клубящийся и корчащийся в подсознании, грозящий в последний момент вырваться и парализовать ее действия.
0: Она открыла свою черную сумку и принялась неспешно собирать нечто, состоящее из нескольких кусков дерева, проволоки и довольно тяжелой и жесткой пружины.
3: «Просто будь готов», — добавила она.
1: «Я уже целый час как готов», — ответил пони и хмуро переступил с ноги на ногу.
0: После этого они не разговаривали. Вся долина затихла. Но низина перед ними медленно заполнялась черным шевелящимся скользящим приливом. От него отрывались дрожащие куски, повисали, дрожа в нескольких ярдах над общей массой, и опять успокаивались.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Внезапно в центре низины оказалось что-то еще. Бабушка Ваннател поняла, что пони увидел это первым. Он смотрел в этом направлении уже почти минуту, прежде чем она смогла различить нечто, похожее на группу стройных миниатюрных шпилей. Полупрозрачные в темноте, по углам показались четыре маленьких купола, а один побольше в центре. Центральный купол был около 20 футов в высоту и очень строен. Вся конструкция начала быстро уплотняться. Появление халповского передатчика, хрустально легкого, было, быть может, самым захватывающим моментом всего зрелища, потому что вызывало ощущение черной дали, лежащей за всеми далями Вселенной, того таинственного места, откуда он появился. В этом неизвестном далеке необыкновенно одаренные и решительные существа в течение человеческих столетий кропотливо готовили и наводили на цель некое колоссальное оружие и затем переносили его на колоссальное расстояние, не используя ничего более существенного, чем этот серебристый кусок стекла, внезапно материализовавшийся на земле Вент. Но им действительно нужен был только передатчик. Его смертельный яд лежал вокруг ленивой, почти неподвижной массы. Через несколько минут он пробудится к жизни, так же, как пробуждались другие такие же передатчики в другие ночи на тех потерянных и горящих мирах. Еще несколько минут спустя эта хрупкая машина забросит захватчиков Халпа на каждый квадратный метр поверхности Нурхата. Уже не инертный, но быстрый, всепожирающий, почти неуничтожимой формой вампирической жизни, делящийся снова и снова в своем невероятно быстром цикле размножения, спеша опять есть, расти и снова размножаться. Распространяясь на этой стадии гораздо быстрее, чем может уничтожить любое оружие, кроме абсолютного. Пони внезапно шевельнулся. И бабушка почувствовала охвативший его страх.
3: «Это действительно передатчик», — быстро сообщила она ему мысленно. «Таким его описывали два прежних рапорта. Но мы не можем быть уверены, что он здесь, пока он не начнет заряжаться. Тогда он засветится. Сначала по краям, потом в центре.
5: Спустя 5 секунд после того, как зажжется центральный шпиль, он наберет слишком много энергии, чтобы они могли утянуть его обратно. По крайней мере, они не смогли утянуть его назад после этого в последний раз, когда их наблюдали. И вот тогда-то мы должны быть готовы.
4: Пони все это слышал раньше. Но сейчас он успокоился, слушая.
5: «А ты будешь спать», —
4: мысленно приказала Гримпу бабушка Ваннател.
5: «Что бы ты ни услышал, что бы ни случилось, ты будешь спать и ни о чем не думать, пока я не разбужу тебя».
4: Внезапно в передатчике появился свет. Сначала в 4 внешних шпилях, а мгновение спустя мрачным красным светом зажегся большой центральный шпиль. Низина озарилась туманным светом. Пони сделал 2 испуганных шага назад.
5: 5 секунд,
4: мысленно прошептала бабушка. Она снова залезла в свою черную сумку и достала маленький пластиковый шарик. Он отразил свет из низины тусклыми красными отблесками. Бабушка аккуратно заложила его в устройство, которое собрала из дерева и проволоки. Он с щелчком встал на место напротив конца сжатой пружины. Внизу, в долине, халпы стелились над сырой землей ковром 15 футов толщиной, как большие черные мокрые листья, сметенные в круглые кучи с краев низины. Края и верхушки куч шевелились и дрожали, начиная скользить в сторону передатчика.
5: 5. Огонь!
4: Сказала бабушка громко и подняла деревянную катапульту к плечу.
5: Пони отчаянно потряс из стороны в сторону своей тупорогой головой, издал задушенный вопль, прыгнул вперед и бросился по крутому склону низины в жуткой спешке.
4: Бабушка внимательно прицелилась и выстрелила. Одеяло из тварей, похожих на мертвые листья, поднялось вверх навстречу наступлению пони невесомым и безмолвным водоворотом тьмы, закрывшим от взгляда и светящийся передатчик, и фигуру пони. Пони заревел, когда чернота сомкнулась над ним. Секунду спустя раздался звон, как будто разбилось 100-футовое зеркало, и приблизительно в тот же момент пластиковый шарик бабушки взорвался где-то в центре шевелящейся массы. Низвергающиеся фонтаны белого пламени заполнили всю низину. Вся в огне, плотная масса тварей бешено извивалась и корчилась, как горящие лохмотья. Там, где вскипела неистовая огненная роза, раздавались крики невыносимо страдающих, умирающих созданий. Пони топтал разрушенный передатчик, чтобы уничтожить его наверняка.
5: «Лучше уходи оттуда!» — тревожно крикнула бабушка. «Все, что от него осталось, все равно сейчас расплавится!»
4: Она не знала, слышит он ее или нет. Но несколько секунд спустя он уже тяжело взбирался по склону низины. Пылая от носа до крестца, он протопал мимо бабушки, пересек луг за ее спиной, роняя лепестки белого огня, которые взрывали болотную траву в его следах, и рыбкой бросился в найденный заранее пруд. Громкий всплеск дополнили резкие шипящие звуки. Пруд и пони скрылись из виду под поднимающимися облаками пара.
5: «Горячо!» — достигла бабушки его мысль.
4: Она глубоко вздохнула.
5: «Горячо, как в вулкане», — подтвердила она. «Если бы ты провозился там подольше, обеспечил бы деревню жареным мясом на год вперед».
1: «Я останусь здесь на некоторое время, пока немножко не остыну», — сказал пони.
4: Бабушка обнаружила, что что-то ее душит. И это оказался хвост Лортала. Она осторожно его размотала. Но Лортал немедленно заякорился в ее волосах 4 лапками. Она решила оставить его там. Он выглядел ужасно расстроенным. Гримп тем временем продолжал спать. Придется повозиться, чтобы отвезти его до утра назад в деревню незамеченным. Но она что-нибудь придумает. Низина засасывала холодный ночной воздух ровным потоком и извергала его кипящими вертикальными колоннами невидимого жара. Похоже, на дне роскошного пламени, которое она зажгла, твари все еще двигались, но очень медленно. Да, халпа стойкие организмы, но когда их поджаривают по-настоящему хорошим огоньком, им далеко до жителей Трибелла. Нужно будет еще проверить низину на рассвете, когда земля достаточно остынет. Но бабушкин столетний период войны с халпа был закончен. По крайней мере, его оборонительная фаза. Чавкающие звуки, раздающиеся из пруда, дали понять, что пони достаточно остыл, чтобы проявить интерес к вареной растительности, плавающей на поверхности. Все было в порядке. И потому бабушка, стараясь не беспокоить Гримпа, легла на спину в высокую луговую траву и позволила себе ненадолго задремать.

0: На восходе солнца фургон бабушки Ван Нател с патентованными лекарствами находился в 9 милях от деревни, степенно катясь через лес на юг по деревенской дороге. Как обычно, она уезжала в тревожной обстановке. Гримп и полицейский пришли с утра пораньше ее предупредить. Страж пытался извлечь выгоду из ночных беспрецедентных событий и продавить через совет деревни решение предъявить бабушке обвинение в создании общественной опасности. А поскольку жители деревни все еще были взволнованы и взбудоражены, у него был неплохой шанс собрать большинство голосов. Гримп проводил ее достаточно далеко, чтобы объяснить, что такое положение дел не будет постоянным. Он все продумал. Иммунитет сопливчика против сенной лихорадки привел за эту ночь к полному взаимопониманию между ним и прекрасной Веллет. Они собираются пожениться через 5 недель. Как женатый мужчина, сопливчик сможет баллотироваться на пост стража поселка на выборах осенью. А при поддержке родственников Гримпа и Веллет сопливчик наверняка будет избран. Так что, когда бабушка следующим летом снова соберется посетить долину, ей не придется больше беспокоиться о вмешательстве полиции или официальном осуждении. Бабушка одобрительно кивала. Примерно в такую соседскую политику сама она начала играть в возрасте Гримпа. Теперь она была уверена, что Гримп в конечном счете станет ее преемником и стражем не только Нурхата и звездной системы, которой принадлежит Нурхат, но стражем очень многих звездных систем помимо этой. При тщательном обучении он будет готов к работе как раз ко времени, когда она захочет выйти в отставку. Спустя час после того, как Гримп с неожиданно грустным видом отправился назад на ферму, фургон свернул с деревенской дороги на узкую лесную тропинку. Здесь пони увеличил шаг, и меньше чем через 5 минут они въехали в извилистый овраг, в дальнем конце которого лежало нечто, что Гримп немедленно бы опознал как маленький космический корабль. Он видел точно такой же, когда единственный раз ездил в ближайший портовый город. Когда бабушка и пони приблизились, в борту открылся большой круглый люк. Пони остановился. Бабушка слезла с козел и отвязала пони. Он вошел в люк, а фургон оторвал колеса от земли и вплыл вслед за ним. Последней вошла бабушка Ван Нател, и люк тихо закрылся за ее спиной. Мгновение корабль спокойно лежал, а затем внезапно исчез. Мертвые листья некоторое время танцевали по оврагу, потревоженные дыханием его отбытия. Очень далеко. Так далеко, что ни Гримп, ни его родители, ни кто угодно в деревне, за исключением школьного учителя, никогда об этом месте даже не слышали, загудела приборная стойка, привлекая внимание. Кто-то подошел и включил связь. Бабушкин голос отчетливо сообщил.
1: Зональный агент Ван Нател сообщает об успешном завершении операции «Халпа» на планете Нурхат.
0: Высоко над небом Нурхата 8 больших кораблей немедленно покинули свои наблюдательные позиции на орбитах над планетой и растворились в черноте безграничного космоса, который был их морем и их домом.

0: Вы слушали рассказ Джеймса Шмитца «Вторая ночь лета».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Олесь Куламеса. Удача круглый год. Геннадий потоптался у входа, решительно вздохнул и потянул ручку на себя. Дверь бесшумно отворилась, пропуская его в небольшой уютный офис.
1: «Добрый день», — улыбнулась Геннадию девушка на ресепшн. «Чем могу помочь?»
2: «Я...» Геннадий откашлялся. «В компании «Удача круглый год». Это ведь здесь?»
0: Девушка снова улыбнулась и кивнула.
1: «Да, вы пришли правильно. Проходите, присаживайтесь, менеджер скоро освободится. Чаю, кофе?»
2: «Чаю, пожалуйста. Можно без сахара».
1: «Хорошо».
0: Девушка опять мило улыбнулась, и Геннадий почувствовал, что напряжение потихоньку спадает. И в самом деле, чего переживать? Если ему здесь не понравится, он в любой момент может уйти. Улыбчивая девушка принесла чай. Без сахара. Глядя на нее, Геннадий подумал, что, по крайней мере, сотрудники компании не производят впечатления сапожников без сапог. Значит, есть надежда, что его не обманут. Он спокойно допивал чай, листая свежие деловые журналы, когда девушка пригласила:
1: «Менеджер ждет вас».
0: Геннадий поблагодарил и прошел в указанную дверь. Он попал в маленький светлый кабинет. Навстречу ему из-за стола поднялся крепкий парень лет 30.
3: «Добрый день, меня зовут Михаил», — сказал хозяин кабинета. «Прошу присаживаться».
0: Представившись, Геннадий опустился в кресло напротив и с плохо скрываемым любопытством оглядел кабинет. Ничего особенного. Стол, два кресла на колесиках, высокие шкафы со стеклянными дверцами, сплошь уставленные разноцветными папками. На стенах фотографии улыбающихся людей и благодарственные письма в рамках.
3: «Это наши клиенты», —
0: Михаил перехватил взгляд Геннадия.

0: Как-то так повелось, что они присылают нам свои фотографии. В кабинете скоро места не хватит, будем в приемной вывешивать.
1: Да,
0: рассеянно кивнул Геннадий, разглядывая снимки. Уж больно понравились ему лица запечатленных на них людей. Михаил не торопил, ждал. Наконец Геннадий перешел к делу.
1: Пару дней назад, начал он, откашлившись, мне на почту пришел вот такой спам.
0: Он достал из кармана пиджака в четверо сложенный лист бумаги, развернул его и вслух прочел.
1: Компания «Удача круглый год» за умеренную плату гарантирует вам удачу средней степени в течение года и телефон. Я сначала посмеялся над очередной шарлатанской рекламой, но потом навел кое-какие справки и вот пришел.
0: Да, мы рассылаем подобные письма. Извините, если наше объявление вам досадило. Михаил произнес это серьезным тоном, но в его глазах плясали веселые чертики. Геннадий был заинтригован.
1: Скорее озадачило. Например, что такое удача средней степени?
0: В двух словах об этом не скажешь. Михаил откинулся на спинку кресла. У вас есть время? Геннадий кивнул. Хорошо, тогда слушайте. Удача средней степени – это такое стечение обстоятельств, при котором вы не сможете выиграть 10 миллионов рублей или коттедж в алых парусах, но вполне можете рассчитывать на то, что ни одна сделка у вас не сорвется, жена не уйдет к приятелю, а партнер не предаст. Удача низкой степени – выиграть мелочь у однорукого бандита, снять красотку на ночь, по нашему мнению, не может заинтересовать серьезных людей. А наши клиенты – люди серьезные. Ну а удачу высокой степени мы, увы, не можем обеспечить, это не в наших силах. Вы меня слушаете?
1: Я не женат, не впопад ответил Геннадий. И бизнес веду без партнеров.
0: Произнося эти слова про себя, он повторял другие. Ни одна сделка не сорвется. Ни одна.
1: То есть Неотех не откажется от заказа.
0: Для его маленькой компании по разработке компьютерных программ это было равносильно выживанию. Вижу, вы заинтересовались. Желаете поподробней?
1: Да, если можно.
0: Очень даже можно, улыбнулся Михаил. Итак, известный вам ученый, учредитель нашей компании, вы ведь наводили справки о нас, не так ли? Изобрел способ контролировать удачу человека, то есть, я хочу сказать, удачу низкой и средней степени. Над контролем удачи высокой степени мы пока работаем.
1: Контролировать? Ну каким образом?
0: Михаил пожал плечами. Вряд ли я смогу объяснить. Здесь использованы последние достижения квантовой механики, теории хаоса и психологии. Сам я во всем этом слабо разбираюсь. Мое дело — продавать удачу.
1: Но разве можно продавать товар, не разбираясь в его природе?
0: Геннадий вскинул брови. Я, конечно, не специалист по продажам, но у меня своя компания, и в том, как продвигать свой продукт, я кое-что понимаю. Михаил отпил чаю и прищурился. Вероятно, я не точно выразился. В сущности, я ничего и не продаю.
1: То есть?
0: Согласитесь, было бы странно продавать вам вашу же удачу.
1: Но тогда что вы здесь делаете и что здесь делаю я?
0: Я вас консультирую, а вы решаете, нужны ли вам наши услуги. Михаил был абсолютно спокоен.
1: Что-то консультации я пока не заметил, раздраженно бросил Геннадий.
0: Это потому, что ее не было. В нашей компании такой порядок. Сначала мы заключаем договор, получаем плату, а уж потом начинаем работать.
1: Значит, деньги вперед.
0: И сколько? 100 тысяч.
1: Долларов?
0: Ужаснулся Геннадий. Ну что вы, мы же в России.
1: Рублей.
0: 100 тысяч рублей.
1: А скидки?
0: Михаил широко улыбнулся. Думаю, в данном случае торг неуместен. Мы работаем просто. Клиент или платит и получает удачу средней степени на ближайший год, или не платит и ничего не получает. Выбор, как водится, за самим клиентом. Мы ничего не навязываем. Геннадий почесал затылок. В принципе, свободные деньги у него были, отложил на поездку в Тибет. И удачи хотя бы средней степени очень хотелось. Но не кинут ли?
1: Я бы хотел ознакомиться с текстом договора.
0: Пожалуйста. Михаил достал из ящика стола тоненькую папочку. Геннадий внимательно просмотрел документ. Все стандартно. Права, обязанности, порядок разрешения споров, ответственность сторон.
1: Карточки принимаете?
0: Если бы Михаил при этих словах улыбнулся, оживился или каким-то другим способом показал, что вопрос его обрадовал, то Геннадий тут же ушел бы. Но менеджер не повел и бровью. Он ответил так же спокойно, как и прежде. Разумеется. Геннадий все еще сомневался, но перспектива контракта с Неотехом перевешивала. Стоило рискнуть. Расплатившись и получив на руки полный пакет необходимых документов, Геннадий заполнил небольшую анкету –

0: написано в вашей анкете.
1: Вот как?
0: Да. Видите ли, опыт показывает, что часто на нашу удачу влияют не случайности, а вся наша, так сказать, прошлая жизнь и психологические особенности личности, понимаете?
1: Геннадий молча кивнул.
0: Вот и славно.
1: Погодите, встрепенулся Геннадий, а вдруг...
0: Не извольте беспокоиться, прервал его взмахом руки Эдуард Эрнестович. Наша беседа записывается, и вы всегда можете проверить, что я у вас спрашивал. Ну так как, приступим?
1: Геннадий вздохнул и прилег на кушетку. Какое-то время он слышал голос бородача, а потом провалился куда-то вниз, в теплую и мягкую колыбель.
0: «Ну все, возвращайтесь», — почти тут же произнес Эдуард Эрнестович. «Мы закончили».
1: «Так быстро?»
0: «Это как считать. 1,5 часа без 2 минут».
1: Геннадий распрощался с психоаналитиком, и улыбчивая девушка с ресепшн отвела его в 3-й кабинет, где за компьютером сидел бледный длинноволосый юноша. По виду чистый программист. Такие у Геннадия работали. Юноша почти без слов уложил его на столик вроде массажного, нацепил кучу датчиков, подсоединенных к компьютеру, и попросил не двигаться 10 минут. Потом сел за компьютер и застучал на клавиатуре. Через 10 минут он закончил и освободил Геннадия от датчиков. «Все, можете возвращаться к менеджеру». Геннадий кивнул и вышел из комнаты. Сразу за порогом его встретил Михаил. «Итак», — сказал он, — «основная часть работы сделана. Теперь мы в течение 3 дней обработаем данные и начнем влиять на вашу удачу». «То есть через 3 дня попрет?» В голосе Геннадия прозвучала ироническая нотка. Михаил ответил так же серьезно, как и раньше. «Да». Уже вечером Геннадий опять начал терзаться сомнениями. Поразительно, как легко он дал уговорить себя, купившись на мнимое, теперь он был в этом уверен, равнодушие менеджера. И что теперь делать? Деньги уже у них на счету, и вернуть их вряд ли получится. Конечно, у него есть и квитанция об оплате, и чек, и договор с подписью и печатью, но разве это поможет? Объегорили его, как ребенка. И ведь, что обидно, сам пришел, от безысходности. Чтобы хоть как-то успокоиться, Геннадий приговорил целую бутылку коньяка и только тогда немного расслабился и заснул. С утра началось странное. Около 7 в дверь позвонили. Полусонный Геннадий даже не удосужился поинтересоваться, кто там. Едва он раскрыл дверь, как в прихожую вскочил тощий, всклокоченный мужик в спортивных штанах, майке и шлепанцах на босу ногу.
2: «Какого черта?» — заорал визитер, размахивая руками. «Я только неделю как ремонт закончил, а вы мне уже все залили! Что мне теперь прикажете делать?»
1: «Вы о чем?» Геннадий с просонья не понимал, чего от него хотят.
2: «Залил ты меня, сосед!»
1: Мужик распалялся все больше.
2: «Проверь, небось, ванный кран не закрыл, паскуда!»
1: «Какая ванная? Ничего не понимаю», — замямлил Геннадий и только тут обнаружил, что на полу в прихожей мокро. Он кинулся в ванную. Воды там было по щиколотку, и она переливалась через порожек в коридор. Видимо, он вечером случайно заткнул пробку в раковине и не до конца закрыл кран. Проклятый коньяк! Проклятый импортный сантехник, в которой даже в раковине есть пробка!
2: «Вот что я говорил!» —
1: победоносно шумел за спиной мужик.
2: «Отсюда и не текло!»
1: «Ну, уже не течет».
2: «Это потому, что я на весь дом воду перекрыл!» — рявкнул мужик. «А то бы ты и моих соседей снизу так же залил!»
1: «И чего теперь?» Геннадий окончательно проснулся и лихорадочно соображал, что же делать.
2: «А ничего! Плати за ремонт! Или давай участкового звать, акт оформлять! Так дороже выйдет!»
1: «А сколько надо?» С участковым связываться не хотелось.
2: 2 штуки!» — рубанул мужик. «Да не бойся, в рублях это! Твое счастье, что я рано просыпаюсь! Вовремя заметил, да воду перекрыл!»
1: Геннадий облегченно вздохнул и поплелся за кошельком. Рассчитавшись с соседом, он принялся убирать воду, вполголоса матеря всех и вся, а в особенности поганую контору, которая обещала ему удачу. День на работе начался спокойно. Подготовка к тендеру в неотехе шла размеренно. Геннадий смог выстроить систему, работающую без авралов. Зато в кафе, где он обедал, новенькая официантка пролила на него горячий кофе. Геннадий закатил скандал. Администратор пообещал сделать скидку и уволить неумеху, но это не сильно успокоило. В кабинет Геннадий вернулся в отвратительном настроении. Вечер тоже не задался. Выйдя из офиса, Геннадий обнаружил на левом крыле своего «Фольксвагена» жирную царапину. Не иначе какой-нибудь урод-маргинал гвоздем от зависти царапнул. Хотелось завыть. Дома Геннадий тщательно проверил все краны, перекрыл на всякий случай воду и газ и только после этого лег спать.

0: Но наверху соседи, до этого вообще не подававшие признаков жизни, устроили настоящие шабаши. Толком поспать не удалось. А пойти разобраться Геннадий не решился. Утром он встал разбитый, еще более злой, чем вчера. Соседи на этот раз не беспокоили, но какие-то гады так поставили свои тачки, что выехать было совершенно невозможно. Геннадий стучал по машинам, заставляя их пищать сигнализацией, но хозяева не объявились. Пришлось добираться до работы на метро. Для Геннадия, который уже 3 года передвигался только на машине, это оказалось нелегким испытанием. Сначала он заблудился и поехал не туда, потом из-за давки пропустил 3 поезда, в 4-й все-таки смог втиснуться, но 5 станций пришлось ехать словно в банке сардин. На работе все шло спокойно, если не считать пожарного инспектора, который приперся совершенно не кстати. Чтобы отвадить незваного гостя от комнаты, где, нарушая все пожарные нормы, стояли серверы, пришлось всучить ему конверт с 5000 рублей. После этого Геннадий не выдержал. Наказав заму Евгению продолжать в прежнем темпе подготовку к тендеру, он вызвал такси и направился в компанию «Удача круглый год».
1: «Добрый день!»
0: Солнечно улыбнулась ему девушка на ресепшн и, не дав выпалить отрепетированную в машине тираду, добавила:
1: «Мы ждали вас еще утром. Проходите к менеджеру, он свободен».
0: Геннадий хмыкнул и протопал в кабинет. «Признаться, ждали вас немного раньше». Михаил был, как всегда, спокоен.
2: «Перестаньте!» — рявкнул Геннадий. «Со мной эти штучки не пройдут!»
0: «И не должны, потому что их нет». Михаил улыбнулся. «Перейдем к делу?»
2: «Да уж, пожалуйста!» — раздраженно бросил Геннадий. «Объясните, почему, вопреки вашим обещаниям, меня постоянно преследуют неудачи? За что, черт возьми, я заплатил такие деньги?»
0: «За удачу средней степени», — невозмутимо ответил Михаил. «Я могу объяснить, если вы меня выслушаете».
2: «Лучше просто верните деньги!»
0: «Как скажете. Я готов это сделать, но прежде все-таки хотел бы объяснить вам кое-что. Хорошо?»
2: «Валяйте!»
0: Геннадий упал в кресло и сложил руки на груди. Михаил также удобнее устроился в кресле. «Как я уже говорил, учредитель нашей компании изобрел способ управлять удачей. Не открою Америки, если скажу, что наша жизнь состоит из событий, на которые мы реагируем либо положительно, либо отрицательно».
2: «Либо нейтрально», — съехидничал Геннадий.
0: «Если мы воспринимаем событие нейтрально, значит, для нас оно вовсе не событие», — отмахнулся Михаил. «Событием является лишь то, что вызывает у нас эмоции. И вот это-то и решил использовать наш учредитель. Он выяснил, что мы не можем влиять на положительные события, но можем контролировать отрицательные».
2: «И как же?»
0: Геннадий не верил ни единому слову менеджера. «Притворяя их аналогичными, но менее страшными».
2: «Это как?»
0: «Ну, например...» Михаил на мгновение поднял взгляд к потолку, словно там была подсказка. «Например, вы опаздываете на важную деловую встречу, и ваша машина оказывается заблокированной на стоянке другими автомобилями так, что вы не можете выехать. Плохо?»
2: «Да уж, не сладко».
0: «А что, если этот случай произойдет тогда, когда вы никуда не торопитесь и можете себе позволить поплутать в метро и пропустить 3 поезда, уехав на 4-м?»
2: «Погодите».
0: Геннадий выпрямился в кресле.
2: «Вы хотите сказать, что машины, которые сегодня заблокировали мой Volkswagen, ваша работа?»
0: «Именно».
2: «И сделала это с той целью, чтобы предотвратить мое опоздание на некие будущие переговоры?»
0: «Правильно». Геннадий откинулся на спинку кресла.
2: «Бред!»
0: «Все так говорят», — кивнул Михаил. «Мы сканируем человека и прогнозируем, какие серьезные неприятности могут с ним случиться за ближайший год. А потом...»
2: «Погодите, вы что, заглядываете в будущее?»
0: «Ну...» — Михаил задумчиво почесал переносицу. «Можно и так сказать».
2: «И получается...»
0: — Геннадий наморщил лоб, выстраивая гипотезу.
2: «Что превентивное, можно сказать, театральное проигрывание ситуации ведет к тому, что настоящая беда не случается?»
0: «Да. Мы называем это управляемой неудачей».
2: «Ну, идея же элементарна!»
0: «А я и не обещал, что будет что-то сверхоригинальное».
2: «И все прочее подстроили тоже вы?»
0: Геннадий ткнул пальцем в сторону Михаила. «Да».
2: «А потоп у меня дома? Вы что, вломились в мою квартиру?»
0: «Во время сеанса гипноза вам внушили закрыть раковину и приоткрыть кран. Мужика снизу отыгрывал нанятый нами актер. 2000 — неплохой гонорар для полунищего артиста. Ваш реальный сосед еще не вселился. Там только начался ремонт, и рабочие мелкую протечку сверху даже не заметили. Нам оказалось на руку, что вы плохо знаете своих соседей».
3: А что бы случилось, не спровоцируя этот потоп?
0: Примерно через полгода вы бы залили соседей на 10 тысяч, причем долларов. А так вы потеряли на 2 порядка меньше. Согласитесь, неплохая экономия.
3: А царапина на машине?
0: Предупреждение аварии, после которой вам пришлось бы менять крыло и оплачивать ремонт владельцу подрезанной вами иномарки. Можете сами прикинуть, сколько мы вам сэкономили.
2: «Да бросьте!» — махнул рукой Геннадий. «Не может быть, чтобы вот так просто удавалось предупредить неудачу, застраховаться от нее и...»
0: «Может». Михаил был предельно серьезен. «Нужно просто знать, что именно следует предупредить. А потом, когда все неудачи уже предупреждены, сцена оказывается чистой, и на первый план выходят удачи. И не просто выходят, а растут и множатся».
2: «Чушь!» — снова отмахнулся Геннадий.
0: «Как хотите», — пожал плечами менеджер. «Наша система не требует веры от наших клиентов. Все работает и без нее».
2: «А кофе?» — вспомнил Геннадий. «Это тоже что-то серьезное?»
0: «Да. Его бы на вас опрокинули прямо перед важной встречей, когда уже не было бы возможности переодеться. И так по всем пунктам. Мы предупредили все критичные неудачи, которые могли произойти с вами в течение года. Обычно это приводит к тому, что следующие неудачи не возникают, и наши клиенты целый год, а иногда и больше, пользуются удачей средней степени».
2: «Я не верю».
0: «Ваше право. Мы продаем удачу уже 3 года, и пока сбоев не было». Геннадий не нашелся, что возразить, и замолчал, нахохлившись как сыч. Михаил спокойно рассматривал фотографии на стенах. Спустя несколько секунд у Геннадия запиликал сотовый. Он схватил трубку.
2: «Да».
0: В ответ мобильник заорал голосом Евгения.
4: «Гена, они согласились! Отменили тендер и выбрали нас! Не о тех наш, Гена!»
0: Михаил, слышавший каждое слово, усмехнулся. «Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу фотографию и благодарственное письмо».

0: Пушкина. И следующей сказкой будет «Стакан воды». Кстати, давно собирался попить. Секундочку.
1: Просим вас вернуться в зрительный зал. Динь-динь-динь. Стакан воды. Случилось в одном довольно большом городе, в одном довольно большом учреждении некое совещание. Не то план утверждали, не то ошибки признавали, не то еще что-то в этом роде. В данном случае это никакого значения не имело. А имело значение то, что в этом учреждении, на совещаниях, заседаниях и тому подобных ассамблеях ораторам подавали чай с лимоном. Мы, обратите внимание, отнюдь не против, чтобы подавали чай с лимоном. У нас совсем о другом разговор. Служил, видите ли, в том учреждении один растущий работник, которого по заслугам и начальству и сослуживцы жаловали. Назовем его для удобства Сидоровым. Рост тот Сидоров не по дням, а по часам, и все предсказывали ему в самом ближайшем будущем серьезное и, заметьте, заслуженное повышение в должности. И оратор он был неплохой. Так вот, пришла на том совещании очередь выступать Сидорову. Похлопали ему в зале, похлопали в президиуме. Начал Сидоров свою толковую по содержанию и интересную по форме речь. Между тем, появляется из-за кулис, совещание происходило в клубе, дежурная официантка и выносит товарищу Сидорову причитающийся ему как оратору стакан. Но не такой, как предыдущим оратором, не с чаем и лимоном, а самый, что ни на есть, обыкновенный кипяченый водой. Зашептались многие рядовые участники совещания. Заметили? Сидоровы вдруг простую воду. Интересно. Зашептались и в президиуме. Ох, братцы, тут что-то не так. Дыма без огня не бывает. Да и сам Сидоров, на что бесстрашный был человек, как увидел, что ему официантка подала, побелел, ослабел, что-то такое довольно несусветное забормотал, всю свою продуманную речь свалял комом, до конца не договорил, махнул рукой и сошел с трибуны без единого аплодисмента. Да и хлопать за такую речь, по совести говоря, нечего было. Так и сник товарищ Сидоров. И никто ему больше не хлопает. Да и выступать он сейчас стал не в пример реже и совсем не так толково, как в бывалые чайные времена. Уверенность потерял в себе, что ли? Третий месяц предъявляет он всем встречным и поперечным справку от шеф-повара, что подана была ему вместо чая вода не по какому-нибудь особому замыслу, а просто потому, что не хватало заварки. Но никто ему не верит. Да и сам он между нами, конечно, не очень этой справке верит. В самом деле, всем крепкий чай, сладкий, с лимоном, а Сидорову, почему-то именно Сидорову стакан наиобыкновеннейшей кипяченой воды, есть над чем задуматься. Прахом пошла вся карьера Сидорова. Ну, не совсем прахом, а впредь до окончательного выяснения. А как ты это выяснишь, когда никаких концов в этом деле не найдешь, а документом только и значится, что справка шеф-повара. Знаем мы эти справочки. Вот ведь беда какая.

0: «Здравствуйте, мистер Коуч»,
1: — вежливо сказал Рубен.
2: «Зови меня папа Артур», — буркнул мужчина.
1: Он не смотрел на Рубена, он смотрел

0: Антонио, это твоя женщина, амиго? Иисус не говорил, что у вас есть дети?
1: Я все объясню, торопливо сказал Рубен.
0: Надеюсь. Мужчина сунул ноги в шлепанцы, спустился с веранды. Идем, покажу тебе комнату, амиго.
1: Он отпер ключом дверь, такую низкую и кривую, что Рубен решил, что за ней собачья мойка или подсобное помещение. Оказалось, почти.
0: «Жить будете здесь», — сказал мужчина. «Можете пользоваться кухней и фургоном. Вы не должны заходить в дом дальше кухни, выезжать на дороге штата, оставлять калитку не запертой. Таковы правила. Мои правила».
1: Он повернулся к Антонии, как будто его слова относились прежде всего к ней, и расплылся в благодушной улыбке. Глядя на эту улыбку, можно было подумать, что все сказанное — шутка, если бы не глаза мужчины, блестящие и холодные, как два новеньких никеля.
2: «Мы согласны, мистер... папа Артур», —
1: поспешил с ответом Рубен, боясь передумать. На следующее утро папа Артур велел Рубену садиться в развалюху Меркьюри и отвез его на завод по производству казеина, где работали нелегальные мигранты из Мексики. Вернулся он один, сразу ушел к себе и завесил стеклянные двери непроницаемым экраном. Антония почти не покидала комнатушки, только один раз вышла, чтобы забрать кое-что из машины. У нее еще оставалось немного тамалес, сладкого хлебца из кукурузной муки, завернутого в кукурузные листья. Она размочила его в воде из бутылки и накормила карамельку. Карамелька лежал на подушке, глядя на Антонию умными голубыми глазками. Кожа у него была розовая, на голове мягкие льняные волосики. И что она скажет сыну, когда он вырастет и спросит, в кого он такой светлый? Кто-то громко, требовательно позвал ее. Антония вскочила с топчана и вышла через внутреннюю дверь в кухню. В проходе между кухней и гостиной стоял голый по пояс папа Артур.
0: «Пошли, женщина», — сказал он. «Приберешь мою спальню».

0: Пикап подъехал к дому в сумерках. Из него выбралась женщина в цветастом платье. Антония едва узнала в ней свою невестку Розалию, мать пятерых детей. С нею были Педро и Рубен. Розалия, переваливаясь с ноги на ногу, как раскормленная утка, подошла к Антонии и крепко обняла ее. Они трижды расцеловались.
1: «Как ты, милочка?» – пробасила она. «Все устроилось? Ну и слава Деве Марии!»
2: «Я рассказал им о мальчике»,
0: — улучив момент, шепнул жене Рубен. В каморке стало тесно, повернуться негде.
1: «Это и есть найденыш?»
0: — оживился Педро, увидев карамельку. Он протянул руки, чтобы взять малыша. Пальцы у него были грубые, но это были пальцы человека, выненчившего пятерых детей, и Антония без колебаний доверила ему сына.
1: «Взгляни, Рози! Правда, красавчик?»
0: Но та даже не повернула головы.
1: «А там что?»
0: — громко спросила она.
1: «Дверь на хозяйскую половину!»
0: Она словно не замечала протянутого ей младенца, и Антония вдруг поняла, что для Розалии, пять раз ставшей матерью, найденыша все равно, что не существует. Чужая кровь.
1: «Так что, брат?»
0: — сказал Педро, подмигивая Рубену и с видом фокусника вынимая из кармана бутылку.
1: «Выпьем за прибавление семейства!»
0: Все потекло привычным руслом. Мужчины пили текилу, вспоминали родственников, оставшихся в Мексике, строили планы на будущее. Планы под текилу рисовались радужные. Прощаясь, Розалия шепнула Антонии.
3: «Будь осторожна. Я кое-что слышала об этом папе Артуре. В нашей швейной мастерской работает одна сеньорита. Она показывала мне... Поверь, он страшный человек. Держись от него подальше».
0: Розалия сама села за руль, уничижительно отозвавшись обо всех мужчинах вместе взятых и о своем муженьке в частности. Пикап мигнул фарами и умчал. Рубен обнял жену за плечи.
2: «Как ты, дорогая? Терпимо».
0: Ночью, когда он занимался с ней любовью, Антония лежала с открытыми глазами в темноте и думала о том, что с ними будет дальше. От стены, где мирно посапывал карамелька, наплывал волнами сладкий аромат карамели. От этого аромата внизу живота что-то расширялось и оживало. Там становилось горячо и сладко, как в юности, до рокового падения с лошади.

0: Шериф появился через 2 дня. Папа Артур велел Антонии запереться в комнате, чтоб ни звука. Мужчины сидели в гостиной, пили виски и разговаривали громко, как могут разговаривать только гринго. Сначала Антония думала, что иммиграционная служба что-то заподозрила и не на шутку перепугалась. Но потом, когда услышала, что именно интересует шерифа, испугалась еще больше.
1: «Так ты говоришь, не видел ничего подозрительного?» – спрашивал он. «И посторонних не было».
2: «А что, кто-нибудь из тюрьмы сбежал?» – отвечал папа Артур. «Так я о том ничего не знаю». «Что?» – удивился шериф. «И взрыва не слыхал?» «Взрыв слыхал. Так я думал, то бытовой газ в мексиканском квартале взорвался, разве нет? Телевизор-то я не смотрю».
1: «Да нет», — сказал шериф, — «не в мексиканском квартале. И не бытовой газ».
2: «А что тогда?»
0: Шериф шумно вздохнул.
3: «Да», — сказал он, — «хорошая нынче погода».
2: «Так ты, значит, ничего не видел?»
0: И разговор покатился по кругу, околичный и бестолковый. Антония поняла одно. Их ищут. Ищут маленького Давида, ее карамельку. Но потом шериф ушел, и долгое время, почти 6 лет, их никто не беспокоил. Антония уже начала было надеяться, что все обошлось, пока не появился этот молодой учитель по имени Горацио.
4: «Мами, мами, к нам едет учитель Горацио!»
0: Давид, ловко управляя джойстиком детского инвалидного кресла, промчался по открытому гаражу и виртуозно затормозил возле распахнутой двери дома. Антония подняла глаза от потрепанной тетрадки с неправильными английскими глаголами. Она располнела, вокруг глаз появились птичьи лапки, возле губ наметилась складка, и только гладко зачесанные назад волосы и глаза остались прежними, угольно-черными, живыми. По тропинке между земельным участком папы Артура и пустырем шагал молодой учитель в золотых очочках. Антония встретила гостя, стоя в дверях. Так они и разговаривали на пороге, пока маленький Давид выписывал круги вокруг открытого гаража.
4: «Мне хотелось бы побеседовать с вами о Давиде, сеньора».
0: Черные усики на лице Горацио смешно топорщились, как воробьиные перышки.
4: «Он необычайно развит для своего возраста. Сколько ему?»
5: 6 будет.
4: Вот видите, о развитии как у старшеклассника. Я говорю об интеллекте, вы понимаете? В эмоциональном отношении это совсем ребенок. У него феноменальные способности. В математике он разбирается лучше меня».
5: «Да, он всегда хорошо считал сдачу в магазине».
0: Горацио снисходительно усмехнулся.
4: «Я думаю, сеньора, вам следует обратиться в Калифорнийский университет. У них есть социальная программа помощи юным дарованиям. Они наверняка заинтересуются вашим сыном. Прошу вас, поговорите с мужем».
0: Антония задумалась. Ее совсем не обрадовало сообщение об уникальных способностях сына.
4: Чем меньше они привлекают внимание чужих людей, тем лучше. Она знала, что рано или поздно тайна маленького Давида выплывет наружу.
5: «Я подумаю, сеньор Горацио», — сказала она. «И поговорю с мужем. А сейчас, извините, мне нужно варить обед».
4: «Я зайду через неделю», — пообещал Горацио.
0: Когда учитель ушел, из своей половины выглянул папа Артур. После тюрьмы он стал совсем старик, перестал стирать носки и пристрастился к виски. От прежнего папы Артура в нем не осталось ничего, кроме грязных мыслей.
1: «Чего хотел от тебя этот полукровка?» — подозрительно спросил он.
5: «Тебе какое дело? Опять следил в щелочку?»
1: «Ты уже спишь с ним? Но признайся, что спишь. Вот я скажу твоему мужу».
5: «Отстань, старый извращенец».
0: Антония принялась яростно крошить овощи. Вода в кастрюле уже закипела. Папа Артур плаксиво сморщился, но его личико и глазки залоснились хитростью и сладострастием.
1: «Если ты такая недотрога, откуда у тебя этот белобрысый подарок? И куда только твой муж смотрит? А помнишь, крошка, как нам было хорошо вместе?»
4: «Это тебе было хорошо, вонючий ты козел», — равнодушно отозвалась Антония, высыпая овощи в бурлящую воду.
5: «Дева Мария, какая я тогда была дура! Попробуй ты сейчас распустить руки, я бы живо отправила тебя за решетку.
0: Она помешала поварешкой, прикрыла кастрюлю крышкой и вернулась в свою каморку. На глаза попалась тетрадка с неправильными глаголами. Ох, не до глаголов ей теперь. Руки уже перебирали детские вещички после стирки. С тех пор, как появились Присцилла и Кассандра, вещичек прибавилось. Антония думала о молодом учителе Горацио, о спившемся папе Артуре, о муже Рубене. Рубен был как мешок казеина. Куда поставишь, там и стоит. Конечно, женщине нельзя без мужа. Это Антония усвоила с детства. Но иногда так хочется, чтобы рядом был действительно мужчина. К двери подкатил Давид.
5: «Мами!» — спросил он. «Что хотел от тебя мистер Ковач?»
0: «Ты откуда знаешь?» — отозвалась Антония, разбирая носочки по парам и стараясь не показывать, как она расстроена.
5: «Подслушивал?»
6: «Нет, я просто видел».
5: «Мами, а мистер Ковач плохой человек?»
0: Антония замерла с непарными носками в руках.
5: «Почему ты так решил?»
6: «Он думает плохие мысли про тебя. Мами, а я скоро умру?»
0: Он спросил об этом тем же голосом, каким ежедневно задавал сотни вопросов. В животе у Антонии болезненно сжалось, ноги ослабели. Она опустилась на табурет.
6: «С чего ты взял, глупенький?»
5: «Я не взял», — сказал Давид.
6: «Я знаю».
5: «Маме»,
0: — сказал Давид.
6: «Почему я не такой, как другие?»
5: «Так бывает»,
0: — пробовала объяснить Антония.
5: «Бог посылает нам испытания, чтобы укрепить веру».
6: «Я не об этом», — неторопливо перебил Давид. «Не о том, что не могу ходить. Я другой. Я могу летать. Мысленно. Быть здесь и сразу не здесь. Я могу бывать на других планетах. Ты можешь бывать на других планетах?»
0: Она не понимала его, и никто не понимал. В 2 или 3 года Давид придумал игру. Он закрывал глаза и трогал лицо пальцами. Это вызывало странные ощущения. Иногда красочные, как радуга, иногда пугающие. Он сжимал мочки ушей, и рождались звуки. Чем сильнее нажатие, тем выше и пронзительнее звук. Можно даже мелодию наиграть. Жаль, только ее никто не услышит. А еще была такая игра. Легонько барабанить пальцами по векам. От каждого удара в голове вспыхивают и медленно гаснут радужные круги. И тогда он видит далеко, гораздо дальше, чем глазами. Пугающими ощущения становились, когда он затыкал уши и надолго задерживал дыхание. В голове рос шум, и Давид оказывался в чудном месте. Это была рубка космического корабля, он был навигатор и прокладывал путь к новым мирам. Стремительно проносились под прозрачным днищем незнакомые пейзажи чужих планет. Выжженные зноем карминно-красные плато, немыслимо высокие и тонкие скалы, голубые, изрезанные глубокими синими трещинами ледяные пустыни. Каждый раз это было что-то новое, неповторимое, но всегда сны наяву были связаны со стремительным, неудержимым полетом.

0: Через неделю Горацио появился снова. Антония приняла его в гостиной, предложила кофе. Она со страхом ждала, что он скажет. Пощипывая усики перышки, Горацио заговорил.
1: «Это, конечно, не мое дело, сеньора, но я все же хотел спросить, что с Давидом? Что говорят врачи?»
2: «Врачи!»
0: — с горечью отозвалась Антония, ожидавшая услышать другое.
2: «Гринго считают, что их доктора лучшие в мире, но они ничего не поняли в болезни моего сына. Они наговорили мне столько умных слов, но если бы они что-то понимали, он не сидел бы сейчас в инвалидном кресле».
1: «И что же, нет никакой надежды?»
2: «Я собираюсь свозить Давида в Мексику, к одной бабке. Может быть, это поможет, как вы думаете?»
1: «Да, конечно», — согласился Горацио. «То есть я хотел сказать, это ваше право. Скажите, сеньора, вы подумали над моим предложением насчет Калифорнийского университета?»
0: Ну вот, началось.
1: «Спасибо вам за заботу, сеньор Горацио», — решительно сказала она. «Я очень благодарна вам за помощь, но, в общем, это не для нас».
3: «Но почему? Почему?» —
0: закричал Горацио, вскакивая и делая несколько быстрых шагов по гостиной.
3: «Это же неразумно! Просто неразумно!»
0: И он заговорил, торопливо, сбивчиво, словно боялся, что она не станет его слушать.
3: «Вспомните, в каких условиях вы живете. Ютитесь впятером в тесной, душной конуре. Хотите, чтобы это и дальше продолжалось? Своим упрямством вы лишаете парня перспектив!»
0: Антония прервала его резким жестом.
2: «Вы, наверное, забыли, добрый сеньор, что мы всего лишь бедные мексиканцы в чужой стране. О каких перспективах вы говорите?»
3: «Это ничего не значит!» — загорячился Горацио. «Я тоже из бедной мексиканской семьи. У парня феноменальные способности к математике. Не дать им развитие — преступление! Неужели вы не понимаете?»
2: «Я все прекрасно понимаю. И позвольте уж мне решать, что для него хорошо, а что нет».
3: «Как вы можете говорить так?» — с укором сказал он. «А вам-то что?» — рассердилась она. «Это наша жизнь, и вас она не касается».
0: Некоторое время Горацио стоял перед ней, покусывая нижнюю губу. Лицо его подергивалось, будто ему приходилось выдерживать нелегкую борьбу с собой.
1: «Хорошо»,
0: — наконец сказал он.
1: «Давайте поговорим на чистоту. Я давно наблюдаю за вами и Давидом. Думаю, сеньора, вы сами не знаете, кто ваш сын. Вы хотя бы газеты иногда читаете?
2: Мне достаточно Библии и неправильных глаголов.
3: Тогда взгляните сюда».
0: Он достал из кармана мятую газетную вырезку.
1: «Это заметка из Sunday Gossip. Я наткнулся на нее случайно в библиотеке. Никогда в жизни не крал, сеньора, даже ребенком, но это вырезал».
2: «Покайтесь перед священником на исповеди», — посоветовала Антония.
1: «Взрыв в долине Мохаве», — сказал Горацио, — 6 лет назад. «Обломки космического корабля, пустой кокон и... ребенок». «Что с вами, сеньора?»
0: В глазах у Антонии почернело. Она слепо шарила рукой, нащупала спинку стула, плюхнулась на него.
4: 6 лет назад. Как давно это было, а кажется, что вчера. Солнце палило в небе. Кругом цепенели разлапистые кактусы, а они с Рубеном стояли перед скореженными, обгорелыми обломками и смотрели... на что? Больше всего это походило на серый призрачный кокон. Он пульсировал, как живой. И вдруг пахнуло сладким, как аромат цветущего барбариса, запахом карамели. Кокон раскрылся, и Антония увидела... ангелочка. Так ей показалось, это был белокурый малыш с голубыми глазами. Карамелька.
1: «Что ты собираешься делать с этим ребенком?» — спросил Рубен, когда они вернулись в Додж и продолжили свой путь к горам. «Оставлю себе», — коротко ответила она, дуя в лицо младенцу. Тот жмурился и довольно улыбался. За все это время он ни разу не заплакал.
2: «Нам и без него будет трудно на первых порах», — неуверенно сказал Рубен.
1: «На первых порах»,
0: — эхом отозвалась она.
3: «Но ты даже не знаешь, что это за ребенок!» — воскликнул Рубен.
1: «О чем ты?»
0: — улыбнулась она.
1: «Это мой ребенок и твой. Посмотри, какой он спокойный. Он не доставит нам беспокойства».
0: Больше Рубен ничего не сказал. Они оба знали, все будет так, как решит женщина.
5: «Откуда?»
1: – прошептала Антония.
5: «Откуда они узнали про ребенка?»
3: «Кокон», – сказал Горацио. «Там сохранился отпечаток ребенка. По крайней мере, так рассказывал мне автор заметки. Я отыскал его. Сначала он все отрицал, люди из ФБР основательно с ним поработали, но потом налокался и выложил все на чистоту. Кричал, что никого не боится и что он еще напишет об этом книгу».
5: «И вы ему поверили?»
1: Горацио посмотрел осуждающе.
3: «Вы напрасно запираетесь, сеньор. Признайтесь, что были там. Вы и ваш муж. У вас не было детей, вот вы и взяли ребенка себе. Но это не человеческий ребенок. И рано или поздно это должно было открыться. Рано или поздно».
5: «Замолчите», — сказала Антония. «Закройте свой маленький грязный рот. Давид мой сын, и никто не вправе отобрать его у меня».
6: «Но он не человек! Не человек, поймите вы! Я много думал и понял. Это просто оболочка. Так уж устроены эти пришельцы. У них другие органы чувств, они дышат другой атмосферой. Поэтому вынуждены носить оболочку. Эта оболочка, она почти разумна. Растет вместе с хозяином, развивается, но оболочка и то, что внутри, не одно и то же. Оболочка Давида дала сбой, он не может ходить, понимаете?»
5: «Так это что же?»
1: Недобро прищурившись, проговорила Антония.
5: «Все это время вы учили Давида, разговаривали с ним, улыбались ему, а сами думали только о том, как бы половчее предать его. Хотели якобы устроить его в университет».
3: «Вовсе нет, вовсе нет!»
1: Горацио вскинул руки, как бы защищаясь от несправедливых упреков.
3: «Не надо обвинять меня во всех смертных грехах. Я действительно хотел устроить его в университет. Что мне еще оставалось делать? Кто бы мне поверил, что Давид инопланетянин?
6: А в Калифорнийском университете одаренных детей изучают на специальной аппаратуре. Я просто хотел удостовериться».
3: «Удостовериться?»
1: Антония уже не могла сдерживать клокотавшую в ней холодную ярость.
3: «Удостоверьтесь сначала в том, что вы не инопланетянин, сеньор Горацио. Прощайте. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся».

0: «Бежать! Бежать, пока не поздно!» — думала Антония, выходя на веранду, чтобы позвать детей в дом. «Куда угодно, только подальше от этого американского гостеприимства!»
1: Со стороны парка на дом наползала грозовая туча. Порыв ветра едва не свалил Антонию с ног. Где-то оглушительно хлопнула форточка.
2: «Давид! Присыла! Кассандра!»
1: — закричала Антония. Но они уже и сами спешили домой, напуганные приближающейся грозой. Запустив детей внутрь, Антония бросила машинальный взгляд на пустырь. И тут она увидела такое. В первое мгновение ей показалось, что это вернулся учитель Горацио. Но он не шел, а летел по воздуху, и вид у него был пугающий, ртутно-зеленый. Приблизившись, он опустился на землю и улыбнулся. По его лицу, золотым очечкам и одежде не спеша ползли сверху вниз горизонтальные ртутные и зеленые полосы, как помехи на экране цветного телевизора.
0: «Здравствуйте!»
1: — сердечно проговорил он. Зубы у него тоже отливали ртутью и зеленью. Он протянул Антонии руку. Немного подержав ее перед собой, спрятал за спину и сказал:
0: «Где наш, скажите?»
1: Несмотря на сердечность тона, его слова наполнили Антонию необъяснимым ужасом. Может, все дело в манере, в какой они были произнесены? Нарочито сердечной, слишком уж сердечной, чтобы быть искренней, или в неподвижной, словно приклеенной к лицу улыбке? И вдруг Антония почувствовала, как кто-то грубо и бесцеремонно вторгся в ее сознание, залез в память и копается там, брезгливо перебирая воспоминания и отбрасывая ненужные в сторону. Это было так же унизительно, как если бы копались в ее белье. Потом чужое присутствие в голове исчезло так же внезапно, как и появилось.
0: «Спасибо!»
1: Еще более сердечным, почти отеческим голосом проговорил Горацио. Он посмотрел в дом через плечо Антонии и вдруг произнес:
0: «Давид!»
1: И повторил быстрее:
0: «Давид!»
1: И опять с расстановкой:
0: «Давид!»
1: Как если бы пробовал это слово на вкус. Антонии хотелось крикнуть:
2: «Нет, только не карамелька!»
1: Но вместо этого из перехваченного невидимой рукой горла вырвалось бульканье и воздух. Воздух вдруг стал густым и вязким, как патока. Не двинуться, не пошевелить пальцем. Горацио расплылся в улыбке.
0: «Мы не хотим причинить Давиду зла», —
1: сказал он. Глаза у него были ртутные.
0: «Мы хотим причинить только добро. Ему и себе. Где наш, скажите?»
1: И снова кто-то бесцеремонный принялся настойчиво и дотошно копаться в ее памяти. Закончив досмотр, Горацио вежливо, хотя и несколько монотонно, проговорил:
0: «Спасибо. Теперь мы знаем. Наш в этом доме. Он забыл, что он наш. Мы должны посовещаться».
1: И тут же без малейшей паузы:
0: «Мы посовещались. Мы не можем покинуть землю без нашего. Но мы можем спасти Давида».
1: И тут голос вернулся к Антонии. Она снова обрела дар речи.
2: «Не надо! Его не надо спасать! С ним и так все прекрасно!»
1: По глазам Горацио пробежала зеленая полоса.
0: «С ним не все прекрасно», — сказал он. «Его функции нарушены. Вы не видите, почему?»
1: Он наклонился к Антонии и почти шепотом, словно доверяя ей величайшую тайну, проговорил:
0: «Вы не такие, как мы. Совсем не такие. Если не понимаете, скажите».
2: «Я не понимаю!» —
1: с отчаянием выкрикнула Антония. Горацио улыбнулся.
0: «Мы объясним»,
1: — снисходительно сказал он.
0: «Вы ограничены. У вас нет того, что есть у нас. Мы видим время. Наследуем память родителя. Делаем бесплодное плодным. Мы вкусно пахнем. И мы кувыркаемся. Кувыркаемся»,
1: — с сомнением повторил он. Потом сказал решительно:
0: Мы другие. Внутри. Снаружи мы такие, как вы. Мы можем любить, плакать, смеяться. Снаружи. Да. Теперь скажите, если не понимаете.
1: Антония молчала. Горацио терпеливо ждал. Так и не дождавшись ответа, он сказал:
0: «Давид слишком долго пробыл внутри. Он не развивался, как должен был. Он изменился. Может погибнуть, если не снять. С ним совсем не все прекрасно».
1: Антония с трудом выговорила:
2: «Но если вы снимете то, что снаружи, что будет с Давидом?»
0: «Он изменится», — просто сказал Горацио. «Станет другим. Станет таким, каким должен быть, как мы».
2: «Будет ли он любить, плакать, смеяться?»
0: «Нет».
2: «Будет ли он хотя бы иногда грустить по дому?»
0: «Нет. Он будет кувыркаться. Кувыркаться».
2: «А меня? Будет он помнить меня?»
1: Горацио смотрел слепыми ртутными глазами и сердечно улыбался.
0: «Скорее!» — поторопил он. «Решайте скорее! Через час вы должны решить! Через час! Иначе он умрет!»

0: «Задняя дверь не отпирается», — сообщил Педро, появляясь в коридоре. «Я уже ножом пробовал и ломиком. Бесполезно».
1: «И потолочное оконце», —
0: отозвалась из туалета Розалия.
1: «Дева Мария, ну и мрак там, будто конец света».
0: «А как насчет подпольного лаза?» — крикнул Педро.
2: «Глухо».
0: Рубен вышел из кухни, сдирая с себя густую паутину. В руках у него была полная бутылка виски.
2: «Можно подумать, люк землей завалило».
3: «Превосходно!»
0: — истерично расхохотался папа Артур.
3: «Мы в ловушке! Они обложили нас по полной!»
0: Он сделал винт пальцами, и Рубен с готовностью расплескал по стаканам.
3: «Может, попробовать разобрать крышу, а?»
0: И тут Давид подал голос. Он сидел с девочками перед телевизором. На экране беззвучно скакал Элвис Пресли. Телевизор был обесточен, но работал. Почему-то это никому не казалось странным.
4: «Не получится, мистер Ковач», — сказал Давид. «Они никого не выпустят».
3: «А ты почем знаешь, малой?» — накинулся на него папа Артур.
4: «Они мне сказали».
3: «Когда это?»
4: «Только что».
3: «Как они могли тебе что-то сказать, если кроме нас никого в доме нет?»
0: Вместо ответа Давид постучал себя по голове.
3: «И давно ты с ними так разговариваешь?» — прищурился папа Артур.
4: «Давно. Только раньше я этого не понимал. А теперь понимаю».
3: «О, Господи!» —
0: пробормотал папа Артур.
3: «Женщина, ты слышишь, что говорит твой выкормыш?»
4: «Он еще слишком мал, чтобы верить ему», —
0: испуганно сказала Антония.
3: «Эй, брось!» — отмахнулся папа Артур. «Малой знает, что говорит. Это ведь из-за него все заварилось. Отдать им его и все дела. Представляю, сколько денег они за него отвалят».
1: «Отдай его им», — поддержал Розалия. «Ну что это в самом деле такое? Только начала жизнь налаживаться, а ты хочешь все испортить.
3: Бог послал тебе чудесных, красивых дочерей, не девочки, загляденье. О них ты подумала? Вот о чем у тебя должна голова болеть. Ну зачем? Зачем тебе этот найденыш? Ведь он не человек даже. Может, вообще не тварь божья?»
0: Она осеклась.
1: «Дева Мария!»
0: Собственные нечаянно вылетевшие слова так поразили ее, что она размашисто перекрестилась, поцеловала сжатый кулак и с суеверным страхом оглянулась на Давида.
2: «Говорил же я, не надо было его брать!» —
0: провыл с кухни Рубен.
3: «А не то!» — добавила Розалия с угрозой. «Они придут и сами его заберут. Скажи ей, Педро!»
5: «Это правда!» — кивнул Педро.
3: «Они церемониться не будут! Руби, помнишь День независимости? Вот тут и оно!»
0: Антония почти не слышала их. «Если я действительно люблю его, — думала она, — я должна желать ему счастья, со мной или без меня. Но я не хочу терять его. Значит, я люблю его для себя? Неужели я предпочту видеть его несчастным, лишь бы он был со мной? Но даже если я оставлю его себе, он все равно умрет. Да, но хотя бы несколько лет он будет со мной. В конце концов, мы все умрем и изменимся. В этом нет ничего страшного, так почему бы не сейчас? Нет, я не хочу! Не хочу! Да, мы умрем, но это потом, когда-нибудь. Да, мы изменимся. Изменимся для жизни новой, вечной. Но это будет жизнь человеческая. Жизнь с Господом нашим Иисусом. А какую жизнь дадут ему они? Жизнь звездного скитальца? А ты, Давид?» — проговорила она с болью в голосе.
4: «Что скажешь ты?»
0: Давид втянул голову в плечи и сказал тоненьким, просительным голоском.
2: «Ты ведь не обидишься, маме. Я хочу летать».

0: На этот раз пришелец принял облик Элвиса Пресли. Он появился из мрака в ярком прямоугольном проеме, по периметру которого пробегали веселые разноцветные огоньки. На нем был белый, вышитый разноцветным бисером наряд, на полном лице черные бакенбарды и солнцезащитные очки в широкой пластмассовой оправе, похожие на карнавальную маску. Не хватало только микрофона в руках. «Hello, дорогуша!» — приятным баритоном приветствовал он Антонио. «Как делишки? Все клево?» — повернулся к Розалии. «А ты, толстушка? Все ништяк?» Розалия возмущенно фыркнула, но ничего не сказала.
1: Антония подумала, может быть, это какой-то другой пришелец. Слишком уж он не похож на того, первого. И разговаривает гладко.
0: «Друзья!» — бодро воскликнул Элвис, обращаясь ко всем сразу и делая такое движение руками, как будто хотел обнять их. «Я искренне рад, что вы пришли. Прошу вас, проходите. Чувствуйте себя как дома».
2: «Я никуда не пойду!»
0: — резко сказала Антония.
3: Элвис ослепительно улыбнулся ей, и вдруг все пропали. Исчез светящийся прямоугольник, исчезли Розалия и Педро, исчез папа Артур, исчез Рубен с Давидом на руках, исчезли Присцилла с Кассандрой. Свет погас, и Антония осталась одна во мраке.
0: В следующую секунду светящийся прямоугольник появился снова, как будто открылась дверь в праздничный зал, и из этой двери в сопровождении улыбающегося Элвиса выбежали в припрыжку Присцилла и Кассандра. Казалось, для них прошло гораздо больше времени, чем для Антонии, быть может, несколько часов или суток. И это время пролетело для них не худшим образом. Девочки выглядели счастливыми, они улыбались, в руках у них было по вафельному рожку с мороженым, у Присциллы с клубничным, у Кассандры с шоколадным, как раз какое они любили. За девочками из светящегося прямоугольника вышел Рубен с Давидом на руках, почему-то совершенно голым.
1: Антония подумала растерянно. «Они вернули мне карамельку? Они вернули его мне?»
0: Она перевела недоуменный взгляд на пришельца. Он широко улыбался. В черных очках отражались, зажигаясь и медленно угасая, цветные грозди фейерверков, очевидно, гремевших когда-то на концертах поп-идола. Антония даже обернулась невольно, чтобы убедиться, что никто за их спинами не отмечает день рождения или день независимости.
2: «Маме, маме!»
0: — закричали девчонки, прыгая вокруг Антонии с мороженым в руках.
2: «Давид лягушка! Он лягушка! Ты знала? Ты знала, маме? Они сделали вот так, а потом вот так, и из него выпрыгнула лягушка. Она прыгала вот так, вот так, вот так. Потом дядя Элвис поймал ее и посадил в стеклянную банку. Он сказал, что Давид поведет их корабль. Маме, ты ведь знала, что Давид лягушка?»
0: Она, ни слова не понимая, глядела на мужа. Рубен торопливо выступил вперед и поставил Давида на веранду.
1: «Вот», — смущенно проговорил он. «Они сказали, теперь он здоров. Они вылечили его. У них страшно развитая медицина. Ты не рада?»
0: Антония не знала, радоваться ей или нет.
1: Ее сын, ее маленький Давид, ее сладкая карамелька стоял перед ней, живой и здоровый. Здоровый! В чем же дело?
0: Это был не маленький Давид. Он выглядел совершенно как маленький Давид. То же лицо, те же льняные волосы, те же голубые глаза. И он, наверное, мог любить, плакать, смеяться. Но это был не маленький Давид. От него не исходило аромата. Это был кто угодно, только не ее сладкая карамелька. Она снова перевела взгляд на улыбающегося Элвиса.
1: «Но ведь вы сказали...»
0: — пролепетала она.
1: «Значит, вы обманули меня? Вы просто хотели заполучить Давид?»
0: «Да, мы обманули вас», — легко согласился тот. «Нам нужен был наш. У нас есть теперь наш. Мы можем путешествовать среди звезд. Вы счастливы?» В светящемся прямоугольнике обозначилось движение. Элвис предусмотрительно шагнул в сторону, и из проема вывалился папа Артур. Увидев Антонию, он захохотал, как безумный.
4: «Смотри, не дотрогай, я богат!
0: богат!» — закричал он, потрясая пачками денег. От него пахло виски.
4: «Здесь 100 купюр по миллиону долларов каждая! Ты видела когда-нибудь миллионную купюру? Теперь все шлюхи в Сан-Диего мои! Мои!»
0: Взбрыкнув ногами, он промчался мимо испуганных, разлетевшихся в сторону девочек и пропал во мраке. Из светящегося прямоугольника вышел Педро.
5: «Держи одежду твоего сына!»
0: Он сунул тряпки в руки Антонии, а из светящегося прямоугольника уже выплывала, пылая гневом, тучная Розалия.
6: «Идем, Педро! Милосердие Божье беспредельно, но оно не распространяется на нехристей! Домой! Домой!»
0: Они тоже сгинули во мраке. Остались, если не считать улыбающегося Элвиса, только Антония и Рубен, Присцилла и Кассандра. И то, что больше не было маленьким Давидом.
7: «Hello!»
0: — приветливо сказал Элвис, пятясь в светящийся прямоугольник, как заправский шоумен, твердо усвоивший, что, уходя со сцены, нельзя поворачиваться спиной к зрителям.
7: «Как поживаете? Надеюсь, все окей?»
0: Дожидаться ответа он не стал. Просто исчез вместе со светящимся прямоугольником. Пространство вокруг выгнулось дугой, и тут же стало светло, как и положено днем. Корабль пришельцев поднялся над домами, заскользил над пустырем, забирая с собой грозовую тучу, превратился в крошечное пятнышко и улетел, весело кувыркаясь в голубом небе.

Я оторвался от книжки и поднял глаза. Он сидел напротив. Мужичок неопределенного возраста, с тонкими складками морщин, следами некоторой пропитости на лице, недельные щетины, непокорные пепельные волосы, торчащие в разные стороны и лишь спереди попавшие под 2-3 небрежных взмаха расчески. Вытертая до безобразия джинсовая куртка с дырой на правом рукаве в районе локтя. И глаза. Теплые, мягко-серые, лучистые. Они светились изнутри то грустью, то радостью, но оторваться от них было невозможно. Я смотрел на него, смотрел не отрываясь, а он щедро раздаривал свет своих глаз и необыкновенно мягкие для подобного забулдыги слова женщине, что сидела напротив, ее кошке, что смотрела на мир московского метро из тесной сумки, и еще кому-то, сидящему рядом. Проехав 2 остановки, он встал и вышел, а поезд повез меня дальше. И все. Я не знаю, кто он, как его зовут. Я понятия не имею, куда и зачем он ехал. Я никогда не видел его до того и никогда не увижу после. Но этот рассказ я посвящаю ему.

0: Никитка мечтал об этом брелочке больше месяца. Он увидел его в витрине универмага и сразу же загорелся. Первая надежда была на маму, однако она не оправдалась.
1: «Мама, мам!
0: Ну что тебе еще?»
1: «Пойдем покажу, я там такую штуку видел замечательную. Ты мне купишь?»
0: «Какую еще штуку? Мало у тебя всяких штук?»
1: «Нет, такая нужная вещь. Вон, посмотри!»
0: Никитка ткнул пальцем в витрину. Мама недовольно изучила груду копеечных пластмассовых брелоков, разложенных под толстым стеклом витрины. «И что тебе здесь нужно?»
1: «Вот это!»
0: Мальчик ткнул пальцем в стекло. «И зачем оно тебе?» — скривилась мама.
1: «Ну как же ты не понимаешь? Вот на это колечко вешают ключи, а...»
0: «Это я понимаю, но у тебя же ключи и так на колечке».
1: «Да, но так они могут потеряться».
0: Никитка решил пойти на хитрость.
1: «А если они будут с этой штукой, то она в кармане запутается, и я ключи не потеряю». «Перестань говорить глупости. Не нужна тебе эта ерунда. Идем, мы сюда не за этим пришли».
0: Никитка не мог понять, почему мама назвала глупостью такую хитроумную идею, да и не хотел этого понимать. Ему было горько до слез.
1: «Как же так? Ведь ему нужна эта вещь, нужна больше всего на свете. Он без нее жить не может, а мама не понимает».
0: Он хотел объяснить, но мама не стала его слушать. Она купила какую-то вазочку и была страшно довольна. Но ему-то от этой вазочки ни холодно и ни жарко, только лишний повод получить нагоняй, если, заигравшись, заденет ее и грохнет на пол.
2: Вернувшись домой, Никитка долго думал, как заполучить заветный брелок. В маленькой голове рождались хитроумные планы, но все они были отброшены из-за невозможности применения в реальной жизни. Наконец, остался один самый тяжелый и самый долгий, но вместе с тем и самый верный способ. Никитка решил сам купить себе брелок. Денег у него не было, но он ежедневно получал на завтрак и решил откладывать. Однако не завтракать вовсе у восьмилетнего мальчика не получилось. Поэтому он лишил себя чая. Да и оставаться без чая каждый день было непросто. Поэтому прошел месяц, прежде чем Никитка смог накопить заветную сумму. В тот день у него было 5 уроков, и мама об этом знала. Пришлось придумать дежурство по классу. Целый час был в запасе у Никитки для того, чтобы добежать до магазина, купить брелок и вернуться домой. Целый час! Но после уроков учительница остановила его, сунула в руки швабру и сказала, что сегодня его дежурство. Никитка готов был расплакаться от огорчения, но вместо этого решил, что быстро вымыть пол будет разумнее, чем спорить с учителем. С таким остервенением он еще никогда не махал шваброй. Через 37 минут после окончания уроков он оказался в магазине. С трудом протиснулся сквозь толпу огромных мужчин и женщин, что нависли над витриной. Дотянувшись до стекла, Никитка протянул деньги и попросил:
1: «Тетенька, дайте мне вот этот брелок».
0: «В кассу!» — безразлично каркнула тетенька. С замиранием сердца Никитка юркнул к кассе. Через 15 минут, отстояв очередь, пробравшись через толпу и выждав долгие секунды, в которые продавщица изучала чек и рылась в коробке с брелочками, Никитка стал обладателем драгоценной финтифлюшки. Радость хлестала через край. Он пулей вылетел из магазина и побежал домой. Но терпеть не было сил. Никитка вытащил из кармана брелок, стал разглядывать на ходу, а еще через 20 шагов он вытащил из другого кармана ключи. Конечно, надо было спешить домой, но и перевесить ключи с невзрачного колечка на сверкающее кольцо с брелоком хотелось страшно. Мальчик стянул ключ с колечка и перевесил его на новое, полюбовался. Затем на новое кольцо перекочевал еще один ключ, потом третий и четвертый. Никитка зажал брелок в кулаке, второй рукой он размахнулся, чтобы забросить подальше в кусты свое старое колечко, и в этот самый момент под ноги ему попалась колдобина. Никитка споткнулся, потерял равновесие и упал. Руки его рефлекторно уперлись в асфальт, старое колечко упало рядом, а новое вместе с брелочком и ключами полетело вперед и скрылось в щели между асфальтом дороги и бордюрным камнем. Никитка поднялся, отряхнулся, поплевал на руки, морщась, стер грязь с ободранных ладоней о штаны и огляделся в поисках ключей. Старое кольцо лежало рядом, Никитка зло поддел его ногой.
2: Новая полетела вперед. Никитка посмотрел в том направлении и похолодел. Из глубокой узкой щели в асфальте ему довольно приветливо сверкнули в солнечных лучах его собственные ключи. Никитка подошел к дырке, опустился на корточки и осторожно протянул руку. Ключи поблескивали, будто приглашали вытащить их наружу, но даже тонкие детские пальцы не смогли протиснуться через изгибы глубокого коридора, уходящего неизвестно куда.
1: «Что было делать?»
2: Никитка сел и бессильно заплакал, тихо утирая слезы рукавом. Так просидел он несколько минут, потом поднялся и пошел, размазывая слезы по щекам грязными руками.
1: «Куда идти? Что делать? У кого просить помощи?»
2: Никитка перешел на бег и вдруг остановился, распластавшись по мягкой, неизвестно откуда взявшейся стене.
3: «Так твою розеток!»
2: Никитка задрал голову, посмотрел на высоченного дядьку, которому с разбегу уткнулся в живот.
1: «Извините», — пролепетал Никитка.
3: «Ты чё, шкет, соображаешь головой-то своей?»
2: Мужик пыхнул перегаром. Никитка испугался и дернулся, пытаясь обогнуть мужика, но тот поймал его за плечо и вернул обратно.
3: «Нет, обожди. Ты чё это на людей среди белого дня налетаешь? Мозги дома забыл? Так я тебя сейчас поучу».
2: Огроменное ручище ухватило Никитку. Пальцы больно вцепились, вывернули тонкое детское ухо. Никитка хотел вскрикнуть, но в глазах потемнело от боли.
4: «Эй, человече, отпусти ребенка».
2: Никитка краем глаза увидел подходящего старика.
3: «Отвали!»
4: «Ребенка отпусти».
3: «Не отпущу!» —
4: уперся мужик.
3: «Будет знать, как на людей кидаться».
4: «Он ведь извинился».
2: Мужик побагровел.
3: «Слушай, топай-ка ты отсюда, а то и тебе ухи пооткручу».
4: «Ну попробуй», —
2: усмехнулся Никиткин заступник. Мужик взревел, отпихнул Никитку, да так, что мальчик грохнулся на землю, и попер на старика. Никиткин заступник был раза в два поменьше мужика, но каким-то чудесным образом остановил его, подхватил за шкирку и отшвырнул на пару метров.
4: «Ты, гадюка, детей не смей обижать!»
2: Мужик с ужасом смотрел на старика, а тот снова схватил его за шиворот, поставил на ноги, развернул и отвесил хорошего пинка под зад, после чего повернулся к Никитке. Только теперь мальчик смог разглядеть его как следует. Он был невысок, неопределенного возраста, вроде не молодой, но и стариком его не назовешь. По лицу разбегались тонкие морщинки, подбородок зарос неряшливой недельной щетиной, голову увенчивали растопыренные во все стороны волосы. Расчески они явно не знали, только спереди попали под 2-3 взмаха гребешка, да и то так, для приличия. Одет он был в вытертую джинсовую куртку. Когда-то эта куртка имела светло-голубой цвет, теперь же приобрела заношенный оттенок. Никиткин спаситель глядел на него мягкими, тепло-серыми глазами, взгляд которых ласкал, как лучик утреннего солнца, аккуратно заглядывающий в окошко. Никитка смотрел ему в глаза и не мог оторваться. Заступник подошел к Никитке и протянул руку. «Давай поднимайся». Никитка поднялся, пробормотал, смущенно потупив глаза.
1: «Спасибо вам».
4: «Да не стоит. И давай ты не будешь говорить мне «вы». Тебя как зовут?»
1: «Никита».
4: «Ну вот давай на «ты», Никита. Меня зовут Постоянным».
2: Никитка даже не удивился странному имени. Его поразило другое.
1: «Как же так? Я же не могу говорить человеку, который старше меня, «ты».
4: «Почему?» — искренне не понял его новый знакомец.
1: «Потому что старшим надо говорить «вы».
4: «Глупости.
2: Вы надо говорить тому, кого уважаешь. А уважать человека только за то, что он прожил на свете больше тебя, согласись, глупо.
4: Что ж до уважения, то ты меня уважаешь?»
2: Никитка кивнул.
4: «И я тебя тоже уважаю. Мы это оба знаем, так что давай перейдем на «ты», так удобнее. Хорошо?»
1: «Хорошо. А почему имя такое странное?» —
2: все-таки спросил Никитка.
4: «Чье мое? Да просто я маг. И имя у меня как у мага».
2: Никитка открыл рот и уставился на Постоянного, а тот, будто не замечая, продолжал болтать. «Вообще-то я не люблю имен, но представляться людям магом
4: не поймут. Поэтому я представляюсь своим именем, хоть оно и странно. А потом, если мне нравится человек, то говорю, что я маг. Давай ты будешь называть меня магом. Никитка понял, что обращаются к нему, но сказать ничего не мог.
5: Это что, шутка такая?
4: Какая шутка? Я серьезно говорю. Думаешь, как я здесь оказался? Почувствовал, что нужен, и хоп, вот он я. Я всегда прихожу на помощь маленьким мальчикам и девочкам, когда у них беда. Вот тебе помог теперь. Маг запнулся. Никитка стоял рядом, но это был совсем не тот мальчик, что минуту назад. Глазенки его намокли, губы дрожали. На лице было столько страдания, что маг вздрогнул. А Никитка просто вспомнил про свою беду и, не видя выхода, готов был разреветься на месте. И слезы тихонько потекли по щекам.
6: «Ты плачешь, малыш? Что случилось?»
7: «Ключи!» —
4: всхлипнул Никитка.
7: «Ключи под землю провалились, а я достать не могу!»
4: Мальчик завсхлипывал чаще, и маг уже не смог понять, что пытается сказать ему Никитка. «Где провалились? Пойдем!» Никитка, утирая слезы, пошел через двор. Маг послушно ковылял за ним. Когда они дошли до злосчастного бордюра, Никитка молча ткнул пальцем. Маг подошел ближе, наклонился и поднес руку к щели в асфальте. Солнце победно сверкнуло на металле ключей, которые сами собой прыгнули магу в руку. Постоянный разогнулся и протянул Никитке ключи. «На и не теряй больше!»
7: «Спасибо!»
4: — просиял Никитка. И эта улыбка значила для мага куда больше, чем заученное с детства слово «благодарность».

0: «Ну куда ты пойдешь?»
1: — увещевал Никитка, поднимаясь по лестнице. Он уже привык к тому, что с этим человеком можно совершенно спокойно говорить на равных.
0: «Сейчас мы пообедаем, а я тебя с мамой познакомлю, а вечером папа придет».
1: «Может, я все-таки пойду?» — сомневался Мак.
2: «Ну-ну-ну».
1: Никитка остановился, повернулся к магу и выпалил все, что вертелось в голове.
0: «Не уходи, пожалуйста, мне так не хочется с тобой расставаться!»
1: Ну куда он мог уйти после этих слов? Маг вздохнул и потопал по лестнице. «А почему мы идем пешком?» — спросил постоянный, когда они добрались до четвертого этажа. «У вас что, лифта нет?»
0: «Лифт есть, только он не работает».
1: «И долго еще идти?»
0: «Нет, не очень», — просопел Никитка. «Мы на 10-м живем».
1: Мак остановился. «Нет, я так не согласен. Пойдем». Они вышли на этаж к лифту. Мак нажал кнопку вызова, но та не сработала. Тогда он распластался по двери лифта и зашептал что-то неразборчивое себе под нос. Каково же было удивление Никитки, когда лифт натужно загудел и поехал.
2: «Это как?»
1: — не понял Никитка. «Очень просто», — улыбнулся Мак. «Идем». Мамы дома не было. Зато нашлась сердитая записка.
0: «Меня срочно вызвали на работу. Буду вечером, обед на плите». «Где тебя носят?» «Когда приду, у нас с тобой будет серьезный разговор, мама».
1: Но Никитка не очень расстроился. Они пообедали, потом он сел за уроки, а Мак задремал в кресле. Никитка не стал его будить, только очень удивился, когда Васька, их кот, который не любил чужих и всегда прятался под диван, если в дом входил посторонний, вылез из своего укрытия и устроился на коленях у мага.

0: половине шестого Никитка закончил с уроками, а в шесть в замочной скважине заерзал ключ. Никитка вышел в коридор. Светлана Петровна как раз надевала тапочки.
1: «Ага, пришел. И где ты был, позволю знать?»
2: «Здравствуй, мама».
0: «Привет, привет. Так что скажешь?»
2: «Я убирался»,
0: — честно сказал Никитка.
1: «Ага, два часа».
2: «Нет, потом я пошел домой, а по дороге...»
1: «Кто у нас?»
0: — перебила его Светлана Петровна, разглядывая большие драные кроссовки.
2: «Мак»,
0: — просто ответил мальчик. Светлана Петровна ожидала любого ответа, но только не такого. Она задохнулась, закашлялась и долго смотрела на сына.
2: «Никита»,
0: — сказала она, как только смогла что-то сказать.
2: «Давай договоримся. Я не буду тебя ругать, но только ты так не шути больше».
1: «Какие шутки? Вон он в комнате сидит».
2: «Не кричи, он отдыхает».
0: «Так», — заторопилась Светлана Петровна.
2: «Пошли. Это дядя Миша зашел, да? Дядя Миша!»
0: Но это был не дядя Миша. В детской комнате в кресле сидел совершенно незнакомый человек. Вид он имел крайне неряшливый. Взлохмаченные волосы, недельная щетина, слегка подпитое лицо, замурзанная джинсовая куртка с дырой на правом локте. Светлана Петровна замерла с открытым ртом. Незнакомец не пошевелился, зато кот Васька приоткрыл зеленый глаз, увидел хозяйку, встрепенулся, потянулся и, соскочив на пол, скрылся под диваном, видимо, в ожидании скорого скандала.
2: «Пойдем?»
0: — грозно прошептала Светлана Петровна. Они вышли в коридор. Светлана Петровна погрозила сыну пальцем и с остервенением принялась накручивать номер телефона.
3: «Алло! Лев Борисович, пожалуйста! Алло, Лева, это я! Ты скоро заканчиваешь? Поторопись, разберись со своим сыном. Что случилось? Он бомжа в дом приволок. Что? Я не кричу. А мне что делать? Ладно, хорошо. Давай быстрее».
0: Светлана Петровна опустила трубку и посмотрела на сына.
3: «Откуда он взялся? Кто он такой?»
2: «Мамочка, я же говорю, он маг. Я из школы шел, а...»
0: Никитка на минуту задумался, как объяснить маме так, чтобы пропустить историю с ключами.
2: «Он... То есть я нечаянно дядю пьяного толкнул, а он мне ухи выкручивать...»
3: «Уши!»
0: — автоматически поправила Светлана Петровна.
2: «Уши!»
0: — согласился Никитка.
2: «А маг за меня заступился. И я его в гости пригласил. А еще он лифт починил».
3: «Так он лифтер?»
2: «Нет, он маг. Он двери что-то пошептал, и лифт поехал»,
0: — объяснил Никитка.
3: «Ты меня за дуру держишь!»
0: Светлана Петровна поняла, что ничего не понимает.
3: «Что значит «пошептал и поехала»? Здесь кто-то из нас с ума сошел? Так, хватит, я звоню в милицию».
2: «А это еще зачем?» — не понял Никитка.
3: «Правильно. Лучше вызову скорую. Пусть приедут и заберут твоего мага в Кащенко, или я сама туда попаду. Лифт починил и пошептал. Это ж надо!»
0: На самом деле все было наоборот. Светлана Петровна похолодела, услышав чужой голос. Мак вышел из комнаты, потянулся, сладко зевнул. На самом деле сначала было заклинание, а потом лифт поехал. Наоборот, я не умею. «Здравствуйте».
2: «Здрасте».
0: Еле слышно пробормотала Светлана Петровна и опустилась на пол. «Что с вами, вам помочь?» — заинтересовался Мак.
2: «Вы кто?»
0: — пробормотала Светлана Петровна. «Я маг. Вообще, меня зовут Постоянный, но я не люблю имен. Зовите меня магом, и давайте перейдем на «ты», так удобнее».
2: «Маг?
3: Маг?»
0: Светлана Петровна подскочила с пола с неизвестно откуда взявшейся силой.
3: «Лифт починил?»
0: «Починил», — спокойно проговорил маг.
3: «Что вы мне голову морочите? Какие маги?»
0: «Могу доказать», — возмутился таким недоверием Постоянный.
3: «Доказать? Очень хорошо. Вот там, в ванной комнате, стоит стиральная машина и не работает. Давайте валяйте свою магию, а если нет, то я вас выставлю за дверь. Аферист!»
0: Маг подмигнул Никитке и пошел в ванную комнату. Светлана Петровна молча смотрела ему вслед. Через пять минут из-за двери ванной донеслось сытое урчание стиральной машины. Маг вышел довольный собой. «Стирает», — сообщил он. И Светлана Петровна без сил опустилась на пол.
4: Ну что, теперь веришь?
0: Никитка гордо смотрел то на мага, то на маму.
1: А что мне еще остается?
0: Светлана Петровна заметно поуспокоилась.
4: Еще чаю постоянный.
0: Спасибо. Зовите меня просто маг. Светлана Петровна ничего не ответила, а только нервно хихикнула.
4: Кстати, Никита, надо ужин готовить, а еще в магазин сходить за хлебом, и к чаю больше ничего не осталось. Сбегай-ка, а то гостя кормить нечем будет.
0: «Ну, ужин — это не проблема», — встрепенулся маг. «А в магазин пойдем все вместе, прогульнемся». Светлана Петровна спорить не стала, Никитка и подавно. Через 10 минут они вышли из квартиры.
4: «Никита, запри дверь»,
0: — распорядилась Светлана Петровна.
5: «Зачем?» — искренне удивился маг.
4: «Да вы знаете, варья поразвелось. Оставлять квартиру не запертой как-то не принято»,
0: — с сарказмом в голосе проговорила Светлана Петровна.
5: «Так разве замок от вора спасет?» Еще больше удивился маг.
0: Он подошел к двери, наклонился к замку и зашептал что-то в замочную скважину.
5: «Все, теперь можно идти. Никто, кроме нас, сюда не войдет».
4: «Никита!» —
0: с сомнением произнесла Светлана Петровна.
4: «А дверь ты все-таки закрой».
0: Никитка пошуровал в замке ключом, и они пошли. Светлана Петровна была поражена. Бомж, называвший себя магом, оказался изумительно интересным собеседником. И прогулка до магазина получилась очень приятной. Вот только ее завершение... У подъезда их встретил Лев Борисович. За его спиной стоял участковый милиционер со скучающим видом. Никитка выбежал вперед.
4: «Папа! Папа, познакомься, это мой маг!»
0: Лев Борисович не разделил радости сына. Он хмуро посмотрел на жену, на мага. Потом кивнул участковому и подошел ближе. «Здравствуй, Свет. Это твой бомж?»
5: «Я не бомж», — обиделся маг. «Я...»
6: «Гражданин, проверка паспортного режима. Предъявить», — вмешался участковый.
0: Маг подмигнул испуганному Никитке, улыбнулся и, подхватив участкового под руку, повел его в сторону. О чем говорил этот странный человек с участковым, Лев Борисович не знал и даже догадаться не мог. Но каменное лицо полицейского потеплело. А еще чуть погодя на нем появилась улыбка. Полицейский козырнул магу, помахал рукой Льву Борисовичу и его семейству, развернулся и пошел прочь, веселый и довольный жизнью. Маг вернулся к Никитке и его родителям. Светлана Петровна уже не удивлялась, зато Лев Борисович выглядел совершенно ошалелым.
5: «Что здесь происходит?» – выдавил он. «Кто этот человек?»
0: «Я маг. И давайте перейдем на «ты», так проще», – приветливо улыбнулся постоянный.
5: «Какие могут быть маги?» – недоумевал Лев Борисович. «Что вы мне сказки рассказываете?»
4: «Молчал бы!»
0: – зло шептала ему жена.
4: «Он действительно маг. Он сделал то, что ты не смог сделать больше года. Починил нашу стиральную машину».
5: «Так вы механик?» – недоумевал Лев Борисович.
4: «Пап, он маг!»
0: – вмешался Никитка. Лифт остановился, и они вытряхнулись на площадку. На этот раз остолбенели все, кроме мага. Около их квартиры сидел какой-то человек и, чертыхаясь, пытался открыть дверь. «Что вы тут делаете, милейший?» – спросил маг. Человек вздрогнул, медленно повернул голову.
6: «А вы кто?»
0: «Да мы в соседнюю квартиру в гости приехали», — участливо объяснил маг. Вор заметно успокоился.
6: «А я домой попасть не могу, замок заело».
0: «Бывает», — улыбнулся маг. «Вам помочь?»
6: «Да нет, не стоит», —
0: вежливо отказался вор. «А то давайте ключик открою». «Что это у вас за ключики такие странные? На отмычки похоже».
5: «Да это и есть отмычки!» — взревел, придя в себя, Лев Борисович. «Вот подлец, это же моя квартира!»
0: Вор переменился в лице, подскочил, как ужаленный, и метнулся к лестнице. Судя по звукам, пролетев 3 этажа, он упал, но тут же вскочил и побежал дальше. Внизу грохнула дверь. «Вот так всегда», — посетовал маг. «Как полиции не нужна, так вот она, здрасте, пожалуйста. А как в твой дом вор лезет, так...» Лев Борисович подошел к двери и толкнул ее. Дверь распахнулась.
5: «А дверь-то открыта?»
0: — воскликнул он в удивлении.
5: «Чего этот дурень столько возился?»
4: «Это он!»
0: — прошептала Светлана Петровна, указывая на мага.
4: «Это его колдовство!»
5: «Какое колдовство? Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?»

0: Темнело. Шел 10 час вечера. Лев Борисович вышел из подъезда и, зябко поежившись, побежал через двор. За разговорами и такими странными происшествиями он выкурил пачку сигарет, теперь же, когда они кончились, побежал за новой.
1: Боже, что творится? Если бы ему было 10 лет, он бы не удивился тому, что поверил в мага. Но ведь ему уже за 30, а приходится верить в подобную чепуху. А что еще делать, когда все факты просто вопят, вставая на защиту этого бреда?
0: С такими мыслями Лев Борисович добежал до магазина, купил пару пачек некрепких и вернулся к подъезду. Перед дверью в подъезд его поджидала какая-то женщина.
2: «Простите, он у вас? Я знаю, что у вас. Вердите мне его!»
0: — затараторила она.
3: «Кто? Вы о ком?» — не понял Лев Борисович.
2: «О Костике. О моем муже».
3: «Простите, но я не имею чести знать вашего мужа. И среди моих друзей не числится ни одного Костика».
0: Лев Борисович сделал попытку войти в подъезд, но женщина остановила его.
2: «Ах да, вы же не знаете. Но он у вас, я видела, как он заходил сюда с вами. Я только не знаю, как он назвался, но он у вас. Такой немолодой мужчина в тертой джинсе».
0: «Маг?» — удивился Лев Борисович.
2: «Да, он любит это слово. Еще он называется постоянным, Дедом Морозом, волшебником. Как-то раз назвался...»
0: «Погодите, погодите», — прервал Лев Борисович. «Так он не маг?»
2: «Он мой муж, Константин Иванович Косиков. Я не знаю, что он вам наплел, он умеет делать это убедительно, но я прошу, умоляю, верните мне его».

0: «Папа вернулся!»
1: — весело закричал Никитка, выскакивая из-за стола. Следом за Никиткой в коридор вышли Светлана Петровна и Мак. Но Лев Борисович вернулся не один. Вместе с ним в квартиру вошла какая-то тетка с бешено сверкающими глазами.
2: «Верните мне его!»
1: — с порога заявила тетка.
0: «Кого?»
2: «Как кого? Моего Костика!»
1: «Наш Мак — это ее муж Костик», — объяснил Лев Борисович жене и сыну.
2: «Да какой он Мак!»
1: — разозлилась тетка.
2: «Дурак он, а не Мак! Вечно где-то шляется, а я сижу и жду, как дура!» «Никакой он не Мак!»
1: Чуть теплее повторила она, увидев, как намокли Никиткины глазенки.
2: «А как же чудеса?»
1: — спросил Никитка, чуть не давясь слезами.
2: «Какие чудеса?» «Он ключи из-под земли достал. Они сами ему в руку прыгнули».
0: «Глупый!» — пожурила тетка. «Да раз ключи сами прыгают, у него, небось, магнит в руке был».
2: «А дверь?»
1: — поинтересовалась Светлана Петровна.
2: «Какая дверь?»
1: — не поняла тетка. Светлана Петровна пересказала историю с вором, и тетка расхохоталась.
0: «Да вам просто вор неопытный попался. Сопляк какой-то. Вам радоваться надо, а вы...
2: Вы же взрослые люди и верите в подобные глупости». «Это не глупости».
1: Никитка заплакал, дернулся к ненавистной тетке, что посмела обидеть его любимого друга, но Мак перехватил его.
3: «Никитушка, успокойся».
1: Голос его был тихим и ласковым. «Пойдем, я тебе кое-что расскажу».
2: «А ты не уйдешь с ней?»
1: «С ней?» — Мак усмехнулся. «С ней не уйду». Никитка утер слезы, и они пошли в комнату.
4: «Идемте, идемте на кухню», — пригласил Лев Борисович, когда за Магом закрылась дверь детской. «Может, вы нам все-таки расскажете, что здесь происходит?»
2: «Кто она?»
1: — всхлипнул Никитка, когда Маг притворил дверь. «Моя жена», — пожал плечами Маг.
2: «А разве у Мага бывают жены? Или ты не Маг?»
1: «Бывают. И я самый настоящий Маг».
2: «Она говорила...»
1: «Забудь то, что она говорила», — посоветовал волшебник. «Ложись спать. Утро вечера мудренее». Никитка засопел и стал раздеваться. Волшебник перевел взгляд за окно, где в черном ночном небе зажигались звезды. Там за окном засыпал город, гася огни окон. Сколько этих окон, и за каждым своя жизнь, свои характеры, свои судьбы. А сколько этих окон в домах, домов в городе, сколько городов, и сколько маленьких мальчиков и девочек всхлипывают в подушке, потому что в мире что-то не так, что-то несправедливо, а все считают эти несправедливости нормой, и никто не задумывается над детским горем, относя слезы за счет усталости и капризов.
2: «Значит, она обманула?»
1: Голос Никитки оторвал Мага от ночи за окном. «Почему?»
2: «Ну, если ты говоришь, что ты Маг, и это правда, она говорит, что ты не Маг, значит, она врет?»
1: «Она не врет».
2: «Значит, ты не Маг?»
1: «Маг».
2: «Но как же это так?»
1: «Я Маг, это правда. А она думает, что я не Маг, и это тоже правда. Это ее правда, просто она не знает моей, вот и все.
3: В мире у каждого своя правота. Все правы, но вместе с тем все и заблуждаются. И самое главное, не кричать на человека, который не знает твоей правды, что он врун, а попытаться понять его. Надо научиться понимать других, тогда и тебе, и им будет легче».
2: «Значит, лжи не бывает?»
3: «Бывает, но очень редко. Чаще встречаются фантазии. Ложись».
1: Никитка прыгнул в кровать, волшебник укутал его одеялом, погасил свет и пошел к двери.
2: «Ты уйдешь с ней?»
1: — догнал его из темноты голос Никитки.
3: «Не с ней».
2: «Ну, уйдешь?»
3: «Так надо. В мире очень много мальчиков, и у каждого свое горе. Ты счастлив?»
2: «Нет».
3: «Почему?»
2: «Потому что ты уходишь».
1: Что-то сдавило горло волшебника. Никитка видел, как заблестели в темноте его глаза, и голос Мага зазвучал хрипло.
3: «Я вернусь. Если тебе будет плохо, вспомни меня, и я вернусь. Я не могу остаться с тобой насовсем, но если будет надо, вернусь обязательно.
2: Приходи, я буду тебя ждать.
3: Теперь ты счастлив?
2: Да.
4: Улыбнулся Никитка мягкой темноте.
3: Спи. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи, мой добрый маг.
4: Никитка повернулся к стене. В голове вертелись мысли. Да, он счастлив, ему хорошо и легко, но вместе с этим почему-то хочется плакать.
3: Разве так бывает?
0: Бывает,
4: отозвался хриплый голос.

0: Вот так с ним и мучаюсь. Все время за ним бегаю, ищу, куда его занесло. Всю жизнь в нищете. Правда, года три назад повезло. Нашла его в одной подмосковной деревушке, а там как раз один богатей дачу себе строил. Ну, я его сторожем и устроила. Деньги тот бизнесмен платил приличные, а только счастье вышло недолгим. Под Новый год Костик все сбережения забрал, пошел в магазин игрушек и накупил всякой ерунды, потом сложил все это в мешок из-под картошки, затянул ленточкой и поставил в угол. Подарки, говорит. А на утро я проснулась. Ни Костика, ни мешка, ни халата моего красного, и упаковка из-под ваты на полочке у двери валяется. А этот стервец напялил мой халат, прилепил себе бороду из ваты и всю ночь по крышам лазал. Залезет в дом через печную трубу, оставит подарок и топает дальше. В одном доме на хозяйку напоролся, так то и чуть дурно не сделалось. А он ей улыбнулся, игрушку для ребенка, букетик для нее, а сам через дверь уже, как все нормальные люди. И опять пропал на полгода. Ну да я его нашла, только успокоились, как раз, и его опять нет. Детей он любит до невозможности. А своих детей не завели, не может у него детей быть. Доктора говорят...
1: Скрипнула дверь, и жена мага замолкла, повернула голову. Он стоял в дверях. Спокойное, чуть грустное лицо, не молодое и не старое. Паутинка тонких морщинок. Пепельные растрепанные волосы, только спереди поддавшиеся двум-трем небрежным взмахам гребня. Мягкие, тепло-серые глаза, светящиеся изнутри. Вытертая джинсовая куртка с дырой на локте правого рукава.
0: «Как Никита?»
1: — тихо спросил Лев Борисович. «Спит?»
0: «Как вам это удалось?»
1: «Мы же вроде на «ты» перешли», — усмехнулся маг.
0: «Но вы же... Ты же не...
1: Я маг. Самый настоящий маг».
0: «Дурак ты!»
1: — взвилась его жена.
0: «Так дураком и помрешь!»
1: «Я не помру, пока на свете есть маленькие мальчики и маленькие девочки, пока хоть у одного из них есть свое горе. А когда все они будут счастливы, тогда... Тогда и помирать не жалко».
0: «Не смеши людей, пойдем домой!»
1: «Не могу. Я обещал. И потом, вы слышите? Плачет. Девочка плачет, ей нужна помощь. Я пошел».
0: «Куда? Куда ты пойдешь на ночь глядя?»
1: «Там, куда я иду, день», — улыбнулся маг. «До встречи». Он повернулся и... По кухне пронесся легкий ветерок. На том месте, где только что стоял человек, ничего не осталось. Три пары глаз тупо уткнулись в узор на линолеуме, сились понять, объяснить необъяснимое. Первой опомнилась жена мага.
0: «Вот всегда так!»
1: — подскочила она на табуретке.
0: «Зараза, ну только найду тебя, гад маг! Я тебе такую магию устрою! Тоже мне волшебник нашелся! А вы что сидите, глазами лупаете? Мы что, поверили? Мы же взрослые люди! Как можно верить в эти его штучки?»

Непонятое детское горе солеными капельками стекало по щечкам. Она плакала тихо, беззвучно, ведь настоящие слезы текут не под громкие всхлипы, а сами собой, ни для кого. Теплая ладонь легла на детское плечико, как покрывало. «Ты плачешь, малыш? Что случилось? Чем тебе помочь?»

Я даже не успел ничего сообразить. Секунду назад профессор стоял, держа в руках карту, и своим обычным спокойным тоном объяснял, что осталось недолго, что дом вот-вот появится из тумана, и все, наконец, закончится. Его палец медленно путешествовал по расплывшимся линиям, останавливался, возвращался к исходной точке. Вдруг профессор резко изменился в лице, вместе с выдохом изо рта вырвалась струйка крови. Он качнулся, прижимая к животу проклятый кусок бумаги, затем грузно упал на колени, обдав все вокруг серыми брызгами. На осточертевшей за эти дни черно-белой картинке появились первые цветные мазки. Они расползались и бледнели на темной поверхности воды. Профессор еще мешком заваливался на бок, а Гредин уже направился ко мне. Высокая фигура в балоньевом плаще с натянутым до самых глаз капюшоном, в резиновых выше колен сапогах, с огромным рюкзаком за плечами, со слегой в руке. Почти точная моя копия, если бы не нож. Он шел медленно, проваливаясь в вязкую жижу. Я пятился с ужасом, оглядываясь, словно здесь, на болотах, за десятки километров от ближайшего жилья, мне мог кто-то помочь. Липкий туман ложился на лицо, закрывал обзор. Мне казалось, что я потерял фигуру из виду, что она вот-вот появится за спиной и нанесет новый мазок на этот неблагодарный холст. Но туман на секунду рассеивался. Гредин появлялся невдалеке, хрипел, сплевывал, шел. Тогда, повинуясь внезапному озарению, я скинул рюкзак, отчетливо понимая, без него мне не протянуть и пары дней. Там еда, медикаменты, компас, моя жизнь, там вся оставшаяся жизнь. Отшвырнул в слегу и, развернувшись, бросился бежать. В первые минуты казалось, что само болото восстало против меня. Передвигать ноги стало трудно, и бег получался несуразный, карикатурный, как при замедленной съемке. Пуститься вплавь было бы проще. Упасть бы сейчас в бурую массу и грести, пропуская между пальцами тягучую слизь, отплевываться, закрывать глаза. Гредин вдруг возникал совсем рядом, хватал за шею, вонзал в спину нож. Но потом выяснялось, что это ветки полусгнивших берез зацепились за плащ, а недавний приятель кричит нечто вызывающе обидное приглушенным в тумане голосом. «Чертаев! Где же ты? Чертаев! Мы ведь почти уцелели!» И вдогонку, а перед глазами стоят те двое, оставшиеся в лесу. Наверное, я тоже в чем-то виноват. Не доглядел, не предупредил, испугался в конце концов. Так как там было не испугаться? Яростное шипение заставило меня обернуться. Дрожащее красное облако летело через туман, оставляя за собой извивающийся хвост. Оно пронеслось в нескольких метрах над моей головой и исчезло далеко впереди, превратившись в мутную красноватую дымку. Я, что есть силы, рванул к кустам. Нужно было успеть, пока Гредин не перезарядил ракетницу, перебрался через них, захлюпал дальше, пригнувшись. Следующая ракета пролетела над самой водой и застряла между кочками, еще несколько секунд продолжая ярко светиться. Гредин стрелял на звук, на шум, который я создавал, но остановиться я уже не мог. Но их ноги сами врезались в воду, в мягкое, оставляя в рязке длинный черный след. При каждом вдохе грудь прожигала раскаленным металлом. Во рту появился привкус крови. В третий раз зашипело, но не сзади, а откуда-то сбоку. Краем глаза я увидел красное свечение, лицо обдало горячей волной. В этот момент моя нога неудачно подвернулась, и я со всего размаху полетел в воду. Но перед тем, как упасть, мне почудилось, будто от кустов неподалеку отделилась неуклюжая горбатая фигура. Болото хлынуло в нос и в рот. Пусть умело воспользовалась неосторожным вдохом, чтобы проникнуть дальше в глотку, в пищевод. Хотя сетка задержала основную массу, мягкие крупицы просочились сквозь ячейки. Я захлебнулся, судорожно рванул сетку с лица и начал кашлять. Потом меня вывернуло. Дальше я бежал вслепую, без оглядки, выжимая из себя остатки сил. Без накомарника стало легче дышать, но теперь в рот забивалась мошка.
Я бежал и думал, что Гридин не бросит слегу, не бросит рюкзак. Ему еще предстоит обратный путь. А мне уже терять нечего. Мне главное не угодить в топь. Еще два раза пролетала ракета, но уже совсем далеко. Значит, Гредин распотрошил последний рюкзак. Каждому из нас полагалось по три заряда. В наступающей темноте все труднее было выбирать маршрут. Я то проваливался в воду, то продирался через кусты.

0: показался из тумана неожиданно. Бревенчатая громада на высоких деревянных сваях одиноко высилась над топью. Черные проемы окон угрюмо глядели на потерявшегося в болотах человека. Я дохлюпал до дома, встал, обняв сваю. Дом навис надо мной.
1: «Так вот ты какой!»
0: — сказал я, погладил ладонью влажное дерево.
1: «Наконец-то мы встретились!»

0: Посреди комнаты стоял длинный деревянный стол. Разбухшая, подгнившая столешница разошлась, словно под тяжестью позеленевших кружек и перевернутой глиняной миски, поднимать которую ему совершенно не хотелось. Человек есть то, что он ест? Да уж. Скамьи были аккуратно придвинуты к стенам, серый с дымчатыми прожилками мох скрывал места стыка. Я огляделся. Где тут помещалось сотня? Человек 30, не больше, максимум 40. И главное, где золото? Воды в доме было по щиколотку, видимо, после недавней дожди. В дальнем конце комнаты находилась большая кирпичная некогда беленая печь. Сейчас в памяти побелки остались отдельные серые куски, родимыми пятнами разбросанные по отрехлевшему телу. Вывалившиеся кирпичи лежали в воде горкой, а рядом накренился огромный в полтора хвата котел. В потолке прямо над столом зияла дыра, оскалившаяся обломками досок. Через нее все эти годы проникали дождь и снег, разрушавшие старые с любопытной историей дом. Вернее, любопытной была история тех, кто этот дом построил. Жирники. Давно, еще до революции, их признали зловредной сектой, опасной для государства. На самом деле, зловредность была скорее предлогом. В начале лета 1907 года сектантов должны были взять облавы, людей разогнать, верхушку отправить в монастырскую тюрьму, но не успели. Кто-то предупредил старца Серафима. Пророк медлить не стал. Поднял жирников, их было человек 100 при нем, и всем скопом увел в болото. Погоня закончилась ничем. След беглецов терялся в районе глухих топей, куда полиция сунуться не решилась. Больше о секте никто не слышал. Зато легенда о золоте пережила целый век и до сих пор популярна у местных.
1: «Жирники в самом деле были очень богаты»,
0: — рассказывал профессор, шагая по лесу своей неровной быстрой походкой.
1: «В секту вошли несколько купцов, которые распродали свое имущество, а деньги пожертвовали старцу Серафиму. И деньги те не бумажки какие-нибудь, а настоящее золото».
2: «Вертает!»
0: — донесся снаружи приглушенный крик.
2: «Где ты так, чертает? Мы же друзья!»
0: Yes. Yeah.

сотовый телефон, зажигалка, какой-то мусор, смятый билет на автобус и еще... Чтоб меня, Бога, в душу мать, патрон для ракетницы! Господи, благослови мою безалаберность! Все-таки забыл положить патроны в непромокаемый рюкзак, несмотря на напоминание профессора. Врешь, Гредин, мы еще побарахтаемся. Я переломил ракетницу, вставил патрон, тускло блеснула латунь капсула. Мы еще поживем, Гредин, сука. Только профессор знал, где это золото лежит. И вот он мертв, а я стою посреди дома, куда он так стремился, куда мы все стремились. Взяв оружие на изготовку, я осторожно обошел стол. Не хватало еще провалиться, доски наверняка гнилые. Тихий плеск воды. Я замер, напрягая зрение. В воде что-то лежало, темное, квадратное. Икона? Остро блеснули лучи оклада. Фонаря нет. А сотовый тогда на что? Я раскрыл телефон, наклонился и синим высветил тонкий измученный лик. Христос, православная манера. Надписи вязью едва читаемые. Иисус Христ, царь Иуд. От времени и сырости Сын Божий выглядел так, словно рот у него открытая рана, в которой что-то шевелится. Меня передернуло. А ведь это не совсем икона. Превозмогая брезгливость, я взялся за жесткие жестяные края. С усилием выпрямился, положил находку на стол. Иисус Христ смотрел на меня мертвыми оцаревшими глазами. Я отщелкнул застежку, поднатужился, со скрипом раскрылся деревянный ящик, и я увидел толстую тетрадь в черном переплете. На удивление, обложка оказалась сухая, шершавая. Я раскрыл тетрадь наугад, подсветил сотовым. От зарядки одно деление осталось, надолго не хватит. Хмыкнул. Вот это повезло, вот это я понимаю. Перед глазами прыгали синие строчки. Передо мной была история старца Серафима, написанная им самим.

2 июля. Пришел мой черед постись. Скинул я одежды, лег животом на землю. Тут главное найти место по суше. И пополз с именем Божьим на устах. Мошка пила кровь мою, царапали кожу мох и брусника. И плескалась во мне боль, встревоженная, зудящая. Я вкушал траву, как теленок, и наполнялся травяным соком. Сытости почти никакой, но то не страшно. Мы души кормим, а не тела насыщаем, говорю чадом. Головами закивали. Правда, отче? Правда? Веруем, отче? Запишу для памяти. У людей души нежные, а тела грубые. И надо, чтобы уравнялось кровавое мясо с эфирной субстанцией. Мошка — создание дьявола, без сомнения. Она здесь злющая. Куда там нильским крокодилом? Девятое июля. Запасаем туеса с морожкой, брусникой, грибами. Грибов здесь мало, что есть плохие. На гнилой воде росли. Одна погонь в рот нельзя брать, до того вонючая. Хлеб делаем из коры и мха пополам с ржаной мукой. Но мало ее совсем. Авдотья принесла кашу из коры с брусникой. Что ж, побалуемся брусничкой. 3 августа.

ловим лягушек. Кажется, я уже могу есть это без содрогания желудка и разума. Господи, не оставь раба твоего пред лицом испытаний. И правда, вкусно оказалось. Похоже на курицу. А некогда брезговал даже подумать. Августа. Вчера ничего не записывал. После дневной молитвы и ночного бдения сил не осталось совсем. Утром, пока все спали, ко мне прокрался Овсей. «Не спите, отче!» «Не сплю, братья мой!» Он прислонился за скорузлыми губами к моей щеке. «Отче!» — шепчет Овсей. И мне стало стыдно за этого здорового мужика, который наушничает, как последняя баба. Оттолкнул я колючую морду и встал. «Негоже, говорю тебе, братья, все слухи пересказывать». А когда упал он на колени, да покаялся, что наговаривает на Семена из ревности, пожурил я Овсея. «Стыдно?» — сказал ему. И добавил, что исповедь приму, так и быть. В исповеди отказать не могу, ибо Отец Небесный так велит, не отказывай страждущему. Что там братья Семен вытворяют, тоже выслушаю. И разверзлись уста его окинушники. Августа. Семен в яме перестал ругаться, только кричит иногда и воет тоскливо, хуже собаки. Люди посматривают на меня косо. Ничего, скоро будут благодарить. Завтра я собираюсь Семена помиловать. Хотя и не стоило бы за слова пакостные. Значит, дьявольский я сын, а не Божий. Ну-ну, прощу. Язык прикажу вырвать и прощу. 17 августа. Миловать оказалось некого. Прибежал Прошка, сказать ничего не может, только мучит. Я прикрикнул ласково, он очухался. «Кончился, — говорит Семен. — Как, — говорю, — совсем кончился?» Пришли мы с ним смотреть. В яме воды до половины. Он всплыл в яме раздут и позеленел весь, и глаза открытые, как жабья икра. 6 сентября. Читал этим днем проповедь. «Ты, человек непрозревший, есть только мясо вокруг костей обернутое. Кожаный мешок с требухой, дерьмом и кровью — вот кто ты есть!» Надо бы записать и остальное, но не могу сосредоточиться и вспомнить, что именно говорил. Устал чего-то. Запишу завтра. 16 сентября. Ночью ударили заморозки. Бабье лето кончилось. Мужики ходят угрюмые, бабы плачут. Собрал молитву, что-то говорил, не помню. Словно снизошло на меня что-то. Теперь просветленные, все истовые. Самому бы так просветлиться, а то мочи совсем нет, Господи. 13 октября. Странно слабеет память. Похоже, придется писать проповеди заранее, чтобы не путаться.
Желудок уже совсем не болит. Кажется, он теперь маленький и твердый, как греческий орех. Едим мох и мерзлую морожку. Лягух уже нет, слегли в спячку. Авдотья часто плачет по ночам. Хоть бы сдохла уже, надоела дура. Прости, Господи, за такие мысли. October 2. Проповеди боли не пишу. Незачем. Легкость во всем теле необыкновенная. Иногда мне гнится, что сквозь поры кожи пробивается кристально чистый и ясный свет. Неужели это и есть чудо фаворское? Все вокруг видится в легкой дымке. Мысли мои теперь стеклянные бусины. Я их перебираю в гости и складываю в узор. Кашель мой усилился. Сегодня умерло еще двое. Забыл их имена. October 3. Мягкими станем, жир небесный. Единение плоти с душой. Когда плоть ест мало, а душа много, пастбище духовных она нагуливает чистый небесный жир, прозрачный, как слеза ангела. Аминь. Сегодня умерли братья Прохор и Авсений. 24 October. Я повелел сложить тела в сарай, объяснил всем для грядущего воскрешения. Поверили, не поверили, но ворчать перестали.

0: 27 октября. Оттепель. Сараю подойти невозможно. Смрад от него идет трупный. Мы хоть и привычны к воне, но тут терпения нет совсем. Чады мои просили захоронить мертвых, мол, болото все съест, но я не позволил. Нам еще зиму зимовать. Страшно это писать, но лгать себе не стану. На одном мхе не протянем. Октября. У меня ощущение, что время остановилось. Кажется, я уже вижу их насквозь. Свет Божий пронизает меня подобно огню. В каждой твари, в каждой травинке я вижу частицу Господней благодати. Там, где она есть, есть и пища моя. Умом я понимаю, что нахожусь на грани помешательства. Я один. Больше никого нет. Это уже не люди, нет. У них даже лица стерты. Мертвый Семен видится мне в темноте, и во рту его шевелятся черви. 29 октября. Я остался один. Все куда-то ушли. На полу с утра следы мокрые, зеленая тина. За порогом все время шевелится и дышит мокрым. Я не знаю, что... 4 ноября. Я вижу вас насквозь. Бойтесь меня, Бога отринувшие в час испытаний. Мерзость шевелится в вас. Черви и лягухи живут в вас. Сосуды стеклянные, вы мерзостью наполненные. Лягушачий крой, головастиками, мхом и гнилой водой. Личинками и похотью наполнены вы, братья мои бывшие. Вы и есть рековые лягушачий икра, мох, похоть и гниль. Проповедовал утром в сарае, кашлял через слово. Ничего, я выдержу, им легче. Лежат и смотрят на меня. Лица светлые. 20 сегодня из дома. Душно стало одному. Вроде воздуха много, а не дышится. Я смотрел на болото, запрошенное снегом, в черных пятнах, и молился за братью. Царю небесный, защити детей твоих, тебе взываю. 20 Когда они все мертвы, я могу говорить. Я не верю в Бога милосердного. Как иногда я завидовал им, тем, кто верил и умер с этой веры. Как я их теперь ненавижу. Бог мой, ты жесток и страшен. Пасмурно чело твое, полон червей рот твой, смраден поцелуй твой, любовь твоя оскверняет. Я плачу сейчас, кашляю и плачу. За окном будто ходит кто и зовет меня. какой день. Я смотрю за порог и лиц их не вижу, вижу одну мерзость. Только мерзость вокруг и запустение. Сегодня я выйду к ним. Они все меня ждут, твари Бога немилосердного. Старец Серафим, шепчут они мне без языка. Отче, отче! Лица их мертвые. Братья все и Семен. Прохор и Авдотья и другие. Они ждут меня. И только влажно поют комары в темноте.
1: Снаружи раздался громкий всплеск. Я вздрогнул, выронил телефон. Он ударился о столешницу и улетел вниз с громким бульканьем. Свет погас.
2: О, черт!
1: Я повернулся к окну, сжимая холодную рукоять ракетницы. В ладонь больно впились пластиковые бугорки. Медленно подошел, смотрелся. Перед глазами все еще плыли синие отблески, мешали. Потом я увидел. Сначала ничего не происходило, лишь высокий комариный гул обрушился на меня с новой силой. За время чтения я про него почти забыл. Потом во влажной темноте возникло еле уловимое движение. Еще одно. Еще и еще. Казалось, движется сам туман, медленно перемешивается с тьмой, наплывает волнами. Комариный писк все нарастал и нарастал. Задребезжали стекла, покатилась и упала со стола кружка. Потом сквозь эту мешанину звуков, сквозь темноту, туман и сырость, прорезался отчаянный крик Гредина и, захлебнувшись, оборвался.

Модель для сборки продолжает свое сегодняшнее выступление на корабле «Брюсов». И следующим рассказом будет рассказ Марины Ясинской «Ика-Ика Бора-Бора».

0: Пепеко лежал под пальмой и ждал, когда упадет кокос. Пальме Пепеко завидовали многие соплеменники. Высокая, с широкими листьями, она не только давала хорошую тень, в которой можно было укрыться от жарящего солнца, но и щедрый урожай спелых и сладких кокосов, которые еще и сами падали на землю. Как-то раз костлявый Киони из зависти даже пытался разжечь всеобщее недовольство и лишить Пепеко права единолично лежать под этой пальмой. Вождь племени Фелети, тучный мужчина с полосой татуировки, пересекающей лицо от уха до уха, не согласился. «Пока ты, Киони, носился от пальмы к пальме, стараясь угадать, какая из них даст больше плодов, дальновидный Пепеко изо дня в день лежал под одной и той же пальмой и ждал. Вот кокосовый бог и наградил его за верность и терпение». С заключением вождя Пепеко, разумеется, не спорил. Хотя на самом деле никакой верностью тут и не пахло. Пепеко было просто лень носиться по всему острову и сравнивать пальмы между собой. Он философски решил, что где меньше, где больше, но кокосы родятся на любой пальме. А значит, он с равным успехом может лежать под этой и не тратить свои силы почем зря. Порыв жаркого ветра налетел с океана, взъерошил пальмовые листья. Натренированное ухо Пепеко уловило тихий чпок, и тут же сработали рефлексы. Он предусмотрительно откатился в сторону, и через мгновение с тихим плюм песок рядом с ним вонзился кокос. Сбоку раздался возмущенный вскрик. Это Киони, сидевший под соседней пальмой, выразил так свое отношение к несправедливости жизни, а затем с ненавистью поглядел на верхушку своего дерева. В ответ пальма насмешливо ощерилась ему сверху связкой кокосов, которые не думали падать. Пепеку есть не хотелось, но очень хотелось позлить завистливого Киони. Подняв камень, Пепеко двумя точными ударами расколол волосатый орех. Вонзить белоснежные зубы в мякоть он не успел. Рядом, откуда ни возьмись, появилась Ланаи. Длинноволосая, круглолицая, с отполированным до блеска маленьким кокосовым бикини на груди и юбкой из пары пальмовых листьев, девушка была самой красивой в племени и могла выбирать себе любого. Почему она улыбнулась именно ему, Пепеко до сих пор не понимал. Важных постов в племени он не занимал, особым красавцем себя не считал, но, положившись на высказанную как-то отцом мудрость, «Женщина, как кокос, никогда не знаешь, почему именно здесь и сейчас решила упасть». Влюбленный Пепеко решил просто радоваться ее обществу и зависти, которую вызывало ее к нему внимание у соплеменников.
1: «Угостишь девушку кокосом?»
0: — игриво спросила Ланай и улыбнулась. Ее улыбка действовала, как солнечный удар. Вот ты еще идешь по горячему песку и думаешь о том, как тебе жарко, а в следующий миг приходишь в себя от того, что здоровый акалу хлещет тебя по щекам, и ты совершенно не помнишь, что произошло. Так и сейчас. Когда Пепеко пришел в себя, девушки рядом уже не было. Не было и кокоса. «Могла бы из вежливости одной половинкой угоститься», — подумал он с намеком на недовольство. Чпок! Рефлексы! Плюм! И в песок рядом с Пепеко воткнулся еще один кокос. Сбоку раздался стон Киони.

0: Второй кокос Пепеку съел по пути к подножию горы, в которой спал Ика-Ика. Сегодня вечером предстоял ежегодный большой ам-ам. Традиция большого ам-ама уходила корнями глубоко в песок истории. Испокон веков маленькое племя Така-Така жило на острове Бора-Бора. Испокон веков оно поклонялось четырем богам – кокосовому, солнечному, океанскому и Ика-Ика. Из всех богов горячий Ика-Ика был самым жестоким. Он жил в высокой горе, растущей прямо из центра острова, и время от времени ревел так страшно, что земля тряслась и раскалывалась, а через жерло горы на землю выплескивалось жидкое пламя. Жрецы давным-давно определили, что ревет Ика-Ика от одиночества, и заповедали раз в год отправлять к нему в гости самую лучшую незамужнюю девушку племени. Раньше, определяя лучшую, всегда выбирали самую упитанную, рассудив, что тощая девчонка такого большого бога, как Ика-Ика, ни за что не порадует. Девушки племени понимали, что стать гостьей Ика-Ика на ежегодном большом ам-аме – это великая честь. Исключительно по причине душевной щедрости и бескорыстия они заботились о счастье подруг прежде своего собственного и усиленно худели, чтобы большая радость стать гостьей Ика-Ика досталась другим, более упитанным. В конце концов, все незамужние девушки заделались стройными, словно молодые пальмы, и определить, кто же из них самое упитанное, стало просто невозможно. Тогда жрецы решили бросать жребий. В этом году жребий выпал на дочь самого вождя. Когда Пепеку добрался до подножия горы, где спал Ика-Ика, туда как раз подтягивалось все племя. С ожерельями из ракушек на груди, с праздничными узорами на лицах, кто-то перебирал струны на кокосовых калимбах, кто-то задорно встряхивал кокосовыми маракасами. В воздухе пахло забродившим кокосом и большим ам-амом. Кроме соплеменников, у подножия горы стояли наха-наха, жители соседнего острова. Два племени дружили испокон времен. Делить им было нечего, торговать нечем. И там одни и те же кокосы, а вот посидеть вечерами у воды, выпить забродившего кокосового молока и сплясать под луной – это запросто. Ежегодное торжество большого амама наха-наха никогда не пропускали. У них на острове не было бога, подобного Ика-Ика, а значит, не было и такого праздника. А у их женщин, соответственно, не было причины худеть. Чужие упитанные женщины казались Пепеку величественными и прекрасными в своих объемах. Впрочем, все равно не такими красивыми, как Ланай. К удивлению Пепеку, к шесту, на котором обычно отправляли гостю к Ика-Ика, была привязана вовсе не дочь вождя, а тихоголосая Моана с кляпом из колючих волокон кокоса во рту. «Она вызвалась добровольно», — пояснил вождь, заметив недоуменные взгляды. «И раз она сама так захотела, мы милостиво позволили ей заменить мою дочь». Моана пучила глаза, мычала сквозь кляп и, похоже, имела что сказать по поводу своей добровольности. Но слово вождя — закон. Сказано «добровольно» — значит «добровольно». И племя с песнями двинулось на вершину горы. Чем выше они взбирались, тем более явным становился божественный запах Ика-Ика. Едкий, сильный, так словно разом протухли десятки черепашьих яиц. Под праздничное звучание калимб и маракасов жрец трижды обежал вокруг жерла горы, четырежды поклонился, повернувшись к племени лицом, а к богу задом, и, наконец, лег животом на землю у самого края, свесил голову вниз, прямо в клубы божественного тухлого аромата и прокричал: «О, великий Ика-Ика, прими к себе в гости лучшую девушку нашего племени!» И тут торжественность церемонии была грубо прервана. Моана как-то сумела прожевать кокосовые волокна и, освободившись от кляпа, выкрикнула: «Помогите! Я не вызывалась добровольно, меня заставили!» «На самом краю бездны твой испуг вполне объясним, Моана!» — громко и напевно произнес жрец, не позволяя ей срывать церемонию. «Даже сильные духом теряют храбрость перед ликом Ика-Ика. Но не надо бояться, скоро ты встретишься с богом!» Повинуясь его сигналу, двое рослых поджрецов спешно потащили шест с Моаной к жерлу горы, пока она не наговорила чего лишнего.
1: «Да будьте вы прокляты!
0: ты?» — вдруг прорезался голос у всегда такой тихой Моаны.
1: «Да обрушится на вас гнев чужих богов!» Да...
0: Чего еще нажелала добровольно-принудительная гостья бога, племя не дослушало. Моана исчезла в жерле горы. Вместе с ней исчезло и праздничное настроение. Наха-наха торопливо засобирались к лодкам и уплыли обратно на свой остров, хотя обычно всегда оставались на пиршество в честь большого Амама. Вероятно, испугались, что и их заденет насланное проклятие. Они ж проклятия такие. Им все равно, что лично ты ничего не делал, только стоял и смотрел. Оставшимся в одиночестве Така-Така праздновать тоже расхотелось. И они разбрелись под пальму, недовольно качая головами. В этом году большой Ам-Ам откровенно не удался. Рефлексы Пепеко буквально подбросили его в воздух. Это был очень громкий чпок. Чпок всех чпоков. Это был поистине оглушительный плюм. Вождь всех плюмов. Только вот в песок вонзился не гигантский кокос. На широкой полосе пляжа, ровно между пальмами и океаном, стояло нечто и тихо гудело. А вокруг него клубился белый пар. Нечто было высокое, квадратное, невероятного ярко-красного цвета, с прозрачной стеной на одной стороне, за которой виднелись ряды красных баночек с одинаковым серебристым узором на них. Пепеку оказался ближе всех к чуду и, словно завороженный, осторожно подошел. Обошел кругом, рассматривая, прикоснулся и тут же отдернул руку, словно обожгло огнем. Только это был не огонь. Иногда, когда солнце закрывало облако, а Пепеку заплывал далеко от берега и нырял в глубину, там он ощущал это. Ула. Холод. Однако холод океанской глубины не шел ни в какое сравнение с холодом появившегося в песке чуда. Это был ула-ула. Холод холодов. Подбежал вождь Филети с дочерью, подбежал завистливый Киони, здоровяк Акалу и красавица Лана, и подбежало все остальное племя. «Это Ула-Ула Коэмако», — сообщил им Пепеко. «Холодный красный бог». Каждый член племени по очереди с благоговением прикасался к холодному боку Ула-Ула рукой, а после с удивлением рассматривал ладонь, словно прислушиваясь к незнакомым ощущениям. «А что это за отверстие?» — подал голос Киони и указал на проем сбоку, который переливался разными цветами, словно старался привлечь к себе внимание. Пепеко пожал плечами. Обвел взглядом племя. Все выжидающие пялились на него негласно и единогласно, назначив его экспертом по новому богу. «Что ж, как говорил отец, пока кокос не расколешь, не узнаешь, какой он внутри». Пепеко подобрал с песка камень и осторожно положил его в отверстие. Ула-Ула заворчал и недовольно выплюнул его обратно. Кто-то услужливо подал Пепеку палку, и тот уже храбрее сунул ее в отверстие. Что-то захрустело и так противно заворчало, что Пепеку тут же отбросил палку в сторону. Сделал шаг назад, склонил голову и задумался. Размер отверстия идеально подходил к размеру кокоса. «А что если...» Пепеко решительно направился к своей пальме. Словно почуяв его нужду, кокосовый бог сбил один из кокосов, и тот с тихим плюм приземлился в песок. Пепеко подобрал его, принес к чуду и положил в отверстие. То замигало особенным образом, а потом кокос скрылся в чреве Ула-Ула. Раздалось дребезжание. Ровные ряды красных баночек задрожали, раздался бац, что-то зашуршало, и на песок упала, покрытая мелкими бусинками пота, красная баночка с серебристым узором. Дрожащей рукой Пепеко подобрал ее. Ладонь тут же объял холод, но не такой обжигающий, как от стен Ула-Ула, а более мягкий, более ласковый. Этот холод пробуждал невидимых маленьких крабов, что порой бегали под кожей от предвкушения. Этот холод океанским бризом щекотал сердце, наполняя его непонятным волнением. отдавался в уши шумом кокосовых маракас. На вершине баночки, плотно прижатое к ней, было колечко, которое так и просило поддеть его и потянуть. Пепеко поддел и потянул. Раздался чпок. Это был совершенно другой, незнакомый ему чпок. Бог всех чпоков. В пальцах Пепеко осталось плоское колечко. Поискав глазами Ланаи, Пепеко притянул колечко ей. Девушка польщенно зарделась. Через миг ее уже окружили подружки, с завистью разглядывая подарок. Ланаи вертела колечко так и эдак, прикладывала к ушам и колбу, надевала на пальцы, засовывала в нос. Наконец она подняла голову и одарила Пепеку одной из своих улыбок, тех самых, которые действуют как солнечный удар. Однако на этот раз сознание не покинуло Пепеку. Холодная баночка удержала его в этом мире. Даже не она, а шипение, бурление и божественный запах. Они захватили все внимание Пепеку, манили, тянули, влекли к себе. Пальмы, кокосы, племя и даже Ланаи — все отошло на задний план. Рука словно зажила своей собственной жизнью и поднесла баночку к лицу Пепеку. Испуганно ахнуло племя. Пепеко сделал глоток. Если улыбка Ланаи действовала как солнечный удар, то вкус этого непривычно холодного напитка был похож на штормовую волну. Он обрушился с такой силой, что выбил весь воздух из легких и на бесконечно долгий миг заполонил собой весь мир. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Пепеку открыл глаза. Племя выжидающе смотрело на него. Пепеку улыбнулся. Он чувствовал себя словно жрец, встретившийся один на один с Богом и вернувшийся обратно к своему племени, возвышенный и просвещенный новым знанием. «Кока-кока-кола-кола!» — сообщил он. «Слаще кокоса!» Следующим попробовать напиток нового бога захотел сам вождь. Но он не стал требовать кока-колу у Пепеко. Фелети приказал своим помощникам принести ему кокос. Через несколько минут приказание было выполнено, и Фелети лично поместил кокос в отверстие на боку Ула-Ула. Огни замигали, засверкали, и ничего не произошло. Никакого дребезжания, никаких падающих баночек. Вождь нахмурился, топнул ногой по песку, смерил Ула-Ула грозным взглядом, но потом спохватился, ведь все-таки бог. Требовательно протянул руку. «Еще!» Через мгновение в его ладонь вложили новый кокос. Фелети поместил второй орех в отверстие. На этот раз Ула-Ула задрожал. «Бац!» Вождь нетерпеливо схватил баночку, потянул за колечко, раздался божественный чпок и уже знакомое шипение. Воздух наполнился сладковатым запахом. Фелети глотнул и расплылся в улыбке. «Воистину, кола-кола!» — подтвердил он. «Ни один, даже самый спелый кокос не сравнится!» Тут племя встрепенулось. Те, кто посмышленнее, разбежались в поисках кокосов для нового бога, за который он давал кола-колу. Остальные, сообразив, что к чему чуть позже, ринулись вслед. Ланаи не побежала. Вместо этого она подошла к Пепеку.
2: «Пепеко», — улыбнулась она своей фирменной улыбкой, — «угостишь девушку кола-колой?»
0: Что-то случилось с Пепеко. Божественный напиток словно сделал его неуязвимым для улыбки красавицы Ланаи. Пепеко посмотрел на девушку и нахмурился. Длинные волосы, круглое лицо, кокосовые бикини, пара пальмовых листьев вместо юбки. Она что, и правда думает, что он вот так запросто, за одну только улыбку, отдаст ей всю баночку кола-колы? «За поцелуй!» — выдвинул он вдруг требование, сам поражаясь своему порыву.
3: Ланаи нахмурилась, но потом посмотрела на такую привлекательную красную баночку, и ее лоб разгладился.
2: «Хорошо»,
0: — согласилась она. Пепеку давно мечтал о поцелуе Ланаи. Он грезил о нем днем под пальмой, он видел его ночью во сне. Он не сомневался, что после первого поцелуя они станут связаны на всю жизнь. Ланаи выйдет за него замуж, и они вдвоем будут лежать под пальмами и ждать, когда упадут кокосы. И вот его мечта сбылась. Ланаи его поцеловала. Но холод от колы словно проник в его сердце. Поцелуй был приятным, но не более того. Ланаи требовательно протянула руку к баночке. Ее глаза горели предвкушением. Пепеку, выполняя уговор, нехотя протянул ей божественный напиток. Девушка сделала глоток и закрыла глаза. На лице было написано «блаженство». Такое должно было быть у нее от поцелуя с ним, Пепеку, не от кола-колы. Пепеку нетерпеливо выхватил баночку у девушки из рук.
1: «Ты что делаешь?»
0: – удивилась красавица Ланаи.
1: «Я думала, за поцелуй ты угостишь меня кола-колой».
0: Давно копившееся недовольство Пепеку прорвалось наружу. «Я и угостил глотком!» – отрезал он. Ланаи капризно надула губку.
2: «Пепеку!»
0: – ласково протянула она и провела кончиками пальцев по его щеке.
2: «Ну неужели ты не отдашь мне всю баночку?»
0: «Я отдам!» – раздался голос, так и звенящий внутренней силой. «Таким голосом обещают сразить акулу, таким голосом обещают голыми руками расколоть кокос!» Сзади стоял завистливый костлявый Киони с двумя крупными орехами в руках.
1: «Я отдам тебе всю баночку кола-кола, Ланаи!»
0: Девушка оглядела Киони расчетливым прищуром и обратила всю мощь своей солнечно-ударной улыбки на него.
2: «Спасибо, Киони! Ты такой милый!»
0: Кровь бросилась в лицо Киони, превратив его в маску счастливого идиота. Впрочем, он все же успел бросить победный взгляд на Пепеку, прежде чем повернулся к Ула-Ула. Вот первый кокос исчез в отверстии, затем второй. Ланаи стояла неподалеку и даже подпрыгивала от нетерпения. Холодный красный бог только тихо гудел. Ни звона, ни дребезжания.
1: «Ничего не понимаю», — пробормотал Киони. «Я же скормил ему два кокоса!»
0: «Может, дать ему еще один?» – предложил Пепеку. Киони с ненавистью покосился на него и нехотя признался.
1: «У меня больше нету».
0: «У меня есть!» – предложил Пепеку, и прежде чем Киони успел того остановить, положил третий кокос в отверстие. Ланаи, сообразив, к чему идет дело, расчетливо приглядывалась теперь к Пепеку. «Бац!» И из Ула-Ула выкатилась еще одна красная баночка. Пепеку схватил ее, прежде чем успел Киони.
1: «Отдай!»
0: – потребовал тот.
1: «Вот еще!» –
0: фыркнул Пепеку, баюкая прохладную баночку в ладонях. «Если бы не мой кокос, ее бы вообще не было».
1: «Но первые два кокоса были мои!» – возразил Киони.
0: Замечание было справедливым, и Пепеку нахмурился.
1: «Давай тогда пополам!» – предложил он. «Почему это пополам?» – осмелел Киони. «Два кокоса от меня, один от тебя. Получается две трети».
0: На то мы порешили. Обиженная Ланаи, рассчитывавшая заполучить всю баночку целиком, недовольно насупилась. Тут подоспел жрец и торопливо засунул в отверстие два кокоса. «Ничего не выйдет», — мрачно заметил Киони. «Ула-Ула съел три кокоса, прежде чем подарить нам кола-колу». Жрец огляделся, выхватил еще один кокос из рук своего поджреца и положил в отверстие. Ула-Ула и не подумал просыпаться. И тут ужас охватил Пепеку. Ужас и понимание. Каждый раз бог требовал на один кокос больше, чем прежде. И если четыре кокоса за одну баночку кола-колы – это еще терпимо, то что же будет дальше? Кола-кола дала резкий толчок росту арифметики, ненависти и индустриального прогресса на острове. Раньше племя Така-Така считало только до 10, а все сверх того становилось много. Сейчас, когда цена на кола-колу возрастала с каждой новой баночкой, знать, сколько именно много, стало критично.
3: Так атака пришлось изобретать новые числа.
0: Что до ненависти, Кола-Кола внесла в маленькое мирное племя Така-Така такой раздор, которого оно прежде никогда не знало. Конечно, раньше случались споры из-за кокосов и из-за девушек, но вождь выслушивал обе стороны, выносил решение, и в племени снова наступал мир. Сейчас вождю никто не жаловался. Время, Кола-Кола! Уже сейчас за одну баночку Ула-Ула требовал 25 кокосов! Протянешь время, и баночка обойдется еще на один кокос дороже. Нет, Така-Така разбирались сами криками и кулаками. Так на острове Бора-Бора появились насилие, воровство и кокосовые общества складчиков. Те, кому позволяли габариты, попросту отнимали силы или кокосы, или что сразу уж мелочиться, Кола-Колу. Кто похитрее, чужие кокосы выманивали обманом. Половчее и понаглее просто воровали чужие орехи. Самые никчемные, не способные ни на обман, ни на толковое воровство кокосов, крали пустые баночки, мастерили из них украшения и приманивали на них девушек. Украшения, сделанные из красных банок и плоских колечек, оказывали эффект хуже, чем сама Кола-Кола, но намного лучше, чем кокосы. У Ланаи уже вся грудь была увешана бусами из красных баночек. Наконец, когда за одну баночку Ула-Ула стал требовать уже больше 30 кокосов, Така-Така начали образовывать кокосовые общества складчиков. Несколько человек вместе складывали свои кокосы в одну кучу, а потом делили полученную Кола-Колу пропорционально размеру своего кокосового вклада. Эта практика работала с переменным успехом. Кокосовые общества переманивали друг у друга складчиков, а то и вовсе плевали на договоренности и делили Кола-Колу не по справедливости, а как вздумается. Но самое главное, на Бора-Бору пришел индустриальный прогресс. Ждать, пока кокос сам упадет на землю, стало решительно невозможно. Требовалось срочно ускорить процесс. В ход пошли длинные палки, которыми можно было сбивать кокосы с верхушек пальм. Когда добрасывать палки не выходило, появились рогатки, из которых пулялись камнями. А самые высокие и неприступные пальмы племя решило рубить, для чего срочно были изобретены каменные топоры. Когда жрец робко заикнулся, что, возможно, все это не понравится кокосовому богу, на него никто не обратил внимания. Ула-Ула захватил умы и покорил сердца. Ничего в жизни Така-Така не имело такого значения, как дорожающая с каждым

0: глядел на возвышающегося вдалеке Ула-Ула. Раньше самым злым богом на острове был Ика-Ика, но Ула-Ула вытеснил его. И хотя он не требовал себе лучшую девушку племени, злой Ула-Ула забрал у Така-Така куда больше. Мир и покой, дружбу и доверие, взаимопонимание и радость от простого кокоса. Да, вкус удивительно холодного напитка был божественным, но стоил ли он того раздора, который расколол Така-Така? Стоил ли всех срубленных пальм? Ула-Ула стоял на берегу уже так долго, что пришла пора нового большого ам-ама. Но племени было не до праздника. На острове наступил кокосовый кризис. Ула-Ула требовал уже более 60 кокосов за одну баночку. Пальмы не родили кокосы с такой скоростью, с какой племя скармливало их холодному богу. Все реже и реже кто-то из Така-Така подходил к Ула-Ула за колоколой. Несколько дней назад Пепек увидел, как к богу приблизилось сразу два кокосовых общества, у каждого из которых было по 63 кокоса. Общества долго ругались между собой, выясняя, кто же из них пришел первым. Спор был критичен, ведь тому, кто окажется вторым, придется искать где-то еще один, уже 64-й кокос. Наконец, предприимчивый малый из одного общества подозвал к себе Ланаи и нашептал ей что-то на ухо. Ланаи кивнула, подошла к одному из складчиков другого общества, отозвала в сторонку и улыбнулась своей солнечно-ударной улыбкой.
1: «Угостишь девушку кокосом?»
0: Осчастливленный складчик потерял сознание, и красавица спокойно забрала себе его кокос. Таким образом, одно кокосовое общество выбыло из соревнований. Вторые завопили от радости и уже приготовились было скормить волосатые орехи холодному богу, но замерли, глядя на свои сваленные в кучу 63 кокоса. Это была очень-очень большая горка кокосов. Против нее одна баночка кола-колы казалась такой маленькой. Кокосовый кризис свирепел с каждым днем, ведь орехов на острове оставалось все меньше. Сегодня утром группа особо отчаянных Така-Така даже отправились в рейдерский набег на соседний остров к дружественным Наха-Наха, надеясь захватить у них кокос. А вот как раз и они. Пепека увидел приближающуюся к берегу лодку. Соплеменники выскочили из нее, словно ошпаренные поцелуями медузы, со всех ног побежали к ожидавшему их на берегу вождю. Быстрее всех бежал и кричал завистливый Киони.
2: «А у них!»
0: — повторял он, пытаясь отдышаться. «А у них тоже есть свой Ула-Ула!» — наконец выкрикнул он. Племя удивленно выдохнуло.
2: «Но только у них Ула-Ула не красный, а синий! И работает совсем по-другому!» —
0: продолжил Киони.
2: «Одна кола-кола за один кокос! И так каждый раз!»
0: Гнев и возмущение охватили каждого жителя племени.
2: «Ах, эти коварные Наха-Наха! Ах, эти мерзкие и хитрые соседи! Живут припеваючи на своем острове без грозного Ика-Ика, то и дело приплывают на Бора-Бора в гости, кормятся за их счет на большом амаме, да еще и Ула-Ула дает им по баночке за один кокос! А они, бедные Така-Така, мало того, что должны терпеть гнет жестокого Ика-Ика и ежегодно провожать к нему в гости лучшую девушку племени, так еще и Ула-Ула требует уже 60 с лишним кокосов за одну баночку кола-колы. Несправедливо!»
0: Благородная ярость сделала то, что не мог сделать вождь с тех пор, как на острове появилась кола-кола. Она вмиг стерла все распри и разногласия и объединила племя в общей ненависти к врагу.
3: «А давайте пойдем на них войной!»
0: И Така-Така, недолго думая, пошли. И даже то, что дело шло к вечеру, их не остановило. Така-Така вооружились рогатками и топорами, рассудив, что если они годятся для кокосов, сгодятся и для врагов, расселись по лодкам и поплыли. Наха-Наха нападения явно не ожидали. Собственно, они его просто не заметили. К тому времени, как Така-Така доплыли до соседнего острова, стояла глубокая ночь, и Наха-Наха мирно спали под своими пальмами. Поскольку сражаться было не с кем, Така-Така почесали затылки и решили в таком случае украсть у наглых соседей их щедрого бога. Выбрали лодку побольше и покрепче, кряхтя от усилий взгромоздили синего ула-ула на борт и отправились обратно. Ничто не предвещало беды, но вдруг откуда ни возьмись налетел ветер и поднялись волны. Лодки качались, скакали с гребня на гребень, проваливаясь в водяные пропасти. Прыгала по высоким волнам и лодка с синим ула-ула. Прыгала, да и перевернулась. И под горестный вопль племени чужой ула-ула мгновенно пошел ко дну.

0: тоже был ула-ула? И он пропал?» Сделали удивленные глаза Така-Така, когда на следующий день к ним приплыли соседи Наха-Наха. «Ай-яй-яй!» – покачали они головами и отвели взгляды. «Ну, он же бог. Как пришел, так и ушел». «Да, он бог». Грустно согласились Наха-Наха и с завистью покосились на красного ула-ула. «Но вы можете поклоняться нашему!» – щедро предложили Така-Така. «Всего 65 кокосов, и он даст вам одну кола-колу».
1: «Сколько-сколько?» – удивились Наха-Наха.
0: Арифметика с появлением нового бога у них явно не развелась.
2: «Это 10, 10, 10, 10, 10 и еще раз 10 и 5, пояснили Така-Така, и, видя шок в глазах соседей, пожали плечами. «Наш ула-ула очень жадный».
1: «Так много кокосов!» – сказали наконец Наха-Наха.
0: «Да на вашего бога орехов не напасешься». И уплыли. А Така-Така остались стоять на берегу. В воздухе еще висели отзвуки слов Наха-Наха, когда Пипеку набрался смелости и высказал вслух то, что давно уже думал.
2: «Ула-ула, плохой бог! Вы только посмотрите, что он натворил!»
0: Продолжил он, и с каждым словом его голос набирал все большую силу.
2: «У нас из-за него теперь ни дружбы, ни любви, ни кокосов! Зачем он вообще появился? Ула-ула, плохой бог!»
0: Пепеку обвел взглядом собравшееся вокруг племя и с облегчением увидел, что его слова нашли отклик. В глазах соплеменников горело мрачное согласие. А может, все дело было вовсе не в словах Пепеку, а в том, что на острове Бора-Бора осталось очень мало кокосов? На этот раз никто не наносил праздничную раскраску на лица, не играли кокосовые калимбы, не шумели кокосовые маракасы, и Наха-Наха впервые за долгие годы не приехали на праздник Большого Ам-Ама. Они скорбели по потере своего бога. Жребий на гостью для Ика-Ика жрец тоже не бросал. А все потому, что племя решило вместо девушки отправить в гости к Ика-Ика ула-ула. И тот, и другой боги, один горячий, другой холодный, вот пусть они друг друга и развлекают. Тащили тяжелого ула-ула на вершину горы всем племенем, волокли целый день, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть и согреться, пока бога обжигали холодным огнем. Жрец, как положено, трижды обежал вокруг жерла горы, четырежды поклонился, лег животом на землю у самого края и прокричал:
3: «О, великий Ика-Ика, прими к себе в гости бога ула-ула!»
0: По его сигналу несколько дюжих поджрецов налегли на холодный бок бога, и ула-ула полетел в жерло горы. Така-Така вздохнули.
1: «Вот и все!»

0: Пепеку лежал под пальмой и ждал, когда упадет кокос. Чпок! Рефлексы подкинули Пепеку с песка, и он резко перекатился на бок. Плюм! И в песок вонзился... Пепеку с ужасом воззрился на красную баночку кола-колы. Задрал голову в небо. Из жерла Ика-Ика и прямиком к его пальме по небу шел слабый белый след. О нет, только не... Ну почему, Ика-Ика стал плеваться кола-колой? Нет, чтобы плеваться кокосами, которые сожрал Ула-Ула. В панике Пепеку схватил холодную баночку и затравленно огляделся. Кажется, его никто не видел. Что ж, может, еще не все пропало? Пепеку отбежал в сторонку к старой пальме, которая уже давно не приносила кокосов, и принялся торопливо копать. Когда яма стала глубиной по колено, Пепеку положил туда красную баночку и засыпал песком. Потом потоптался, попрыгал, уминая получившуюся горку, присыпал сухими пальмовыми листьями. Все, теперь никто не узнает. Пепеку вернулся к своей пальме и снова улегся под нее. Шли минуты, сердце успокаивало свой бег. Кажется, никто не заметил. Пепеку очень надеялся, что эта баночка была первой и единственной вылетевшей из Ика-Ика. Чутье, то самое, которое всегда улавливало едва слышный чпок перед тем, как падал кокос, подсказывало ему, что от колы-колы, даже бесплатной, добра лучше не ждать. Вот прошел мимо жрец. Вот куда-то побежал здоровяк Акалу. Вот устроился под соседней пальмой завистливый Киони. Все как всегда. Мирная племенная жизнь. Чпок! Рефлексы! Плюм! В песок рядом с Пепеку вонзился кокос. Пепеку облегченно выдохнул. Киони застонал. Рядом появилась длинноволосая красавица Ланаи и игриво спросила:
1: «Угостишь девушку кокосом?»
0: Пепеку улыбнулся. Жизнь продолжалась.

Учебных заведений открывают своим подопечным широкий доступ к этим привлекательным и гигиеничным созданиям. Теперь мы обращаемся конкретно к вам, и неважно, везет вам в любви или нет. Мы предлагаем женщину, о которой вы мечтали всю жизнь. Она управляется посредством автоматического пульта и сделана из синтетических материалов, которые воспроизводят по желанию самые явные или самые тайные особенности женской красоты. В продаже имеются высокая и стройная, маленькая и полная, светлая или смуглая, рыжая или блондинка. Предлагаем к вашим услугам целую армию визажистов, мастеров пластики и дизайна, живописи и рисунка, умелых лепщиков и формовщиков, специалистов в области кибернетики и электроники, которые могут оживить для вас мумию времен 18-й династии или вытащить из ванной самую яркую кинозвезду, всю в сверкающих каплях ароматизированной воды. Мы можем прислать вам готовые образцы всех красавиц прошлого и настоящего, а также принимаем заявки на изготовление специальных моделей. Если чар мадам Рекамье недостаточно, чтобы забыть ту, что вас бросила, пришлите нам фотографии, документы, параметры, предметы туалета и восторженное описание. Вы будете управлять ею с помощью пульта, пользоваться которым так же легко, как переключать кнопки телевизора. Если вы располагаете достаточными средствами, ее глаза могут быть из изумрудов, бирюзы или черного янтаря, губы из кораллов или рубинов, зубы из жемчуга и так далее и тому подобное. Наши дамы совершенно не деформируются и не мнутся, сохраняют свежесть лица и красоту линий, говорят «да» на всех языках мира, живых или мертвых, поют и танцуют все, что пожелаете из модного репертуара. Лицо делается по оригиналу, но можно изменять его с помощью соответствующих косметических средств. Рот, носовые полости, внутренняя поверхность век и другие слизистые оболочки сделаны из мягчайшей губки, насыщенной питательными и стимулирующими веществами различной консистенции, выделенными из морских водорослей и лекарственных трав, с прекрасно регулируемой степенью возбудимости и витаминизации. «Мед и молоко под языком твоим», сказано в «Песне песней». Вы можете превзойти в наслаждении царя Соломона. Смешайте козье молоко с пчелиным медом, залейте смесь в черепной резервуар вашей пластисекс, добавьте по вкусу красного вина или бенедиктина, и вы почувствуете, как райские реки потекут в рот в долгом питательном поцелуе. Использование молочных желез в качестве сосуда для вина нами уже запатентовано. Наши Венеры имеют гарантию на 10 лет безупречной службы, приблизительный срок годности любой супруги, за исключением случаев садистского обращения. Их вес, как и у всех женщин из плоти и крови, точно определяется и в 90% соответствует весу воды, которая циркулирует в мельчайших пузырьках по их губчатому телу, оснащенному венозной системой электрического подогрева. Так достигается ощущение игры мускулов под кожей и гидростатический баланс мягких тканей при движении. Когда термостат регистрирует сильное повышение температуры, на поверхности кожи выступает солоноватый пот. Вода выполняет не только физические функции обеспечения пластичности, но и, собственно, физиологические и гигиенические. Выход воды наружу гарантирует быструю и полную очистку пластисекс. Каркас из магния, не ломающийся даже при самых страстных объятиях, и спроектированный по образцу человеческого скелета, обеспечивает любые позы и движения пластисекс. Немного потренировавшись, можно танцевать, делать гимнастические или акробатические упражнения, драться и вызывать в ее организме более или менее энергичные реакции. Будучи послушными, пластисекс, тем не менее, обладают большой мощностью, так как снабжены электрическим двигателем в пол лошадиной силы. Что касается волос на голове и прочего волосяного покрова, мы производим ацетатную нить, имеющую характеристики женского волоса и даже превосходящего последней по своей красоте, текстуре и эластичности. Вы привыкли получать удовольствие от обоняния? Настройте шкалу запаха. От легкого аромата подмышек, созданного на основе экстракта сандала и мускуса, до самых крепких испарений загорелой и спортивной женщины. Выбирайте обычная масляная кислота или самые тонкие продукты современной парфюмерии. Нюхайте по своему вкусу. Обонятельная и вкусовая гаммы естественным образом распространяются и на дыхание, ведь наши Венеры дышат равномерно или учащенно. С помощью специального регулятора осуществляется контроль ритма дыхательного обмена, от обычных вздохов до страстных стонов. Сила и скорость сердцебиения соизмеряется автоматически. Что касается аксессуаров, пластисекс соперничает в роскоши нарядов и украшений с самыми знаменитыми женщинами. Обнаженная, она не имеет себе равных.
достигшие половой зрелости или нет, юный цветок или сочный осенний плод со всеми нюансами, характерными для каждой расы или смешения рас. Для ревнивых

Любовников мы усовершенствовали многовековую форму пояса верности. У нас это стальной футляр по форме тела, который превращает женщину в неприступный бастион. А что касается девственности, каждая пластисекс снабжена автоматическим устройством, разъять которое не может никто, кроме вас. Эта пластиковая плева является нашим знаком качества. Ее схожесть с оригиналом столь велика, что, будучи порванной, сокращается сама по себе, образуя небольшие утолщения кораллового цвета, так называемые лоскуты девственной плевы. Неизменно следует четкой линии коммерческой этики, которую выработали, мы хотим развеять слухи более или менее типичные, которые распускают о наших Венерах некоторые клиенты, страдающие неврозом. Говорят, мы создали женщину столь совершенную, что некоторые модели, страстно любимые одинокими мужчинами, забеременели, а другие периодически страдают некими женскими расстройствами. Явная ложь! Хотя наш отдел исследований работает во всю мощь и утроил свой бюджет, мы не можем пока похвастаться, что освободили женщину от ее столь тяжкого бремени. К сожалению, нельзя столь же решительно опровергнуть сообщение, опубликованное одной безответственной газетой, о том, что некий неопытный юноша умер, задохнувшись в объятиях пластиковой женщины. Не отметая возможность несчастного случая такого рода, мы утверждаем, что сие может произойти только в силу непростительной небрежности. Моральный аспект нашей продукции до сих пор не был достаточно освещен. Наряду с социологами, которые хвалят нас за мощный удар, нанесенный по проституции, в Марселе есть дом, который мы уже не можем назвать плохим словом, так как в нем работают исключительно пластисекс, есть и те, кто обвиняют нас в поощрении маньяков, страдающих инфантилизмом. Подобные перестраховщики намеренно забывают такие характеристики нашего изобретения, которые обеспечивают своему счастливому обладателю не только физические, но и чисто интеллектуальные и эстетические удовольствия. Как и следовало ожидать, религиозные секты прореагировали на данную проблему по-разному. Самые консервативные церкви упорно поддерживают обет воздержания и в лучшем случае квалифицируют того, кто совокупляется с неодушевленным предметом, как мелкого грешника. Тем не менее, одна отколовшаяся от мормонов секта уже отпраздновала несколько свадеб между прогрессивными представителями мужского пола и очаровательными синтетическими дивами. Хотя мы воздерживаемся от высказывания своего мнения насчет этих пока незаконных союзов, нам очень приятно сообщить, что и по сей день они по большей части счастливы. Только в редких случаях супруг ходатайствовал о мелких изменениях или усовершенствованиях, однако не было и речи о полной замене, эквивалентной разводу. Нередки случаи, когда давно состоящие в браке клиенты просят изготовить верную копию своих жен, обычно с небольшими поправками, желая воспользоваться ею, не изменяя супруге в случае ее продолжительной или кратковременной болезни, долгого и вынужденного отсутствия, например, отъезда или смерти. Как предмет наслаждения, пластисекс должна применяться умеренно и разумно, точно так же, как гласит народная мудрость в отношении нашей традиционной спутницы. Используемая в нормальном режиме, она гарантирует мужчине здоровье и благосостояние, независимо от его возраста и комплекции. Что же касается расходов на приобретение и содержание, пластисекс полностью себя окупает. Она потребляет столько же электроэнергии, что и холодильник, может включаться в любую домашнюю розетку и даже оснащенная самыми дорогостоящими приспособлениями оказывается куда более выгодной, чем обыкновенная заурядная супруга. По вашему желанию, она инертна или активна, болтлива или молчалива, и ее можно хранить в уборной. Не представляя и тени угрозы обществу, Венера Пластисекс является могучим союзником в борьбе за восстановление человеческих ценностей. Она не уничижает, а возвышает женщину, укрепляет ее достоинство, выполняя за нее функцию сексуального наслаждения, говоря научным языком, сексофоры. Из обременительного, дорогостоящего или вредного для здоровья товара наши подруги превратятся в существ, способных развить свои творческие способности до высокой степени совершенства. Пропагандируя использование пластисекс, мы будем способствовать рождению так долго ожидаемого женского гения. И женщины, свободные от своих традиционных эротических обязанностей, навсегда утвердят в своей приходящей красоте царство чистого духа.

0: Вообще, Базулька мужик неплохой. Только когда напьется, крыша едет на почве национализма.
1: У землян нету никакой цивилизации,
0: втолковывал он мне.
1: Ты, к примеру, египетские пирамиды знаешь?
0: Мы построили.
1: А про Марианскую впадину слышал?
2: Мы прокопали.
0: Потоп мы вызвали. Мы же спасли людишек от вымирания.
1: Только зачем, непонятно. На Луне вас терпим из вежливости. Вы еще на мамонта ходили, а мы уже гелий-3 здесь добывали. Земля и Луна — наша старинная территория. Земля обитаема, и по закону аборигенам разрешено разрабатывать ресурсы ближайшего космоса. Но это чисто политиканство. А если по понятиям, то мы в любой момент можем дать вам пинка под зад, и вы утретесь. Сделайте, как вам будет велено.
0: Смотрел я, смотрел на блестящую от пота зеленую рожу Базульки, в его мутные разновеликие глаза, и что-то годливо стало на душе. Я отложил вилку с надкушенным огурцом, взял со стола телефон, нашел фотографию макаки и сунул Базульке под слабовыраженный нос. Вообще-то, с моей стороны, это было не очень честно, сродни удару ниже пояса. Базулька сразу напрягся, задергал кадыком. Ткнул он пальцем в экран, вожделенно глядя на фото.
1: «Не знаю, почему на рептилоидов так действуют наши обезьяны. Зеленорожие напрочь теряют разум, стоит увидеть им шимпанзе или макаку.
0: Только из-за этой особенности психики у них в свое время провалилось вторжение на Землю. Война миров завершилась ничьей, и теперь мы вместе осваиваем лунные ресурсы». Васька и Рудюлик увидели, что Базулька завис над фото, и в голос заржали. Рудюлик швырнул в своего собрата пустой рюмкой, и та пролетела над столом и угодила Базульке в пупырчатое ухо. Но Базульке было хоть бы хны. Повторял он, вытянув губы трубочкой. Я поймал рюмку Рудюлика и поставил ее рядом со своей. Вообще у нас почти всегда сухой закон. Только башкой можно двинуться, если время от времени не снимать стресс. Все-таки вдали от дома, условия экстремальные, снаружи вакуум, перепады температуры... Работа тяжелая, техника капризная, женщин нет. Пили мы обычно спиртоводяную смесь, СВС, которую сливали из охлаждающего контура термоядерного реактора. Поэтому в жилом модуле было довольно жарко. Мы, включая рептилоидов, ходили в отсеках только в тельняшках, трусах и носках.
1: «Дядя Миша!»
0: На пороге кают-компании появился студент. Он встретил мой взгляд и смущенно опустил глаза.
3: «Ну, что там, студент?»
0: Я поднял банку с остатками СВС.
3: «100 грамм подтянешь?»
0: Студент де-факто уже не был студентом, но в суровом мужском коллективе не обойтись без прозвища. Особенно, когда речь идет о молодых и не слишком-то расторопных сотрудниках. Прыщавый, сутулый, вечно в растянутые майки и застиранных семейках, притом трезвенник, студент был нашим громоотводом и объектом для самоутверждения.
1: «Дядя Миша, зонтики бреют наш участок!»
0: — доложил студент, не перешагивая порог кают-компании, словно опасался, что мы его бить будем. Мне и в самом деле после этих слов кровь бросилась в лицо.
1: «Сколько?»
0: — сипло спросил я студента.
1: 2 единицы вдоль восточной межи»,
0: — ответил молодой человек.
1: «Вот же, блин!»
0: Васька от души стукнул кулаком по столу.
1: «Как они достали, а?»
0: У меня немного отлегло от сердца. 2 зонтика большой беды не натворят. А может, чего доброго махнут за межу на участок зеленорожих, и тогда это будет уже проблема Базульки и Рудюлика.
3: «Отбой тревоги, студент», — сказал я. «Сегодня мы отдыхаем».
0: Студент кивнул и отступил на шаг.
1: «Дядя Миша, можно я тогда на барабанах поиграю?»
3: «Валяй», — позволил я.
0: Малец тут же ушел. Я разлил остатки СВС по рюмкам, но продолжать посиделки настроение пропало. Зонтики — это дроны-паразиты неизвестной инопланетной цивилизации. Они регулярно грабили богатые гелием-3 участки. Собирали ресурсы по верхам, только портили месторождение и упархивали в космос. Чтобы выделить гелий-3 из реголита, лунный грунт нужно нагреть. Для этого зонтики использовали сопло на конце ручки, а затем поглощали изотоп, похожим на шляпку поганки газоуловителем. И дураку было понятно, что такой способ добычи малоэффективен и ведет к большим потерям, но зонтики плевать хотели на КПД. День за днем они разоряли наши участки, улетая каждый раз, когда мы пытались установить с ними контакт.
3: Начальство беспомощно рекомендовало игнорировать зонтики, но начальство на земле, а мы здесь, и у нас график, сроки, план. Поэтому мы были вынуждены что-то химичить, чтобы отвадить паразитов, не докладывая об этом на землю. Поначалу хорошо показали себя пугало, которые мы с Вайской собирали из списанных скафандров. И какое-то время они помогли держать зонтики на расстоянии, но потом паразиты догадались, что расставленные на участках орланы пустые, и принялись безобразничать сильнее прежнего. Васька заказал на Алиэкспрессе электромагнитное ружье для борьбы с беспилотниками. Излучатель доставили на Луну, но оказалось, что в комплекте нет батареек. Васька дозаказал батарейки, но вторую посылку Роспочта почему-то повезла через Меркурий и, само собой, потеряла ее на тамошней сортировочной. Тогда я сказал, что сам перепаяю ружье и подключу к аккумулятору от лунохода. Но ствол пропал из оставленного открытым шлюза. Наверное, его сперли наши рептилоиды, поскольку они всегда подбирали то, что плохо лежит. Само собой, зеленорожие ни в чем не признались. Переборки задрожали, из подсобки донеслось ритмичное громыхание. Это студент засел за ударную установку.
1: «Ну, мы, пожалуй, потопаем», — сказал Рудюлик, составляя пустые бутылки на пол. «Да, СВС больше нет», — резонно заметил Васька, а затем кивнул в сторону приходящего в себя Базульки. «И нацика своего забирай!»
3: Рептилоиды ушли, их база находилась в соседнем кратере в 5 километрах севернее. Васька занялся уборкой, я же погрузился в хмурые раздумья, рассеянно вращая перед собой телефон с фотографией обезьянки на экране.

0: Идея собрать ядерную бомбу пришла ко мне во сне. Я проснулся, было еще очень рано, Васька храпел на весь кубрик, попил водички и снова провалился в тяжелую полудрему. Мысль о ядерной бомбе не давала мне покоя, я ее прогонял, но она настойчиво возвращалась. Поднялся студент и сразу же ушел в центр управления, проверить, как наши комбайны утюжат реголит, добывая драгоценный изотоп. Затем проснулся Васька и долго-долго нюхал свои носки, размышляя, надеть ли ему новые или старые еще сойдут. Я тоже встал, сходил в шлюз, там я вставил голову в шлем от скафандра и прочистил себе мозги струей чистого кислорода. Студент гонял ЧИИ в центре управления, поглядывая в экран, на котором отображалось местоположение и статус автоматических сборщиков гелия-3. Машины отрабатывали свои квадраты, все были в строю, и, как ни странно, ни одной не требовался срочный ремонт.
1: «Те два зонтика были разведчиками», — сказал студент.
0: «Да что вы говорите?» — язвительно отозвался я, потому что понял это еще вчера.
1: Ночью они собрались в воронью стаю и побрили два квадрата соседей, и по нашему дальнему берегу прошлись.
0: Я выругался. Студент покраснел.
2: «Слушай, студент, а почему ты никогда не материшься?» — неожиданно нашел я повод для придирки.
1: «Дядь Миш, а зачем?»
0: — растерянно отозвался молодой человек. Я всплеснул руками.
2: «Вот ты щегол, а! Мат — это как команды в языке программирования, без него ни хрена не работает!»
0: «Учись, пацан, не то всю жизнь престарелые гопники, как Васька, нагибать будут!» Студент повернулся к экрану и стал кликать мышью на пустом месте, типа он занят. Я бы, конечно, подоставал его еще, но на душе у меня уже полегчало. Васька гремел посудой на камбузе, напевая баритоном душевный шансон. Я же прошел в кают-компанию и позвонил оттуда Базульке.
3: «Чего тебе?»
0: Неприветливо отозвался Базулька, и я догадался, что он злится на меня из-за фотографии макаки.
2: «Да ты чего? Обиделся, да?»
0: Я не смог удержаться от глумливого смешка.
2: «А ты дебил! Не стыдно вообще обижаться на братюню?»
3: «Чего тебе?»
0: переспросил зеленорожий, но уже скорее печально, чем норовисто.
1: «Мне нужно с полкило плутония».
0: Базулька хмыкнул.
3: «Зачем?»
0: «Не нет, не невозможно, а зачем?» «Я-то в курсе, что Базулька может стырить что угодно, лишь бы интерес был». Впрочем, я не собирался давать объяснение по телефону, потому что товарищ майор на прослушке, если таковая за нами велась, наверное, и без того с табурета упал.
2: «Пошутил я, Бас, не парься!»
0: Я поспешно умыл руки, но потом, выдержав паузу, поинтересовался.
2: «А вы уже подсчитали убытки от вороньей стаи?»
0: Базулька принес плутоний в коробке от принтера. Когда наши цивилизации заключали мирное соглашение, в нем прописали, что земляне обязаны передать запасы оружейных тяжелых элементов под контроль межпланетного сообщества. Одно из таких ядерных хранилищ как раз находилось на участке наших соседей. У рептилоидов от радиации был только приятный холодок по коже. Я же облачился в защитный скафандр и унес плутоний во внешнюю мастерскую. Пока я занимался делом, Васька медитировал на пустыне перед жилым корпусом, показывая восходящей земле средний палец. Я не в первый раз замечал его за этим странным занятием и однажды поинтересовался, мол, а смысл?
2: «Одновременно посылают 9 миллиардов людей», —
0: ответил он мне тогда. «Васька еще тот фрукт. Но нормальные на нашей работе долго не держатся».
2: «Мишаня, я так и знал, что ты из КГБ»,
0: — услышал я в шлемофоне довольный Васькин голос.
3: «Вот те раз»,
0: — усмехнулся я, не отвлекаясь от изделия на верстаке. «На основании чего такой вывод, Василий?»
2: «Ну как от чего? Собираешь бомбу?» —
0: сказал он так, будто это само по себе что-то доказывало. «Мы в ПТУ еще не так чудили», — пробормотал я. Затем повернулся к застывшему в дверях Ваське и проговорил весомо, так, чтобы никаких тупых предположений у него больше не возникало. «Я ж по малолетке срок мотал за гоп-стоп. Какое КГБ с такой-то биографией, Вася? Христос с тобой, братишка!»
1: Шахнуть решили на участке соседей. Воронья стая, насытившись, улетела в космос, а ее остатки нарезали круги над пограничной территорией. Наверняка это были сторожа, а может, разведчики. Мы могли только догадываться о структуре роя зонтиков. Я подъехал к базе зеленорожих на луноходе с бомбой в багажнике. Базулька плюхнулся на соседнее сиденье, я дал газ, и мы покатили в выбранный квадрат. Само собой завязался разговор, само собой о женщинах. Базулька начал хвастать, мол, у себя на планете он покрыл всех красивых рептилоидок. Я сначала решил, что зеленорожий заливает, а потом понял, что речь идет не о метрополии, а о планете, на которой родился Базулька. Депрессивной колонии, которую можно было сравнить по значимости с заброшенным хутором. «Я тебя про обезьянок хотел спросить», — прервал я очередное красочное описание. Базулька тут же напрягся, это было заметно даже несмотря на скафандр. «Вот если тебе фотографию детеныша ихнего показать...» «Пошел ты!» — сказал он, как отрезал. «Ты на нее так же среагируешь?» — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Это вообще у вас как-то прицается?» «Пошел ты, говорю!» «Это же...» — я похлопал ладонью по баранке. «Педофилия вроде, не?» «На монтировкой по шлему!» На горизонте клубилась пыль. Это сборщики зеленорожих шли на малой высоте назад в гараж. Нельзя было допустить, чтобы техника пострадала от моей бомбочки. Мы тоже завернули свои комбайны на базу. Начальство тут же вышло на связь и стало визжать в трубку, но Васька недаром тренировался каждый день, показывая земле средний палец. Впереди засеребрилось пугало. Это был наш земной скафандр, один из тех, что Васька не досчитался на складе. Я решил пока не пенять ушлому зеленорожему и сделал вид, будто все нормально. К тому же использовать скафандр знакомой конструкции было куда проще. Я остановил луноход перед пугалом. Базулька достал из багажника контейнер с бомбой и отошел, чтобы помочиться на заднее колесо. Он расстегнул на скафандре клапан, вынул посиневший в вакууме член. Моча мгновенно превращалась в пар, поэтому фигура Базульки на какое-то время скрылась в густом тумане. У меня в шлемофоне заурчало и запыхтело. Это Базулька, расслабившись, пустил ветры. Пугало было сильно побито микрометеоритами. Старый скафандр крепился на грубо сваренной станине, а внутрь для жесткости был встроен каркас из прутковой стали. Я отсоединил пустую коробку ранца жизнеобеспечения, заменил ее контейнером с бомбой, само изделие подключил к радиостанции в грудном отсеке пугала. Делать на раз плюнуть. Я посмотрел на усеянные звездами небо. Мне показалось, что я вижу огоньки зонтиков, курсирующих на безопасной высоте. Базулька, застегиваясь на ходу, подошел ко мне и стал помогать. Он придержал бомбу, пока я заканчивал монтаж. «А сработает?» — осведомился он. «Ну, вот прямо здесь и сейчас мы это никак не проверим». «Ясен пень!» — Базулька заржал. Какой главный поражающий фактор ядерного взрыва на Земле? Правильно, ударная волна. Какой основной поражающий фактор в космосе, в безвоздушном пространстве? Правильно, электромагнитный импульс. На Земле атмосфера поглощает радиацию, а в космосе даже на большом расстоянии от эпицентра электромагнитное излучение продолжает представлять опасность для электроники. «Все, по коням!» Я хлопнул Базульку по плечу и поскакал, как тушканчик, к луноходу. Когда зеленорожий уселся на пассажирское сиденье и захлопнул дверцу, я вызвал базу. «Студент, ну что там?» «Остатки стаи переместились севернее», — донесся сквозь треск статики голос парнишки. Базулька открыл планшет с карты и проложил маршрут. Я крутанул ключ в замке зажигания, и мы потряслись по бездорожью дальше. В конце концов я загнал луноход в удобный подковообразный кратер. Там я открыл капот и отсоединил аккумулятор, чтобы полностью обесточить тачку. За скошенным склоном в базальте начиналась сильно извилистая трещина, похожая на высохшее речное русло. Сгодится вместо окопа. Я заставил Базульку спуститься от греха подальше по черным камням на дно разлома, а сам вскарабкался на гребень кратера и вызвал базу. «Студент, гаси свет, как и договаривались». «Дядь Миша, они быстро перемещаются!» «Студент, без паники! Вырубай питание, сейчас рванет!»
0: Я щелкнул кнопкой на детонаторе и припустил вниз к базульке.
2: «Не получилось, да?»
0: Нетерпеливый зеленорожий высунулся из укрытия и двинул мне навстречу.
2: «Таймер, рептилоид! Ныряй в укрытие!»
0: Только мы оказались в расщелине и опустили на забрало светофильтры, как на юге лунной пустоши вспыхнуло второе солнце. Небеса медленно погасли, в зените снова разлилась чернота, прореженная звездной россыпью. Мы выбрались из укрытия и с непонятной опаской, как будто могло рвануть вторично, поднялись на гребень кратера. На юге слабо светилась остывающая пустошь. Я осмотрелся окрест, но первой быстрорастущую тень увидел базулька.
2: «Мишаня, вон там!»
0: Сбитый электромагнитным импульсом зонтик медленно, словно опавший лист, падал на пустошь. Я ощутил с одной стороны радость, с другой — разочарование. Радость от того, что мы наконец сможем покопаться в электронных потрохах инопланетного паразита и выяснить, с чем имеем дело. И разочарование, потому что мы выстрелили из пушки по воробьям. К сожалению, остатки стаи, за исключением одного бедолаги, успели покинуть зону поражения. В жизни часто случается, можно гадать, что выйдет так или выйдет эдак, но реализуется обычно нечто среднее. Не самый плохой сценарий, но и не самый хороший. Мы погрузили инопланетный дрон на крышу лунохода. Потом мы недолго спорили. Базулька утверждал, что доставить добычу нужно на базу зеленорожих, поскольку зонтик сбили на их территории. Я же стоял на том, что план был мой. А еще я могу написать, куда надо, что базулька проник на режимный объект и стащил плутоний. Обменявшись мнениями, мы решили, что зонтик отвезем все-таки на базу Земля.

0: Бугашмяк оказался неплохим мужиком. Только когда напивался, на почве национализма крыша ехала.
1: Нету у влажной органики никаких прав на Землю и Луну. Этим сектором всегда владели кремниевые формы жизни. С тех самых времен, когда Земля еще за орбитой Урана болталась. Солнце мы жарче раскочегарили, Юпитер мы передвинули, чтобы астероиды ловил. Столовые горы на Земле видели? Это пеньки от кремниевых древ. А из бревен мы Луну построили. Уже тогда мы знали, что в перспективе нам понадобится батарейка, на которую легко садиться и с которой легко взлетать. Мы вас не трогали. Относились к вам как к людям, а вы меня из-под тишка, суки, вырубили. Думаете, мое руководство это просто так оставит? Мы передвинем Землю за Уран. Мы притушим Солнце. Мы вам кремниевых мигрантов зашлем. Мы вас санкциями обложим. Это же скандал на полгалактики.
0: К счастью, или же наоборот, на нашу беду, зонтик не был дроном. Бугашмяк не употреблял жидкости. Бугашмяк пьянел от микроволнового излучения. Электромагнитный импульс от взрыва моей бомбочки пробил защиту зонтика, и пришелец свалился нам на голову мертвецки пьяным. Сейчас он был злым с похмелья, но я разобрал пару микроволновок с камбуза и прикрепил магнитроны к его кристаллическому телу. Излучение подлечило нашего гостя, и вскоре у него развязался язык. Говорил он с нами посредством радиоволн, подключившись к внутренней системе оповещения базы. Сам же он был невзрачной мутно-белой друзой, скрытой в обычное время внутри купола зонтика. Эту шляпку мы раскурочили сразу же, как прибыли на базу. Сняли также подвесные контейнеры с гелием-3, экранировку, слили ракетное топливо, чтобы гость с перепугу не устроил нам пожар. Распинался бугашмяк, упивался древностью и величием своей кремниевой расы, грозил нам всяческими карами, а Васька чисто по-человечески с сочувствием ему говорит: «Жесть, как неудобно, наверное, добывать гелий-3 с такой-то горелкой». Он показал на сопло в ножке зонтика. «Сто пудов все в космос испаряется. Куда ваши механики смотрят?»
1: «Да оборудование вообще ни к черту», — согласился бугашмяк. «Мы жаловались, писали коллективное роевое. Я сам в приемной главкамне 100 лет просидел. Он меня принял, спрашивает, что надобно. Я ему: горелка тусклая, реактор слабый, купол узкий. Сам проект морально устарел, такой не годится для Луны, где гелия-3 хоть ложкой ешь. Люди и рептилоиды с нас, наверное, смеются». А он мне: «Ты тут, батя, не умничай. Ты вообще, говорит, знаешь что? Машина зизи, мол, сам грузи и сам вези. Вот и грузи, и вези. Тебе до пенсии сколько осталось? Мол, все приходят без приглашения, дышат рентгенами, лезут рылами в организацию производства».
0: Мы с сочувствием покивали. Эта песня была знакома нам от и до. Я подал напряжение на магнетроны, и бугашмяк заискрился от удовольствия. Мы же, за исключением, само собой, студента, приняли по 5 капель СВС. Полагаю, что инициатива, которая привела к несанкционированному контакту с расой кристаллоидов, еще вылезет боком и мне, и базульке. Несомненно, воспоследует межпланетный кризис, связанный с необходимостью передела сфер влияния в Солнечной системе. Возможно, грядет очередная непродолжительная войнушка миров. А может, ничего такого не случится. Сработает политический диалог и добрая воля. Но я могу сказать одно. Мы, работяги с разных планет, друг другу не враги. И всегда найдем общий язык. И еще. Если бы я был чуть моложе и глупее, то не преминул бы добавить, что, мол, наши правители могут ссориться, обмениваться угрозами и нотами, бряцать оружием, а рабочий класс разных планет всегда видит друг в друге брата. Это не до конца так. Ведь и наши руководители тоже легко договариваются на универсальном языке барыг, сколь бы серьезным ни был повод для разногласий. На самом деле разница между людьми, зеленорожими и кристаллоидами куда меньше, чем разница между теми, кто находится на противоположных ступенях социальной лестницы. Мы от всей души ненавидим наших директоров с сытыми рожами и их отмороженных деток-мажоров, товарищей с 5 подбородками из министерств, господ офицеров из главков, владеющих межпланетными яхтами и виллами на астероидах, папиков с миллиардами, купивших все и вся. Короче, тех, кто возомнил себя вершиной пищевой цепи. Мы и они. Вот действительно 2 конкурирующих вида. И противостоянию нашему не видно ни конца, ни края.
2: Мы с Базулькой вышли покурить в ремзону. В большом ангаре было прохладно, на яме стоял комбайн, который не пожелал заводиться после сегодняшней шалости с бомбочкой. Я зачиркал зажигалкой, Базулька с умным видом попинал пылесос.
1: «Свистит кристаллоид», — заявил он. «Не было на Земле иных цивилизаций, кроме человеческой».
2: Он задумчиво затянулся, выпустил дым через редкие иглообразные зубы.
1: «Да и я, чё греха таить, сколько раз вам заливал. Не строили мы египетские пирамиды, индейцев майя не обучали наукам. Землю мы давно открыли, это правда. Извращенцы всякие летали к вам, чтобы обезьян потрахать. Но очень давно это происходило, до появления людей. Вашими богами мы никогда не были. Ты ж понимаешь, Мишаня, не со зла я языком трепал, как и кристаллоид не со зла наврал с три короба. Это просто мифы для поддержания собственного авторитета».
2: «Для самоутверждения», — вставил я.
1: «Да, потому что кем бы мы были, если бы не мифы?»
2: Я улыбнулся.
1: «Машинами зизи, тип сам грузи и сам вези».
2: Я махнул рукой. Базулька сплюнул и почесал чешуйчатый затылок.
1: «А что? Я тоже машина зизи. И ты, Мишаня, машина зизи. Все мы тут машины зизи».
2: Базульке явно понравился этот образ. Спорить было больше не о чем. Папироска скворчала, дым утекал в вентиляцию. Зеленорожий щелчком отправил окурок в ремонтную яму и шутливо добавил:
1: «А еще ты похож на обезьянку».

0: сегодняшнем нашем эфире рассказ Стивена Бакстера «Золотые реснички». И тогда она решила. Да, передышка была слишком коротка. Да, ее народ изнурен холодом туннеля. Но надо двигаться вперед. Надо сражаться. Ритмично работая плавниками, она стояла на месте и ждала, готовые вести сородичей по ледяному коридору дальше, в теплую пещеру. Но пока другие просыпались и собирались позади золотых ресничек в толпу, у нее убавилось решимости. Искатель напоминала себе тяжестью. Щупальца паразита опутывали желудок, и она знала. Отростки проникли в ее мозг, в ее разум, в ее «я». Однако все же она поплыла вперед. Показывать слабость своему народу – непозволительная роскошь, тем более в такую минуту.
1: «Золотые реснички!»
0: От толпы, расточая тепло в турбулентных потоках, отделился некто крупный, сильный. Это была «Крепкие плавники», одна из двух подруг золотых ресничек. Близость крепких плавников сразу успокоила ее.
1: «Золотые реснички, я знаю, у тебя беда!»
0: Она хотела возразить, но, приуныв еще больше, отвернулась.
1: «От тебя ничего не скроешь. А другие уже поняли, как думаешь?»
0: Когда крепкие плавники говорила, похожие на шерсть реснички на ее животе чуть заметно подрагивали.
1: «Только рожденная во льду подозревает. А если бы и не подозревала, все равно пришлось бы ей сказать».
0: Рожденная во льду была третьей в их брачной тройке.
1: «Крепкие плавники, я не могу себе позволить слабость».
0: Они плыли рядом. Крепкие плавники перевернулась на спину. Между ее щитком и телом просачивалась туннельная вода. Чувствительные реснички хватали крупицы пищи и рассовывали по многочисленным ротовым отверстиям на животе.
1: «Золотые реснички, я знаю, что случилось», — проговорила она.
2: «В тебе поселился искатель, правда?»
1: «Правда? А как ты догадалась?»
2: «Я же тебя люблю», — ответила крепкие плавники. «Потому и догадалась».
0: Значит, тайна уже не тайна. Новость была так же нежданна и горька, как и само недавнее открытие, что золотые реснички заразились. Да чего же перепугалась она, сообразив, что впереди безумие и мучительная смерть, что ей предстоит бессмысленно ползти наверх по трещинам и туннелям ледяного мира.
1: «Наверное, еще ранняя стадия. Сильно печет внутри. Чувствую, как искатель тянет

0: мозгу.
1: Ах, крепкие плавники.
0: Сопротивляйся.
1: Не могу. Я...
0: Можешь. Ты должна.
2: Уже виден конец туннеля. Зловещий круг мрака. Золотые реснички ощущало манящее тепло. Где очаги, там всегда тепло. Вот он, кульминационный момент ее жизни. Прежний очаг ее народа, источник горячей воды, остыл. Пришлось уйти, и теперь предстоит бой за новую пещеру. В этом бою они победят или погибнут. Горячий очаг обнаружила золотые реснички, обыскав перед этим гигантскую сеть туннелей. Поэтому и в бой своих сородичей ведет она, и то, что в ней поселился искатель, значения сейчас не имеет. Она собралась с духом, вернее, с тем, что от него осталось.
1: «Золотые реснички, ты лучшая из нас», — замедляя ход, произнесла крепкие плавники. «Никогда об этом не забывай».
2: Золотые реснички не ответила, лишь прижалась панцирем к панцирю крепких плавников. Повернувшись, громко щелкнула жвалами. Народ понял сигнал и остановился. Взрослые загнали самых мелких детей под свои прочные щитки. Крепкие плавники опустились на пол и просунула в пещеру глаз на стебельке. Разумная предосторожность. В теплых местах селятся твари, способные уловить единственную звуковую волну от пришельца. Несколько минут крепкие плавники осматривали пещеру, потом, извиваясь вдоль ледяной поверхности, возвратилась к золотым ресничкам. Она явно колебалась. Наконец сообщила:
1: «Похоже, у нас неприятности».
2: В теле золотых ресничек как будто встрепенулся искатель, крепче сдавил ее внутренности.
1: «Что такое?»
0: «В этой пещере уже есть жильцы. Головы.

0: Кевин Шоулс остановил вездеход в сотни футов от вершины террасной стены. В кабине рядом с ним сидела Ирина Ларионова в непомерно большом с чужого плеча скафандре. По крену вездехода она определила, что склон горы здесь не больше 40 градусов, положе, чем у лестничного марша. Гора подверглась беспощадной эрозии. Сейчас, по сути, это всего лишь длинный пыльный холм. «Стена кратера Джао Мэнг Фу», — лаконично сообщил Шоулс. Радио исказило голос, придало ему металлический тембр. «Через вершину придется идти пешком».
1: «Пешком?»
0: — раздраженно переспросила Ирина, глядя на проводника.
1: «Шоулс, да я за последние полутора суток и часа не спала! Дорога 90 миллионов миль до пересадки, до остановки на узловых станциях, а теперь еще должна топать через этот чертов холм!»
0: За лицевой пластиной шлема блеснули в улыбке зубы Шоулза. Наверное, прошел АЭС-консервацию, когда ему было лет 25, вот и щеголяет с тех пор юношеской свежестью. Да этот юноша поди старше нее. «Не волнуйтесь, вам понравится, там очень красиво», — пообещал он. «К тому же нам все равно пересаживаться».
1: «Это еще почему?»
0: «Сами увидите». Он ловко поднялся на ноги, протянул руку в перчатке и помог Ларионовой неуклюже покинуть сиденье. Когда она встала на косое днище, тяжелые ботинки больно врезались в щиколотки. Шоулс распахнул дверцу. Наружу хлынул остаточный воздух, мгновенно кристаллизовалась содержавшаяся в нем вода. Кабина была ярко освещена, а в дверном проеме Ларионова ничего не разглядела, кроме тьмы. Проводник сошел на невидимую поверхность планеты. Ларионова кое-как выбралась наружу. Спускалась долго, хотя между дверцей и грунтом была только одна ступенька. Но вот ее ботинки с тихим скрипом утвердились на почве. Дверца располагалась между задними колесами вездехода. Колеса, собранные из металлических ребер и тканой ленты, были широкие и легкие, и каждая выше Ирины. Проводник захлопнул дверцу, и Ларионова очутилась в кромешной мгле. Перед ней высилась фигура Шоулза. Огромная человекообразная клякса на черной бумаге. «Как самочувствие? У вас пульс учащен». Она сразу услышала свое громкое и неровное дыхание.
1: «Просто немного непривычно».
0: «Напоминаю, у нас тут всего-навсего 3G. Ничего, привыкните. Подождите, сейчас глаза к темноте приспособятся. Здесь спешить не надо». Она посмотрела вверх. Глаза и правда привыкают, уже различимы звезды. Вон там два пятнышка рядом, голубое и белое. Это Земля с Луной. Ее взору медленно и величаво открывался меркурианский ландшафт. Вездеход поднялся сюда с равнины, которая сейчас уходила вдаль от подножия террасной стены. Равнина была похожа на огромное лоскутное одеяло. Сплошь котловины, гребни, барханы. Звездный свет превращал все это в мерцающие кружева. Ларионова нашла подходящий, как ей казалось, эпитет для лика планеты. Морщинистый, сморщенный от старости. «У этой стены высота за милю», — сообщил Шоулс. «Выше грунт довольно плотный, можно идти. Слой реголитовой пыли дюйма 2, не больше. А на равнине он может быть и 10, и 15 футов. Вот что делают с ландшафтом тысячеградусные температурные перепады за 5 миллиардов лет. Поэтому у вездехода такие большие колеса». Ларионова вспомнила, что какие-то 24 часа назад она томилась в Нью-Йорке на заседании «Супер-Эта». Шла очередная битва за субсидии. И вот она здесь. «А чего стоило космическое путешествие?»
1: «Воды леты», — пробормотала она. «Мертвая пустыня».
0: Шоулс насмешливо поклонился. «Добро пожаловать на Меркурий».

0: Две подруги осторожно заглядывали в пещеру. Золотые реснички выбрала хорошее жилище. Очаг, светящаяся воронка, один из многочисленных горячих ключей, был гораздо шире, чем их прежний остывающий дом. Над очагом вихрились токи мутной, а значит, богатой пищи и воды, а сама пещера была широкая, с гладкими стенами. Внизу росли коврами ресничные водоросли. Поочередно на них паслись стригальщики, размеренно срезали растения маленькими клешнями. Время от времени среди зарослей проскальзывал упитанный ползун, безмозглое существо с трубчатым телом пошире, чем у золотых ресничек, и в 3 с лишним раза длиннее. А вот в свой сад пожаловали головы, надменные хозяева пещеры. Золотые реснички насчитало 5-6 жутких шлемов-черепов, а там, куда не доставал ее взор, наверняка во множестве таились другие. Одна голова, приблизившись ко входу в туннель, повернула к нему свою уродливую раздутую физиономию. Золотые реснички отпрянула вглубь туннеля. Все ее реснички трепетали от страха. Крепкие плавники опустились на пол прямо в облачко пищи.
1: «Головы!» — севшим от отчаяния голосом сказала она. «С головами надо драться!»
0: «Головы!» Эти гигантские твари реагировали на тепло. Фантастически острое чутье позволяло им выслеживать и убивать свои жертвы чуть ли не в 100 случаях из 100. «Головы — смертельно опасный противник», — подумала Золотые Реснички. «Но ее народу отступать некуда».
2: «Крепкие плавники. Мы проделали большой путь. Если сейчас вернемся в мерзлые, безжизненные туннели, выживут немногие. А те, кто выживет, не смогут драться, если найдем еще один очаг. Поэтому мы никуда не уйдем отсюда. Будем сражаться».
0: Крепкие плавники застонало, прижимая к телу панцирь.
1: «И все погибнем!»
0: Золотые реснички старались не замечать искателя. Тот крепчал, напоминал о себе все чаще. Но ей надо было думать не о нем, а о своем народе и предстоящей схватке. Следом за Кеваном Шоулзом Ларионова поднималась по стене кратера. Подошвы ботинок утрамбовывали кремниевую пыль. Склон был не слишком крут, и она не испытывала затруднений в пути, разве что слишком часто спотыкалась, не привыкла еще к слабой гравитации. Вот они достигли вершины, которая оказалась вовсе не острой. Широкая гладкая площадка была покрыта слоем пыли. Меркурианские температуры поработали на славу. «Кратер Чао Мэнг Фу», — сказал Шоулз. 100 миль в поперечнике, вмещает южный полюс Меркурия.

0: Кратер был настолько огромен, что даже с этой высоты невозможно было увидеть его противоположный край. Он прятался за крутым изгибом поверхности планеты. Гора, на которой стояли двое людей, была лишь одной из многих. Длинные цепи протянулись влево и вправо, напоминая гнилую челюсть. Зубы перемежались широкими, усыпанными щебнем долинами. Внизу отроги спускались на равнину. Гневное солнце пряталось за горбом планеты, но тонкие, сложно разветвленные и переплетенные щупальца его короны поднимались над горизонтом высоко. Дно кратера тонуло во мраке, но посреди него, в рассеянном молочном свете короны Ларионовой, виделась островерхая скала, центральный пик. Разрывая горизонт, он вонзался в небо. На подошве горы маячило пятнышко света, чересчур яркое для этого ландшафта, база искателей. «На Луну похоже», — сказала Ларионова. Помолчав с минуту, Шоулс произнес: «Доктор Ларионова, можно спросить, вы на Меркурии уже бывали?»
1: «Нет».
0: Ее порядком раздражал небрежно покровительственный тон Шоулза. «Подумаешь, бывалый спец нашелся.
1: Я сюда не пейзажами любоваться прилетела, а наблюдать за строительством то-то».
0: «Я только хочу сказать, что сходство между Луной и Меркурием поверхностное. После образования главных тел Солнечной системы прошло 5 миллиардов лет. За это время внутренние планеты подвергались бомбардировке планетеземалями. Самый мощный удар, доставшийся Меркурию, привел к образованию котловины Калорис. Но Меркурий, в отличие от Луны, был достаточно массивен, чтобы его сердцевина оставалась расплавленной. На него и позже падали космические тела, но они лишь пробивали в коре отверстия. Через пробоины выплескивалась лава, заполняла старые бассейны. Поэтому здесь ландшафт смешанного типа. Есть участки очень древние, сплошь в кратерах, и есть широкие лавовые поля с редкими молодыми воронками небольшой величины. Постепенно ядро остывало, планета уменьшалась. Она потеряла около мили радиуса.
1: «Как засыхающий помидор», — подумала Ларионова.
0: «Рельеф морфологически очень разнообразен. Есть овраги и холмы, есть утесы под 2 мили высотой и в сотни миль протяженностью. Настоящий рай для альпиниста. А кое-где выходит природный газ по разломам. Остаточная термальная активность». Он повернулся к Ларионовой. Свет короны превратил в сплошной блик лицевую пластину его шлема. «Так что Меркурий очень мало похож на Луну. Видите?» — спросил он. «Тот».
2: Ирина посмотрела, куда указывала его рука. Там, чуть выше горизонта, тлела голубая звездочка. Ларионова увеличила изображение на лицевой пластине шлема. Звезда превратилась в сложную абстрактную скульптуру из лазурных нитей в окружении роя светлячков. Тот, вернее, его монтажная площадка. Тотом называлась станция, пока еще не существующая, которую предстояло вывести на самую короткую околосолнечную орбиту. Ирина Ларионова подписала с «Суперэтом» контракт. В качестве инженера-консультанта она взялась наблюдать за монтажом станции. Тот должен будет выяснить, что происходит с Солнцем. В поведении светила недавно обнаружились аномалии. Похоже, его внутренние процессы серьезно отличаются от штатных компьютерных моделей. А «Суперэт», свободная коалиция научных сообществ Земли и Марса, считает своим долгом изучать главнейшие проблемы человечества, такие, например, как проблемы его дальнейшего существования. Ирину Ларионову мало интересовали полумистические концепции «Суперэта». Для нее главная ее работа, а инженерных задач, в том числе самых фантастических, тот сулил с избытком. На нем соберут зонд, который нырнет в Солнце. Начиненный приборами, он будет отсылать собранные сведения на орбиту, на тот. Напрягая глаза, Ларионова как будто видела лазурные штрихи. Ферма из сверхпрочного строительного материала, каркас будущей станции. Вокруг каркаса челноки и буксиры. Ларионова жадно всматривалась. Ей не терпелось приступить к любимой работе. Визит на Меркурий для Ирины явился неожиданностью. Главное тот, а Меркурий так, частность. Да и не понимала она, как можно рваться на Меркурий без крайней на то необходимости. Эта планета — космический мусор. Безлюдный шар из железа и камней, он слишком близок к Солнцу. Строит на нем жилье, занятия чересчур хлопотные. От проекта «Тот» на Меркурии прибыли две экспедиции, но они занимаются только изысканиями, выясняют, можно ли добывать сырье и воду в этом мелком гравитационном колодце. Корабли совершили посадку на Южном полюсе, где задолго до того были обнаружены признаки водяного льда, и в котловане Калорис, огромном экваториальном кратере. Там, как предполагали ученые, при падении неизвестного космического объекта в незапамятные времена поднялись к поверхности насыщенные железом лавы. Но через несколько дней после высадки обе экспедиции сообщили на Землю об открытии аномалий. Ларионова постучи аномалий.

0: Пока нечем. Решили начать с подробной гравиметрической съемки. Нашли объект, причину образования кратера. Мы так думаем, что это он причина. Очень массивный, как и полагается, но слишком маленький. Поперечники меньше мили и чересчур плотен для планеты Земали. Черная дыра? Ну что вы, для черной дыры слишком малая плотность. Что же тогда?
1: Ву развела руками.
0: Этого, Ирина, мы пока не знаем. У самих вопросов уйма, ответов нет. Появятся новости, свяжусь.
1: И отключилась. Ларионова, стоя на освещенной солнечной короной стене кратера Чао Мэнг Фу, попросила Кевана Шоуза рассказать о Калорисе. «Огромный кратер», — ответил он. «Луна по сравнению с Меркурием гладкая, как яйцо. И на Луне нет ничего похожего на волшебную страну».
0: «На что?»
1: Шоулс объяснил. 5 миллиардов лет назад огромный метеорит или что-то наподобие врезался в экватор Меркурия. На месте падения образовался Калорис — гигантский горный хребет, имеющий в плане форму кольца. Объект, вызвавший своим падением образование кратера, похоронен в недрах планеты, где-то под литосферой. Он массивен и плотен. Он представляет собой гравитационную аномалию, которая помогла Меркурию синхронизировать свое вращение вокруг оси с вращением по орбите. По молодой коре планеты от Калориса разбежались ударные волны. Сфокусировались они в точке, диаметрально противоположной Калорису. Там было складкообразование, появились холмы и долины самой необыкновенной формы. Волшебная страна. Эй! Доктор Ларионова!
0: О, черт!
1: Невыносимо терпеть эту ухмылочку.
0: «Ну что?» – проворчала Ирина.
1: Шоулс шагнул к ней и провел ладонью перед ее шлемом. «Приглядитесь». Она пригляделась. На фоне темного бока планеты кружились какие-то иголки, сверкали в лучах короны, отскакивали от шлема Ирины.
0: «Лето! Это еще что такое?»
1: «Снег».
0: «Снег? На Меркурии?»

0: Во тьме и стуже сородичи натыкались друг на друга, на ледяные стены. Они роптали. В туннеле резонировали звуковые волны. Золотые реснички пробиралась через толпу, задерживалась перед некоторыми, убеждала следовать за собой. Самой было очень страшно. Вот-вот под напором воли искателя развеются ее воля и самоконтроль, а в конце туннеля пещера, словно черная прожорливая пасть, а дальше смертельно опасные головы. Но вот, наконец, племя готово к бою. Золотые реснички окинула взглядом толпу. Впрочем, это уже не толпа. Все сородичи, кроме самых старых и самых малых, образовали боевое построение, перекрыв туннель от стены до стены. Она слышала, как шуршат о лед плавники и панцири. Сородичи выглядели неважно. Ослабшие, замерзшие, отупелые. Собственный замысел казался теперь ей невыполнимым. Неужто она сейчас поведет свой народ на верную смерть? Но сомневаться поздно, напомнила себе золотые реснички. Сородичи последуют за ней, потому что у них нет другого выхода. Она поднялась на уровень продольной оси туннеля и громко щелкнула жвалами.
1: «Пришло время!» — заявила золотые реснички. «Это самый важный миг в жизни каждого из нас. Вы должны плыть вперед. Плыть во всю мощь. Плыть, чтобы остаться в живых».
0: И народ поплыл. Это был единый порыв. Страх вмиг оказался забыт. Его сменило упоение боем. Сородичи дружно взмахнули плавниками, и из туннеля, как из бутылочного горлышка, выскочила живая пробка. Впереди мчалась золотые реснички. Она была военным вождем в этом походе. Догоняя ее перед народом, перед этим тараном из плоти и хитина, несся слой холодной воды. И вот золотые реснички нырнула в зев пещеры. Выплыв из туннеля, она стрелой понеслась на середину пещеры, крепко прижав к телу щиток. Золотые реснички угодила в душное, липкое тепло. Разница между температурами в туннеле и в пещере была громадной. Наверху, над горячей пастью очага, изгибался ледяной потолок. Со всех сторон, из всех углов выскочили и устремились к золотым ресничкам уродливые головы. Но из туннеля уже исторгался

ее народ, живой таран. Гонимая им холодная вода обрушилась на золотые реснички, на головы. На этом и строился расчет золотых ресничек. Вброс ледяной воды в пещеру вызовет резкий спад температуры. Чуткие к теплу головы к такому окажутся не готовы. Они растеряются, по крайней мере, на миг, и за это время народ успеет одолеть сильного врага. Золотые реснички всей душой надеялась на это. Она развернулась кругом, закричала своим, да так громко, что в пронизанной течениями воде встопорщились ее реснички. «Вперед! Бей их!» И народ с воплями бросился на врага.

0: Кеван Шоул свел Ларионову вниз по горному склону в кратер Джао Мэнг Фу. Пройдя 100 ярдов, они обнаружили вездеход, похожий на тот, который оставили по другую сторону террасной стены, но с кое-какими дополнениями, судя по всему, самодельными. Между колесами на телескопических стойках держались две широкие плоские металлические пластины. Шоулс помог Ларионову сесть в кабину, закачал воздух. Ирина с невыразимым облегчением сняла шлем. В кабине восхитительно пахло металлом и пластмассой. Пока Шоулс устраивался за пультом управления, Ларионова включила экран связи. Ее ждало новое сообщение от Ву. Та хотела, чтобы Ирина прибыла в Калорис и своими глазами увидела находку. Ларионова послала резкий отказ, велела Долорес Ву самой изучить находку и отправить материалы в кратер Чао. Ву откликнулась сразу, но ответила так.
1: «Ирина, боюсь, вы не представляете себе всей сложности задачи».
0: «То есть?» — набрала на клавиатуре Ларионова.
1: «Кажется, мы нашли артефакт».
0: Не веря своим глазам, Ларионова смотрела на экран.
1: «Артефакт! Какое короткое слово и как много в нем скрыто!»
0: Она помассировала переносицу. Боль распространялась от висков вокруг глазниц.
1: «Поспать бы!»
0: Шоулс включил двигатель, вездеход запрыгал вниз по склону. Впереди поджидал жутковатый мрак. «Это настоящий водяной снег», — произнес вдруг Шоулс. «Вы, наверное, знаете, меркурианский год длится 176 земных суток, и за это время планета совершает всего 1.5 оборота вокруг своей оси».
1: «Я знаю».
0: «Днем Солнце испаряет воду из трещин в горных породах, и она уходит в атмосферу».
1: «Что еще за атмосфера?»
0: «А говорите, что знаете». «Атмосфера Меркурия состоит в основном из гелия и водорода, и давление на уровне моря 1 миллиардная земного».
1: «Как же эти газы не уходят из гравитационного колодца?»
0: «Уходят», — ответил Шоулс, «но атмосфера пополняется за счет солнечного ветра. Магнитосфера улавливает частицы солнечного вещества. У Меркурия очень солидное магнитное поле, это благодаря крупному железному ядру, оно...»
1: Ларионова перестала слушать Шоулза. «Подумать только. Воздух от солнечного ветра, снег на Южном полюсе. Похоже, Меркурий поинтереснее, чем она думала».
0: «Водяные пары рассеиваются над освещенным полушарием», — продолжал Шоулс. «Но на Южном полюсе есть кратер Джао Мэнг Фу, и он захватывает сам полюс. Ось вращения Меркурия не имеет наклона, потому и сезонов нет. И дно кратера Джао постоянно находится в тени».
1: «И выпадает снег».
0: «И выпадает снег».

0: Шоулс остановил машину и набрал на клавиатуре команду. Загудела гидравлика. Ларионова услышала негромкий скрежет, затем вездеход поднялся примерно на фут и снова двинулся вперед. Теперь он ехал гораздо мягче, и это сопровождалось шелестом.
1: «Вы полозья опустили», — догадалась Ларионова. «Мы на санках?»
0: «Голь на выдумке хитра», — весело ответил Шоулс. «Пара полозьев, гидравлика, сопла вернее со списанного буксира».
1: «Удивительно другое, что здесь достаточно снега для такой езды».
0: «Ну, может, снежок не густо сыплется, зато 5 миллиардов лет кряду». «Доктор Ларионова, между прочим, в кратере Джао есть замерзший океан. Это гигантская льдина, ее даже с Земли заметили». Ларионова неловко повернулась, чтобы посмотреть в заднее окно. В свете задних фар виднелись следы от полозьев, они забирались на склон. Оголенный полозьями лед ярко блестел в сиянии звезд.
1: «Боже мой», — подумала Ларионова, — «катаюсь на санках, на Меркурии».
0: Склон выполаживался, сливался с равниной. Шоулс поднял полозья. На горизонтальной поверхности реголитовая пыль обеспечивала хорошее сцепление широких колес вездехода со льдом. До центра кратера оставалось 50 миль, но машина ехала быстро. Ларионова пила кофе и рассматривала через окна ландшафт. Отсюда солнечная корона выглядела серебристой и была ярка, как луна. Центральный пик нависал над горизонтом, похожий на приближающийся по морю корабль. Ледяное дно Джао Мэнгфу, хоть и испещренное кратерами и покрытое вездесущей реголитовой пылью, было значительно глаже, чем равнин за пределами кратера. Вездеход остановился на краю обширного лагеря, у подножия центрального пика. Здешняя пыль была перемешана колесами вездеходов и соплами буксиров. Полупрозрачные надувные купола уютно лучились желтоватым светом, освещали окрестности. Виднелись буровые вышки, и кое-где во льду зияли большие скважины. С помощью Шоулза Ларионова вышла из машины. «Провожу вас до вашей палатки», — сказал он. «Вы, наверное, освежиться захотите перед тем, как...»
1: «А где Диксон?»
0: Шоулз махнул рукой на буровую. «Там был, когда я уезжал».
1: «Значит, мне туда».
0: Фрэнк Диксон возглавлял экспедицию. Он встретил Ларионову снаружи и пригласил в молочно-белый купол возле буровой вышки. Шоулз побрел в лагерь раздобыть еды. В куполе Ларионова увидела пару кресел, рабочий стол с пультом, полевой туалет. Диксон оказался американцем, тучным, хмурым. Когда снял шлем, на широкой шее Ларионова увидела грязную полосу. От его одежды шел едкий дух. Должно быть, Диксон много часов безвылазно провел на буровой. Он достал из набедренного кармана скафандра плоскую фляжку.
2: «Выпить хотите? Шотландское?»
1: «Конечно, хочу».
0: Диксон наполнил колпачок от фляги и подал Ларионовой, а сам глотнул из горлышка. Виски обожгло Ирине рот и горло, но усталость сняло как рукой.
1: «Отлично, но к нему бы льда».
0: Диксон ухмыльнулся.
2: «Чего-чего, а льда у нас навалом. Вообще-то мы уже пробовали виски с меркурианским льдом. Он очень чистый. От жажды, Ирин, мы не умрем».
1: «Фрэнк, расскажите, что вы тут нашли».
0: Диксон сел на край стола. Штанины скафандра натянулись на его толстых ляжках.
2: «Проблему, Ирина. Мы нашли проблему».
1: «Ну, это я уже слышала».
2: «Как бы ни пришлось убираться с планеты. Власти Солнечной системы вместе с учеными и политиками с потрохами нас сожрут. Попробуем и добывать тут полезные ископаемые. Я хотел вам об этом сказать, прежде чем...»
0: Усталость вернулась разом, вместе с ней раздражение.
1: «Эта проблема к Тоту отношения не имеет», — перебила Ирина. «А значит, не имеет отношения ко мне. Если нужна вода, обратитесь в Суперэд, чтобы притащили сюда из пояса астероидов большую льдину. Фрэнк, объясните, почему вы заставляете меня терять время?»
0: Диксон надолго приложился к фляжке, а потом посмотрел на Ларионову в упор.
2: «Ирина, тут есть жизнь. В этом мерзлом океане есть жизнь. Я вам покажу. Глотните».
0: Образец находился в ящике. Ящик стоял возле рабочего стола. Открывшееся глазам Ирины существо походило на ленту пестрого мяса, в длину фута три. Тварь была раздавлена, похоже, мертва. Плоть испещрили осколки чего-то прозрачного, вероятно, раковины. Они блестели, как кристаллики льда.
2: «Мы его нашли на глубине 2000 ярдов».
1: «Интересно, как выглядело это существо, когда было живым и подвижным?» — подумала Ларионова. «Фрэнк, для меня это ровным счетом ничего не значит. Я же не биолог».
0: Он хмыкнул и проворчал.
2: «Я тоже. В моей экспедиции биологов нет. Да и кто мог ожидать, что на Меркурии обнаружится жизнь?»
0: Его пальцы в перчатках нажимали на клавиши.
2: «Но у нас есть медтехника, в том числе диагностическая. И с ее помощью мы получили реконструкцию. Это существо мы назвали Меркуриком».
0: Пространство на фут от стола заполнилось виртуальной объемной картинкой. Реконструкция вращалась. Меркурик имел форму узкого конуса, сужаясь от широкой плоской головы к хвосту. На гладкой морде, расположенной симметрично вокруг безгубой пасти, три глубокие впадины. Глаза? Может, какие-нибудь звукоулавливатели? Как еще объяснить параболический профиль? Изо рта торчат жвала, как клещи. На хвосте вокруг отверстия анального три плавника. Туловище окружено прозрачным панцирем, внутри этой трубки видны ряды крошечных волосков. Волоски гибкие и очень чувствительные, судя по тому, как они подрагивают. На панцире узор, но он едва различим.
1: «Вы уверены, что он именно такой?»
2: «Какая тут уверенность? Но мы сделали, что могли. Будь у нас ваши полномочия, отправили бы на Землю все сведения о нем, и пускай разбираются те, кому за это деньги платят».
1: «О, Лето!» — тяжело вздохнула Ларионова. «Фрэнк, он на рыбу похож. Такое впечатление, будто плавать умеет. Прямые линии, хвост».
0: Диксон почесал коротко остриженный затылок, но ничего не сказал.
1: «Но ведь мы же не на Гавайях, а на Меркурии».
0: Диксон показал вниз на пыльный пол.
2: «Ирина, там не все замерзло. В ледяной шапке есть полости. Наши приборы показывают...»
1: «Полости?»
2: «С водой. Под кратером пара миль льда. У выхода в глубинной энергии он плавится, а тектоника тут, будьте нате. Подвижек и разломов хватает, потому и тепла выходит достаточно. Им есть где поплескаться», — кивнул он на Меркурика. «Возможно, наш приятель и правда водоплавающий».
0: Он нажал что-то на пульте, и Меркурик принялся извиваться и махать плавниками.
2: «Тут возникла мысль, что он пропускал воду между телом и панцирем, а все эти волоски, чтобы отлавливать пищу. По всему туловищу у него крошечные ротовые отверстия, видите?»
0: Он переключил режим демонстрации. Кожа Меркурика сделалась прозрачной, и Ларионова увидела внутренние органы.
2: «Желудка как такового нет, но его заменяет вот эта длинная пищеварительная трубка от головы до ануса».
0: Ларионова увидела нечто вроде паутины между органами вокруг всего пищеварительного тракта.
2: «Обратите внимание на поверхность органов».
0: Ларионова пригляделась. У трубок, что сгрудились вокруг пищеварительного тракта, поверхность была сложной, складчатой.
1: «И что?»
2: «Не заметили, да? Это же извилины, как на поверхности мозга. Возможно, перед нами эквивалент нервной ткани».
1: «Дура!»
0: — упрекнула себя Ларионова.
1: «Надо было хорошенько биологию учить. А что за сетка вокруг органов?»
0: Диксон беспомощно развел руками.
2: «Этого, Ирина, мы не поняли. Как-то она не вяжется со всей прочей анатомией. Но посмотрите вот сюда. Здесь сетка сгущается. Есть предположение, что это какой-то паразит, вроде плоского червя. А нити — щупальца, ну, рудиментарные конечности».
0: Подавшись вперед, Ларионова разглядела, что щупальца погружены в мозговые трубки. Она содрогнулась. «Если это паразит, не позавидуешь его добыче. Что если червь влияет на поведение Меркурика?» Диксон вернул картинку в прежний режим. Испытывая тяжелые чувства, Ларионова разглядывала панцирь. Крошечные треугольники на нем были выстроены в сложный узор.
1: «А это что такое?»
0: Диксон мрачно посмотрел на нее.
2: «Я боялся, что вы об этом спросите».
1: «Ну и?»
2: «Ирина, мы думаем, это искусственный рисунок. Настоящая татуировка, резьба по кости. Возможно, жвала поработали. Это письмо. Что-то вроде пиктографии. Информацию содержит».
1: «Воды леты!» — воскликнула Ларионова.
3: «Вот-вот. Это умная рыбка.

0: Торжествующий народ собрался вокруг нового, дышащего теплом очага. Сородичи отдыхали после тяжелого похода, залечивали боевые раны и без опаски гуляли над садами ресничных водорослей, вылавливая крупицы пищи. Они одержали великую победу. Головы частью перебиты, частью загнаны в лабиринт туннелей. Крепкие плавники даже обнаружили их главное гнездо. Оно пряталось под соляным полом пещеры. Своими острыми жвалами крепкие плавники перещелкало больше десятка маленьких голов. Золотые реснички держалась от очага в стороне. Она плавала вдоль стены, кормилась тем, что попадалось на пути. Да, она героиня, но чужое внимание сейчас невыносимо. Восторги и похвалы сородичей, теплота их тел ничего, кроме боли, не дают. Сейчас ей нужна только простая, суровая стужа. Золотые реснички прислушивалась к своим ощущениям, пыталась определить, как широко распространилась болезнь. Искатель — это загадка. Никому не известно, почему он заставляет свою жертву бежать от сородичей, храниться во льду. Какой в этом смысл? Когда гибнет переносчик, гибнет и искатель. «Возможно, вовсе не лед нужен этим созданием», — подумала Золотые реснички. «Возможно, они слепо ищут нечто, находящееся за льдом. Но ведь за льдом ничего нет. Пещера — это полости в бескрайнем и вечном мировом льду». Золотые реснички с ужасом представила, как она пробивает, прогрызает себе путь наверх. Неужели ей суждено расстаться с жизнью на этом бессмысленном пути? Как она ненавидела поселившегося в ней искателя? Как ненавидела за предательство собственное тело?
1: «Золотые реснички!»
0: Вздрогнув от неожиданности, она развернулась и инстинктивно прижала щиток к телу. И увидела крепкие плавники и рожденную во льду. Появление в этом глухом углу пещеры двух теплых знакомых тел только всколыхнуло одиночество золотых ресничек. Хвостом вперед она отплыла от подруг, царапая щитком ледяную стену. Рожденная во льду нерешительно двинулась следом.
1: «Мы за тебя волнуемся!»
2: «Ни к чему», — буркнула золотые реснички. «Возвращайтесь к очагу, а меня оставьте в покое».
1: «Нет»,
0: — тихо возразила крепкие плавники. В отчаянии, в бессильном гневе золотые реснички вскричала.
1: «Крепкие плавники! Ты же знаешь, что со мной! Во мне искатели, и никто не в силах мне помочь!»
0: Но их тела прижались к ней. Как страстно желала она распахнуть панцирь, принять тепло подруг.
3: «Золотые реснички, мы знаем, что предстоит расставание», — произнесла рожденная во льду так тихо, будто у нее почти пропал дар речи. В тройке она была самой нежной, самой любящей, самой теплой.
1: «И что?»
0: Крепкие плавники раскрыли щиток.
1: «Мы снова хотим быть тройкой».
0: И тут золотые реснички, охваченные любовью и нежностью, увидела, что у крепких плавников увеличен яйцеклад. Одна из трех изогамет развелась в зародыш. Родится малыш. Но золотым ресничкам не суждено увидеть, как ее дитя вырастет и станет разумным.
1: «Нет».
0: Ее реснички спазматически сжались, когда ротовые отверстия в муке исторгали это слово. Внезапно тепло подруг стало тяжелым, душным. «Скорее выбраться из этой тюрьмы!» Разум наполнился картинами чистого холодного льда. «Наверх! Наверх!
1: Золотые реснички, подожди, куда ты?»
0: Но она не слушала. Она пронеслась вдоль стены, нырнула в туннель, в холодную стоячую воду.
1: «Золотые реснички! Золотые реснички!»
0: Она плыла, куда глаза глядят. Из туннеля в туннель, не береглась ледяных выступов, хотя при каждом таком ударе ее панцирь мог треснуть. Она плыла все дальше и дальше, и вскоре родные голоса навсегда остались внизу.
4: «Ирина, мы раскопали артефакт больше, чем наполовину», — сообщила Долорес Ву. «Странная штука, очень похожа на корпус корабля».
3: «Образец взяли?»
4: «Нет, материал слишком твердый, разрезать нечем».
3: «Ирина, то, что мы здесь обнаружили, совершенно необъяснимо».
4: Ларионова устало вздохнула, глядя в лицо на экране.
3: «Все равно, Долорес, попробуйте объяснить. Кажется, мы имеем дело с принципом запрета Паули. По этому принципу две частицы с полуцелым спином не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Атом может иметь определенный уровень энергии только при определенном числе электронов. При добавлении электронов образуется сложная зарядная оболочка вокруг атомного ядра. Из принципа Паули вытекает, что химические свойства вещества обусловлены зарядом электронной оболочки атома. Но принцип Паули не применим к фотонам. Следовательно, два фотона могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Благодаря этому открытию был создан лазер. Он испускает миллиарды когерентных фотонов с одинаковыми квантовыми свойствами. Ирина, что будет, если отменить принцип запрета для барионной материи?»
4: «Это невозможно», — тотчас отозвалась Ларионова.
3: «Разумеется, невозможно», — кивнула Ву. «И все-таки попытайтесь представить».
4: Ларионова нахмурилась.
1: «Ну, электронные оболочки атомов развалятся».
3: «Вот именно. И все электроны вернутся в свое исходное состояние. Химические реакции будут невозможны. Молекулы коллапсируют, атомы провалятся друг в друга, освободив при этом огромную энергию связи. В итоге получится сверхплотная субстанция. Абсолютно инертное, невероятно прочное вещество. Чтобы разделять непаулевские атомы, необходима чудовищная энергия. Идеальный материал для корпуса звездолета вы не находите?»
1: «Нет, это все фантазии», — вяло возразила Ларионова.
3: «Принципа Паули не отменить».
4: «Да кто ж спорит?» — вздохнула Долорес Ву. Ларионова, Диксон и Шоулс сидели на складных стульях в полупрозрачном куполе, пили кофе.
5: «Если ваш Меркурик такой умный, как его угораздило застрять во льду?» — обратилась к Диксону Ларионова.
4: Тот пожал плечами.
6: «Похоже, зона его обитания находится гораздо глубже. Такое впечатление, что он намеренно пробирался к поверхности океана по трещинам и проталинам. Чем объяснить такое стремление? Каким эволюционным резоном? Меркурик шел на верную смерть».
3: «Да».
4: Ларионова массировала виски и думала о паразите в теле Меркурика.
3: «Может, это как-то связано с его червем? Некоторые паразиты, я слышал, воздействуют на поведение своих переносчиков».
4: Шоулс нажимал на клавиши, выводил на экран текст рисунки. Их отсветы играли на его лице.
6: «Да, это правда. А некоторые паразиты меняют переносчиков. Подчиняясь воле такого наездника, жертва даже позволяет себя съесть».
4: У Диксона скривилось широкое лицо.
6: «Лето!»
4: «Плоский червь, триматода, паразитирует на некоторых разновидностях муравья», — неторопливо читал Шоулс. «Червь может заставить своего переносчика забраться на травинку и намертво вцепиться в нее челюстями и ждать, когда его вместе с травой съест овца. После этого триматода заражает овцу».
6: «Ладно», — махнул рукой Диксон. «Но чего ради паразит заставляет Меркурика пробираться к поверхности замерзшего океана? Когда гибнет переносчик, гибнет и паразит. Бессмыслица».
3: «А тут кругом сплошная бессмыслица», — сказала Ларионова. «Во-первых, само существование жизни в ледовых пещерах. Там же света нет. Как вашим Меркурикам удается выжить в миле подо льдом?»
4: Шоулс закинул ногу на ногу и почесал щиколотку.
6: «Я тут покопался в компьютерной библиотеке, прошел ускоренный курс биологии. Есть версия...»
3: «Излагайте».
6: «Пещера существует благодаря выходам глубинного тепла. Эти выходы – ключ ко всему. На мой взгляд, строение дна кратера Джао похоже на земной срединно-атлантический хребет. Там на глубине мили жизни нет, так как пища, добираясь туда из верхних богатых слоев воды, проходит через такое количество кишечников, что теряет всякую энергетическую ценность. Но вдоль хребта, где сталкиваются океанические плиты, есть выходы геотермальной энергии, точь-в-точь, как на дне Джао. На Земле эта энергия поддерживает жизнь в маленьких колониях, рассеянных вдоль срединно-атлантического хребта. Там бьют кипятком ключи, там пускает пузыри остывающая лава, там живые существа получают необходимые им химикалии. Сульфиды меди, цинка, свинца, железа. Тепла там хватает, а ведь тепло — это одно из главных условий существования жизни». Ларионова закрыла глаза, пытаясь вообразить во глубине меркурианских льдов карманы с нагретой водой, пышные ковры водорослей вокруг богатых минералами подводных ключей и пасущихся меркуриков. «Неужели это возможно?» «И долго такой ключ действует?» — спросил Диксон.
4: «На Земле в зоне срединно-атлантического хребта десятка-два лет. А сколько здесь, неизвестно».
3: «А что случится, когда остынет ключ?» — спросил у Ларионова. «Пещерному мирку придет конец, так ведь? Он просто вымерзнет».
5: «Возможно», — согласился Шоулс. «Но ключи на склонах Срединно-Атлантического хребта расположены цепочками. Что если здешний лед пронизан коридором металла и воды, по которым мигрируют меркурики?»
3: Подумав над этим, Ларионова отрицательно покачала головой. «Не верю».
5: «Почему?»
3: «Не понимаю, как вообще здесь могла развиться жизнь. На Земле вода древних океанов имела сложный химический состав, и бывали электрические бури, и...»
5: «Но, по-моему, здесь повлиял совсем другой фактор», — перебил Шоулс.
3: Ларионова метнула в него убийственный взгляд. «А Шоулс, вот ведь каналья, снова ухмылялся». «То есть», — буркнула она.
5: «Дело вот в чем», — невозмутимо продолжал Шоулс. «На Меркурии мы обнаружили две аномалии. Во-первых, жизнь на Южном полюсе у нас под ногами. Во-вторых, артефакт в Калорисе. Напрашивается мысль, что эти аномалии связаны друг с другом. Давайте строить гипотезы».

0: Целую вечность она прогрызалась, проламывалась сквозь неподатливый лед. Панцирь истончился от трения о стены. Тело превратилось в одну сплошную рану. Между ним и щитком приходилось пропускать ледяное крошево. Нежные реснички погибали сотнями. И чем выше она проникала, тем тверже был лед. Еще никогда в жизни золотые реснички так не мерзла. Она теперь даже не чувствовала боли, когда задевала животом и плавниками ледяные выступы. Она подозревала, что позади нее вода в туннеле уже превратилась в лед, а скоро и она сама окоченеет в этой западне. Оставленный ею позади мир с пещерами, очагами, подругами, детьми вспоминался редко и казался давним сладким сном. Все казалось теперь сном, кроме твердого льда перед жвалами и неугомонного искателя в теле. Бескрайние льды высасывали последнее тепло, последние силы. А искателю все мало. Гонит золотые реснички все выше и выше в беспредельную ледовую мглу.
1: Но что это? Невероятно! Наверху что-то есть! Оно движется навстречу, кроша лед!
0: Золотые реснички замерла в своей расселине.

0: «5 миллиардов лет назад, когда Солнечная система была совсем молода, — говорил Кеван Шоулс, — и кора Земли и других внутренних планет калечилась при столкновениях с остатками планетного роя, сюда прибыл корабль. Межзвездный, быть может, даже сверхсветовой».
1: «Корабль?» — спросила Ларионова. «Откуда?»
0: «Ну, я не бог, чтобы на такие вопросы отвечать. Но ясно, что корабль был велик, с малую планету, а то и покрупнее. Наверняка это было чудо технологии с корпусом из описанного Долорес сверхплотного вещества».
1: «Продолжай».
0: «И тут случилась катастрофа».
1: «Что за катастрофа?»
0: «Да откуда же мне знать? Может, напоролся на астероид или планетоид. Короче говоря, корабль рухнул на Меркурий». «Правильно!» — кивнул, жадно глядя на Шоулза, Диксон. Американец смахивал на зачарованного сказкой малыша. «В результате появился Калорис».
1: «Послушайте, давайте будем серьезны», — перебила Ларионова.
0: Диксон перевел взгляд на нее. «Ирина, это был удар необычный. Исключительные силы даже для того времени, когда на планету сыпались довольно крупные космические тела. Диаметр Калориса 180 миль. На Земле кратер занял бы пространство от Нью-Йорка до Чикаго».
1: «И что, при таком ударе кто-то мог выжить?»
0: Шоулс пожал плечами. «Возможно, у пришельцев была какая-то инерционная защита. Да как тут узнаешь? В общем, корабль потерпел аварию, но сверхплотный корпус выдержал и утонул в планете. Экипаж оказался в ловушке. Естественно, он искал путь к спасению. Думал о том, как выжить на Меркурии».
2: «Я понял!» — воскликнул Диксон. «Единственная подходящая среда обитания нашлась в Чаоменгфу. Ледяная шапка!»
0: «Точно!» — рубанул ладонью воздух Шоулс. «Возможно, пришельцы были вынуждены дать потомство, совсем не похожее на них самих. Другое при здешних условиях не выжило бы. Допускаю, что звездолетчики немного видоизменили планету. Создали горячие ключи, чтобы во льду появились необходимые для жизни проталины. Следовательно...» Он многозначительно умолк.
1: «Следовательно?»
0: «Существо, которое мы добыли во льду, потомок тех древних звездолетчиков. Ему подобные сейчас плавают в море Чаоменгфу». Шоулс умолк, пристально глядя на Ларионову. А она смотрела в свою чашку с кофе.
1: «Потомок пришельцев? Через 5 миллиардов лет? Шоулс, на Земле от появления первых одноклеточных прокариотов прошло всего 3,5 миллиарда лет. И на Земле периоды появления или возникновения филюмов, таксономических типов, в десятки раз короче срока существования котловины Калорис. Да за такие периоды организмы видоизменяются до неузнаваемости. Как же ухитрились сохранить первозданный облик ваши меркурики?»
0: На лице Шоулза отразилась неуверенность. «Ну, возможно, они все-таки эволюционировали, и существенно, — предположил он. Просто нашему глазу эти изменения не видны. К примеру, червь-паразит может быть гадким потомком какого-нибудь безобидного животного, привезенного звездолетчиками». Диксон почесал шею в том месте, где темнел след грязного воротника.
2: «Все-таки остается непонятным, зачем Меркурику пробиваться наверх».
0: Шоулс глотнул остывшего кофе и заявил: «У меня и на этот счет есть идея».
1: «Так и знала», — уныло произнесла Ларионова.
0: «Стремление выбраться на поверхность — это атавистическая тяга к звездам».
1: «Что?»
0: Шоулс смутился еще больше, но все же пояснил. «Внедренная расовая память заставляет меркуриков искать свою потерянную родину, а почему бы и нет?» Ларионова фыркнула.
1: «Кеван Шоулс, да вы романтик!»
0: На экране высветилась строка. Диксон наклонился, ответил на вызов и принял сообщение. Затем посмотрел на Ларионову. Его луноподобное лицо оживилось. «Ирина, найден второй меркурик».
1: «Целый?»
0: «Более того». Диксон встал и потянулся за шлемом.
2: «Еще живой».

0: Меркурик лежал на присыпанном пылью льду. Вокруг столпились люди в скафандрах, темные лицевые пластины делали всех одинаковыми. Ларионова увидела живой, точнее умирающий организм конической формы, сплошь покрытый багровыми ссадинами. Из замерзающей плоти торчали осколки прозрачного щитка. Под ними конвульсивно вытягивались, содрогались уцелевшие реснички. Цвет у них был совсем не такой, как у реконструкции Диксона. Желтоватые, почти золотистые нити. Диксон быстро сказал несколько фраз своим людям, затем подошел к Ларионову и Шоулзу.
1: «Спасти его не удастся. Похоже, не выдержал перепады давления и температур, когда мы добурились до его щели. Разорваны внутренние органы».
2: «Подумать только».
0: Кевин Шоул стоял рядом с Диксоном, сцепив руки за спиной.
1: «Под нами, наверное, миллионы этих организмов, и никуда им не деться из пещеры туннелей. Ну, насколько может уйти такой от жидкого слоя? Ярдов на 100, не больше».
0: Ларионова опустилась на колени, придавив сетку обогревателя между слоями ткани, и заглянула в мутнеющие глаза звукоулавливателя Меркурика. Тот раскрыл грозные острые жвалы и сомкнул, не издав при этом ни звука.
1: Ей вдруг захотелось протянуть руку в перчатке и дотронуться до израненного бока этого животного, нет, разумного существа, чья раса, наверное, совершила межзвездные путешествия и 5 миллиардов лет провела в ледовом плену для того, чтобы встретиться с ней, Ириной Ларионовой.
0: И все же ее не оставляло подозрение, что изящная гипотеза Шоулза ошибочна. Очень уж грубо скроен организм Меркурика. Разве может быть таким потомок, вышедший в космос расы? У хозяев лежащего в колорисе корабля наверняка имелись средства, чтобы создать кого-нибудь посложнее и поэстетичнее. Диксон недавно говорил, что у этого существа нет никаких конечностей, даже рудиментарных.
1: «Рудиментарные конечности», — вспомнила она. «О, лето!»
0: «Доктор Ларионова, что с вами?» Она задумчиво посмотрела на Шоулза.
3: «Кевин, я вас романтиком назвала. Но сейчас думаю, что вы правы почти во всем. Почти, но не совсем. Помните, вы предположили, что паразит влияет на поведение Меркурика и заставляет его двигаться к поверхности?»
0: «И что?» Вот тут Ларионова все поняла.
3: «Я не думаю, что Меркурик произошел от звездолетчиков. Но его интеллект, вероятно, развивался здесь, под чужим воздействием. Скорее всего, это потомок какого-то животного, привезенного на корабле. Ручная зверушка, мясная скотина, да хоть желудочные бактерии. За 5 миллиардов лет кто угодно мог превратиться в кого угодно, и в борьбе за место у недолговечных горячих ключей стимулов для развития ума было предостаточно».
0: «Ну а сами звездолетчики?» — спросил Шоулз. «С ними-то что осталось? Погибли?»
3: «Нет», — ответила Ларионова. «Нет, вряд ли. Но они тоже значительно эволюционировали. То есть, наоборот, регрессировали. Потеряли ко всему интерес. Только одно сохранилось в них за все эти бесчисленные годы. Тяга к возвращению на поверхность ледяной толщи, а когда-нибудь, возможно, и на родные звезды. Эта тяга пережила даже утрату самого сознания. В незапамятные времена последний реликт разума превратился в глубинную биохимическую установку «вернуться домой». Подчиняясь этой внутренней команде, существа, некогда разумные, а сейчас безмозглые паразиты, селятся в телах меркуриков».
0: Золотые реснички меркуриков встрепенулись в судороге, которая пробежала по всему обледенелому телу. Больше он не шевелился. Ларионова встала. Обогреватель не помог, колени и лодыжки одеревенели от стужи.
3: «Пошли», — сказала она Шоулзу и Диксону. «Рекомендую сворачивать базу и как можно скорее. Теперь это заповедник для ученых, и скоро сюда градом посыплются университетские экспедиции».
0: Диксон набычился.
1: «А чем прикажете тот снабжать?»
3: «Чем снабжать? Обращусь в Суперэд. Есть на примете ледяной астероид».
1: «Ну вот», — подумала она, — «наконец-то можно поспать. А потом снова на работу».
0: В сопровождении Шоулза и Диксона она побрела по тонкому слою пыли к жилому куполу. Золотые реснички чувствовала животом лед. Но на дне льда не было, и не было воды.
1: было лишь бескрайнее ничто, в котором без всякого эха тонули отчаянные импульсы слепых глаз.
3: «Поразительно! Невероятно! Она выбралась изо льда! Разве может быть такое?» «Наверное, она попала в огромную пещеру. Потолок слишком далеко, вот и пропадает эхо. Ведь мир — это бесчисленные ярусы пещер, соединенных друг с другом бесконечной сетью туннелей.
1: Так это или не так, ей уже не узнать. По телу разливается смертное тепло. Сознание тает, как лед, и утекает по сужающемуся туннелю памяти».

0: Андрей Егоров. Мой персональный клоун. В детстве у меня был свой персональный клоун. Я нашел его на огороде. В цветастой одежде и смешных клоунских ботинках он лежал, раскинув ручки, и не шевелился. На белом лице выделялся красный нос картошкой. Рыжие лохмы и кустистые брови окончательно делали астронавта похожим на уморительного паяца. Его космический корабль развалился на две части. Одна, где помещалась кабина пилота, догорала под яблоней. Другая, технические и грузовые отсеки, уронила секцию забора и почти на метр ушла в землю.
1: «Что за черт?» — сказал папа, разглядывая место аварии.
2: «Может быть, это метеорит?» — предположила мама.
0: В отличие от папы гуманитария, она тяготела к точным наукам, училась в аспирантуре на физическом факультете ЛГУ и полагала, что отлично разбирается не только в физике, но и в астрономии. Папа подобных амбиций был лишен. Он считал маму очень сексуальной, поэтому нашел в себе силы смириться с таким серьезным недостатком для счастливого брака, как чрезмерная эрудированность супруги в области точных наук.
1: «Метеорит?» — пробормотал он.
2: «Тебе виднее, дорогая. Только вот эта штука, которая горит под яблоней, может ее потушить? Как ты думаешь?»
3: «Ни в коем случае!» — возразила мама. «К тому же, чем ты собираешься ее тушить? Водой? Знаешь, как на воду может отреагировать раскаленный металл?»
1: «Тебе виднее, дорогая».
0: Папа часто повторял эту фразу. На протяжении 10 с лишним лет непростой семейной жизни. И когда мама, вконец устав от папиной гуманитарной бесхарактерности, однажды решила уйти к суровому американскому профессору, у которого проходила стажировку, папа снова сказал: «Тебе виднее». На слове «дорогая» он осекся. Сложно называть дорогой женщину, которая тебя предала.
2: Рыжеволосого астронавта родители не заметили, занятые разглядыванием круглой дыры в земле. Из нее валил едкий дым, остро пахло серой. Я схватил пришельца за пеструю курточку и сунул в карман на рубашке. Признаков жизни клоун из космоса не подавал.
1: «Наверное, надо кому-нибудь сообщить о нашей находке», — предположил папа.
3: «Разумеется. Я позвоню куда следует. Ты можешь не беспокоиться».
1: «В каком смысле?»
3: «Этим займутся специалисты из нашего университета. Люди, которые разбираются в подобных вещах».
0: Мама скрылась в дачном домике, откуда через некоторое время послышался ее взволнованный голос.
3: «Да, думаю, это метеорит. Прямо на нашем участке. Поверить не могу в такую удачу».
0: А папа все продолжал стоять посреди огорода, напоминая пугало. Он был человеком астенического телосложения, одежда на нем висела, как на вешалке, а на голову он надевал старую фетровую шляпу прадедушки, думая, что она отлично защищает его лысеющую макушку от палящих солнечных лучей.
1: «Удивительно, правда?» — сказал папа и потрепал меня по волосам. «Что только не случается во Вселенной. Космос — поразительная штука».
0: И, помолчав, сделал неутешительный вывод.
1: «Теперь придется чинить забор».
0: Сейчас, по прошествии многих лет, все, что случилось со мной тогда, кажется вымыслом, причудливой детской фантазией. О том, что я не выдумал клоуна, что он существовал на самом деле, говорят лишь моя жизнь, да еще сокровища в старой конфетной коробке. Рыжий волосок, выпавший из его крохотной головки, орех со следами маленьких челюстей и 3 белесых шрама, отметина острых коготков на безымянном пальце правой руки прямо над обручальным кольцом. Я лишь однажды сделал попытку поделиться этой историей со своей женой. Разумеется, она мне не поверила.
3: «Вечно ты со своими выдумками».
0: Да я сам уже не верю, что все случившееся правда.
2: Оказавшись в своей комнате, я сразу извлек пришельца из кармана и положил на стол. Пару секунд он не шевелился, потом ярко-красный рот, словно размалеванный помадой, жадно задышал. Я приблизил лицо и увидел, как затрепетали реснички и распахнулись глаза, круглые, как пара блюдец.
3: «Живой!»
2: — с облегчением выдохнул я.
0: Некоторое время мы смотрели друг на друга. Я, завороженный его необычной внешностью, он, пребывая в шоке после крушения корабля и от того, что оказался пленником такой 6-летней громадины, как я. Первым очнулся пришелец. Закричал, закрываясь от меня ручками.
3: Я заметил, что у него по 4 пальца на каждой руке все завершались острыми когтями, тонкими, как осиные жала. Человечек вопил, не переставая, но оставался на том же месте, куда я его положил. Должно быть, потерял способность двигаться от ужаса. Мне захотелось растормошить небесного гостя, и я протянул к нему руку. Как оказалось, поступил неосмотрительно. Пришелец изо всех сил полоснул коготками по указательному пальцу и стремглав кинулся прочь, выстукивая по столу дробь большими нелепыми ботинками. Я поднес палец к глазам. Из царапин сочилась кровь. Рыжеволосый оказался вовсе не так безобиден, как мне представлялось изначально.
4: «Ах ты так!»
3: — выкрикнул я, подхватил его за воротник курточки и поднес к глазам. Бедняга болтался в воздухе, забавно вращая большими глазами. При этом он снова верещал от страха, взмахивая ручонками. Вид у него был таким забавным, что я рассмеялся. Он же, услышав мой смех, еще сильнее испугался, задергался и завопил на совсем уже высоких нотах. Тогда я снова опустил человечка на стол. Он попытался сбежать, но я воздвиг на его пути стену, коробку от компакт-диска. Астронавт налетел на преграду и опрокинулся. Тут же вскочил и кинулся в обратную сторону. Но и здесь его ожидала искусственная преграда. Так я играл с ним минут 15, пока клоун полностью не выбился из сил. Глядя на меня с немым ужасом, он уселся посреди стола и принялся кашлять и лупить себя кулачком в грудь. Дышал он сипло, как заядлый курильщик. Я понял, что моей живой игрушке не очень хорошо. Мне вовсе не хотелось, чтобы пришелец умер. Поэтому я на некоторое время оставил его в покое. Присел на стул, подпер кулаком щеку и стал наблюдать за своим крохотным пленником. Он, в свою очередь, смотрел на меня. В его взгляде читался неподдельный ужас. «Не бойся», — сказал я. «Я маленьких не обижаю. У меня раньше был хомяк. Ты не думай, он не умер. Просто убежал». Я поставил на стол картонную коробку из-под ботинок, в углу кинул тряпку, чтобы клоуну удобно было спать, наполнил крышку от пластиковой бутылки водой. Затем посадил астронавта в его новое жилище. Первым делом он обежал коробку по периметру, ощупывая стены. Пытался забраться на одну из них, но безрезультатно. Поскребся коготками в плотные картоны, направился дальше. Обнаружил крышку, набрал воду в ладони и попробовал на вкус. Погрузил в емкость голову и в считанные мгновения ее осушил. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь пил столько воды. Человек бы не смог вылокать разом целое ведро. А космический пришелец смог. Он по собачьей отряхнулся, помотал головой, стряхивая влагу с рыжей шевелюры, и, наконец, добрался до тряпки. Некоторое время изучал ее, затем сбросил ботинки, курточку, завернулся в ткань и тут же уснул. Громкое сопение возвестило о том, что сон глубокий. Видимо, сказывалось нервное напряжение и усталость. Пока пришелец спал, я осмотрел его одежду. Клоунские ботинки оказались очень тяжелыми, словно были отлиты из металла, к тому же они были холодными на ощупь. Материал внешне напоминал кожу, но когда я потыкал их булавкой, на гладкой поверхности не осталось ни единого следа. Я попробовал утопить ботинок в чашке чая. Даже наполненный жидкостью до краев, он и не думал тонуть, продолжая плавать на поверхности. Отложив инопланетную обувь, я взялся за разноцветную курточку. Она словно была сшита из пестрого лоскутного одеяла. На ощупь ткань была прохладной. В чае курточка плавала, как и ботинки, но когда я извлек ее из чашки, оказалась сухой. Как я уже говорил, у меня почти полгода жил вольнолюбивый хомяк, пока не сбежал, предпочтя сомнительные радости свободы, вольготному и сытому существованию в аквариуме с опилками. Благодаря опыту с хомяком я отлично знал, что живность требуется кормить, чистить место ее обитания и, по возможности, сделать побег невозможным. Я принес несколько миндальных орехов, пригоршню изюма и кусочек сыра. Провизию я сложил возле крышки с водой и задумался. Хомяк совершил побег, когда я на время пересадил его из аквариума в картонную коробку. Я и не подозревал, какие острые у зверька зубы, и что он способен очень быстро прогрызть в коробке огромную дыру. Неизвестно, какие зубы у пришельца из космоса, но рисковать мне не хотелось. Я отправился в сарай, где нашел старый аквариум, склеенный из оргстекла.
2: Мне пришлось изрядно повозиться, чтобы привести его в должный вид.
1: «Собираешься завести рыбок?» — добродушно поинтересовался папа, когда увидел, что я тащу аквариум в дом.
2: «Может быть», — ответил я уклончиво. «Еще не решил».
1: Через несколько часов клоун обрел новое надежное жилище, откуда ему тяжело будет сбежать. Аквариум я поставил на стол возле окна, чтобы пришельцу было светлее.
2: Он проснулся ближе к вечеру, снова выпил полную крышку воды и с явным удовольствием принялся хрустеть орехом, взяв его двумя руками. Я наблюдал за крохотным человечком с чувством гордости. Ни у кого нет такого домашнего питомца, как у меня. Даже у Димки Савина. Его папа-биолог привез из экспедиции гигантского тарантула. Мой персональный клоун будет покруче любого лохматого паука.
1: Вечером на даче объявился гость, заведующий кафедрой физики твердого тела ЛГУ профессор Лейбович. Он долго бродил по огороду с каким-то прибором, ворошил остатки корабля под яблоней палкой, разглядывал их в лупу и заявил, наконец:
5: «Невероятно!»
1: Потом взрослые сели ужинать на террасе, и я подслушал их разговор.
5: «Это что угодно, только не метеорит!» — услышал я. «Хочешь добрый совет, Танюша? Никому об этом не рассказывай!»
1: «Ну почему?» — удивилась мама.
5: «Захочешь поделиться этой находкой? Через сутки здесь будет толпа журналистов, но это как раз не самое страшное. Вместе с журналистами приедут ученые никому неизвестных институтов и университетов, безумные уфологи со всей страны, любители мистики, колдуны, сектанты. Среди них нормальные люди не встречаются по определению. Я эту публику отлично знаю, сталкивался по работе. Они очень любят приезжать всем гуртом на научные конференции, хотя их никто не приглашает, и устраивать там бардак. Покоя у вас больше не будет. Скорее всего, через пару недель задумаетесь о том, что назрела необходимость продать дачу».
2: «Пожалуй, в этом есть резон», — согласилась мама. «Но что же нам делать?»
5: «Пока ничего. Завтра-послезавтра я приеду с группой аспирантов. Мы заберем эту штуку, назовем ее, скажем, ННТ, то есть неопознанное небесное тело. Протестируем в лаборатории, и тогда можно сделать выводы, с чем мы, собственно, имеем дело».
2: «Но обо мне вы не забудете?»
5: «Ты меня знаешь, Наталья», — обиделся заведующий кафедрой. «Все, что нам удастся извлечь из этой находки, будем развивать вместе. И плоды пожинать тоже вместе».
1: Забегая вперед, могу сказать, что впоследствии Лейбович стал всемирно известным ученым, получил несколько престижных премий за открытие материалов со сверхпроводимостью и вместе со всей лабораторией переехал в Соединенные Штаты. Мама же была почти сразу отстранена от научной работы. Полагаю, Лейбовичу совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, чем на самом деле обусловлен его успех. Хотя я хорошо кормил и поил клоуна, он вел себя крайне беспокойно, периодически шипел и верещал, глядя на меня. Несколько раз пытался кидаться опилками. Больше всего его сердило, что я наблюдаю, как он справляет малую и большую нужду. В эти моменты он бывал особенно раздражителен и вопил особенно громко. Я понял, что ему неприятен мой интерес, и постарался проявить деликатность в этом вопросе, насколько понимает деликатность шестилетний ребенок.
4: «Что тут такого?» — говорил я. «Я, к примеру, тоже писаю».
1: Временами он сидел, понурив голову, и раскачивался из стороны в сторону. Вся его поза выдавала горечь и страдание. Я изо всех сил старался его развеселить. Иногда

когда у клоуна что-то не получалось. Он не слишком следил за языком, будучи старым космическим волком, если верить его рассказам. Сейчас я уверен, все они были правдой.

0: Однажды, когда я вернулся в свою комнату после прогулки, на подоконнике я увидел прелестную бабочку Махаона. Я побежал на кухню, принес стакан и, перевернув его вверх дном, накрыл бабочку. Она попробовала взлететь, ударилась в стекло и села на поверхность стола, больше не предпринимая попыток сбежать. Теперь я мог любоваться ее красотой все время. Но на следующее утро я увидел, что бабочка умерла. Она лежала, сложив крылья, а на подоконнике остались лимонные следы осыпавшейся пыльцы. Не знаю, что мною двигало в этот момент, но я убрал стакан, достал из аквариума клоуна и перенес к мертвой бабочке. Они были чем-то схожи. Радужной пестротой раскраски, крохотными размерами и еще чем-то неуловимым, словно были чужими в этом мире. Пришелец коснулся цветастого крыла, вздрогнул, глянул на меня. Я сразу понял, что он испугался.
1: «Я не нарочно. Я думал, ей будет хорошо под стаканом», — сказал я и горько заплакал.
0: Я вовсе не желал причинить бабочке вред и вдруг понял, что то же самое может случиться с моим рыжеволосым клоуном из космоса. А вдруг и он тоже умрет от того, что я посадил его в аквариум? Я плакал минут 10 без остановки, рыдал навзрыд, ощущая, что мое горе вселенских масштабов. Так могут горевать только дети. А потом произошло что-то странное. Клоун приблизился к бабочке и запустил руки ей прямо в брюшко. Сам он при этом затрясся, запрокинул голову и закричал высоким голосом. Пару секунд ничего не происходило. Потом крылья Махаона дрогнули, развернулись, и он взвился вверх, словно секунду назад не был мертвым. Я едва успел подхватить клоуна, он чуть не упал с подоконника. С ним что-то случилось. Он едва держался на ногах, глаза закатывались, и я испугался, что он умирает. Когда я опустил его на тряпку постели, клоун затих. Лишь по едва слышному шелестящему дыханию я заключил, что он жив. Трое суток пришелец провел в постели. Его била дрожь, все тело было мокрым от пота. Периодически он подползал к крышке и жадно пил воду, я постоянно обновлял ее. Пытался угостить его орехами, но он упорно отказывался есть. На третий день клоун пошел на поправку, перекусил изюмом и кусочком сыра, пожевал грецкий орех и вдруг заявил.
2: «Мне нужна информация».
0: «Ты можешь говорить?» – опешил я.
2: «Немного. Ваш язык, как это будет правильно сказать, примитивный. Я пока не могу говорить на нем сносно. Мне не хватает лексики. Не мог бы ты принести сюда ту штуку, которая иногда говорит в соседней комнате?»
0: «Телевизор?» – удивился я. «Он довольно большой. Я могу, наверное, отнести тебя к телевизору».
2: «Сделай это. Мне нужна информация».
0: «Там мама и папа». Я задумался. «Что если я посажу тебя в тумбу под телевизором?»
2: «Мне это подойдет».
0: «Но ты тоже должен кое-что для меня сделать».
2: «Что ты хочешь?»
0: Пришелец насторожился. «Не мог бы ты станцевать?» — попросил я.
2: «Станцевать танец?»
0: — уточнил клоун. «Ага», — подтвердил я энергичными кивками. «Будет весело».
2: «Кому как», — пробормотал он. «Что ж, я так и быть станцую танец. Но я хотел бы тоже попросить тебя об одолжении. Мне нужно, чтобы ты больше не убивал живых существ. Никогда».
0: «Ты говоришь о бабочке?»
3: Я почувствовал острый укол совести. Я не хотел убить ее. Я не знал, что она умрет, если накрыть ее стаканом.
2: «Верю», —

0: Но я потратил слишком много жизненной энергии, чтобы оживить это существо. Пойми меня правильно. Возвращение к жизни — очень непростой процесс. Он может отнять слишком много сил. Мне бы не хотелось, чтобы я потерял слишком много сил.
1: Я никогда не буду убивать живых существ, — пообещал я.
0: Это хорошо.
2: Клоун улыбнулся и закружился по столу, отбивая носками ботинок чечетку. Затем он прошелся колесом, сделал сальто назад и сел на шпагат.
0: «Ты доволен?»
2: — поинтересовался он весьма хмуро.
3: Я захлопал в ладоши.
1: «Здорово! А можешь еще?»
0: «Я постараюсь», — пообещал клоун. «Если, конечно, ты поможешь мне вернуться обратно на мою планету».
2: Он здорово удивил меня этой просьбой.
1: «Я? Помогу тебе?»
0: «Конечно»,
2: — ответил он и напомнил.
0: «Телевизор. И не забывай кормить меня. И давать воду. Мне нужно много воды. Она содержит энергию. Я не игрушка. И я могу умереть. Как эта бабочка. Только меня некому будет оживить. Ты понимаешь?»
2: Я медленно кивнул, сполна ощутив значимость момента.

0: Мне разрешалось смотреть телевизор только пару часов в день, но, к счастью, этим летом к нам приехала погостить бабушка. Она сидела перед телевизором безотрывно и смотрела все подряд. Очень кстати для космического пришельца, которому нужно выучить язык и понять привычки аборигенов. Через неделю клоун отлично изъяснялся по-русски, во всяком случае, ничуть не хуже, чем шестилетний ребенок. Мы могли теперь говорить обо всем. Я воспользовался этой возможностью, засыпав астронавта вопросами. «Как тебя зовут?» — спросил я.
1: «Можешь звать меня Рыжим».
2: «Это твое имя?»
1: «У меня другое имя, но ты все равно не сможешь его воспроизвести».
0: «А может, смогу?» — заупрямился я.
1: «Ну, хорошо».
0: И клоун разразился тирадой минут на пять. Помимо переливчатых звуков, я уловил пощелкивание, треск и птичий свист.
1: «Можешь повторить?»
0: — поинтересовался пришелец насмешливо.
2: «Не смогу».
0: Я погрустнел.
1: «Я тоже так думаю. Поэтому рыжий в самый раз».
2: «А меня зовут Вадим, то есть Вадик. Так меня мама и папа называют».
0: Я смутился.
1: «Отличное имя, Вадик», — одобрил клоун. «Что оно означает?»
0: На моем лице отразилось недоумение.
1: «Мое настоящее имя?»
0: Последовала та же пятиминутная тирада со щелчками и свистом.
1: «К примеру, означает крепкий телом и разумом, способный на высокие чувства. А земное имя Рыжий попроще, оно означает, что у меня рыжие волосы, как ты успел заметить. А что означает имя Вадик?»
2: «Наверное, ничего не означает», — сконфузился я.
1: «Может быть, ты просто не знаешь», — успокоил меня Рыжий. «Как-нибудь спросишь у родителей».
0: «Имя Вадик означает «отстань от мамы и дай ей поработать», — поведала мне в тот же день мама. Я подверг сомнению ее компетентность в этом вопросе. Папина версия звучала куда более правдоподобно. «Лучший ребенок в мире», — сказал он и чмокнул меня в макушку. Именно так переводится имя Вадик на все известные мне языки финно-угорской группы. Этот ответ меня удовлетворил.

0: Андрей Егоров. Мой персональный клоун. Часть вторая. Окончание. Проведя под телевизором еще неделю, Рыжий полностью освоил язык и привычки землян. В некоторых вопросах он еще плохо разбирался, но схватывал буквально на лету. Я снова перенес его в свою комнату, притащил ему портативный приемник, и он принялся путешествовать по радиоволнам. Колесико клоун вращал сам. Настройка волн давалась ему нелегко, но он говорил, что физические упражнения хорошо влияют на застоявшиеся мышцы, а настоящий мужчина просто обязан поддерживать хорошую физическую форму. С того момента, как мы стали общаться вербально, наши отношения претерпели коренные изменения. Если раньше все решения принимал я, определяя его судьбу, то теперь, после того, как он заговорил со мной и вдруг оказался на порядок мудрее и опытнее, я снова стал ребенком, и рядом со мной находился крошечный воспитатель. Могу сказать, что на всей земле не было наставника лучше, чем мой персональный клоун. Мне казалось, он знает ответы на все вопросы, и я был недалек от истины в этой слепой вере в абсолютный разум пришельца. Ведь даже тайны мироздания, пока еще скрытые от научного сообщества Земли, были ему ведомы. Он делился со мной любыми знаниями, был абсолютно откровенен и без обиняков поведал о катастрофе, приведшей его на Землю.
1: «Меня подставили», — клоун насупился. «Пожалуй, я даже знаю, кто это сделал. Мой маршрут рассчитали неверно. Отправили меня в кривую кротовую нору, межпространственный тоннель. Вот меня вышвырнуло черт знает где, то есть в вашей вселенной. Я летел один, на корабле-разведчике. И, честно говоря, думал, мне конец. У меня оставалось совсем мало топлива, когда я наткнулся на Солнечную систему. Я сразу понял, что третья планета от Солнца обитаема и пригодна для жизни. Только я никак не рассчитывал, что наткнусь здесь на разумную жизнь. Все шло хорошо. Я должен был совершить аварийную посадку, починить корабль, набрать топливо, но... На самой орбите в меня влетело нечто с надписью «НАСА», похожее на сумку с инструментами. Так что приземление больше напоминало падение. Мне повезло, что корабль развалился у самой Земли. Кабина пилота, где находился я, загорелась, но я успел выбраться из нее после падения. Что касается технического и грузового отсека, они были очень тяжелыми и рухнули вниз с таким ускорением, что пробили дыру. Странно, что я остался жив». Должна быть, на то есть какие-то причины, я оказался здесь не случайно. Возможно, меня ищут. Но вряд ли они найдут меня здесь. Я должен сам собрать корабль и улететь. И ты мне в этом поможешь.
2: Я?
1: Именно ты, Вадик. Больше некому. Ты достанешь детали, из которых я сделаю звездолет. К счастью, моя первая специальность — конструктор звездных судов. Так что я справлюсь с задачей. Главное, чтобы нашлись нужные компоненты.
0: Клоун отлично разбирался в технике. Первое, что он разобрал — родительская кофеварка. Из ее недр Рыжий извлек кучу мелких деталей.
1: «Остальное можешь выбросить», — разрешил он.
3: «Лучше поставлю на место», — возразил я.
0: На следующий день меня ожидал грандиозный скандал. Лишенная утреннего кофе мама... потрясала окончательно испорченной кофеваркой, клоун не удосужился даже как следует ее закрутить, и недоумевала, как мне пришло в голову забраться в ее внутренности.
4: «А может, у мальчика технический склад ума?» — предположил папа. Кофе он не пил, предпочитая зеленый чай, поэтому утрата кофеварки его не сильно взволновала.
0: Зря он так сказал. Мамин гнев переключился на папу. Крик стоял такой, что я предпочел ретироваться. Мне очень не нравились их скандалы. После этого случая я понял, что бытовые приборы лучше не трогать. Во всяком случае, те, что еще работают. И отнес клоуна в сарай. Там валялось множество старых сломанных агрегатов. Больше всего его заинтересовала микроволновка и электробритва. Он копался с ними почти неделю. Все отобранные детали, пригодные для строительства звездолета, я складывал в специальный пакет. Он хранился в сарае во избежание ненужных объяснений с родителями. В качестве благодарности клоун устраивал для меня ежедневные представления. У него был талант акробата и жонглера, и в выдумывании новых реприз рыжему не было равных. Каждый день мой персональный клоун изобретал что-нибудь новенькое, добавляя свежие номера в развлекательную программу. Он умел меня насмешить. Я хохотал так, что у отца возникли подозрения, нет ли у сына истерического расстройства. Такое иногда случается у детей, если родители не сильно ладят.
4: «Давай поговорим, сынок».
0: Папа усадил меня на диван, а сам устроился рядом.
4: «Скажи, пожалуйста, что тебя так веселит, когда ты сидишь, запершись у себя в комнате совсем один?»
3: «Ну...»
4: Я действительно не знал, что ответить. Ведь рассказать о том, что у меня есть персональный клоун из космоса, я не мог.
3: «Придумываю всякое».
4: «Например?»
3: «Фантазирую. Представляю, что было бы, если бы электрички могли летать».
4: «А что было бы?»
3: «Они бы, наверное, могли столкнуться в воздухе».
4: «И тебе кажется это смешным?»
3: «Ну да».
0: Я пожал плечами.
3: «А еще вот».
0: Я извлек из кармана старую электробритву и протянул папе.
3: «Я ее починил».
4: «Откуда она?» «Ах да, из сарая».
0: Папа улыбнулся. «Опять фантазируешь.
4: Она сломалась в прошлом году. Я относил ее в мастерскую. Эту бритву нельзя починить».
3: «А я починил».
0: Папа хмыкнул, подошел к розетке и воткнул в нее вилку. Когда он нажал на кнопку, и старая бритва загудела, на лице папы отразилось глубокое недоумение.
4: «Как это?» — проговорил он. «Как ты это сделал?»
3: «Разобрал ее, починил и опять собрал», — сказал я.
0: «Знаешь что?» — папа потряс в воздухе указательным пальцем.
4: «Сталкивающиеся электрички — это не смешно. Могут погибнуть люди. Это совсем не смешно. Да».
0: Позже он пытался обсудить мой технический гений с мамой, но она, как обычно, не восприняла его слова всерьез.
3: «Вечно ты градишь чепуху»,
0: — отмахнулась мама. Я сделал выводы из разговора с отцом. Теперь представление клоун давал только в сарае или на лесной поляне по дороге к речке. Там мой смех никому не казался странным.
3: «А почему ты так выглядишь?» —
0: спросил я как-то раз своего маленького друга.
1: «Что ты имеешь в виду?» —
0: переспросил рыжий, продолжая резать вольфрамовую нить из лампы накаливания на аккуратные металлические кусочки по паре миллиметров каждый.
3: «Ты очень похож на клоуна. На клоуна из цирка, как на картинках».
1: «Мимикрия»,
0: — он коротко глянул на меня.
1: «Своего рода защитная реакция. У моего народа нет внешнего облика в привычном представлении землян. Мы считываем образ, вызывающий положительную реакцию индивидуума, находящегося с нами в контакте, и принимаем соответствующую форму и цвет. Скажи, если ты подумаешь хорошенько, разве ты меня не помнишь?»
0: Я замотал головой.
1: «Возможно, ты был в цирке с родителями, смотрел представление, и тебе больше всех понравились клоуны».
4: «И я вдруг вспомнил! И как только я мог забыть, пару лет назад я действительно ходил с отцом в цирк. Клоун в рыжем парике на залитой ярким светом арене. Он жонглировал бутылками и смешно падал в партер». «Да!» — выдохнул я. «Мы были в цирке с папой, но это было очень давно».
0: Детский год совсем не то же, что год взрослого человека. Год ребенка — это почти целая жизнь, насыщенная множеством событий. Обо всем и упомнить сложно. Так много всего произошло за какой-то год. Потом время бежит все быстрее и быстрее. Год зрелого человека пролетает мимо, оставив за собой лишь недоумение.
4: «Как, уже прошел целый год?»
0: Но ведь почти ничего не произошло в этом году. Все лишь шло своим чередом, как и годом ранее.
1: «Вот видишь, это мимикрия».
0: «Мимикрия», — повторил я незнакомое слово. «А я так могу?»
1: «У людей мимикрия тоже есть, хотя она и не столь явно выражена. Представь, что ты понравился кому-то. В этом случае твоя внешность для него удивительным образом меняется. При встрече этот кто-то, питающий к тебе теплые чувства, воспринимал тебя совсем иначе, чем через месяц после знакомства. Влюбленные не видят друг в друге недостатков, хотя эти недостатки, разумеется, есть. Эмоциональная привязанность вызывает и внешние изменения, хотя вы, люди, обязаны этим по большей части собственному восприятию. Это весьма тонкий психологический фокус. И вы можете развить в себе умение мимикрировать, чтобы понравиться тому или иному человеку. Кажется, у вас это умение зовется обаянием.
2: Я не совсем понял.
1: Неудивительно. Тебе только 6 лет. Поймешь когда-нибудь потом, пообещал клоун.
2: А сколько тебе лет, спросил я.
1: Даже по нашим меркам я уже весьма пожилой мужчина. Мне 95.
3: 95, ужаснулся я. Ты же старше дедушки.
1: Стареет только оболочка, но не душа. Душа всегда остается молодой, даже в дряхлом теле. Так что ты в некотором роде ровесник своего дедушки. Помни об этом, когда увидишь его в следующий раз.
0: Большую часть дня я был предоставлен сам себе. Родителям хватало дел на работе и выяснения отношений друг с другом. Скандалила по большей части мама. Отец же чаще всего отмалчивался. Тем не менее, ссоры случались почти каждый день. Маме хотелось вывести отца из себя, заставить хоть как-то проявить свое мужское начало. Некоторым женщинам необходимо чувствовать твердую руку. Но он был просто не способен противостоять ее напору, хотя был сильным и волевым человеком. Теперь я понимаю, его делала слабым и уязвимым любовь. Если бы родители уделяли мне больше внимания, думаю, они заметили бы, как изменились мои привычки. Я совсем не общался со своими прежними друзьями, болтался по местным свалкам с набором отверток, разговаривая с кем-то, кто сидел у меня на плече. Пришелец говорил мне, что именно нужно искать, безошибочно вычисляя, где сможет найти ту или иную деталь для своего корабля. Соседка однажды застала меня за раскручиванием старого системного блока возле кучи разнообразного хлама, который свозила сюда вся округа. При этом я вел непринужденную беседу с кем-то неразличимым издалека. Казалось, будто я громко говорю сам с собой. Она, конечно же, решила, что соседский мальчик имеет серьезное отклонение в психике. Во всяком случае, при встрече соседка старательно отводила взгляд, делала вид, что меня не замечает. Прошел июль, а за ним и август. Настало время переезда с дачи в городскую квартиру. Аквариум я отнес в сарай, рыжий сказал, он больше не понадобится, и посадил своего крохотного спутника в коробку из-под мятных конфет. Клоун сильно волновался, что в пути может что-нибудь себе сломать. Я пообещал, что буду аккуратен, и сдержал обещание. Всю дорогу я держал коробку в руках, стараясь не трясти и не переворачивать. И все равно, когда я открыл ее и выпустил рыжего, он был едва жив от усталости. Сказал, что все время упирался ногами и руками в стенки, попил воды и завалился спать в чистый носовой платок. Через неделю в магазине я выпросил для своего питомца кукольный домик. Папа был очень удивлен, что я, прежде любивший солдатиков и модели машин, вдруг до фанатизма захотел игрушку для девочек. Это был добротный дом из крепкого пластика. В дверь центрального подъезда рыжий мог пройти, не наклоняясь. Внутри имелось несколько комнат, кровать, шкаф, зеркало. В общем, кукольные апартаменты представляли собой вполне цивилизованное жилище, очень подходящее для моего инопланетного приятеля. Правда, водные процедуры ему по-прежнему приходилось принимать в старые мыльницы, а туалетом пришельцу служил навес и настил из бумажных салфеток. Хотя я считал, что кукольный домик – отличная идея, клоун подарку поначалу совсем не обрадовался.
1: «Подумать только», – сказал он сердито. «До чего может дойти военный разведчик? Ты всерьез полагаешь, что я буду жить в домике для кукол?»
3: «Да он как будто специально сделан для тебя».
1: «Что ж, утешает только одно. Мои братья по оружию не смогут увидеть, как низко я пал».
0: Он ударом ноги распахнул дверцу и скрылся в своем новом игрушечном жилище.

Думаю, одна из самых больших загадок, как между двумя людьми... Я сказал людьми? Как между двумя разумными существами возникает эмоциональная привязанность. Вряд ли можно назвать другом того, кто намного старше тебя, умнее, кто больше подходит в качестве наставника, нежели приятеля по играм. И все же мы стали настоящими друзьями. У клоуна было столько душевной теплоты и нерастраченных чувств, сколько редко встретишь у взрослого человека. Полагаю, он был из тех взрослых, которые навсегда остаются детьми. Его улыбка была озорной и в то же время грустной. Словно он знал о нас что-то такое, что было недоступно для моего понимания, и это знание печалило его. «Большие знания, большие печали», — сказал кто-то. Очень точные слова. «Они о моем друге». Рыжим клоуном.

0: Несколько дней клоун не покидал свой кукольный домик. Окно, куда тянулся провод удлинителя, все время светилось яркими сполохами. Наконец, он с торжественным видом появился на пороге, сжимая в руках какой-то предмет.
1: «Возьми эту вещь и как следует спрячь где-нибудь, где ее никто не найдет», — велел Рыжий. «Главное, чтобы она была подальше от нас с тобой. Довольно опасная вещица».
0: Это была крохотная необычная штуковина, не больше пуговицы, мерцающая ядовито-зеленым. От ее прикосновения ладошки стало щекотно, кожу закололо иголочками. Я собирался положить пуговицу на полку между книг, но потом увидел, как она светится в темноте, и сунул к себе в карман. Втайне от Рыжего я часто доставал мерцающий талисман и разглядывал. Мне казалось, в его глубинах я вижу космос и далекую планету, откуда ко мне прилетел клоун. Так продолжалось почти месяц, а потом я внезапно заболел. Помню, как ночью я проснулся от боли. Под подбородок словно воткнули две иглы, слева и справа от языка. А когда я коснулся того места, где сосредоточилась боль, то по-настоящему испугался. Под пальцами я ощутил что-то твердое, похожее на наросты. Впоследствии я узнал, что так выглядят воспаленные лимфатические узлы. Клоун сидел на подоконнике, разглядывая в крошечный телескоп, он соорудил его на днях, звездное небо.
2: «Что со мной?» – простонал я. «Мне больно».
1: «Где у тебя болит?» – забеспокоился Рыжий.
2: «Здесь и здесь».
0: Я коснулся шишек под подбородком.
1: «Включи-ка свет, приятель», — попросил клоун. «Мне нужно тебя осмотреть».
0: Никогда раньше я не видел его настолько обеспокоенным.
1: «Неужели он мог так повлиять за такое короткое время?» — пробормотал Рыжий. «Послушай, Вадик, где та светящаяся штуковина, которую я тебе дал около месяца назад?»
0: «Пуговица?» — переспросил я.
1: «Да, двигатель, он похож на пуговицу. Я просил тебя спрятать его куда-нибудь подальше. Его не стоит держать при себе ни мне, ни тебе. Я же сказал, что он опасен».
3: «Эта пуговица всегда со мной», — выдавил я. «Она мне нравится».
2: «Вот черт!»
0: — выкрикнул клоун.
2: «Но почему? Почему ты меня совсем не слушаешь?»
3: «Она такая приятная на ощупь. От нее ладошки щекотно».
1: «А где она сейчас?»
0: Я полез в карман пижамы и протянул клоуну пуговицу.
1: «Иди к родителям», — проговорил Рыжий упавшим голосом. «Покажи им, где у тебя болит. И попроси вызвать врача немедленно».
0: Отлично помню, что я испугался еще больше, услышав этот подавленный тон. В эту секунду я понял, что совершил большую ошибку, и теперь из-за своего непослушания заболел и, возможно, умру. Клоун медленно сложил телескоп, взял светящуюся пуговицу и, не оборачиваясь, прошел в свой кукольный домик. Дверь за его спиной закрылась, но в дверной щели осталось ядовито-зеленое мерцание. Я кинулся в комнату родителей, будучи вне себя от ужаса. Из глаз градом катились слезы, в голове пульсировало со страхом.
3: «Я заболел, заболел, заболел!»

0: Мало кто знакомится со смертью в 6 лет. В этом возрасте неизбежный финал воспринимается как нечто далекое и нереальное. В отличие от обессиленного старика, ребенок полон жизненной энергии. Наверное, поэтому настолько неестественно и страшно выглядит детская смерть. Для всех остальных, но не для ребенка. Вряд ли тогда я по-настоящему осознавал, что умираю. Наше восприятие всегда настроено на самые яркие события и связанные с ними переживания, навсегда сохраняя их в памяти. Насыщенный красками оттиск из детства. Моя мама, отвернувшись, рыдает в ладони. Отец застыл в неуклюжей позе, склонив голову, он обнимает ее за плечи. Впоследствии я никогда не видел материнских слез. Но ее лицо часто сохраняло их следы, выдавая незаживающую душевную рану, которую она неумело пыталась скрыть. Они делали все возможное, чтобы, доживая свою земную жизнь, я был счастлив. Разрастающуюся во мне опухоль я совсем не ощущал. Мне давали обезболивающие, и физических страданий я не испытывал. В больнице было скучно, и я фантазировал, представляя себя то солдатом, лежащим в госпитале после ранения, то путешественником, оказавшимся в плену у кровожадных дикарей. Дикари носили белые халаты и откармливали меня, чтобы когда-нибудь зажарить на вертеле над костром и съесть. Несмотря на тошноту, я старался съедать все до крошки. Мне нужны были силы, чтобы при случае сбежать, украв у жестоких аборигенов с медицинским образованием лодку. Мой рыжеволосый клоун развлекал меня каждый день. Ходил на руках, жонглировал таблетками, делал сальто на одеяле, смешно раздувал щеки и показывал забавные сценки. А по вечерам, подползая к самому уху, шептал причудливые истории. Они мне казались сказками, но теперь я понимаю, все, что он успел мне поведать, было правдой. Рыжий рассказывал о своей жизни на далекой планете, о том, как там живут такие, как он, существа, способные к эмоциональной мимикрии и потому умеющие расположить к себе любого. Он говорил, что они тоже способны чувствовать и любить, испытывают сердечную привязанность и страдания, когда теряют близких. Из-за химиотерапии зимой у меня начали выпадать волосы. Оставшиеся росли клоками, что выглядело кошмарно, поэтому голову обрили. Родители старались проводить со мной как можно больше времени, но было видно, как они измотаны. Я лежал в больнице уже почти полгода, без надежды на выздоровление. Мне не становилось хуже, но и лучше мне тоже не становилось. А в один из обычных дней я неожиданно умер. Организм устал бороться с болезнью. Утром поднялась температура. Днем перехватило дыхание, и меня не стало. На целый час. Когда я пришел в себя, было темно и очень холодно. Я пошевелился и понял, что накрыт простыней. Несмотря на то, что меня знобило, я вдруг ясно осознал, что впервые за долгие месяцы чувствую себя хорошо. Боль ушла, как после впрыскивания лекарства. Только голова была ясной, а значит, отсутствию боли я был обязан не лекарством. Я скинул простыню, сел и огляделся. В полумраке скудного освещения горела всего одна лампа дневного света. Место, где я оказался, выглядело зловещим. Это было весьма просторное помещение, стены его покрывал серый кафель. На каталках лежало несколько тел, накрытых простынями. Я спустился на пол, голые ступни обожгло холодом, подошел к одному из тел и откинул покров. На каталке лежала девочка лет 4, глядела в пустоту застывшим покойным взглядом, какой бывает только у мертвых. Голова ее была так же обрита, как и моя. Значит, она умерла от той же болезни, что и я, проходила перед смертью химиотерапию. Разумеется, все эти выводы я смог сделать много позже. А тогда я пребывал в растерянности, и я и предположить не мог, что умер и оказался в больничном морге. От страха я закричал, что было сил.
1: Рыжий! Рыжий, где ты?
0: Я так привык к тому, что клоун все время рядом, что мне казалось, он никогда не покинет меня, будет всегда моим спутником, способным подсказать правильные решения, дать нужный совет, рассмешить, когда грустно, и успокоить, когда страшно. Но никто не откликнулся на зов. Я обернулся и вдруг увидел его на простыне, которая недавно служила мне саваном. Рыжий лежал в позе, выдающей страдания, скрючившись от боли. Сведенные судорогой руки обнимали колени. Я сразу понял, что мой клоун умер. А вместе с ним важная часть меня. Я понял, что уже никогда не смогу улыбаться, как раньше. Осознал, что мир жесток и часто несправедлив. И самое страшное знание — он может быть жесток к тем, кого мы любим. Мое чудесное воскрешение вызвало массовый переполох в больнице. Вокруг меня воцарилась суета, а я был словно во сне. Проявления внешнего мира, крики и беготня воспринимались мною через плотную пелену глубоких переживаний. Помню, как орал на подчиненных, угрожая им увольнением, главврач, как возмущалась мама, говорила, что этого так не оставит, как извинялись передо мной по очереди местные доктора, как затем в больнице объявились сектанты, прослышавшие о моем чудесном выздоровлении, и как они же пытались меня похитить. А потом все по очереди расспрашивали меня о том, что со мной случилось. Я повторял одно и то же. «Не помню, помню только, как очнулся там, где все умерли». Они держали меня в больнице еще несколько месяцев. Все это время крошечное безжизненное тельце клоуна лежало в коробке из подметных конфет. Я заклеил ее скотчем и никогда больше в нее не заглядывал. Что бы там ни было, оно уже не было рыжим. Осталась только пустая оболочка, срисованная из моего сознания положительный образ – клоуна из цирка. Эту же коробку весной я сунул в цветной рюкзачок, подаренный мне родителями пару недель назад. Из больницы меня повезли на дачу. Несмотря на заверения врачей, что я полностью излечился, родители опасались, что болезнь отступила лишь на время, и полагали, что мне нужен свежий воздух. Был дождливый апрель. Я сидел на заднем сиденье, слушал, как дождь барабанит по крыше автомобиля, и смотрел, как стекают по стеклу крупные капли. Мне было удивительно спокойно. Вдохнув в меня жизнь, клоун словно внушил мне уверенность, что теперь все будет в порядке. Не помню, ощущал ли я тогда боль утраты. Скорее всего, я почувствовал эту болезненную пустоту, как и остается, когда уходит кто-то близкий много позже, став на несколько лет взрослее. И только тогда я по-настоящему осознал, что сделал для меня рыжеволосый пришелец в пестром наряде и нелепых ботинках. Он подарил мне не только жизнь, но и важное понимание. Есть нечто намного дороже жизни. Это возможность отдать ее за того, кого любишь.

0: Сергей Битюцкий. Аллея героев. Сквозь туман забытия.
1: Не спи! Равнодушие победа энтропии черной.
0: Не просыпаясь, Роберт легнул ногой на звук и с удовлетворением отметил, что кажется попал.
1: Проснись, бродяга! Разговор есть!
0: Чертенок сидел на изгибе переборки и ворча потирал ушибленную ляжку. Вокруг него в воздухе порхали всякие летучие мыши, и исходила от него эманация таинственно несуразная. Сон был чертовски реалистичным, но чертенку в оранжевую полосочку решительно неоткуда было взяться в тесной келье дежурного пилота «Синей птицы», застывшей в субсветовой неподвижности в 250 световых летах и зимах от Солнечной системы. Астрокэшинг сформировался как вид деятельности человека в конце 29-го столетия. Если его терминологические предтечи, геокэшинг, то есть поиск вкладов, всегда был уделом страстно увлеченных одиночек, то астрокэш — уважаемая и сильная профессиональная служба, располагающая огромной частью ресурсов человечества. Жители 20 века, терпеливые и трудолюбивые, а также те, кто обладал нужной фазой паранормальных способностей и чувствовал вклады интуитивно, радостно и азартно ковыряли перегной под могучими дубами и вблизи приметных скал. Они путешествовали, чтобы нарыть ям в горячем сухом грунте далеких островов. Каковые ямы аборигены потом с не меньшей радостью использовали в качестве выгребных. Две гинеи, найденные пиратами в повести «Остров сокровищ» в опустошенном схроне, чуть не привели к бунту. Но геокэшменам эта же самая находка подарила бы смысл бытия на весь год. А иногда им улыбалась удача, муза энтузиастов и авантюристов, и они находили настоящие клады и сокровища. Астрокэшмены не искали тайные склады пиратских видеофильмов на заброшенных планетах. Сходство начиналось в названии и там же заканчивалось. Экспедиции АК искали в пространстве звездолеты. Старые релятивистские земные звездолеты.
1: Дружище, ты совершенно здоров. Как говорил своей дочке дедушка Фрейд, бывают, доченька, и просто сны.
0: Я невесело усмехнулся и выключил диагностику.
1: В следующий раз, Роб, выслушай, что хочет от тебя абориген дальнего пространства, а я с удовольствием узнаю это от тебя. Все какое-то разнообразие.
2: Дубина, мне никогда раньше не снились такие связанные сны. Никогда. Если бы тебе приснилась такая ахинея в качественном формате, ты бы тоже был несколько обеспокоен.
0: А мне приснилось. Только не ахинея.
1: Кто? Чертик?
0: Сам ты чертик, дурила. Мне снился отец. Он что-то рассказывал мне во сне.
3: Извини, Серега, ты же мне не сказал.
0: Да нет, Роб, к чему извинения?
3: К чему об этом говорить? Приснился, и все тут. Мы все помним ту передачу с Земли, которая нас нащупала на третьем году пути. Тебе было тяжелее других. Знать легче, чем видеть, ты прав. А никого насильно в жбан не закрывали. Все понимали, и конкурс был, сам помнишь какой. Нам еще 2 недели до смены вахты. Ты мне еще осточертеть успеешь безо всяких чертиков.
0: Вы думаете, это легко? Отыскать субсветовик, стартовавший 250 лет назад, зная только время старта и цель его полета. Даже располагая техникой межпространственного перехода. Вы ошибаетесь. Кораблик поиска может вынырнуть хоть совсем рядом,

0: мегаметре от динозавра, но лучи локаторов догонят его, стремительно спорящего со светом скорости, только через несколько часов. А отраженный сигнал вернется еще через несколько часов. Какую именно точку, в какой из миллиардов километров далекого пути должна прыгнуть поисковая блоха, и сколько должна она там провисеть, ожидая отраженного сигнала? Мгновенный шок гипердрайва на удар в глаз не похож вообще ничем. Кроме того, что он настолько же неприятен живому существу. Когда он происходит 48 раз в сутки, уже привыкаешь. Прыжок-локация, скользящий график. Двое работают, третий спит. 3 месяца 800 джамперов флота АК прочесывали сектор. Построившись в правильный цилиндр диаметром 5 миллиардов километров, кораблики короткими прыжками навивали спирали вдоль намеченной оси. После каждого прыжка локаторы блох излучали в пространство гигаватты с тем, чтобы какие-то из двигающихся следом с точно рассчитанными интервалами машин могли, вынырнув в пространство, уловить отраженный сигнал. Полчаса в пространстве и следующий синхронный прыжок. А в кильватере блошиного роя неспешно движется авианесущий флагман поисковой эскадры. Блохи, заменяя одна другую, стартовали из эллингов и возвращались после вахты. Где-то там, в пустоте, в 80 парсеках от Солнечной системы, молча несется с околосветовой скоростью темная глыба металла, ничего не излучающее выключенным маршевым двигателем, не подающее навигационных сигналов. Ибо кому же могла прийти в голову мысль тратить на эти сигналы бесценную энергию? Скоростью сгущая время в горький тягучий сироп, релятивистский древний корабль несет к далекой цели людей. Героев давнего прошлого. Астронавтов, не побоявшихся навсегда покинуть свой привычный мир, чтобы достичь звезд. Или же, если звезды сложатся неудачно для звездоплавателей, то из этой фразы тихо уйдет слово «привычный». Когда то, чего долго и безуспешно ждешь, все-таки происходит, обычно удивлению места не остается. Прыжок, локация. Экран джампера бортовой номер 430 перечеркнула яркая линия. Относительная скорость вынырнувших блох была нулевая, а древняя машина скользнула мимо на околосветовой. Но скорость и траектория корабля уже была рассчитана. Блохи в строгом порядке вернулись во флагманский улей. Авианосец свернул в пространство и ушел назад, к Земле. А с трансплутоновой базы после быстрой подготовки стартовал приют. Он вынырнул несколько впереди найденного корабля и стал разгоняться в обычном пространстве в том же направлении. Разгонялся он, изделие гравигенных технологий, во много раз быстрее фотонного предка. И вот, когда точно рассчитанный разгон завершался, на кормовых экранах показался релятивист, медленно нагоняющий приют. Корабль службы эвакуации и адаптации АК в простом наименовании «Приют», невидимый в коконе защитных полей, позволил догнать себя древнему исполину. Догнать и чуть-чуть опередить, потому что так велит этика. Потому что именно им, этим людям, дерзнувшим взять билет без возвращения в свой век, принадлежало право первым долететь до далекой звезды. Чудовищная туша заполняла кормовые экраны. Работа начнется совсем скоро, через несколько часов. А пока экипаж приюта смотрел на обгоняющего их параллельным курсом гонца из прошлого. Пилоты, инженеры, врачи, психологи, игротехники смотрели на чудо, созданное их предками и упорхнувшие из гнезда четверть тысячелетия назад. Всего в нескольких километрах медленно проплывал обезображенный за несколько веков метеоритами лобовой обтекатель. Ползли с черепашьей уже скоростью ходовые и жилые отсеки. Исполин двигался вперед, раскинув во все стороны мачты силовых опор, расправив парусное вооружение мезонных отражателей. Казалось, невидимый могучий ветер наполняет эти паруса и движет машину вперед. Хотя уже больше 2 веков по земному времени и 6 лет по часам корабля, эти паруса отдыхали от безумного шквала аннигиляции. Корабль застыл чуть впереди приюта, и все несколько сотен членов команды не могли отвести взгляд от нескольких иллюминаторов ходовой части корабля. Потому что в них горел свет. Теплый огонек в вечной ночи в неисчислимом далеке от Солнечной системы. Это мог видеть только тот, кто годы отдал работе в АК. И темным силуэтом в светлом киоте иллюминатора стоял человек, положив изнутри руки на стекло.
1: Ощущение взгляда. Взгляды из пустоты. Слева со стороны иллюминатора.
0: Будет нелепостью встать и подойти к бронестеклу. И посмотреть. Да, вон туда, в сторону центра галактики. Застывшие звезды, пустота. Значит, нужно досрочно будить сменную вахту. Нам психоз на борту совершенно ни к чему. 300 человек коротают время в анабиозных коконах. И 2 из них придется проснуться на 2 недели раньше из-за сдавших нервов дежурного навигатора. Стыдно, но это лучше, чем нарываться на крайности и поливать психоз влагой бездействия. Значит, будить смену. Но сначала спать.
1: Ах, как хочется спать.
0: Мне снился отец. Он не зло ругал меня за то, что я ушел из дома. У меня все холодело, когда я вспоминал ту запоздалую передачу с Земли. Отец звал вернуться. Я возражал, что ведь вернуться мне уже некуда, что они с мамой уже не живы больше 2 веков, что ни у кого из астронавтов не было детей. Отбор был жесткий и в этом бескомпромиссный. Но отец мне говорил: «Представь, что ты спишь, и я тебе снюсь». Я отвечал, что мне это очень легко представить, потому что я действительно сплю.
1: «Так вот», — сказал отец, «представь, что тебе откроется волшебная дверь, как в заброшенном бункере на Итурупе. И через эту дверь ты сможешь вернуться домой».
0: Я удивился, откуда папа знал про старый бункер, в который мы прилетали с мальчишками много раз. Папа буркнул, что он знает все на свете, и повторил про волшебную дверь. Я принял реальность сна и стал размышлять над его словами. Мне почему-то хотелось принять эту реальность, хотя бы во сне. И мне хорошо было разговаривать с ним, с живым.
1: Как же, думал я, бросить товарищей и дезертировать с корабля после того, как столько лет добивался зачисления в звездолетный отряд?
0: А если у всех твоих товарищей тоже будет возможность уйти через эту дверь? Ну, тогда это уже более интересно. И куда?
1: Домой, на Землю. Земля будет рада встрече с вами. А как же звезды? Те, к которым мы так и не долетим.
0: «Люди, живущие на Земле сейчас, — сказал папа, — управляют кораблями, летящими в тысячи и тысячи раз быстрее света».
1: «Но ведь это невозможно! И даже если возможно, это невероятно обидно. Значит, на Бетельгейзе, половину пути, к которой мы прошли за 250 лет земного времени и 7 лет времени корабельного, значит, туда мальчишки летают так же, как мы в старый опасный бункер тайком от старших?»
0: «Нет, — сказал папа. — Хранители этики строжайшим образом запрещают полеты к звездам, к которым ушли прежние звездоплаватели. Жизнь кипит в галактическом пространстве, открываются и осваиваются новые миры, но те несколько десятков звезд, к которым отправились дерзкие и бесстрашные люди, неприкасаемы. Только те, кто совершил поступок своей жизнью, дорогой без возврата в свою эпоху и долгими годами полета заплатил звездам, только они имеют право ступить первыми на планеты этих звезд. И что будет, если весь экипаж вернется на Землю?
2: Вам предложат новый корабль. Птицу, летящую по струнам мироздания, с невозможной для вас сегодняшних скоростью. И только вы по-прежнему сможете первыми достичь красного пожара Бетельгейзе. И вернуться ее первооткрывателями, но не через века Земли и десятилетия жизни, а скоро. Совсем скоро. И влиться в кипучую жизнь галактического человечества.
0: А если мы не захотим возвращаться? Если решим продолжить свой путь?
2: Вы его продолжите? И пока синяя птица не вернется, никто не посмеет двинуть корабли в сторону звезды вашего пути.
1: Но ведь это похоже на соску во рту, отец. Когда пацаны на самодельные копии Кон-Тики плывут через Атлантику, а сверху из флайера за ними усердно присматривает мамочка с запасом шарфиков и сухих штанишек в багажнике.
0: Нет, сын. Этика строга. Люди сегодняшнего века не унизят звездоплавателей. Предложение делается только один раз. Потом звездолет предоставляется сам себе, и Земля ждет его возвращения, больше не вмешиваясь.
2: А если в пути случится катастрофа?
0: Все, кто сделал свой выбор, погибнут. Их достоинство не будет запятнано. Никто не поднимет руку совершить действие, которое сделает их подвиг ненужным.
1: Жестоко.
0: Да, но честно и благородно. Никто не посмеет запятнать достоинство героев.
2: Да, но если вернуться захочет только часть экипажа, а часть захочет продолжить свой трудный путь?
0: Это самое сложное, сын. Те, кто захочет вернуться, смогут жить на Земле или лететь к другим звездам. К той заветной пойдут только те, кто сделает свой выбор и останутся на борту, рискуя своей жизнью. Они забудут это предложение, деликатно сделанное им во сне. Сейчас каждый член команды думает над таким же предложением. Каждый из вас сделает выбор сам.
1: Это красиво. И кажется справедливо, но... Ведь оставшиеся не смогут не заметить исчезновение... Нет, не дезертиров, я был неправ. Не знаю даже, как назвать остальных.
0: Они заметят. Но исчезновение их для оставшихся будет выглядеть вполне естественно. Тех, кто вернулся домой, не нужно никак называть. Люди. Просто люди. Не герои, но достойные и замечательные люди.
2: Это не поражение, это демобилизация. Сделай свой выбор.
0: Ты можешь быть героем, хотя человечество уже выросло из обстоятельств, принуждавших к такому героизму. Честь первопроходцев будет сохранена. Но ты можешь быть полноценным членом нового человечества, покорившего галактику.
2: Ты сможешь прожить жизнь полнокровно, летать к удивительным мирам, работать, любить и сделать много прекрасного и нужного. Хочешь ты этого? Скажи сейчас.
1: Хочу, хочу!
2: Хочу.
0: Инженеры напряженно работали. Коконы анабиоза были дистанционно активированы, и астронавты из забвения пробудились до простого сна. Аппаратура контроля сна была переключена на виртуальные данные. Псионики и игротехники долго и деликатно беседовали с каждым членом экипажа. 208 человек решили вернуться домой. 92 отказались. Их вновь погрузили в анабиоз, ретушировали память о разговоре и вернули во власть корабельной автоматики. 208 воронок свернутого пространства унесли дремлющих людей на борт приюта, где все было готово к их встрече. 208 кают из 300 приготовлены. Психологи, врачи, операторы виртуального моделирования обстановки. Добрые и чуткие люди. Перед тем, как исчезнуть в недрах невидимого корабля, воронки аккуратно положили на место людей их идеальные копии. неотличимые, только неживые. И тогда невидимый инженер

Я видел, как отчаянно кричал Роб, пытаясь реанимировать моего двойника-андроида. Я видел его лицо, его мимику. Он бил кулаками по станине медицинского комплекса. Звуков я, к счастью, не слышал. Я видел его руки, запускающие процедуру общего пробуждения. Я пытался представить себе ужас его и всех проснувшихся, когда они обнаружили, что две трети экипажа мертвы. Я видел пробоину, якобы от метеорита, убившего меня и разрушившего большую часть аппаратуры контроля анабиоза. Как раз ту самую часть. Ювелирная работа. Ничего не могу сказать. Пробоина, ревущий воздух, рвущийся в пустоту, ремонтный кибер, в прыжке высунувший плазменное жало. Я, как грешник, воспаривший после смерти в чистилище, мог только наблюдать за этим из иного, лучшего мира. Мне не препятствовали наблюдать то, что я желал наблюдать. Но вмешаться в работу абордажной команды я наверняка не смог бы. Да мне и не приходила в голову такая мысль, или приходила. Я запутался. Умом я понимал, что от возможности активных действий меня тщательно и надежно изолировали. И не хотел проверять это.

Я говорил с моим личным психологом, с тем самым, который общался со мной во сне. Молодой паренек. Мой земляк из Приазовья. Что, впрочем, понятно и правильно. Славный такой, застенчивый, с блондинистыми кудряшками. Почему-то с кавказским именем Строфил. Он сказал, что его назвали в честь папиного друга, спасшего папу на дипстанции. Я его сходу прозвал Степкой, и он ничего не имел против. Полгода он изучал мою биографию вместе с преподавателями. Готовился к нашему разговору во сне, о котором я не помнил. Он прокрутил мне запись. Персональный психолог готовился для каждого из нас индивидуально. Рассказ Роберта я помнил. Его чертик потерпел неудачу и, по словам Степки, отчаянно страдал в своей каюте. Роберт отказался покинуть корабль. Я понимал, что запись сна Роба мне не покажут. Неэтично, даже по нашим, куда менее строгим моральным нормам. Не то чтобы я хотел этого, мне было непонятно, почему Роберт, с которым нас связывали многие годы дружбы, отказался от волшебного предложения. Мы разговаривали со Степкой долгие часы. 7 дней после нашего изъятия приют продолжал двигаться параллельным курсом. На всякий, как я понимаю, случай. Хотя эта неделя зависимого времени прибавила экипажу приюта еще 8 месяцев отсутствия на Земле. В дополнение к году с хвостиком, утекшему в вакуум за 2 недели разгона до скорости синей птицы. 2 недели, надо же. Да суп световой. Я каждые несколько часов приходил в смотровую рубку. Иногда сам. Иногда вместе со Степкой, искренне уверявшим, что он будет рад общаться со мной в любое время корабельных суток. Ну да, конечно. Он же так долго готовился ко встрече со мной. На 2 года согласился исчезнуть из жизни для всех друзей и родственников. Я был для него таким маленьким заветным Бетельгейзом. В их незнакомую мне пока еще эпоху. Не требующую непомерных жертв за сбывшуюся мечту. Я смотрел на огни иллюминаторов ходовой рубки, в которую мне уже не суждено было вернуться. Гравитационная оптика приближала до мурашек по коже, близко, но все же не настолько, чтобы различить лица людей за стеклом с расстояния 10 километров. Туда же, в рубку, приходили свободные от вахты жители приюта. Деликатно, не вмешиваясь, но приветливо здороваясь. Мы собирались вернуться через 1000 лет, а вернемся через 250. Мы адаптируемся, и нам в этом помогут, я не сомневался. Приходили и наши.

0: С ними было трудно. Мы как будто знакомились заново. Я понимал, что нас объединяло незримое чувство вины перед теми, кто остался. И, понимая это, чувствовал, насколько сложную и жестокую задачу с тремя сотнями неизвестных пришлось решать нашим потомкам. Я расспрашивал Степку, видимо, подсознательно продолжая наш разговор во сне. «Почему же, — спрашивал я, — они не вошли в контакт открыто и не сделали нам свое предложение наяву? Почему не позволили нам обсудить происходящее между собой? Зачем инсценировали нашу гибель?» Он отвечал, что выбор настолько важен, что каждый человек должен делать его самостоятельно. А в таких субординативных социоформах, как команда архаичных эпох, на выбор неминуемо окажет влияние харизма лидеров команды звездолета. Я не психолог, а навигатор. Парень старался объяснять так, чтобы мне было понятно. Залп «Авроры» и на зимний. Капитан первый после бога. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Выбор, сделанный под влиянием авторитета, не был бы искренним и мог бы стать впоследствии причиной душевной трагедии. Люди остались бы только из-за того, что решил остаться капитан или близкий друг. Степка понимал, что, зная выбор Роберта, мое решение могло быть другим. И он был прав, черт побери. А я бы многое отдал за возможность узнать. Изменил бы Роб свое решение, если бы знал о моем... Нет, неправда, это не побег. Улететь на 1000 лет, рисковать жизнью могли только люди, безумно влюбленные в звезды, помешанные на своей мечте. Альпинист, невероятным усилием первым покоривший Эверест и увидевший с другой стороны эскалатор, кафе и толпу туристов, мог бы сойти с ума. Наверняка он бы надломился духовно. Продолжить путь героя после выбора, сделанного наяву, было бы невыносимо мучительно. Даже зная, что дальше подстраховывать их пути никто не станет. Зная, что их цель полета останется неприкосновенной. Лишить смысла жизни легендарного астронавта прошлого не посмеет никто. «Но ведь можно, — говорил я, — также стереть память после совета корабельной команды, чтобы продолжившие путь все забыли». Степка сказал, что у них это считается преступлением. Удалить память в фазе быстрого сна допустимо их этикой. Быстрый сон, как снежинка под солнцем. Человек, сам проснувшись, через несколько мгновений не помнит, что ему снилось. А стирание памяти наяву считается насильственным изменением личности и столь же неприемлемо, сколь и насильственное лишение жизни. Но ведь герои вернутся на Землю спустя века и узнают, что они делали выборы, что часть команды вовсе не погибла, а просто вернулась на Землю. Степка ответил, что знание, жгучее и разрушительное в пути, после возвращения не будет настолько губительным. Ведь они достигнут своей цели, и их великая мечта сбудется. В таком сложном случае любое решение будет жестоким. Но нужно приложить все усилия, чтобы жестокость была наименьшей из возможных. А были ли команды, целиком решившие вернуться, чтобы лететь к своей звезде на новом корабле? Мальчишка беспомощно улыбнулся. Нет. А если останется только один? Или несколько человек? Среди которых не будет врача, двигателиста, капитана, наконец? «Это самое сложное и больное место», — сказал мне паренек из будущего. «Автоматика ваших кораблей позволяет привести их к цели и назад даже в одиночку. Это невероятно трудно, но это возможно. Это их путь. Мы преклоняемся перед мужеством и самопожертвованием, хотя всех зовем домой. А капитаны, — сказал Степка, — за всю историю работы АК не покидали свои корабли ни одного раза. Огоньки иллюминаторов также светились в вечной ночи. В оптике были видны десятки людей, чем-то занятых. взволнованных, двигающихся и жестикулирующих. «Почему задерживаете старт?» «Я отдал приказ выйти из зоны контакта и свернуть пространство 10 минут назад». В лице второго пилота приюта, казалось, не было ни единой кровинки. Он был в шоке. «Что с вами? Что случилось?»
1: «Я не могу стартовать, капитан».
0: «Объясните».
1: «Размыкая контактные поля, я получил данные терминала «Синей птицы». Это не результат наших действий, капитан. Это невозможное, немыслимое совпадение. Я отказываюсь уводить приют. Готов принять любое наказание».
0: «Что у них произошло?»
1: «Магнитные ловушки «Синей птицы» в критическом состоянии. Поломка фатальна. Изоляция антиматерии откажет в течение часа, и корабль аннигилирует. У них нет технических возможностей этому воспрепятствовать».
0: Два хранителя этики смотрели в лица друг другу долгую минуту. «Нам придется отвечать перед Советом Хранителей вместе. Тревога всем службам! Спасательные расчеты к действию!»

В аварийном режиме на работу псиоников и психологов просто не оставалось времени. Людей, только что переживших гибель большей части товарищей, отчаянно борющихся за жизнь корабля, хватали прозрачные смерчи и глотали в пустоту на глазах у тех, кому удалось увернуться от первого укуса. Но потом и они, проглоченные и переваренные воронками свернутого пространства, оказались на полу в большом круглом зале вместе с теми, кто был проглочен минутой раньше. Зажглись огни. У дальней переборки стоял пожилой мужчина в незнакомой форме. «Я капитан корабля службы адаптации флота Объединенных миров». Голос был тихий, но все слышали каждое слово. Шок от пережитого не позволял что-либо говорить или делать. «Я нарушил закон и готов принять в свой адрес любые ваши действия и обвинения. Я также буду отвечать перед Советом Хранителей Этики. Но прошу вас понять, что я не мог оставить вас погибнуть прямо на глазах у всего нашего

Они на самом деле добрые и мудрые. Они бережно отнеслись к нашему достоинству. Они все продумали правильно. Но они не предусмотрели того, что обе половины экипажа встретятся. Мы должны были влиться в новое человечество, а они достать звезду с неба и вернуться на Землю через много лет после нашей смерти. Или никогда не вернуться. Стены зала были прозрачными. Мы стояли в пустоте, в неверном сиянии россыпи немигающих светлячков Млечного Пути, в центральном зале крейсера, на полпути к красному гиганту Бетельгейзе. Тремя несмешивающимися группами. Герои, негерои и люди будущего. Медленно зарастала слепая дыра в пространстве, прожженной ослепительной вспышкой. Синяя птица перестала быть, оставила нас, по своей воле или по принуждению, но не разделивших ее судьбу. Я не мог отвести взгляд от глаз Роберта. Он тоже смотрел на меня, не мигая. Крейсер сворачивал пространство. Звезды меркли. Мы смотрели в глаза друг другу. И я понимал, что нам придется учиться жить с этим.

0: демоны. Проходя по второй авеню, Артур Гаммет решил, что денек выдался пригожий и по-настоящему весенний, не слишком холодный, но свежий и бодрящий. «Идеальный день для заключения страховых договоров», — сказал он себе. На углу 9-й стрит он сошел с тротуара и исчез.
1: «Видали?»
0: — спросил мясника подручный. Оба стояли в дверях мясной лавки, праздно глазея на прохожих.
1: «Что видали?»
0: — отозвался тучный краснолицый мясник.
1: «Вон того малого в пальто! Он исчез!»
2: «Просто свернул на 9-ю», — буркнул мясник. «Ну и что с того?»
0: Подручный мясника не заметил, чтобы Артур сворачивал на 9-ю или пересекал 2-ю. Он видел, как тот мгновенно пропал. Да какой смысл упорствовать? Скажешь хозяину, вы ошибаетесь, а дальше что? Может, статься парень в пальто и вправду свернул на 9-ю. Куда еще он мог деться? Однако Артура Гаммета уже не было в Нью-Йорке. Он пропал без следа. Совсем в другом месте, может быть, даже не на земле, существо, именующее себя Нельзевулом, уставилось на пятиугольник. Внутри пятиугольника возникло нечто, отнюдь не входящее в его расчеты. Гневным взглядом сверлил Нельзевул это нечто, да и было отчего выйти из себя. Долгие годы он выискивал магические формулы, экспериментировал с травами и эликсирами, штудировал лучшие книги по магии и ведовству. Все, что усвоил, он вложил в одно титаническое усилие. И что же получилось? И явился не тот демон. Разумеется, здесь возможны всяческие неполадки. Взять хотя бы руку, отрубленную у мертвеца. Вовсе не исключено, что труп принадлежал самоубийце. Разве можно верить даже лучшим из торговцев? А может быть, одна из линий, образующих стороны пятиугольника, проведена чуть-чуть криво? Это ведь тоже очень важно. Или слова заклинания произнесены не в должном порядке? Одна фальшивая нота, и все погибло. Так или иначе, сделанного не вернешь. Нельзевул прислонился к исполинской бутыли плечом, покрытым красной чешуей, и почесал другое плечо кинжалообразным ногтем. Как всегда, в минуту замешательства усеянный колючками хвост нерешительно постукивал по полу. Но какого-то демона он все же изловил. Правда, создание, заключенное внутри пятиугольника, ничуть не походило ни на одного из известных демонов. Взять хотя бы эти болтающиеся складки серой плоти. Впрочем, все исторические сведения славятся своей неточностью. Как бы там ни выглядело сверхъестественное существо, придется ему раскошелиться. В чем, а в этом он уверен. Нельзевул поудобнее скрестил копыта и стал ждать, когда чудное существо заговорит. Артур Гаммет был слишком ошеломлен, чтобы разговаривать. Только что он шел в страховую контору, никого не трогал, наслаждался чудесным воздухом раннего весеннего утра. Он ступил на мостовую на перекрестке 2 и 9 и внезапно очутился здесь. Непонятно, где именно. Чуть покачиваясь, он стал вглядываться в густой туман, застилающий комнату, и различил огромное чудище в красной чешуе. Чудище сидело на корточках. Рядом с ним возвышалось что-то вроде бутыли, прозрачное сооружение высотой добрых 3 метра. У чудища был усыпанный шипами хвост, им оно теперь почесывало голову, и поросячьи глазки, которые уставились на Артура. Тот пытался поспешно отступить назад, но ему удалось сделать лишь один шаг. Он заметил, что стоит внутри очерченной мелом фигуры и по неведомой причине не может перешагнуть через белые линии.
2: «Ну вот», —
0: заметило красное страшилище, нарушив, наконец, молчание.
2: «Теперь-то ты попался».
0: Оно проговорило совсем другие слова, звуки которых были совершенно незнакомы Артуру. Однако каким-то образом он понял смысл сказанного. То была не телепатия, словно Артур автоматически, без напряжения, переводил с чужого языка.
2: «По правде говоря, я немного разочарован», — продолжал Нельзевул, не дождавшись ответа от демона, плененного в пятиугольнике. Во всех легендах говорится, что демоны — это устрашающие создания 5 метров росту, крылатые, с крохотными головами, и будто в груди у них дыра, из которой извергаются струи холодной воды.
0: Артур Гаммет стянул с себя пальто. Оно бесформенным промокшим комом упало ему под ноги. В голове мелькнула смутная мысль, что идея извержения холодных струй не так уж плоха. Комната напоминала раскаленную печь. Его серый костюм из твида успел уже превратиться в серую измятую мешанину из материи и пота. Вместе с этой мыслью пришла примиренность с красным чудищем, с проведенными мелом линиями, которых не переступишь, с жаркой комнатой, словом, решительно совсем. Раньше он замечал, что в книгах, журналах и кинофильмах герой, попавший в необычное положение, всегда произносит «Ущипните меня, наяву такого не бывает!» или «Боже, мне снится сон! Либо я напился, либо сошел с ума!» Артур вовсе не собирался изрекать столь явную бессмыслицу. Во-первых, он был убежден, что огромное красное чудище этого не оценит. Во-вторых, знал, что не спит, не пьян и не сошел с ума. В лексиконе Артура Гаммета отсутствовали нужные слова, но он понимал — сон — это одно, а то, что он сейчас видит, совершенно другое.
2: «Что-то я не слыхал, чтобы в легендах упоминалось об умении сдирать с себя кожу», — задумчиво пробормотал Нельзевул, глядя на пальто, валяющееся у ног Артура.
3: «Занятно».
0: «Это ошибка», — твердо ответил Артур. Опыт работы страховым агентом сослужил ему сейчас хорошую службу. Артуру приходилось сталкиваться со всякими людьми и разбираться во всевозможных запутанных ситуациях. Очевидно, чудище пыталось вызвать демона. Не по своей вине оно наткнулось на Артура Гаммета и находится под впечатлением, будто Артур и есть демон. Ошибку следует исправить как можно скорее. «Я страховой агент», — заявил он.
2: Чудище покачало огромной рогатой головой. Оно хлестало себя по бокам, с неприятным свистом рассекая воздух. «Твоя потусторонняя деятельность нисколько меня не интересует», — зарычал Нельзевул. «В сущности, мне даже безразлично, к какой породе демонов ты относишься».
0: «Но я же объясняю вам, что я не...»
2: «Ничего не выйдет», — прорычал Нельзевул, подойдя к самому краю пятиугольника и свирепо сверкая глазами. «Я знаю, что ты демон, и мне нужен крутяк».
0: «Крутяк? Что-то я не...»
2: «Я все ваши демонские увертки насквозь вижу», — заявил Нельзевул, успокаиваясь с видимым усилием. «Я знаю, так же, как и ты, что демон, вызванный заклинанием, должен исполнить одно желание заклинателя. Я тебя вызвал, и мне нужен крутяк. 10 000 фунтов крутяка».
0: «Крутяк», — растерянно начал Артур, стараясь держаться в самом дальнем углу пятиугольника, подальше от чудища, которое ожесточенно размахивало хвостом.
2: «Крутяк, или Шмар, или Волхолова, или Фондерпшик. Это все одно и то же».
3: «Да ведь оно говорит о деньгах», — вдруг дошло до Артура.
0: Жаргонные словечки были незнакомы, но интонацию, с какой они выговаривались, ни с чем не спутаешь. «Крутяком», несомненно, называется то, что служит местной валютой.
2: 10 000 фунтов не так уж много», — продолжал Нельзевул с хитрой ухмылочкой. «Во всяком случае, для тебя. Ты должен радоваться, что я не из тех кретинов, кто клянчит бессмертие».
0: Артур обрадовался. «А если я не соглашусь?» — спросил он.
2: «В таком случае», — ответил Нельзевул, и ухмылка его сменилась хмурой гримасой, «мне придется заколдовать тебя, заключить в эту бутыль».
0: Артур покосился на прозрачную зеленую махину, возвышающуюся над головой Нельзевула. Широкое у основания, бутыль постепенно сужалась кверху. Если только чудище способно затолкать Артура внутрь, он никогда в жизни не протиснется обратно через узкое горлышко. А что чудище способно, в этом Артур не сомневался.
2: «Ну же!»
0: — сказал Нельзевул, снова расплываясь в ухмылке, еще более хитрой, чем было раньше.
2: «Нет никакого смысла становиться в позу героя. Что для тебя 10 000 фунтов старого доброго Фондерпшика? Меня они осчастливят, а ты это сделаешь одним мановением руки».
0: Он умолк, и его улыбка стала заискивающей.
2: «Знаешь», — продолжал он тихо, «ведь я потратил на это уйму времени. Прочитал массу книг, извел кучу шамара.
0: Внезапно хвост его хлестнул по полу, словно пуля, рикошетом отскочившая от гранита.
2: «Не пытайся обвести меня вокруг пальца!» — взревел он.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Наш сегодняшний эфир посвящен рассказам Роберта Шекли. Демоны. Окончание. Артур обнаружил, что магическая сила меловых линий распространяется по меньшей мере на высоту его роста. Он осторожно прислонился к невидимой стене и, установив, что она выдерживает тяжесть, комфортабельно оперся на нее. 10 000 фунтов крутяка, размышлял он. Очевидно, это чудище волшебник из бог весть какой страны. Быть может, с другой планеты. Своими заклинаниями оно пыталось вызвать демона, исполняющего любые желания, а вызвало его, Артура Гаммета. Теперь оно чего-то хочет от него и в случае неповиновения угрожает бутылкой. Все это страшно нелогично, но Артур Гаммет заподозрил, что колдуны по большей части народ алогичный.
1: «Я постараюсь достать тебе крутяк», — промямлил Артур, почувствовав, что надо сказать хоть слово. «Но мне надо вернуться за ним в... преисподнюю. Весь этот вздор с мановением руки вышел из моды».
2: «Ладно», — согласилось чудище, стоя на краю пятиугольника и плотоядно поглядывая на Артура. «Я тебе доверяю. Но помни, я могу тебя вызвать в любое время. Ты никуда не денешься, сам понимаешь, так что лучше и не пытайся. Между прочим, меня зовут Нельзевул».
3: «А Вельзевул вам, случайно, не родственник?»
2: «Это мой прадед», — ответил Нельзевул, подозрительно косясь на Артура. «Он был военным. К сожалению, он...»
0: Нельзевул оборвал себя на полусловие и метнул на Артура злобный взгляд.
2: «Впрочем, вам, демонам, все это известно. Сгинь и принеси крутяк».
0: Артур Гаммет исчез. Он материализовался на углу 2-й авеню и 9-й стрит, там же, где исчез. Пальто валялось у его ног, одежда была пропитана потом. Он пошатнулся, ведь в тот миг, когда Нельзевул его отпустил, он опирался на магическую силовую стену, но удержал равновесие, поднял с земли пальто и поспешил домой. К счастью, народу вокруг было немного. Две женщины с хозяйственными сумками, ахнув, быстро зашагали прочь. Какой-то щеголевато одетый господин моргнул раз 5-6, сделал шаг в сторону, словно намереваясь что-то спросить, передумал и торопливо пошел к 8-й стрит. Остальные то ли не заметили Артура, то ли им было наплевать. Придя в свою двухкомнатную квартиру, Артур сделал слабую попытку забыть все происшедшее, как забывает дурной сон. Это не удалось, и он стал перебирать в уме свои возможности. Он мог бы достать крутяк. То есть не исключено, что мог бы, если бы выяснил, что это такое. Вещество, которое Нельзевул считает ценным, может оказаться чем угодно. Свинцом, например, или железом. Но даже в этом случае Артур, живущий на скромный доход, совершенно вылетит в трубу. Он мог бы заявить в полицию и попасть в сумасшедший дом. Не годится. Наконец, можно не доставать крутяк и провести остаток дней в бутылке. Тоже не годится. Остается одно. Ждать, пока Нельзевул не вызовет его снова, и тогда уж выяснить, что такое крутяк. А вдруг окажется, что это обыкновенный навоз? Артур может взять его на дядюшкиной ферме в Нью-Джерси, но пусть уж Нельзевул сам позаботится о доставке. Артур Гаммет позвонил в контору и сообщил, что болен и проболеет еще несколько дней. После этого он приготовил на кухоньке обильный завтрак, в глубине души гордясь своим аппетитом. Не каждый способен умять такую порцию, если ему лезть в бутылку. Он привел все в порядок и переоделся в плавки. Часы показывали 5:30 пополудни. Артур растянулся на кровати и стал ждать. Около 9:30 он исчез.
2: «Опять переменил кожу», — заметил Нельзевул. «Где же крутяк?»
0: Нетерпеливо подергивая хвостом, он забегал вокруг пятиугольника. «У меня за спиной его нет», — ответил Артур, поворачиваясь так, чтобы стать лицом к Нельзевулу.
2: «Мне нужна дополнительная информация».
0: Он принял непринужденную позу, опершись о невидимую стену, излучаемую меловыми линиями. «И ваше обещание, что как только я отдам крутяк, вы оставите меня в покое».
2: «Конечно», — с радостью согласился Нельзевул. «Так или иначе, я имею право выразить только одно желание. Вот что, давай-ка я поклянусь великой клятвой сатаны. Она, знаешь ли, абсолютно нерушима».
0: «Сатаны?»
2: «Это один из первых наших президентов», — пояснил Нельзевул с благоговейным видом. «У него служил мой прадед Вельзевул. К несчастью... Впрочем, ты все и так знаешь». Нельзевул произнес великую клятву сатаны, и она оказалась необычайно внушительной. Когда он умолк, голубые клубы тумана в комнате окаймились красными полосами, а контуры гигантской бутыли зловеще заколыхались в тусклом освещении. Даже в своей более чем легкой одежде Артур обливался потом. Он пожалел, что не родился холодильным демоном.
1: «Вот так!» — заключил Нельзевул, распрямляясь во весь рост посреди комнаты и обвивая хвостом запястье.
2: Глаза его мерцали странным огнем, отблеском воспоминания о былой славе.
1: «Так какая тебе нужна информация?» — осведомился Нельзевул, вышагивая взад и вперед около пятиугольника и волоча за собой хвост.
3: «Опиши мне этот крутяк».
4: «Ну, он такой тяжелый, не очень твердый».
3: «Быть может, свинец?»
4: «И желтый».
2: «Золото». Пробормотал Артур, внимательно разглядывая бутыль.
3: «А он никогда не бывает серым, а? Или темно-коричневым?»
4: «Нет, он всегда желтый, иногда с красноватым отливом».
2: «Все-таки золото». Артур стал задумчиво созерцать чешуйчатое чудище, которое с плохо скрытым нетерпением расхаживало по комнате.
3: 10 000 фунтов золота. Это обойдется в... Нет, лучше над этим не задумываться. Немыслимо.
2: «Мне понадобится некоторое время», — сказал Артур. «Лет 60-70. Давайте вот как условимся. Я сообщу вам сразу же, когда...» Нельзевул прервал его раскатом гомерического хохота. Очевидно, Артур пощекотал его остаточное чувство юмора, ибо Нельзевул, обхватив колени передними лапами, повизгивал от веселья.
4: «Лет 60-70!» — проревел, захлебываясь Нельзевул, и задрожала бутыли, даже стороны пятиугольника как будто заколебались. «Я дам тебе минут 60-70, иначе крышка!»
2: «Минуточку!» — проговорил Артур из дальнего угла пятиугольника. «Мне понадобится чуть-чуть...»
3: «Погодите!»
2: У него только что мелькнула спасительная мысль. То была, несомненно, лучшая мысль в его жизни. Более того, это была его собственная мысль. «Мне нужна точная формула заклинания, при помощи которого вы меня вызываете», — заявил Артур. «Я должен удостовериться в центральной конторе, что все в порядке».
3: Чудище пришло в неистовство и принялось сыпать проклятиями.
2: Воздух почернел, и в нем появились красные разводы. В тон голосу Нельзевула сочувственно зазвенела бутыль, а сама комната, казалось, пошла кругом. Однако Артур Гаммет твердо стоял на своем. Он терпеливо раз 7 или 8 объяснял, что заточать его в бутыль бесполезно. Тогда уж Нельзевул наверняка не получит золото. Все, что от него требуется, это формула, и она, безусловно, не... Наконец, Артур добился формулы.
4: «И чтобы у меня без штучек!» —
2: прогремел на прощание Нельзевул, обеими руками и хвостом указывая на бутылку. Артур слабо кивнул и вновь очутился в своей комнате. Следующие несколько дней прошли в бешеных поисках по всему Нью-Йорку. Некоторые из ингредиентов магической формулы было легко отыскать, например, веточку амелы в цветочном магазине, а также серу. Хуже обстояло с могильной землей и с левым крылом летучей мыши. По-настоящему в тупик Артура поставила рука, отрубленная у убитого. В конце концов, бедняге удалось добыть и ее в специализированном магазине, обслуживающем студентов-медиков. Продавец уверял, будто покойник, которому принадлежала рука, погиб насильственной смертью. Артур подозревал, что продавец безответственно поддакивает ему, считая требования покупателя просто-напросто блажью, но тут уж ничего нельзя было поделать. В числе прочих ингредиентов он приобрел большую стеклянную бутыль и поразительно дешево. «Все же у жителей Нью-Йорка есть кое-какие преимущества», — заключил Артур. «Не существует ничего, буквально ничего, что не продавалось бы за деньги». Через 3 дня все необходимые материалы были закуплены, и в полночь на 3-е сутки он разложил их на полу в своей квартире. В окно светила луна во 2-й фазе. Насчет лунной фазы магическая формула не давала ясных инструкций. Казалось, все на мази. Артур очертил пятиугольник, зажег свечи, воскурил благовоние и затянул слова заклинания. Он надеялся, что пунктуально следуя полученным указаниям, ухитрится заколдовать Нельзевула. Его единственным желанием будет, чтобы Нельзевул оставил его в покое отныне и навсегда. План казался безупречным.
4: приступил к заклинаниям. По комнате голубой дымкой расползся туман, и вскоре Артур увидел нечто, вырастающее в центре пятиугольника. «Нельзевул!» — воскликнул он. Однако то был не Нельзевул. Когда Артур кончил читать заклинание, существо внутри пятиугольника достигло без малого 5 метров в высоту. Ему пришлось склониться почти до полу, чтобы уместиться под потолком комнаты Артура. То было создание ужасающего вида, крылатое, с крохотной головой и с дырой в груди. Артур Гаммет вызвал не того демона.
5: «Что все это значит?» — удивился демон и выбросил из груди струю холодной воды.
4: Вода плеснула о невидимые стены пятиугольника и скатилась на пол. Должно быть, у демона сработал обычный рефлекс. В комнате Артура и так царила приятная прохлада. «Я хочу, чтобы ты исполнил мое единственное желание», — отчеканил Артур. Демон был голубого цвета и невероятно худой. Вместо крыльев торчали рудиментарные отростки. Прежде чем ответить, он 2 раза похлопал ими себя по костлявой груди.
5: «Я не знаю, кто ты такой и как тебе удалось поймать меня», — сказал демон. «Но это хитроумно. Это бесспорно хитроумно».
4: «Не будем болтать попусту», — нервно ответил Артур, про себя соображая, когда именно вздумается Нельзевулу вызвать его снова. «Мне нужно 10 тысяч фунтов золота, известного также под названиями Крутяк, Волхолова и Фондерпшик. С минуты на минуту, — подумал он, — могу оказаться в бутылке».
5: «Ну, — пробормотал холодильный демон, — ты, кажется, исходишь из ложной предпосылки, будто я...»
4: «Даю тебе 24 часа».
5: «Я не богат», — сообщил холодильный демон. «Я всего лишь мелкий делец. Но, может быть, если ты дашь мне срок...»
4: «Иначе крышка», — докончил Артур. Он указал на большую бутыль, стоящую в углу, и тут же понял, что в ней никак не поместится 5-метровый холодильный демон. «Когда я вызову тебя в следующий раз, бутыль будет достаточно велика», — прибавил Артур. «Я не думал, что ты окажешься таким рослым».
5: «У нас есть легенды о таинственных исчезновениях», — раздумывал демон вслух. «Так вот что тогда случается. Преисподнее. Впрочем, вряд ли мне кто-нибудь поверит».
4: «Принеси крутяк», — распорядился Артур. «Сгинь!» И холодильного демона не стало. Артур Гаммет знал, что медлить больше суток нельзя. Возможно, и это слишком много, ибо никому не ведомо, когда же Нельзевул решит, что время истекло. И уж вовсе неизвестно, что предпримет багрово-чешуйчатая тварь, если будет разочарована в 3-й раз. К концу дня Артур заметил, что судорожно сжимает трубу парового отопления. Много ли она поможет против заклинаний? Просто приятно ухватиться за что-нибудь основательное. Артур подумал, что стыдно приставать к холодильному демону и злоупотреблять его возможностями. Совершенно ясно, что это не настоящий демон. Не более настоящий, чем сам Артур. Что ж, он никогда не засадит голубого демона в бутылку. Все равно это не поможет, если желание Нельзевула не осуществится. Наконец, Артур снова пробормотал слова заклинания.
5: «Ты бы сделал пятиугольник пошире», — попросил холодильный демон, съеживаясь в неудобной позе внутри магической зоны. «Мне не хватает места для...»
4: «Сгинь!» — воскликнул Артур и лихорадочно стер пятиугольник. Он очертил его заново, использовав на этот раз площадь всей комнаты. Он оттащил на кухню бутыль все ту же, поскольку 5-метровой не нашлось, забрался в стенной шкаф и повторил формулу с самого начала.
5: Снова навис густой, колышущийся синий туман.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: «Ты только не горячись», — заговорил в пятиугольнике холодильный демон. «Фондерпшика еще нет. Заминка вышла. Сейчас я тебе все объясню».
4: Он похлопал крыльями, чтобы развеять туман. Рядом с ним стояла бутыль высотой в 3 метра. Внутри, позеленевший от ярости, сидел Нельзевул. Он что-то кричал, но крышка была плотно завинчена, и ни один звук не проникал наружу.
5: «Выписал формулу в библиотеке», — пояснил демон.
4: «В
5: чуть не ошалел, когда она подействовала. Всегда, знаешь ли, был трезвым дельцом. Не признаю всей этой сверхъестественной мути. Однако надо смотреть фактам в лицо. Как бы там ни было, я заколдовал вон того демона.
3: Он ткнул костлявой рукой в сторону бутыли.
5: Но он ни за что не хочет раскошеливаться. Вот я и заключил его в бутылку.
3: Холодильный демон испустил глубокий вздох облегчения, заметив улыбку Артура. Она была равносильна отсрочке смертного приговора.
5: «Мне, в общем-то, бутылка ни к чему», — продолжал холодильный демон. «У меня жена и трое детишек. Ты ведь знаешь, как это бывает. У нас сейчас кризис в страховом деле и все такое. Я не наберу 10 тысяч фунтов крутяка, даже если мне дадут в подмогу целую армию. Но как только я уговорю вон того демона...»
3: «О крутяке не беспокойся», — прервал его Артур. «Возьми только этого демона себе. Храни его хорошенько. Разумеется, в упаковке».
5: «Я это сделаю», —
3: заверил синекрылый страховой агент.
5: «Что же касается крутяка...»
3: «Да бог с ним», — сердечно отозвался Артур. «В конце концов, страховые агенты должны стоять друг за друга. А ты тоже занимаешься пожарами и кражами?»
5: «Я больше по несчастным случаям», — ответил страховой агент. «Но знаешь, я вот все думаю».
3: Внутри бутылки ярился, бушевал и сыпал ужасными проклятиями Нельзевул, а два страховых агента безмятежно обсуждали тонкости своей профессии. Вы слушали рассказ Роберта Шекли «Демоны» в переводе с английского Натальи Евдокимовой.

0: Харлан Эллисон. Все пташки возвращаются на насест. Стараясь не коснуться влажного пятна, он перевернулся на левый бок, подпер ладонью щеку, выдавил из себя улыбку и приготовился рассказать всю правду о том, почему он трижды женился и трижды разводился.
1: «Трижды?»
0: Ее глаза распахнулись во всю ширь, меж бровей пролегла знакомая складка изумления.
1: «Трижды! Господи боже, мы с тобой столько времени уже вместе, а я ни сном, ни духом, надо же!»
0: Растянутые в хмурой улыбке губы Майкла Кирксби чуть-чуть поджались. «Ты ни разу не спрашивала, вот я и не говорил. Я о многом стараюсь помалкивать. В средней школе я срезался на экзамене по французскому, пришлось работать и ходить в летнюю школу, поэтому аттестат я получил на семестр позже остальных. Где я только не вкалывал. Даже в Тошниловке на колесах, ресторане быстрого питания.

0: здание в Нью-Джерси возле Тернпайка. Раз 10 цеплял трипак и дважды обзаводился в шами.
1: «О, хватит!»
0: Она зарылась лицом в подушку. Майкл опустил ладонь на ее густые ореховые волосы, провел по затылку и шее, помассировал седьмой позвонок. Лицо вынырнуло из убежища. Потом он оперся на локоть и решил выложить все как есть. Он никогда не лгал, овчинка не стоила выделки. Но история была не из коротких. Он излагал ее миллион раз и научился с легкостью профессионального рассказчика вмещать целые эпизоды в апокрифические сентенции и ловко перепрыгивать через второстепенные события. Однако все равно потребуется добрая четверть часа. За меньший срок он просто не успеет сделать все как надо, добиться нужной реакции. По правде говоря, ему осточертело цитировать самого себя, но иногда от этого занятия бывал прок. И сейчас, на его взгляд, был именно такой случай. Первый раз я женился лет в 20, может, 21, с датами я не в ладах. Она еще девушкой была, маленько того, еще до встречи со мной. Семейные прибабахи. Ненавидела мать, любила отца. Он здоровенный был и собой не дурен, дембельнулся из морской пехоты. Так вот, она тайком мечтала поразвлечься со стариканом, да только духу не хватало предложить. А потом он загнулся от рака мозга, но перед тем взялся туркать благоверную, как последнюю какашку. Не скажу, что мамаша того не заслуживала. Ведьма была, каких поискать, сущая Мегера. Но он перегибал палку. Домой по ночам не являлся, колотил отчаянно и все такое. Так что моя супруга переметнулась на мамину сторону. А когда выяснилось, что папаша рак все мозги сожрал, у нее совсем крыша поехала. И тут она взялась за меня. Когда я с нею развелся, мамаша упекла ее в психушку. Она там уже 18-й год. По мне, так этого мало. Мало, ей-богу. Ведь она и меня чуть не затащила в дурдом. Слава богу, я вовремя сорвался. Еще бы немного, и мы бы с тобой здесь не разговаривали. Он следил за выражением ее лица. Марта напряженно внимала. Душещипательная история. Сердце кровью обливается. Дамочки до этого страсть как охочи. Хлебом их не корми, дай вонзить симпатичные зубки во что-нибудь розовое, волокнистое. Майкл сел, протянул руку и включил настольную лампу. Его взгляд остановился на спинке кровати. Казалось, из памяти выплывает мучительное прошлое. Свет падал справа и обрисовывал профиль, подбородок Дика Трейси и глубоко посаженные карие глаза. Стрижку он себе сделал сам. Получилось хуже некуда. Волосы торчали над ушами, как будто он только что проснулся. На его счастье, волосы велись, и вдобавок он действительно находился в постели. Он знал, свет падает как надо, и профиль самое то. Особенно для такой истории. Хреново мне тогда было не передать. Чуть не спятил, ей-богу. Она меня точно сглазила, все из рук валилось. Даже вспомнить страшно, честное слово. Обнаженная Марта неотрывно глядела на него.
1: «Майк, а как ее звали?»
0: Он судорожно сглотнул. Столько лет прошло с тех пор, как все кончилось, а боль и страх по-прежнему чернеют и кровоточат в памяти, будто свежее тавро.
1: «Синди, и что же она такого сделала, что тебе вспомнить страшно?»
0: Он задумался. На секунду. Необычный вопрос. Как правило, у него не выспрашивали подробностей. И пробежав вспять сквозь воспоминания, он обнаружил, что большинство из них размылось и слилось в огромное пятно унижения. Но иные эпизоды он помнил. Они были исполнены такой мерзости, что съеденный ужин двинулся из желудка к горлу. Но они были частями целого, обрывками долгого-предолгого кошмара, и вылущивать их, выставлять на показ микрокосмом окружающего ада, все равно, что рассказывать фенечку, которая с тобой приключилась вчера. Неужели не смешно? Эх, жаль, что тебя там не было. Что она такого сделала? Много чего, не считая бесчисленных попыток наложить на себя руки, не считая вечных придирок, просто так, лишь бы сбить с толку, вывести из себя. Не считая того утра, когда он на день раньше вернулся с 10-недельной практики и застал ее в постели с тощим хмырем из соседней квартиры. Не считая уходов из дома с продажей мебели за бесценок и снятием всех денег с банковского счета. Да что она такого сделала, черт бы ее побрал. Майкл не мог сказать этого вслух. Он катапультировался через 4 года после свадьбы. Один рывок, и все позади. Я учился на адвоката. Надо было сдавать экзамены. Я, правда, здорово учился. А ведь мне это куда потруднее давалось, чем остальным. И тут-то она возьми, да обзаведись привычкой бухтеть.
1: Бухтеть?
0: Ага. Ходит по дому и бормочет под нос что-нибудь гаденькое насчет меня. Но так, чтобы я едва слышал. А я зубрю, пытаюсь сосредоточиться, а она бухтит. И видит, что я зверею все равно. Но в конце концов, как раз перед экзаменом, он вспомнил. Он вспомнил тот проклятый бесконечный бухтеж в гостиной, спальне, ванной. Но в кухню, где я зубрил, она не заходила. Бродит по квартире и бухтит, бухтит, бухтит. Его трясло. Господи, ну зачем она спросила? В тексте этого не было. А так вот, в конце концов, я просто встал и заорал. Сука, тварь, чего ты бухтишь? Чего ты до меня... Не видишь, я жопу сточил, зубривший. Чего не заткнешь свою пасть хоть на 5 долбанных минут? Он повторил слово в слово, почти с фонографической точностью. Столько лет прошло, а не забылось ничего. Так вот, вбегаю я в спальню, а она в купальном халате и тапках. И ну вопить, что я подонок, жизнь ей поломал и все такое. Короче, не стерпел ей и врезал ей по роже. Крепко резал, как в уличной драке. Изо всех сил. Дальше провал в памяти. Потом сижу я на ней верхом, в руке почему-то ее тапка, и этой тапкой я ее луплю по морде. Тут я очухиваюсь и вижу, как она глядит, как я ее луплю. А ведь я до этого ни разу женщин не бил. Короче, свалился я с нее и пополз на карачках в угол и сидел там после, как ошпаренная шавка. Хныкал. Перепугался до смерти. Марта смотрела на него и молчала. Его жутко трясло. «Господи!» — тихо вымолвила она. Они помолчали еще. Он ответил на вопрос. Сказал больше, чем ей хотелось узнать. Настроение было испорчено. Майкла будто надвое раскололо. Одна часть лежит в полумраке этой спальни рядом с ногой Марты, другая далеко отсюда сидит на корточках в углу, прячет лицо в ладонях и скулит, как искалеченный пес, и боится взглянуть на Синди, а у той ноги съехали с кровати и лицо распухшее в крови. Он изо всех сил пытался взять себя в руки. Через несколько долгих минут Майкл задышал ровнее. Марта все еще смотрела на него широко раскрытыми глазами.
1: «Господи, спасибо тебе за Марси», — произнес он чуть не благоговейно.
2: Она выждала и спросила: «Марси, кто она тебе?»
0: «Кем она была», — поправил он. «Я ее уже лет 15 не видел».
2: «Ладно, кем она тебе была?»
0: «Женщиной, которая вывела меня из угла и открыла мне глаза. Если б не она, так бы и ползал на маслах всю жизнь».
2: «И где же она теперь?»
0: «Кто знает. Ты сама могла понять после нашего недавнего разрыва, что хорошие женщины возле меня почему-то не задерживаются».
2: «О, Майк!»
0: «А, не бери в голову. Ты правильно сделала, что ушла. Я тебя понимаю. У меня, наверное, судьба такая, бобылем помереть. Уже 3 раза пробовал, не важнецкий из меня муж. В браке я гожусь только на короткие дистанции, а для марафона дыхалка слабовата». Она изобразила улыбку, пытаясь облегчить то, что приняла за боль. Боли не было, но по его лицу разве поймешь? Ей ни разу не удалось проникнуть за его фасад, и это послужило одной из причин их размолвки.
2: «Но ведь у нас все было нормально».
0: «Поначалу».
2: «Да, поначалу».
0: Марта протянула над ним руку к ночному столику и взяла тяжелый бокал Орре Форс с недопитым рислингом Мендосино Грей.
2: «Странно, что мы вообще с тобой встретились на той вечеринке у Эллисона. Мне сказали, что ты искал модель или актрису, или кого-нибудь в этом роде».
0: Он помотал головой. «Не-а, я искал тебя. Ты моя последняя и самая большая любовь». Она смачно рокотнула горлом, будто рыгнула.
1: «Дерьмо собачье».
0: Они умолкли и полежали, не шевелясь. Лишь один раз он коснулся ее бедра и почувствовал нервное содрогание плоти, а она опустила ладонь ему на грудь, ощутить, как он дышит. Любовью они больше не занимались, просто лежали целую космическую вечность и слушали. Или думали, что слышат, как в комнате садятся пылинки. Потом она сказала: «Ладно, мне пора домой кошек кормить».

самого начала об этом не знал. Знал бестолку. И все равно ощупывал ее взглядом. Машинально. Хотел оторваться и не мог. Будто картофельные чипсы жевал. Она вернулась к кровати, нагнулась и поцеловала его. Легкое, ничего не значащее прикосновение губ. «Пока. Звони». «Вот уж в чем можешь не сомневаться», — сказал он, сомневаясь. Она ушла. Майкл немного посидел на кровати, поразмыслил. «Да чего же все-таки странные существа эти люди? Что за дурная привычка сдирать струпья? Что за дурная...» Он собирался прожить с ней от силы месяц. Так оно и вышло. Они расстались без особой на то причины. Вернее, по одной причине. Месяц истек. И вот сегодняшняя вечеринка, где он был один, и она была одна, и в самом разгаре они ушли вместе. Привычка возвращаться. Туда, где обоим было не так уж и здорово. Он знал, что больше никогда не увидит Марту. На поверхности вздулся пузырь тоски и немедленно лопнул. В воздухе разлился запах утраты и тут же исчез. Майкл выключил свет, перекатился через пятно, уже подсохшее, и уснул.

Он просматривал листы с кратким изложением дела и диктовал коллеге вопросы. Приотворилась дверь, секретарша просунула голову и сказала, что его ждет посетитель. Он протер глаза и глянул на часы. «Надо же! 3 часа кряду!» Откинулся на спинку кресла, сгреб бумаги в папку. «Ну что, перерывчик на ланч?» Второй адвокат потянулся, хрустнул суставами. «Давай, встречаемся в 4, мне еще в 9000 билдинг надо съездить, забрать вклад Барбароссе». Кирксби тяжело вздохнул и обмяк в кресле. Ему вдруг стало не по себе, как будто нечто темное и грозное нависло над его личным Вифлеемом. Потом он встал и прошел в свой кабинет к посетителю. Она сидела наискосок в большом кожаном кресле и улыбалась. «Джерри!» — воскликнул он обрадованно и удивленно. Радость и удивление — вот его первая реакция. «Бог ты мой, сколько лет!» Она улыбалась, чуть приподняв краешек рта. Он вспомнил. Это ее веселая улыбка. 6 месяцев. А что, показалось дольше?» Он ухмыльнулся и пожал плечами. Они сошлись 2 с лишним года назад. А потом он от нее ушел. К Марте, который прожил 1 месяц. «Когда наслаждаешься жизнью, время летит быстро». Она заложила ногу за ногу, давая понять этим жестом, что его распутство достойно самого сурового осуждения. Он обошел вокруг стола и опустился в кресло. «Джерри, не будь ты такой жестокой». «Еще одно возвращение. Сначала Марта, как гром с ясного неба, теперь Джерри, как чертик из коробки, да? Почему вас всех так и тянет в мои сети?» Он попытался смотреть Джерри в глаза, но ей такие штучки удавались лучше. Он почувствовал себя виноватым. «Наверное, я бы могла тебе подкинуть кое-какие впечатляющие факты для многомиллионной тяжбы против одного из моих конкурентов», — сказала она. «Но на самом деле мне очень захотелось тебя повидать». Чтобы выиграть несколько секунд, он выдвинул и задвинул верхний ящик. «Но зачем, Джерри, зачем? Господи, да неужели мало на свете такого добра? Разве нельзя найти свежий источник, не забредая черти куда?» Майкл произнес это ласковым тоном, потому что этой женщине он говорил: «Я тебя люблю 2 года, не считая последних 7 месяцев». А 7 месяцев назад он сказал: «Сваливай». Все прошло не лучше и не хуже, чем бывало в те 2 года. А через час она проснулась и увидела на себе одну юбку, и увидела рядом на ковре Майкла,

0: Он спал, как младенец, подложив ладонь под щеку. Она глубоко вздохнула, зажмурилась и приказала похмелью отвалить и не лезть к ней, пока она не встанет. И встала, и накрыла Майкла маленьким фирменным пледом, который он умыкнул из самолета бостонского рейса American Airlines, и ушла. Ушла без любви и без ненависти, просто утолила жгучее желание еще раз его увидеть, еще раз ощутить его тело. И хватит об этом. На следующее утро он перевернулся на спину, сообразил, что лежит на полу, но глаз не открыл. Он понял, что больше никогда ее не увидит. И хватит об этом. Через два дня ему позвонила Анита. С ней он переспал всего два раза, и случилось это 2,5 года назад, в аккурат перед тем, как познакомиться с Джерри. Анита сказала, что часто о нем вспоминала. Сказала, что чистила записную книжку, наткнулась на его номер и решила звякнуть. Просто так, узнать, как дела. Они договорились вместе поужинать. Вечером они позанимались сексом, и вскоре она ушла, и он знал, что больше никогда ее не увидит. Днем позже, обедая в оазисе, Майкл заметил в дальнем углу Карину. С ней он прожил год перед тем, как встретил Аниту. Карина прошла через зал, поцеловала его сзади в шею и сказала: «Ты похудел? Думаю, ужин в моем обществе тебе не повредит». И они поужинали вместе и так далее, и тому подобное. И он сказал, и она сказала, и осталась на ночь, а утром ушла, выпив с ним кофе. Ушла навсегда. В то утро его охватило беспокойство. Происходило что-то странное. Весь следующий месяц Майкл встречал их в обратном хронологическом порядке. Как по волшебству перед ним возникали женщины, с которыми он когда-то делил постель. До Карины у него была целая вереница подружек на одну ночь, максимум на уикенд. Ханна, Нэнси, Робин, Сильвия, Элизабет, Пенни, Марджи, Герта, Эйлин, Гейл, Холли и Кэтлин возвращались к нему друг за другом, как домохозяйки возвращаются на кухню за последней ложкой овсяной каши. Приходили, чтобы тут же снова исчезнуть. На этот раз навсегда. Оставляя ему булавочные уколы ярких разрозненных воспоминаний. Все они были несовершенны, и все же каждая была женщиной до мозга костей. Ханна, которая не могла в постели без сальных словечек. Нэнси, которая сдавливала ногами его плечи. Робин с мокрыми полотенцами. Сильвия, которая никогда не кончала, вероятно, не могла кончать. Элизабет с такой узкой щелкой, что у него потом несколько дней болел конец. Пенни, для которой до и после надо было заказывать копченые ребрышки. Марджи с родинкой в форме паука на внутренней стороне бедра. Герта, через секунду после засыпающая мертвым сном. Эйлин, смеявшаяся, как ветерок. Гейл, неожиданно из агнца, превратившаяся в разъяренную волчицу, когда у него не встал. Холли, снова и снова напоминавшая ему случаи, когда у них выходил шикарный секс. Кэтлин, которая постоянно жеманничала и которую пришлось уламывать даже на этот раз. Последний укол в память, последняя яркая вспышка и все. Она уходит навсегда, и хватит об этом. Но к концу того месяца недоумение переросло в жуткую убежденность. Цепочка невероятных совпадений безудержно влечет его к неизбежному завершению. К какому завершению? Об этом даже помыслить было страшно. Всякий раз, когда он пытался логическим путем добраться до финиша, разум в последний момент с визгом сворачивал и уносился прочь. Страх сгустился в ужас. Ужас распухал с каждой новой встречи, и Кирксби сбежал из города, надеясь добровольным изгнанием разорвать цепочку. Но и тут, в вермонтском городке Стоу, сидя у очага в круглом очаге, он увидел Соню, которую не видел уже много лет, и самое главное, была ее очередь. Соня спустилась с гор и заметила его, и даже холодом и ветром нельзя было оправдать ее смертельную бледность. Они провели вместе ночь. Соня уткнулась лицом в подушку, и он не слышал рыданий. Она солгала мужу, чтобы уйти из номера, и на следующее утро они уехали. Кирксби даже не удалось с ней попрощаться. Но Соня вернулась. И это означало, что следующий будет Гретхен.
1: Майкл с ужасом ждал, но она все не появлялась, и тогда он подумал, что, оставшись в Вермонте, превратится в неподвижную мишень. Он позвонил в офис и сказал, что улетает на Багамы. Пусть его делами займутся партнеры, а он через недельку-другую вернется, и не надо ни о чем спрашивать. А Гретхен работала там в магазине сувениров, в секции плетеных изделий. Едва он отворил дверь, она его углядела и воскликнула. «Майкл! Господи, я же тебя всю неделю вспоминала! Хотела уже звонить!» Она изумленно вскрикнула. Кирксби, как подкошенный, рухнул ничком на пирамиду тростниково-холщовых корзин.

0: В номере царили тишина и мрак. Телефон был выключен. Гастрономические деликатесы получили строжайшую инструкцию. Разносчик должен явиться с условным стуком, иначе его не пустят. Кирксби спрятался. Его изводил страх. Невозможно было спокойно относиться к тому, что с ним творилось. Все пташки возвращались на насест. Приходили все женщины, которые были у него за эти 19 лет. Все, кого он любил или просто трахал, или пытался трахнуть. Приходили в обратном порядке. Началось с Марты. После нее у него не было новых подруг. Как будто маятник, дойдя до предела, замер и тут же устремился назад мимо Джерри и Аниты, назад мимо Карины и Ханны, назад мимо Робин и других, назад мимо Гретхен, за которой всего три женщины, да... Об этом он не хотел думать. Не мог. Это было слишком страшно. Раздался стук в дверь. Особый, условный, известный только ему, разносчику и... Он добрался ощупью до входа и снял цепочку. Отворил дверь и протянул руку, чтобы забрать у маленького пуэрториканца коробку с едой. А за мальчишкой стояла... Кейт. 12 лет спустя она мало чем походила на уличную сорвиголову. Теперь она держалась спокойно, солидно. И все-таки это была Кейт. Он заплакал. Привалился к двери и всхлипывал, пряча лицо в ладонях. Ему было стыдно. А главное, ему было страшно. Она дала разносчику чаевые, взяла коробку, бочком вошла в номер и ласково потянула за собой Кирксби. Затворила дверь, включила свет и усадила его на диван. Потом, выложив из коробки съестное, скинула туфли и забралась ногами на противоположный край дивана. И долго не произносила ни слова. Наконец он задышал ровнее, и Кейт спросила: «Майкл, в чем дело, черт побери, расскажи». Он не хотел рассказывать. Боялся. Пока он держал язык за зубами, оставалась хиленькая надежда, что все обернется иллюзией, буйной игрой остервенелого рассудка и закончится, как только ему удастся вздохнуть всей грудью. Он знал, что лжет самому себе. Все происходит на самом деле, и ничего тут не изменишь. Она не оставляла его в покое, убеждала, упрашивала, и в конце концов он сдался. Рассказал обо всем. О жизни, пошедшей обратно, о кинопленке, запущенной с конца, о реке, повернувшей вспять и несущей его назад, назад, назад в темное царство, откуда вовек не выбраться. Я и оттуда драпанул. Прилетаю в Сент-Китс, захожу в лавку, в сраную лавку для сраных туристов. И там была она, да? Как ее? Грета? Гретхен. Она была там? Да. Боже мой, Майкл, ты совсем раскис. Это же форменная паранойя. Возьми себя в руки. Взять себя в руки? Господи, чего бы я только не отдал, чтобы взять себя в руки. Невозможно. Глупо, безумно, но это дьявольщина. Знаешь, которые сутки я уже не сплю? Боюсь уснуть. Одному Богу известно, что тогда может случиться. Майкл, ты все нагромоздил воображение. На самом деле ничего этого нет. Не будешь спать, совсем чокнешься. Нет, нет. Слушай, слушай, я тут как-то запомнил несколько лет назад. Прочитал. Он сорвался с дивана, нашел в мокрой нише бара и принес обратно под свет лампы «Чуму», Камю, изданную современной библиотекой. Он долго и безуспешно ворошил страницы. Наконец, Кейт забрала у него томик и раскрыла наугад, как раз на нужном месте, потому что он много раз перечитывал этот отрывок и прочитала вслух, отмеченное карандашом. «Если бы не усталость, притупившее чувство, всеобъемлющий запах смерти, наверное, сделал бы его сентиментальным. Но тому, кто спит 4 часа в сутки, не до сентиментов. Он видит вещи такими, каковы они в действительности. Видит их в ярком свете справедливости, чудовищной безмозглой справедливости». Она закрыла книгу и посмотрела на него. «Так ты в самом деле в это веришь?» «На самом деле? Еще бы!» «Если б не верил, точно стал бы психом, за которого ты меня принимаешь». «Ты сама подумай, смотри, ты здесь. Прошло 12 лет. 12 лет и другая жизнь. И вот ты снова со мной, точно в свой черед. Перед тем, как я встретил Гретхен, ты была моей любовницей. Я знал, что на этот раз встречу тебя». «Майкл, что бы ни происходило, давай не будем терять голову». «Как ты мог это знать?» «Никак. Мы с Биллом развелись 2 года назад. Я ей в город-то вернулась только на прошлой неделе и, само собой, захотела тебя повидать. Нам же с тобой есть о чем вспомнить, верно? Если бы я тогда не встретила Билла, мы бы, наверное, так и...
1: Черт возьми, Кейт, ты меня не слушаешь. Я пытаюсь объяснить. Все, что со мной творится, это страшное воздаяние по заслугам. Я качусь назад свой с прошлое и встречаю всех моих женщин. Сейчас рядом со мной ты.
0: Раз пришла ты, значит, следующей должна быть Марси. Если я ее встречу, это будет означать, что после Марси, перед Марси была... Ему не хватило сил произнести имя. Это сделала Кейт. Его лицо было белее мела. Они заговорили о немыслимом, невозможном, невообразимом. О, черт! Господи, я псих.
2: Ну что ты, Майк, успокойся. Синди до тебя не доберется. Она же в сумасшедшем доме, правда?
0: Он кивнул. Он уже не мог говорить. Кейт придвинулась к нему по дивану, обняла, привлекла к себе, он дрожал.
2: «Все хорошо. Все будет хорошо».
0: Она хотела его покачать, как занедужившего ребенка, но в нем точно электрический ток струился ужас.
2: «Я тебя не дам в обиду», — пообещала Кейт. «Посижу рядом, и скоро все пройдет. Не будет никакой Марси. И уж само собой не будет никакой Синди».
1: «Нет! Нет!» — крикнул он, вырываясь. «Нет!»
0: Спотыкаясь, Майкл подбежал к двери. Распахнул, выскочил в коридор. Бросился к лифту. Кабины на этаже нет. Как и всякий раз, когда она отчаянно до зарезу необходима. Он сбежал по лестнице в вестибюль. У стеклянных дверей, плотно закрытых, чтобы не пускать в здание ветер и холод, стоял швейцар и глядел на улицу. Набычившись, прижимая руки к бокам, Майкл Кирксби проскочил мимо него. Швейцар что-то крикнул вдогон, но фраза потерялась в холоде и ветре. Охваченный ужасом, Кирксби повернул и помчался по тротуару. За ближайшим углом темнота. «Скорее туда! Там его не найдут! Там не опасно! Может быть, не опасно!» Он обогнул угол гостиницы и столкнулся с женщиной. Она тоже шла с опущенной головой. Они отпрянули друг от друга, подняли головы и в размытом сиянии уличного фонаря посмотрели друг другу в лицо.
2: «Привет»,
0: — сказала Марси.

0: И еще одна совсем короткая глава из «Супер Кан» Джеймса Балларда. «Новый фольклор». Прислоненный к подушке компакт-дисплеер голосил суровая Джонни Курта Вайли. Джейн бродила по спальне. Жутковатая фигура в покрытом блестками малиновом мини-платье и туфлях на высоких плоских каблуках. Над ее лбом поднимался покрытый лаком пук курчавых черных волос, некое ностальгическое подобие панковского гребня, из-под которого смотрели накрашенные глаза. Мазок помады на губах напоминал открытую рану. Восхищаясь ее запасом жизненных сил и куражом, я нашел себе место и присел среди разбросанного нижнего белья. Лицо ее от утомления и петедина огрубело, ей можно было дать лет на 10 больше, чем той молодой женщине, которая привезла меня в Канн. «Джейн, мне нравится, как ты одета. Прекрасно выглядишь, я бы сказал, по-декадентски, если бы это выражение не было таким старомодным. Вульгарно!» Она вильнула бедром и поднесла к моим глазам пальцы с пунцового цвета ногтями. «Мисс Веймар 27-го года. Делажам понравится. Ты с ними идешь?» «Жизнь полна развлечений». Она принялась подпрыгивать и вертеть задницей и споткнулась о пару высоких сапог. «Черт, в этой комнате слишком много ног! Где мой джин?»
1: «У телефона». На прикроватном столике стоял полный стакан.
0: «Оставь лучше на потом». «Врач здесь я».
1: Ее качнуло, и она улыбнулась, словно узнав меня в другом углу шумной комнаты.
0: «Не волнуйся, Пол. Вместительность человеческого тела по отношению к болеутоляющим практически безгранична».
1: «И сильно у тебя болит?»
0: «Вообще не болит. Замечательно, правда? Доктор Джейн на страже».
1: «Я надеюсь, за рулем будет сидеть не доктор Джейн. Куда они хотят тебя везти?»
0: «На обед в каком-то жутко фешенебельном местечке. Они будут делать вид, что я шлюшка, которую они подобрали на улице. Потом будет костюмированная вечеринка на открытом воздухе.
1: А ты там будешь присутствовать в качестве...»
0: «Догадайся».
1: Она принялась изображать обольстительницу. Уселась ко мне на колени и увильнула, как только я попытался ее обнять. На моих ладонях...

0: Несколько осталось, чтобы головокружительное прикосновение шелка и тела. Ну и как прошла закладка первого камня?
1: Впечатляюще! Собралась вся верхушка.
0: Самолет, тащивший зеленое знамя, сбросил на нас маленькую бомбу. Как смешно. И как грустно. Эдем Олимпию ничто не сможет остановить. Уайльдер, наверное, был зол как черт. Ему это немного испортило настроение. Фаза освоения Дикого Запада закончилась. Жизнь здесь станет гораздо спокойнее. Может, у тебя тогда появится возможность взять отпуск подольше?
2: Пол.
0: Джейн бросила на меня взгляд в зеркало сочувственный, но чужой, словно мать, смотрящая на умственно неполноценного ребенка.
2: Вернуться в Лондон.
1: Зачем? Чтобы работать в каком-нибудь оздоровительном центре в Клапане.
0: Ну зачем же так? Мы снова будем вместе.
2: Я нужна здесь. Проект расширяется.
0: Прекрасно. Но ты им нужна для других вещей.
1: Каких?
0: Джейн выключила плеер.
1: Продавать украденные лекарства. Делать обрезание женам богатых суданцев.
0: С такими вещами они не связываются. Они гораздо утонченнее.
1: Пол, когда речь идет о наркотиках и сексе, всю утонченность как рукой снимает.
0: Она подошла ко мне и прижала ладони к моим щекам.
2: Ты здесь засиделся.
0: Возьми с собой в Лондон францесс. Теперь наступил мой черед летать. Я смотрел, как она роется в ящике, как вытаскивает самую свою олиповатую сумочку. Перед уходом она энергично обняла меня. Я поморщился от такого фальшивого проявления любви, а она посмотрела на меня с неожиданным участием.
2: Пол, у тебя коленка опять побаливает.
0: Начни снова принимать лекарства.
2: Ты, когда принимал, был веселее.
0: В том-то все и дело.
1: Ты сегодня встречаешься с францессом?
0: Мы обедаем в Тету. Есть хорошие новости, нужно отпраздновать.
1: Передай ей привет. И возьми мою машину.
0: Жаль Ягуара. Повсюду эти граффити. Ален считает, что в Эдем Олимпию стали проникать не те люди.
2: Позднее в Пежо на шоссе РН-7 по пути в Вильнёв-Лубе, я, прислушиваясь к отзвукам голоса Лотта Леньи, у меня в ушах вспомнил совет Джейн. С Францесс, барин, или без нее, но скоро я вернусь в Лондон.
0: Когда Эдем-2 покроет своими парками и искусственными озерами долину Вар, будущее станет более прозаичным. Свертывание лечебной программы Пенроуза означало поражение для него и победу для окружающего мира, в котором процветают неотвратимая реальность подковерных интриг и персональных директорских туалетов относительности положения и успеха. После долгого дня в Эдеме-2 сама идея психопатии покажется причудливой,
2: почти фольклорной.

И далее вы услышите не такое мрачное повествование, я бы даже сказал, веселое вполне. А написал этот рассказ Дарья Трускиновская, называется он «Гробус и финансы».

Так, тихо, я уже пришел. Обратите внимание, я уже стою перед вами. Все сели и успокоились, не понял, почему это вы не можете успокоиться? Господа курсанты, стипендия — это всего лишь деньги. Через ваши руки пройдет столько разнообразных валют, что нынешнее лишение стипендии покажется сущей чепухой. Во-первых, вы живете в общежитии на всем готовом. Во-вторых, кормят вас так, что кое-кто скоро не пролезет в аварийный люк. Причем кормят за счет главного штаба. А на что уходят ваши стипендии, я прекрасно знаю. Вы, детки, совершенно обленились и покупаете спиртное в каких-то сумасшедших маркетах. Ни один из вас не в состоянии сделать аппарат для переработки томатной пасты в звездную прозрачную. Хотя для этого хватит знаний физики и химии на уровне второй ступени школы для особенных детишек. Схему? Может, еще и подарить вам мой личный змеевик? Космический разведчик должен уметь добыть продовольствие, пригодное для человеческого желудка, хоть в пустыне Амеркары, хоть в океане Дзетты, и при этом сам не стать продовольствием. Он должен уметь изготовить звездную прозрачную, хоть из булыжников. А вы добываете продовольствие из раздаточных окошек в столовой. Что же касается стипендий, то, что вся группа завалила зачет по интерлингвии, я знаю. То, что вся группа не сдала нормативы по бегу и плаванию, я тоже знаю. Про экзамен по астронавигации уж молчу. В этом такого нагородили, что профессор Веленский второй день не выходит из своего бокса. Поправляет психику. Как? А вы подумайте. Против вашего могучего интеллекта есть только одно средство. Кто сказал звездное прозрачное? Ты? Хоть одна толковая голова в группе все же есть. Так вот, стипендия — это баловство. Она развращает курсанта. Курсант не приобретает навыка обращения с финансами. Он знает только то, что финансы можно тратить на всякую дрянь. А что потом? А потом он заканчивает колледж и поступает в распоряжение управления дальней разведки главного штаба. Он узнает, какое ему полагается жалование как стажеру. Да, после колледжа вы формальные лейтенанты, а фактически 2-3 года бегаете в стажерах. Бывший курсант видит эти цифры и понимает, что через полгода при режиме разумной экономии купит себе космобот. На радостях он выпивает все, до чего дотянется, включая витаминную воду для гидропоники. Вскоре выясняется, жалование будет переводиться на счет. А чтобы снять со счета хотя бы один интердукат, нужно писать заявление. Это заявление действительно только с визой старшего командира отряда или его помощника. Почему? Потому что в экспедиции вам деньги не нужны. А после возвращения неизвестно, когда вы потребуетесь в следующий раз. И потому вам назначат сумму, которую раз в неделю будет выдавать банк. Этих денег хватит на отель, пропитание, хорошую одежду с обувью и угощение для девочек. На глупости их уже не хватит. Потом сами спасибо за эту систему скажете. Какие глупости? Если вас всей группой не выкинут из колледжа, если вам позволят сдать выпускные экзамены, а потом, если вы успешно вернетесь из своей первой экспедиции, вы узнаете, что такое адреналин. Знаете? Проходили? Это вы теорию проходили. А практика такая. Вернувшись, разведка еще некоторое время ощущает себя в состоянии боевой готовности и рвется в атаку. Чертов адреналин кипит и булькает, в результате творятся всякие безобразия, заключаются идиотские пари, проигрываются бешеные деньги в коробок. Не знаете, что такое коробок? Ну, это мое упущение. Курсант Мганомба, у вас, я знаю, есть коробочка с тонизирующими капсулами, давайте-ка и сюда. Так. Коробочка устанавливается вот так на краю стола и подбрасывается вверх щелчком. Если приземлиться на ребро, записывается одно очко. Если шлепнется плашмя, списывается очко. Вот смотрите. Есть! На ребро! И вот в эту дурацкую игру можно играть ночь напролет, пока адреналин не скиснет. И, соответственно, можно проиграть все месячное жалование. Начальство об этой беде прекрасно знает, так что тренируйтесь, пока есть такая возможность.
Профессор Веленский не успевал израсходовать во время экспедиции весь свой азарт, и потому первая неделя отдыха была ужасающей. Кроме коробка, он играл в пеструшку, в кункен, в маджонг, в манкалу и с первым встречным сцеплялся спорить о всякой ерунде. Мы тогда вернулись из экспедиции на Урганду и притащили оттуда много всякой дряни, считая, что это ценнейшие сувениры. Мы даже арендовали сейф. 2 года спустя я с руганью выкидывал в открытый космос шкуру ургандийского клыкача вместе с ургандийской молью, которую мы прихватили, сами того не подозревая. А эти твари жрут все, до чего дотянутся. Они и стенки сейфа пробовали глодать, я сам видел следы. Мы с Гробусом, который тогда еще не был Гробусом, а был Сашкой Веленским, сказали друг другу примерно так. «Ты мне в экспедиции так надоел, что я тебя чудом не пришиб. Поэтому давай хотя бы на 2 недели разбежимся, не то и впрямь дойдет до смертоубийства». Поэтому я 2 недели резался в коробок и кувыркался с девицами. Можно подумать, вы с ними не кувыркаетесь, когда получаете увольнительную. Так вот, я 2 недели не знал, где валяет дурака будущий Гробус, да и знать не желал. И вот вызывают меня к командиру. «Ты знаешь, чем занимается твой дружок?» — спрашивает командир. «Ах, не знаешь! Иди извлеки его оттуда, где он сидит!» Сидел Гробус на самой верхушке причальной башни в обнимку с прожектором. Там есть что-то вроде конурки на случай, если нужно будет менять потроха прожектору. Сидел он там, значит, и слезать отказывался. «А даже вам, курсант Перфильев, должно быть понятно, что причальная башня построена не для таких сидельцев и вообще посторонним там делать нечего». «Непонятно?» «Хорошо. Курсант Родриго Перфильев, приказываю немедленно выдвигаться к причальной башне F7, залезть наверх, спрятаться и сидеть до появления первого геликоптера». «Впрочем, приказываю скинуться по 2 интердуката на похоронный венок». «Что? Хорошо. Приказ отменяется». Так вот, Гробус там сидел в обществе штатной емкости для гидропонического раствора, но в емкости был отнюдь не раствор. А надо вам знать, что у профессора Веленского была тогда отличная шевелюра. Он ее берег, холил и лелеял. Не знаю и никогда не узнаю, почему девушкам нравятся длинноволосые парни. Нас заставляли стричься коротко, но Гробус умудрялся отращивать гриву сантиметров на 10 длиннее, чем одобряло начальство. Нет, разведчик избритый, наголо башкой пользуется спросом. Но с волосами он король вселенной.

0: Стоя под башней, я расспросил народ и узнал, что Гробус проиграл бешеные деньги и, мало того, собственную голову. Нет, тогда он еще не был Гробусом. Гробусом он стал на следующий день. Связь он отключил, и я полез к нему собственноручно. Собственноножно. В общем, пока лез, очень завидовал разумным головоногим с Тестры. Тогда мы как раз пытались наладить с ними контакт. У них тогда были щупальца в количестве 10 штук на брата. Потом они выучились отращивать 11-е. Я никак не мог понять, каким образом Гробус втащил туда емкость со звездной прозрачной. Оказалось, примотал к себе, приладив на спине вроде кислородных баллонов. Еще при нем были два разрядника и арбалет для подводной охоты. Мы сидели там 2 часа, пока он не заснул. Тогда я подал знак тем, что ждал внизу. Как мы спускали вниз это тело, почти трагедия Шекспира. Когда Гробус очнулся, то обнаружил себя в контейнере для кентавра. Я так рассудил. В наш с ним жилой бокс, куда притащили тело того, гляди, явятся кредиторы требовать голову и финансовый долг. Поэтому я притворился, будто собираюсь сидеть у изголовья друга, охраняя его сон, а сам потом перетащил Гробуса в контейнер и туда же приволок продовольствие и опохмелин. Это дивное средство. Когда утром не сможете разлепить глаза, а во рту будет ощущение верблюжьего помета. Кто такой верблюжий? Сами ищите в мировом информатории. Так вот, попросите умирающим голосом, чтобы вам в кружку, где болтыхается 2 глотка звездной прозрачной, накапали ровно 6 капель сока ассанского лимона. Лишние капли, и вы пойдете крушить стены, а 6 в самый раз. Конечно, никакой он не лимон, и живет в воде, и питается ассанскими рыбешками величиной с пиксель, как-то их вылавливает, процеживая сквозь себя воду, которая тоже не совсем вода, только цвет у него лимонный. «Ну?» — спрашиваю. «Что конкретно ты проиграл? Всю голову или частично? Рот, нос, зубы. Проиграть мозги ты не мог по определению». «Все», — мрачно отвечает Гробус. «Гарсерано Альдонсо ну, в общем, ты его знаешь, такой краснокожий вьетнамец. Как ты думаешь, на что ему твоя голова?» Я понимал, что Гарсеран не станет отпиливать эту безмозглую емкость тупой пилой. Нет, вы меня неправильно поняли. Мозги у профессора Веленского есть. Точнее, они уже потом появились.
1: «Это все из-за Гаятри».
0: Ситуация прояснилась. Гаятри училась на оператора систем жизнеобеспечения и была звездой курса. Естественно, Гробусу подавай только самую красивую и самую популярную. Вот он и отогнал от нее всех женихов. А Гарсеран не сменился с поражением, выждал время и нанес роковой удар. Предупреждали же Гробуса, что восточные люди способны на изощренную месть.

0: я пошел на переговоры с Гарсераном. «Я-то что? Я хочу всего-навсего, чтобы Веленский сбрил волосы», — сказал вьетнамец. «Ничего, другие вырастут. А вот что вы будете делать с Джао Сун Лином?»
1: «Ему-то Веленский что проиграл?» — в ужасе спросил я.
2: 15 000 интердукатов при свидетелях. И дал расписку.
1: «Он ничего мне не сказал, он только про голову говорил», — возмутился я.
0: Гарсиаран развел руками, мол, кто ж виноват, что для твоего дружка шевелюра значит больше, чем жалование за 5 лет? «Да, детки, формально-то мы получали 5 000 в год, но 2 000 сразу уходили за прокорм, медицину и страховку. Страховка в дальнем космосе дорогая, имейте в виду, так что 3 000 в год оставалось на счету. А тогда за 2 700 можно было купить очень приличный космобот».
1: «Как это он?» — спросил я.
2: «В Манкалу. Сам понимаешь, после звездной прозрачной ловкость в пальцах уже не та, ронял камушки мимо лунок».
1: Я высказался в том духе, что неплохо бы близко познакомить Веленского со всеми 6 половыми отростками филокрийского осьминога и поочередно, и одновременно. А потом с клювом этого осьминога, где может поместиться большой челнок класса орбита Грунт.
0: «Послушай, Гарсеран, — говорю я, — самолично обрею этого разгильдяя, пришлю тебе его шевелюру в серебряной коробке с инкрустациями, только помоги договориться с Чао Сун Лином. Это же судебным процессом пахнет». Насчет процесса я преувеличил. Начальство бы не допустило такого безобразия. Но и путь в дальний космос для Гробуса был бы закрыт навеки. Что такое разведчик, который теряет контроль над собой? Это даже не ноль. Это отрицательная величина. Репутация игрока, который не заплатил долг чести, тоже мало кого украшает.
2: «Хорошо, — говорит Гарсеран. — Но ты же его знаешь. Для него деньги — смысл жизни. Мне кажется, он даже не думает, на что их потратить. Главное, чтобы они у него были, да побольше. Чем, как ты думаешь, можно его заинтересовать?»
1: «Процентами. Объясни ему, что долг будет возвращаться частями. Обсуди проценты, а я пойду брить Веленского».
2: «Поскольку мне предстоит большая трата нервных клеток, то кроме шевелюры я хотел бы получить еще кое-что».
0: Гарсеран задумался.
2: «Татуировка! Пусть ему изобразят на голом черепе».
0: Вариантов было много. Сошлись на карте звездного неба в 256 цветов. Гарсеран сказал, что это с его стороны даже особый подарок. Все девицы будут в восторге от такой романтичной головы.
2: «Ребятишки, проще было бы обрить филокрийского осьминога».
0: Гробус пригрозил самоубийством. «Ну, конечно, проще спрыгнуть с 25-го этажа, чем честно заработать 15 000 интердукатов. Превратился в кровавую кляксу, и никаких тебе финансовых забот».
1: Я так ему и сказал.
0: Через 4 часа он согласился на карту звездного неба в 256 цветов, только попросил напоить себя до потери рассудка, чтобы не видеть этого издевательства.
1: Я тут же связался с Гарсераном, и он раздобыл татуировочную машину. Правда, до сих пор она делала рисунки на плоскости. Даже на малость изогнутой плоскости, а голова все-таки шар. Пришлось встроить пластины в медицинские шлемы, поколдовать над программой, но в результате
2: 100 000 тончайших иголочек разом впились в обритый череп, выплеснули туда чуть ли не стакан краски, а проснувшийся Гробус уже был Гробусом. Сперва-то его, естественно, Гробусом, Глобусом прозвали, потом уже до Гробуса додумались. С одной проблемой мы, значит, справились.
0: Оставалась вторая, финансовая. Мы, конечно, подчинялись нашему разведывательному управлению, но могли и сами договариваться с командирами экспедиции, а они потом писали заявку на конкретных разведчиков. И полезли мы с Гробусом в перспективный план нашего управления. Ну, что я могу сказать? Врет он этот план и не краснеет. Мы перебрали несколько направлений.
2: Требовалась такая экспедиция, где бы мы могли незаметно припрятать что-то небольшое по объему, но очень ценное. Ну, вроде фербелина. Раздобыть пару унций этих волшебных кристалликов и вручить Чао Сун Лину, пусть сам их выставляет на аукцион, при везении получит куда больше 15 тысяч. Беда была в том, что на ту трассу, где можно разжиться фербелином, в ближайшие 3 года никто не собирался. То есть были только коммерческие рейсы, где разведка без надобности.
3: «Вот!»
2: — воскликнул Гропус.
3: «Эгрикола!»
2: Если верить данным зондов, на Эгриколе еще не угасла вулканическая деятельность. Несколько спущенных на пласты остывшей лавы роботов взяли пробы грунта и доложили. Во внутренностях планеты кипит адская смесь, и в ней варятся кристаллы невероятной величины. Можете себе представить изумруд чистейшей воды, без единой трещинки и размером с кулак. Мы понимали, что разведка на Эгриколе — дело тяжкое, придется сутками не вылезать из экзоскелета, но долг чести куда более тяжек. И я не мог бросить Гробуса. Мы немедленно связались с командиром экспедиции, сэром Мэтью Вакидзаси. Мы предложили ему свои тренированные тела и бестолковые головы в придачу. Мы сообщили, что молоды и амбициозны, а работа под его руководством украсит наши послужные списки. «Это будет немного сложнее, чем вам кажется», — предупредил сэр Мэтью. «Мы готовы!» — отрапортовали мы с Гробусом. И он подал заявку. Получив все необходимые разрешения, мы сообщили Чао Сун Лину, что первую часть долга внесем перед отправкой из аванса, а вторую и третью — после возвращения. И вот теперь самое время рассказать про кентавров. Как вы помните, ребятишки, я спрятал Гробуса в контейнере для кентавра. Это был кентавр 6, который полгода назад приволокли с испытаний. Идея была простая. Взяв за основу экзоскелет, приделать к нему 2 дополнительные ноги. «Курсант, деточка, добудь-ка в информаторе картинку с кентавром». «Нет, с настоящим кентавром». «Вот, вот оно самое, гибрид человека и лошади». «Только у нас он был металлокерамический и со сложной начинкой». «Найди картинку». «Ну вот, да, да, это он и есть. Кентавр 7». Конструкторы учли все недоработки 6-го и спешно слепили 7-го. Испытания проводили на полигоне. Эта конструкция может тащить на спине по меньшей мере 3 тонны груза и очень устойчива. Если обычный экзоскелет — это 3 километра в час, не то грохнется, то кентавр по меньшей мере 6. А также он идет 4 аллюрами — шагом, рысью, галопом и иноходью. Но человеку, привыкшему управляться с 4 конечностями, довольно трудно орудовать 6. Сэр Мэтью всеми правдами и неправдами раздобыл опытные образцы 7-го. Ему нужен был для разведки на планете, где в любую минуту под ногами мог проснуться вулкан, быстроногий экзоскелет. А то, что наездники на полигоне только-только научились управляться с кентавровыми ногами на галопе, он не принял во внимание. Он решил, что разведчики освоят это искусство сразу, на лету. Нам дали сутки на изучение конструкции, а потом засунули в кентавров. «Похоже, конец нашей карьеры близок», — говорит Гробус, что-то такое проделывает с пультом и вдруг начинает легаться.
3: «Потише, потише!» — кричу я в микрофон. «Сделай отмену, а то опрокинешься!»
2: И в самом деле, если кентавр опрокинется, то он, конечно, может встать без посторонней помощи, но для этого нужно руководить 4 ногами, каждой ногой в отдельности, а мы еле-еле заставили технику идти иноходью. Это когда обе левые ноги движутся одинаково и обе правые ноги движутся одинаково. При этом кентавр перемещается в развалочку. Гробус кое-как успокоил своего кентавра, и мы поплелись выполнять задание. Сэр Мэтью велел нам подняться к самому кратеру и произвести детальную съемку, попутно собирая те объекты, которые нам покажутся значительными.
1: На сей предмет нам выдали большие проволочные корзины, подвешенные внизу, и манипуляторы для захвата всякой мелочи. Но у нас было и наше личное задание. Найти такие камни, чтобы расплатиться с Джао Сунлином. Естественно, проблема, где их спрятать. Нет, на судне мы уже присмотрели тайники. Где их спрятать на кентавре? И Гробуса осенило.
3: Мы должны потерять корзину!
1: Как ты это себе представляешь?
3: Мы наберем в одну из корзин хороших дорогих камней, а потом подберемся к самому кратеру и сделаем вид, будто убегаем от потока лавы. На бегу вполне можно потерять корзину. На самом деле мы ее спрячем в расщелине в километре от судна, а потом уже без кентавров выйдем на поверхность и заберем.
1: Я подумал и согласился. После чего мы одну из корзин нагрузили всяким геологическим барахлом, а вот во второй, под слоем разноцветных кусков лавы, лежали изумруды. 4 штуки, и каждая штука с мой кулак величиной.
2: Поскольку за нами наблюдал подвешенный над вулканом зонт, мы были вынуждены вскарабкаться довольно высоко.
1: А вблизи от кратера почва оказалась слишком рыхлой. Мы шли след в след, так получилось, и невольно проложили русло для выплеска лавы.
2: Нужно было удирать без оглядки галопом. А галоп, детки, это когда каждая нога движется вроде сама по себе, но все вместе перемещают тело кентавра вперед большими скачками. Галоп нужно осваивать, мы не же ребята, которые рождаются мастерами галопа.
3: «Амплитуду! Амплитуду увеличивай!» — кричу я в микрофон и сам увеличиваю мах шага передних ног, напрочь забыв про задние. «Силу толчка форсируй!»
1: — орет мне Гробус, выставив силищу задних ног на предельную цифру и забыв про передние.
2: Мои задние ноги отстают от передних, вытягиваются, и мой кентавр ложится на брюхо, при этом яростно молотит лаву передними копытами. У Гробуса положение еще хуже.
1: Задние ноги так хорошо оттолкнулись, что кентавр полетел вперед с подогнутыми передними ногами и рухнул на грудь. А лава-то все ближе.
2: Мне удалось, чудом, детки, удалось перевернуть кентавра на бок и поджать все 4 его ноги.
1: В таком виде я покатился вниз по склону. Гробус же все ноги выпрямил, и катиться ему было куда легче, чем мне.
2: Мы спаслись и очень долго поднимались на ноги. Обе корзины мы потеряли.
1: Но к концу экспедиции мы все же сделали запас дорогих камней. А вот потом было самое интересное.

Мы вернулись на базу, зарегистрировались на аукционе и, подождав, пока сэр Мэтью исчезнет с горизонта, выставили на продажу довольно крупный камень. Цену назначили скромную — 1500 интердукатов. Лежит камень день, два, три. Никто даже не приценивается. «Мы пожадничали», — говорю я Гробусу. «Вон, смотри, почти такой же предлагают за 1300». Гробус сидит мрачный, как пылевой смерч на Игриколе. Чао Сун Лин уже знает, что мы вернулись и ждет своих денежек. «Ладно», — говорит Гробус, — «делать нечего, снижаем цену». И вот мы предлагаем камень за 1290. Камень, ради которого мы чуть навеки не остались в вулканической лаве. День, другой, третий. Камень за 1300 продан, наш нет. Ситуация ужасная. Мы, конечно, можем предложить камни институту литотерапии, но нас сразу же спросят, где взяли. А мы ведь по условиям контракта не имеем доли в добыче, мы трудимся за жалование. Скандал нам ни к чему. Пришел Гарсеран Альдонса и осторожно спросил, собираемся ли мы расплачиваться. Он в этом деле выступал посредником и чувствует себя, мягко говоря, неловко. А мы с Гробусом уже боялись, что помрем с голоду. Мы ведь оба аванса отдали Чао Сун Лину, даже кое-что со счетов сняли. Лину, даже...

0: Начать не удалось. На помощь пришла звездная прозрачная. Сколько мы выпили, не помню. Помню, что очнулись в медицинском боксе. Это было ближе к обеду, а после обеда пришло сообщение. Еще одно такое приключение, и мы вылетаем из разведкорпуса со сверхсветовой скоростью. Как вы понимаете, детки, нам только этого не хватало. И вот лежим мы на койках, лежим и молчим. Вот кому нужен выгнанный из разведки профессионал? Да его даже в пансионат для престарелых менять памперсы и то не возьмут. Запомните это, господа курсанты. А надо сказать, что карта звездного неба на голове Гробуса уже стала зарастать. И вот он чешет в затылке, ворчит, что волосы какие-то колючие, сопит, даже похрюкивает, время от времени охает. И вдруг как заорет. «Я понял! Я понял!» Ну, думаю, будущее Гробуса обеспечено. Уж в неврологическом-то пансионате он будет жить как в раю, на всем готовом. А мне куда податься? Гробус сползает с койки и, спотыкаясь, бредет к шкафчику со своим имуществом. Оттуда он добывает коммуникатор, разворачивает экран, разворачивает клавиатурку и начинает действовать. Через полторы минуты он заявляет. «Все! Я поставил цену 3500!» «Да хоть миллион, говорю. Результат будет тот же самый». Гробус обозвал меня пессимистом и стал требовать медбрата. Ему, видите ли, нужно установить внутривенный катетер для стимулятора. Можно подумать, сам не умеет. Через полтора часа он полез на аукцион. Как и следовало ожидать, камень не продался. «Выкладываем второй за 2700, решил Гробус. «А на этот цену повышаем. Будет 3600. Я не сумасшедший, чтобы спорить с сумасшедшим. Лежу, молчу. К вечеру нас из медицинского бокса выставили. К тому времени самый первый камень продавался уже за 4200, второй за 3200, третий за 3000. В 2 часа ночи я заснул. В 4 меня разбудил Гробус с диким воплем. «Он ушел! Он ушел!» «Кто ушел? Куда ушел? Зачем ушел?» — бормочу я. «Первый камень ушел за 4400!» «Врешь!» От изумления я даже проснулся. «Смотри сам!» Я глазам не поверил. Да, камень продан, и деньги пришли к посреднику, и туда же Гробус выслал код сейфа, где хранится камень. Все по-честному. «Повышаем цену второго камня», — говорит Гробус. «Всего на 100 интердукатов». «Но как?» — спрашиваю. «Как это могло быть? За 1290 брать не хотели, а за 4400 взяли». «Погоди», — отвечает он. «Если получится со вторым камнем, значит, я правильно рассчитал. И тогда я тебе все объясню». Во избежание соблазна прогулять 4000 интердукатов... Да, знаю, для этого нужно очень постараться, но когда же разведчик боялся трудностей? Так вот, во избежание соблазна мы сразу перевели деньги на счет Джао Сунлина. Второй камень ушел за 3900, тоже неплохо, и мы честно перекинули 100 Гарсирану за посредничество. В общем, мы справились, выплатили долг чести. А потом я сперва сказал Гробусу все, что думаю об игроках в Манкалу, и потребовал объяснений.
1: «Психология», — ответил Гробус. «Психология покупателя. Просто нам с тобой редко приходилось что-то покупать. Вот смотри, выставлен камень за 1500. Покупатель, которому камень нужен, выжидает, а вдруг чуточку подешевеет, и мы действительно снижаем цену. Покупатель теоретически должен хватать и удирать с воплями восторга. А практически он ждет. Вдруг мы скинем еще 10.
0: Мы скидываем 100, и покупатель понимает, что выбрал правильную тактику. А если покупателей несколько, они еще и следят друг за другом и за рынком. Видят, что продавец не собирается понижать цену, и вздыхают. Ничего не поделаешь, надо брать.
2: Постой, так мы, выходит, сделали ошибку?
0: «Хм, мы ее больше никогда не повторим!»

0: А теперь колесо раскручивается в другую сторону. Мы резко повышаем цену. Покупатель удивлен и думает, что это мы с пьяну или с дуру. Мы еще повышаем цену всего на сотню. И еще. И еще. Покупателю камень нужен. И, наконец, в его голове рождается умная мысль. Если мы и дальше будем повышать, он останется без камня. И он хватает за 4000 то, на что пожалел 1500. Вот тогда-то я и понял, что Гробус однажды станет профессором Веленским. Мы заработали на этой авантюре столько, что сами очень удивились. У нас хватило ума оставить деньги на своих счетах на долгосрочном вкладе под невероятный процент. И потом, когда мы ушли из разведки, смогли приобрести себе много всяких полезных вещей. А отращивать шевелюру Гробус не стал. И несколько лет гордо брил голову. Пусть все видят карту звездного неба в 256 цветов. Когда мы были на Тестре, вскоре после того, как Тестра вступила в боевой союз, тестрианцы очень заинтересовались гробусовой татуировкой, и несколько новых товарищей сделали себе почти такую же в знак дружбы и уважения. Представляете, головоногое, у которого щупальца растут из карты звездного неба, нет? А я это видел. Так, что? Время перерыва? Нет, я не пойду в деканат выпрашивать для вас стипендии. Выкручивайтесь сами. Или вы не будущие разведчики? Чему, спрашивается, я сейчас учил вас целых 45 минут? Поняли? Действуйте.
1: Уильям Тен. Ионийский цикл. Глава первая.

0: Крошечный спасательный катер на какое-то время, казалось, завис. У него работал один кормовой реактивный двигатель. Затем он скользнул на бок и начал, яростно вращаясь, падать на отвратительно оранжевую почву планеты. В узкой каюте доктор Хелена Наксос отлетела от больного, которым занималась, и ударилась о прочную переборку. От боли у женщины перехватило дыхание. Она потрясла головой и поспешно уцепилась за стойку, так как каюта снова накренилась. Джейк Доннелли оторвал глаза от видеоэкрана, чтобы не видеть стремительно приближавшейся к нему поверхности чужой планеты, и завопил на пульт управления.
1: «Великие галактики, Блейн! Мягкую струю! Мягкую струю скорее, прежде чем мы разобьемся вдребезги!»
0: Высокий лысеющий археолог, из тех, что когда-то входил в так называемую первую экспедицию на Денеп, растерянно замахал дрожащими руками над скоплением рычажков.
2: Какую кнопку нажимать?» — нетвердым голосом спросил он. «Я забыл, как вы смягчаете эти штуки впереди».
1: «Не нажимайте ни на что! Подождите-ка секунду!»
0: Космонавт расстегнул ремни и выбрался из своего кресла. Он ухватился за выступающие края стола и с трудом обогнул его, тогда как спасательный катер стал вращаться еще быстрее, устремившись вниз. К тому времени, как Доннелли добрался до доктора Арчибальда Блейна, беднягу уже основательно прижало к спинке кресла.
2: «Я забыл, которая кнопка», — пробормотал он.
1: «Никакой кнопки, док! Я же говорил вам! Вы дергаете этот рычаг! Вот так! Поворачиваете эту рукоятку вот сюда! Затем дважды проворачиваете маленькое красное колесико! Вот таким образом!»
2: «Фу!
1: Похоже, становится полегче!»
0: Носовые двигатели, смягчающие падение, заработали и выровняли катер, который теперь стал снижаться плавно. Доннелли отпустил стол и опять вернулся к основной панели управления, сопровождаемой Блейком и женщиной-биологом.
3: «Море?»
0: — наконец спросила Хелена Наксос, отрываясь от видеоэкрана.
3: «Это

0: море?
1: Похоже, что именно оно, ответил Доннелли. Мы израсходовали практически все горючее, пытаясь не свалиться в эту солнечную систему, если, конечно, можно назвать две планеты системой. Мы как раз тянули на жалких остатках, используя только один основной двигатель, когда ионийский фартук взорвался. Теперь мы промахнули мимо континента и скользим над морем без плавательной подушки. Здорово, верно? Из чего, он говорил, состоит это море? Доктор Дуглас Ибн Юсуф приподнялся на неповрежденном локте и сообщил со своей койки. Согласно спектроскопическим таблицам, которые вы принесли мне час назад, моря на этой планете представляют собой почти чистую фтористо-водородную кислоту. Здесь в атмосфере много свободного фтора, хотя большая часть его пребывает в форме паров фтористо-водородной кислоты и аналогичных соединений. Часть этих хороших новостей вы могли бы нам и не сообщать, заметил Доннелли. Я знаю, что фтористо-водородная кислота способна разъесть все, что угодно. Скажите-ка мне лучше, сколько времени продержится защита Гроджина на корпусе? Хотя бы приблизительно, док. Нахмурив лоб, египетский ученый соображал. Если ее не менять, ну, скажем, что-нибудь от 5 земных дней до недели, не больше. «Чудесно!» — радостно заявил бледный космонавт. «Мы отправимся на тот свет задолго до этого!» Его глаза опять обратились к видеоэкрану.
2: «Вовсе нет, если мы найдем горючее для преобразователя и резервуаров!» — резко напомнил ему Блейн. «И нам известно, что в этом мире есть контр-уран, пусть даже в небольших количествах. Вот почему мы направились сюда после катастрофы».
1: «Итак, мы знаем, что здесь есть горючее. Добрый старый компактный Q. Хорошо, приземлись мы на одном из континентов. Возможно, нам удалось бы совершить чудо и найти немного урана, прежде чем сдохнет преобразователь. Тогда появится шанс отремонтировать другие двигатели и попытаться вновь вернуться на проезжую дорогу, раскочегарить передатчик, послать радиосигнал с просьбой о помощи, ну и тому подобное». Но сейчас, когда нам ничего другого не остается, кроме как плюхнуться на первый же попавшийся остров, каковы, по вашему мнению, наши шансы на спасение? Блейн сердито оглянулся на двух своих коллег, а затем вновь посмотрел на маленького приземистого космонавта, с которым его связала судьба, и дефектный запасной резервуар на ионийском фартуке.
2: «Но это нелепо!» — воскликнул он. «Приземление на остров сведет наши и без того невеликие шансы найти контр-уран к полному нулю. Он достаточно редко встречается во Вселенной, и раз уж нам повезло найти планету, где он есть, Джейк, я требую...»
1: «Вы ничего не будете требовать, док», — заявил Доннелли, воинственно надвигаясь на тощую академическую фигуру.
2: «Ничего не будете требовать!»
1: Там, на корабле экспедиции, вы все трое числились крупными шишками со своими учеными степенями и прочими делами. А я был просто Джейком, разжалованным в рядовые космонавты за пьянство, когда мы поднялись с Ио. Но здесь я единственный специалист, у которого есть право вождения спасательного катера, и по законам космоса командую здесь именно я. Следите за тем, что говорите, док. Я не люблю, когда такие, как вы, называют меня Джейком. С этого момента вы обращаетесь ко мне по фамилии Доннелли. А иногда даже можете называть меня мистер Доннелли.
0: В каюте наступило молчание. Щеки археолога вспыхнули, а растерянный взгляд зашарил по потолку, словно в поисках достойного ответа.
3: «Мистер Доннелли», — раздался вдруг голос Хелены Наксос. «Это, случайно, не остров?»
0: Она указала на видеоэкран, где на фоне моря стремительно росло крошечное пятнышко. Женщина нервно пригладила черные волосы. Доннелли сосредоточенно всматривался в экран.
1: «Да, этот подойдет.
0: Не могли бы вы управиться с передними двигателями, доктор Наксос? Вы слышали мои объяснения Блейну. Я бы не доверил этому парню даже уронить бейсбольный мяч на Юпитер».
2: «Я забыл, которая кнопка!» — передразнил он.
0: Она заняла место на противоположной стороне пульта управления,
3: Тогда как Блейн, сохраняя на лице напряженное выражение, направился к койке Ибн Юсуфа и принялся что-то сердито шептать раненому.
2: «Видите ли», — объяснил Данелли, передвигая рукоять на микроскопическое расстояние, «я хочу попасть на остров ничуть не больше, чем вы, доктор Наксос. Но мы не можем позволить себе израсходовать остатки горючего, пересекая такой огромный океан. Может быть, нам удастся добраться до континента, но тогда воздуха останется не более чем на 15 минут. А при нынешнем раскладе преобразователь продержится еще 2-3 дня, что даст нам возможность оглядеться и, возможно, получить какую-нибудь помощь от коренного населения».
4: «Если оно здесь есть».
3: Она смотрела, как стрелка датчика нерешительно ползла к красной черте.
4: «Мы не видели на телеразвертке никаких городов. Хотя, как биолог, я не отказалась бы исследовать существо, способное дышать фтором. Кстати, мистер Доннелли, если вы разрешите называть вас Джейком, можете обращаться ко мне по имени Хелена».
0: «Что ж, это справедливо. Эй, вы следите за прибором? Включайте систему мягкой посадки». «Правильно. Теперь поверните до половины. Так держать. Так держать. Вот мы и прибыли. Хватайтесь за что-нибудь все. Живо! Доктор Юсуф, прижмитесь к койке. Как можно плотнее прижмитесь к койке».
3: Он легким щелчком повернул рукоять, резко закрепил ее в неподвижном положении и двумя руками крепко ухватился за края пульта управления. Казалось, что днище корпуса попало на шлифовальный круг. Скрежещущий звук становился все громче, корабль издавал жалобные стоны. Скрежет распространился по всему днищу спасательного катера, поднялся до непереносимо высокого пронзительного воя, от которого дрожала каждая молекула в телах несчастных пассажиров. Наконец жуткий вой прекратился, и злобная сила швырнула их куда-то в бок.
2: Доннелли расстегнул ремни. «Я видывал первых помощников, которые хуже справлялись с носовыми двигателями, Хелена», — прокомментировал он. «Итак, мы находимся на доброй старой... кстати, как она там называется-то, эта планета?»
4: «Никак, насколько мне известно».
3: Хелена поспешно подошла к Ибн Юсуфу, который лежал постановая, закованный в гипсовый панцирь, защищавший его ребра и руку, сломанные во время первого взрыва на ионийском фартуке.
4: «Когда мы проходили мимо этой системы на пути к Денебу неделю назад, капитан Хауберг назвал Солнце Максимилианом, наверное, в честь заместителя секретаря Совета Земли. Значит, эта планета не более чем Максимилиан-2. Маленький спутник очень маленькой звезды».
2: «Какое падение!» — проворчал Доннелли. «В последний раз, когда мне пришлось выбираться из потерпевшей крушение космической развалюхи, я оказался в самой гуще войны между нашей Солнечной системой и Антарской. Теперь, в приступе умопомешательства, не иначе, я присоединяюсь к экспедиции в ту часть космоса, куда человечество еще даже не заглядывало. И мне достается капитан, который так занят умасливанием ученых и правительственных чиновников, что не утруждает себя проверкой запасных резервуаров с горючим, не говоря уже о спасательных катерах. Я нахожусь в космосе с тремя людьми, не обижайтесь, Хелена, которые не могут отличить взрывную волну от дыры в Сигнусе и так суетятся, пытаясь закрыть люки в тамбуре, что второй взрыв настигает таки нас, выводит из строя двигатели и уничтожает большую часть горючего. В довершении всего мне приходится садиться на планету, которой даже нет на картах, и начинать поиски кварты другой контраурана в надежде, что он все-таки же здесь есть».
3: Хелена Наксос слегка ослабила повязку на ученом, стараясь устроить его поудобнее, и хмыкнула.
4: «Печально, конечно, верно? Но наш катер единственный, который успел отойти от корабля. Нам еще повезло».
3: Доннелли принялся влезать в космический скафандр.
2: «Нам не повезло», — возразил он. «Просто у нас на борту оказался толковый космонавт. Я. Скажу-ка в разведку. Посмотрю, есть ли на этом острове с кем разговаривать.
1: Наша единственная надежда — это помощь аборигенов, если они здесь имеются, конечно. Сидите тихо, пока я не вернусь, и не прикасайтесь к приборам, если их назначение вам неизвестно.
2: Хотите, пойду с вами, Доннелли?
1: Доктор Блейн двинулся к стойке со скафандрами.
2: Если вы столкнетесь с опасностью,
1: то мне легче будет справиться одному. В этом скафандре у меня есть ультразвук. А вы, док, вы можете забыть, на какую кнопку нажимать.
2: Великие галактики!
1: Покачивая головой в шлеме, Доннелли начал возиться с механизмом, открывавшим люк.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Оранжевая земля, как выяснилось, оказалась ломкой. Она хрустела и расслаивалась под ногами. Несмотря на желтоватый оттенок атмосферы, он смог полностью разглядеть очертания острова с возвышавшегося неподалеку от корабля холма. Это был весьма небольшой клочок суши, словно случайно выступивший из бурного моря фтористо-водородной кислоты. Большая часть острова была лишена какой-либо растительности. Лишь кое-где оранжевую монотонность почвы нарушали маленькие точки черного мха. Между кораблем и морем виднелся участок, покрытый огромными пурпурными цветами на ярко-алых стеблях, футов 30 высотой, едва заметно подрагивавших в неподвижном воздухе. Забавно, однако сейчас гораздо важнее решить проблему с горючим. Карабкаясь на холм, он заметил на его склоне вход в небольшую пещеру. Теперь, спустившись вниз, разведчик увидел, что нижний край отверстия располагается значительно выше земли. Он уже было собрался войти внутрь, но тут же резко остановился. Внутри что-то двигалось. Закованным в металл пальцем он одним щелчком включил фонарь, вмонтированный в шлем, а другой рукой освободил ультразвуковой пистолет из зажимов на боку скафандра и подождал, пока сработает автоматическая система адаптации его к атмосфере планеты. Наконец, оружие слегка завибрировало. Значит, пистолет приведен в рабочее состояние. Да, они, безусловно, нуждались в помощи коренных обитателей планеты, но погибать по причине собственной беспечности все же не стоило. Сразу за входом в пещеру луч его фонаря высветил с десяток крохотных личинкообразных существ, питающихся чьими-то останками. Каким существам принадлежали прежде эти истонченные фрагменты плоти, распознать было уже невозможно. Доннелли уставился на маленьких белых червей. «Если вы обладаете разумом, то мне не следует идти дальше. Мне почему-то кажется, что друзьями нам не стать. Или во мне говорят предрассудки, и я ошибаюсь?» Поскольку ни он, ни его вопрос не удостоились внимания, космонавт двинулся вглубь пещеры. Щелчок в наушниках опять заставил его резко остановиться. Сердце бешено застучало в груди.
1: «Неужели? Так быстро и легко!»
0: Он сдвинул экран со счетчика Гейгера, встроенного в нагрудную часть скафандра. Треск стал громче. Доннелли стал медленно поворачиваться, и, наконец, луч от фонарика высветил возле самой стены микроскопические кристаллы.
1: Контрауран! Самое компактное супергорючее, обнаруженное человечеством в ходе исследования галактики. Горючее, не требующее очистки, так как могло существовать только в чистом виде. Все до единого двигатели и атомные преобразователи на всех до единого космических кораблях, построенных за последние 60 лет, были спроектированы с учетом использования именно этого горючего.
0: Но 6 кристаллов все же не бог весть что. На таком количестве контраурана спасательный катер может только взлететь, чтобы тут же рухнуть в море фтористо-водородной кислоты.
1: И все-таки подбадривал сам себя Доннелли. Это вселяет надежду. Ведь удалось найти хоть сколько-то, да еще так близко от поверхности.
0: Принесу с корабля свинцовый контейнер и сгребу их туда. Но, может быть, там, подальше, у этих кристаллов имеются родственники? Урановых родичей он не обнаружил. Но кое у кого они, тем не менее, нашлись. В задней части пещеры пульсировали на земле 4 больших, высотой ему по грудь, зеленых шара, густо испещренных черными и розовыми прожилками.
1: Яйца? А если не яйца, то что?

0: Глава вторая. Доннелли осторожно обошел загадочные предметы, однако не заметил в них ни единого отверстия. Каким-то образом они прикреплялись к земле, однако даже отдаленно не походили ни на какое растение из тех, что пришлось ему повидать за 9 лет скитаний по различным планетам. Они выглядели вполне безобидно, и все же... В самой глубине пещера раздваивалась, и расходящиеся туннели казались выше и шире, чем ее основная часть. Туннели были абсолютно гладкими и вполне могли сойти за норы огромного червя, если бы не расположенные на равном расстоянии друг от друга стропила, сделанные из материала, напоминавшего дерево. Подземные коридоры уходили далеко вперед, затем резко вниз и в разные стороны. Это была шахта, и здесь поработала инженерная мысль, примитивная, но вполне действенная. Доннелли не хотелось тратить энергию вмонтированного в шлем передатчика, но он рисковал попасть в какую-нибудь переделку. А трое ученых должны знать о наличии контрурана в этой пещере, пусть даже в ничтожно малом количестве. Ведь может случиться и так, что существа, построившие эти туннели, убедятся в несъедобности пришельца лишь после того, как попробуют его на вкус. Он включил передатчик. «Доннелли сообщает на корабль. Хорошая новость. Я нашел достаточно контрурана, чтобы обеспечить нашу жизнеспособность, даже когда здешняя атмосфера разъест покрытие Гроджина. Мы сможем сидеть кружком в наших скафандрах как минимум еще 3 дня после того, как корабль будет съеден кислотой. Чудненько, правда? Вы увидите кристаллы почти у самого входа в пещеру. И не забудьте прихватить свинцовый контейнер, когда пойдете за ними».
1: «Куда вы собрались, Джейк?» — услышал он голос Хелены.
0: «Пара туннелей в задней части пещеры оснащены правильными крестообразными подпорками. Вот почему мы не видели городов, когда спускались. Умные ребятишки на этой планете живут под землей. Я собираюсь попробовать уговорить их заключить взаимовыгодные договоры торговли. Если только у нас найдется, чем их заинтересовать».
2: «Погодите минутку, Доннелли!» — задыхаясь, закричал Блейн. «Если вы встретите каких-нибудь разумных существ, более чем вероятно, что они не владеют универсальным языком жестов. Это неисследованный мир, который дышит фтором. Я опытный археолог и сумею найти способ общения с ними. Позвольте мне присоединиться к вам».
0: Доннелли заколебался. Блейн, конечно, способный человек, но не всегда правильно оценивает ситуацию. На связь опять вышла Хелена.
1: «Я все-таки рекомендую вам принять его предложение», — произнесла она ровным голосом. «Арчибальд Блейн может спутать кнопки с рычагами, но он один из немногих людей в галактике, который знает все 9 основных языковых моделей Огилви. И если эти подземные жители не среагируют ни на одну из моделей, значит, они вообще не из нашей вселенной».
0: Доннелли все еще сомневался, и она постаралась привести еще более убедительные аргументы.
1: «Послушайте, Джейк, вы наш командир, и мы подчиняемся вашим приказаниям, потому что вы знаете, как обращаться с панелью управления, а мы нет. Но хороший командир должен правильно использовать своих подчиненных. И если речь идет о налаживании контактов с неизвестными внеземными существами, то Блейн и я обладаем знаниями, которые вам было некогда приобрести. Вы космонавт, мы ученые. Мы поможем вам добыть контрауран, и тогда уже вы будете распоряжаться его использованием, а мы выполнять ваши приказы».
0: Пауза. «Хорошо. Блейн, я буду двигаться по правому туннелю. И вот что, Хелена. Проследите, чтобы его скафандр был как следует застегнут, когда он соберется выходить из корабля. А то в этом желтом воздухе недолго и простудиться». Приземистый бледный космонавт твердо взялся за сверхзвуковой пистолет и осторожно вошел в туннель. Земля здесь была более твердой, чем на поверхности, она выдерживала его вес, не ломаясь и не растрескиваясь. Это хорошо. Что бы или кто бы ни возник из стены, он непременно заметит это первым. Джейк поднырнул под опору, и луч света на мгновение устремился вниз. Когда космонавт снова выпрямился, то обнаружил, что его одиночеству пришел конец. Из дальнего конца туннеля Оттуда, где начинался спуск, медленно двигались несколько длинных, разделенных на сегменты существ. По мере их приближения в наушниках раздавался только слабый шорох. Доннелли с облегчением заметил, что только у одного из существ имелось оружие — грубый топор без рукоятки. Тем не менее, достаточная сила удар лезвием топора способен разрушить не только скафандр, но, что гораздо опаснее, защитный слой Гроджена, позволив таким образом атмосфере планеты беспрепятственно разъедать металл. Безрадостная перспектива. Однако аборигены не проявляли враждебности. Они остановились в нескольких футах от человека, затем три пары трехполых конечностей шевельнулись вновь, и их обладатели оказались возле Доннелли. Длинные тонкие волоски-отростки протянулись от их голов и забегали по его скафандру вопросительно и без страха. Беззубые рты раскрылись, издавая низкие кулдыкающие звуки. У аборигенов явно имелся свой язык. Доннелли увидел плоские мембраны на их спинах, которые, судя по всему, служили неким аналогом ушей, но тщетно он искал какое-то подобие глаз. Конечно, живя под землей, в темноте они были слепы. Да, универсальный язык жестов стал бы просто замечательным подспорьем. Что-то в их длинных, разделенных на сегменты телах цвета слоновой кости, частично волочившихся по земле, показалось Доннелли смутно знакомым. Он принялся судорожно рыться в памяти. И тут в наушниках раздался жуткий треск. Три обитателя подземной норы застыли. Доннелли обернулся и чертыхнулся. Только что вошедший в туннель Блейн врезался в одну из крестообразных подпорок и теперь перелезал через поваленное бревно. Его скафандр, кажется, не пострадал, чего нельзя сказать о чувстве уверенности в себе. Кроме того, в том месте, куда прежде упиралась балка, почва неожиданно слегка вспучилась. Обитатели пещеры потерлись головными волосками от землю, словно определяя ее намерение. И прежде чем Доннелли успел моргнуть, рванули по туннелю к упавшей опоре. Работая очень слаженно, без каких-либо видимых приказов, они быстро подняли ее и установили в прежнем положении. Затем начали тереться своими отростками о Блейна. «Дальнего вам космоса, док!» — вздохнул Доннелли, подходя поближе.
3: «Помолчите!»
0: Археолог склонился над ближайшим обитателем подземного логова и начал выбивать покрытым металлом пальцами странный ритм под его ушным отверстием. Существо отпрянуло на секунду, затем принялось нерешительно издавать низкие кулдыкающие звуки в том же ритме, что и пальцы.
2: «Вы можете говорить с ним?»
0: Доннелли с трудом верилось, что этот старик отнюдь не всегда действует как некомпетентный глупец.
3: «О, Гилви, модель 5. Я так и знал, так и знал! Эти ноги с тремя когтистыми пальцами и резкий изгиб топора. Хотелось бы исследовать материал, из которого сделано орудие. Я сразу заметил, что у него заостренное лезвие. В данном случае пятый язык о Гилви просто обязан был подойти. Могу ли я говорить с ним? Разумеется. Мне нужна только пара минут, чтобы установить особенности модели».
0: Уважение космонавта к академическим знаниям стремительно возросло, когда он увидел, как двое других жителей чужой планеты приблизились к покрытой металлом руке и начали, в свою очередь, издавать звуки.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Ионийский цикл. Продолжение.

0: Они явно присоединились к разговору или попытке такового. Блейн начал поглаживать бок одного из них другой рукой. В их кулдыканье возникла нотка удивления. Оно стало быстрым и отрывистым.
1: «Потрясающе!» —
0: через некоторое время воскликнул Блейн.
1: «Они все добывают из-под земли и наотрез отказываются обсуждать какие-либо наземные явления. Совершенно необычно, даже для пятой модели Огилви. Знаете, откуда они берут свои подпорки? Это корни растений. По крайней мере, так явствует из их описания. Но обстоятельства весьма важные для галактического археологического общества. Они, похоже, не в состоянии осознать, что такое цветение растений, ибо знакомы только с корневой системой и основанием стеблей. А что касается их общественной жизни, то, как ни странно, она довольно сложна для столь примитивной культуры. Но, быть может, лучше называть ее элементарной, учитывая те факты...»
0: «Вот и учитывайте их», — предложил Доннелли. «А я думаю о контр-уране, который нужен нам позарез. Необходимость пользоваться скафандрами резко сокращает время гарантированного обеспечения воздухом. Слишком велик расход энергии. Выясните, что сможет их заинтересовать, дабы заключить взаимовыгодную сделку, и предложите перейти в переднюю пещеру. Я покажу, как выглядит контр-уран. Мы дадим им свинцовые контейнеры, и пусть они наберут в них как можно больше горючего. Как далеко идут эти туннели?»
1: «Полагаю, под всей поверхностью планеты, будь то море или суша, существует разветвленная сеть таких коридоров. Я не предвижу никаких сложностей. Будучи доминантной формой жизни на этой планете, они на самом деле не плотоядны и вполне дружелюбны».
0: Пальцы Блейна вопросительно щелкнули перед ближайшим жителем планеты. Затем он погладил его по боку. Сначала несколькими короткими, потом длинными движениями руки. Существо, казалось, растерялось и кулдыкнуло что-то своим товарищам. Затем оно отодвинулось. Блейн снова щелкнул пальцами и погладил.
2: «В чем дело, док? Похоже, они рассердились».
1: «Это из-за моего предложения отправиться в пещеру. Входить туда им явно строжайше запрещено. Видите ли, они варвары и только-только начинают входить в период религиозной культуры, а потому могучее табу берет верх над инстинктом. Кроме того, живя в туннелях, они, вероятно, страдают агорафобией».
2: «Осторожно! Им пришла на ум какая-то чертовщина!»
0: Один из обитателей туннеля бросился под ноги Блейну. Археолог покачнулся и рухнул на землю. Два других инопланетянина зажали его длинные руки между своими когтистыми конечностями. Блейн отчаянно боролся. Он брыкался и извивался, напоминая при этом изумленного слона, на которого напали шакалы.
1: «Доннелли!» — выдохнул он. «Я не могу говорить с ними, пока они держат меня за руки! Они уносят меня!»
0: Пара подземных жителей мягкими, но настойчивыми рывками тащила старика по туннелю.
2: «Не беспокойтесь, док, они не уйдут от меня. Похоже, упоминание о пещере действительно стало нарушением какого-то строгого табу».
0: Джейк двинулся на перерез похитителям, но к нему стремительно бросился тот инопланетянин, который свалил с ног археолога. Небольшое лезвие топора было отведено вверх и слегка назад для удара.
3: «Послушай, парень», — сказал Доннелли примирительно, — «мы не хотим ссориться с вами, но у нас сейчас не слишком много энергии, а скафандр Дока выйдет из строя очень быстро, если вы утащите его еще глубже. Почему бы вам не поступить по-деловому? Позвольте все же показать, что нам необходимо».
0: Космонавт понимал, что сами по себе слова не имеют ни малейшего значения. Но достаточно богатый опыт общения с необычными организмами подсказывал, что тихий голос и спокойные слова часто действуют умиротворяюще. Однако, как оказалось, здесь это правило не сработало. Конечность аборигена внезапно дернулась вперед, и лезвие топора с неожиданной скоростью устремилось к прикрытому забралом шлема лицу Доннелли. Тот резко отшатнулся в сторону и почувствовал, что заостренное лезвие топора царапнуло по боковой поверхности шлема. Легкое жужжание в правом ухе сменилось ревом. Наушник вышел из строя, а стало быть, покрытие Гроджина повреждено, и пары втористоводородной кислоты могут свободно въедаться в металл.
3: «Нет, так не годится. Полагаю, мне придется...
0: Обитатель подземного логова молниеносным движением вернул топор в прежнее положение и приготовился к следующему броску. Доннелли поднял свое ультразвуковое оружие, с удивлением отмечая про себя потрясающую меткость незрячего существа. Длинные волоски на голове аборигена помогали определить местоположение противника лучше, чем самый совершенный комплекс радаров на новейших космических кораблях. Перед тем, как выстрелить, он ухитрился перевести рычажок интенсивности на верхушке оружия до несмертельной отметки. Прямой луч высокочастотного звука упал на инопланетянина и застал его с поднятым и отведенным вверх когтем. Он завис в воздухе, покачнулся назад и, наконец, рухнул без сознания на оранжевый пол туннеля. Топор выпал из разогнувшейся когтистой лапы. Блейн пыхтением выразил свой протест, когда двое других уронили его на землю, бросившись к упавшему товарищу. Доннелли поднял оружие, готовый к дальнейшему сопротивлению. То, что произошло затем, безмерно удивило землянина. Последовала целая серия движений, таких быстрых, что он едва успел проследить за ними взглядом. Один из инопланетян подхватил топор, тогда как другой поднял товарища, которого Доннелли ультразвуковым выстрелом опрокинул на спину. Они быстро взлетели по склону туннеля и проскочили мимо космонавта. Стремительные движения аборигенов вызвали треск в автористой атмосфере. К тому времени, как космонавт успел обернуться, они уже были у дальнего конца туннеля, там, где он нырял вниз, в самое нутро планеты. «Да уж, они умеют быть проворными, когда чувствуют, что в этом есть необходимость», — прокомментировал Доннелли, помогая спутнику подняться на ноги. «Именно этому следует научиться и мне, если я хочу добраться до корабля раньше, чем начну чихать фтористо-водородной кислотой». Пока они торопливо, насколько только позволяли тяжелые скафандры, шли к выходу, Блейн, тяжело дыша, пустился в объяснение.
4: «Они вели себя вполне дружелюбно, пока я не упомянул пещеру. Видимо, по их представлениям, это настолько святое место, что одно мое приглашение пойти туда превратило меня из объекта величайшего интереса в нечто, вызывающее крайнее отвращение. Они оставались абсолютно равнодушными к любым нашим нуждам, связанным с этой пещерой. Но предложение взять их туда оказалось достаточно для того, чтобы вызвать яростную атаку».
0: Доннелли задал себе вопрос: кажется ли ему, или он на самом деле ощущает жжение в глазах? Может быть, Фтор начал просачиваться сквозь скафандр? К счастью, они уже подошли к выходу из пещеры. «Не слишком удачно», — заметил он. «Здешних запасов контраурана не хватит нашему кораблю даже на то, чтобы со вкусом откашляться. А без помощи местных жителей нам не найти новых залежей. Но мы не сможем объяснить, что нам нужно, если они не пойдут с нами в пещеру. Кроме того, после этой потасовки их, возможно, сложновато будет разыскать.
4: Почему они пытались уволочь вас? Возможно, хотели принести в жертву какому-то примитивному божеству, чтобы умилостивить его. Помните, они находятся на самой ранней стадии варварства. Единственная причина, по которой они не напали на нас сразу, состоит в том, что они с легкостью заняли доминирующее положение среди всех форм жизни в этом мире и уверены в своей способности справиться с любыми неизвестными им существами. Не исключено также, что они намеревались меня исследовать, вскрыть, чтобы определить мою потенциальную пригодность в качестве пищи».
0: Они нажали сигнальную кнопку у входа в люк корабля и вошли внутрь.

0: Глава третья. Доннелли поспешно выбрался из скафандра. В том месте, где была повреждена защита Гроджена, на шлеме осталась тонкая царапина, и пары фтористо-водородной кислоты уже начали въедаться в металл. Пробудь он еще немного снаружи, и стопроцентная вероятность гибели гарантирована.
1: «Привет!»
0: Только сейчас он заметил, что почти треть каюты занимала огромная прозрачная клетка, в углу которой в совершенно расслабленном состоянии находилась красная тварь со сложенными черными крыльями.
1: «Когда прибыл этот детеныш вампира?»
0: 10 минут назад, — ответила Хелена Наксос, подсоединяя к клетке прибор, измеряющий температуру и давление. «И он, а быть может, она или оно, вовсе не прибыл. Я сама принесла его сюда». После того, как доктор Блейн ушел, я обошла остров с телесканером и увидела, как со стороны моря приближается это существо. Оно подлетело прямо к тем пурпурным цветам. Начало срезать части лепестков и складывать их во что-то вроде планера, сделанного из ветвей и лиан, которые тащило за собой. Эти твари культивируют растения. Та рощица — один из их садов.
2: «Подумать только!» — выдохнул археолог. «Еще одна цивилизация в зачаточном состоянии, на этот раз птичья! Такая цивилизация вряд ли станет строить города. В ней планер появляется раньше колеса».
0: «Итак, вы надели скафандр и вышли, чтобы поймать ее». Доннелли покачал головой.
2: «Вам не следовало так поступать, Хелена.
0: Это существо вполне могло нанести сильный удар».
3: «Да, я учла такую возможность. Но я не знала, нашли ли вы там что-то важное, а крылатая тварь, как мне показалось, вполне могла оказаться связующим звеном между нами и этим миром. Особенно ценной могла бы оказаться ее способность летать, в то время как мы прикованы к земле. Когда я подошла, она оставалась совершенно спокойной, не выглядела ни напуганной, ни рассерженной. Поэтому я попыталась воспользоваться своими весьма скромными познаниями в Огилве и применить модель номер 1. Не сработало».
2: «Естественно!» — авторитетно заявил доктор Блейн. «Тут совершенно очевидно необходима модель номер 3. Ну как же, створчатые крылья, примитивный планер, о котором вы говорили, разведение цветов — это, безусловно, Огилви номер 3».
0: «Ну я-то этого не знала, доктор Блейн. Если бы и знала, едва ли толку было бы больше. Глубокие познания в Огилви — слишком большая роскошь для бедной женщины-биолога. В любом случае, после того, как контакт сорвался, или так и не начался, эта тварь совершенно перестала обращать на меня внимание и собралась улететь с нагруженным планером. Я выстрелила в нее ультразвуком, конечно, самым маломощным, оставила лежать внизу и пришла спросить совета у доктора Ибн Юсуфа, как построить клетку, которая позволит нам держать существо на корабле так, чтобы оно не умерло от отравления кислородом».
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Вы, должно быть, потратили чертову прорву контрурана, Хелена. Я вижу, что у вас тут достаточно сложный контроль за температурой и давлением, и еще высокочастотные увлажнители и вставные контакты. Да и система громкой связи жрет массу энергии».
2: «Это действительно уменьшит наш запас контрурана до весьма опасного предела, Доннелли».
0: Со стоном, приподнявшись на койке, вмешался в разговор доктор Ибн Юсуф.
2: «Но мы решили, что в создавшихся обстоятельствах такой расход оправдан. Наша единственная надежда — получить помощь от обитателей этой планеты, а мы можем рассчитывать на нее только в том случае, если нам удастся задержать их достаточно долго, чтобы объяснить наше положение и наши нужды».
0: «В этом что-то есть», — признал Доннелли. «Надо было и мне постараться, приволочь одного из тех, на кого мы нарвались. Впрочем, едва ли от этого было бы много пользы, судя по тому, как они действовали. Надеюсь, вам больше повезет с этой птичкой. Отнеситесь к нему, к ней, в общем, к этому существу с любовью, потому что оно, он, она, наш последний шанс». Затем они с Блейном рассказали Хелене о подземных обитателях.
3: «Жаль, что меня с вами не было», — воскликнула она.
2: «Подумать только. Две варварские цивилизации на планете. Одна на поверхности, другая под землей. Развиваются в полном неведении одна о другой. Ведь обитатели подземных нор ничего не знают о птицах. Я права, доктор Блейн?»
1: «Абсолютно ничего. Они даже отказываются обсуждать этот вопрос. Жизнь на поверхности совершенно чужда им. Их агорафобия, боязнь открытых пространств, возможно, объясняет их нежелание проводить нас в пещеру или к выходу из туннеля. Агорафобия. Тогда эти крылатые твари, возможно, страдают клаустрофобией. Это была бы просто катастрофа. Впрочем, через секунду мы все узнаем. Существо открывает глаза. А где тут устройство, связанное с громкоговорителем?
0: Хелена уверенно подошла к микрофону и повернула рычажок настройки на несколько делений.
3: Возможно, вы правильно угадали модель Гилви, доктор, но для того, чтобы подобрать наилучшую для него звуковую частоту, нужен биолог.
0: Когда Блейн для пробы издал в микрофон ряд гудящих и жужжащих звуков, создание в прозрачной клетке распахнуло крылья и продемонстрировало ярко-красную окраску своего небольшого тела. Оно подползло к громкоговорителю и широко раскрыло рот, щель которого располагалась не горизонтально, а вертикально. Когда пленник проявлял явный интерес, его крылья медленно постукивали, и в их складках появлялись желтые полоски. Два щупальца под челюстью утратили неподвижность и затрепетали во всевозрастающем возбуждении. Переговоры заняли немало времени. Доннелли подошел к телесканеру и повернулся лицом к доктору Дугласу Ибн Юсуфу. «Предположим, этот парень согласится нам помочь. Где мы должны посоветовать ему искать контрауран?» Химик лег на спину и задумался.
3: «Вы знакомы с теорией Квентина о происхождении нашей галактики? Ну, о том, что поначалу существовали две огромные звезды — земная и контрземная. Затем они столкнулись, а сила взрыва расколола сам космос и наполнила его земными и контрземными частицами, энергия которых деформировала материю и создала новую галактику. По теории Квентина, возникшая в результате галактика состоит из земных звезд, до которых периодически долетают контрземные частицы и превращают их в новые звезды. Единственным исключением является контрауран, элемент, противоположный последнему в нормальной периодической системе элементов, который не взрывается, пока он изолирован от тяжелых элементов, расположенных рядом с его оппонентом в таблице. Следовательно, во втористой атмосфере, с почвой, состоящей из бромистых соединений и...
0: «Послушайте, док», — устало перебил его Доннелли.
1: «Я проходил это в школе много лет назад. Дальше вы начнете рассказывать мне, что в силу своего взрывчатого контрземного характера он в тысячу раз мощнее, чем обычное атомное горючее. Почему так происходит, что вы, ученые, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах, как сейчас, должны обсудить всю историю Вселенной, прежде чем дать парню ответ на простой вопрос?»
3: «Извини, сынок. Даже в ситуации смертельной опасности трудно расстаться с выработанными в течение всей жизни академическими привычками. Твое преимущество в том и состоит, что ты привык принимать решения и действовать в доли секунд, тогда как мы тщательно исследуем проблему и лишь после этого пытаемся построить гипотезу. Видишь ли, наука — это дисциплина, порождающая осторожность, и... Ну, хорошо. Я не стану влезать в обсуждение научных подходов к делу. Где стали бы вы искать контрауран на планете, которая явно его содержит? Я бы сказал, близко к поверхности, где в изобилии залегают более легкие элементы. Вы ведь уже нашли какое-то его количество в пещере на этом острове? Это показывает, что взрывом его выбросило на поверхность, то есть на единственное место, где он мог существовать, когда планета была в стадии формирования. Если здесь имеется еще какое-то количество контрурана, то должны найтись пещеры, аналогичные этой».
0: Доннелли махнул рукой, призывая ученого к молчанию, и склонился к телесканеру.
1: «Ну что ж, это вполне понятно. Далекий космос, док, это все, что я хотел узнать. Теперь посмотрим, что удастся найти, прежде чем иссякнут жалкие остатки энергии».
0: Джейк принялся обводить лучом тошнотворное на вид море и береговую линию континента до тех пор, пока не увидел темное пятно на оранжевой почве. Направив телелуч в пещеру, он, наконец, обнаружил несколько мерцающих кристаллов бесценного контрурана. Таким же образом, обследовав другие отверстия, он пришел к выводу, что при наличии в каждой пещере хотя бы небольшого количества столь необходимого им горючего, в целом на планете его окажется гораздо больше, чем им сейчас требуется. Сознание того, что они не в силах добраться до всего этого контраурана, который кажется столь доступным лишь на экране телесканера, заставило Доннелли вспотеть от гнева и раздражения. Он сделал еще одно открытие. В глубине каждой пещеры располагался как минимум один туннель, что говорило о присутствии подземных обитателей.
2: «Если бы только мы могли заставить их понять», — пробормотал Доннелли. «Единственной проблемой осталась бы только орбита».
0: Он поднялся и повернулся, чтобы посмотреть, чего смогли добиться его товарищи в общении с крылатым инопланетянином.
5: «Великие галактики, что вы с ним сделали?»
0: Крылатая тварь снова забилась в угол, заполненный фтором клетки, и сложила черные крылья, полностью закрыв ими тело и так плотно сжав, как будто пыталась отгородиться от всего, что ее окружало. Доктор Арчибальд Блейн держал ладони ковшиком над микрофоном, настойчиво издавал какие-то шипящие звуки, периодически гудел и отчаянно жужжал. Никакого видимого эффекта. Черные крылья все плотнее смыкались вокруг туловища пленника. Из громкоговорителя на стене раздавался устрашающий приглушенный клекот, похожий на рыдание.
3: «Это произошло после того, как он опять упомянул о пещере», — объяснила Хелена Накса с тревожным выражением на миловидном лице. «У нас все шло так хорошо, что мы перешли от простых приветствий к вполне доверительной беседе. Девочка уже начала рассказывать нам о своей сложной личной жизни, и тут доктор Блейн спросил, бывала ли она когда-нибудь внутри пещеры. И все, точка. Она уползла и закрылась от нас».
5: «Они не в состоянии помочь нам!» — закричал Доннелли. «Эта планета буквально напичкана контраураном, но мы не сможем его добыть, потому что у нас нет контраурана, чтобы перебраться через море фтористо-водородной кислоты. Единственный способ получить горючее — это умолять этих крошек доставить его нам либо по подземным туннелям, либо по воздуху. И при этом каждый раз, когда Блейн начинает говорить о пещерах, в которых лежит контрауран, они впадают в истерику. В чем же дело с этими проклятыми пещерами? Почему они им так не нравятся? Вот лично мне пещеры нравятся».
3: «Расслабьтесь, Джейк», — успокаивала его Хелена. «Мы натолкнулись на строжайшие табу в двух различных культурах. Для этого должна быть причина. Как только мы выявим ее, проблема разрешится сама собой».
5: «Знаю. Но если мы в самое ближайшее время не выясним, в чем же состоит эта проклятая причина, то непременно превратимся в самые натуральные втористые соединения».
0: Женщина вернулась к доктору Блейну.
3: «Быть может, вам удастся ее вновь заинтересовать, предложив какой-нибудь подарок. Например, превосходный планер или полет в летательном аппарате с двигателем».

0: Следовательно, соприкосновение их тел с кристаллами не может привести к какой-либо цепной реакции. Может быть, их тревожит само существование этих кристаллов? Блейн нахмурился. Нет, едва ли. Должен быть фактор, тем или иным образом тесно связанный именно с ними. Если бы мне только удалось привлечь ее внимание. Но что бы я ни говорил, она лишь теснее забивается в угол и клекочет. Ученый опять принялся настойчиво жужжать, пытаясь вложить в это занятие весь свой археологический опыт и знания, накопленные за довольно долгую жизнь. Доннелли взглянул на индикаторы горючего. На губах космонавта появилась кривая ухмылка. «Мне придется выйти и взять те кристаллы контраурана в пещере. Эта клетка, возможно, создала вполне комфортабельные условия для птички, но нас она оставила на бабах».
1: «Подождите, я пойду с вами», — предложила Хелена. «Может быть, мне удастся понять, что делают эти пещеры столь устрашающими?»
0: Она надела скафандр. Доннелли, бросив горестный взгляд на свой поврежденный шлем, вытащил из шкафа другой металлический головной убор. Оба тщательно проверили ультразвуковые пистолеты. Космонавт подивился про себя неожиданному мастерству женщины.
1: «Видите ли», — услышал Доннелли ее голос в наушниках, когда они уже направлялись к холму. «Если доктор Блейн сумеет добиться успеха в налаживании контакта с этим существом, и мы сможем добраться до оживленной орбиты и спастись, у него будет просто сенсационное сообщение для галактического археологического общества». «Шутка ли? Две существующие одновременно, но не связанные между собой цивилизации. Я сама смогу сделать маленький доклад о биологической природе этих существ на основании тех немногих выводов, которые успела сделать, не имея возможности изучить их внутреннее строение. Даже доктор Ибн Юсуф, хоть он и прикован к постели, обдумывает весьма интересную идею относительно химического состава бромистой почвы. А вы... Ну, я представляю себе, как вам хочется добраться до места, где вы сможете, наконец, выпить».
0: «Нет». На скрытом под шлемом лице женщины возникло вопросительное выражение. «Нет», — продолжал Доннелли. «Если мы выберемся отсюда, я собираюсь извлечь все преимущества из закона о спасательных катерах. Слышали о таком?» Хелена понятия не имела. Ее глаза за забралом шлема заблестели от любопытства. «Закон спасательного катера — один из самых старых космических законов. Любой космонавт, старший или рядовой, который при определенных обстоятельствах вынужден принять на себя командование спасательным катером и благополучно приводит его в безопасное место, подает письменные заявления и получает лицензию на звание третьего офицера. Это называется законом спасательного катера, потому что именно к нему относится. Опыт у меня есть. Мне нужна всего лишь лицензия».
1: «Вот как? А что вы намереваетесь сделать, получив звание третьего офицера? Напиться, как только выберетесь с Ио?»
0: «Нет, представьте себе. Трудно объяснить, может быть, вы не поймете, но в качестве третьего помощника командира корабля я бы не стал напиваться. Быть просто космонавтом — это весьма утомительная и непрестижная работа. Вот почему после взлета из космопорта не остается ничего другого, кроме как постоянно надираться. И чем дольше вы в космосе, тем больше вы пьете. А получив должность третьего помощника, я бы вообще перестал пить. Ну разве что позволил бы себе расслабиться в отпуске. Я прослыл бы самым трезвым и чопорным третьим помощником из всех, кого травит своей стряпней повар, а кроме того, самым дисциплинированным и отчаянным. Вот так-то».
1: «Взгляните туда!» — вскрикнула Хелена и замерла, стоя спиной к входу в пещеру.

Продолжение повести Уильяма Тена «Ионийский цикл» и окончание ее в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Ионийский цикл. Окончание. Глава четвертая. Джейк Доннелли повернулся и взглянул на корабль. Наискосок от него, в рощице мясистых пурпурных цветов, он увидел как минимум десяток крылатых созданий, похожих на то, которое Блейн пытался заинтересовать разговором. Далеко над морем виднелись множество точек, которые становились все больше и по мере приближения превращались в таких же птиц. Некоторые из них тащили за собой планеры. Другие несли легкие трубки. Что это? Духовые ружья?
1: «Интересно, как они узнали о Сьюзи?» — поразился космонавт.
0: «Она не вернулась в обычное время, ее сородичи отправились на поиски.
1: Или они телепаты?»
2: «Возможно, и то, и другое. Они, кажется, чувствуют, когда один из них в беде. Как вы считаете, они настроены воинственно?»
0: «Ну что вы, просто решили поразмять крылья. Они же не знают наших намерений. То ли мы решили сделать из Сьюзи фрикассе, то ли просто сварить. Давайте лучше нырнем в пещеру».
3: Едва увидев белых червей, биолог оживилась.
2: «Жаль, что я не в состоянии точно сказать, чем они питаются. Не исключено, что могу ошибиться. Такое вполне возможно, Джейк. А где те яйца, о которых шла речь?»
0: «Яйца там, сзади. Странные, однако, яйца».
3: Хелена скользнула вперед. Свет ее фонарика выхватил огромные по грудь высотой шары. С невнятным восклицанием она наклонилась и внимательно осмотрела один из них. Он медленно раскалывался вдоль розовой прожилки. Доннелли с надеждой ждал.
2: «Нет»,
3: — она выпрямилась.
2: «Все это не поддается логике. Даже если допустить такую возможность, что те мелкие червеобразные существа у входа в пещеру — живые детеныши обитателей туннелей, а эти яйца — птичьи, это все равно не объясняет причину того, что от среды обитания родителей их отделяет такое расстояние. Будь это детеныши одного из видов, все оказалось бы наоборот. С их абсолютными табу и соответствующими фобиями птицы не залетали бы так далеко в пещеру, а обитатели подземелья не подползали бы так близко к поверхности. Более того, они бы неизбежно когда-нибудь столкнулись и узнали о существовании друг друга. Опять же, даже если принять во внимание, что врожденные табу очень распространены среди всех примитивных рас, они все-таки вряд ли принимают форму психоза, который демонстрируют оба вида, когда дело касается пещер. Мне понадобятся длительные изыскания и тщательные анализы, чтобы решить эту проблему».
0: «Чертовщина какая-то», — выругался он. «Речь идет не об исследовательской работе для научного общества или о чем-либо в том же духе. Мы спешим. Это вопрос жизни и смерти, женщина. Не можете ли вы думать чуток побыстрее?»
3: Она беспомощно развела руками в своем неуклюжем скафандре.
2: «Простите, Джейк. Я стараюсь изо всех сил, но у меня просто нет достаточного числа фактов, чтобы основать на них анализ двух отдельных незнакомых сообществ. Я не социолог, а биолог. И что касается этих тварей, большего сказать не могу. Я дошла до предела возможного».
0: «Мы все дошли до ручки», — пробормотал Доннелли. «Пещеры — это порог, ведущий к нашему выживанию. Если мы сумеем заставить этих крошек собрать контр-уран и принести его нам. Птицы летают у порога подземного царства, но не переступают его, тогда как подземные жители подползают к порогу, ведущему на поверхность, но не идут дальше.
2: И обе расы находятся на пороге цивилизации. Интересно, сколько уже времени они тут существуют?»
3: Космонавт поставил на Землю свинцовый контейнер, готовясь собирать кристаллы контр-урана.
0: «В любом случае, почему они так боятся этих пещер? Что, по их мнению, с ними произойдет, если они переступят этот порог?»
2: «Что, по их мнению, с ними произойдет?» — медленно повторила Хелена. «Чего мы все опасаемся? Страх чего присущ любому животному. Но яйца... Господи, да, конечно! Конечно!
3: Женщина быстро наклонилась к нему, и Доннелли услышал, как звякнули друг о друга их шлемы.
2: «Простите», — сказала она. «Я забыла. Я пыталась поцеловать вас». «Какой прекрасный аргумент, Джейк!»
1: «О чем это вы?»
3: Он чувствовал себя до ужаса неловко и виноватым в своем невежестве.
2: «Мне придется обдумать все детали по дороге. Полагаю, доктор Блейн, когда я перескажу ему ваши слова, сумеет помочь». «Как это чудесно, когда стоит только убрать один камень из пирамиды невежества, и вся структура рушится! А теперь, Джейк, не могли бы вы пойти в этот туннель и доставить одного живого, но слегка оглушенного его обитателя? Видите ли, это необходимо».
1: «Я полагаю, что могу. Куда вам его доставить?»
2: «Это, Джейк, это, а не его. Несите прямо сюда, на середину пещеры. Я буду вас ждать. Скорее!»
3: Она выбежала из пещеры и бросилась к кораблю.
1: Доннелли посмотрел ей вслед, недоумевая, какие же особенно умные аргументы привел. Затем переключил свой ультразвуковой пистолет на самую низкую частоту и направился в сторону туннелей. Перед развилкой он помедлил. Их с Блейном небольшая стычка с обитателями подземелья произошла в правом туннеле. И вполне вероятно, теперь там установлена какая-нибудь хитрая западня. Поэтому он предпочел пойти в левый коридор. Этот проход ничем не отличался от того, в котором Джейк уже побывал. Тщательно вырезанные опоры здесь располагались через равные промежутки, а закругленные стены выглядели гладкими. Подойдя к началу крутого спуска, он стал передвигаться с предельной осторожностью. Стоит только поскользнуться и полететь вниз в какую-нибудь дыру, неизвестно, сколько придется падать. Склон становился все более отвесным. Фонарь в шлеме Доннелли неожиданно высветил впереди еще одну, более сложную развилку, куда выходили 6 туннелей. Перед одним из них... Два подземных жителя вырезали конец огромного корня из потолка туннеля. Когда луч фонаря упал на них, они одновременно развернулись и на долю секунды устремили к нему волокна на головах. Затем, сверкнув телами цвета слоновой кости, оба бросились к входу в туннель.
3: Доннелли показалось, что он промахнулся. Он поднял оружие в тот момент, когда они прыгнули. Однако один все же упал на пол, уронив топор. При этом абориген оставался в сознании, слабо кулдыкая на приближавшегося космонавта. Доннелли перебросил его через плечо и поспешил обратно. Существо слабо извивалось под его рукой. За спиной раздался странный настойчивый топот множества ног. Преследуют. Ну что ж, они не осмелятся побежать за ним в пещеру. Однако жаль, что скафандр такой тяжелый. Джейк часто оглядывался, но туннель позади пока оставался пустым. Неприятно, когда на тебя нападают сзади в удушливых подземельях чужой планеты. Добравшись до пещеры, Доннелли сразу почувствовал себя лучше, в то время как украденный обитатель подземелья буквально окоченел от страха. Топот стал громче, затем смолк. Затем возобновился в замедленном темпе. Хелена Наксос и Блейн сидели на корточках около 4 огромных шаров с прожилками. Птица слабо трепыхалась между ними. Они держали ее под прицелом ультразвукового ружья. Крылатое создание явно получило свою дозу ультразвука, как и пленник Доннелли. На том же самом жужжащем и гудящем языке Блейн словно пытался убедить ее в чем-то, но явно без особого успеха.
2: «Положите это сюда, рядом с ней», — приказала Хелена. «Еще немного времени и воображения, и мы сумеем выбраться из этой переделки. Однако не станем забегать вперед, Джейк. Вам придется выступить чем-то вроде вооруженной охраны на этой конференции. Нас нельзя беспокоить.
4: Соратники Сьюзи слишком напуганы, чтобы проникнуть в пещеру, но с тех пор, как мы перенесли ее с корабля сюда, они не перестают дико скандалить.
1: «Я присмотрю за ними», — пообещал космонавт. Подойдя к выходу из пещеры, он ахнул от изумления. Шафрановое небо потемнело от множества чернокрылых птиц, описывающих короткие круги. Рой таких же созданий окружил корабль, и космонавт заметил, что им удалось оторвать его от поверхности и слегка сдвинуть в направлении моря. Похоже, в данном случае речь шла отнюдь не о попытке умилостивить божество, а только о мести, о возмездии за те невыразимые пытки, которым с их точки зрения люди подвергли пленницу. Ультразвуковой луч слабой мощности отшвырнул от корабля ошеломленную черную массу. Их место заняли другие. Доннелли и им выдал достаточную порцию ультразвука. После этого они оставили корабль в покое и, зажав в клювах свои трубки, принялись носиться низко над космонавтом. Вокруг противно жужжали зазубренные дротики. Доннелли почувствовал, как один из них, ударившись, отскочил от его груди. Оставалось только надеяться, что они не смогут так сильно повредить защиту Гроджина, как оружие обитателей подземелья. Он отодвинулся в тень пещеры. Хелена, доктор Блейн и два аборигена приблизились сзади и встали за его спиной около белых червей у входа в пещеру. «Здесь довольно опасно», — предупредил он. «Эти ваши птички весьма меткие снайперы».
4: «С этим ничего нельзя поделать», — ответила женщина. «Мы уже почти у цели. Полагаю, что они прекратят метать дротики, как только хоть мельком увидят сестричку Сьюзи. Мы будем в безопасности, пока находимся рядом с ней. Сейчас гораздо важнее каким-то образом утихомирить нападающих с противоположной стороны. Эти подземные жители швыряются чем-то жутким, причем с довольно большого расстояния».
1: Джейк прошел мимо них к задней части пещеры, обратив внимание, что как крылатые, так и когтистые существа уже не находятся под воздействием ультразвука, но оба напряженно слушают доктора Блейна, который то щелкает одному, то гудит другой. Хелена жестом указала существам на белых червей и их отвратительную еду, а потом махнула рукой в их сторону. «По крайней мере, — мрачно подумал Доннелли, — нам удалось вызвать их интерес». Он начал кашлять. Ошибки быть не могло. Через какую-то царапину в скафандре просачивались пары втористоводородной кислоты. Тор разъедал легкие. Однако думать о собственном здоровье времени не было. Существа цвета слоновой кости установили нечто вроде примитивной баллисты в нескольких футах от конца туннеля и с вполне приличной скоростью метали топоры в пещеру. От этих снарядов было легко уклониться, но голова Доннелли стремительно тяжелела, пару раз он даже споткнулся. Не успевало его ультразвуковое оружие смести их в сторону от баллисты, как они тут же упрямо и решительно возвращались обратно. Медленный, злобный огонь поселился в груди Доннелли и жгучими пальцами неумолимо тянулся к горлу. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он оглянулся через плечо. Поглощенную беседой группу у входа в пещеру больше не летели дротики. В отличие от подземных обитателей, птицы бережно относились к своим сородичам. Но едва Джейк начал поворачивать голову, как тяжелый предмет врезался сзади в его шлем. Космонавт почувствовал, что падает. Он все же успел увидеть, что житель подземелья, захваченный им ранее в плен, присоединился к сотоварищам, а Сьюзи вылетела навстречу ожидавшей ее тучи птиц, и все они жужжат и гудят, как ненормальные. «И все зря. Все впустую», — подумал он, ощущая, как огонь начинает пожирать его мозг. «Хелена позволила им сбежать». Сквозь мерцающий туман желтой боли он вроде бы увидел поспешно приближающихся к нему Хелену и доктора Блейна. Ему также почудилось, будто один из огромных шаров раскололся вдоль розовой прожилки, и оттуда что-то вылезло. Но Джейк не был уверен ни в чем, кроме удушливой темноты, в которой корчилось его тело. Ни в чем, кроме невероятной боли в груди.

0: Доннелли очнулся и тут же уверенно, насколько позволял ему опыт бывалого космонавта, определил, что двигатель корабля работает идеально. Тело казалось неправдоподобно легким. Джейк попытался сесть, но оказалось, сил для этого было явно недостаточно. Ему удалось лишь слегка повернуть голову и увидеть спины двоих мужчин. Через несколько мгновений он узнал Арчибальда Блейна и Дугласа Ибн Юсуфа. Доктор Юсуф был без гипса и весьма оживленно спорил с доктором Блейном по поводу топора, заключенного в пластиковый футляр. «Надо же! Я в койке доктора Юсуфа», — глуповато пробормотал Доннелли.
1: «С возвращением!»
0: В поле зрения его повлажневших глаз неожиданно возникла Хелена.
1: «Долго же вы отсутствовали?»
0: «Отсутствовал?»
1: «Попавший в ваш организм втористо водородной кислоты оказалось бы вполне достаточно, чтобы вывести из строя целый стеклянный завод. Мне пришлось вывернуть наизнанку все свое биологическое образование, чтобы спасти вашу воинственную жизнь. Мы использовали почти все имеющиеся на корабле лекарства. Органический деконвертер и респиратор доктора Юсуфа, который он сконструировал и опробовал на вас, сделает его первым физхимиком, который получит премию Солнечной системы в области медицины».
0: Когда мы взлетели?
1: Давно, много дней назад. Мы уже где-то поблизости от оживленной орбиты, не говоря уже о галактическом патруле. Наши резервуары забиты контроураном, второй двигатель работает, хотя и с перебоями, а преобразователь функционирует бодро, как никогда. В благодарность за оказанную нами помощь обитатели Максимилиана-2 принялись столь рьяно собирать контроуран, что забили им до отказа все до единого свинцовые контейнеры. Если поначалу они воспринимали нас как олицетворение смерти, то потом пришли к выводу, что люди, напротив, несут спасение от нее или, как минимум, избавление от страха смерти. И все это сделал Джейк Доннелли.
0: «Я? Да неужели?» — осторожно осведомился Джейк.
1: «А разве нет? А кто же, как не вы, подал идею о том, что пещеры — порог между жизнью и смертью? Я слышала это собственными ушами. Ваши слова стали той единственной и решающей подсказкой, которая мне понадобилась. Пещеры имеют отношение не только к священному таинству рождения, но и, что гораздо более важно для примитивного ума, к ужасному страху смерти. Вы назвали их своего рода пределом, порогом. И они действительно служили порогом. И не только между жизнью и смертью, но и между подземными жителями и птицами. Как только вы подбросили мне эту мысль, осталось лишь проверить небольшую научную гипотезу, и стало абсолютно ясно, почему все делается в обратном порядке. Яйца подземных жителей оставляют у выхода на поверхность, яйца птиц кладут в глубине. И почему они никогда не встречаются друг с другом?»
0: Космонавт ненадолго задумался, затем медленно кивнул. «Как все просто», — пробормотал он. «Да, именно просто. А это ваша маленькая научная гипотеза, в чем она состояла?»
1: «В том, что птицы и подземные обитатели — это формы одного и того же существа на разных стадиях жизненного процесса. Когда силы крылатых созданий начинают угасать, они спариваются, находят пещеру и умирают в ней, прежде чем из яиц успевает вылупиться потомство. Их детеныши, те самые белые черви, питаются останками родителей до того времени, когда у них отрастают когтистые лапы, после чего уходят вниз, в туннели, где становятся уже подростками. Эти подземные жители, таким образом, всего лишь личинки, причем бесполые. Тем не менее, они весьма искусно укрепляют туннели, а созданную ими технологию земляных работ доктор Блейн и доктор Юсуф находят весьма впечатляющей. Через несколько лет тот или иной житель туннеля выходит в пещеру и обратно уже не возвращается. Вот почему остальные подземные обитатели уверены в его смерти. На самом же деле он превращается в куколку, именно их мы и обнаружили, и остается в таком виде до тех пор, пока внутри кокона полностью не разовьется крылатое существо. Затем оно вылетает из пещеры на воздух, где так называемые птицы принимают его как младшего члена семьи. Память о личиночном состоянии у них явно не сохраняется. Вот таким образом и возникают две неведающие одна о другой цивилизации, совершенно различные, но имеющие единое происхождение. Представители обеих цивилизаций на любой стадии своего развития осознают теснейшую связь пещер с таинствами рождения и смерти. Одни приходят туда умирать, другие там рождаются. Поэтому табу, причем самое строжайшее, существует по обе стороны порога, и сама мысль о нарушении его вызывает психическое расстройство у обитателей как подземелий, так и небесных сфер. Это табу, конечно, решающим образом воздействовало на их развитие в течение многих веков, может быть, даже тысячелетий. Вам интересно?
0: Еще бы.
1: ключ, подсказка, намек. Вот что было важно, Джейк. Получив его, я смогла сопоставить жизненный цикл обитателей Максимилиана-2 с особенностями вида Гомо на Венере, чешуекрылых на Земле и Сисмен-Синси на Алтере-4. А решающим аргументом, подтвердившим правильность моей гипотезы, оказался тот факт, что одно из крылатых существ вылупилось из кокона как раз в тот момент, когда я заканчивала свои объяснения.
0: Ну и как они все это восприняли?
1: Поначалу были ошеломлены. Однако мне удалось в полной мере удовлетворить их интерес, а главное — навсегда освободить от гнетущего страха. Конечно, они по-прежнему умирают в пещерах. В этом плане все, естественно, осталось неизменным. Но теперь они получили возможность воспринимать жизнь как совершенный репродуктивный цикл, а пещеры — как ключевую точку своего развития. А какую совместную деятельность они смогут развернуть? Да, собственно, уже разворачивают.
0: Совместную деятельность? Доннелли почти удалось сесть. Хелена обтерла ему лицо мягкой тканью.
1: «Разве вы не догадываетесь? Жители подземелья повреждали птичьи сады, выкапывая корни. Теперь они будут использовать только старые, сильные растения, которые наземные существа специально оставят для них. Кроме того, обитатели туннеля обеспечат корням растений питательное пространство для роста. В ответ птицы принесут им прежде недоступные наземные растения, а они, в свою очередь, обеспечат крылатых тем, что добывают и создают в своих шахтах». «А какое интеллектуальное развитие отныне получат их детеныши, пусть и на расстоянии? А когда система ламп дневного света, которую специально для них разработал доктор Юсуф, станет повсеместной, птицы смогут свободно путешествовать по туннелям и выведут их обитателей на поверхность. Все инстинктивное и случайное будет вскоре вытеснено развитой наукой».
0: «Неудивительно, что они с таким энтузиазмом добывали контруран. И после того, как вы столько для них сделали, пришлось еще чинить корабль, возиться со мной, взлетать и прокладывать курс к ближайшей космической трассе?»
1: Она пожала плечами. Доктор Блейн помог со взлетом. На этот раз он не перепутал кнопки. «Кстати, что касается отлета, корабль мы поднимали в воздух под вашим прямым руководством».
0: «Вот как?»
1: «Именно. Верно, доктор Блейн?»
0: Археолог нетерпеливо оглянулся. «Ну, разумеется. Разумеется. С тех пор, как на борту ионийского фартука произошла катастрофа, я все время выполнял приказания мистера Доннелли».
1: Возникла пауза, в течение которой доктор Блейн опять принялся втолковывать что-то насчет топора доктору Юсуфу.
0: «Сколько вам лет, Хелена?» — спросил Доннелли.
2: «О, уже много».
0: «Вы хотите сказать, что слишком умны и образованы для меня?»
1: Женщина кокетливо склонила голову и загадочно улыбнулась. «Возможно, и так. Посмотрим. Для начала нам необходимо вернуться на оживленную космическую трассу и убедиться в том, что опасность нам больше не грозит. Потом вам предстоит еще получить лицензию третьего помощника».
3: «Эй, на чем это вы хохочете? Я что, сказала что-то смешное?»
0: Доннелли никак не мог справиться с приступом смеха.
3: «Нет, нет. Я просто подумал о том, как мы в конечном итоге раздобыли контруран. Мы всего лишь объяснили скопищу гусениц, что детей приносят бабочки».

Вы слушали повесть Уильяма Тенна «Ионийский цикл» в переводе с английского Полины Ехелевской. Джозеф Дилейни «Суд равных».

Орвилл Колхаун, сельский адвокат, чьим главным занятием была контрабанда наркотиков, нервничал, ожидая под прикрытием кустов прибытия каравана мулов. Он немало платил за безопасность, однако отдавал себе отчет, что в таком бизнесе полной безопасности не бывает. Сколько ни давай взяток, всегда надо быть готовым, что тебя подставят. Двурушничество – неотъемлемое правило игры. Двумя неделями раньше соперники подставили самого шерифа. Он попался с целой тонной кокаина. Спокойствие это не прибавляло. Джош Рейбер, энтузиаст из главного города округа, все больше неистовствовал в своей газетенке. Торговцы наркотиками держали местное правосудие за горло, поэтому газетенка надрывалась зря, но адвокат предпочел бы убрать этого болвана. Караван еще не появился, но Колхаун все равно приставил глазам бинокль, чтобы обозреть из седла берега реки вместе брода. Обычно первыми в такие моменты попадались на глаза мексиканские солдаты, тщательно проверявшие поклажу, прежде чем запустить в реку первого мула. Их услуги стоили недешево, но деваться было некуда. От своих пограничников он еще мог откупиться, но единственным способом отпугнуть от очередной партии товара враждующие мексиканские банды был подкуп их соотечественников в форме. Внимание Колхауна привлек какой-то блеск, возможно, солнечный луч, отразившийся от ружейного ствола. Потом низкое предзакатное солнце мельком продемонстрировало ему неясный силуэт. Колхаун тщательно изучил местность, где мелькнул силуэт. Бинокль автоматически поменял настройку, и адвокат яснее различил темную фигурку, двигавшуюся вниз по течению к броду. Колхаун стал искать ближний ориентир, чтобы не потерять фигурку из виду, но ничего подходящего не нашел. У брода, до которого человеку оставалось еще 2,5 километра ходу, все еще не появились мексиканские солдаты. Орвилл опустил бинокль, достал из чехла винтовку и тронул коня шпорами, чтобы, следуя вдоль впадающего в реку ручья, подобраться к чужаку с тылу. Колхаун надеялся на успех, полагая, что тот будет перемещаться в прежнем направлении и с прежней скоростью. На скаку он прикидывал, кто это может быть. Лучше бы он оказался просто нелегальным эмигрантом, случайно выбравшим для перехода пограничной реки столь неудачное время. Орвилл склонялся к этому варианту. Налетчики были профессионалами и не допускали подобной беспечности. Овраг постепенно расширялся, тропа выпрямлялась. Колхаун сосредоточился. Песчано-галечную отмель, которую никто не мог пересечь незамеченным, он достиг спокойным и собранным, в готовности открыть огонь. Но как только его глазам предстала та самая фигура, от покоя не осталось и следа. Колхауна охватила паника. Чужак потрудился над своим обликом. В сумерках он больше походил не на медведя, а на медведя, причем крупного. В здешних краях таких не было. Хуже того, он был вооружен. Собственно, ружьем это назвать было нельзя, но Колхаун не колебался. Он выстрелил и уложил чужака на месте. К облегчению примешивалось сожаление. Выстрел эхом прокатился по оврагу и донесся до слуха каждого, кто оказался неподалеку. Следовательно, контрабанда отменялась. Мексиканцы заподозрят, что с американской стороны им приготовлена засада, и удерут. Придется договариваться заново, вновь утрясать дела с пограничниками, опять давать многим на лапу, решать проблему хранения и так далее. Желая взглянуть на виновника всех этих хлопот, он спешился и, сжимая в руках карабин, осторожно приблизился к телу, неподвижно растянувшемуся на гальке. Его ждал сюрприз. То был вовсе не человек в медвежьей шкуре. На существе был комбинезон защитного цвета с выпирающими карманами. Карманы были повсюду, поэтому руки и ноги существа выглядели словно связанными. Участки тела, не скрытые одеждой, густо поросли шерстью. На лице, впрочем, волосы были коротко пострижены, как человеческая борода.

Так уставился в небо пустыми фасеточными глазами. Легкая паника сменилась смертельным ужасом. Инопланетянин не мог прибыть на Землю в одиночестве. У него есть спутники. Если они не глухие, то обязательно слышали выстрел и уже, наверное, торопятся сюда. Сумерки сгущались с каждой секунды, и Калхаун боялся, что опасность подкрадется незаметно. Предчувствие сбылось незамедлительно. Он не заметил того, кто его поразил, хотя сумерки были тут ни при чем. Второе существо буквально материализовалось из воздуха. Не успел Калхаун испугаться еще сильнее, как всаженный в него заряд полностью сковал мускулы, и адвокат рухнул наземь в той же позе, в которой только что стоял. Теперь он мог смотреть только прямо перед собой, ибо способность вращать глазными яблоками была утрачена. Существ собралось уже несколько. Он слышал голоса и возбужденный, полностью непонятный разговор. Время от времени он ощущал неприятные прикосновения к своему лицу. Обсудив что-то, существа подняли Калхауна с земли и куда-то понесли. Он не видел ничего, кроме высыпавших на небе звезд. Потом звезды пропали, и Калхаун беззвучно вскрикнул. Наверное, его притащили в космический корабль. Он уже не сомневался, что угодил в плен к инопланетянам. Несмотря на разбиравшее его любопытство, он прилагал усилия, чтобы закрыть раздираемые болью глаза, но тщетно. Все его тело горело от странного зуда, но он не мог пошевелить даже мизинцем. Приходилось терпеть. Спасение пришло в виде привлекших его внимание голосов инопланетян. Разговор, судя по тону, не терпел отлагательства. Калхаун замечал краешком глаза какие-то перемещения, но следить за происходящим не мог. Внезапно сводящий с ума зуд утих. Его сменило тянущее ощущение повсюду, где кожу не прикрывала одежда. Потом, также внезапно, настал конец всем неприятным ощущениям. Калхаун смотрел, не мигая, на стену. Существа поставили его на ноги и отошли. Калхаун находился в углу и не мог упасть. Ему была предоставлена возможность ожидать своей участи в кромешной тьме. Голоса стихли. Последняя ниточка с окружающим миром

0: «Что ж, Лукитур, — проворчал председатель Фивиш, — по-моему, пришло время объясниться. Что заставило тебя захватить инопланетянина и привести его сюда? Разве лучше было его убить?» Фивиш брезгливо поморщился. Лукитуру требовался отдых. Подобно многим, кого обязанности забрасывали на отсталые планеты, прозябающие в варварстве, Лукитур становился все более похожим на объект изучения. Он уже вполне спокойно рассуждал об убийстве разумного существа. В молчании председателя Лукитур уловил неодобрение и догадался, что его замечание произвело самые неблагоприятные впечатления. «Мы собирались его отпустить, когда минует опасность. В других случаях мы так и поступали. Нам известно, что некоторые, видевшие нас туземцы, рассказывали об этом другим, но наблюдения показали, что туземные власти относятся к подобным сообщениям без всякого внимания. Почему же вы его не отпустили?» «Я рассудил, что при сложившихся обстоятельствах это было неразумно. Видите ли, он совершил нападение на мой исследовательский отряд, уже завершавший работу. Наши наблюдения подтвердили возможность стабилизировать аномалию и использовать ее».
1: «Прекрасная новость, и все-таки это не объясняет того, почему вы захватили землянина».
0: «Я хочу, чтобы землянин понес наказание за убийство, которое он совершил», — сурово ответил Лукин.

0: Колхаун вошел следом за глазастым чудищем в большую круглую дверь. Хрупкие гипотезы, которые он тщательно выстраивал, немедленно потерпели крах. Он предстал перед реальностью, превосходящей его разумение. Ответы он получил, но самого неприятного свойства. В стене камеры вдруг распахнулась дверь, и возникший в проеме инопланетянин сделал жест, поразительно похожий на человеческий. Поманил Колхауна толстым пальцем, приглашая следовать за собой. Сначала Колхаун не сомневался, что перебирает ногами в последний раз в жизни, но постепенно перестал взирать на свои перспективы так мрачно. Инопланетянин-провожатый никуда не торопился. Колхаун не увидел ни кровожадной толпы, ни охраны, ни арены. Облегченно переведя дух, он завертел головой. Больше всего его изумляло то обстоятельство, что во время путешествия, длившегося, по всей видимости, все эти недели, он не ощущал движения. Имелось всего одно свидетельство продолжительности пути – появившаяся на его физиономии густая борода. Впрочем, вольное знакомство пленного с достопримечательностями не входило в планы инопланетян. Впервые один из них проявил нетерпение и подтолкнул Толкауна. Тот послушно ускорил шаг. Он решил продолжить сбор информации об окружающем мире, но его постигло разочарование. Колхауна незамедлительно посадили в транспортное средство, пусть и лишенные колес, и перевезли к его огорчению в другую клетку, так и не дав понять, какая ему уготована судьба. После этого Колхаун долго пробыл в одиночестве. В камере была вода с пакостным привкусом, но никакой еды. Он, впрочем, уже не так боялся за свою жизнь, полагая, что инопланетяне догадаются о своем упущении. Сюда его перевезли, конечно же, не для того, чтобы уморить голодом. Колхаун строил предположение одно причудливее другого. Увы, любое умозаключение, к которому он был способен прийти, содержало изъян. Без изъянов обходилась всего одна гипотеза – о каре. Она же выглядела наиболее разумной. Он пленен, терпит неудобства. Его заточение вполне может оказаться пожизненным. Чем не наказание? Со временем он смирился с этой гипотезой при всей ее безысходности, но потом выяснилось, что он в очередной раз ошибся. Как-то раз в его камеру просунул голову инопланетянин и заявил на чистейшем английском языке: «Пора выходить, следуй за мной». Колхаун послушался. Сейчас было не до вопросов. Лучше дождаться развития событий. Для стратегических решений ему не хватало информации. Они долго шли по длинным коридорам, минуя других инопланетян. Те реагировали на землянина по-разному. Некоторые бросали дела и таращились во все глаза, но большинство игнорировало чужака. Потом впереди появилась дверь, определенно открывавшаяся наружу. Она была сделана из прозрачного материала, и через нее был виден снующий по улице транспорт. Колхаун остановился перед закрытой дверью, не зная, как поступить. Инопланетянин прикрикнул на дверь, и она сама собой открылась. Вполне подобающая для тюрьмы автоматическая дверь. «Ступай», — молвил инопланетянин, подкрепив приказ жестом.
1: «Ты меня отпускаешь?»
0: «Да». Теперь Колхаун перепугался по-настоящему. У него появилось ощущение, что все происходившее раньше было только подготовкой, а исполнение наказания начинается только теперь. Настало время для серьезных вопросов. «Не понимаю», — возмутился он. «Ведь это не Земля. Как я попаду домой?»
1: «Как хочешь».
0: Колхаун не спешил выходить, пытаясь собраться с мыслями. На самом деле он не знал, о чем спрашивать, поэтому решил задать безобидный на первый взгляд вопрос. «Куда я могу отправиться?»
1: «Куда захочешь», — ответил инопланетянин.
0: «Серьезно?» — Колхаун почуял подвох. «Даже на Землю?»
1: «Да, если сумеешь».
0: «Но для этого нужен корабль, у меня его нет. Даже если бы был, я не знаю обратной дороги и не умею пилотировать космические корабли».
1: «Это обидно», — отозвался инопланетянин. «Ступай».
0: «Минуточку», — взмолился Колхаун, рискуя вызвать у инопланетянина раздражение. Ему позарез нужна информация, и он сомневался, что найдутся другие инопланетяне, свободно владеющие английским. Сейчас или никогда. «Ты ведь не можешь просто вышвырнуть меня, не объяснив, в чем я провинился?»
1: «А ты разве не знаешь? Убийство преследуется любыми расами».
0: «Это и есть мое наказание?» «Можно сказать и так», — ответил инопланетянин. «Хотя конкретное наказание предстоит выбрать родичам твоей жертвы, если они решат тебя покарать. Но мы уведомили их, что выпускаем тебя. Если они тебя заберут, то им решать, как с тобой поступить. Это их право. Такова традиция, перешедшая к нам от предков».
2: «Это безумие!»
0: «Я его не убивал. Он напал на меня. Он был вооружен. У меня не было... Ну как, у меня было право на самозащиту». «Нет, оружия у него не было. К тому же он тебя не видел. У него был с собой только источник света. У нас это называется фонарем. Мы видим в другом электромагнитном спектре, ультрафиолетовом. Ваше солнце светит слишком слабо. Даже когда оно в зените, нам необходим дополнительный источник света».
2: «Да откуда же мне это было знать?»
0: «Верно. Но ты не дал ему никакой возможности объясниться. Твой выстрел был абсолютно не спровоцированным. Это умышленные убийства даже по стандартам твоей расы». Колхаун начал было оправдываться, но быстро умолк. До него дошло, что инопланетянин прав. Колхаун был адвокатом и прекрасно понимал, что совершил преступление.
3: «Разрешен ли у вас состязательный процесс?»
0: «Этот термин мне неизвестен. Я не знаком с вашей культурой в таких тонкостях».
3: «Ну, наверняка ты слышал о состязании сторон. Это наша традиция. Если обвиняемый выигрывает, его отпускают. Вспоминаешь?»
0: «Может быть», — протянул инопланетянин, поколебавшись.
3: «Так, как насчет того, чтобы вернуть мне мое оружие?»
0: «У нас его нет. Оно осталось на месте преступления».
2: «Как же мне состязаться невооруженным?»
0: «Раздобудь другое оружие».
2: «Каким способом?»
0: «Ищи способ. Деньгами мы не пользуемся, так что купить оружие ты не сумеешь, зато можешь украсть. Либо оружие, либо предмет, который можно обменять на оружие. Нам известно, что ты умеешь воровать. Твои соплеменники неоднократно тебя в этом уличали». Калхаун смутился. У него действительно был внушительный список судимостей, по большей связи с наркотиками.
2: «Откуда ты знаешь?»
0: «Мы давно посещаем Землю. Мы считали и считаем необходимым относиться к вам настороженно, поэтому стараемся узнать про вас как можно больше. До интернета это было нелегко. Теперь мы без труда собираем информацию. Незадолго до того, как привести тебя сюда, мы проникли в сеть прокуратуры штата Техас, где ознакомились и с уголовными делами, и с комментариями к ним».
3: «Вот она, лазейка! Знакомство инопланетянина с земными законами открывает для Колхауна множество перспектив. Он уже догадывается, как этим можно воспользоваться».
0: «Вы не можете меня судить», — заявил он самодовольно.
3: «У вас не было права захватывать меня и переправлять сюда. Здесь я преступлений не совершал. Право предъявить мне обвинение имеет только штат Техас, где все и случилось».
0: Некоторое время инопланетянин молчал. Видимо, размышлял. Колхаун возлагал надежду на его знание земной юриспруденции. Когда он заговорил, Колхаун уловил в его тоне нотки неуверенности.
4: «А раз ты у нас в руках, мы можем поступить с тобой по собственным законам».
3: «Значит, вы не цивилизованная раса», —
0: вынес вердикт Колхаун.
4: «Ты без нужды прекратил жизнь. Это считается преступлением на всех планетах».
3: «Возможно, но речь не об этом. Вопрос не в том, что произошло, а в том, кто имеет право подавать в суд. Твои соплеменники находились на Земле незаконно. Наш закон запрещает пересекать границы страны без соответствующего разрешения».
0: «У нас самые благородные намерения», — возразил инопланетянин. «Мы изучаем космическую аномалию, редчайшее явление во всей Вселенной. Это можно назвать звездными вратами. Если мы окажемся правы, вас, землян, можно будет считать счастливчиками».
3: «Вы явились, чтобы похитить аномалию?»
0: Колхаун ждал ответа, внутренне усмехаясь. «Если дурни-инопланетяне клюнут на его крючок, он выпутается. Он видел, что инопланетянина задели его последние слова, но говорить о победе было рано. Он запустил еще один пробный шар».
4: «У нас есть старая поговорка», — молвил он. «Сила не означает правоту. «Быть может, это справедливо», — ответил инопланетянин. «Однако существует право сильного. Согласен, разница невелика, зато реальна. Будем реалистами. Если бы мы вернули тебя на Землю и поручили суду штата Техас, суд превратился бы в фарс». Инопланетянин помолчал. «Мы не такие простаки. Ты оказался бы среди тех, кто, подобно тебе, промышляет наркотиками или занимается коррупцией. Ложь, мошенничество, подкуп, вымогательство — все, что отвергается истинно цивилизованным обществом, рассматривается такими, как ты, в качестве допустимого средства». Закончив тираду, инопланетянин снова смолк. Колхаун встревожился. Только что он был на коне. Играя на этических принципах инопланетянина, он как будто имел шанс на успех. Теперь ситуация изменилась. Требовалось гораздо больше усилий, чтобы выкарабкаться из ситуации. «Меня должны судить на Земле», — не сдавался он. «И не по чужому кодексу, о котором я не имею никакого представления». Колхаун посмотрел на инопланетянина в упор. Никакого выражения он, конечно, разглядеть не мог, однако само колебание оппонента сулило надежду. Он рассудил, что настало время для тонкой подстройки. Ловкий мошенник, каковым он по праву себя считал, знает, когда забросить крючок. «Рано или поздно вы перестанете прятаться. О каком доверии между расами можно будет говорить, когда мои сородичи узнают, что вы лишили их соплеменника малейшего шанса на оправдание?» Инопланетянин размышлял недолго. Указав на коридор, он приказал: «Возвращайся в свою камеру. Хотя ты худший экземпляр, с каким нам приходилось встречаться на вашей планете, в твоих словах есть кое-какой смысл. Я потребую созыва совета».

0: Жизнь в камере была ничуть не лучше, чем прежде, но выбора у Колхауна не было. Конечно, он мог в любой момент покинуть эту клетку, однако только в четырех стенах инопланетяне гарантировали ему безопасность и предоставили необходимый для выживания минимум благ. Не зная местного языка и обычаев, без друзей и каких-либо полезных навыков, немыслимо соваться в чужой мир. К тому же он станет мишенью для родни убитого инопланетянина. Тоскливое ожидание длилось около недели. Когда оно завершилось, Колхаун понял, что ждал не зря. Однажды утром, когда он проснулся, в камеру явился знакомый инопланетянин в сопровождении подобных ему существ. «Тебе будет сделано предложение», — заявил инопланетянин. «Я выступлю переводчиком». Колхаун согласно кивнул. Последовала долгая речь на чужом языке, после которой переводчик сказал: «Совет согласен, чтобы суд постоялся по закону, который тебе известен».
1: «Значит, меня отправят обратно?»
0: «Нет, мы поступим иначе. Мы соберем суд, максимально соответствующий земному. Судьи изучат твой язык и ваше право. Мы сверимся с вашими статутами и юридическими нормами, обратимся к прецедентам. Наш суд будет соответствовать суду штата Техас по всем параметрам, за исключением одного».
1: «Какого же?» –
0: осведомился Колхаун неожиданно пискляво. «Председательствующий будет неподкупен». Колхаун застонал. «У тебя есть возражения?» Колхаун действительно возражал против такого поворота. У себя в Западном Техасе он никогда особенно не беспокоился о подобных мелочах. Любой суд можно было купить, вопрос только в сумме. Но свои возражения он излагать не стал, во всяком случае, пока. Важнее было всего заманить инопланетян в ловушку, после чего распять их на кресте коллективной совестливости. В таких ситуациях Колхауну не было равных. Обычно он выигрывал дела именно путем жульничества, как и говорил инопланетянин, однако и теперь при честном судье надеялся на победу, ибо знал кое-что, чего не ведали чужаки. Прежде чем инопланетяне, устав от его молчания, потребовали ответа, Колхаун заявил: «Возражений нет». Дальше все шло гладко, и вскоре Колхаун пришел к выводу, что он выиграет процесс. Он уже планировал свои действия после суда. Когда все закончится, и он вернется на Землю, став единственным человеком, знающим об инопланетянах, надо будет постараться использовать свои знания и опыт, чтобы отхватить жирный куш. Он терпеливо ждал, надеясь на лучшее.

0: Согласен, Ваша честь, это выглядит мелочью. Но таков закон штата Техас. Будьте любезны, загляните в Техасский уголовный кодекс, статья 19, параграф 2. Вижу. Что дальше? Убийство квалифицируется как лишение обвиняемым жизни человека. Продолжайте. А теперь обратитесь к Федеральному уголовному кодексу. Под человеком подразумевается рожденное и живое человеческое существо. И что же? Разве не понятно, господин судья? Посмотрите на себя. Вы не люди, как и пострадавший. У вас нет выбора. Вы обязаны удовлетворить мое требование и закрыть дело. Колхаун усмехнулся. Он наблюдал, как судья-инопланетянин обдумывает его слова, терпя мучения в непривычной мантии. «Съели, голубчики», — пробормотал он себе под нос. Однако судья не сдавался. Повернувшись к прокурору, он спросил: «Желаете ответить, господин обвинитель?» «Да, Ваша честь. Должен признать, меня оскорбило утверждение подсудимого, что я не человек. Я имею столько же прав объявить себя человеком, сколько и он». Колхаун немедленно вскочил. «Обвинитель неверно трактует закон, Ваша честь. Человеческое существо – сугубо земной термин, применяемый исключительно к моей расе. Любому ясно, что я и обвинитель принадлежим к разным видам, не имеющим даже отдаленного генетического родства. Если он утверждает обратное, пусть сошлется на закон». Колхаун сел, уверенный, что обвинителю нечего возразить. «Я изучил, что гласит на сей счет закон, Ваша честь. Как известно моему оппоненту, исчерпывающее определение употребляемого термина отсутствует. Тем не менее, у нас есть возможность обратиться к кодексу Техаса, конкретно к разделу 311.011, к которому нас отсылает статья 1, параграф 5 Уголовного кодекса. В разделе 311.011 сказано: слова и предложения должны пониматься в контексте и толковаться в соответствии с правилами грамматики и принятым употреблением, за исключением случаев, когда они приобрели техническое или иное специальное значение, данные в юридических статутах или других постановляющих источниках. Полагаю, противная сторона не станет оспаривать, что последнее в данном случае неприменимо. Поэтому предлагаю суду считать, что определение относится к любому разумному созданию, в отличие от существа, не наделенного разумом. В любом случае, земляне до сего дня не знакомы с иными разумными расами, вследствие чего в их языках отсутствуют иные определения данного термина. Необходимость разграничения возникла впервые. Мистер Колхаун.
1: Ваша честь, доводы обвинения абсурдны.
0: Сошлитесь на прецеденты, мистер Колхаун. Но Колхауну не пришел в голову ни один. В глубине души он сознавал, что в этом пункте потерпел поражение. Зато техасский закон был ему поддержкой по другому пункту, о праве на самозащиту. Уж там-то он сможет сослаться на кучу прецедентов. Одно дело Лака чего стоит. Лак против штата 588 SW2 371. Апелляционный суд штата.

0: Введите присяжных заседателей. Колхаун проводил глазами судебного пристава, послушно покинувшего зал. Адвокат был вынужден признать, что инопланетяне следовали установленной процедуре во всех ее тонкостях. Видимо, им пришлось изрядно потрудиться, чтобы изучить судебный процесс штата Техас. Пристав еще раз распахнул дверь, и в зале появились присяжные. Колхаун пробыл на планете достаточно долго, чтобы начать отличать ее жителей друг от друга. Многих он уже узнавал по особенностям внешности. Оказалось, что они разнятся не меньше людей. Присяжные заняли свои места, и судья начал предварительный опрос. Вопросы и ответы звучали по-английски. Колхаун был поражен. Инопланетяне приложили гораздо больше усилий, чем он ожидал. Но все напрасно. Победа останется за ним. Когда судья закончил опрос и приготовился передать слово обвинению, у Колхауна участился пульс. Настал момент нанести решающий удар и повергнуть обвинителя во прах. «Ваша честь, я объявляю отвод всему составу жюри».
1: «Обоснуйте отвод».
0: «Основание 6-я поправка Конституции США, ваша честь. Я имею право не просто на суд присяжных, но на суд равных». Аналогичную гарантию дает Конституция Техаса, а также статья 1.12 Техасского уголовно-процессуального кодекса. Таким образом, в данный момент я подвергаюсь дискриминации. Приглашенные мне не ровня. Он сел, довольный собой. Если обвинитель посмеет возразить, он прикроется как броней делом Батсон против штата Кентукки.
1: Обвинение?
0: Я ни при чем, ваша честь. Секретарь суда следовал при отборе присяжных техасскому закону. Обвиняемый отказался от процедуры преследования по обвинительному акту, поэтому перед следствием данная проблема не вставала. Мистер Колхаун. Колхаун поднялся. У него был заготовлен убийственный ответ. Он намеренно отказался от процесса по обвинительному акту, чтобы избежать несвоевременного возникновения проблемы. Теперь, огорошив инопланетян протестом, он ждал гарантированного выхода на свободу. По его соображениям, у инопланетян не оставалось другого выхода, если только они не изменят своим принципам и не вздумают похитить с планеты целую группу людей в качестве присяжных заседателей. Чего они здесь, естественно, делать не будут, поскольку пока не намерены раскрывать свое присутствие на Земле. А ваша честь, я...
1: Кого вы считаете равными себе, мистер Колхаун?
0: Колхауну не понравилось, что его перебили. Однако он сохранил спокойствие.
1: Людей, ваша честь.
0: Землян, обладающих опытом, чувствами и привычками, сходными с моими.
1: Понимаю. Чем больше будет близость между ими и вами, тем больше сходства, тем лучше.
0: Вот именно.
1: Колхауну почему-то стало тревожным. Слишком уж спокоен был судья. Очевидно, он что-то замыслил.
0: Если кандидаты будут отвечать названным требованиям, вас это удовлетворит?
1: Конечно.
0: Однако они могут не подойти по другим параметрам.
1: Поразмыслив, он добавил:
0: в земном суде действуют и другие соображения.
1: Какие?
0: Это не должны быть люди, знавшие вас и испытывавшие к вам неприязнь?
1: Ненавистники адвоката.
0: Это все?
1: Могут быть еще нюансы, но в целом да.
0: Из ваших слов, мистер Колхаун, можно заключить, что ваш идеал – 12 адвокатов, обладающих вашим жизненным опытом, устремлениями и запросами.
1: Конечно, я не стал бы возражать против такого жюри, но беда, дюжину подобных субъектов вы не нашли бы даже на Земле.
0: Значит, потребуется компромисс.
1: Обязательно.
0: Суды на Земле вряд ли проявляют чрезмерную придирчивость к присяжным. Колхаун уже не сомневался, что ему готовят неприятный сюрприз, но не мог понять, какого же свойства. После продолжительной паузы он все же ответил:
1: суды на Земле проявят максимальное внимание к претензиям защиты.
0: Отлично, сказал судья и повернулся к приставу. Пригласите новых присяжных.

0: Пока тот отсутствовал, Калхаун сидел ни жив, ни мертв. Пристав появился в сопровождении 12 новых присяжных. Калхаун лишился дара речи и наблюдал с отвалившейся челюстью, как они чинно рассаживаются на скамьи. «Что вы скажете об этом, жюри, мистер Калхаун?» «Мистер Калхаун, вам нехорошо?»
1: «Нет, ваша честь, все в порядке».
0: Калхаун утер трясущейся ладонью слюну, не сводя глаз с 12 одинаковых калхаунов в черных костюмах и в галстуках-бабочках. Он отказывался гадать, как инопланетяне добились такого эффекта, но его настроение все равно улучшалось с каждой секундой. Если сходство окажется не только внешним, но и внутренним, то процесс можно считать выигранным. Он добился своего и предстал перед судом равных. Эти присяжные поймут его так, как никакие другие. Отождествляя себя с ним, они будут ему симпатизировать. Такие ни за что не вынесут обвинительный приговор.
2: «Можете начинать допрос присяжных, господин обвинитель», — торжественно провозгласил судья.

Колхаун забился в расщелину между двумя огромными валунами и закутался в тряпье, чтобы уберечься от холодного ветра. Он мечтал о спокойном сне, невозможном в это время года, когда все три солнца не уходят за горизонт, а ветер дует не переставая. Из всего того, что существовало на Земле и отсутствовало здесь, Колхаун больше всего тосковал по ночной темноте. Земная ночь была его союзницей, ибо скрывала от глаз недругов. Больше ему не суждено было увидеть Землю. В этом заключалась постигшая его кара. В этом и в бесконечном скитании по чужой планете. «Мы ввели вас в заблуждение. С незапамятных времен мы не казним преступников. За период, превышающий земное тысячелетие, никто ни разу не воспользовался своим правом на месть», — объяснил судья, оглашая приговор. «Жизнь — более тяжкая кара, нежели смерть. У вас будет достаточно времени, чтобы раскаяться. Мы освободили ваш организм от всех вирусов. Наши микроорганизмы для вас безвредны. Это не означает бессмертие, однако ваша жизнь может продлиться чрезвычайно долго. Ступайте, Колхаун». Очень скоро Колхаун убедился, что слова судьи — чистая правда. Да, он может бродить, где пожелает. Да, никто не причинял ему вреда, но никто и не оказывал помощи. Никто с ним не разговаривал, никто не кормил, не поил, не предлагал крова. Если он пытался что-то украсть, завладеть каким-то их имуществом, они просто отбирали у него добычу. От одного этого можно было спятить. Хуже всего было то, что винить во всем он мог только себя самого. Инопланетяне угадали, чего он потребует на процессе, и поймали в капкан. Ловушка была коварной. Когда он почувствовал в своей логике губительный изъян, было уже поздно. Дюжины его клонов. Клоны были обречены на быструю смерть. Срок их жизни составлял всего 2 года. Колхауну разрешили допросить их от имени защиты, и он удостоверился, что в момент сотворения они были совершенно идентичны ему и друг другу. Так была проглочена наживка. Справа от него что-то шевельнулось, и он вспомнил о своем лютом голоде. В этом проклятом мире он постоянно недоедал. Жизнь теплилась, но о насыщении не могло быть речи. Как оказалось, рядом с ним копошилось съедобное создание, передвигающееся ползком существо омерзительного облика, медлительное и глупое, которое можно было поймать голыми руками, чтобы набить рот белком с гадким привкусом и запить его не менее гадкой влагой. Колхаун настиг существо и совершил прыжок. Жадно проглотив пищу, он поспешно вернулся в жалкое убежище между камнями, чтобы снова предаться воспоминаниям о своем непоправимом просчете. Воспоминания сохранили яркость. Даже теперь, спустя годы, он не мог простить себе ту страшную оплошность. Он уже ликовал. Казалось, победа была у него в кармане. Любой подсудимый мечтает о том, чтобы самому выносить себе приговор. Несмотря на укороченный жизненный срок, клоны обладали всеми характеристиками оригинала. Колхаун уповал на то, что идентичность создаст ощущение родства. Но родство оказалось чрезмерным. Вместо того, чтобы прийти ему на помощь, каждый из дюжины, алчный, бессовестный и самодовольный, принялся соперничать с остальными, чтобы завладеть имуществом, оставленным Колхауном на земле. Колхаун ожидал, что все 12 единодушно выскажутся за его оправдание, чтобы коллективно возвратиться на землю. Они же рассудили, что, признав его виновным, устранят конкурента. Они не могли поступить иначе.

0: Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Джозефа Дилейни «Суд равных», который был удостоен престижной американской премии в области фантастики «Аналог» в январе 1998 года. То есть, простите. Что я говорю? «Аналог» — это журнал фантастики, в котором в январе 1998 года публиковался этот рассказ.
1: Рассказ Уильяма Тенна «Дитя среды».

0: Когда Фабиан Балик через очки без оправы в первый раз рассматривал среду Грэшем, он еще ничего не знал о биологических противоречиях, которые столь невероятным образом составляли сущность ее организма. Он даже не заметил пока, что она была поразительно хорошенькой девушкой с глазами, похожими на обрызганные дождем фиалки. Поначалу он заинтересовался ею исключительно в связи с кадровой проблемой. И ничего особенно удивительного. Фабиан был чрезвычайно целеустремленным, исключительно искренним молодым менеджером, который после нескольких стычек окончательно убедил собственные железы в том, что они должны полностью подчинить свою деятельность интересам фирмы Slaughter, Stark и Slingsby, реклама и связи с общественностью. Среда считалась одной из лучших стенографисток в секретариате, находившемся в его непосредственном подчинении. Между тем, в послужном списке девушки наблюдались незначительные, но весьма необычные отступления от правил. Они состояли из странностей, которые менее вдумчивый и честолюбивый кадровик мог бы счесть сущими пустяками, но которые Фабиан, после тщательного ознакомления с ее досье, не смог убедить себя проигнорировать. Однако это дело требовало подробного обсуждения, а у него были твердые взгляды относительно рабочего времени сотрудников. Поэтому, к величайшему удивлению всего секретариата и самой среды, он подошел к ней однажды в полдень и вполне хладнокровно сообщил, что сегодня они пообедают вместе. «Очень милое место», — прокомментировал Фабиан, когда их провели за столик. «Не очень дорогое, однако, как я выяснил, по таким ценам нигде в городе не кормят лучше. И расположено на отшибе, так что никогда не бывает переполненным. Сюда приходят только те люди, которые знают, чего хотят». Среда осмотрелась и кивнула. «Да, мне тоже нравится. Мы с девочками часто здесь обедаем». Фабиан взял меню. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я сделаю заказ для нас обоих», — осведомился он. «Тут знают мой вкус. Нас обслужат как надо». Девушка нахмурилась.
1: «Я ужасно извиняюсь, мистер Балик, но...»
0: «Да», — сказал он доброжелательно, хотя был немало удивлен. Он не ожидал ничего, кроме согласия. Вероятно, девчушка просто разволновалась от его

0: приглашение.
1: «Я бы хотела сама сделать заказ», — сказала она. «Я на особой диете».
0: Фабиан поднял брови, и ему понравилось, как она при этом вспыхнула. Он медленно, с достоинством кивнул и позволил себе интонацией выразить неудовольствие. «Очень хорошо. Как вам будет угодно». Однако через несколько секунд любопытство взяло верх и пробилось сквозь лед. «Что же это за диета? Салат из свежих фруктов, стакан томатного сока, сырая капуста и жареный картофель. Ведь если вы едите картофель, значит, не стараетесь похудеть». Среда застенчиво улыбнулась.
1: «Нет, я не стараюсь похудеть, мистер Балик. Все эти продукты содержат много витамина С. Мне нужно очень много витамина С».
0: Фабиану запомнилась ее улыбка. А вот лицо девушки было каким-то неестественно бледным. «Плохие зубы?» — спросил он.
1: «Плохие зубы и...»
0: Она слегка высунула язык и секунду подумала.
1: «Главным образом, плохие зубы. Это очень милое место. Около моего дома есть похожий ресторан. Конечно, он гораздо дешевле».
0: «Вы живете с родителями, мисс Грэшем?»
1: «Нет, я живу одна. Я сирота».
0: Фабиан подождал, когда официант поставит первое блюдо, подцепил вилкой креветку и продолжил атаку. «И давно?» Она подняла на него глаза от салата из свежих фруктов.
1: «Прошу прощения, мистер Балик».
0: «Как давно? Сколько времени вы сирота?»
1: «С самого раннего детства. Кто-то оставил меня на ступеньках сиротского приюта».
0: Фабиан заметил, что хотя среда и отвечала на его вопрос ровным голосом, она сосредоточенно смотрела в свою тарелку, и румянец у нее на щеках выступил ярче. Может быть, подумал он, девушка стеснялась признаться в возможной незаконнорожденности. Наверняка она привыкла к этой мысли за сколько ей могло быть? За 24 года. Чепуха, конечно, привыкла. Но в анкете, заполненной при поступлении на работу, вы называете своими родителями Томаса и Мэри Грэшем. Среда перестала есть и передвигала по столу стакан с водой.
1: «Это были старики, которые удочерили меня», — сказала она очень тихо. «Они умерли, когда мне исполнилось 15 лет. У меня нет живых родственников».
0: «Насколько вам известно», — уточнил Фабиан, предупреждающе подняв палец. К его удивлению, девушка хихикнула. Это был очень странный смешок, от которого он почувствовал себя в высшей степени неловко.
1: «Совершенно верно, мистер Балик. У меня нет живых родственников, о которых мне известно».
0: Среда посмотрела мимо него и снова усмехнулась.
1: «О которых мне известно», — тихо повторила она.
0: Фабиан с беспокойством почувствовал, что как-то упускает нить интервью. Он немного повысил голос. «А кто такой доктор Морис Лорингтон?» Среда вновь стала внимательной. Даже правильнее было бы сказать, насторожилась.
1: «Доктор Морис Лорингтон?»
0: «Да, человек, которого вы просите известить в случае какого-либо чрезвычайного происшествия. Если с вами что-нибудь случится, пока вы у нас работаете». Сейчас девушка выглядела явно очень настороженной. Ее глаза сузились, и она внимательно смотрела на Фабиана. Дыхание ее тоже несколько участилось.
1: «Доктор Лорингтон – старый друг. Он работал врачом в сиротском приюте. После того, как Грэшем удочерили меня, я продолжала ходить к нему каждый раз».
0: Она замолчала. «Каждый раз, когда вам требовалась медицинская помощь», — предположил Фабиан.
1: «Да», — кивнула девушка, радостно улыбнувшись, словно ей предложили совершенно новую причину для посещения врача. «Я ходила к нему каждый раз, когда мне требовалась медицинская помощь».
0: Фабиан хмыкнул. Что-то во всем этом деле было нечисто. Чувствовалось нечто неуловимо дразнящее. Однако девушка на его вопросы отвечала. Этого он отрицать не мог. Безусловно, она не уходила от ответов. «Вы не собираетесь повидаться с ним в октябре?» — поинтересовался он. Вдруг выражение настороженности исчезло, в ее глазах появился страх.
1: «В октябре?» —
0: переспросила среда с дрожью в голосе. Фабиан прикончил последнюю креветку и вытер губы, не сводя с собеседницы взгляда. «Да, в октябре, мисс Грэшем. Вы подали заявление о месячном отпуске, начиная с 15 октября.
1: Пять лет назад, проработав в фирме Slaughter Stark и Slingsby 13 месяцев, вы также обратились с просьбой об отпуске в октябре. Фабиана поразило, как она испугалась. Он ощутил гордость от того, насколько оказался прав, решив во всем этом разобраться. Чувство, которое он испытывал к среде, не сводилось к простому любопытству. Это был инстинкт хорошего кадровика.
2: «Но я прошу отпуск за свой счет. Я не прошу, чтобы мне его оплачивали, мистер Балик. И мне не оплачивали его в прошлый раз».
1: Девушка скомкала салфетку и поднесла ее к лицу. Казалось, она готова выбежать вон из ресторана через заднюю дверь. Краска полностью сошла с ее лица, и кожа стала совершенно белой.
0: «Тот факт, что вам не оплатят время вашего отсутствия, мисс Грэшем», — начал Фабиан, но его прервал подошедший с подносом официант.
1: Когда тот отошел, Фабиан с неудовольствием отметил, что среда воспользовалась передышкой, чтобы отчасти восстановить самообладание. Хотя она все еще была бледна, на щеках у нее выступили розовые пятна, и теперь девушка сидела, откинувшись на стуле, а не присев на краешек, как раньше.
0: «Тот факт, что вам не оплатят время вашего отсутствия, значения не имеет», — тем не менее продолжал Фабиан.
1: «Это всего лишь логично. В конце концов, каждый год вам предоставляется двухнедельный оплачиваемый отпуск. И в связи с этим я перехожу ко второму пункту. Ежегодно вы обращались с двумя необычными просьбами. Во-первых, вы просили о дополнительном недельном отпуске за свой счет, что в целом составляет 3 недели. Тогда вы просили об отпуске...»
2: «В начале весны», — закончила среда уже совершенно спокойным голосом. «Вы усматриваете в этом какое-нибудь нарушение, мистер Балик? Поступая подобным образом, я избегаю конфликтов с другими девушками. А кроме того, фирма может быть уверена, что секретарь будет в офисе в течение всего лета».
0: «Здесь нет никакого нарушения, персе. Под этим я подразумеваю», — терпеливо объяснил он, «что в таком положении дел нет нарушения как такового, но остаются неясности. Возникают предпосылки для организационной путаницы, а неясности, мисс Грэшем, неясности, организационная неразбериха не должны иметь места при хорошо налаженной работе офиса». Фабиан с удовлетворением отметил, что она снова занервничала.
2: «Значит ли это... Вы хотите сказать мне, что меня могут уволить?»
0: «Не исключено», — согласился Фабиан, забыв, однако, добавить, что такое вряд ли могло произойти в подобном случае, когда, с одной стороны, секретарша в целом прекрасно справлялась с работой, а с другой стороны, была так безобидна, как среда Грэшем. Прежде чем продолжать, он тщательно срезал с длинного куска ростбифа полоску желтого жира. «Посмотрите на это вот с какой точки зрения. Что получится, если каждая из девушек в офисе каждый год станет обращаться за дополнительным недельным отпуском? Пусть даже неоплачиваемым, как тому и следует быть. А кроме того, раз в несколько лет захочет получать дополнительный месячный отпуск. Что же это у нас будет за офис, мисс Грэшем? О налаженной работе тут, безусловно, и речи быть не может». С подобающей тщательностью пережевывая ростбиф, Фабиан следил за задумчивым выражением ее лица и внутренне радовался, что ему не пришлось выдвигать подобного рода аргументы перед какой-нибудь сотрудницей по бойчее, к примеру, перед Арлет Стейн. Он знал, что 30-летняя вдовушка с соблазнительными бедрами тут же отрезала бы.
2: «Но каждая девушка об этом и не просит, мистер Балик».
1: Стейн не волновала, что подобная статистика ничего, кроме усмешки, не заслуживала.
2: Среда, надо отдать ей должное, была не из тех людей, кто готов ринуться в подобную контратаку.
1: Она в растерянности покусывала губы и пыталась придумать вежливый выход из положения, как и подобает хорошему служащему. Выход существовал лишь один, и через секунду она должна была найти его. Что она и сделала.
2: «Может, будет лучше...»
1: Среда глубоко вдохнула.
2: «Может, будет лучше, если я расскажу вам о причине отпусков?»
1: «Да», — ответил Фабиан искренне. «Действительно, так будет лучше, мисс Грэшем. Тогда я, как менеджер офиса, смогу действовать на основании фактов, а не загадок. Я узнаю ваши причины, взвешу их, оценю их серьезность, а также вашу полезность как секретаря, и сопоставлю все это с той дезорганизацией, которую вносит ваше отсутствие в каждодневную работу фирмы Slaughter, Stark и Slingsby». Девушка казалась обеспокоенной и растерянной.
2: «Мне бы хотелось немного подумать, если не возражаете».
1: В Фабиан великодушно взмахнул вилкой с цветной капустой.
0: «О, ни в коем случае не торопитесь. Все внимательно обдумайте, не говорите ничего такого, чего сами не хотели бы мне рассказать. Разумеется, все, что вы решите рассказать мне, останется строго между нами. Я буду рассматривать это, мисс Грэшем, как служебную информацию, а не как личную. А пока вы думаете, вполне можете начать есть свою сырую капусту, пока она не остыла», — добавил он с начальственным смешком.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Девушка кивнула ему с полуулыбкой, завершившейся вздохом, и с рассеянным видом занялась капустой. «Видите ли», — вдруг начала она, словно нашла удачную отправную точку, «со мной иногда случаются вещи, которые не происходят с другими людьми».
0: «Это, я бы сказал, вполне очевидно».
1: «Нет, не что-то плохое. Я хочу сказать, не то, что газеты назвали бы плохим. Они больше, что ли, физические. Это вещи, которые могут происходить с моим телом».
0: Фабиан доел, откинулся на стуле и скрестил руки. «Нельзя немного поконкретнее? Если...» Тут его поразила чудовищная догадка. «Если это не то, что называется женские проблемы. В таком случае, безусловно...»
1: На этот раз Среда даже не покраснела. «О, нет, вовсе нет. Во всяком случае, в очень незначительной степени. Это другие вещи. Например, мой аппендикс. Я должна каждый год удалять аппендикс».
0: «Ваш аппендикс?» Фабиан пытался осмыслить услышанное. «Каждый год? А у человека только один аппендикс, и когда его удаляют, он не вырастает снова?»
1: «Мой вырастает. Каждый год, 10 апреля, у меня начинается аппендицит, и я вынуждена ложиться на операцию. Поэтому-то я и беру отпуск весной. А еще зубы. Каждые 5 лет у меня выпадают все зубы. Они начинают выпадать примерно в это время, и у меня есть зубные пластинки, которые сделали, когда я была еще маленькой. Я надеваю их, пока зубы не начинают снова расти. Потом, приблизительно в середине октября, выпадает последний зуб, и начинают идти новые. Пока они растут, я не могу носить зубные пластины и какое-то время выгляжу несколько странно. Поэтому я прошу об отпуске осенью. В середине ноября новые зубы почти вырастают, и я возвращаюсь на работу».
2: Среда глубоко вздохнула и застенчиво посмотрела на Фабиана. По всей видимости, это было все, что она могла рассказать или хотела рассказать. Во время десерта он неотступно размышлял над ее словами. Наверняка она не лжет. Такие девушки, как Среда Грэшем, никогда не лгут. По крайней мере, не до такой степени. И не своему начальнику. «Да», — наконец произнес Фабиан. «Все это, конечно, весьма необычно».
1: «Да», — подтвердила она. «Весьма необычно».
0: «А у вас есть еще что-нибудь? Я хочу сказать, какие-то другие странности. А, черт, есть что-нибудь еще?»
2: Среда подумала.
1: «Есть. Но если вы не возражаете, мистер Балик, я бы лучше не...»
2: Фабиан решил проявить твердость.
0: «Смотрите, мисс Грэшем», — строго произнес он, — «давайте оставим игры. Раз уж вы решили поделиться, причем сами и все взвесив, то теперь я должен настаивать на том, чтобы знать полную правду и ничего, кроме полной правды. Какие еще физические затруднения вы испытываете?»
2: Это сработало. Она чуть покачнулась на стуле, снова выпрямилась и сказала:
1: «Извините, мистер Балик, мне бы никогда не пришло в голову играть с вами. Есть еще множество вещей, однако они никак не влияют на мою работу. Например, у меня на ногтях растут крохотные волоски. Видите?»
2: Фабиан поглядел на руку, протянутую ему через стол. На блестящей твердой поверхности каждого ногтя он рассмотрел почти микроскопические волоски.
0: «Что еще?»
1: «Ну, мой язык. У меня несколько волосков на нижней стороне языка. Хотя они меня не беспокоят, никак не беспокоят. И еще мой...»
0: «Да», — подбодрил Фабиан. «Кто бы мог подумать, что бесцветная, маленькая Среда Грэшем...»
1: «Пупок. У меня нет пупка».
0: «У вас нет? Это же невозможно!» — взорвался он.
2: Фабиан почувствовал, что очки сползают у него с носа.
0: «Пупок есть у всех! У всех живущих! У всех, кто родился!»
2: Среда кивнула, ее глаза расширились и неестественно блестели.
1: «Может быть...»
2: начала она и вдруг неожиданно расплакалась. Девушка закрыла лицо ладонями и всхлипывала сквозь них. От рыданий, горьких, отчаянных, ее плечи поднимались и опускались. Поднимались и опускались. Фабиан остолбенел, что сделало его совершенно беспомощным. Никогда раньше, никогда в жизни ему не доводилось сидеть в переполненном ресторане с рыдающей девушкой.
3: «Ну, мисс Грэшем, среда!»
2: Он ухитрился выйти из оцепенения и с раздражением услышал высокие испуганные нотки в своем собственном голосе.
3: «Ну, зачем вы так? Конечно же, так не надо, а? Среда!» «Может быть...»
2: — пробормотала она между всхлипываниями.
3: «Может быть, это и есть ответ?»
2: «Какой ответ?» — громко спросил Фабиан в отчаянной надежде вовлечь ее в какой-нибудь разговор.
3: «Что? Что родилась? Может... Может, я не родилась? Может, меня сделали?»
2: И тут, как будто до этого у нее была просто разминка, у Среды действительно началась истерика. Фабиан Балик наконец понял, что ему нужно сделать. Он расплатился, обнял девушку за талию и полувынес ее из ресторана. Маневр удался. Она начала успокаиваться, едва оказавшись на свежем воздухе. Оперлась о стену здания и уже не плакала, только ее плечи вздрагивали, но все реже и реже. Наконец Среда икнула и, шатаясь, повернулась к нему. Можно было подумать, что ее лицо нарочно терли скипидарной тряпкой художника.
3: «Извините, мне ужасно жаль. Со мной такого уже много лет не было. Но, видите ли, мистер Балик, я много лет не говорила о себе».
2: «Тут на углу есть отличный бар», — перебил он, почувствовав огромное облегчение. Какое-то время ему казалось, что она будет плакать целый день. «Давайте забежим туда, и я чего-нибудь выпью. А вы можете зайти в дамскую комнату и привести себя в порядок». Фабиан взял девушку за руку и отвел в бар. Там он забрался на высокий стул и заказал себе двойную порцию бренди. «Вот это приключение! И какая странная, странная особа!» Конечно, ему не следовало так на нее давить, особенно в отношении того, к чему она столь болезненно относилась. Впрочем, разве он виноват, что девица так чувствительна? Фабиан тщательно и всесторонне рассмотрел данный вопрос и решил его в свою пользу. Нет, определенно, он не виноват.
4: Но какая история? Надо же, подкидыш, аппендикс, эти зубы, волосы на ногтях и языке. И, наконец, нет пупка.
2: Надо все обдумать. Возможно, тогда он и придет к какому-нибудь мнению. Но в одном он был уверен. Уверен так же, как в собственных способностях руководящей работе. Среда Грэшем не солгала ни в одной мелочи. Среда Грэшем просто была не из тех девушек, которые выдумывают о себе разные захватывающие истории. Когда она снова присоединилась к нему, Фабиан уговорил ее выпить. «Это поможет вам взять себя в руки». Она отнекивалась, говорила, что почти не пьет. Однако он настаивал, и Среда сдалась.
5: «Мне все равно. Закажите вы, мистер Балик».
2: Втайне Фабиану очень нравилось ее послушание. Не делает замечаний, не дерзит, как большинство других. Хотя за что это она могла делать ему замечания? «Вы все еще слегка не в себе. Когда вернемся, не ходите на свое место, а ступайте прямо к мистеру Осборну и закончите диктовку. Незачем давать девушкам повод для разговоров. Я за вас распишусь». Она покорно склонила голову и продолжала отхлебывать из маленькой рюмки.
4: «А что это вы такое сказали в ресторане? Я уверен, вы не возражаете, чтобы мы обсудили это сейчас. Насчет того, будто вы не родились, а были сделаны. Странные, согласитесь, слова».
2: Среда вздохнула.
5: «Это не моя мысль. Доктора Лорингтона. Много лет назад, когда он обследовал меня... Ну, в общем, у него сложилось впечатление, будто меня сделал... дилетант. Сделал кто-то, у кого не было всех чертежей, или он их не понимал, или работал кое-как».
2: Фабиан заинтригованно уставился на нее. Среда выглядела совершенно нормально. Даже, собственно говоря, лучше, нежели нормально. А между тем... Позже днем он позвонил Джиму Радду и договорился о встрече сразу после работы. В колледже Джим Рад жил с ним в одной комнате, а теперь он был врачом и наверняка сумеет внести в это дело ясность. Но Джим Рад не очень-то ему помог.
1: Он терпеливо выслушал рассказ Фабиана о девушке, с которой я недавно познакомился, а когда тот закончил, откинулся на спинку новенького крутящегося кресла и вытянул губы в сторону своего диплома. Тот в аккуратной рамке висел на противоположной стене.
4: Фаб, ты точно помешан на таинственных женщинах. Ты такой потрясающе организованный, уравновешенный, педантичный парень. У тебя настоящий талант ко всяким земным вещам. И ты всегда находишь себе самых невероятных женщин. Впрочем, это твое личное дело. Может, у тебя такой способ вносить в ежедневную рутину немного экзотики. А может, это протест против серости бакалейной лавки твоего отца?
1: В этой девушке нет ничего таинственного, раздраженно ответил Фабиан. Простая маленькая секретарша, очень хорошенькая, вот и все.
4: Будь по-твоему, для меня она таинственная. По мне, она мало чем отличается, если судить из твоих слов, от той чокнутой белогвардейской русской дамы, вокруг которой ты увивался, когда мы учились на первом курсе. Ты знаешь, кого я имею в виду. Как ее звали?
1: Сандра?
4: Слушай, Джим, да что с тобой? Сандра была ящиком с динамитом, который всегда взрывался прямо мне в лицо.
1: А эта девчушка бледнеет и умирает, стоит мне только повысить голос.
4: К тому же я действительно был влюблен в Сандру как щенок. А с этой девушкой, я тебе уже говорил, я только что познакомился, и к ней ровным счетом ничего не испытываю.
1: Молодой доктор усмехнулся. Поэтому ты пришел ко мне в офис, чтобы проконсультироваться. Ладно, дело твое.
4: Что ты хотел узнать?
1: В чем причина всех этих физических особенностей?
2: Доктор Рад встал с кресла и уселся на край письменного стола.
1: Во-первых, сказал он, соглашаешься ты с этим или нет, но она человек с очень расстроенной психикой. На это указывает истерика в ресторане и фантастический вздор, который она плела тебе о своем теле, говорит о том же. Так что здесь у тебя уже кое-что есть. Если хотя бы 1% из того, что она рассказала, правда, то это можно было бы объяснить в терминах психосоматической неуравновешенности. В медицине пока не очень понятно, как подобные механизмы работают, но одно представляется несомненным. Всякий, у кого сильно расстроена психика, также обязательно обладает и физическими расстройствами.
2: Фабиан некоторое время обдумывал эти слова.
1: Джим, ты просто не представляешь себе, что значит для заурядной секретарши сказать неправду менеджеру офиса.
4: Раз, другой могут что-нибудь выдумать. Почему вчера не явилась на службу, это да, но не такие истории, не мне.
2: Рад пожал плечами.
1: Не знаю, кем они там тебя воображают. Я у тебя не работаю, Фаб. Но все, что ты говоришь, для психа значения не имеет.
4: А я вынужден считать ее именно психом.
1: Слушай, кое-что из того, что она тебе рассказала, невозможно. Кое-что описано в медицинской литературе. Например, известны надежно задокументированные случаи, когда в течение жизни у человека несколько раз менялись зубы. Это биологические курьезы, встречаются 1 раз на 1 000 000 индивидов.
4: А остальное? И все случилось с одним человеком? Я тебя умоляю.
1: Кое-что я видел сам. Я видел волосы у нее на ногтях. Ты видел что-то у нее на ногтях. Это может быть все, что угодно из десятка различных вариантов.
4: Я уверен в одном, это не волосы. Вот тут-то она и выдала себя. Черт возьми, парень, волосы и ногти фактически один и тот же орган.
1: Один не может расти на другом. А пупок? Отсутствие пупка.
2: Джим Рад вскочил на ноги и начал быстро шагать по кабинету.
1: Хотелось бы мне знать, зачем я теряю с тобой столько времени, пожаловался он. Человек без пупка или вообще любое млекопитающее без пупка — то же самое, что насекомое с температурой тела 37,7. Этого просто не может быть. Такого не существует.
2: Казалось, доктор Рад все больше и больше расстраивается, обсуждая этот вопрос. Он ходил по кабинету и все время отрицательно качал головой.
1: Фабиан предложил: предположим, я привожу ее к тебе в кабинет. И предположим, ты обследуешь ее и не находишь пупка. Просто вообрази на секунду. Что бы ты тогда сказал?
4: Сказал бы, что это пластическая хирургия, немедленно ответил доктор.
1: Напоминаю, я совершенно убежден, что она никогда не проходила такого обследования, но если проходила и пупка не оказалось, то единственный ответ – пластическая хирургия. С какой стати кому-то придет в голову делать пластическую операцию на пупке?
4: Не знаю.
1: Не имею ни малейшего понятия. Возможно, несчастный случай. Или безобразное родимое пятно на этом месте. Однако позволь тебе сказать, что останутся шрамы. Она должна была родиться с пупком.
2: Рад вернулся к столу и взял бланк рецепта.
1: Фаб, давай-ка я напишу тебе адрес хорошего психиатра. Еще во время той истории с Сандрой я подумал, что у тебя есть какие-то личные проблемы, которые однажды могут выйти из-под контроля. Этот человек один из лучших.
2: Мистер Балик удалился.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Уильям Тен. Дитя среды. Окончание. Когда Фабиан предложил ей встретиться вечером, то увидел, что она ужасно разнервничалась. Так обычно не волнуется даже по поводу свидания с боссом. Поэтому Фабиан был озадачен. Но он выжидал и развлекал девушку по полной программе. Под конец вечера, после ужина и после театра, когда они сидели с бокалами вина в уголке маленького ночного клуба, он спросил об этом прямо. «Среда, ты не часто ходишь на свидание, так ведь?»
1: «Нет, не часто, мистер Балик. То есть Фабиан», — ответила она и смущенно улыбнулась, вспомнив, что ей на вечер дана привилегия называть его по имени. «Обычно мы ходим куда-нибудь с подругами. Обычно я отказываюсь от свиданий».
0: «Почему? Так ты не сможешь найти мужа. Ведь ты хочешь выйти замуж?»
2: Среда медленно покачала головой.
1: «Не думаю. Я боюсь. Не замужества, детей. Я не думаю, что такой человек, как я, должен иметь ребенка».
0: «Чепуха. Разве есть тому какие-нибудь рациональные противопоказания? Чего ты боишься? Что родится чудовище?»
1: «Я боюсь, что может родиться что угодно. Я думаю, если у меня такое странное тело, то не следует рисковать с ребенком. Доктор Лорингтон тоже так считает. А потом еще это стихотворение».
0: Фабиан поставил бокал на стол. «Стихотворение? Какое стихотворение?»
1: «Да знаете, про дни недели. Я выучила его, когда была маленькой, и оно еще тогда меня напугало. Оно вот как звучит. Ребенок понедельника лицом хорош. Ребенок вторника мил и пригож. С ребенком среды хлопот полон рот. Ребенок четверга далеко пойдет. Ребенок пятницы все отдает». И так далее. Когда я жила в приюте, я часто говорила себе: «Я среда. Я не такая, как другие девочки. Я многим отличаюсь от них. И мой ребенок...»
0: «А кто тебя так назвал?»
1: «Меня оставили около приюта в канун Нового года, в среду утром. Поэтому и решили так назвать, особенно когда увидели, что у меня нет пупка. А потом я вам рассказывала, когда Грэшем меня удочерили, я взяла их фамилию».
0: Фабиан крепко сжал руку сотрудницы своими ладонями и с удовольствием почувствовал, что ногти у нее все-таки волосатые. «Ты очень хорошенькая девушка, Среда Грэшем». Увидев, что он говорит это искренне, она вспыхнула и опустила глаза. «И у тебя действительно нет пупка?»
1: «Нету, действительно».
0: «А чем еще ты отличаешься?» — спросил Фабиан. «Я имею в виду, кроме того, о чем ты рассказывала».
1: «Ну...»
0: — она задумалась.
1: «Вот еще мое кровяное давление».
0: «Расскажи», — попросил он. И она рассказала.

0: Через два дня среда сообщила Фабиану, что с ним хочет встретиться доктор Лорингтон. Наедине. Весь путь до окраины города он прошел пешком, от волнения покусывая костяшки пальцев. Ему хотелось задать столько вопросов. Доктор Лорингтон был высоким, весьма немолодым мужчиной с бледной кожей и совершенно седыми волосами. Двигаясь очень медленно, он жестом пригласил Фабиана сесть в кресло и посмотрел ему в лицо внимательно и тревожно. «Среда говорит мне, что вы часто встречаетесь с ней, мистер Балик. Могу я спросить, с какой целью?» Фабиан пожал плечами. «Мне нравится эта девушка. Она меня интересует».
1: «Интересует как?»
0: «Интересует в клиническом смысле, как интересный экземпляр». «Что за странная формулировка, доктор? Она красивая девушка и очень милая. Почему она должна интересовать меня, как какой-то экземпляр?» Доктор погладил невидимую бороду, все еще пристально рассматривая Фабиана.
1: «Она красивая девушка», — согласился он. «Но красивых девушек много.
0: Вы, очевидно, честолюбивый молодой человек. И также очевидно, что вы отнюдь не принадлежите к ее классу. Из того, что среда рассказала мне, а должен вас уверить, что говорила она только хорошее, у меня сложилось вполне определенное впечатление. Вы смотрите на нее, как на некий экземпляр. Но на экземпляр, скажем так, которому вы испытываете тягу коллекционера. Откуда у вас это чувство, я понять не могу, поскольку очень мало о вас знаю. Тем не менее, какие бы дифирамбы она вам ни пела, у меня есть серьезное основание считать, что вы не испытываете к ней естественного, обычного эмоционального интереса. А теперь, когда я вас увидел, я вполне убедился, что так оно и есть».
2: «Рад слышать, что она поет мне дифирамбы». Фабиан попытался изобразить что-то вроде застенчивой улыбки.
1: «Вам не о чем беспокоиться, доктор». «Думаю, что беспокоиться есть о чем и о многом. Откровенно говоря, мистер Балик, ваша внешность подтвердила мои прежние впечатления. Определенно могу сказать, что вы мне не нравитесь. Более того, мне не нравится ваше отношение к среде».
2: Фабиан секунду подумал и пожал плечами. «Очень жаль. Только вряд ли она будет считаться с вашим мнением. Она слишком долго жила без мужского окружения, и ей слишком льстит, что я ухаживаю за ней».
1: «Ужасно боюсь, что вы правы. Послушайте меня, мистер Балик. Я очень привязан к среде и знаю, насколько она доверчива. Я прошу вас, почти как отец, оставить ее в покое. Я заботился о ней с тех самых пор, как бедняжка оказалась в сиротском приюте. Я несу ответственность за то, что сохранил в тайне ее случай, и он не попал в медицинские журналы. Я сделал это для того, чтобы дать ей хоть какой-то шанс на нормальную жизнь. Теперь я отошел от практики. Среда Грэша мой единственный постоянный пациент. Неужели вы не можете отыскать в своем сердце хоть немного доброты и больше не встречаться с ней?»
2: «А что это значит, будто она сделана, а не родилась?» — перешел в наступление Фабиан. «Она говорит, так вы заявили». Старик вздохнул и долго качал головой.
1: «Это единственное разумное объяснение», — наконец с грустью сказал доктор, принимая во внимание соматические неточности и противоречия.
2: Фабиан сцепил руки и в задумчивости потерся локтями о ручки кресла.
1: «Вы когда-нибудь допускали, что может существовать другое объяснение? Вдруг она мутант, новый продукт человеческой эволюции или отпрыск существ из другого мира, которые, скажем, случайно оказались на этой планете?»
0: «В высшей степени маловероятно», — ответил доктор Лорингтон.
1: «Ни одно из ее физических отклонений не является особенно полезным в какой-либо мыслимой окружающей среде, возможно, за исключением постоянно обновляющихся зубов. И ни одно из этих отклонений не смертельно. Они, скорее, попросту неудобны. Как врач, который за свою жизнь исследовал множество людей, я бы сказал, что среда полностью, безусловно, является человеком. Она просто несколько, как бы это выразиться, дилетантская».
2: Доктор выпрямился в кресле.
1: «И еще кое-что, мистер Балик. Я считаю, что чрезвычайно нежелательно таким людям, как среда, заводить собственных детей».
2: У
0: Фабиана глаза загорелись любопытством.
1: Почему? Какими будут дети?
0: Они могут быть абсолютно любыми, даже самыми невообразимыми. При таком беспорядке в нормальной физической системе модификации репродуктивных функций также могут быть огромны.
1: Поэтому я и прошу вас, мистер Балик, перестать видеться со средой, не подталкивать ее к мыслям о замужестве. Я убежден, что именно эта девушка не должна иметь детей.
0: Ладно. Фабиан встал и протянул руку. Очень вам благодарен, доктор, за ваше время и заботу.
2: Доктор Лорингтон поднял голову и посмотрел на Фабиана долгим взглядом. Потом, не пожимая ему руки, произнес спокойным ровным голосом.
1: «Всегда рад вас видеть. До свидания, мистер Балик».

0: Среда, естественно, страдала из-за того, что близкие ей мужчины не понравились друг другу. Однако не вызывало никаких сомнений то, чью сторону она примет в случае кризиса. Долгие годы полного эмоционального голода привели к безудержному обжорству. Как только Среда позволила себе думать о Фабиане в романтическом духе, она пропала. Она даже сказала ему, что, работая в офисе, где они удачно скрывали свои развивающиеся отношения, старалась исключительно ради него. Фабиану преклонение молоденькой секретарши очень нравилось. Большинство женщин, с которыми он был знаком, начинали относиться к нему со все возрастающим презрением по мере того, как шло время. Среда же день ото дня все больше им восхищалась, становилась все податливее, все зависимее. Правда, ее ни в коем случае нельзя было назвать очень умной. Зато она была, говорил он себе, исключительно хорошенькой и потому вполне презентабельной. Чтобы обезопасить себя, он под предлогом обсуждения сугубо кадровых вопросов нашел случай исповедаться мистеру Слоттеру, старшему компаньону фирмы. Мимоходом упомянул, что его заинтересовала одна из девушек в секретариате. Не будет ли у высшего руководства возражений против этого?
1: «Возможно, заинтересовало до такой степени, чтобы жениться?» — спросил мистер Слоттер, изучая Фабиана из-под невероятно густых бровей.
0: «Возможно. Это было бы очень хорошо, сэр, если у вас нет воз...»
1: «Никаких возражений, мой мальчик. Никаких возражений. Мне, как правило, не нравятся сотрудники, которые флиртуют со своими секретаршами. Но если все это делается тихо и кончается браком, то для офиса это может быть даже очень полезно. Мне бы хотелось видеть тебя женатым и остепенившимся. Это, возможно, и других одиноких людей у нас наведет на разумные мысли. Только предупреждаю тебя, Балик, ни-ни. Шуры-муры, особенно в рабочее время, исключены».
0: Вполне довольный, Фабиан теперь посвятил себя тому, чтобы отделить Среду от доктора Лорингтона. Он обратил ее внимание на то, что старик долго не протянет и должен постоянный врач, который был бы достаточно молодым, чтобы помогать ей в затруднительных случаях на протяжении всей жизни. Молодой доктор, вроде Джима Рада, например. Среда всхлипывала, однако подолгу ссориться с Фабианом совершенно не могла. В конце концов, она поставила лишь одно условие – чтобы доктор Рад сохранял ту секретность, которую некогда ввел Лорингтон. Она не хотела становиться курьезом медицинских журналов или газетной сенсацией. Фабиан согласился, и отнюдь не только из великодушия. Ему хотелось, чтобы ее странности принадлежали только ему. Сандру он носил на груди, как пылающий бриллиант, висящий на цепочке. А Среду он станет хранить в крохотном замшевом мешочке, время от времени рассматривая ее в одиночестве, как скупец. А через какое-то время у него может появиться и другой бриллиант, поменьше. Джим Рад согласился на его условия и был поражен.
2: «Совершенно никакого пупка!» — воскликнул он, выйдя в приемную к Фабиану после первого осмотра. «Я пальпировал кожу в поисках шрамовой ткани, но на нее нет даже и намека!» «Да это еще что? У девушки нет различимых систол и диастол!» «Старик, ты понимаешь, что это значит?»
1: «В настоящий момент это меня не интересует», — сказал Фабиан. «Может, позже? Ты думаешь, сможешь помочь ей со всеми этими физическими проблемами, если они возникнут?»
2: «Да, разумеется. Во всяком случае, не хуже, чем тот старый доктор».
0: «А как насчет детей? У нее могут быть дети?»
1: Рад развел руками.
2: «Почему бы нет? Несмотря на все свои особенности, Среда, на удивление, здоровая и молодая женщина. И у нас нет никаких оснований считать, что ее состояние, как бы мы его ни называли, наследственное. Конечно, в какой-то мере это возможно, но на основании свидетельств...»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Они поженились прямо перед началом отпуска Фабиана в городской ратуше. После обеда молодые вернулись в офис и всем об этом сообщили. Фабиан уже нанял нового секретаря вместо своей жены. Через 2 месяца он добился того, что Среда забеременела. Его поразило, как она расстроилась, особенно если принять во внимание, что с самого начала семейной жизни он приучал ее к кротости. Фабиан пытался быть непреклонным и сказал ей, что и слушать не желает никакого вздора. Доктор Рад считает, что есть все основания ожидать рождения нормального ребенка, и все. Однако это не сработало. Тогда он попробовал мягкий юмор, лесть. Даже брал жену на руки и говорил, что любит ее слишком сильно, чтобы не хотеть маленькую девочку, похожую на нее. Не сработало и это.
3: «Фабиан, дорогой!» — стонала Среда. «Ну как ты не понимаешь? У меня не должно быть детей. Я не такая, как другие женщины».
0: Наконец он прибег к тому, что берег в качестве последнего резерва вот на этот экстренный случай. Взял с полки книгу и раскрыл ее. «Я понимаю», — сказал он. «В тебе, говорит, наполовину доктор Лорингтон с его предрассудками 19 века и наполовину дурацкий маленький фольклорный стишок, который ты прочитала в детстве и который произвел на тебя жуткое впечатление. Так вот, с доктором Лорингтоном я поделать ничего не могу. Зато кое-что могу сказать тебе об этом стихотворении. Прочитай-ка». Она прочитала. Б. Л. Фарджон. Дни рождения. Ребенок понедельника лицом хорош. Ребенок вторника мил и пригож. Ребенок среды щедро все отдает. Ребенок четверга трудится весь год. С ребенком пятницы хлопот полон рот. Ребенок субботы далеко пойдет. Воскресный ребенок и весел, и смел. Здоров и талантлив. Во всем преуспел. Среда подняла глаза и смахнула слезы с ресниц.
3: «Ну, я не понимаю»,
0: — озадаченно пробормотала она.
3: «Это не то, которое я читала».
0: Фабиан сел рядом с ней и терпеливо объяснил.
4: «В том стихотворении, которое читала ты, переставлены 2 строчки, правильно? У детей среды и четверга были те строки, которые в этом варианте у детей пятницы и субботы, и наоборот. Так вот, первоначально это было старинное деванширское стихотворение, и никто наверняка не знает, какая из версий правильная. Я разыскал его специально для тебя. Мне просто хотелось показать тебе, какая ты была глупенькая, основывая все свое отношение к жизни на нескольких стихах, которые можно прочитать в любой последовательности, не говоря уж о том, что они были написаны за несколько веков до того, как кому-то пришло в голову назвать тебя средой». Она обняла Фабиана и крепко прижалась к нему.
3: «Фабиан, дорогой, не сердись на меня. Просто я так

Джим Рад тоже был немного обеспокоен. «О, я вполне уверен, что все будет в порядке, но мне бы хотелось подождать, немного лучше познакомиться с пациентом. И еще одно, Фаб, потребуется первоклассный акушер. Мне никогда и в голову не приходило делать это самому. Я смогу договориться, чтобы он молчал насчет среды и все такое. Но как только она попадет в приемный покой, то тут никаких гарантий уже быть не может. В ней слишком много всяких странностей. Какая-нибудь медсестра обязательно заметит». «Сделай все по высшему классу», — попросил товарища Фабиан. «Мне не хочется, чтобы моя жена оказалась в центре дешевой шумихи, если это возможно. Ну а если нет, то пора среде учиться жить в реальном мире».

0: заметного опрометчивого шага. Фабиан достаточно привязался к ней, поскольку она безоговорочно подчинялась ему во всех мелочах, и ему совершенно не на что было жаловаться. Днем Фабиан был в офисе, вникая в сухие мелкие детали делопроизводства и кадровых вопросов, причем справлялся со своими обязанностями куда лучше, чем ранее. А вечера и выходные проводил с человеком, которого имел все основания считать самой необыкновенной женщиной на Земле. Он испытывал огромное удовлетворение. Незадолго до родов среда умоляла разрешить ей только один раз съездить к доктору Лорингтону. Фабиану пришлось отказать, хотя и с сожалением, но твердо. Среда. Дело не в том, что он даже не прислал нам поздравительные телеграммы или подарка на свадьбу. На самом деле мне это безразлично. Я не тот человек, который держит зло. Но ты сейчас в хорошей форме. Ты преодолела большинство своих глупых страхов. А Лорингтон возьмет, да и опять их оживит. И она по-прежнему делала то, что он говорил. Без споров, без жалоб. Она и правда была хорошей женой. Фабиан с нетерпением ждал появления ребенка. Однажды ему позвонили в офис из больницы. У Среды начались схватки прямо на приеме у акушера. Ее срочно доставили в больницу, и вскоре после этого она родила девочку. И мать, и ребенок чувствовали себя хорошо. Фабиан открыл коробку сигар, которую берег специально для подобного случая. Он угостил ими коллег и получил поздравления от всех, вплоть до мистера Слоттера, мистера Старка и обоих мистеров Слингсби. После этого он поехал в больницу. Фабиан вошел в родильный корпус и сразу же почувствовал что-то неладное. Люди как-то странно смотрели на него, а потом быстро отводили глаза. Он слышал, как медсестра сказала у него за спиной:
1: «Это, наверное, отец».
0: У него пересохли губы. Мистера Балика отвели к жене. Среда лежала на боку, поджав ноги к животу. Она тяжело дышала и, кажется, была без сознания. Что-то в ее позе заставило его ощутить острое неудобство, однако он никак не мог понять, что же именно. «Я думал, роды должны были быть естественными», — сказал Фабиан. «Она говорила мне, что вы не собираетесь применять анестезию».
1: «Мы не применяли анестезию», — ответил ему акушер. «Теперь давайте пройдем к вашему ребенку, мистер Балик».
0: Молодому отцу повязали на лицо маску и провели его в стеклянную комнату, где новорожденные младенцы лежали в крохотных кроватках. Он двигался медленно, неохотно. В голове разрасталась пронзительная мелодия непостижимого бедствия. Медсестра вытащила ребенка из кроватки, которая стояла в углу, в стороне от других. Когда Фабиан подошел поближе, то почувствовал огромное облегчение, увидев, что ребенок выглядит абсолютно нормально. Никаких видимых отклонений не было. Дочь Среды не будет уродом. Вдруг младенец протянул к нему руки.
2: «О, Фабиан, дорогой мой!»
0: Прошепелявил он беззубыми деснами и таким ужасно знакомым голосом.
2: «О, Фабиан, дорогой! Случилась самая странная, самая невероятная вещь.

0: Вы слушали рассказ Уильяма Тенна «Дитя среды».
1: Барри Перроун. Провал памяти. Анникстер почувствовал братскую нежность к этому человечку и положил ему руку на плечо, отчасти из симпатии, отчасти, чтобы не упасть.

0: С 7 часов вечера он добросовестно поглощал спиртное. Было уже около полуночи, и все вокруг виднелось ему как бы в тумане. В вестибюле оглушительно гремела задорная музыка. Сойдешь 2 ступеньки вниз, там много столиков, много народу, много шума. Аникстер понятия не имел, как называется это заведение, когда и как он сюда попал. С 7 вечера он уже побывал в стольких кабачках. «Глядишь, ни с того ни с сего», — сказал Аникстер, тяжело опираясь на человечка. «Нам дает пинка женщина или же дает пинка судьба? На самом-то деле это одно и то же — женщина и судьба. Ну и что? Ты думаешь, все кончилось? Ты уходишь из дома, размышляешь, садишься за столик, пьешь, размышляешь, и в конце концов оказывается, что у тебя родилась самая блестящая идея за всю твою жизнь, и все начинается вновь», — сказал Аникстер. «Это и есть моя философия. Чем больше драматурга бьют, тем лучше он работает». Он так горячо жестикулировал, что чуть не упал. Но человечек его подхватил. Да, на этого человечка можно было положиться. Рука у него была сильная. Складка губ тоже говорит о силе. Прямая бесцветная линия. Очки с шестиугольными стеклами. Жесткая фетровая шляпа. Элегантный серый костюм. Рядом с побагровевшим Аникстером он казался бледным, прилизанным. Девушка-гардеробщица равнодушно смотрела на них из-за барьера.
1: «Не думаете ли вы, — сказал человечек, — что пора бы отправиться домой? Я чрезвычайно польщен, что вы рассказали сюжет вашей пьесы, но мне надо было кому-то его рассказать, — сказал Аникстер, — иначе у меня лопнула бы голова. Ах, дружище, какая драма! Какое убийство! Правда ведь? А этот финал?»
0: Его снова поразило безупречное ослепительное совершенство финала. Он стал серьезен, задумчив, и, покачиваясь, вдруг ощупью нашел руку человечка и горячо ее пожал.
1: «К сожалению, я не могу остаться», — сказал Аникстер. «Дела!»
0: Он надел свою шляпу со вмятиной и, пройдя через вестибюль по слегка эллиптической линии, атаковал двустворчатую дверь, распахнул ее обеими руками и исчез во мраке. Но в его воспаленном воображении мрак был полон огней. Они мерцали и подмигивали ему из тьмы. Запертая комната Джеймса Аникстера. Нет, уединенная комната Джеймса... Не-не-не-не, голубая комната Джеймса Аникстера. Бессознательно он сделал несколько шагов, сошел с тротуара, и тут такси, подъезжавшее к ресторанчику, из которого он вышел, резко со скрежетом и визгом затормозило по мокрой мостовой. И огни исчезли. Драматург Джеймс Аникстер вчера вечером, выходя из кассы Гавана, был сбит такси. После оказанной ему в больнице помощи в связи с сотрясением мозга и легкими увечьями, он вернулся домой. В вестибюле кассы Гавана оглушительно гремела задорная музыка. Сойдешь 2 ступеньки вниз, там много столиков, много народу, много шума. Девушка-гардеробщица с удивлением взглянула на Аникстера. На лбу пластырь, левая рука на перевязи. «О, Господи», — сказала девушка, — «вот уж не ожидала увидеть вас здесь так скоро». «Значит, вы меня помните», — с улыбкой сказал Аникстер.
1: «Поневоле запомнишь», — сказала девушка. «Из-за вас я всю ту ночь не спала. Я же слышала визг тормозов, как только вы вышли. А потом удар!»
0: Она вздрогнула.
1: «И это мне слышалось всю ночь и до сих пор слышу уже целую неделю. Какой ужас!»
0: «Вы очень чувствительны», — сказал Аникстер.
1: «Да, воображение у меня слишком разыгрывается», — согласилась гардеробщица. «Я знала, что это случилось с вами еще до того, как подбежала к выходу и увидела, что вы лежите на мостовой. В дверях стоял человек, который с вами разговаривал».
0: «Боже мой!» — сказал я ему.
1: «Это ваш друг!»
0: «А что он ответил?» — спросил Аникстер.
1: «Он не мой друг», — сказал он. «Я только что впервые его увидел. Странно, не правда ли?»
0: Аникстер облизнул пересохшие губы.
2: «А что вы имеете в виду? Он тогда действительно впервые меня увидел».
1: «Да, но когда человек, с которым ты вместе выпивал, — сказала девушка, — лежит перед тобой мертвый, а он не мог этого не видеть, он вышел следом за вами. Казалось бы, он, по крайней мере, должен был принять какое-то участие. Но когда таксист стал созывать свидетелей того, что он не виноват, смотрю, тот человечек исчез».
0: Аникстер обменялся взглядом с Рэнсомом, своим литературным агентом, сопровождавшим его. Но он тут же улыбнулся гардеробщице.
2: «Лежит перед тобой мертвый», — повторил Аникстер. «Да нет же, меня только немного встряхнуло, только и всего».
0: Ни к чему было ей объяснять, какое удивительное, какое необычное действие оказала эта встряска на его мозг. «Если бы вы могли себя видеть, как вы лежали на земле, освещенные фарами такси».
2: «Ах, это опять ваше воображение», — сказал Аникстер. Он мгновение помедлил, потом задал вопрос, ради которого пришел сюда, имевший для него первостепенную важность.
0: «Кто был тот человек, с которым я разговаривал?» Посмотрев на него, гардеробщица отрицательно покачала головой. «Я его раньше никогда не видела и после того тоже не видела». Аникстеру показалось, будто его хлестнули по лицу. Он-то ждал, отчаянно ждал другого ответа. Рэнсом успокоительно положил руку ему на плечо. «Раз уж мы здесь, пойдем выпьем чего-нибудь». Они спустились по двум ступенькам и вошли в зал, где буйствовал джаз. Официант провел их к столику, и Рэнсом что-то заказал.
2: «К девушке приставать бесполезно», — сказал Рэнсом. «Она того человека не знает, это ясно. Мой совет тебе, не волнуйся. Думай о чем-нибудь другом, надо выждать. В конце концов, прошла всего одна неделя с тех пор, как...»
1: «Одна неделя», — сказал Аникстер. «А сколько я сделал за одну эту неделю? Два первых акта и третий до того места, где у меня провал в памяти. А ведь это кульминация сюжета, развязка, главная сцена драмы. Если бы я ее написал, Билл, вся драма, лучшая из всех, которые я сочинил за всю жизнь, была бы готова в два дня, не будь этого...»
0: Он постучал себя по лбу.
1: «Этого провала в памяти, этого проклятого подвоха памяти».
0: «Тебя таки здорово тряхнуло».
2: «Ты думаешь?» — презрительно сказал Аникстер. Он глянул вниз, на руку, на перевязи.
0: «Я ведь даже не почувствовал, не испугался.
1: Я еще в машине скорой помощи пришел в себя, и вся пьеса была у меня в уме. Я все видел так же отчетливо, как в тот миг, когда меня сбило такси, даже еще более отчетливо. Потому что голова у меня была совершенно ясная, я понимал цену своей пьесы. Это же верный успех, промаха быть не может».
0: «Если бы ты отдохнул, — сказал Рэнсом, как советовал врач, — а не писал, сидя в постели и днем, и ночью».
1: «Я должен был ее записать».
0: «Отдыхать, — с хриплым смехом сказал Аникстер. — Когда у тебя в голове такая вещь, тут не до отдыха. Ради этого ведь живешь, если ты драматург. Это и есть жизнь. За эти 5 дней я прожил 8 жизней в 8 действующих лицах. И прожил в них такой полной жизнью, Билл, что лишь когда подошел к этой последней сцене, то понял, что я потерял. Я потерял всю драму. До всего. Каким образом Синтию ударили ножом в комнате без окон, где она заперлась на ключ? Как ухитрился убийца войти? Ни одна дюжина писателей почище меня занималась сюжетом запертой комнаты, и никто не решил его так убедительно, а у меня было решение. Боже мой, помоги мне! Да, было решение. Простое, безупречное, ослепительно ясное. Надо было только его однажды увидеть. И в этом суть всей драмы. Занавес поднимается в наглухо закрытой комнате, и в ней же опускается. Это было мое открытие. 2 дня и 2 ночи, Билл, я пытался снова поймать эту идею. Но она не дается. Я опытный писатель, я знаю свое ремесло, я мог бы закончить пьесу, но тогда она была бы, как все остальные, несовершенной, фальшивой. Она не была бы моей пьесой. А где-то в этом городе бродит человечек в шестиугольных очках, который владеет моей идеей. Владеет, потому что я ему рассказал ее. Я буду искать этого человечка, я верну то, что принадлежит мне.
2: Если господин, который вечером 27 января в кассе Гавана столь терпеливо слушал писателя, рассказывавшего ему сюжет пьесы, пожелает обратиться по нижеуказанному адресу, он услышит выгодные для себя предложения.
0: Человечек, который сказал: «Он не мой друг, я только что впервые его увидел». Человечек, который видел несчастный случай, но не пожелал подождать, чтобы выступить свидетелем.
2: Девушка-гардеробщица права.